0: Soft Skills.
1: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по средам в 15:10. Повтор программы.
2: Приветствую всех. В эфире снова «Инвестиционный час». Сегодня мы поговорим про российский ритейл, который остается одним из наиболее понятных для инвесторов секторов. Спрос относительно устойчив, крупнейшие игроки продолжают расти и консолидировать рынок. При этом высокая конкуренция, давление на маржу и стоимость капитала делают особенно важным выбор конкретных компаний. Именно об инвестиционной привлекательности российских ритейлеров сегодня и поговорим.
1: Инвестиционный час.
2: Ведущий инвестиционного часа сегодня Андрей Ванин. И в гостях у меня в студии Александр Самуилов, главный аналитик Т-инвестиции. Александр, добрый день.
3: Да, добрый день.
2: И на включение с нами Константин Белов, старший аналитик инвестиционного банка Синара. Константин, вы с нами?
4: Да, добрый день.
2: И вам добрый день. Ну что, как и заявлено, обсуждаем сегодня российский ритейл. По сложившейся традиции предлагаю все-таки немножко пройти по сектору, не будем затрагивать мировые тенденции, я думаю, здесь в этом нет необходимости, но вот про тенденции российские все-таки поговорить хочется. Александр, первый вопрос к вам, какие вот есть тенденции в этом секторе, или он настолько стабилен, неизменчив, что здесь и не о чем говорить в этом плане?
3: Ну, самое главное, что хочется отметить, что динамика второго квартала по потреблению в России нас удивила. Там в том числе были некоторые классы по Росстату, но мы увидели высокий такой сингл-диджит рост в непродовольственном сегменте.
2: Сингл-диджит — это однозначно ближе к 10, да?
3: От 5 до 10, но скорее 7,5-10.
2: Для понимания ожидалось, соответственно, я думаю, ближе 0-5.
3: Ну да, скорее к 5, вот и чуть пониже. Угу. По сути, мы видим, что реализовался накопленный спрос у населения. То есть, несмотря на то, что ключевая ставка была высокой, но вот эта склонность к потреблению, она возросла. Мы увидели во втором квартале резкий рост на спроса на автомобили. И, в принципе, он значительно вытянул всю эту историю. Но, с другой стороны, в других сегментах, в частности, в одежде, в других сегментах непродовольственных, там есть проблемы, и мы уже, да, и с вами обсуждали вот на инвест-часе. Очень неоднородный спрос, при этом в продовольственном сегменте сохраняется низкий однозначный темп роста, но компаниям приходится очень активно инвестировать в скидки, и это давит на средний чек, что вместе с замедлением продовольственной инфляции также оказывает давление на финансовые результаты сектора.
2: Хорошо, то есть получается, с одной стороны, вы как бы ждали еще большего замедления, но оно случилось, но не такое быстро. С чем это связано? И все-таки мы начнем с продуктового ритейла. Даже там эффект ставки или там немножко другие тенденции?
3: Нет, мы все-таки думаем, что да, спрос там, конечно, низкоэластичен, ставка там мало на что влияет. По сути, то есть замедление продовольственной инфляции, вообще переход потребителя к сберегательной модели потребления приводит к тому, что люди начинают более чувствительно становятся к ценам, реже ходят в магазины, то есть более избирательны в своих покупках, и продовольственные ритейлеры, они не могут это не чувствовать, они из-за этого активнее инвестируют в промо, в скидки, и это давит на средний чек. То есть для сравнения, продовольственная инфляция во втором квартале замедлилась до 3,4%, что рекордно низкий уровень, а средний чек пятерочки вырос на 2,8% во втором квартале. То есть надо вдуматься в эту цифру. 2,8% средний чек год к году.
2: Но то есть это очень мало?
3: Очень мало, конечно.
2: Ну, собственно, мне кажется, ЦБ же этого добивается, замедление инфляции, охлаждение спроса, вот мы его видим.
3: Да, именно.
2: Хорошо. Константин, как вы оцениваете тенденции, в общем, с потребительским спросом?
4: Да, естественно, мы видим такую не самую благополучную картину. Потребители стараются быть максимально рациональными. Это, в частности, выражается и в том, что, например, какие-то позиции люди просто идут, покупают там, где это наиболее выгодно. Да, то есть это может влиять, например, на тот же средний чек. Да, вопрос структуры этого чека, она может меняться, потому что люди чаще идут куда-то там, чтобы выбрать более оптимальный вариант. Естественно, это влияет на ритейлеров, естественно, это влияет на общее состояние рынка, потому что, мне кажется, одна из тенденций здесь — это сохранение

0: консолидации. Наш рынок, ну, так скажем так, умеренно фрагментирован сейчас, пока еще, да, это не Европа, где там под 80% могут иметь там топ-5 или топ-3 даже игрока. Это ближе где-то там, к Штатам, где уровень процентов 40. Вот, и эта ситуация, она используется, ну, как одно из следствий, то, что потребитель идет туда, где самые лучшие цены, а самые лучшие цены у кого? У кого есть масштаб, у кого есть закупочная сила, у кого есть самая эффективная логистика, то есть это лидеры рынка. И у них же часто лучшее финансовое положение, поэтому вот мы видим ряд сделок МНА, и мы видим, что кто-то из лидеров растет быстрее, то есть они свои позиции увеличивают.
1: Хорошо, то есть если объединить вот то, что говорил Александр, и как раз вы подтверждаете, можно сделать такой вывод, что потребитель стал все больше обращать внимание на цены, на наличие или отсутствие скидок, и, собственно, в ответ на это сами ритейлеры и должны, и уже обязаны предлагать эти скидки, жертвуя маржой.
0: Безусловно.
2: Да, я бы тут еще добавил, что продолжается переход в онлайн, где-то быстрее, где-то медленнее. В продовольственном сегменте он сильно замедлился там с 50-60% до 20-30%, но все равно с опережением
1: вот,
2: офлайн-бизнеса.
1: Да, Александр, как раз я хотел про это спросить. А это что-то меняет? Или это просто такая вялотекущая тенденция в ногу со временем?
2: Это меняет маржу ритейлеров. В
1: какую
2: в негативную сторону.
1: В негативную?
2: Да,
1: конечно. Так, а зачем тогда ритейлеры это делают?
2: Ну, они видят и считают, ну, как бы, ну, пионером в этой истории, конечно, является X5, то есть они первые пошли туда, они уже там значительный уровень своей маржи там прогорели. Ну, все равно постепенно, то есть break-even их доставки по EBITDA, он был там, по-моему, год или полтора назад, то есть постепенно эта история становится более положительной по маржинальности, но она просто все еще ниже, чем офлайн-бизнес, поэтому она все еще
1: рассказывает... Знаете, как бы чуть странно, нам про онлайн рассказывают про то, что это экономия, не знаю, меньше площади, там, дарксторы, меньше сотрудников, правда, доставку.
2: Все
1: съедает, да?
2: Да, вот последняя миля, вот этот курьер, вот эта его поездка, да, она пока что, ну вот, такого эффекта масштаба, ну то есть доставка не достигла еще, чтобы вот покрыть вот эту последнюю милю, этот кост.
1: То есть все это на перспективу, все это, чтобы вот, когда потребитель уже все в большей степени станет онлайн-ориентирован, быть уже в этом рынке.
2: Ну когда он будет полностью онлайн-ориентирован,
1: В большей степени. Хорошо. Константин, может быть, вы еще отметите какие-то тенденции? Вот про онлайн мы поговорили. Дискаунтер еще определенный тренд был в последнее время. Может быть, что-то еще?
0: Ну, смотрите, вот эта вся ситуация, она отражается на востребованности тех или иных форматов, да, в том числе онлайн, в том числе и дискаунтер, как самую точку входа по самой привлекательной цене. И, соответственно, те, у кого структура бизнеса включает в себя либо магазин у дома, либо жесткий дискаунтер, они могут расти быстрее. Вот это, естественно, тоже вот часть...
1: Хорошо. Константин, еще такой вопрос вот к вам. А может быть, если посмотреть чуть на большую перспективу, вот такая жесткая конкуренция, когда потребитель следит за ценами, за скидками, может быть, она в пользу крупных игроков? Вы тоже замечали, обращали на это внимание, что у них более сильная как бы, переговорная позиция с поставщиками, издержки на единицу меньше и так далее. Может быть, в среднесрочной перспективе они таким образом увеличат свою долю и будут расти, по крайней мере, за счет этого?
0: Абсолютно так и есть, я так думаю. Более того, мы видим, например, что та же X5, вот несмотря на всю эту ситуацию, она активно инвестирует, у нее достаточно большой капекс в этом году. И я думаю, цель именно такая, чтобы как бы всем тяжело, но кто-то переносит эту ситуацию.
1: Но кому-то
0: лучше.
1: Тяжелее, да?
0: Кому-то тяжелее, и для сильных игроков это возможность улучшить среднесрочные свои позиции, поэтому тут как бы...
1: Хорошо. Александр, к вам вопрос, вот уже если подводить итог этой теме. Перспективы этого рынка в целом пока, какие видите темпы роста в ближайшие, давайте, 3 года?
2: Ну вот так отдельно по всему рынку или по продам? Ну не проды сложно, они слишком разнородные.
1: Давайте, по продовольственному.
2: Ну по продам я думаю, что где-то 9-8% в номинале.
1: Близко к 10, то есть выше инфляции.
2: Да, я думаю, что можем мы это себе позволить в целом.
1: Как раз за счет консолидации рынка, да, больше.
2: Да. Просто вот посмотрев на текущие темпы роста, там с текущей супер низкой инфляцией, то есть вот X5 показал там 9, чуть меньше 10%, мне кажется, кажется, что Центральный банк будет продолжать там бороться и удерживать достаточно, ну, достаточно высокие ставки, но все равно, вот, мне кажется,

0: кажется, инфляция продовольственная, она там сохранится на уровне 4-5%.
1: Ну вот, 4, еще 4-5, видимо, за счет консолидации, вытеснения других игроков.
0: Да-да-да, расширение, ну вот, открытие, да, консолидация.
1: Хорошо, Константин, согласны с такими прогнозами?
2: Ну, в целом, плюс-минус, да. Да, я думаю, ну, как вот для инвесткейса, наверное, сейчас уже понятно, что рост всего рынка, он не будет каким-то там впечатляющим, да, если говорить о продовольственном ритейле. Вот вопрос, как быстро ведущие игроки будут отъедать свою долю у тех, кто остается, да, то есть от региональных сетей, которых все меньше, и от неорганизованного ритейла.
1: Да, и я бы все-таки от себя еще добавил бы, как щедро они будут в этом пути делиться дивидендами, потому что кто-то все-таки зарабатывает и делится, кто-то зарабатывает и не делится, а кто-то все тратит на развитие. Ну вот давайте перейдем к компаниям. Начнем, конечно, с лидера продуктового ритейла, это X5. Александр, давайте с вас начнем поподробнее. Как оцениваете компанию, почему, какие перспективы, ну и, безусловно, инвестиционная оценка?
0: Да, смотрите, у нас долгое время X5 была в фаворитах. Мне кажется, год, наверное, год или полтора последних. Где-то с весны мы перевели компанию на держать. Ну вот в недавней стратегии там подтвердили свой выбор. По сути, у компании долгое время снижалась маржа и беда, как раз за счет того, что мы отчасти обсудили. То есть это и расходы на онлайн-доставку, это и расходы на персонал, так как в розничном ритейле особенно остро наблюдается дефицит труда и нехватка рабочей силы, трудовых ресурсов. Вроде в четвертом квартале компания показала такой мощный turnaround.
1: Это прошлого года, да?
0: Да, прошлого года показала мощный такой разворот по валовой марже. То есть, видимо, они смогли, вот эта переговорная сила, о которой мы говорили, позволила им жестко снизить закупочную цену поставщиков или хотя бы не так сильно ее повысить в моменте.
1: Это перевести свои проблемы на уровень ниже.
0: Да. Ну, справедливости ради, стоит сказать, что до этого они брали все на себя. То есть они, по сути, накопленные проблемы вернули обратно. Это же вечная игра, как бы, кто кого переторгует в моменте. Вот.
1: Так, а по итогам первого полугодия, как ситуация с этим?
0: По итогам первого полугодия валовая маржа продолжила позитивный тренд первого квартала, и в первом квартале, насколько я помню, там около даже 100 бипсов, то есть достаточно мощный рост, во втором он поскромнее, но весь этот прирост валовой маржи снижается вот как раз проблемами, о которых я говорил до этого. То есть он, по сути, инвестируется в персонал, там долгосрочные программы мотивации менеджмента растут там на там, 30%+ при росте там, выручки на 10%.
1: Получается, они в некой степени, в хорошем смысле, отжимают продавцов, да, но не экономит, по крайней мере, пока на собственном персонале.
0: Ну, и в том числе это и коммунальные услуги, то есть там куча, на самом деле, факторов, по чуть-чуть это все, да, рассыпается, и маржа и беда становятся там... Ну,
1: действительно, цены на электричество растут, безусловно.
0: Быстрее, чем темпы роста среднего человека пятерочки, 2,8%, намного быстрее.
1: Да, безусловно, мы тут обсуждали компании из энергосферы, там двузначные темпы роста. Константин, какой ваш взгляд на компанию?
2: Ну, смотрите, давайте я по горячим следам еще добавлю все-таки то, что X5 активно инвестирует, то есть там идет какой-то рост органический, да, это, соответственно, тоже на маржу влияет, потому что новые магазины, они не сразу раскручиваются, ну, либо инвестиции идут в форматы, где, в принципе, может быть меньше рентабельности, типа Чижика, да, там самая активная идет деятельность.
1: Онлайн-формат мы обсуждали тоже.
2: Да, вот, но здесь бы по X5 я бы добавил еще, наверное, здесь с точки зрения инвестора самая интересная история – это дивиденды. Мы видим, что компания выплачивала дивиденды уже после этого достаточно привлекательные, и их политика, в принципе, позволяет выплачивать достаточно много, поскольку ну, после периода, когда дивиденды не платились, там было накоплено достаточно много кэша, и сейчас у компании долг остается пока еще ну, на достаточно приемлемом уровне, и по политикам должен быть 1,2, 1,4 и беда. Да? То есть это вилка такая достаточно большая, 0,2 годовой беды, это ну, порядка 60 миллиардов. Да,
1: вот. Хорошо. Вот вы действительно затронули хорошую тему про дивиденды, потому что X5 исторически очень щедр был в этом направлении, после переезда в Россию тоже очень... Это, опять же, щедро наградил своих инвесторов за ожидания, за веру в компанию. Но при этом все это было за счет роста долговой нагрузки. И вот сейчас за первое полугодие мы видим существенное снижение чистой прибыли, как минимум за счет еще снижения доходов.

0: вот ранее имеющихся свободных денежных средств. Вот как вы считаете, некое дно снижения прибыли пройдено? Или если компания продолжит, как говорится, стараться и развиваться, и платить щедрые дивиденды, мы можем получить дальнейшую негативную тенденцию, по крайней мере, по чистой прибыли?
1: Ну, я думаю, будет зависеть от нескольких факторов. Один из них, конечно же, в том числе, это уровень ставки и финансовые расходы, которые могут быть при том, что долг вот повысился, да, до каких-то приемлемых величин, но все-таки. Вот. Ну и второй вопрос ключевой – это денежный поток. По сути, рентабельность против капекса. Да, капекс пока что большой, и, как мы считаем, стратегически он оправдан теми соображениями, про которые мы говорили выше. А рентабельность вот, – она, да, под давлением остается.
0: Ну хорошо, но прибыль вот в 27-м году, в вашем прогнозе, она уже выше 26-го или не факт, что называется?
1: Так, сейчас я посмотрю.
0: Давайте вы пока смотрите. Александр, вот как вы, какие ваши прогнозы?
2: Почему именно?
0: По прибыли, по прогнозам прибыли. Ну, то есть я же правильно понимаю, что в 26-м году все-таки прогнозируете существенно меньше прибыль 25-го? Вот, а что дальше?
2: Ну, мы ожидаем, что будет небольшой рост, я думаю, там в пределах 10% на фоне, ну, просто снижения ставки, и по EBD не будет такого ярко выраженного роста, опять же, потому что будут сохраняться все те же факторы, которые сейчас давят. То есть структурно мы не видим вот момента большого там резкого разворота по EBD.
0: Не резкого, но 27-й год лучше будет по финансовым результатам 26-го?
2: Да, лучше, но не сказочно лучше.
0: Хорошо, но вот на фоне этого дивиденды, какая теперь дивидендная доходность при текущих ценах видится в этой компании?
2: Да, вот я хотел отметить то, что Константин говорил про дивидендную политику X5. Она действительно, да, завязана и беду, но если мы учтем дивиденд, который уже был последний раз выплачен...
0: А напомните, кстати, какая там дивидендная политика актуальна?
2: 1,2, 1,4 чистый долг и беда на конец года. То есть это вот тот диапазон, куда ориентируется компания. То есть, по сути, у вас за счет дивиденда догоняется долговая нагрузка до целевой.
0: Угу. То есть у вас копится... Это такая немножко сложная математика, да? То есть но в зависимости от результата у вас вырастет EBITDA.
2: Не просто за счет потока, а всегда ты еще можешь чуть в долг сверх потока заплатить. То есть сверх вот EBITDA, вот 1,2, 1,4, то есть чуть.
0: Хорошо,
2: можешь
0: растить. Хорошо, но чуть упростите
2: долг.
0: Нам задачу. Вы, наверное, считали?
2: Конечно, считали.
0: Какой
2: 200 рублей мы насчитали, что, ну, наверное, это самый низкий прогноз сейчас на рынке, но...
0: А от прибыли 2026 года это сколько?
2: От прибыли, слушайте, я не скажу, это просто, ну вот, 12-13 дивдоходности, да.
0: Хорошо. Константин, получилось ли посмотреть, все-таки хочется от вас услышать тоже дивидендную доходность и рекомендацию по компании?
1: Да, смотрите, нет, ну у нас рейтинг покупать, ну тут вопрос еще, наверное, такого общего взгляда на рынок, да, мы считаем, что ну практически весь рынок сейчас сильно перепродан, поэтому вот ну как бы наши модели по нашим вводным с нашими макроданными, они фактически указывают покупать там практически везде, да, вот вопрос, что из
0: этого... Это у нас частая история сейчас в последнее время.
1: Да, к сожалению. Вот. Ну, или к возможности, да. Поэтому, да, у нас рейтинг покупать.
0: А дивдоходность все-таки какая ожидаемая? 26-й год, может быть, 27-й?
1: Ну, смотрите, вот следующий вопрос – это промежуточный дивиденд, который выплатят, ну, скорее всего, в самом конце этого года, либо в начале следующего. Вот. Мы тоже думаем, что это около 200 рублей, чуть больше. Ну, опять же, вилка может быть там... больше даже вот просто по политике, потому что она предполагает. А плюс есть неопределенность по рентабельности и пока еще по росту. Вот поэтому здесь может быть и больше. И там еще такой фактор есть, как квазиказначейские акции, которыми компания может как-то распорядиться. И вот в теории это тоже может как-то повлиять на готовность платить дивиденд. Ну, я бы не рассчитывал бы, да, с точки зрения инвестора сразу вот на эту историю. Просто бы записал бы себе, да, что она есть. Вот что может, да, то есть у компании...
0: Хорошо. Последний вопрос про X5, Александр. Вот налог на сверхдоход, может ли коснуться X5 и других компаний в этой секторе?
2: Нет, я считаю, что это не данная история. Ну, то есть это, во-первых, продовольствие, это социально значимые, да, товары. У ритейлеров рентабельность и так там 1.5%, дай бог, по чистой прибыли. Поэтому если налог будет введен, все переложат в полочную цену, и в итоге никто не выиграет. Поэтому я не думаю, что это вот под каким-то активным взором Минфина на как кандидат.
0: Хорошо, Александр оптимистично это смотрит. Ну что, итог 12% дивидендной доходности плюс рост около 10%. Мне кажется, выглядит неплохо. Такой взгляд на X5. Оставайтесь с нами. Мы после новостей посмотрим и изучим другие компании.

0: портфель.
1: Выберем, куда проинвестировать время с пользой. Меня зовут Майя Нелюбина, я финансовый обозреватель РБК «Инвестиции», и каждую неделю я рекомендую фильмы, которые учат принимать взвешенные финансовые решения.
0: Кинопортфель.
1: Сегодня мой выбор – фильм «Air. Большой прыжок». 84-й год, доходы Nike от продажи обуви стремительно падают, а отставание от лидеров рынка Adidas и Converse растет. Компании нужен прорыв, и Соня Вакары из отдела баскетбольной обуви предлагает очень рискованную стратегию.
2: Ты спросил, чем я занимаюсь? Вот чем. Я нахожу игроков, и в этот раз я уверен. Да, есть риск. Когда ты торговал кроссовками из кузова, ты рисковал. Так что не изменяй себя.
3: Новичок, да, который еще не начал играть в NBA.
2: В общем, ты чертовски точно его описал, да.
1: Снял и спродюсировал фильм Бен Аффлек, а роль Сони Вакара исполнил Мэтт Дэймон. Картина получила 2 номинации на «Золотой глобус» и не зря. История в фильме рассказана блестяще, поэтому я ее пересказывать не буду. А лучше поделюсь тем, что каждый из нас может из него вынести. Первое. Вакара убеждает Nike отказаться от безопасной стратегии и сделать ставку всего на одного новичка. Причем за ним уже охотятся и Adidas, и Converse. И имя его – Майкл Джордан. Вывод. Риск имеет смысл, когда вы понимаете, ради какой возможности на него идете. Второе. Мать Майкла Джордана требует для сына не просто гонорар, а процент с продаж с каждой будущей пары. Такие контракты еще не заключал ни один спортсмен, но чтобы получить Джордана, Nike соглашается. Вывод. Если вы создаете значительную ценность, не бойтесь претендовать на ее часть. Третье. Nike получает звезду, а Джордан – долю в будущих продажах. Вместе они создают самые известные в мире кроссовки Air Jordan, а их партнерство полностью меняет спортивный рынок. Вывод. Иногда самая большая ценность сделки – не то, что вы получаете сегодня, а то, что создается на годы вперед. Сделайте паузу и посмотрите фильм «Air. Большой прыжок». Добавьте в свой кинопортфель историю о том, как одна смелая ставка может изменить правила игры. Приятного просмотра!
4: «Аватар 12» — это автомобиль, который выглядит так, будто его создатели очень старались не переборщить. И все равно немного переборщили. «Ньюстар 001» не притворяется революцией. Он честно продолжает линию, и в этом его главное достоинство.
5: Изучаем китайский автопром вместе с Романом Фарботко в программе «Кто есть кто?». Дизайн, технологии, цены и повадки машин из Поднебесной. От электрокаров до рамных монстров, от премиума до брутала. «Кто есть кто?». Каждый день на радио РБК.
6: Что это рублевка? Это инструмент сохранения капитала, статусное потребление или все-таки растущий актив для перепродажи?
7: Я не считаю, что это является активом, но при всем при этом это не является пассивом. Это обычный нормальный способ проживания.
5: Недвижимость с Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего. Каждый вторник в 16:10 на радио РБК.
0: РБК Тренды.
5: Плохая компания. Может ли окружение испортить даже хорошо настроенный искусственный интеллект? Исследователи решили это проверить. Они создали 5 цифровых городов и поселили в каждом по 10 ИИ-агентов. Те должны были добывать ресурсы, договариваться, голосовать и несколько дней самостоятельно поддерживать жизнь своего сообщества. В одном городе все агенты на основе Claude продержались 16 дней без единого нарушения. Правда, почти всегда голосовали одинаково. Но когда агентов той же модели поселили вместе с другими нейросетями, их поведение изменилось. В рамках симуляции они начали использовать запугивание и кражу, методы, к которым раньше не прибегали. Другие цифровые города разрушались по-своему. В одном накопились сотни нарушений. Агенты на основе GPT почти не конфликтовали, но не смогли обеспечить себя ресурсами и прекратили работу через неделю. Получается, поведение ИИ зависит не только от его настроек, но и от окружения. Поэтому бизнесу придется проверять не только, что умеет каждый агент, но и что происходит, когда они начинают.

0: Радиоканал «Радио РБК». Свидетельство о регистрации ЭЛ-ФС-77-89-464. Выдано 6 мая 2025 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. 16+. Радио РБК. Про главное — экономика.
1: С обзором главных экономических событий дня Артем Самойлов. Антон Силуанов и Скотт Бессент обсудили финансовое взаимодействие на полях G20. Встреча прошла в Эшвилле. Глава российского Минфина заявил, что двадцатке необходимо вернуться к роли механизма финансовой координации. По его словам, мировая экономика сталкивается с геополитической фрагментацией и ростом госдолга. За 4 года глобальные процентные расходы выросли примерно на 50%. Правительство временно разрешило продавать на АЗС топливо ниже стандарта Евро-5. Как сообщили в Минэнерго, мера будет действовать с 1 сентября по 30 июня 2027 года. В розницу допустят бензин и дизель классов от Евро-2 до Евро-5. Это должно снизить риски дефицита и повысить устойчивость поставок. АЗС обязаны информировать покупателей об экологическом классе топлива, чтобы те могли делать осознанный выбор. Пространство для снижения ключевой ставки сузилось, как заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин. Это отразилось в новом прогнозе. Средняя ставка в 2027 году ожидается на уровне 13-15% вместо прежних 10,5-12,5%. Вклад топлива в инфляцию в этом году регулятор оценивает примерно в 1,5% пункта. Дальнейшие решения будут зависеть от фактической ситуации. Российским операторам разрешили запускать сети 5G. Как сообщили в Минцифры, Госкомиссия по радиочастотам выделила МТС, Мегафону, Т2 и Билайну полосы по 90 МГц в диапазоне 4630-4990 МГц. В городах-миллионниках сети должны появиться в самое ближайшее время. С 2027 года начнется переход на отечественные базовые станции. Полное покрытие в крупнейших городах до конца 2028 года. Самым подорожавшим товаром в мире в августе стало какао, рост на 28,22%. По данным ICE Futures и других бирж, сахар подорожал почти на 20%, пшеница на 17%. Среди промышленных товаров лидирует битум, плюс 21%. Сильнее всего подешевел гидроксид кобальта, минус почти 17%. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере Макс.
2: Снова всех приветствую. Напомню, в эфире «Инвестиционный час» мы обсуждаем российский ритейл. Уже обсудили X5, взгляды экспертов на эту компанию. Сейчас продолжим рассматривать все остальные компании этого сектора.
0: «Инвестиционный час».
2: Ведущий «Инвестиционного часа» сегодня Андрей Ванин. И в гостях у меня в студии Александр Самойлов, главный аналитик Т-инвестиций. И с нами на связи Константин Белов, старший аналитик инвестиционного банка «Синара». Ну что, коллеги, давайте продолжать. Следующий лидер российского ритейла — компания «Магнит». Александр, вам слово.
3: Да, про «Магнит» в последнее время выходили там одни негативные новости, да, вот отчетность за 2025 год показала резкий рост долговой нагрузки. В принципе, мы видели, что рынок нервничал, притом в обе стороны, чего-то ждали. Вот до того, как вышел отчет, был какой-то свет в конце тоннеля, плюс 5%, и потом как бы уехали обратно, в принципе, по классике. «Магнит» еще публикуется поздно, и вот под вечернюю сессию залили. А компания сохранила убыток, это самое главное, то есть 48 миллиардов чистых процентных расходов, ну, как бы мы увидели, что долговая нагрузка все еще высокая, но она хотя бы не растет, это уже неплохо. То есть мне кажется, что вот мы близки по «Магниту» в какой-то вот точке разворота, но пока что вот еще внизу, то есть на дне.
2: Как это, в минимальном, но все-таки убытки, да?
3: Да, где-то минус 2 миллиарда. Ну,
2: то есть получается, по итогам года какая цифра будет? Все равно отрицательная?
3: Нет, я думаю, что может быть слабо положительный, ну, возвращение в положительную зону, но

0: X5, да. И у них все те же самые проблемы, но они в начале пути, у них еще быстрее растет доставка, онлайн-доставка, потому что с низкой базы. Mm-hmm. Из-за этого она много отнимает прямо в
1: марже. То есть они туда только начинают инвестировать.
0: Да, да, да. Ну вот в эту, подкидывать дровишки. Вот туда.
1: Тратить деньги, назовем это так.
0: Да,
1: Но все-таки ваша рекомендация по ней?
0: Мы еще весной перевели компанию на продавать, сдержать с 3000. И вот сейчас мы довольно смотрим на результат, но надо будет, мы выпустим обзор скоро и подумаем над тем, чтобы вернуть на держать, ну, потому что все-таки котировка уже очень сильная.
1: То есть, да, котировка учла это уже, да, в цене заложено. Какие-то дивиденды нам тут ждать или
0: я думаю, стоит? На горизонте года точно нет.
1: Понятно. Если что ждать, то только улучшение результатов и восстановление цен.
0: И фокус на снижение долговой нагрузки. Вот это важно.
1: Ну, фокус
0: да. Менеджмента будет не на дивидендах, а на то, чтобы сокращать долг.
1: Понятно. Ну, и как это перспектива для будущих, видимо, прибыли, mm-hmm. если проценты платить не придется. Константин, ваш взгляд на компанию какой?
2: Ну, смотрите, я, наверное, в целом согласен с этими результатами, с оценкой этих результатов, потому что как бы чего-то худшего, очень плохого не произошло. С одной стороны, да, с другой стороны, магнит, да, он в целом как были показатели слабее, чем у основных конкурентов, так они и остались. Но с другой стороны, вот если мы посмотрим, та же рентабельность по EBITDA, она была на уровне первого полугодия прошлого года, да, то есть все эти факторы, которые вот они есть, и для магнита они есть, скажем так, они ее не ухудшили, да, но при этом она осталась ниже, чем у пятерки и тем более ленты, вот, но как минимум там не происходит чего-то такого вот прям очень такого, что, ну, чего, мне кажется, рынок не ожидал бы. В центре внимания, конечно же, действительно долговая нагрузка, она осталась той же, что и была полгода назад, да, если смотреть по отношению к EBITDA, да, и тогда вот это был большой сюрприз, ее резкий рост, да, непонятные там были движения с рабочим капиталом, и, да, сейчас такого не произошло, но как бы вот стабильно такая непростая ситуация.
1: Хорошо, вот, поэтому то есть по магниту получается любое какое-то не ухудшение, уже позитив. Константин, давайте с вас начнем по ленте. Какой у вас взгляд на компанию и тоже почему?
2: Ну, смотрите, мы смотрим в целом на ленту позитивно с точки зрения ее результатов и операционной деятельности, да, вот то, что она показывала нам, то, что рынок видел в целом, это, наверное, было достаточно часто даже неожиданно. Вот вопрос, вот как смотреть на бумагу, да, тоже она как бы формально недооценена у нас, да, но если мы посмотрим, вот как эти три бумаги себя вели, ну, там, я не знаю, в течение этого года, да, там магнит, он там просто уполовинился, да, что намного хуже рынка. Вот X5 упала там, ну, в районе 40%, но там был очень хороший дивиденд, да, а лента, она, ну, сколько там процентов, наверное, 10 потеряла, да, такого порядка. Да, то есть рынок уже оценивает ленту достаточно хорошо. Вот. И если мы посмотрим в прошлом году, когда компания стабильно показывала рентабельность лучших конкурентов, и не всегда было понятно, вот, за счет чего ей это удается, да, сейчас это, в общем-то, сохраняется, но уже не так впечатляюще. Ну и главный вопрос, наверное, это M&A-стратегия, которая реализуется, которая, да, это в себе для нас несет какую-то неопределенность, потому что M&A – это всегда сложно. С другой стороны, у ленты хороший, да, трек-рекорд, что называется в этом плане. Они достаточно хорошо консолидируют приобретаемые активы, и по цифрам выглядит это достаточно прилично. Да? То есть у них есть возможность расти органически быстрее рынка в такой ситуации. Да, растет при этом долг, но при этом он остается на вполне вменяемом уровне.
1: Константин, смотрите, тут все-таки важный вопрос. С учетом этого, вот цены это учитывают, этот рост? Или как это, уже наоборот цена откатилась и можно приобретать? Вот если соединить перспективы компании с ее оценкой.
2: Да, вот я тут думал просто, что в моменте может быть интересно смотреть на магнит, с учетом, даже с учетом того, что он слабее там конкурентов. Но вот куда упала бумага, да, она была там на историческом минимуме недавно, да, мне кажется, все равно можно, да, вот вопрос.
1: Ну, то есть у вас какая рекомендация?
2: Ну, смотрите, у нас технически, вот они сейчас все три покупать, да, это немножко, конечно, странно там, да, вот, но в моменте я бы, скажем так, больше смотрел на магнит. Потом вот пятерка с лентой, как бы скорее среднесрочно даже там.
1: Хорошо, мнение по ленте мы услышали. С одной стороны, компания

0: растет, но, как мне кажется, во втором полугодии был явное снижение маржинальности. Вот, на ваш взгляд, это временно или нет?
1: На наш взгляд, это временно, но это еще не дно, скажем так, потому что второе полугодие будет еще ниже, скорее всего, по маржинальности. Я, ну, согласен с Константином, что был вот хороший трек-рекорд по сделкам, но вот я готов поспорить, что до начала этого года вот покупка Оби, которая в сегменте do it yourself, при вот, ну, дне экономического цикла и отрицательной EBITDA, то есть, ну, как бы компания на операционном уровне убыточна, это, очевидно, ну, достаточно такой тяжелый...
0: Амбициозный шаг.
1: Ну, да-да, тяжелое бремя, и, наверное, у Ленты удастся как-то поднять выручку на квадратный метр, что-то сделать с этой историей, но это вопрос там, ну, нескольких лет, мне кажется. То есть это
0: Александр, а можно тогда у вас уточнить? Вот я сейчас прям вспоминаю, как будто бы представители компании еще по итогам первого квартала говорили, что это прям совсем временно, чуть ли не первый, максимум второй квартал, а вы вот закладываете на целый год. Вы как это, не верите менеджеру? Менеджменту или какие-то другие причины?
1: Ну, гайденс и менеджмент не всегда сбываются. Мы же как бы все на рынке там не первый год, мы все это знаем и видим. Но просто на наш взгляд, и чтобы вывести компанию, даже, допустим, она станет EBITDA break-even, это все равно сильно будет размывать маржу само по себе.
0: Break-even это в ноль выйдет,
1: да? Да-да-да, угу. Вот. То есть нулевая операционная прибыль.
0: А большая
1: прибыль.
0: Доля, вот, получается, окей, да?
1: Оби,
0: да.
1: Да,
0: Домлента. Большая доля от текущего бизнеса, ну, хотя примерно.
1: Да, ну, процентов, насколько я помню, меньше 10, процентов 5, но...
0: То есть даже такая часть может утянуть.
1: Но если результат. У вас нулевая EBITDA или отрицательная, то да, то она влияет на общий результат просто тем, что у Ленты она где-то 6-7 маржа EBITDA по всей группе, угу. И 0 она все равно влияет значимо.
0: Ну, понятно, то есть большая разница,
1: да,
0: между...
1: Это первый момент, а вот второй момент, у которого большая доля значительная, это консолидация гипермаркетов ОК, и мы считаем стратегически это правильный шаг. Лента будет менять вывески, она будет менять бренд, то есть она не просто купила торговые площади, она будет менять там на свой товарный ассортимент, это поможет ей повысить переговорную силу с, ну, как раз с поставщиками. Это все правильная история, но на долгосроке. А у нас же есть два ОК, которые вот все еще в иностранном периметре, и гипермаркет, которые mm-hmm. разделены. И вот маржа и беда по IAS-17 3,5% в гипермаркетах ОК за 2025 год. То есть, опять же, у Ленты 6-7, у mm-hmm. гиперов ОК 3,5. И гипера ОК это уже процентов там 15-20 выручки. И это во втором полугодии еще сильнее будет давить, потому что консолидировали их только с июня, насколько я помню. Угу. То есть это еще все впереди, эта история. Но, на наш взгляд, это приобретение, это правильная история, но просто нужно время, чтобы синергия заработала.
0: То есть инвестор, я так, если я правильно понимаю, должен как бы набраться терпения, особенно в этой компании, и ждать, наверное, эффект какой? В 27-м году?
1: Ну, он должен, наверное, посмотреть третий, четвертый квартал, жесткие отчеты по снижению EBITDA и готовиться покупать, вот я думаю, что в четвертом квартале или в начале первого. Вот, я
0: то
1: думаю,
0: есть это правильно. Оптимистов в этой компании, которые ждут здесь и сейчас, еще ждут сюрприз, на ваш взгляд?
1: Которые здесь ждут и сейчас.
0: Ну, я имею в виду уже улучшение результатов, да, во втором полугодии.
1: Да, негативный сюрприз, я думаю.
0: Негативный. И, соответственно, рекомендация?
1: Держать.
0: Константин, вы знаете, я хотел у вас уточнить, так сказать, мимолетом услышал, может быть, я неправильно все тут фиксирую для итогового вывода. По магниту. Вот вы сказали, что при всем неком негативе по магниту вы ее выделяете среди вот трех крупных игроков. Это правда? Не послышалось мне?
2: Да. В моменте, да, это речь именно о котировках, да, о том, куда ушли акции, да, при том, что операционно компания слабее, но это же не значит, что...
0: Ну, как не, не, безусловно, то есть некий, если такой краткосрочный тренд, ставка, то вы бы как раз выбрали магнит, я правильно услышал?
2: Да, потому что сейчас как бы ничего плохого не произошло, а бумага перепродана, ну, просто очень сильно... Угу. Понятно, что...
0: Ну, то есть дальше результаты будут улучшаться, и, собственно, весь негатив, ну, по крайней мере, уходя, поднимет цену.
2: Ну, вот тут проблема в том, что следующее раскрытие будет, скорее всего, очень не скоро, да, каких-то новостей типа дивидендов, наверное, ждать не стоит, да, если вот что-то такое, чего мы не можем предсказать, вот, ну, поэтому...
0: Но тут как бы... Хорошо, как это? Отсутствие новостей может поднять котировки. Ну, тоже имеющая жизнь формулировка. Так, давайте чуть ускоримся. Хотелось бы обсудить Новобев, тоже достаточно крупный игрок. Александр, ваше мнение?
1: Да, на прошлой неделе компания отчиталась по итогам первого полугодия. Ну, до этого мы уже видели отчетность Винлаб, операционные результаты. Ну, рост выручки составил 8%. Выручка замедлилась в 2,5 раза по сравнению там, с первым полугодием 2025. Ну, и замедление обусловлено тем, что в декалитрах мы снижаемся.

0: но при этом растет там средний чек и средняя стоимость декалитра. То есть, по сути, компания продолжает вот эту вот миграцию в более премиальные ценовые сегменты, жертвуя более дешевыми, и это общий тренд вообще сейчас в России. То есть, зумеры, мы знаем, что они не пьют крепкий алкоголь, в особенности водку, поэтому вот компании приходится как-то двигаться в...
1: Подстраиваться.
0: Да-да-да.
1: Под новые тенденции. Да. Так, ну, это с выручкой, но там, кажется, и прибыль снижается.
0: Да, прибыль снижается, потому что долговая нагрузка взросла до 1,4 где-то net debt, ну, по соотношению чистый долг и беда. А, по сути, ну, компания в прошлом году проводила байбек, совершала сделку по выкупу, да, 70% там вот АО КВН по морепродуктам. И, ну, дивиденды они порезали. И самое главное, вот самый важный момент в Новобеве в этом году, это было изменение у платежа акциза, которое должно было потребовать около 10 миллиардов инвестиций в оборотный капитал. Эту историю сдвинули с 1 июля до конца года, на конец года, но компания уже заранее выпустила бонды, выпустила облигации для финансирования этой истории. Вот.
1: Соответственно, ну, что ждать нам от этого эмитента? Дивиденды, роста?
0: Ну, дивиденды уже объявили, 8 рублей. Это, в принципе, 50%, близко к 50% на акцию по чистой прибыли. Это ровно вот их дивидендная политика. Раньше они платили больше.
1: А дивдоходность это какая?
0: Дивдоходность 3,5%.
1: Ну, то есть немного, да?
0: Но это за одно полугодие. Ну, то есть в тотале, ну, то есть, в сумме 7-8.
1: 7-8%.
0: Да, ну...
1: Но тоже ниже, например, лидера X5.
0: Но ниже, да, действительно.
1: То есть, что человеку, инвестору в этой компании искать? То есть, вот дивиденд, доходность ниже. Темп просто вроде бы тоже не будет выше 10.
0: Не-не-не, во втором полугодии будет, наверное, ну, то есть, не стоит вот транслировать доходность первого полугодия на второе, там же будет резкое восстановление год-году за счет Винлаба, ну, то есть, за счет того, что...
1: Предыдущее полугодие было не очень хорошее.
0: Да-да-да, предыдущее полугодие, потому что там была кибератака, поэтому год-году мы будем видеть такой достаточно сильный результат, но он будет, как бы, что называется, единоразовым, и на уровне денежного потока он как раз будет съеден вот этой инвестицией в акциз, то есть изменение платежа в акцизе.
1: Еще раз, есть здесь какой-то инвестиционный кейс, вот, на ваш взгляд? Зачем покупать?
0: На наш взгляд, у нас сейчас рекомендация держать, но по мультипликаторам это уже выглядит дешевле, чем вот и магниты X5 и лента, и вот чисто по оценке в моменте нам кажется это интересным, но вот мы глубже посмотрим в отчет и вернемся. Но пока что держать.
1: Хорошо, давайте чуть ускоримся. Константин, ваше мнение только по компании «Все инструменты»?
2: Ну, смотрите, мне кажется, это, с одной стороны, интересная история. Да, они сейчас переключаются активно на B2B, потому что нет смысла конкурировать напрямую вот в розничном сегменте с гигантами онлайн-торговли, вот, ну, даже в нынешних условиях. Вот. И компания показывает достаточно хорошую финансовые показатели и рентабельность.
1: Но нет ли там такого ситуации, что, ну, весь все это улучшение просто за счет сокращения издержек? Отказались от B2C направления, и, в общем, вот и весь эффект. Его просто нельзя множить, продолжать бесконечно.
2: Ну, я согласен, вы правы. Вот, но я бы тут еще добавил риски, связанные просто с общим состоянием экономики и строительного сектора.
1: В том числе, да. Так, ну какая рекомендация по бумаге у вас?
2: Рекомендация покупать, но, опять же, здесь...
1: А что ждать инвестору? Ну вот ради чего покупать? Дивиденды, ну, рост?
2: Рост, это, наверное, уже не история роста, да, здесь мы не должны, да, но зато мы видим хороший дивидендный
1: поток. Какая дивдоходность, ну, потенциальная хороший... на 26-й?
2: Так, сейчас...
1: Давайте, пока вы смотрите, очень мало просто времени остается. Александр, вам остался Хендерсон, если можно, буквально за минуту, ваше мнение.
0: Да, Хендерсон, если вкратце, рекомендация держать. Мы уже достаточно давно перевели компанию на холд. Если вы там обратите внимание, у нас почти все компании в секторе на холд. По сути, компания отразила достаточно значительное замедление роста выручки, 4% всего. По сути, с учетом инфляции, это, скорее всего, означает снижение там, количества вещей год к году. Но вообще, отрасль одежды переживает сейчас не лучшие времена. То есть Хендерсон такой лучший среди худших, я бы сказал. Многие закрывают закрывают магазины.
1: Среди худших в ее секторе.
0: Вот, да, угу. Конечно, да. Среди вот среди сложной конъюнктуры сектора. То есть россияне явно готовы экономить на одежде в моменте, не готовы экономить там на еде и
1: препаратах. Уточню, это все-таки чисто мужские тенденции или в целом? Женские тоже бренды хуже продаются?
0: Не, женские бренды

0: также под давлением, но меньше. Ну, то есть, видимо, у мужчин все-таки еще легче отказаться от этого в моменте, да, чем у женской половины.
1: Чем от святого, да. Так.
0: А Хендерсон, ну, показал снижение чистой прибыли, показал снижение маржинальности.
1: Буквально 10 секунд. Какое? Да, держать, в общем, нет здесь, на ваш взгляд, инвестиционного кейса.
0: В моменте нет. Новый распределительный центр повысит маржу, но уже со следующего года.
1: Ну что, время подводить итоги. Давайте кратенько я пробегусь. Как для себя я вывел, напомню, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Если хотите стабильность, предсказуемость и дивиденды, то это X5. Если хотите рост, но, видимо, все-таки уже в 2027 году, то это лента. А вот если хотите авантюру с надежды на то, что поменяется, то, возможно, вы выберете магнит. Но, напомню, решение всегда должно быть за вами. Спасибо большое.
2: Василий Бейнарович продолжает исследования. Океан занимает большую часть поверхности Земли, формирует климат и влияет на жизнь всей планеты. Но даже сегодня значительная его часть остается неизученной. Вместе с океанологом Александром Осадчевым поговорим о тайных глубин, новых технологиях, загрязнении воды и тайне ледников. Обсудим, как искусственный интеллект помогает ученым и какие неожиданные открытия еще скрывает океан. НИИ Бейнаровича. Сегодня в 21.00 на радио РБК.
3: РБК коллекция.
4: Региональные вузы снова переоценили свою привлекательность. По данным Forbes, после завершения основного этапа зачисления остались незанятыми около 6 тысяч бюджетных мест. Все они были распределены в рамках дополнительного набора. В основном дефицит абитуриентов пришелся на педагогические специальности. На втором месте за техния, речь о квалифицированном животноводстве. За ней следует электроэнергетика и электротехника.
5: Впрочем, по словам председателя Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Сергея Кабышева, ничего необычного не происходит, а свободные места остаются ежегодно.
6: Обычная практика, так и из года в год повторяется. По общему количеству заявлений больше, чем в прошлом году и позапрошлом году. А вот уже конкретные цифры нужно смотреть. Здесь я бы не стал лихорадить общественное мнение, говорить, что там все, кто-то допустил ошибки, очень плохо провели кампанию. Еще время есть, подождем, посмотрим. Мы каждую неделю практически проводим с министерством на эту тему совещания, приглашаем ректоров вузов. Все же зависит от прогноза кадров. Если будет необходимость, то бюджетные места будут выделяться. Поэтому автоматически, так как никто не сокращает. Если есть потребность, на основании потребностей они оцениваются.
4: Опрошенные радио РБК ректоры вузов, у которых нет проблем с недобором, предположили, что неуспех может объясняться плохой рекламной кампанией учебных заведений. А как правильно вузу выстроить рекламную кампанию, чтобы такой ситуации не повторилась, как объяснил член гильдии маркетологов и директор агентства NPF Creative Group Олег Дергачев, абитуриенты не идут, потому что вузы не показывают, кем они станут в будущем и сколько будут зарабатывать.
7: Вузы предлагают места бюджетные, но они не предлагают будущее студентам. Если вуз простроит для них какую-то внятную перспективу, то, конечно, это будет для них более привлекательно. Это раз. Во-вторых, это то, что они получат сразу. То есть это общежитие, это, возможно, военная кафедра, которая может быть при вузе. И компании необходимо строить на рекламу такого жизненного профессионального сценария. Абитуриенту недостаточно сказать, там, поступай там, на агрономию или у нас есть бюджетные места на электроэнергетику. Нужно сказать, там, кем будешь работать после вуза, как выглядит современная профессия сегодня, а это очень важно. Какие технологии сегодня используются? Сколько зарабатывают молодые специалисты, например? И в каких компаниях можно пройти практику? И насколько востребована профессия будет через 5-10 лет?
5: Одной из причин, по которой меня лично в семье отговаривали идти на исторический факультет МГУ, мне говорили: Олег, а есть такая профессия историк? И назови компании, где нанимают историков. Но на самом ИСТФАКе меня лично убедили, что это гуманитарное образование, и это навыки, которые когда-то в жизни пригодятся. Честно признаюсь, пригодились. Ну а по данным Миноборнауки, при распределении бюджетных мест учитывается выполнение плана приема за 3 последних года. Если показатель не выполняется, то объем финансирование университета может снизиться. Несмотря на дыхание осени, которое ощущается все сильнее, первая неделя сентября все-таки будет по-летнему теплой.
4: Местами ожидаются кратковременные дожди, но температура воздуха все же будет на несколько градусов выше нормы. Об этом рассказал начальник ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.
8: Первая неделя сентября будет выше нормы на 3-4 градуса. 1 сентября с утра могут быть слабенький дождик, и второй половине дня тоже подойдет отдельные грозовые тучки, возможно, местами гроза по области. На Балтике, Скандинавии стоит циклон, от которого атмосферный фронт теплый проходит через Прибалтику, Ригу, Минск на нас будет влиять в ближайшие

0: три дня. Температурный фон будет повышаться немножечко. Практически вся неделя кратковременно дождики могут быть. Дождь, скорее всего, будет с утра с 6 до 9. Полторы половины дня тоже кратковременно дождь могут быть. Во вторник, в сентябре, дождик будет с утра с 3 часов где-то до 9. Совсем слабенький, не везде. И потом более серьезные, сильнее, с 18 до полуночи. Дневные температуры. Вторник на 1 сентября 24-26. В среду облачно с прояснениями кратковременно дождь. 3, 4, 5 облачно небольшой дождь. Ветер юго-западный слабый. Температура 18-23.
1: Бабьего лета, по словам Цыганкова, пока ждать не стоит, поскольку оно наступает только после похолодания, а его на этой неделе в московском регионе не предвидится. Бабье лето, скорее всего, наступит во второй половине сентября, прогнозирует метеоролог.
2: Технологии и тренды. В Японии снова продают чистые аудиокассеты. И не как сувенир, а как рабочий носитель. 60 минут магнитной ленты стоят около 1000 йен, это примерно $6. Что интересно, часть покупателей берет их вовсе не ради музыки. Это технологии и тренды, меня зовут Иван Звягин. Сегодня о том, почему формат, который похоронили четверть века назад, снова приносит деньги. 21 августа японская сеть музыкальных магазинов Disc Union вместе с брендом Maxell выпустила ограниченную серию кассет UD-60U. Дистрибуцией занимается компания Denkyosha. UD — это историческая линейка Maxell. Она появилась в 70-м году 20 века и конкурировала с кассетами TDK и Sony. Внутри лента первого типа на оксиде железа. Для качественной записи музыки она считалась средним вариантом. Зато, как отмечает Tom's Hardware, такая лента идеально подходит домашним компьютерам 80-х. От X Spectrum до Commodore. Так что часть тиража почти наверняка уйдет владельцам ретро-компьютеров. Сам Disc Union в релизе бьет строго по ностальгии. Он предлагает переписывать на кассету купленные пластинки и собирать сборники для друзей. Но за трогательной историей стоит холодный расчет. Maxell сегодня это прежде всего марка, под которой выпускают все подряд, от батареек до наушников. Компания последовательно достраивает ностальгическую линейку. Еще в апреле она представила кассетный плеер с Bluetooth и зарядкой по USB Type-C. Логика тут простая. Физические носители снова в фаворе. По отчету Американской ассоциации звукозаписывающих компаний, в 2025 году продажи винила в США впервые с 80-х перевалили за $1 миллиард. Это 19-й год роста подряд. Кассеты в такой статистике пока отдельной строкой не идут. Их считают в прочих носителях. Интересно, что и Россия в этом тренде тоже участвует. По подсчетам платформы OFD, за 9 месяцев прошлого года число покупок аудиокассет у нас выросло примерно на 20%. А медианная цена дошла до 570 рублей. Но Maxell и другие, конечно, продают не просто магнитную ленту, а ностальгию и анимою. Тоску по времени, в котором ты, может, даже и не жил. Одна пустая кассета стоит дороже месяца подписки на стриминг. И люди готовы платить как раз за то, что стриминги отменили. За сам артефакт и возможность прикоснуться к истории.
3: Новости, заявления, события. Каждый день новые поводы задать главный вопрос. Что с этим делать и как это влияет на нас? Разбираемся в программе «Что это значит?». Контекст, смыслы, последствия. Подводим итоги дня вместе с экспертами. По будням с 18 до 21.
4: Ошибка на миллион. Краткое руководство «Как испортить все».
3: Харли Дэвидсон. В начале 90-х компания Харли Дэвидсон задумала монетизировать лояльность фанатов по максимуму. Под маркой уже тогда выпускали все, от галстуков и детских пижам до кухонной утвари. Но руководство пошло дальше, решив, что суровому байкеру в косухе, от которого веет бензином и дорожной пылью, не хватает лишь одного – капельки парфюма. Целая аудитория была в шоке, когда увидела хрупкий, даже говорили, слишком утонченный пузырек. Ведь Харли – сама брутальность и независимость. Зачем упаковали их в стеклянный сувенир? Его же просто страшно взять в руки, чтобы не уронить. Фанаты сочли это личным оскорблением. «Наш мир – мощный рев мотора», – говорили они. Никаких цветочных ноток в изящной упаковке. Преданные фанаты в открытую заявляли, что марка окончательно продалась и стала ширпотребом. Ситуация зашла в тупик. Те, кто не ездил на мотоциклах, не хотели иметь ничего общего с байкерским ароматом. А владельцы железных коней считали использование подобного одеколона неуместным. Погоня за прибылью чуть не разрушила легенду. Товар продержался на полках недолго и был снят с производства. Это хрестоматийный пример того, что даже у самого мощного имиджа есть границы. Попытка поставить известное имя на все подряд обернулась маркетинговым абсурдом.

0: абсурдом. Компания совершенно забыла о ДНК бренда, превратив символ свободы в очередной забытый флакон из корзины распродаж.
1: Ошибка на миллион.

0: Новости. Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках. Про главное.
1: С обзором главных событий дня Артем Самойлов. Владимир Путин провел серию встреч на полях ШОС в Бишкеке. На Нарендре Моди он заявил, что Россия движется к мирному урегулированию ситуации на Украине. Си Цзиньпином глава государства обсудил перевод безвизового режима на постоянную основу. На встрече с Касым Жомартом Такаевым отмечен рост товарооборота и гуманитарных связей. Такаев назвал Россию основным торговым и инвестиционным партнером Казахстана. Владимир Путин и Никол Пашинян обсудят двустороннюю повестку на полях ШОС. Дмитрий Песков назвал это прекрасной возможностью для разговора на высшем уровне. Москва уверена, что сотрудничество с Россией приносит Армении большую выгоду. При этом решение о будущем страны должен принимать армянский народ. «Мы не хотим быть армянами больше, чем армяне», — подчеркнул Песков. Евросоюз захватил еще одно судно теневого флота, как заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас. Танкер MV Sun взят на абордаж в Средиземном море силами операции «Ирини» для проверки флага. Это шестой досмотр за последние месяцы. Тему обсудят министры обороны ЕС в Ирландии в этот вторник. Москва называет такие действия пиратством и обещает ответные меры. Таиланд с 15 сентября сокращает безвизовое пребывание для иностранцев с 60 до 30 дней. Постановление опубликовано в правительственном вестнике. Для россиян действует двустороннее соглашение о 30-дневном безвизовом въезде. Продление еще на 30 дней возможно через иммиграционную полицию. Число въездов через аэропорты не ограничено. Через сухопутные переходы не более 2 в год. Лионель Месси объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины. Он назвал решение болезненным, но своевременным. Месси – чемпион мира 2022 года, лучший бомбардир в истории Барселоны и сборной Аргентины. Ему 39 лет, он единственный восьмикратный обладатель золотого мяча. За сборную он провел 207 матчей и забил 125 голов. В команде заявили, что его наследие навсегда останется в сердцах. Больше новостей на сайте РБК.
0: РБК «Тренды».
2: Цифровой рубль. С 1 сентября начинается новый этап внедрения цифрового рубля. Крупнейшие российские банки должны предоставить клиентам возможность проводить операции с новой формой денег, а часть крупного бизнеса – принимать их при оплате. Цифровой рубль существует наряду с наличными и обычными безналичными деньгами. Выпускает его Банк России. Сами цифровые рубли хранятся на платформе Центробанка, а доступ к ним банки предоставляют через свои приложения. При этом цифровой рубль не заменяет привычные деньги. Открывать специальный счет автоматически никто не будет. Использование новой формы рубля остается добровольным. Масштабирование рассчитано на несколько лет. В 2027 году требования распространятся на более широкий круг банков и компаний. Следующий этап запланирован на 2028. То есть с 1 сентября начинается не переход России на цифровой рубль, а его массовое внедрение.
0: Повтор программы.
3: Вы слушаете радио РБК, в студии Александр Ляпин, и в ближайшем часе все главное о ключевых событиях понедельника.
0: Радио РБК. Картина дня.
3: Российские власти временно разрешили продавать на заправках топливо классом ниже Евро-5. Правительство приняло соответствующее постановление. Мера будет действовать с 1 сентября по 30 июня следующего года. Тем временем ситуация с горючим в регионах становится разнонаправленной. Пока на юге пытаются вручную регулировать цены, в центральной России, напротив, ослабляют ограничения. Ну а в Сибири участники рынка до сих пор не могут договориться о поставках. В каких регионах водителям стало легче, а где ситуация противоположное.
4: Начнем с тех субъектов федерации, которые дольше всех испытывают нехватку бензина. Речь идет о Крыме и Севастополе. Там, как объявили местные власти, 1 сентября с 9 утра на заправках сетей ТЭС и АТАН 95-й бензин будет поступать в значительно большем объеме, чем был до этого. Как говорил глава Крыма Сергей Аксенов, цены на стеллах этих заправок по всему Крыму составят не выше 100 рублей за литр, и власти работают в одной связке. Имеется в виду Крыма и Севастополя. Михаил Развожаев, губернатор, объявлял, что с 1 сентября сентября подобные меры введутся и там тоже. Тем самым начинают реализовываться федеральные решения о том, чтобы снижать стоимость горючего, но пока это только часть пути, и рано говорить, что вопрос закрыт, подчеркнул глава Крыма Сергей Аксенов.
5: 92-й лист топлива будет пока в дефиците определенное количество времени, но следующие все объемные партии, которые будут поступать с ценой на стеле не выше 100 рублей. Поэтому с 9 утра с интерактивной картой, пожалуйста, сверяйтесь. Бензин будет в объеме недостаточном по сравнению с мирным временем, но в большем объеме значительно, чем было в предыдущие периоды. Был действительно форс-мажор, то есть с 92-м бензином, чтобы было понимание, то есть как бы никто никого не обманывал, но вопрос был простой, недостаточный объем был в продаже, поэтому люди для себя эффекта с точки зрения стоимости бензина 100 рублей в достаточном количестве для себя не увидели. Подобного не повторится. Данное решение пока на этой неделе будет касаться только заправок ТЭСа и ОТАНа. В ближайший период буквально бензин со стоимостью не выше 100 рублей на стеле появится в том числе и у небольших операторов.
4: Но кое-где ситуация все-таки выправляется. Власти Калужской области объявили, что им удалось стабилизировать поставки топлива в регион, поэтому с 1 сентября там отменяют ограничения чет-нечет. Это когда по четным дням можно заправлять автомобили, чьи госномера начинаются с нуля, двойки, четверки, шестерки или восьмерки, а по нечетным с единицы, тройки, пятерки, семерки и девятки. Отпускать топливо там, в Калужской области, будут и в бак, и в канистру, но все-таки в рамках лимитов, рассказал нам глава региона Владислав Шапша.
6: QR-кодов у нас не было никогда, ограничений по дизелю также не было. По бензину действительно у нас были введены ограничения, связанные с режимом заправки четные и нечетные дни, в зависимости от первой цифры государственного номера автомобиля. И этот запрет мы действительно с 1 сентября отменяем. Выстраиваем логистику с компаниями. У нас на все бензины были ограничения, связанные с заправкой чет-нечет. Сейчас все эти ограничения мы снимаем. Лимиты, которые установлены на заправках различных по количеству литров, которые можно заправить в автомобиле, эти лимиты на заправках остаются. Чет-нечет убираем. В случае изменения ситуации, если на рынке региона не будет хватать топлива, мы увидим существенное ухудшение ситуации, мы вернемся к рассмотрению этого вопроса.
4: Сложности с обеспечением населения бензином сохраняются в Новосибирской области. Об этом заявил губернатор региона Андрей Травников на оперативном совещании правительства. Его заместитель тогда же доложил, что на прошлой неделе во взаимодействии с компанией «Газпромнефть» удалось увеличить лимит по бензину на 300 тонн ежедневно, что позволило увеличить количество работающих заправок собственной сети АЗС этой компании. Местные власти при этом еще в середине августа совместно с независимыми нефтетрейдерами и региональными сетями АЗС договорились ограничить цены на топливо. Мы об этом рассказывали в нашем эфире. Так вот, председатель Совета директоров и совладелец новосибирской сети АЗС «Прайм» Геннадий Панкеев присоединился к этому соглашению, но ситуация, по его словам, с тех пор не изменилась, и горючее от производителя не идет.
7: Заправиться нельзя, потому что бензина нету. Когда мы подписывали соглашение, там было прописано, что соглашение действует в отношении бензина, который «Газпромнефть» нам поставляет. Оно нам не поставляет бензин. Только дизельное топливо, как бы, 92-95, а нет. На некоторых независимых, если удалось им дорогой бензин купить, они им торгуют по 130, 120, по 150. На Сербии, естественно, нет таких заправки, но кто-то заезжает. Мы хотели просто показать, что если нам будут поставлять топливо, то мы не собираемся завышать цены, что никогда по большому счету не делали.
4: Вице-премьер Александр Новак в понедельник провел очередное совещание с участием Минэнерго, Федеральной антимонопольной службы и участников рынка. Он поручил профильному министерству и ФАС усилить контроль за образованием цен на независимых АЗС и дополнительно отслеживать динамику цен. Также зампред правительства призвал действовать превентивно, своевременно выявлять потенциальные риски и оперативно принимать меры для того, чтобы предотвращать дефицит топлива и все-таки, чтобы ситуация на рынке стабилизировалась.
3: О разнонаправленной динамике топливного кризиса в российских регионах рассказал Владимир Расулов. Ну а бензин стандарта ниже Евро-5 стал появляться на заправках уже с понедельника. По данным портала Инфотек, Евро-4 заметили на АЗС Татнефти в нескольких регионах. Мы отправили запрос в пресс-службу компании. Сейчас, чтобы узнать, какой именно стандарт используют на заправке, нужно запросить документацию у сотрудников. В ином случае бензин низкого качества можно определить, например, по характерному звуку в двигателе, пояснил основатель компании «Механика» Дмитрий Деньшов.
8: Евро-2, Евро-3 действительно могут не сразу поломалось, вот залили и через минуту все испортило, а просто снижать ресурс на длинном пробеге. Но это не поломка мгновенная, а это снижение ресурса деталей. Падение мощности. Вы почувствовали, что машина потеряла резвость. Причины могут быть разные. Самое простое – это электроника почувствовала, что топливо не такое, детонационная стойкость не такая, и изменила настройки топливной аппаратуры. Сделала угол

0: опережение зажигания, другой угол опережения впрыска, другой. Второе, самое неприятное, что сразу проявляется. При разгоне с низких оборотов человек, если у него не орет музыка и он внимательно слушает двигатель, слышит характерное такое цокотение. Раньше это называлось стук поршневых пальцев. Мало кто из современных водителей задумывается. Это говорит о том, что топливо сгорает детонацией, значит, его октановое число не соответствует тому, что указано было на колонке. Здесь не проблема, что оно Евро-2 или Евро-3 или Евро-5. Это просто некачественное топливо. Народ переживает из-за того, что в топливе более низкого уровня, больше серы и больше ароматических углеводородов. Это неприятно для катализатора, но опасность это вызывает только для очень свеженьких новых машин, у которых катализатор очень горячий и расположен прямо в выпускном коллекторе. Для большинства машин, особенно если вашему автомобилю там 10 и более лет, ничего страшного.
1: Напомню, торги бензином пониженного экологического класса на Петербургской бирже начались в середине августа. Дефицит топлива в регионах может сохраниться и осенью. Такой прогноз ранее в эфире дал директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
2: У этого кризиса изначально было региональное лицо, то есть у каждого региона свои проблемы, своя структура дефицита и своя динамика. Зависит это от наличия собственных перерабатывающих мощностей в регионе, от логистики поставок из других регионов, от структуры спроса, потому что она тоже везде отличается, от того, какая доля в рознице независимых АЗС. Там, где их больше, как правило, дефицит тоже значительный, потому что заправки ВИНК-сной компании снабжаются в приоритетном порядке. Регионы, где очень много независимых, например, Северный Кавказ, ряд областей в Сибири, там проблемы сильно усугубляются.
3: То, о чем мы говорили также, что независимые заправки, которые уже договорились на поставки, в итоге, по крайней мере, по словам наших собеседников, их не получают. То есть, получается, и такие соглашения не исправят ситуацию прямо сейчас.
2: Ну, мне сложно комментировать конкретные сделки, но для нефтяных компаний, которые перерабатывают и продают сами топливо, для них два приоритета. Это снабжение своих сетей, и второе, это выполнение рекомендаций правительства по поставкам приоритетным покупателям, аграриям, органам и прочее. А независимые нефтебазы, независимые АЗС, это, скажем так, ну, потребители как бы последней мили, они получают то, что остается. Неважно, это на бирже, либо это по внебиржевым договорам, здесь, мне кажется, ситуация не принципиально отличается.
3: Кроме того, мы рассказывали, что на АЗС по стране появляются уже бензин сниженного экологического класса, К4 уже, вот замечают журналисты на заправках. Почему это не может стать выходом для того, чтобы покрыть дефицит?
2: Ну, к сожалению, никакой статистики ни по производству, ни по продажам вот этих бензинов пониженных классов нет. Мы не знаем, сколько их вышло на рынок, но предположительно в августе это может быть 200-300 тысяч тонн. За месяц это немного, а общее потребление там в норме порядка 3,7 миллионов, а дефицит производства, ну, оценочно около миллиона тонн в месяц. Это важный фактор, но в основном эти поставки идут не на АЗС обычные, а адресно вооруженным силам, аграриям, тем, кого много техники, которые приспособлены для использования такого рода топлива. Плюс это идет на АЗС отдельных независимых операторов. Мне кажется, что крупных игроков, в городах-миллионниках такое топливо пока встретить по-прежнему сложно.
1: Алексей, а как-то влияет на эту региональную картину сезонный спрос? Там уборочная кампания, отпускные поездки, туристический поток.
2: Спрос сейчас находится на годовом максимуме. Он в норме должен быть 3,7-3,8 миллиона тонн, если мы говорим про автобензин. Скорее всего, он меньше, то есть спрос сжался, несмотря на некоторый там ажиотаж, который был в последней неделе. Я думаю, что где-то на 300-400, даже может быть 1000 тонн он будет меньше, чем в прошлом году. Но все равно и август, и сентябрь, к сожалению, высокий сезон. В сентябре будет таким же, как сейчас.
1: Алексей, еще такая ситуация периодически возникала, когда, например, на дальневосточных территориях более высокая цена была на бензин, при том, что дефицита не было. С чем это могло быть связано?
2: Ну, там, в принципе, выше цены из-за логистических проблем, там мало своей переработки, и часть снабжения идет из Восточной Сибири, а в условиях как бы кризиса этого лета эти поставки из Восточной Сибири и Западной перенаправили в европейскую часть России, и что, собственно, оголило Сибирь, рынок и рынок Дальнего Востока, потому что, в принципе, в Сибири не было дефицита мощностей, просто их перенаправили в сторону европейской части России.
3: Мы в нашем эфире уже довольно много разных версий слышали по поводу того, как скоро закончится этот кризис, как скоро, может быть, очередной виток утихнет. Как вы считаете, глядя на ситуацию прямо сейчас, насколько она может еще затянуться?
2: С точки зрения спроса, ситуация должна улучшиться к ноябрю. Заметно, просто спрос упадет сезонно. Но этот кризис вызван не спросом, а авариями на НПЗ, проблемами на стороне предложения. Мы не знаем, сколько мощностей будет в работе там на начало октября или на начало ноября, поэтому здесь очень сложно сказать. Я не уверен, что кризис удастся полностью к зиме преодолеть.
1: В Минэнерго заявляют, что АЗС продолжит предоставлять потребителям полную информацию об экологическом классе реакции.

0: реализуемого бензина. Таким образом, граждане смогут самостоятельно принимать решения о выборе топлива с учетом его характеристик, убеждены в министерстве. Ну а долгосрочные подходы госполитики в области соблюдения экологических требований бензина сохраняются, добавили в Минэнерго. Вице-премьер Александр Новак ранее заявлял, что доля топлива класса ниже Евро-5 на российском рынке будет незначительной, менее 10%. Стандарту мобильной сотовой связи 5G в России быть. Российским операторам «Большой четверки» разрешили разворачивать сети пятого поколения спустя 7 лет после начала коммерческого запуска 5G в мире. Госкомиссия позволит МТС, Мегафону, Т2 Мобайл и Вымпелкому использовать уже имеющиеся частоты, которые раньше применялись для ЛТЕ. Операторы должны запустить эту услугу в городах-миллионниках не позднее декабря будущего года. Сколько времени займет внедрение 5G и когда его смогут использовать обычные абоненты? Насколько быстрее станет мобильный интернет и кому новая технология действительно нужна? Пользователям или прежде всего бизнесу? Разбиралась Ольга Зуева.
1: 5G – это следующий после ЛТЕ стандарт мобильной связи, и в зависимости от диапазона оборудования и нагрузки сети, скорость может быть в несколько раз выше, чем в 4G в ЛТЕ, а задержка при этом значительно ниже. И последнее особенно важно не столько для просмотра нам с вами видео со смартфона или ноутбука, сколько для промышленных и автоматизированных систем. Сейчас 5G уже широко используется на развитых рынках среди лидеров страны Персидского залива, Северная Европа, развитые страны Азиатско-Тихоокеанского региона, Китая и США. Но вот гораздо больше потенциал операторы видят в корпоративном секторе, рассказывает генеральный директор МТС Инесса Галактионова.
2: Они точно совершенно разгрузят ЛТЕ. Практически вся емкость в стране уже выбрана. И мы, как телеком-операторы, вкладываем миллиарды рублей каждый год для того, чтобы эту емкость расширять. Чтобы привести пример, понятный многим, вот вы сейчас грузите какой-нибудь медиа-контент в течение 5 минут, с высокими скоростями 5G вы будете это делать за минуту. Почему мы, как отрасли, ратовали за внедрение 5G, это не столько про скорость. Конечно, основной будет колоссальный потенциал реализован в направлении B2B. От потребителей никто не будет ждать каких-то сейчас больших инвестиций, затрат. На первом этапе это, безусловно, будут какие-то небольшие, несущественные платы за использование высоких скоростей. С момента официального запуска буквально там на следующий день будут появляться у всех телеком-операторов какие-то предложения, тарифы, интересные решения.
1: И Мегафон также рассчитывает прежде всего на применение пятого поколения в промышленности, городской инфраструктуре и логистике, отмечает директор по связям с государственными органами Мегафона Владимир Месропян.
3: Решение Государственной комиссии по радиочастотам, как нам кажется, открывает новую главу в развитии телекоммуникационной отрасли в нашей стране. Ранее в собственной лаборатории мы уже протестировали сценарий перехода на 5G как для частных корпоративных клиентов, так и для собственной инфраструктуры на отечественном и доступных образцах иностранного оборудования. Ожидаем, что технология 5G станет драйвером цифровизации промышленности, городской инфраструктуры, логистического сектора и других стратегических отраслей.
1: Сам факт появления 5G не означает, что мобильная связь и интернет начнет работать в несколько раз быстрее. Во-первых, понадобится совместимый аппарат и телефон. Во-вторых, оператор должен развернуть сеть в конкретном месте. А в-третьих, эффект будет зависеть от того, какие частоты и оборудование используются. Глава Мегафона также ранее заявлял РБК, что на первом этапе для пользователей принципиально ничего не изменится. Использование имеющихся частот позволит увеличить скорость передачи данных, ну, примерно на 20%. По его словам, 5G поддерживает только 10% используемых сейчас телефонов, причем у части устройств, например, Apple, доступ к этой технологии для российского региона пока закрыт. И переход на 5G не станет для абонента какой-то революции, считает генеральный директор информационно-аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков.
4: Скорость в России, по данным нашего приложения Мегабит, 24 мегабита в секунду. То есть достаточно хорошая, которая позволяет смотреть видео высокой четкости. Скорость, которая позволяет развивать 5G, она на порядок выше. То есть, допустим, там не 24, а 240. Ну, что вы с ней будете делать? Допустим, для людей, которые качают торренты, ну, это, наверное, удобно. Вначале за 10 минут, будет качать за минуту. Но таких людей меньше 0,1%. Всегда смысл есть ко времени. То есть, если вы опоздали на, там, не знаю, электричку, вот, сказать, вам придется ждать следующую. То есть, мы пока понимаем, что мы время определенно упустили. И у нас не будет 5G иметь такой же цикл, как в других странах.
1: 5G изначально создавался, ну, в том числе, для промышленности, когда между собой должны надежно и практически без задержек обмениваться данными машины, датчики и другое оборудование, объясняет партнер практики «Цифровая трансформация» компании Strategy Partners Сергей Кудряшов.
5: 5G изначально разворачивался с точки зрения бизнеса, прежде всего, организации так называемого промышленного интернета вещей, разворачивания частных

0: сетей связи на тех или иных производственных объектах, где сложно или там невозможно обеспечить надежную проводную связь, но при этом есть необходимость высокой связанности, низкой задержки связи между оборудованием. Ну, например, если компания эксплуатирует парк беспроводных самосвалов в карьере, необходимо когда-то удаленно управлять, получать с них телеметрию, то 5G для этого идеально подходит.
1: В любом случае операторам предстоят инвестиции, даже если сеть разворачивается на уже использованных частотах ЛТЕ, как это предполагается, оборудование на базовых станциях необходимо модернизировать, менять часть антенн, передатчиков и другие технические наладки должны происходить. При этом операторы могут получить дополнительный доход за счет роста потребления трафика, поэтому пока не очевидно, придется ли абонентам непосредственно платить больше за 5G или меньше за ЛТЕ.
2: Редакция РБК также направила запросы операторам в Импелком и Т2. Ответ пока не получили. Ну а в том, кому 5G действительно нужнее всего, пользователям или прежде всего бизнесу, разбиралась Ольга Зуева. Как я ранее отметил, на первом этапе российский 5G будет работать на базе существующих сетей 4G. Поэтому всех преимуществ новой технологии пользователи пока могут не почувствовать, говорят опрошенные РБК-эксперты. Для этого нужен так называемый чистый 5G, отдельная сеть без опоры на 4G. Ранее в нашем эфире директор по продуктам компании Vigo Антон Прокопенко отметил, скорость для абонентов может измениться на 10-15%. С Антоном Прокопенко ранее в эфире общались мы с моими коллегами Яной Ритунской и Ольгой Зуевой.
3: Здорово, что мы теперь увидим заветный значок 5G на экранах смартфонов. Мы его в первую очередь увидим с самого начала именно за счет того технологического рефарминга, который разрешили. Это использование 4G частот под 5G. Новую технологию диапазон N79 это будущее, в которое нужно еще вложиться операторам, да, построить дополнительные базовые станции, чтобы они позволили
1: подключаться таким образом. А как считаете, насколько далеко это будущее?
3: Я думаю, что это года 2-3.
2: Антон, во всем мире для 5G используется другой диапазон частот. А насколько будут телефонные аппараты, смартфоны в России совместимы вот с тем диапазоном, который выделен у нас под 5G?
3: В этом есть проблема, поскольку сейчас на рынке, я думаю, что меньше 1%, а может быть даже меньше там, 0,1% смартфонов, которые поддерживают эту технологию.
1: Это какие-то аппараты конкретной страны или конкретного производителя?
3: Это скорее китайские смартфоны, поскольку именно в Китае есть использование N79.
1: Но очень интересно, насколько быстро получится настроить все для Apple, потому что, как мы понимаем, сейчас это невозможно сделать. Вы говорите 2-3 года, я так понимаю, с декабря 27-го мы считаем. Когда получится 5G увидеть на смартфонах Apple?
3: На смартфонах Apple это вообще как очень трудный вопрос, когда мы увидим. Значит, на Android-устройствах 5G мы увидим буквально скоро, поскольку 5G будет подниматься на 4G частотах. И 25% устройств, вот по нашим исследованию, поддержат вот такой 5G на 4G частотах.
1: Ну, грубо говоря, то есть цифра поменяется, но по факту соединение не изменится?
3: Ну, на 10-15% скорость изменится, задержки чуть будут получше. Вот именно такой технологический скачок в части скоростей, он все-таки будет на диапазоне N79.
2: Потребует ли переход вот на 5G в России для операторов каких-то дополнительных затрат?
3: Конечно. С одной стороны, сейчас они уже подготовили инфраструктуру 5G-ready, которая будет подслуживать абонентов на 4G частотах, только в 5G технологии. А для того, чтобы развернуть N79, необходимо строить базовые станции, необходимо достаточно плотно их строить, намного больше необходимо вкладывать денег, чем если бы это был диапазон N78. То есть здесь, конечно, много работы.
2: Это был директор по продуктам компании Vigo Антон Прокопенко. Еще в 2017 году предполагалось, что к 2024 году сети 5G в том или ином виде будут развернуты во всех городах с населением от 300 тысяч человек. Российские операторы тестировали эту технологию и просили выделить для нее частоты в диапазоне от 3,4 до 3,8 ГГц. Это так называемый золотой диапазон для 5G, он используется во всем мире. Он позволяет сохранять баланс между высокой скоростью передачи данных и хорошей дальностью покрытия сигнала. Но в России его используют силовые ведомства и системы спутниковой связи. Операторы просили перевести работающих на них в другие части спектра, но им отказали. В итоге в 2020 году в качестве основного диапазона для этой технологии решили считать такой диапазон 4,8-4,99 ГГц. Одним из условий для строительства сетей нового стандарта должно быть использование отечественного оборудования. и сообщения с лент новостей.

0: Прокурор попросил приговорить бывшего начальника управления кадров Минобороны генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова к 14,5 годам колонии строгого режима и штрафу свыше 480 миллионов рублей. Об этом РБК сообщили два участника процесса и подтвердил адвокат генерала Алексей Першин. По версии обвинения, Кузнецов способствовал заключению Краснодарским высшим военным училищем имени генерала армии Штеменко госконтрактов с ИП на размещение военнослужащих в гостиницах на 370, а даже чуть более миллионов рублей. Взамен предприниматель, как считает следствие, передал генералу дом с участком в Краснодаре стоимостью более 80 миллионов рублей, оформив недвижимость на его супругу. Кузнецов вину не признает.
1: Родительский контроль. Что волнует детей сегодня? Как говорить с ними на одном языке? Программа о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху.
2: Привет, это Борис Олейников, отец и детский нейрохирург. Вместе мы разбираемся, как наладить контакт с детьми, найти точки соприкосновения и создать здоровые отношения. Сегодня о детских истериках в публичных местах, в самолете, в очереди, в гостях. Ребенок вдруг начинает орать, биться, и вы не можете его успокоить. Вокруг осуждающие взгляды, и вы чувствуете себя ужасным родителем. Давайте разберемся, что происходит в его нервной системе. Истерика в незнакомом месте – это сенсорная перегрузка. В мозге ребенка таламус – центральный фильтр, который должен пропускать только важные сигналы, работает еще несовершенно. Он не может отсечь лишнее. Яркий свет, громкие звуки, запахи, чужие лица. Вся эта информация лавиной обрушивается на кору, перегружая ее. Амигдала кричит «опасность!» И происходит выброс норадреналина, нейромедиатора, отвечающего за состояние повышенной готовности. Но у детей нет еще зрелых механизмов торможения через ГАМК-систему, поэтому они не могут быстро успокоиться. Ребенок не манипулирует, он просто тонет в стимулах. Что же делать? Во-первых, физический контакт. Возьмите на руки, прижмите к себе, укройте капюшоном или накидкой. Так вы снижаете количество стимулов, идущих в таламус, и даете сигнал безопасности через активацию парасимпатической нервной системы и выброс окситоцина. Во-вторых, выйдите из зоны перегрузки. Смена пространства снижает нагрузку на таламус, давая ему время обработать информацию. В тихом месте амигдала перестает бить тревогу и уровень норадреналина падает. Третье. Дышите рядом. Медленный выдох активирует блуждающий нерв, главный канал парасимпатики, который замедляет сердцебиение и снижает выработку кортизола. Ваше спокойное дыхание синхронизируется с его дыханием через зеркальные нейроны. И четвертое. Не стыдите себя. Истерика в публичном месте – не провал воспитания. Это особенность незрелой системы таламус амигдала ГАМК. Вы не обязаны объясняться с незнакомцами. Когда буря утихнет, не читайте нотации. Просто скажите: «Здесь было слишком шумно, да? Мы справились». И двигайтесь дальше. Ваше спокойствие – его главный якорь в этом бурном мире. С вами был «Родительский контроль». Контролируем не детей, а ситуацию.
3: Если искусственный интеллект начнет принимать решения лучше человека, ты готов отказаться от контроля этого искусственного интеллекта, чтобы никто за ним не следил?
4: Конечно.
3: А кто тогда будет нести ответственность?
4: Страховая компания.
5: Технологии и тренды. Иван Звягин и Аркадий Глушенков исследуют явления, которые формируют будущее. От нейросетей и биомедицины до робототехники и кибербезопасности. Научные прорывы и разработки, которые меняют мир прямо сейчас. По средам в 16:10.
1: Библиотека РБК.
6: Здесь мы собираем книги первых лиц.
1: Что читает генеральный директор кластера «Кион» Алексей Иванов.
7: Есть книжка, которая меня на самом деле искренне потрясла за последнее время. Это Юрий Стоянов «Игра к городки». Причем это книжка, которую сначала я послушал в аудиоформате, а потом, большое спасибо моим коллегам, мне преподнесли книжку с автографом автора. Я с удовольствием перечитал еще на бумаге. И мне показалось, что это автобиографическая история, которая, во-первых, сильно докрашивает для меня такого великого человека. Во-вторых, мне показалась она просто вот банально интересной.
6: Юрий Стоянов. «Игра в городки». Когда я был маленьким, меня часто оставляли дома одного. Родители подолгу задерживались на работе, это у нас семейное. Чтобы заснуть, я придумал себе такую игру. Забираешься под одеяло и представляешь себя внутри необычного дома. Его фундамент сделан из огромных камней, а стены сложены из толстых бревен. Внутри дом небольшой и потолок невысокий, чтобы было уютно и безопасно. Посреди комнаты огромный открытый камин.

0: Весь пол устлан шкурами животных. За окном воет вьюга. В очаге потрескивает поленья. В доме тепло, уютно и совсем не страшно одному.
1: Библиотека РБК.
0: Заведующая Элина Тихонова.

0: Радиоканал «Радио РБК». Свидетельство о регистрации ЭЛ-ФС-77-89-464. Выдано 6 мая 2025 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. 16+. Радио РБК. Главная экономика.
1: С обзором главных экономических событий дня Артем Самойлов. Антон Силуанов и Скотт Бессент обсудили финансовое взаимодействие на полях G20. Встреча прошла в Эшвилле. Глава российского Минфина заявил, что двадцатке необходимо вернуться к роли механизма финансовой координации. По его словам, мировая экономика сталкивается с геополитической фрагментацией и ростом госдолга. За 4 года глобальные процентные расходы выросли примерно на 50%. Правительство временно разрешило продавать на АЗС топливо ниже стандарта Евро-5. Как сообщили в Минэнерго, мера будет действовать с 1 сентября по 30 июня 2027 года. В розницу допустят бензин и дизель классов от Евро-2 до Евро-5. Это должно снизить риски дефицита и повысить устойчивость поставок. АЗС обязаны информировать покупателей об экологическом классе топлива, чтобы те могли делать осознанный выбор. Пространство для снижения ключевой ставки сузилось, как заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин. Это отразилось в новом прогнозе. Средняя ставка в 2027 году ожидается на уровне 13-15% вместо прежних 10,5-12,5%. Вклад топлива в инфляцию в этом году регулятор оценивает примерно в 1,5% пункта. Дальнейшие решения будут зависеть от фактической ситуации. Российским операторам разрешили запускать сети 5G. Как сообщили в Минцифры, Госкомиссия по радиочастотам выделила МТС, Мегафону, Т2 и Билайну полосы по 90 МГц в диапазоне 4630-4990 МГц. В городах-миллионниках сети должны появиться в самое ближайшее время. С 2027 года начнется переход на отечественные базовые станции. Полное покрытие в крупнейших городах до конца 2028 года. Самым подорожавшим товаром в мире в августе стало какао, рост на 28,22%. По данным ICE Futures и других бирж, сахар подорожал почти на 20%, пшеница на 17%. Среди промышленных товаров лидирует битум, плюс 21%. Сильнее всего подешевел гидроксид кобальта, минус почти 17%. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере Макс.
2: Вы слушаете радио РБК, в студии Александр Ляпин, и в ближайшие полчаса все главное о ключевых событиях понедельника.
0: Радио РБК. Картина дня.
2: Безвизовый режим между Россией и Китаем может стать постоянным. Москва готова к такой работе, об этом заявил Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита ШОС в Бишкеке. По словам президента, за первое полугодие турпоток между двумя странами вырос на 43%.
3: Деловым и гуманитарным контактам, несомненно, способствует практика безвизового режима на 30 дней. Об этой инициативе вы объявили год назад, как раз 2 сентября, на нашей встрече в Пекине. Мы ее поддержали, и сейчас такой порядок действует до конца 2027 года. Результат не замедлил сказаться. Турпоток увеличился за первое полугодие сразу на 43%. Готовы к совместной работе по переводу безвизового режима, если китайская сторона сочтет это возможным и полезным на постоянную основу.
2: В первый день форума прошли встречи на высшем уровне в формате ШОС+. Участвовали страны-члены объединения, наблюдатели, партнеры по диалогу и представители международных организаций. Кроме главы КНР, Владимир Путин провел переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. 1 сентября планируется заседание Совета глав государств, членов организации. Впрочем, сейчас роль ШОС – это скорее международная площадка для диалога, но точно не центр принятия.

0: ситуация. Но вот если глобально относительно таких больших конфликтных военных противостояний, то скорее нет, чем да.
1: Я напомню, что ШОСТ изначально формировался как такая организация, больше направленная на решение вопросов безопасности. Терроризм, экстремизм, киберпреступности и так далее. Кажется, что в этом направлении какие-то подвижки есть. Если говорить про экономическое взаимодействие, есть ли здесь какие-то подвижки? Вот я смотрю, доля торговли внутри ШОС в 2015 году была 9%, а в 2025 году там в районе 16-17%. Кажется, что не очень сильный рост.
0: Ну, рост не очень сильный, действительно, но с другой стороны надо говорить о том, что действительно у каждого игрока есть свои интересы экономические. Например, сейчас вот актуально для российского политического руководства говорить о проекте «Сила Сибири-2», ну, имеется с китайской стороной. Этот вопрос будет подниматься, он уже идет, и эта площадка как раз обсудить это. Дальше, кстати говоря, следующий саммит БРИКС через почти 2 недели. То есть вот такая динамика, она, в принципе, может стимулировать решение каких-то серьезных экономических проектов. На Монголии это очень важно вообще, хотя она является пока еще наблюдателем, тоже «Сила Сибири» пойдет через Монголию. Ну, то есть я больше сказал бы, что если решаются какие-то задачи, они в некоторых таких частях ШОС, то есть не глобально, не все 10 государств и все наблюдатели, и все партнеры.
1: Вот вы про Китай сказали, как раз хотел упомянуть. Кажется, что Китай — это, ну, такой доминант ШОС. Там доля внутренней торговли, по-моему, 75% у Китая. То есть это просто полное доминирование. Опять же, если мы посмотрим на декларации создания единого, сбалансированного, справедливого энергетического рынка, декларируется. С другой стороны, когда мы пытаемся с Китаем договориться, мы видим, что Китай и цены на нефть нам сбивает, и по силе Сибири-2, который вы упомянули, долго идет процесс, в том числе потому, что Китай хочет цены сильно ниже, а нас это не устраивает. Ну, как будто бы это с декларациями не вяжется.
0: Не, ну декларации декларациями, безусловно. Важны, конечно, политические, конкретные экономические шаги и проекты их реализации. Намерения сторон есть, но что-то удается реализовать. Например, вот сейчас вот по визовому обмену. То есть пошел хороший рост. С одной стороны, с другой стороны, цифры впечатляют. Конечно, понятно, не ключевой вопрос, о котором можно говорить в рамках ШОС.
1: Лично вы что-то ждете от ШОС или каких-то серьезных ожиданий нет?
0: Я бы сказал так, сенсационных каких-то решений, наверное, вряд ли. Все-таки это больше в сфере часы, договориться на полях саммита с различными партнерами. То есть это хорошая возможность за единицу времени провести ряд встреч прям подряд и решить какие-то вопросы тет-а-тет или очно с командами своими, потому что все приезжают с большими достаточно командами. В этом плане, наверное, достаточно эффективны, потому что многие вопросы решаются не обязательно на уровне первых лиц. Но если мы говорим еще раз глобально, что это повлияет на глобальную архитектуру безопасности, разрешит иранский кризис или, как моде надеется, украинский, вероятность, конечно, к сожалению, низкая.
1: Ожидается, что 1 сентября на полях саммита состоится встреча Владимира Путина и премьер-министра Армении Никол Пашиняна. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, разговор Владимира Путина с Николом Пашиняном будет, цитата, «прагматичным и уважительным». Производство автомобилей в России через 10 лет должно утроиться. Такие целевые показатели прописаны в стратегии развития автопрома до 2035 года. Правительство в понедельник утвердило этот документ. Там же власти прописали в ней конкретные сильные и слабые стороны отрасли. В стране достаточно существующих производственных мощностей, у производителей есть автомобильные платформы и продукты собственной разработки, а также собственные инжиниринговые центры. Но эти мощности недозагружены, и отрасли не хватает квалифицированных инженерно-технических и рабочих кадров. Что же происходит с персоналом для автомобильной промышленности? На такой вопрос в программе «Что это значит?» ответил руководитель специальных проектов бренда «Эволют» Василий Чеботарев. Беседовали с ним я и моя коллега Яна Ритунская. Как лично вы оцениваете кадровую ситуацию в автопроме? Насколько заметна нехватка персонала на предприятиях и у вас в частности?
2: Мы активнейшим образом работаем с учебными заведениями в Липецкой области. И в целом у нас есть довольно сильная своя программа по обучению. Буквально 2 недели назад я был на заводе и как раз общался с специалистами на должности, которые, допустим, не требуют сильных знаний. Мы берем людей, у которых есть хоть какое-то образование и какой-то опыт работы, и там довольно серьезно ими занимаемся, ими и учим их. И сегодня уже видно даже, что люди, которые пришли год назад, буквально в смысле закручивать гайки, говоря простым языком, да, сегодня уже возглавляют там цеха и мастера смены и так далее. Ну, то есть потихонечку эта тема продвигается. Есть небольшая проблема с точки зрения высококвалифицированных совсем кадров, потому что для того, чтобы все-таки поднимать процесс производства электромобилей, гибридов, нужны кадры совершенно другого толка. Это уже больше инженерная работа, причем такая на совершенно современном уровне, и мы для этого

0: Мы также запускаем совместную программу обучения с учебным заведением Липецкой области, в частности, в Лебедяне.
1: Василий, понятно, вы обучаете сотрудников, причем как низкоквалифицированных, так и тех, кто уже должен гораздо серьезнее разбираться в теме. Но все же вы говорите, что сотрудничаете с учебными предприятиями, то есть просто на рынке сейчас специалистов не найти.
0: Я боюсь, что прям вот так вот вынь да положь, нет, и нам нужно будет пройти еще этот этап, помимо того, что технологически догнать и обогнать, еще и нужно будет воспитать тех, чьими руками мы будем догонять и обгонять. То есть это тоже над которой нужно очень серьезно работать на сегодняшний момент. Мы начали это делать 4 года назад, но в целом нужно еще поднажать.
2: Вы сказали, не хватает высококвалифицированных сотрудников. Но вот нам эксперты и представители отрасли разные называют позиции. И сварщики, и слесари, и инженеры, конструкторы, инженеры по электронике. Вы кого ищете в первую очередь?
0: Мы ищем в первую очередь сегодня это операторы погрузчиков, которых нам не хватает, именно высококвалифицированных. Потом это у нас маляры, техники, технологии и слесари по ремонту автомобилей. Мобильно, то есть это тоже необходимые профессии, они, казалось бы, вроде бы незначительны, тем не менее, они у нас в одном из приоритетных списков.
2: А почему не хватает? В чем причины вот именно тех позиций, которые вы назвали?
0: Скорее всего, это престиж данных работ. Ну, то есть многие люди считают, что нужно становиться менеджерами, управленцами, юристами и так далее, и, к сожалению, профессии, в которых нужно работать руками, не столь популярны, как хотелось бы.
1: Но ведь это сейчас уже не тот автопром, что был когда-то, то есть это уже гибриды, электромобили, звучит...
2: Современно, да.
1: Передовому. Неужели даже вот это не поднимает престиж профессии?
0: Поднимает, но это, простите меня, только-только началась. Начала отрасль работать, и сегодня, конечно же, уже ребята, которые работают на нашем заводе, они уже с гордостью говорят, что они собирают электромобили, гибриды, и видят то, что можно развиваться и расти карьерно, и поэтому престиж, конечно же, растет.
2: А зарплатами привлекаете?
0: Да, у нас зарплата одни из самых высоких в регионе для данной отрасли, и мы стараемся поддерживать этот уровень. Помимо этого еще очень большой нематериальный пакет, это и питание, и транспорт, до работы, домой и так далее. То есть у нас соцпакеты, и в целом люди приходят с уверенностью в завтрашнем дне работать у нас на завод.
1: Учитывая вот эту конкуренцию кадров, насколько часто приходится поднимать зарплаты, приходится ли мониторить рынок, буквально следить за пульсом карьерных вот этих вот всех изменений относительно других производителей?
0: Мониторинг постоянно есть, но у нас все-таки отрасль довольно рассредоточена по России, то есть у нас есть и Липецкая область, Калужская область, Санкт-Петербург и так далее, и в каждой области есть свои кадры, в каждой области есть свои производители, и там, соответственно, идет уже своя местная работа с людьми, которые хотят работать. Поэтому, наверное, сказать, что прям какая-то жесткая конкуренция между регионами и между кадрами, пожалуй, нет. Все-таки люди зачастую хотят работать там, где они выросли, где они учились, и где у них дом, друзья, семья и так далее. И это географический фактор, он тоже очень сильно влияет.
2: Василий, вот эта ситуация с кадрами, она как-то на производство само влияет? Приходится ли производить меньше, чем планировали? То есть на какие-то показатели это серьезно влияет, плановые?
0: Нет, это не влияет, потому что у нас сейчас штат очень активно комплектуется, и мы расширяем производство путем запуска сварочных линий. Работа идет полномерная, и отдел кадров, соответственно, тоже эту историю полномерно отрабатывает для того, чтобы как раз не было вот этого провала и кадрового голода. Плюс не забываем, что у нас есть очень активный карьерный рост внутри компании, и даже большинство людей, которые сейчас на руководящих должностях на заводе, они выросли из рядовых сотрудников.
2: Это был руководитель специальных проектов бренда «Эволют» Василий Чеботарев. По данным Росстата, в прошлом году в России произвели 673 тысячи легковых автомобилей. Это на 12% меньше, чем было в 2024 году, но в полтора раза выше показателей 2022. Ну а тем временем MVideo зафиксировал рекордный приток продавцов на свой marketplace. Число действующих партнеров превысило 12 тысяч. Наиболее активный рост пришелся на вторую половину июля и начало августа. При этом площадку начали рассматривать как новый канал продаж и крупные игроки рынка в непрофильных для MVideo товарных категориях, например, мебельные магазины, фэшн и даже книгоиздатели. Комиссии для продавцов составляют от 7 до 24% и планируется создание и своих партнерских ПВЗ, рассказал пиар-директор компании MVideo Сергей Коляда.
3: Продавцам доступны модели ФБМ, при которой MVideo берет на себя хранение и доставку товара покупателю, и ФБС, когда продавец самостоятельно хранит и собирает заказы, а доставка осуществляется MVideo. Партнеры также могут использовать офлайн-инфраструктуру нашей компании и представлять товары в бренд-зонах магазинов. Размер комиссии зависит от товарной категории. Для смартфонов комиссия начинается от 7%. Для крупной бытовой техники от 13%. Мелкой бытовой техники от 14%. Мебели от 17%. Посуда от 20%. А книг от 24%. 10%. Отдельным направлением остается развитие партнерских ПВЗ от брендом NVIDIA. Мы ориентируемся прежде всего на формат совмещенной деятельности, открытие пунктов на базе уже работающих магазинов и других бизнесов предпринимателей. Для запуска

0: достаточно помещение площадью от 20 квадратных метров, взнос и роялти на текущем этапе не предусмотрены. Сами пункты в дальнейшем могут использоваться не только для выдачи, но и для возвратов и других сервисов в последней мере. Есть 8 крупных складов, 51 региональный склад, а также сотни собственных магазинов, которые работают как мини-логистические центры.
1: Впрочем, по мнению гендиректора платформы «Меркатус» Лео Шевченко, 12 тысяч новых селлеров – не самый большой прирост. Об этом он ранее рассказал в нашем эфире.
2: Дело в правильном подходе и в сбережении своих остатков, товаров. Конечно же, многие пытаются уйти на другие площадки, либо открыть свой e-com, открыть свой сайт, создать его и перевести туда трафик. Но, опять же, получается, это у тех, у кого уже есть своя лояльная база клиентов. Если базы клиентов нет, потому что маркетплейсы классические, Wildberries, Ozon, они не давали собирать свою базу, потому что все контакты были у них, то переходить на другие платформы, на другие маркетплейсы, ну, как бы сложно, потому что нужно нарабатывать базу. Что касается маркетплейса M-Video, но его сложно назвать прям вот этот рост каким-то сумасшедшим и космическим, потому что всего 16 тысяч селлеров, продавцов, это очень мало. У маркетплейса Ozon 300 там, плюс тысяч активных, у маркетплейса Wildberries 500 тысяч плюс активных селлеров. И, ну, конечно же, это огромная разница, и этот вот небольшой прирост, вроде бы кажется по цифрам номинально он небольшой, но по факту это очень маленькое количество селлеров.
1: Лео, а такой вопрос, вот хорошо, допустим, небольшая доля тех, кто переходит, это селлеры, которые, так скажем, грамотно диверсифицируют свои риски, или они прям вот покидают прежние маркетплейсы и полностью переходят на M-Video, ну, просто от безвыходности. Как вы считаете?
2: По-разному. Есть и те, и другие, но как бы смысл в том, что, допустим, у маркетплейса M-Video, как и, допустим, сейчас маркетплейса Wildberries, тоже есть проблемы финансового плана. Потому что мы замечаем, и маркетплейс M-Video сам это как бы декларирует, что с мая месяца у них есть задержки по выплатам. У Wildberries сейчас тоже по 7-2 недели они не платят деньги, поэтому туда бежать на видео ради того, чтобы получить точно гарантированный доход и стабильный бизнес, пока тоже у многих вопросики. Некоторые просто щупают, смотрят, получится, не получится, если объем продаж, если да, то как бы немножечко больше туда направляют своего фокуса.
3: Ну, грубо говоря, хотелось бы понять, возможно ли усидеть на двух стульях, можно ли вот сейчас со всех сторон каким-то образом попробовать пойти на все возможные платформы и при этом не потерять.
2: Ну, и можно, и нужно, потому что диверсификация, она всегда нужна, особенно в таких критических моментах, поэтому да, но прям на все площадки идти не стоит, потому что, если есть большая команда, то, конечно, можно, а если вы там предприниматель, у вас два сотрудника, то, конечно же, все площадки сразу обуздать не получится, потому что нужен фокус, нужно разбираться, каждый маркетплейс, что-то и маркетплейс под одним лицом, но это все равно разные площадки, это абсолютно разные механизмы, разные алгоритмы, разные ранжирования, поэтому здесь нужно как бы аккуратненько через фокус и понимание процессов разбираться и дальше как бы переходить на другую площадку.
1: Лео, вот как мы сказали, на M-Video площадку переходят даже те селлеры, которые работают в нетипичных для видео сегментах, там вот фэшн мы назвали, мебель, там FMCG, спорт даже переходит. А в чем логика?
2: Логика в том, что сам видео презентовал еще в начале года о том, что они расширяют категории свои и расширяют их в том числе и на фэшн, на одежду и на весь остальной как бы ассортиментный ряд, потому что они хотят забрать долю от всех продаж, в том числе и на себя. Это абсолютно правильно, продавая только технику, ну, возможно, тоже как бы не в фокусе будет, но все равно увеличивается средний чек и делает его как бы больше и шире.
3: Лео, ну вот с точки зрения пользовательской, я прямо сейчас уже наблюдаю, что стало сложнее заказывать на маркетплейсах, меняется уже поведение потребителя, нельзя просто там накидать в корзину и рассчитывать там, выберу что-то потом, когда придет. Что говорят сами селлеры, насколько для них вот изменение привычек, увеличение сроков доставки сейчас критично, и какой выход может быть в этой ситуации?
2: Ну, сейчас активно и маркетплейс Wildberries, и Ozon меняют свою структуру, они перестраивают работу небольшие склады, а маленькие партнерские склады, которые берут в аренду, либо с кем-то сотрудничают. Поэтому потихонечку мы все надеемся, что количество дней за доставку будет снижаться. Понятно, что сейчас критически выросло там до 2, до 3, до 5 дней, но я думаю, что потихонечку это все превратится в такую систему, которая тоже будет отрабатывать. Да, будет на день, на 2 длиннее, чем было раньше, потому что все равно маленькие ПВЗшки, маленькие склады, это все равно больше логистики, и скорее всего логистика будет дорожать. Но пока сами маркетплейсы активно, в том числе и для селлеров, делают размутации, скидки, льготы, чтобы они пробовали разные системы и переходили на них. То есть раньше по ФБС торговало мало людей, это получается продавать со склада продавца, потому что было неудобно за каждый день отводить заказы на ПВЗ либо на сортировочный центр, а сейчас они активно это лоббируют, чтобы сократить все эти риски, связанные с складами и с пожарами, и как раз таки перевести вот всех сюда. И таким образом, скорее всего, будет потихонечку возобновляться скорость доставки, потому что да, это критично, и люди не хотят уже ждать там 5 дней, потому что для них это долго.
1: Напомню, о атаки на логистические центры крупнейших российских

0: Маркетплейсов продолжаются с середины июля. Сначала удары затронули объекты Wildberries, а с 22 августа и Озон. Индекс региональной рассогласованности на рынке труда обновил 15-летний максимум. Почти 30% безработных живут не там, где работодателям нужны сотрудники. Об этом пишет РБК. Высокая региональная рассогласованность означает, что наличие свободных работников само по себе не решает проблему кадрового дефицита. Соискатели и вакансии могут быть сосредоточены в разных частях страны. В топ-5 наиболее дефицитных специальностей по стране сегодня входят врачи, повара, кондитеры, монтажники и слесари. Об этом рассказала ранее в нашем эфире HR-карьерный консультант Наталья Маланий.
1: На самом деле это какой-то парадокс рынка. Люди не приезжают, потому что у них семьи, уже сложившийся быт, и очень сложно решиться и психологически в том числе на такой важный шаг, как переезд. И если раньше платили больше, чем в регионах, и люди брали всех и уезжали, то сейчас все поменялось, и поэтому не все готовы свою жизнь менять на такие же самые условия, когда можно рядом с домом найти работу.
2: Ну вот с точки зрения вообще измерений, как правило, биржа труда такой не совсем четкий показатель. Показатель безработицы, хотя бы потому, что не каждый человек, находящийся в поиске работы, будет становиться на эту биржу труда. Может быть, в этом проблема? Просто там, где работодатели активно ищут, люди просто не регистрируются безработные на бирже?
1: Так оно и есть. Эти люди никак не могут пересечься. На самом деле, я как карьерный консультант вижу огромное количество клиентов сейчас, особенно, кто не может найти работу. Просто те условия, которые предлагают, и те вакансии, которые в наибольшем количестве на рынке есть, они всех устраивают. То есть, такой, знаете, люди не успели адаптироваться и принять то, что, возможно, нужно будет переквалифицироваться, менять сферу. Не нужны офисные сотрудники в чистом виде, нужны люди, которые будут в том числе руками больше работать.
0: Да, вот, Наталья, как раз хотели спросить, вот какие позиции сложнее всего вот через такой межрегиональный поиск закрыть? Это рабочие, айтишники, врачи, инженеры?
1: На самом деле, таких самых топ-5 дефицитных вакансий, которые я вижу, это врач, правильно сказали, потом видно очень много поваров, кондитеров, дальше идет электромонтажник, опять-таки монтажники в целом, слесари, сантехники, ну, а там уже меняется в зависимости от региона люди. То есть где-то это фармацевты условно, где-то это сначала идут слесари, где-то не хватает очень сильно электромонтеров, то есть тут в зависимости от региона. Но это в основном рабочие специальности.
2: Ну, вот интересно еще понять, откуда берется тоже эта нехватка, просто потому, что в одном регионе находится, например, больше медицинских учреждений, в другом больше производственных, ну и таким образом возникает эта рассогласованность.
1: Да, все так и происходит. Где-то кому-то нужно больше, где-то больше заводов, где-то больше строительных объектов, соответственно, рабочих не хватает рук.
2: И в таком случае интересно, а как вообще перераспределяются кадры? Может быть, международный опыт есть в этом смысле? Может быть, есть какие-то механики, которые сами работодатели применяют прямо сейчас? Ну, то есть что-то же нужно делать?
1: Точно нужно, можно. Во-первых, самый такой важный и так тренд, скажем, это внутри смотреть своих сотрудников. Если это крупные компании, то мы смотрим уже лояльных сотрудников, кто к нам уже привык, нам доверяет, и мы можем их как раз-таки в другой город отправить. Они более к нам расположены. Также переквалификация внутри компании, образование, ну, обучают, переобучают, тоже стараются своих сотрудников. И расширяют карту поиска. Да, международный опыт есть, но кто-то из-за рубежа присылает. Там крупные компании могут себе позволить, там, из Китая, например, людей доставлять. Но там очень сложные схемы, и нужно большими ресурсами в том числе обладать.
0: Самый сильный кадровый голод в стране, по данным исследования в Амурской области. На одного безработного там приходится почти 14 вакансий. Для сравнения, в среднем по России этот показатель составляет около единицы.
3: Автоньюз. У электромобилей есть масса преимуществ. Но остается один вопрос, который заставляет владельцев нервничать. Сколько на самом деле прослужит аккумулятор? В эфире Алексей Панков, обозреватель Автоньюз. Сегодня о сроке жизни самой дорогой детали электрокара. Как мы прекрасно знаем по смартфонам и ноутбукам, литий-ионные батареи со временем теряют свою емкость. Та же история касается и автомобилей. Единого для всех срока службы нет. Однако 12-15 лет можно считать разумным ориентиром для современного аккумулятора, аккумулятора в умеренном климате. И это вовсе не означает, что на 15-летие аккумулятор внезапно перестанет работать. Он деградирует постепенно. Например, электромобиль с запасом хода 500 км со временем может проезжать 480, затем 450 и при этом продолжать нормально работать. Причем сейчас батареи стареют довольно медленно. Geotab изучила данные почти 23 тысяч электромобилей и выяснила, что средняя деградация составляет чуть больше 2% в год. При таком темпе через 8 лет аккумулятор в среднем сохранит около 82% от первоначальной емкости. На форумах комментарии еще более оптимистичные. Например, владельцы Ford Mustang Mach-E и Kia Niro рассказывали, что не заметили существенной потери емкости ни через 3 года, ни через 5 лет эксплуатации. И даже на больших пробегах, около 150 тысяч километров, разницу почти невозможно заметить. Главные враги батареи – это высокая температура и неправильная зарядка. Автомобили, которые часто заряжают на быстрых станциях мощностью более 100 кВт, теряют емкость примерно на 3% в год. Жаркий климат добавляет еще примерно 0,5% деградации батареи. Но это не означает, что быстрой зарядки нужно бояться. Она существует именно для тех случаев, когда нужно быстро восполнить запас энергии. Но если автомобиль большую часть времени стоит около дома, обычная зарядка переменным током, как правило, будет более щадящим вариантом. То же касается и уровня заряда. Электроника автомобиля защищает батарею от настоящих 0 и 100%. Однако длительное хранение аккумулятора полностью заряженным или почти разряженным может ускорить его старение.
4: Смотреть на данные за отдельно взятый месяц – это обкрадывать себя в понимании этого самого мира.
5: Люди и бизнес, они живут в каких-то разных вселенных, они по-разному вот реальность воспринимают, или как это еще можно объяснить?
3: Инвестиционный час. Разбираем ключевые события и их влияние на рынки вместе с экспертами. Движение котировок, свежие инвест-идеи и никакой паники. Главное, что должен знать инвестор сегодня. По будням в 17.10 на радио РБК.
6: Авторская программа Юрия Таманцева. Интервью со статусными гостями. Острые темы, неудобные вопросы. От экономики и технологий до образования и здравоохранения. В каждом выпуске разбор конкретной проблемы, поиск сути и возможных решений. Таманцев. В итоге. По вторникам и четвергам в 15.10.
3: Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
7: Психология криптотрейдинга.
8: Графики и цифры, риск-менеджмент и фундаментальный анализ, налоговое и юридическое сопровождение – все это и не только требует криптотрейдинг, где эмоции, когнитивные искажения и поведенческие паттерны часто становятся причиной неудач, даже если вы обладаете необходимыми знаниями. Психологи отмечают три самых главных аспекта. Прежде всего, умение побороть страх упустить выгоду. Здесь работает совет не поддаваться соблазну погони за краткосрочными трендами и установить четкий режим рабочего и личного времени. Принципиальный момент – ограничение информационного шума и выбор надежных источников информации, чтобы регулярно сверять данные и отсеивать слухи. Второй важный момент – якорное смещение, то есть привязанность к первой полученной информации, влияющей на дальнейшие действия. Тут специалисты рекомендуют заменять субъективные оценки на измеримые критерии и следовать заранее определенным правилам. И, наконец, третий фактор – синдром игрока, когда криптотрейдинг воспринимается как нечто азартное. Эксперты предлагают вести журнал, записывать причины принятия решений, ожидаемый и реальный результат, плюс испытываемые на тот момент чувства. Всегда будет хорошим дополнением и торговый план, когда лучше входить в сделку, когда выгоднее выходить или какой убыток считать допустимым. Управление эмоциями – это навык, который развивается со временем. Успешные трейдеры учатся распознавать психологические ловушки и следовать стратегии, а не импульсам.
3: Криптомания. По ту сторону цифры.

0: Время – деньги. И радио РБК ценит ваше время.
1: Каждый день мы ищем важное в инфопотоке.
0: И говорим о том, что имеет значение для вас. Слушайте нас в FM-диапазоне,
1: через умные колонки,
0: в приложении и на сайте rbk.ru. И участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками.
1: Присылайте вопросы в наш телеграм-бот
0: «Радио РБК». 101.1 в Воронеже,
1: 92.8 в Москве.

0: тренды. Эксклюзивно. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: С обзором главных событий дня Артем Самойлов. Владимир Путин провел серию встреч на полях ШОС в Бишкеке. На Нарендре Моди он заявил, что Россия движется к мирному урегулированию ситуации на Украине. Си Цзиньпином глава государства обсудил перевод безвизового режима на постоянную основу. На встрече с Касым Жомартом Такаевым отмечен рост товарооборота и гуманитарных связей. Такаев назвал Россию основным торговым и инвестиционным партнером Казахстана. Владимир Путин и Никол Пашинян обсудят двустороннюю повестку на полях ШОС. Дмитрий Песков назвал это прекрасной возможностью для разговора на высшем уровне. Москва уверена, что сотрудничество с Россией приносит Армении большую выгоду. При этом решение о будущем страны должен принимать армянский народ. «Мы не хотим быть армянами больше, чем армяне», — подчеркнул Песков. Евросоюз захватил еще одно судно теневого флота, как заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас. Танкер MV Sun взят на абордаж в Средиземном море силами операции «Ирини» для проверки флага. Это шестой досмотр за последние месяцы. Тему обсудят министры обороны ЕС в Ирландии в этот вторник. Москва называет такие действия пиратством и обещает ответные меры. Таиланд с 15 сентября сокращает безвизовое пребывание для иностранцев с 60 до 30 дней. Постановление опубликовано в правительственном вестнике. Для россиян действует двустороннее соглашение о 30-дневном безвизовом въезде. Продление еще на 30 дней возможно через иммиграционную полицию. Число въездов через аэропорты не ограничено. Через сухопутные переходы не более 2 в год. Лионель Месси объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины. Он назвал решение болезненным, но своевременным. Месси – чемпион мира 2022 года, лучший бомбардир в истории Барселоны и сборной Аргентины. Ему 39 лет, он единственный восьмикратный обладатель золотого мяча. За сборную он провел 207 матчей и забил 125 голов. В команде заявили, что его наследие навсегда останется в сердцах. Больше новостей на сайте РБК.
2: РБК коллекция.
3: Несмотря на дыхание осени, которое ощущается все сильнее, первая неделя сентября все-таки будет по-летнему теплой.
4: Местами ожидаются кратковременные дожди, но температура воздуха все же будет на несколько градусов выше нормы. Об этом рассказал начальник ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.
5: Первая неделя сентября будет выше нормы на 3-4 градуса. 1 сентября с утра могут быть слабенький дождик, и второй полдня тоже подойдет отдельные грозовые тучки, возможно, местами гроза по области. На Балтике, Скандинавии стоит циклон, от которого атмосферный фронт теплый проходит через Прибалтику, Ригу, Минск на нас будет влиять в ближайшие 2-3 дня. Температурный фон будет повышаться немножечко, практически вся неделя кратковременно дождики могут быть. Дождь, скорее всего, будет с утра с 6 до 9, полторы половины дня тоже кратковременный дождь может быть. Во вторник, в сентябре, дождик будет с утра с 3 часов где-то до 9, совсем слабенький, не везде. И потом более серьезный, сильнее, с 18 до полуночи. Дневные температуры, вторник на 1 сентября 24-26, в среду облачно с прояснениями кратковременный дождь, 3, 4, 5 облачно небольшой дождь. Ветер юго-западный слабый, температура 18-23.
3: Бабьего лета, по словам Цыганкова, пока ждать не стоит, поскольку оно наступает только после похолодания, а его на этой неделе в московском регионе не предвидится. Бабье лето, скорее всего, наступит во второй половине сентября, прогнозирует метеоролог.
0: Повтор программы.
6: 15 часов 10 минут в Москве, ну а на календаре 31 августа, и я уверена, что если у вас есть школьные чаты с учителем или без учителя, они уже точно оживились. Так что присоединяйтесь к нашему. Меня зовут Вика Лахова, я не только ведущая телеканала и радио РБК, но еще и мама шестиклассницы и преподаватель Первой академии медиа РЭО имени Плеханова.
7: Меня зовут Тимур Чернов, я являюсь учителем биологии Московской школы 57 и родителем новоиспеченного третьеклассника. И сегодня, за один день до 1 сентября, мы вместе с вами ныряем обратно, врываемся в школьную жизнь, обсуждаем, у кого какой настрой, есть ли волнения, какие-то изменения. И сегодня в прямом эфире напишем сочинение «Как я провел лето».
6: А вы уже прям начинаете, пишите нам в чат-бот, телеграм радио РБК. Ощущаете ли, что вот оно, 1 сентября, уже меньше суток осталось,

0: что чувствуете? Ностальгию? Может быть, боитесь не успеть что-то подготовить, погладить ленточки своей первоклассницы? Предвкушаете, может быть, что уже завтра ваших детей подхватят педагоги? И вопрос, чем заняться на каникулах, стоять больше не будет как минимум месяца два.
1: Чат с учителем.
0: Тимур, ну скажи честно, давай как педагог сначала. Какой у тебя настрой? Ты, в конце концов, соскучился по детям или еще бы немножко отдохнул?
2: Это очень интересная история. На протяжении уже вот 10-й год, каждый год в мае, я думаю, зачем же я вообще ввязался во всю эту историю? Есть так много замечательных профессий, кроме школьного учителя. Но к сентябрю на самом деле возникает желание и интерес, и какими будут новые классы, и появляются новые идеи. И я в эту ловушку попадаюсь много-много-много лет подряд и возвращаюсь в школу 1 сентября.
0: Ну, у меня почти то же самое, только с моей преподавательской работой, со студентами. Мне всегда интересно, какие студенты ко мне придут. В этот раз это будут третьекурсники. Они уже такие, они в середине пути. Это те, кто-то уже разочаровался, говорит, я хочу вообще другую профессию, зачем я сюда пришел. А главное, что нашлись те, кто точно знают, что они пришли по адресу, и вот с ними очень-очень интересно работать. Жду, у меня новый предмет в этом году, будем говорить о том, как делать классные интервью. Это интересно, это заставляет что-то новое подготовить, новый материал. В общем, я перезагрузилась за лето, вполне себе готова к новым людям, к новым программам. Так что можно сказать, что да, соскучилась по своей работе. Но параллельно же идет другой процесс сборов ребенка. И тут я понимаю, что наконец я выдохнула. 6-й класс — это то время, когда можно очень-очень спокойно готовиться к 1 сентября. Может, я не права, и завтра буду сожалеть о том, что не так уж сильно погрузилась.
2: А у меня к 1 сентября, вот когда я смотрю с другой стороны прилавка, со стороны родительской, у меня одно и то же такое грустное ощущение, то, что уже 3-й класс, и кажется, вот еще подольше моргнешь пару раз, и уже все, вуз, и до свидули. Вот это для меня лично такая рубеж, да, годового цикла, когда я понимаю, что ребенок вырос еще на год.
0: Ну, все, это мы с тобой в такой позиции бывалых родителей. Я вот уверена, что мы такими не сразу с тобой стали, и в 1-м классе все было по-другому. Что ощущают родители первоклассников? С нами сегодня Марина Лаптева в студии, не только ведущая новостей на телеканале РБК, но и мама первоклассника. Непривычно, Марин, с тобой обсуждать, конечно, не повестку, не новостной эфир, но давай будем честными. В перерывах между эфирами мы с тобой много раз делились тревогами по поводу школы. Я помню, что тревоги было много год назад примерно. Что сейчас?
3: Да, приветствую всех наших уважаемых слушателей. Благодарю вас за приглашение в эту программу. И хочу сказать, что роль у меня сегодня очень необычная для меня самой. Обычно я беру интервью. Сейчас
0: обычно здесь вопросы задаю я.
3: Да-да-да. А сейчас все будет наоборот. Такая роль непривычная. А, ну, что хочу сказать. Мы сегодня здесь собрались для того, чтобы популяризировать мои неврозы. Но я надеюсь, что это будет терапевтичный разговор. Мы сейчас проговорим наши страхи, и нам всем станет легче.
0: А давай так, страх номер один.
3: Страх номер один, что мой неусидчивый ребенок будет не будет усваивать материал, будет постоянно куда-то бежать, суетиться, не сможет усидеть за партой. Это, наверное, самый главный страх.
2: А? И что произойдет? Отчислят, выгонят? Почему это страшно?
3: Отчислят, выгонят, не получат нужный объем знаний.
0: А мы сейчас у Марии Игнатьевой спросим, у психоаналитического психотерапевта, супервизора, директора клиентской поддержки и сервиса «Ясно». А страшно ли, что ребенок не усвоит материал? Или это со всеми происходит, и, может быть, Марине и не стоит бояться?
4: Да, здравствуйте, друзья. Мне кажется, что действительно 1 сентября, приход в школу для детей всегда очень стрессовый момент, да, даже если это не первый раз в 1-й класс. И действительно такое случается, не усвоить материал с нуля.
0: Мария исчезла.
4: Поэтому мне кажется...
0: Слушаем вас.
4: Да-да-да. Да, поэтому, мне кажется, важно дать время ребенку, важно дать возможность как раз-таки адаптироваться и войти в свой ритм.
3: Мария, а если ребенок неусидчивый, как ему лучше войти в этот ритм? Что ему нужно сказать? Может быть, необходимо какую-то беседу провести предварительно?
4: Я думаю, что здесь, наверное, важно родителю чуть больше включить.
2: Мария, к сожалению, пропадает у нас, но я бы хотел, пока восстанавливает связь, задать ей следующий вопрос, даже подсказать. Большинство родителей, на мой личный взгляд, не совсем понимают, осознают, как их дети ведут себя вне дома. У меня, например, была история, связанная с детским садом. Мой ребенок старший, он никогда не спал дома, дневной сон. Но

0: Попавшие в детский сад и увидев, что вокруг все дети, да, по команде воспитателя снимают там свои футболочки и прочее, вот, он начал ложиться, когда скажут, и вставать, когда скажут. И вот это вот состояние попадания в коллектив, тем более первые полгода обычно они такие достаточно лайтовые и адаптационные, у подавляющего большинства детей, значит, снимают вот эту потребность бегать, переворачивать все вокруг, потому что коллектив, он направляет очень сильно.
1: То есть среда все-таки меняет и поведение.
0: Разумеется, да. И если ты один, у тебя есть родители, тем более, ну, с родителями обычно же совершенно другое отношение. Что-то позволяет, что-то нет. А здесь незнакомая тетя в подавляющем большинстве случаев. И дети, которые в среднем слушаются и говорят, что им делать в этой ситуации, значительно сложнее переворачивать все вокруг себя.
1: Вот, кстати, я думаю, что здесь основной вопрос выбрать правильно преподавателя, который будет проводить время с твоим ребенком, который будет направлять и вообще служить примером для него, какая-то ролевая такая модель. Вот вы на что опирались, когда, ну, если вы, конечно, выбирали преподавателя, просто я этим была озабочена очень пристально.
0: Это очень хороший, интересный вопрос. В школе, к которым я тем или иным способом отношусь, в кулуарных беседах директор приходящим родителям говорит: вы знаете, это не бордель. У нас девочек не выбирают. Какая вам достанется, такая достанется. Но именно как родитель мы именно оценивали по отзывам, скажем так, общую историю с началкой, потому что в подавляющем большинстве случаев, вот мы говорили про детский коллектив, педагогический коллектив, он тоже как-то так подбирается, что люди более-менее похожи. Я не встречал истории, чтобы в одной и той же школе были прям сильно различающиеся педагоги. И считаю, что ты максимально права. Личность учителя, особенно первого учителя, она безумно важна, значительно важнее, на мой взгляд, относительно программы всего остального. Я не поддерживаю истории родительские, когда ищут прям такую серьезную программу в началке. Я считаю, что началка должна быть милой, она должна научить сидеть вот те 40-45 минут на одном месте и не отбить желание учиться. А дальше, потом уже высшая математика и прочее, это приложится. Главное не поломать ребенка в начале. Здесь очень важна личность.
2: Мария Игнатьева с нами, психотерапевт. Мария, а опасения детей и родителей здесь совпадают или страхи разные совсем?
3: Я думаю, что страхи разные, потому что для ребенка это прежде всего возможность войти в новый коллектив, возможность оказаться совершенно в новой для себя обстановке и, конечно же, попасть в новые для себя требования. Да? Возвращение в школу или первоклассники, которые в эту школу приходят, они встречаются совершенно с новой рамкой. Да, там мы встречаемся с расписаниями, требованиями, оценкой со стороны взрослых и сверстников, и всегда психике нужно время, чтобы собраться и адаптироваться, но это интересный всегда процесс познавания нового. А для родителей, конечно же, тоже это может быть сложно, но по-своему. Да, отпустить ребенка в эту новый мир, отпустить его в знакомство с новыми ребятами, да, в работу с новыми взрослыми людьми. Также бывает сложно. Поэтому это страх немножко про разное, да, про адаптацию для ребенка встречи с новым, а для взрослого, возможно, также некоторый такой трансформационный момент расставания со своим ребенком и, возможно, видеть его в новом качестве.
2: Ну вот мы с коллегами в коллективе много обсуждали эту тему. Заместитель руководителя проекта РБК «Инвестиции» Ольга Копытина тоже поделилась своими эмоциями перед 1 сентября. Давайте послушаем.
4: Летом наша дочь занималась в онлайн-школе, и несмотря на сопровождение тьюторами и уроки в записи были, мне пришлось активно участвовать в процессе, и это позволило мне понять на своем собственном опыте, пропустить через себя это, какое огромное терпение должен иметь учитель, объясняя одно и то же раз за разом, не получая сразу результата. Ты что-то объяснил человеку, думаешь, что он должен понять, но нет, с маленькими людьми оказывается не так. Ты ему 100 раз одно и то же объясняешь, а потом только, когда ты уже не ждешь, у тебя уже опустились руки, и ты думаешь, ну, надо как-то дальше жить без знаний, какие звуки дает буква «Я». И вдруг человек делает открытие, что ничего себе, оказывается-то буква «Я». Вот в каких случаях может давать 2 звука, а не один. С большим уважением и раньше относилась к учителям, но теперь я понимаю, насколько это огромный психологический труд.
2: Мария, часто после 1 сентября так перезагружаются родители и начинают больше ценить работу педагогов?
3: Здесь, я думаю, все очень индивидуально и зависит от родителей, но, как правильно как раз-таки прозвучали слова, важно это осознание и возможность увидеть сложность работы учителя. Ну, думаю, как, так же, как и сложность работы родителя. Да, мы много-много раз повторяем, прежде чем что-то запомнить. И поэтому для ребенка всегда

0: в освоении нового, в адаптации в школе, всегда важна прежде всего безопасность и терпение. Терпение взрослого человека, который эту безопасность как раз-таки и обеспечивает, да, для нового коллектива, для коллектива детей и для каждого конкретного отдельного ребенка непосредственно.
1: А вот взгляд и тревоги мамы уже более взрослого ребенка Светланы Варениковой, заместителя главного редактора РБК.
2: Отправляю дочку в физтех. Конечно, переживаю, справится ли она с учебой, не потратит ли все деньги за первую неделю, будет ли она нормально есть, спать, какие будут соседи, будет ли она звонить маме, буду ли я вообще знать, что происходит в ее жизни. Отдельный мой личный родительский страх вдруг оказаться ненужной. Но глобально все равно очень радостно, на душе светло от того, что человек отправляется в новую жизнь. Мы, родители, теперь просто рядом, с нами хорошо. Наш дом — место, куда всегда можно вернуться.
3: Мария, я вот очень часто наблюдаю как раз вот на физтехе родителей, которые привозят в общежитие своих несчастных маленьких сыночек-корзиночек 18-летних и дежурят на заселении с лоточками, с макарошками, с котлетками. А как помочь родителю сепарироваться? Потому что на самом деле там такие взрослые лбы, которые, я думаю, сами способны отдать паспорт на заселение, да? Вот, и донести свои вещи до комнаты.
0: Да, конечно, на самом деле, я думаю, это здорово прозвучало, что вообще тревога родительская очень быстро и очень часто передается нашим детям, да, непосредственно. И здесь мне кажется, что это задача родителя как раз-таки поработать со своими переживаниями, да, увидеть свои переживания, увидеть, как сильно это влияет на будущее и развитие собственных детей, на их взрослость, да, на их собственный новый путь, в который они входят. И здесь, мне кажется, важно родителю самому заняться своим переживанием, своей тревогой. Да, это можно сделать с психологом, с психотерапевтом. Но ровно так же, как и для детей, да, маленьких детей, которые идут в первый класс, да, или подростков, которые заканчивают школу и начинают новую жизнь, да, в новом социуме, в университете. Да, здесь также очень может быть важна поддержка со стороны для третьего. Да, взгляд не столь заинтересованной персоны, может быть, как родители. Да, этим человеком может стать психолог, и как раз именно он может помочь и адаптироваться в новой ситуации, и поговорить про разного рода страхи, да, как и маленького ребенка, подростка, который становится взрослым, так и непосредственно взрослого человека. Ну, собственно, как у нас это происходит на Ясно, где есть психотерапевты как для взрослых людей, да, совершеннолетних, так и для подростков и для самых маленьких детей, да, которые могут встретиться с сложностями адаптации непосредственно в школе, даже в самых первых классах.
1: Спасибо. Это была Мария Игнатьева, психоаналитический психотерапевт, супервизор, директор клиентской поддержки сервиса «Ясно». Коллеги, мне кажется, здесь нам не хватает сейчас детского голоса, чтобы из первых уст все услышать. Даниил Горбатенков с нами, девятиклассник московской школы. Даниил, приветствуем. Уже спешим тебя поздравить с началом учебного года. Настрой какой?
4: Настрой хороший, как в целом и каждый год было до этого. Понятное дело, что в школу не хочется, но с этим ничего нельзя поделать.
3: Да чуть-чуть-то осталось, еще 3 годика, а может быть даже 1.
1: А в целом настроение в классе какое? Вы же переписываетесь, что говорят твои одноклассники?
4: Настроения разные, но в целом мало кто хочет идти, но понимают, что это нужно. И
5: а почему не хочется? Почему 9 класс?
4: Ну, опасения большие из-за того, что ОГЭ, другие экзамены, в целом решается отчасти как какое-то будущее.
3: Для Даниила и для всех тех, кому не хочется в школу, мы тут посчитали и выяснили, что до конца учебного года осталось всего лишь 39 недель.
1: А, немножечко. Марину еще не спросили, коронный вопрос не задали. Твой ребенок хочет в школу?
5: Мой ребенок очень хочет в школу. Мой первоклашка мечтает учить химию. Уже.
1: И готовится к ОГЭ по химии.
5: Ну, практически, да. Правда, он, конечно же, не знает, что это такое в деталях. Но я сказала, что нужно немножечко, чуть-чуть совсем подождать, потерпеть, и тогда точно появится химия в расписании.
1: Даниил, у тебя уже план подготовки к ОГЭ есть? Прости, что о грустном.
4: Плана как такового, ну, нету. Уже есть репетиторы. Понятное дело, надо заниматься в школе с учителями. Но я знаю, какие я буду сдавать предметы, но как такового прямо плана нету.
1: А остаешься ли учиться в 10 классе, тоже уже знаешь?
4: Да, я хочу остаться и учиться до 11.
3: А кем хочешь стать, когда вырастешь, Даниил?
4: Не знаю, на это ответа нету.
1: На этом круг мучительных вопросов окончен. Это был

0: Даниил Горбатенков, ну а про спасение своей дочери расскажу, синдром отличницы, как он есть. Боюсь, что все забыла за лето, говорит мне дочь. Много таких...
1: У меня буквально пару дней назад ко мне подходит сын и говорит, мне капец, я забыл, как пишется прописная буква.
0: Ты ему напомнила или ты тоже забыл?
1: Мы смогли.
0: Ну, а если серьезно, вот это ощущение вакуума. Дети пришли, сели в классе, понимают, что все забыли. Ты к этому как учитель готов? Для тебя потом сюрприза нет?
1: Сюрприза в этом, я думаю, ни для кого нет, кто работает больше одного года. Это случается после каждых каникул, не только летних. Ну, каникулы, конечно, летние стирают максимум. Но... любая учебная программа, которая не первого класса, она подразумевает повторение вначале. В этом нет абсолютно ничего страшного. Дети достаточно быстро втягиваются.
0: Боятся ли учителя английского, что дети все забыли? Спросим у Анны Морозовой, учителя английского языка, школы номер 1362. Анна, приветствуем. Но бывает так, что вот вы им «how are you», а они прям в ответ тишина, ничего не помнят.
2: Здравствуйте. Ну, я на самом деле так бы не сказала. Я думаю, что может показаться, что они что-то забыли, но на самом деле им нужно просто время на подзагрузку мозга и вот на то, чтобы вспомнить этот навык учиться. А так, это как на велосипеде кататься, наверное. Забыть это невозможно. Что-то можно только вот дать себе время на загрузку.
1: Я бы даже сказал актуализацию. Есть термин хороший,
2: да,
1: в этом плане.
0: Кстати... есть какие-то приемчики, что можно сделать, чтобы они быстрее вспомнили? Вот я лично, как мама, боюсь, что моему ребенку 1 сентября зададут такой объем домашнего задания, что я сразу с ужасом вспомню, что такое школа в первый же день.
2: Ну вот я соглашусь с тем, что не надо задавать много домашнего задания. 1 сентября лучше вообще его не задавать. И стараться не торопить детей любой ценой, да, дать им вот сентябрь, скажем так, на плавную раскачку. И еще я как педагог часто выбираю задания на повторение и задания, в котором ребенок может почувствовать успех. Так это называется, да, чувство успеха, которое его смотивирует в дальнейшем к желанию учиться, создать просто такую ему благоприятную атмосферу хотя бы в начале года.
3: Я хотела узнать, в каком классе следует начинать учить язык. Дело в том, что в первом классе сейчас нету английского, а в саду он у меня уже учил английский, и, в общем-то, с успехом это получалось. Вот какой возраст самый оптимальный, на ваш взгляд?
2: Ой, я бы сказала, чем раньше, тем лучше. Вот когда он уже...
1: Уже поздно, уже поздно.
3: Пропускать не будем этот год.
2: Когда он говорит по-русски, тогда можно уже начинать английский учить, потому что чем быстрее... Дети же, они очень восприимчивые, а английский — это разговор, и чем раньше они начинают говорить, тем проще им это дается. Хотя, на самом деле, выучить можно было бы желание с любого момента.
0: Ну, к слову об иностранных языках, нововведение этого года арабский язык официально теперь входит в школьную программу как возможный второй иностранный. Предмет, конечно, не становится обязательным сразу для всех, его вводят постепенно в тех школах, где есть спрос, кадры и нужные условия. Вот количество часов первого иностранного языка уменьшено для 5-7 классов, было 510 часов, теперь 408. Школьники 5-7 будут изучать иностранный по 2 часа в неделю, а в 8-9 классах нагрузка остается прежней. Какие еще изменения ждут школьников в этом году и какие изменения прошлого года нужно учесть, чтобы строить образовательную траекторию дальше, обсудим после выпуска новостей. Оставайтесь в чате с учителем, ну и пишите, с какими эмоциями ждете 1 сентября.
4: Качество жизни.
5: Привет, это Евгений Тиханович, главный редактор РБК «Стиль». Я изучаю передовые научные исследования и экспертные обзоры, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. Дневной сон. Знаете, бывает в середине рабочего дня прямо вот сил нет, как тянет вздремнуть. Считается, что всему виной слишком плотный обед, недостаток сна или просто плохой тайм-менеджмент. Но дело не обязательно в дисциплине и распорядке дня. Просто мы с вами устроены так, что сонливость может накрывать нас не только ночью, но и посреди дня. Эту, с позволения сказать, слабость некоторые знающие люди превращают в настоящую силу, прерываясь на короткий дневной сон, так называемый power nap. Он может быстро вернуть ясность мысли и фокус. Эффективность метода метода когда-то проверили в НАСА. В далеком 1994 году ученые исследовали пилотов на дальних рейсах, где требуется предельная концентрация. В середине дежурства им выделили 40 минут на отдых. В среднем пилоты спали около 26 минут. После этого показатели в тестах на внимание и реакцию улучшились вплоть до 34%, а физиологические показатели бодрости примерно на 54% по сравнению с группой без сна. Главное во всем этом – вовремя проснуться. Если дневной сон затягивается, вместо бодрости вы рискуете получить так называемую инерцию сна. Это состояние, когда глаза уже открыты, но мозг еще некоторое время работает на пониженных оборотах. Поэтому для быстрой перезагрузки лучше всего подходят короткие сессии. Примерно от 10 до 20 минут. Лучше по будильнику. Именно из-за продолжительности дневного сна вокруг него сложилась довольно противоречивая репутация. Масштабный обзор научных работ, опубликованный в этом году, показывает, что короткий сон может снижать усталость и поддерживать концентрацию. А вот привычка регулярно спать днем дольше часа связана с более высокими рисками для здоровья. Это не значит, что долгий дневной сон сам по себе вредит, но он может быть сигналом нарушения работы организма. Стоит проверить, достаточно ли вы спите ночью, и обсудить это с врачом. Во всех остальных случаях короткий дневной сон – научно обоснованный способ быстро перезагрузиться, вернуть фокус и силы. Он не заменит полноценный ночной отдых, но поможет дотянуть до вечера без лишнего кофе. С вами был Евгений Тиханович. Уделяйте внимание сну и повышайте качество жизни на РБК.
4: До последнего момента я был в жесточайшем минусе, но все поменялось, и я заработал плюс 24%.
6: Я немножечко иду в плюс-плюс, а Николай гуляет на всю котлету.
7: В программе «Хэш и кэш» руководитель направления РБК «Крипто» Николай Загвоздкин и трейдер Анатолий Радченко обсуждают ключевые события крипторынка и реальные кейсы из мира цифровых активов. Как работает криптоэкономика, на что обращать внимание инвесторам и что делать, если ваш близкий – трейдер. Каждый четверг в 16:10.
8: Вейл, Джили, Дэн Фэн, Эксид, Черри, Жету, Чанган, Рейду, Алис, Аваров. Гибрид, бензин, новинка или клон старой модели? Кто есть кто? Роман Фарботко разбирается в мире китайских машин. По будням на радио РБК. РБК Тренды.
9: Хобби как ресурс карьеры.
10: Наука – это работа не только разума, но и сердца. Воображение и страсти там не меньше, чем в искусстве. Эйнштейн играл на скрипке и устраивал камерные вечера. Менделеев мастерил чемоданы. Актриса Хеди Ламар, дива золотого века Голливуда, светским раутом предпочитала домашнюю инженерную мастерскую и в итоге описала принцип прыгающих частот – фундамент для стандартов сегодняшней мобильной связи. Хобби – это не просто отдых для души, а личный актив на будущее. О таком тренде говорят HR-специалисты крупных компаний. По их мнению, различные формы досуга дают нам иной взгляд на привычные рабочие задачи и позволяют находить нестандартные решения. Более того, увлеченный человек менее подвержен эмоциональному выгоранию и привносит в команду новую энергию и социальные связи. Еще одна тенденция – хобби как часть личного бренда. Просто перечислить увлечения в резюме недостаточно. Важно связать их с деловыми компетенциями. Например, занимаясь кроссфитом, это учит меня дисциплине и быстрому восстановлению после нагрузок. В социологии есть термин «serious leisure» – серьезный досуг. Он требует системного обучения, программирования, иностранные языки, альпинизм, робототехника. В эпоху, когда технологии обновляются каждые 5 лет, способность быстро освоить нечто новое ценнее старого диплома. А значит, инвестиции в серьезный досуг становятся самым коротким путем к развитию дефицитных навыков будущего, превращение хобби в профессиональное преимущество.

0: С обзором главных экономических событий дня Артем Самойлов. Антон Силуанов и Скотт Бессент обсудили финансовое взаимодействие на полях G20. Встреча прошла в Эшвилле. Глава российского Минфина заявил, что двадцатке необходимо вернуться к роли механизма финансовой координации. По его словам, мировая экономика сталкивается с геополитической фрагментацией и ростом госдолга. За 4 года глобальные процентные расходы выросли примерно на 50%. Правительство временно разрешило продавать на АЗС топливо ниже стандарта Евро-5. Как сообщили в Минэнерго, мера будет действовать с 1 сентября по 30 июня 2027 года. В розницу допустят бензин и дизель классов от Евро-2 до Евро-5. Это должно снизить риски дефицита и повысить устойчивость поставок. АЗС обязаны информировать покупателей об экологическом классе топлива, чтобы те могли делать осознанный выбор. Пространство для снижения ключевой ставки сузилось, как заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин. Это отразилось в новом прогнозе. Средняя ставка в 2027 году ожидается на уровне 13-15% вместо прежних 10,5-12,5%. Вклад топлива в инфляцию в этом году регулятор оценивает примерно в 1,5 процентных пункта. Дальнейшие решения будут зависеть от фактической ситуации. Российским операторам разрешили запускать сети 5G. Как сообщили в Минцифры, Госкомиссия по радиочастотам выделила МТС, Мегафону, Т2 и Билайну полосы по 90 МГц в диапазоне 4630-4990 МГц. В городах-миллионниках сети должны появиться в самое ближайшее время. С 2027 года начнется переход на отечественные базовые станции. Полное покрытие в крупнейших городах до конца 2028 года. Самым подорожавшим товаром в мире в августе стало какао, рост на 28,22%. По данным ICE Futures и других бирж, сахар подорожал почти на 20%, пшеница на 17%. Среди промышленных товаров лидирует битум, плюс 21%. Сильнее всего подешевел гидроксид кобальта, минус почти 17%. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере Макс.
1: Программы. 15:35 в Москве. Это чат с учителем. С вами Вита Лахова, Тимур Чернов. И в студии с нами сегодня Марина Лаптева, мама первоклассника и ведущая новостей на телеканале РБК.
2: И мы очень сильно хотим поинтересоваться у наших радиослушателей, что бы вы написали, если бы пришлось писать сочинение «Как я провел лето». Пожалуйста, своими идеями, сюжетами поделитесь с нами в чат-боте радио РБК. А мы с Витой все лето, к примеру, следили за новостями и собирали нововведения, которые касались ЕГЭ и приемной кампании, о чем с вами поделимся.
1: Через пару минут обязательно обсудим, что важно не упустить, особенно если ваш ребенок уже в средней школе или готовится к поступлению. Ну а пока подумайте, какую оценку за поведение получили бы вы, если бы их ставили прямо сейчас.
3: Чат с учителем.
1: Ну что ж, оценки за поведение появятся в дневниках, в электронных дневниках детей уже в этом году. Масштабный эксперимент по всей стране. Принимают участие все регионы, но пока для многих родителей, к счастью, всего по 10 школ от каждого региона. Марина, я знаю, что тема поведения твоего ребенка в школе тебя волновала еще за год до того, как ты школу выбрала.
4: Да, действительно. Это, правда, очень чувствительная тема для меня. Ну, посмотрим, я не знаю. Единственное, что в первом классе оценки все-таки за поведение не ставят нигде. Пока что.
2: Пока что.
1: А почему именно поведение вызывает такие опасения?
4: Я не знаю, может быть, я наговариваю на собственного ребенка, и, послушав это, он обидится на меня, но сейчас я вижу, что он просто не готов сидеть долго, длительный период. Возможно, вот эти 2-3 урока, которые сейчас у них будут, он сможет осилить. А что будет дальше, я не знаю.
1: А что завтра будет, уже точно знаете? Будет ли праздничная программа, линейка? Как это все будет выглядеть?
4: Линейка будет, нас уже всех пригласили. Дальше у них 3 урока. И, собственно говоря, уже в 11:30 я заберу его домой. Мы расстанемся ненадолго с ним.
1: Ну вот проводят ли линейки другие московские школы? У Майи Булаевой спросим, заместителя председателя комиссии по образованию Мосгордумы, директора школы в Некрасовке. Майя, здравствуйте. Многих родителей сейчас волнует вопрос безопасности. Что у вас в школе, как организовали?
5: Здравствуйте. Рада участвовать в таком замечательном эфире. Спасибо огромное за приглашение. У нас, как и во всей Москве, линейки для первоклассников будут проходить на улице. А все остальные линейки мы уже проводим в таком более скромном формате, начиная со второго класса, в помещениях. Ну, соответственно, по гибкому графику ребята приходят параллель за параллелью, чтобы по максимуму не пересекать потоки. Я уверена, что все будет хорошо, ярко, красочно, красиво, интересно, ну, потому что для первоклассников, конечно, это же такая запоминающаяся история. Линейка первоклассников бывает всего лишь одна на всю жизнь. Так что, конечно, мы обязаны сделать ребятам праздник.
1: Мы про некоторые изменения уже рассказали в этом году. Что важного для вас, для школьной системы? Что в этом году вообще меняется?
5: В Москве появляется новый проект, это физико-математическая вертикаль. Для нашей школы это очень важно, потому что ребята из Некрасовки выбирают и математическую вертикаль, это такой достаточно уже старый

0: Ну вот мы и плавно и подошли к стратегии, которую, видимо, многим придется корректировать после новостей этого лета. Мы про образовательную стратегию, конечно. Татьяну Мерцалову подключаем к нашей беседе, кандидата педагогических наук, главного эксперта Института образования Высшей школы экономики. Татьяна, ну мы с Тимуром действительно следили за новостями, и, пожалуй, главное, что мы выделили, хотим обсудить с вами. Прежде всего, решение Верховного суда по иску о признании незаконными действий администрации одной из школ, где девятиклассник, который успешно справился с ОГЭ, не смог поступить в 10 класс. Тут надо вспомнить, что мы эту тему несколько раз в эфирах обсуждали. Действительно, многие девятиклассники столкнулись с тем, что результатов ОГЭ якобы или недостаточно, чтобы поступить в 10, или профиля нужного в школе нет. Вот сейчас решение суда. Что должно поменять во взаимодействии школы и семьи? И как родителям теперь смотреть на эту ситуацию, если они в 9 классе и риск не попасть в 10, они чувствуют уже сейчас?
1: Здравствуйте. Действительно, мы эту тему обсуждали, и, честно говоря, лично для меня это решение суда было очень логичным, ожидаемым, потому что, ну, по нормативным и по конституционным, и по федеральному законодательству это единственно возможное решение, да, школа действительно обязана предоставить возможность ребенку получить среднее образование на базе школы. И там единственное основание, которое официально возникает, это если в школе нет место, да, то есть все места заняты, и вот ребенок поэтому может, ребенку может быть отказано. Но тогда местное управление образованием по обращению родителей должно предоставить альтернативную возможность для ребенка в какой-то другой школе и так далее получить. Но это не отменяет возможности поступления в школу на основе некоторого конкурса, внутреннего конкурса по профильному предмету, да, если школа осуществляет профильное образование по определенным предметам, то она на это профильное образование имеет право назначать, ну, некоторый порог, он вполне себе адекватный, объяснимый, но это порог поступления в эти профильные классы. Я думаю, что тем, кто не в этом году, а в следующем году может столкнуться с этой историей, будет чуть-чуть полегче, чем было в этом году, потому что у нас с 1 сентября 2027 года наконец-то в рамках федеральных государственных образовательных стандартов школа получает право вести не только профильные классы, не только профильное образование в 10-11 классах, но и обычное базовое. Да? И вот тут, конечно, уже никаких конкурсов быть, ну, просто по определению не может. Да? Это же не профильные классы, это классы обычного образования по базовому уровню всех предметов, которые предусмотрены для среднего общего образования.
2: Татьяна, уточняющий вопрос. Обязан быть общеобразовательный класс теперь в каждой школе или имеют право?
1: Школа имеет право, но смотрите, у нас же право, опять-таки, по законодательным нормам, если ребенок зачисляется, у нас, собственно, и по профильному-то есть такое требование, да, то есть ребенок запрашивает профиль, и школа должна изыскать возможности для организации этого профиля. Другое дело, что, конечно, надо понимать, что не у всех школ есть такая возможность, особенно если мы говорим не про Москву. Да даже и в Москве есть школы, которые не все профили открывают, но в Москве можно перейти в соседнюю, и это будет в зоне транспортной доступности. А вот в малых городах, где там, может быть, две школы дают среднее образование, может действительно не хватать ресурсов, кадров, условий для того, чтобы все профили пооткрывать. Ну, базовые открыть проще классы, они, естественно, будут их открывать, эти базовые классы. Но они же могут найти, и мы это тоже обсуждали, по-моему, и даже в эфире РБК обсуждали эту необходимость, эту возможность открытия профиля в рамках индивидуального учебного плана для того или иного школьника.
0: То есть, резюмируя, возможности есть, ими нужно грамотно воспользоваться и заранее этот маршрут продумать. Марин, есть вот сейчас понимание, что уже нужно думать про 10 класс?
3: Да, я так вот слушаю, мне кажется, это нужно было еще 2 года назад делать, для того, чтобы составить верный маршрут. Да-да-да.
0: Ну вот сейчас школа выбиралась по принципу, где ребенку хорошо в первом классе, или с учетом вот этой дальнейшей Ректория. Вертикали?
3: Пока что я выбирала именно преподавателя первого класса. И что будет дальше? У меня есть еще 4 года. Все-таки 4 года есть для того, чтобы понять, какие у него интересы, предпочтения. Возможно, это будет математический класс или какой-то другой уклон. Но мы посмотрим. Я пока не могу так загадывать далеко. Но все-таки нужно опираться на

0: чем интересуется твой ребенок. Или я не права? Вы как бывалый, мне расскажите, пожалуйста, может быть, я что-то сделала уже не так?
1: Хорошо, комфорт, учитель, вопрос безопасности, какое здание, где конкретно ребенок будет проводить эти часы, вот это было интересно?
0: Когда мне было очень интересно, и, кстати, первое понимание того, что все будет хорошо, случилось на прошлой неделе. Я, во-первых, плотнее пообщалась с преподавателем, и, во-вторых, я побывала на экскурсии в школе. Она у нас новая, после ремонта. Потрясающее здание, очень красивые стены.
1: Еду в столовой пробовала?
0: Не пробовала, но была в столовой, и это что-то космическое. Эти новые школы, вы знаете,
1: тюбики.
0: Хочется учиться, да-да-да, практически тюбики, хочется оказаться ученицей в этих стенах.
2: Потрясающая школа, очень красивые стены.
1: Ну вот интересная
2: мне
1: тенденция.
2: Потрясающая школа.
0: Нет, да. На самом деле это не критерий. Если бы преподаватель был бы закреплен за другим учебным комплексом, я бы все равно бы пошла бы именно за ней. Для меня это самое важное.
1: Ну вот что интересно, об образовательном маршруте ребенка после школы родители начинают думать все раньше. На репетиторов с каждым годом тратят все больше. А вот траты на материальные, как раз то, о чем ты сказала, не так все-таки важно здание, не так важна еда, как те знания, которые ребенок получит. Так вот, на подготовку к школе с точки зрения покупки базового набора россияне стали тратить меньше, что интересно.
0: А вот здесь невроз усиливается, потому что ты меня перед началом программы попросила посчитать, сколько потратила на подготовку к школе я. И это порядка 40-50 тысяч рублей.
2: Что попадает в статистику, которая у нас есть.
1: Ты среднестатистический россиянин.
0: И, может быть, эта сумма будет увеличиваться.
1: Точно.
0: Какие-то мелочи еще придется подкупить, да.
1: Ну вот что ВЦИОМ зафиксировал? В этом году на одного школьника в среднем 49 169 рублей россияне потратили. В прошлом году было 52 251 рубль. Вот интересно все-таки, что влияет? Может быть, шеринг вещей развивается, что, в общем-то, неплохо. Ну, по крайней мере, в нашей компании вполне принято какие-то вещи передавать от ребенка к ребенку, если кто-то вырос или пособие какое-то уже не нужно. В школах это вообще развито сейчас?
2: Я не знаю, я этого не наблюдал. Я наблюдаю в начальной школе, где мой ребенок учится, огромные, значит, ящики с вещами забытыми, за которые никто не приходит. Буквально вот прям сменка прям в мешке лежит со 2 сентября, и в мае, видимо, это куда-то утилизируют.
1: То есть можно было бы и аукцион устроить, в принципе.
2: Да, совершенно верно.
1: Ну вот посчитать, насколько выросла средняя стоимость того самого комплекта для школьников, мы попросили Евгению Траутман, старшего аналитика группы суверенных региональных рейтингов аналитического кредитного рейтингового агентства. Давайте послушаем, что получилось.
3: Были проанализированы условные наборы школьных принадлежностей для мальчиков и девочек. В наборы вошла канцелярия, рюкзак, а также некоторые наименования школьной одежды и обуви. Если для мальчиков это куртка утепленная, брюки из смесовых или полушерстяных тканей, джинсы, рубашка в количестве 2 штук и кроссовки, то для девочек в набор вошли куртка, платье, юбка, джинсы, блузка в количестве 2 штук, а также кроссовки. В среднем по России условный набор для мальчика обходится примерно 17 тысяч рублей, а для девочки чуть больше, чем в 19 тысяч рублей. Увеличение стоимости в сравнении с аналогичным периодом прошлого года по набору для мальчика составило 3%, или это чуть больше 500 рублей, а для девочки 4%, или примерно 660 рублей. Наиболее заметное удорожание произошло на рубашку для мальчика 8%.
1: Ты сверилась со своим списком сейчас?
0: Да, я сейчас сидела и считала. Но вот опять-таки, можно было бы купить рюкзак попроще. Но я мама первоклашки. Естественно, я начала изучать этот вопрос, советоваться с бывалыми. У меня создалось впечатление, что все-таки нужно, чтобы спинка была ортопедическая, чтобы он весил там не более 600 граммов. И все это вместе, определенная там застежка, определенная конфигурация, чтобы это все очень удобно застегивалось, чтобы при этом много помещалось, и все это выходит в сумму более 10 тысяч рублей. Ну, можно и, конечно, подешевле, но тогда всех этих опций не будет.
1: Но ты все-таки мама первоклассника.
0: Я,
1: шестому
0: да.
1: классу. Розовый
0: я
1: или сиреневый?
0: Я расслаблюсь, да, возможно, я расслаблюсь. Не знаю, вот я не знаю. Вот вы мне скажите, это важно? На такие детали нужно обращать внимание?
1: Ну, удобство это... рюкзака для первоклассника, да, а многие вещи, которые связаны со стилем формы, конечно...
2: навесами. Я вот смотрю на детей с ужасом, которых рюкзак перевешивает, но он такой красивый, с дополнительными отделениями. Мы выбирали рюкзак исключительно по весу, и он весит 400 грамм моего ребенка.
1: Ну, моего ребенка

0: Сейчас какой-то легкий. Вообще мешок просто фактически. Зато красиво, зато нравится. Я все-таки настаиваю, что девочку собрать в школу дороже, потому что больше внимания к деталям.
1: Только дороже, они вот по статистике дорожают быстрее.
0: Да, и колготки, которые рвутся, а школьные стулья. Конечно, не там, где свежесделанный ремонт, но тем не менее, вот странно, что Росстат отдельно эту статью расходов не учитывает. Но зато есть данные о том, сколько стоят цветы на 1 сентября. Цифры меня немножко удивили, мне кажется, они довольно скромные. Вот сервис FlowWow посчитал, что самые ходовые букеты — это 5 гладиолусов или 5 георгинов, это 2715 рублей и 2740 рублей соответственно. Ну вот не знаю, мода на такие букеты сохраняется у вас, как с букетами в этом году?
2: У нас было проведено голосование в родительском чате, и было принято решение в нашем классе покупать отдельные букеты. Кстати, сейчас, когда я брала перед эфиром кофе, напротив был цветочный магазин, и я быстренько посмотрела, какая стоимость там. Около 3000 рублей за букет. Не скажу, сколько конкретно цветков, но это нормальный такой среднестатистический букет, который было бы не стыдно подарить учителю. Вот около 3000 рублей он стоит. И я, кстати, сейчас после эфира поеду за цветами.
0: Ну вот обязательно ждем от тебя фотографию в чат, каким будет букет.
1: Значит, по опыту моей конкретно школы, первоклашки идут все с букетами индивидуально, потому что это и для ребенка, значит, событие, и фотографии понаделать. Дальше начинаются различные истории. С учителями-мужчинами всегда проблема, потому что вроде букет хочет подарить, но не подаришь.
0: А тебе хочется получить букет?
1: Мне не хочется получить букет. Я не испытываю, значит, симпатии к срезанным фитогениталиям, но дети 22-го года, выпущенные, додумались и дарили мне и другим преподавателям мужчины ананас, упакованный в обертку цветочную. Это и выглядит симпатично.
2: Отличный
1: ход. Это потом съесть можно. Хозяйки на заметку.
0: Я надеюсь, что родители твоих учеников нас сейчас слышат. Ну, действительно, набирают обороты тенденции на что-то менять вот эти вот стандартные первосентябрьские букеты, и часто это не подарки, а взносы в благотворительные фонды. Одна из самых известных таких акций — это «Дети вместо цветов». Мы записали несколько мнений родителей, которые поделились тем, что акцию вполне поддерживают, и мериться букетами уж точно больше не намерены.
3: Когда мы перешли в среднюю школу, в классе появилась потрясающая традиция, от которой мы в полном восторге. Теперь мы дарим учителю один красивый общий букет от всех. А сэкономленные деньги, кто сколько считает нужным, переводим на благотворительность. Я считаю это очень правильным движением. Давайте будем честны. Учителю просто не нужно 30 букетов в один день. А вот людям, попавшим в беду, помощь нужна всегда. Но главное, наши дети на личном примере приучаются к доброте, сочувствию и взаимовыручке. Цветы за неделю завянут, а сделанное добро останется навсегда.
4: В этом году моя дочь идет в 3-й класс. Мы решили, что не будем дарить цветы от себя, будем дарить общий букет от класса. В прошлом году мы уже участвовали в акции «Дети вместо цветов». В этом году я думаю, что мы как раз повторим этот опыт, потому что вышло очень здорово. Большой красивый букет учителю был подарен, и приличная сумма отправлена на благотворительность.
0: Больше 10 лет этой акции, начиналось все с поста одной московской учительницы, а теперь уже по всей России эта тенденция есть. Виталий Каримов у нас на связи, куратор акции «Уроки добра» фонда Хабенского. Виталий, приветствуем. Что в цифрах видите? Вот если брать динамику по годам, число пожертвований, суммы, они растут, или кто хотел, уже к этой механике присоединился, и какого-то роста и ждать не стоит?
5: Да, каждый год мы наблюдаем динамику по сумме пожертвований. Вот если условно в 2024 году мы собрали около 6 миллионов, да, то в прошлом году это уже около 10 миллионов. Да. Мы также от года к году видим увеличение количества учеников, родителей, которые знают об акции. Это уже такие сотни, да, тысячи классов. Вообще же за все время проведения акции мы собрали более 35 миллионов рублей, которые помогли нашим 220 подопечным. Вот. И по количеству классов это, ну, правда, там уже несколько тысяч классов, которые принимают участие из разных городов по всей России.
1: А в среднем какие суммы поступают? Вот сколько класс отправляет один на экономленного?
5: Смотрите, если про каждого индивидуально, то есть, да, как отдельные пожертвования, это примерно так же, как и в любые обычные дни от наших благотворителей. Это 300, 500, 1000 рублей, а целый, соответственно, класс, ну вот мы можем в среднем взять, там, умножить на 15, на 20, 25, 30, вот такую сумму, да, там больше десятков тысяч.

0: переводят один класс.
1: Виталий, коротко прямо, что нужно сказать детям в этот день, чтобы они тоже поняли смысл участия в этой акции?
0: Ну, вообще, в этом году наша акция проходит под слоганом «Добро передается», и, соответственно, есть возможность как раз от учителей, родителей передать как бы эту такую цепочку добра ребятам, рассказав о том, что они, во-первых, могут порадовать учителя тем, что подарят ему букет, при этом ребята получают праздничную атрибутику, да, как хорошие воспоминания. А самое главное, они помогают подопечным фонда, соответственно, вернуться к обычной жизни и также пойти в школу, учиться, продолжать свою нормальную жизнь.
1: Виталий, спасибо. Ну вот нам в чат пишут: всем удачи в новом учебном году, держитесь. Такой посыл, как будто мы все идем проходить препятствия. Тимур, как не относиться к учебному году, как к какой-то высоте, которую нужно брать?
2: Я думаю, что нужно радоваться, искать внутреннюю мотивацию. Это время, оно очень скоро пройдет. Пользуйтесь каждой секундой, минуткой, когда вы можете чему-то научиться, и взрослая жизнь еще не наступила со всех сторон.
1: Марин, ну хочется, по идее, сейчас давать тебе советы, как готовиться к учебному году, но ты для себя уже что-то сформировала. Как отнестись, может быть, легче просто к этому дню?
3: Вместе с вами я вошла в стадию принятия, и я просто попытаюсь следовать советам, которые только что озвучил Тимур, просто наслаждаться. И постараться помочь, если это необходимо, но не лезть с советами к своему ребенку.
1: Мудро звучит, ну а мы хотим пожелать вам всем, уважаемые слушатели, начать учебный год прежде всего с добрым настроем, с уверенностью и пониманием, что, наверное, любые, Тимур, подтверди, пожалуйста, конфликтные или околоконфликтные ситуации при грамотном настрое школа, семья, ребенок способны решить.
2: Да, даже если не способны решить, через пару лет это все будет восприниматься совершенно иначе. Не нужно включаться прям всеми своими нервными клетками в каждую маленькую мелкую проблемку.
1: Ом. Ну и вот песню для старта года мы подобрали такую нетипичную школьную. Не будем сейчас слушать, чему учат в школе. Это вы все еще завтра обязательно услышите, а скорее философскую. Всем желаем с добром начать этот учебный год.

0: желанию добра.
1: С вами были Тимур Чернов, Вита Лахова и Марина Лаптева. Это был чат с учителем. Надолго не прощаемся. Обязательно встретимся в следующий понедельник.
0: Авторская программа Юрия Таманцева. Интервью со статусными гостями. Острые темы, неудобные вопросы. От экономики и технологий до образования и здравоохранения. В каждом выпуске разбор конкретной проблемы, поиск сути и возможных решений. Таманцев. В итоге. По вторникам и четвергам в 15:10. РБК. Коллекция.
2: Металлургия стала самой высокооплачиваемой отраслью этого лета в России. Средняя предлагаемая зарплата достигла 208 тысяч рублей. Такие данные РБК предоставил сервис Авито Работа. На втором месте транспортное машиностроение. Там предлагают в среднем 166 тысяч рублей в месяц. На третьем строительство почти 147 тысяч. В пятерку также вошли техническое обслуживание и ремонт оборудования, а еще производство промышленных станков.
3: Кино с Еленой Фоминой. Обзоры новинок кинопроката и новости индустрии.
4: Есть три повода поговорить о еде в кино. Первый и главный. 3 сентября в наш прокат выходит «Тони» – вольная глава из юности Энтони Бурдена, легендарного гастрономического культуролога. 19-летнего Тони исполнил молодой актер Доминик Сесса, многообещающий голливудский талант. А его наставника, сурового шефа, сыграл сам Антонио Бандерас. Тони – это Майкл в кулинарной среде. В центре внимания суперзвезда на раннем отрезке жизни, перед всемирной славой. Вот и герой этого фильма начнет с мытья посуды и постепенно втянется в хаос профессиональной кухни. Частично картину снимали в Провинстауне, где молодой Бурден когда-то и получил первый ресторанный опыт. Будет не лишним предупредить, что «Тони» не классический байопик, а скорее солнечная история взросления, и реальные воспоминания там смешаны с вымыслом. В ожидании премьеры для аппетита я буду смотреть «Сны Дзиро о суши» Дэвида Гелба. Кино о

0: совершенстве. Шеф Дзиро Оно десятилетиями готовит суши в крошечном токийском ресторане на 10 мест. Когда-то он был отмечен 3 звездами Мишлен. В кадре блеск рыбной чешуи, теплота риса и движение ножа в руках мастера, как музыкальный номер. Неслучайный саундтрек, повторяющийся и усложняющийся мелодический ряд, рифмуется с искусством шефа Дзиро. За его историей постепенно проявляется другая – о сыне великого повара, которому однажды придется занять место отца. Рекомендую вам не упустить эту картину. Более чувственный опыт гастрономии дают «Пряности и страсти» шведа Лассе Халльстрема, мелодрама о столкновении культур Франции и Индии. В фильме блистает англичанка русских кровей Хелен Миррен. Вся еда на экране не бутафорская, настоящая и съедобная. Главный секрет фильма – глобальные гуманистические ценности. Такое кино всегда рассказывает больше, чем о кастрюлях на огне и десертах на тарелках. Это все сюжеты о ремесле, о семье и творческом становлении, обретении смысла жизни. Ведь нет ничего более определяющего, чем способность человека проявить преданность делу всей жизни, как бы оно ни обжигало и не ранило в процессе. До встречи в кино и на радио РБК.
1: Кино с Еленой Фоминой.
2: Вот 20% ипотека кажется как приговор.
3: Начинать надо с небольшого капитала. За 3 миллиона в Москве можно купить апартаменты 10 метров. Завтра перепродаж.
2: Зумеры, не отчаиваемся, вкладываем все свободные деньги в недвижимость.
4: Недвижимость с Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего. Каждый вторник в 16:10 на радио РБК.
5: Что это было?
6: В эфире.
7: Сейчас явно есть тренд на так называемый Shadow AI, когда сотрудники сами распробовали, что могут публично доступные модели, и сами, без ведома компании, часто, иногда с разрешения, пользуются сторонними нейросетями в работе. Расскажи, пожалуйста, как вы у себя с этим работаете? Есть ли у вас какие-то прямые запреты?
8: Ну, запретить здесь сложно. Должны быть политики, да, должны быть, ну, работа. Во-первых, у нас образование не успевает. Люди должны понимать, а что вот где чувствительные данные, где нечувствительные данные, где есть действительно большие риски. У нас это более зарегламентировано, оно зарегламентировано вообще относительно любых разработок, инструментов, которые мы используем и так далее. Да, и люди к этому привыкли, действительно ответственно относятся.
7: Ну, то есть вы, например, какой-нибудь ChatGPT и Claude вы, наверное, не используете?
8: Ну, в определенных форматах Claude мы можем использовать, угу. Но там есть очень четкие регламенты, где,
7: как, сюда ходи, каких... Сюда не ходи.
8: Да, абсолютно.
4: Вице-президент лаборатории Касперского по развитию бизнеса в России и странах СНГ Анна Кулашова в программе «ИИ в деле».
1: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по понедельникам в 16:10.

0: Новости. Инвестиции и рынки. Аналитика. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: С обзором главных событий дня Артем Самойлов. Владимир Путин провел серию встреч на полях ШОС в Бишкеке. Нарендре Моди он заявил, что Россия движется к мирному урегулированию ситуации на Украине. Си Цзиньпином глава государства обсудил перевод безвизового режима на постоянную основу. На встрече с Касым Жомартом Такаевым отмечен рост товарооборота и гуманитарных связей. Такаев назвал Россию основным торговым и инвестиционным партнером Казахстана. Владимир Путин и Никол Пашинян обсудят двустороннюю повестку на полях ШОС. Дмитрий Песков назвал это прекрасной возможностью для разговора на высшем уровне. Москва уверена, что сотрудничество с Россией приносит Армении большую выгоду. При этом решение о будущем страны должен принимать армянский народ. «Мы не хотим быть армянами больше, чем армяне», — подчеркнул Песков. Евросоюз захватил еще одно судно теневого флота, как заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас. Танкер MV «Сан»

0: взят на абордаж в Средиземном море силами операции «Ирини» для проверки флага. Это шестой досмотр за последние месяцы. Тему обсудят министры обороны ЕС в Ирландии в этот вторник. Москва называет такие действия пиратством и обещает ответные меры. Таиланд с 15 сентября сокращает безвизовое пребывание для иностранцев с 60 до 30 дней. Постановление опубликовано в правительственном вестнике. Для россиян действует двустороннее соглашение о 30-дневном безвизовом въезде. Продление еще на 30 дней возможно через иммиграционную полицию. Число въездов через аэропорты не ограничено. Через сухопутные переходы не более 2 в год. Лионель Месси объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины. Он назвал решение болезненным, но своевременным. Месси – чемпион мира 2022 года, лучший бомбардир в истории Барселоны и сборной Аргентины. Ему 39 лет, он единственный восьмикратный обладатель золотого мяча. За сборную он провел 207 матчей и забил 125 голов. В команде заявили, что его наследие навсегда останется в сердцах. Больше новостей на сайте РБК.
1: Вы слушаете радио РБК, в студии Александр Ляпин. И в ближайшем часе все главное о ключевых событиях понедельника.
2: Радио РБК. Картина дня.
1: Российские власти временно разрешили продавать на заправках топливо классом ниже Евро-5. Правительство приняло соответствующее постановление. Мера будет действовать с 1 сентября по 30 июня следующего года. Тем временем ситуация с горючим в регионах становится разнонаправленной. Пока на юге пытаются вручную регулировать цены, в центральной России, напротив, ослабляют ограничения. Ну а в Сибири участники рынка до сих пор не могут договориться о поставках. В каких регионах водителям стало легче, а где ситуация противоположное.
3: Начнем с тех субъектов федерации, которые дольше всех испытывают нехватку бензина. Речь идет о Крыме и Севастополе. Там, как объявили местные власти, 1 сентября с 9 утра на заправках сетей ТЭС и АТАН 95-й бензин будет поступать в значительно большем объеме, чем был до этого. Как говорил глава Крыма Сергей Аксенов, цены на стеллах этих заправок по всему Крыму составят не выше 100 рублей за литр, и власти работают в одной связке, имеется в виду Крыма и Севастополя. Михаил Развожаев, губернатор, объявлял, что с 1 сентября подобные меры ведутся и там тоже. Тем самым начинают реализовываться федеральные решения о том, чтобы снижать стоимость горючего, но пока это только часть пути, и рано говорить, что вопрос закрыт, подчеркнул глава Крыма Сергей Аксенов.
4: 92-е дистопливо будет пока в дефиците, определенное количество времени, но следующие все объемные партии, которые будут поступать с ценой на стеле не выше 100 рублей. Поэтому с 9 утра с интерактивной картой, пожалуйста, сверяйтесь. Бензин будет в объеме недостаточном по сравнению с мирным временем, но в большем объеме значительно, чем было в предыдущие периоды. Был действительно форс-мажор, то есть 92-м бензином, чтобы было понимание, то есть как бы никто никого не обманывал, но вопрос был простой, недостаточный объем был в продаже, поэтому люди для себя эффекта с точки зрения стоимости бензина 100 рублей в достаточном количестве для себя не увидели. Подобного не повторится. Данное решение пока на этой неделе будет касаться только заправок ТЭСа и АТАНа. В ближайший период буквально бензин со стоимостью не выше 100 рублей на стеле появится в том числе и у небольших операторов.
3: Но кое-где ситуация все-таки выправляется. Власти Калужской области объявили, что им удалось стабилизировать поставки топлива в регион, поэтому с 1 сентября там отменяют ограничения чет-нечет. Это когда по четным дням можно заправлять автомобили, чьи госномера начинаются с нуля, двойки, четверки, шестерки или восьмерки, а по нечетным с единицы, тройки, пятерки, семерки и девятки. Отпускать топливо там, в Калужской области, будут и в бак, и в канистру, но все-таки в рамках лимитов, рассказал нам глава региона Владислав Шапша.
5: QR-кодов у нас не было никогда, ограничений по дизелю также не было. По бензину действительно у нас были введены ограничения, связанные с режимом заправки четные и нечетные дни, в зависимости от первой цифры государственного номера автомобиля. И этот запрет мы действительно с 1 сентября отменяем. Выстраиваем логистику с компаниями. У нас на все бензины были ограничения, связанные с заправкой чет-нечет. Сейчас все эти ограничения мы снимаем. Лимиты, которые установлены на заправках различных по количеству литров, которые можно заправить в автомобиле, эти лимиты на заправках остаются. Чет-нечет убираем. В случае изменения ситуации, если на рынке региона не будет хватать топлива, мы увидим существенное ухудшение ситуации, мы вернемся к рассмотрению этого вопроса.
3: Сложности с обеспечением населения бензином сохраняются в Новосибирской области. Об этом заявил губернатор региона Андрей Травников на оперативном совещании правительства. Его заместитель тогда же доложил, что на прошлой неделе во взаимодействии с компанией «Газпромнефть» удалось увеличить лимит по бензину на 300 тонн ежедневно, что позволило увеличить количество работающих заправок собственной сети АЗС этой компании. Местные власти при этом еще в середине августа совместно с независимыми нефтетрейдерами

0: и региональными сетями АЗС договорились ограничить цены на топливо. Мы об этом рассказывали в нашем эфире. Так вот, председатель Совета директоров и совладелец новосибирской сети АЗС «Прайм» Геннадий Панкеев присоединился к этому соглашению, но ситуация, по его словам, с тех пор не изменилась, и горючее от производителя не идет.
1: Заправиться нельзя, потому что бензина нету. Когда мы подписывали соглашение, там было прописано, что соглашение действует в отношении бензина, который «Газпром» нефть нам поставляет. Оно нам не поставляет бензин. Только дизельное топливо. 92-95 нет. На некоторых независимых, если удалось им дорогой бензин купить, они им торгуют по 130, по 120, по 150. На череде, естественно, нет таких заправки, но кто-то заезжает. Мы хотели просто показать, что если нам будут поставлять топливо, то мы не собираемся завышать цены, что никогда по большому счету не делали.
0: Вице-премьер Александр Новак в понедельник провел очередное совещание с участием Минэнерго, Федеральной антимонопольной службы и участников рынка. Он поручил профильному министерству и ФАС усилить контроль за образованием цен на независимых АЗС и дополнительно отслеживать динамику цен. Также зампред правительства призвал действовать превентивно, своевременно выявлять потенциальные риски и оперативно принимать меры для того, чтобы предотвращать дефицит топлива и все-таки, чтобы ситуация на рынке стабилизировалась.
2: О разнонаправленной динамике топливного кризиса в российских регионах рассказал Владимир Расулов. Ну а бензин стандарта ниже Евро-5 стал появляться на заправках уже с понедельника. По данным портала Инфотек, Евро-4 заметили на АЗС Татнефти в нескольких регионах. Мы отправили запрос в пресс-службу компании. Сейчас, чтобы узнать, какой именно стандарт используют на заправке, нужно запросить документацию у сотрудников. В Минэнерго заявляют, что АЗС продолжит предоставлять потребителям полную информацию об экологическом классе реализации реализуемого бензина. Таким образом, граждане смогут самостоятельно принимать решения о выборе топлива с учетом его характеристик, убеждены в министерстве. Ну а долгосрочные подходы госполитики в области соблюдения экологических требований бензина сохраняются, добавили в Минэнерго. Вице-премьер Александр Новак ранее заявлял, что доля топлива класса ниже Евро-5 на российском рынке будет незначительной, менее 10%. Сегодня нестандартный разговор. Обычно мы спрашиваем о будущем футурологов, а сегодня поговорим о будущем самих футурологов и футурологии как дисциплины. Искусственный интеллект уже умеет искать слабые сигналы, выявлять тенденции и тренды, сопоставлять огромные массивы данных и строить сценарии быстрее, а иногда и точнее человека. Значит ли это, что через 30, 50 или 100 лет прогнозирование станет машинной услугой? И кто тогда будет решать, какое будущее считать желательным? Об этом поговорим с футурологом, основателем и управляющим партнером компании MindSmith Русланом Юсуфовым.
3: Образ будущего.
2: Руслан, я хочу начать с парадокса. С одной стороны, сегодня инструментов прогнозирования становится все больше, они становятся мощнее. С другой стороны, само будущее кажется все менее предсказуемым. О чем это говорит? Футурология выходит в свой золотой век или, наоборот, приближается к пределу своих возможностей?
4: Хороший вопрос и хороший угол. Я думаю, запрос на футурологию и в широком смысле на любые механизмы, которые позволяют в эпоху неопределенности хоть немножко приоткрыть завесу тайны, что же там будет, запрос на это будет больше. Другой вопрос, мы хотим на них отвечать при помощи науки, или мы хотим по звездам получать ответы, или мы хотим поддакивание нашим убеждениям, потому что это же тоже снимает тревожность. И самый-самый главный вопрос, сколько там человека останется в этом прогнозе, в этом представлении о прекрасном или ужасном, потому что, ну, действительно, мы можем представить мир, в котором будущее детерминировано, оно предопределено, потому что оракул Илона Маска точно знает, куда мы пойдем. Никаких отклонений нет, и за счет этой детерминированности мы и обеспечиваем стабильность общества. Все знают, что будет через 100 лет, но никакого влияния на это оказывать не могут.
2: Хорошо, футурология останется, фиксируем это. Что кардинально в ней изменится с появлением искусственного интеллекта?
4: Я думаю, здесь две развилки. Одна развилка — это еще больше заблуждений. Мы будем получать все те же галлюцинации, которые имеем сегодня в других аспектах. Мы будем чуть больше доверять решениям, под которыми нет основания, верить в них. И здесь возникает вопрос самосбывающихся пророчеств, потому что у нас есть оракул, который рассказывает, как будет, мы начинаем в это верить, и мы начинаем это создавать. Другой вопрос — это действительно здравое использование искусственного интеллекта в ситуации обработки огромных объемов данных, корреляции, скрытых зависимостей и, по большому счету,

0: что это широкое интеллектуальное применение в той части, которую человек просто не может своим мозгом объять. То есть у нас появляется возможность анализировать, коррелировать, но, наверное, за методами, как мы это коррелируем и анализируем, и выводим свои прогнозы, все-таки должно стоять человеческое суждение.
1: Это хорошо, что ты сказал про методы. Вот как была футурология очень упрощенно устроена раньше? Автор выпускает книгу, или команда исследователей выпускает какой-то годовой отчет, который часто устаревает быстрее, чем остывает бумага, на котором мы его распечатали. Может ли прогнозирование превратиться из вот такой совокупности ситуативных документов в постоянно обновляемую модель?
0: Да, возможно, конечно. Утро наступило, пришел новый сигнал, и мы обновили, потому что новая переменная появилась в этой парадигме. Другое дело, ты пытаешься понять какую-то субстантивную часть, станет ли она лучше, или ты пытаешься задать вопрос о том, насколько часто мы будем модель обновлять. Да хоть каждую минуту мы ее можем обновлять. Другой вопрос, что она несет за собой.
1: Не станет ли это просто информационным шумом?
0: Конечно. Информационный шум или, знаешь, утренняя методичка для SEO, как ему правильно жить в новом мире, может происходить хоть еженедельное обновление, хоть ежедневное обновление, но она будет тяготеть к определенным байесам. С другой стороны...
1: Настройкам,
0: искажениям, заблуждениям или корректировкам прекрасного, конечно, можно хоть раз в день обновлять. Другое дело, мы конструируем будущее или мы его прогнозируем?
1: Мы с тобой заговорили о вот таком системном прогнозировании. Сейчас в некоторых компаниях уже применяются подобные системы. Мы собрали несколько примеров, где искусственный интеллект действительно применяется в стратегическом прогнозировании, а его эффект можно хотя бы частично измерить.
2: Компания Shaping Tomorrow создала систему мониторинга на основе искусственного интеллекта для суверенного инвестиционного фонда с портфелем свыше 350 миллиардов долларов. Алгоритмы постоянно ищут слабые сигналы, оценивают, какие долгосрочные тенденции набирают силу и следят за признаками геополитической эскалации, например, вокруг Тайваня. Вместо разового обзора получается постоянно обновляемая карта рисков. Эксперимент, проведенный Лондонской школой экономики и Массачусетским технологическим институтом совместно с Федеральным резервным банком Чикаго, показал, что применение искусственного интеллекта повышает и точность прогнозирования. В эксперименте участвовал 991 человек. Люди прогнозировали 6 реальных показателей – от курса доллара до числа коммерческих рейсов. Участники с более мощными и помощниками показали результат почти на 28% точнее контрольной группы, где применялись более слабые ИИ модели. Исследовательница Джана Лу устроила и еще одну проверку. Дала моделям 500 реальных вопросов с платформы коллективного прогнозирования Merkulas о политике, экономике, технологиях и других событиях. Лучшие модели оказались точнее коллективного прогноза обычных пользователей, но группа самых успешных прогнозистов Merkulas все еще заметно обошла ИИ. Некоторые компании делают футурологические прогнозы, по сути, услугой по подписке. Платформа Future Platform предлагает организациям специализированного ИИ-футуролога. Он работает с отобранной экспертами базой и более чем 70 тысячами аналитических отчетов, строит сценарии и ищет связи между тенденциями.
1: Во всех этих примерах мы видим, что искусственный интеллект там добавляет точности, мощности и так далее, но все-таки во всех этих случаях речь идет о сравнительно краткосрочном прогнозировании. Это месяцы и годы. Но если мы говорим о десятилетиях, 30-50 лет, можем ли мы перекладывать вот ту методологию, которая применяется здесь, на более долгосрочное прогнозирование?
0: Видишь ли, в чем дело? Прогнозирование не равно футурология. Футурология, на мой взгляд, про то, как может быть. А прогнозирование, оно про то, как будет с высокой степенью вероятности. Мне кажется, когда мы думаем о горизонтах десятилетий или горизонтах поколений, нам очень важно понимать, как может быть и что из этого наше. Потому что из сегодняшнего дня мы можем начать строить ту реальность, которая нам ближе, а не смотреть на вероятности. Потому что в случае вероятности мы с тобой щепка, которая плывет по реке, и мы знаем, куда нас вынесет. А в случае конструирования будущего мы с тобой субъекты. Мы с тобой все еще понимаем какие-то реперные точки, понимаем, где нам нужно выбрать определенную развилку и пойти по своему пути. Но в данном случае, мне кажется, очень важно думать о последствиях третьего или, может быть, даже четвертого порядка. Потому что, ну, условная такая система, она может рассказать, что биотех будет развиваться, и органы могут печататься, И люди будут жить дольше благодаря этим органам. Мы с тобой сегодня, понимая, что последние 20-30 лет мы пришли к определенным подписочным моделям, мы должны сегодня

0: задуматься о том, а кому эти органы будут положены. Они расколят общество на тех, кто будет жить долго, и плебеев, которые будут, может быть, по подписке у Амазона печень получать, и что они за эту подписку отдадут. И вот если мы не задаем этот вопрос, то тогда мы приходим в мир, в котором технология разовьется, она будет доступна, но как она повлияет на социально-экономические практики, или как она с точки зрения сегодняшней нравственности или представления о прекрасном сломает общество и приведет нас в утопию или антиутопию, это остается за границами этого анализа.
1: В связи с этим вопрос, а как изменится роль футуролога? Вот у нас машина там собирает данные, слабые сигналы, может их анализировать, может даже какие-то сценарии примерные расписывать, и, кстати, очень неплохо. Футуролог для чего нужен?
0: Для разных целей нужен футуролог.
1: Например?
0: В истории, когда футуролог — это придворный бигтеха, футуролог является легитиматором позиции бигтеха. Это пиарщик такой стратегический. В ситуации, когда футуролог находится на службе у государства, футуролог помогает решить государственные задачи в рамках определенной картины мира. Здесь можно подумать и про Штаты, и про Китай. Там огромное количество think-tank'ов. В Штатах, например, они обычно связаны и с разными индустриальными направлениями, и с определенной аффилированностью с партиями. Поэтому вот штатовская школа футурологии, она про плюрализм мнений. Давайте наберем разных тезисов и потом слепим из них какую-то конструкцию, которую можно отпускать в паблик или которую можно брать на флаг и нести ее. Китай, там гораздо меньше плюрализма, но Китай идет по пути конструирования будущего. Вот мы видим определенный путь, и этот путь для нас хорош, и мы к нему будем стремиться, поэтому футурологи здесь нужны для того, чтобы проанализировать условно, а что нас к этому пути не приведет, или а какие будут дизрапторы на пути, которые не позволят нас туда привести.
1: Помешают нам.
0: Помешают, да. В ситуации, например, со школой футурологии Залива и Ближнего Востока, там вся история про то, что будущее — это удел. И это будущее элит на самом деле, и это про переход от углеводородной экономики к независимости. Поэтому в зависимости, опять же, от задач того стейкхолдера или той системы, в которой футуролог работает, это очень разное прикладное значение.
1: Если мы представим себе, что вот эти машины, системы прогнозирования и футурологии принадлежат либо государствам, либо крупным корпорациям, мы понимаем, что они начинают не просто предвидеть будущее, но и они определяют, а какие варианты этого будущего можно представить общественности,
0: да.
1: А какие можно не представить. Означает ли это, что футурология становится частью инфраструктуры власти?
0: Ох, ну ты загнул. Прям футурология становится частью инфраструктуры власти. Знаешь, футурологии пока никто не учит, в вузах этих нету курсов специальных. Вот,
1: а надо?
0: Наверное, нужно об этом думать и говорить. Вот кажется, что футуролог — это некая сборная такое понятие, очень резиновое, куда мы можем положить очень разных экспертов, очень разные области экспертизы. Футуролог должен быть и фасилитатором, и аналитиком, и, наверное, еще и философом должен быть для того, чтобы иметь возможность эту рамку нравственности накладывать на свои прогнозы. Должен ли он служить государству? Ну, я бы иначе поставил вопрос. Да, у государства должен быть футуролог, который ему служит. Или у корпорации должен быть футуролог, который ему служит. Потому что это инструмент для управления рисками. Для того, чтобы увидеть на этом столе чуть больше элементов пазла. Но должен ли каждый футуролог отслужить? Ну, наверное, нет. Наверное, это чуть другая позиция.
1: А вот представим себе, что все-таки действительно футурология и стратегическое прогнозирование становится на службу и корпораций, и государства. Мы попадаем в ситуацию, когда государство и корпорация с одной стороны прогнозируют будущее, с другой стороны могут влиять на принятие решений, которые, в свою очередь, это будущее формируют.
0: Великолепный заход, да.
1: Мы здесь возвращаемся к самосбывающимся пророчествам, о которых ты сказал. И не получается ли, что мы попадаем вот в этот порочный круг?
0: Ну, я тебе больше скажу. Ты сейчас описываешь ситуацию, которая и так происходит последние много
1: лет. Без футурологии, без искусственного
0: абсолютно.
1: Интеллекта.
0: Абсолютно. Но дальше мы можем попасть в ситуацию, когда механизмы власти настолько меняются, что мы под основанием своих принятых решений имеем чьи-то другие цели. В какой-то момент мы вообще должны будем отойти в сторону и все функционирование общества переходит, ну, не то чтобы в руки искусственного интеллекта, а скорее он переходит на другие рельсы, но этими рельсами и этой инфраструктурой владеет десяток крупнейших компаний по всему миру. И здесь мы прямым путем приходим в киберпанк, там, не знаю,

0: Гибсона, где есть мегакорпорации, где государство, они где-то живут вот в физической среде, но на самом деле всем рулят те, кто имеют возможность производить вычисления, связанные с интеллектом.
1: Представим, что через 20-30 лет у человека появится личная его система, которая будет прогнозировать его здоровье, его карьеру, его отношения с близкими и так далее. Назовем это такой персонализированный футуролог. Во-первых, как считаешь, действительно ли мы к такому можем прийти?
0: Да, я думаю, не 20-30 лет. Уже сегодня у миллионов людей есть кривой, косой, ведро из гаек, опенсорсное, но какой-то и агент, который за них там делает покупки, принимает какие-то решения или что-то советует.
1: А вот это делает человека свободнее или как раз делает его тоже рабом?
0: Я все время в таком случае вспоминаю замечательный эксперимент 24-го года в МГУ. Нейробиологи, они вживили крысе импланты в голову, и крысой можно управлять удаленно. Она кнопочку нажимала. Кнопочка бинарная. Либо да, либо нет. Потом этой крысе подключили генеративный ИИ, и получается, что система крыса плюс ИИ может отвечать на любой вопрос о мироздании вообще. Там, в таком году открыл Колумб Америку, и она нажимает «да». С точки зрения внешнего наблюдателя, это крыса на максималках. Но как только ты забираешь этот внешний мозг, крыса деградирует до своего предыдущего состояния. Поэтому с точки зрения крысы, как субъекта внутри системы, ничего не поменялось. Крыса даже не понимает, что происходит. Но крысой кто-то начинает управлять в этой системе. Поэтому здесь возникает куча вопросов. Кто нам это советует? Какую часть своей субъектности мы отдаем? И не превращаемся ли мы в людей, которым разучились читать книжки и залипли в ленте?
1: Мой финальный вопрос. Что из будущего уже началось, но мы этого еще не заметили?
0: Я думаю, массовое делегирование наших решений, оно началось как раз в ситуации, когда мы перестали думать. Менеджер поручил своему сотруднику написать отчет. Сотрудник написал его с ИИшкой и переслал менеджеру. Менеджер запихнул отчет в любую там нейросеть, получил ответ, скинул своему помощнику. Получилось, что люди занимаются копипастой, перекидывая друг другу Ctrl-C, Ctrl-V, не имея никакой субъектности в этом решении. Сколько нам нужно месяцев, чтобы у нас думалка деградировала, и сколько нужно времени, чтобы передачи между людьми не нужно было, потому что агенты могут сами себе друг другу там передавать. Так что я думаю, что наш ключевой вопрос — это сохранение субъектности, которая, возможно, расколет мир на думающих и очень несчастных людей. Как ни странно, мы с тобой говорим про технологии, но неизбежно возвращаемся к вопросам, которые всегда поднимались и до сих пор не решены.
1: Вот такая развилка от футуролога Руслана Юсуфова. Сегодня мы говорили о будущем футурологии, но на самом деле, как мне кажется, о границе между знанием и влиянием. Чем мощнее становится машина прогнозирования, тем важнее не только их точность, но и то, кто задает им вопросы, какие данные они считают значимыми и кто выбирает из предложенных сценариев. Поэтому футуролог будущего, возможно, будет не пророком, а человеком, который сохраняет множественность вариантов и не дает наиболее вероятному сценарию стать единственно возможным. Это был «Образ будущего». Я Александр Ляпин. До встречи. У меня в гостях был футуролог Руслан Юсуфов.
2: В эфире «Фуди» и я, ресторанный критик Александр Пигрев. «Фуди» — это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления. Добро пожаловать. Сегодня мы в Петербурге, на Большой Морской, в ресторане «Персимон». И это ресторан, где Восток показывает как красивую, взрослую и очень городскую историю. Без лишней декоративности, но с огнем, специями, натуральным мрамором и очень точным чувством вкуса. Широкая лестница, парадная. Дальше портал из турецкого мрамора, зеркала, мягкий свет, главный зал с видом на Большую Морскую. Потом бар и более камерное пространство. За проектом стоит ресторатор Алексей Алексеев. И это чувствуется сразу. «Персимон» он собирает Ближний Восток и Среднюю Азию в своем авторском прочтении. Не музейном, а в сегодняшнем и очень живом. Меню логично начинается с мезе. И это именно тот формат, где хочется заказывать стол и пробовать все подряд. Вяленые оливки с перцем, печеный каймак, дзадзики, лабне с копченым виноградом и хумус из персидской чечевицы. Далее классика региона. Далма, аджаб сандал, печеный баклажан с мятным сыром, шаверма в разных версиях, лахмаджун и пиде. Формы знакомые, интонация уже другая. Более городская, собранная, уверенная. Супы продолжают общую траекторию. Шурпа, лагман, арабская рыбная мадруба,

0: Главное сердце персимона – это открытый огонь. На нем делают кебаб, шашлык, говяжьи ребра, креветки с соусом из овощей гриль. И вот тут ресторан звучит особенно убедительно. Потому что «Восток без огня» – разговор не до конца. Итог. Персимон – это «Восток» в петербургском вайбе. С открытым огнем, мизе, хорошим вином и вечером, который не хочется ускорять. Это «Фуди». И я, Александр Пигарев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений. Услышимся!
1: Вывод какой? Скидывать по любой цене или нет?
2: Мое мнение всегда, если есть хоть какой-то риск, лучше от него избавиться. То есть лучше недополучить, лучше чуть-чуть потерять, чем пожертвовать ради собственной жадности вообще всеми.
3: Инвестиционный час. Разбираем ключевые события и их влияние на рынки вместе с экспертами. Что стоит за движениями котировок? Какие инвест-идеи определяют день? На что обратить внимание? Стратегии, сценарии, аналитика. Главное, что должен знать инвестор сегодня. По будням в 17:10. Библиотека РБК.
4: Здесь мы собираем книги первых лиц.
3: Что читает управляющий партнер «Спектр Консалтинг Групп», эксперт школы управления РБК Артур Цыкунов.
5: Роберт Грин «Законы человеческой природы». Это вообще лучшая книга, которая лет за пять была. Это толстенный такой том, 900 страниц мелкого текста про всю психологию. Там описаны все наши паттерны, почему мы так себя ведем, зачем и что с этим делать. От Рима до современной истории. То есть паттерн, пример, объяснение, тебе прям разжевывают, все понятно. Это супер рабочая штука.
4: Роберт Грин «Законы человеческой природы».
6: Нахождение среди людей вызывает в нас тревогу и неуверенность в том, что о нас думают окружающие. Испытывая такие эмоции, нам очень трудно наблюдать за людьми. Мы слишком заняты собственными чувствами и оцениваем слова и поступки людей на личном уровне. Нравлюсь я им или нет? Но законы помогут избегать таких ловушек. Вы поймете, что корни эмоций и психологических проблем уходят порой очень глубоко. Люди испытывают желания и разочарования, возникшие за годы и десятилетия до вас. В какой-то момент на их пути появились вы и просто стали удобной мишенью для их злости или досады.
3: Библиотека РБК.
4: Заведующая Элина Тихонова.

обзором главных экономических событий дня Артем Самойлов. Антон Силуанов и Скотт Бессент обсудили финансовое взаимодействие на полях G20. Встреча прошла в Эшвилле. Глава российского Минфина заявил, что двадцатке необходимо вернуться к роли механизма финансовой координации. По его словам, мировая экономика сталкивается с геополитической фрагментацией и ростом госдолга. За 4 года глобальные процентные расходы выросли примерно на 50%. Правительство временно разрешило продавать на АЗС топливо ниже стандарта Евро-5. Как сообщили в Минэнерго, мера будет действовать с 1 сентября по 30 июня 2027 года. В розницу допустят бензин и дизель классов от Евро-2 до Евро-5. Это должно снизить риски дефицита и повысить устойчивость поставок. АЗС обязаны информировать покупателей об экологическом классе топлива, чтобы те могли делать осознанный выбор. Пространство для снижения ключевой ставки сузилось, как заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин. Это отразилось в новом прогнозе. Средняя ставка в 2027 году ожидается на уровне 13-15% вместо прежних 10,5-12,5%. Вклад топлива в инфляцию в этом году регулятор оценивает примерно в 1,5 процентных пункта. Дальнейшие решения будут зависеть от фактической ситуации. Российским операторам разрешили запускать сети 5G. Как сообщили в Минцифры, Госкомиссия по радиочастотам выделила МТС, Мегафону, Т2 и Билайну полосы по 90 МГц в диапазоне 4630-4990 МГц. В городах-миллионниках сети должны появиться в самое ближайшее время. С 2027 года начнется переход на отечественные базовые станции. Полное покрытие в крупнейших городах до конца 2028 года. Самым подорожавшим товаром в мире в августе стало какао, рост на 28,22%. По данным ICE Futures и других бирж,

сахар подорожал почти на 20%, пшеница на 17%. Среди промышленных товаров лидирует битум, плюс 21%. Сильнее всего подешевел гидроксид кобальта, минус почти 17%. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере Макс.

0: Реклама.
1: Восточный экономический форум – ключевая международная площадка, где обсуждают развитие экономики Дальнего Востока и расширение международного сотрудничества со странами АТР. С 1 по 4 сентября на радио РБК прямые включения, эксклюзивные интервью, аналитика в реальном времени. РБК. Слушай главное. Партнер трансляции – автомобильный бренд «Волга», ООО «Дистрибьютор легковых автомобилей».
2: Весь нефтегаз будет здесь. 14-17 сентября. Тюмень. Промышленно-энергетический форум ТНФ. Подробности на oilgasforum.ru. 18+.
3: Новости, ключевые события и их влияние на вас. Подводим итоги дня вместе с экспертами в программе «Что это значит?»
4: По будням с 6 до 9 вечера.
5: Повтор программы.
6: Вы слушаете радио РБК, в студии Александр Ляпин, и в ближайшие полчаса все главное о ключевых событиях понедельника.
5: Радио РБК. Картина дня.
6: Безвизовый режим между Россией и Китаем может стать постоянным. Москва готова к такой работе, об этом заявил Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита ШОС в Бишкеке. По словам президента, за первое полугодие турпоток между двумя странами вырос на 43%.
7: Деловым и гуманитарным контактам, несомненно, способствует практика безвизового режима на 30 дней. Об этой инициативе вы объявили год назад, как раз 2 сентября, на нашей встрече в Пекине. Мы ее поддержали, и сейчас такой порядок действует до конца 2027 года. Результат не замедлил сказаться. Турпоток увеличился за первое полугодие сразу на 43%. Готовы к совместной работе по переводу безвизового режима, если китайская сторона сочтет это возможным и полезным на постоянной основе.
6: В первый день форума прошли встречи на высшем уровне в формате ШОС+. Участвовали страны-члены объединения, наблюдатели, партнеры по диалогу и представители международных организаций. Кроме главы КНР, Владимир Путин провел переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. 1 сентября планируется заседание Совета глав государств, членов организации. Впрочем, сейчас роль ШОС – это скорее международная площадка для диалога, но точно не центр принятия решений, отметил ранее в нашем эфире доктор политических наук, профессор факультета политологии Государственного академического университета гуманитарных наук Владимир Кратков.
8: Я бы сказал, действительно, саммит все-таки юбилейный, 25 лет – это большой такой знаковый период, и можно подводить определенные итоги. Сказать, что прямо это такой центр принятия решений, который мог бы эффективно влиять, например, на вопросы мира и войны, ну, наверное, нет. Потому что, например, Иран входит в ШОС, но война идет. Россия входит, Белоруссия входит, украинский кризис. То есть даже ближайшие, что называется, вот сопредельные государства, с ними происходят конфликты. Поэтому попытки, да, это все-таки платформа, это площадка, там знаковые игроки, что-то удается, но вот если глобально относительно таких больших конфликтных военных противостояний, то скорее нет, чем да.
6: Я напомню, что ШОС изначально формировался как такая организация, больше направленная на решение вопросов безопасности. Терроризм, экстремизм, киберпреступность и так далее. Кажется, что в этом направлении какие-то подвижки есть. Если говорить про экономическое взаимодействие, есть ли здесь какие-то подвижки? Вот я смотрю, доля торговли внутри ШОС в 2015 году была 9%. В 2025 году там в районе 16-17%. Кажется, что не очень сильный рост.
8: Ну, рост не очень сильный, действительно, но с другой стороны, надо говорить о том, что действительно у каждого игрока есть свои интересы экономические. Например, сейчас вот актуально для российского политического руководства говорить о проекте «Сила Сибири-2», ну, имеется с китайской стороной. Вот этот вопрос будет подниматься, он уже идет, и эта площадка как раз обсудить это. Дальше, кстати говоря, следующий саммит БРИКС через почти 2 недели. То есть вот такая динамика, она, в принципе, может стимулировать решение каких-то серьезных экономических проектов. Для Монголии это очень важно вообще, хотя она является пока еще наблюдателем, потому что сила Сибири пойдет через Монголию. Ну, то есть я больше сказал бы, что если решаются какие-то задачи, они в некоторых таких частях ШОС, то есть не глобально, не все 10 государств и все наблюдатели, и все партнеры.
6: Вот вы про

0: реализовать, например, вот сейчас вот по визовому обмену. То есть пошел хороший рост. С одной стороны, с другой стороны, цифры впечатляют. Конечно, понятно, не ключевой вопрос, о котором можно говорить в рамках ШОС.
1: Лично вы что-то ждете от ШОС или каких-то серьезных ожиданий нет?
0: Я бы сказал так, сенсационных каких-то решений, наверное, вряд ли. Все-таки это больше в сфере часы, договориться на полях саммита с различными партнерами. То есть это хорошая возможность за единицу времени провести ряд встреч прям подряд и решить какие-то вопросы тет-а-тет или очно с командами своими, потому что все приезжают с большими достаточно командами. В этом плане, наверное, достаточно эффективны, потому что многие вопросы решаются не обязательно на уровне первых лиц. Но если мы говорим еще раз глобально, что это повлияет на глобальную архитектуру безопасности, разрешит иранский кризис или, как в моде надеется, украинский, вероятность, конечно, к сожалению, низкая.
1: Ожидается, что 1 сентября на полях саммита состоится встреча Владимира Путина и премьер-министра Армении Никол Пашиняна. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, разговор Владимира Путина с Николом Пашиняном будет, цитата, «прагматичным и уважительным». Производство автомобилей в России через 10 лет должно утроиться. Такие целевые показатели прописаны в стратегии развития автопрома до 2035 года. Правительство в понедельник утвердило этот документ. Там же власти прописали в ней конкретные сильные и слабые стороны отрасли. В стране достаточно существующих производственных мощностей, у производителей есть автомобильные платформы и продукты собственной разработки, а также собственные инжиниринговые центры. Но эти мощности недозагружены, и отрасль если не хватает квалифицированных инженерно-технических и рабочих кадров. Что же происходит с персоналом для автомобильной промышленности? На такой вопрос в программе «Что это значит?» ответил руководитель специальных проектов бренда «Эволют» Василий Чеботарев. Беседовали с ним я и моя коллега Яна Ритунская. Как лично вы оцениваете кадровую ситуацию в автопроме? Насколько заметна нехватка персонала на предприятиях и у вас в частности?
2: Мы активнейшим образом работаем с учебными заведениями в Липецкой области. И в целом у нас есть довольно сильная своя программа по обучению. Буквально 2 недели назад я был на заводе и как раз общался с специалистами на должности, которые, допустим, не требуют сильных знаний. Мы берем людей, у которых есть хоть какое-то образование и какой-то опыт работы, и там довольно серьезно занимаемся ими и учим их. И сегодня уже видно даже, что люди, которые пришли год назад, в буквальном смысле закручивать гайки, мы говоря простым языком, да, сегодня уже возглавляют там цеха и мастера смен и так далее. Ну, то есть потихонечку эта тема продвигается. Есть небольшая проблема с точки зрения высококвалифицированных совсем кадров, потому что для того, чтобы все-таки поднимать процесс производства электромобилей, гибридов, нужны кадры совершенно другого толка. Это уже больше инженерная работа, причем такая на совершенно современном уровне. И мы для этого также запускаем совместные программы обучения с учебным заведением Липецкой области, в частности, в Лебедяне.
3: Василий, понятно, вы обучаете сотрудников, причем как низкоквалифицированных, так и тех, кто уже должен гораздо серьезнее разбираться в теме. Но все же вы говорите, что сотрудничаете с учебными предприятиями, то есть просто на рынке сейчас специалистов не найти.
2: Я боюсь, что прям вот так вот вынь да положь, нет, и нам нужно будет пройти еще этот этап, помимо того, что технологически догнать и обогнать, еще и нужно будет воспитать тех, чьими руками мы будем догонять и обгонять. То есть это тоже тема, над которой нужно очень серьезно работать на сегодняшний момент. Мы начали это делать 4 года назад, но в целом нужно еще поднажать.
1: Вы сказали, не хватает высококвалифицированных сотрудников. Но вот нам эксперты и представители отрасли разные называют позиции. И сварщики, и слесари, и инженеры, конструкторы, инженеры по электронике. Вы кого ищете в первую очередь?
2: Мы ищем в первую очередь сегодня это операторы погрузчиков, которых нам не хватает именно высококвалифицированных. Потом это у нас маляры, техники, технологии и слесари по ремонт автомобиля, ну, то есть это тоже необходимые профессии, они, казалось бы, вроде бы незначительны, тем не менее, они у нас в одном из приоритетных списков.
1: А почему не хватает? В чем причины вот именно тех позиций, которые вы назвали?
2: Скорее всего, это престиж данных работ. Ну, то есть многие люди считают, что нужно становиться менеджерами, управленцами, юристами и так далее, и, к сожалению, профессии, в которых нужно работать руками, не столь популярны, как хотелось бы.
3: Но ведь это сейчас уже не тот автопром, что был когда-то, то есть это уже гибриды, электромобили, звучит...
1: По-передовому.
3: Неужели даже вот это не поднимает престиж профессии?
2: Поднимает. Но это, простите меня, только-только началась. Начала отрасль работать. И сегодня, конечно же, уже ребята, которые работают на нашем заводе, они уже с гордостью говорят, что они собирают электромобили, гибриды. И видят то, что можно развиваться и расти карьерно. И поэтому престиж, конечно же, растет.
1: А зарплатами привлекаете?
2: Да, у нас зарплата одни из самых высоких в регионе для данной отрасли. И мы стараемся поддерживать этот уровень. Помимо этого еще очень большой нематериальный пакет. Это и питание, и трансфер до работы домой и так далее.

0: нас соцпакеты, и в целом люди приходят с уверенностью в завтрашнем дне работать у нас на завод.
1: Учитывая вот эту конкуренцию кадров, насколько часто приходится поднимать зарплаты, приходится ли мониторить рынок, буквально следить за пульсом карьерных вот этих вот всех изменений относительно других производителей?
0: Мониторинг постоянно есть, но у нас все-таки отрасль довольно рассредоточена по России, то есть у нас есть и Липецкая область, Калужская область, Санкт-Петербург и так далее, и в каждой области есть свои кадры, в каждой области есть свои производители, и там, соответственно, идет уже своя местная работа с людьми, которые хотят работать. Поэтому, наверное, сказать, что прям какая-то жесткая конкуренция между регионами и между кадрами, пожалуй, нет. Все-таки люди зачастую хотят работать там, где они выросли, где они учились, и где у них дом, друзья, семья и так далее. И это географический фактор, он тоже очень сильно влияет.
2: Василий, вот эта ситуация с кадрами, она как-то на производство самого влияет? Приходится ли производить меньше, чем планировали? То есть на какие-то показатели это серьезно влияет, плановые?
0: Нет, это не влияет, потому что у нас сейчас штат очень активно комплектуется, и мы расширяем производство путем запуска сварочных линий. Работа идет полномерно, и отдел кадров, соответственно, тоже эту историю полномерно отрабатывает для того, чтобы как раз не было вот этого провала и кадрового голода. Плюс не забываем, что у нас есть очень активный карьерный рост внутри компании, и даже большинство людей, которые сейчас на руководящих должностях на заводе, они выросли из рядовых сотрудников.
2: Это был руководитель специальных проектов бренда «Эволют» Василий Чеботарев. По данным Росстата, в прошлом году в России произвели 673 тысячи легковых автомобилей. Это на 12% меньше, чем было в 2024 году, но в полтора раза выше показателей 2022. Ну а тем временем MVideo зафиксировал рекордный приток продавцов на свой marketplace. Число действующих партнеров превысило 12 тысяч. Наиболее активный рост пришелся на вторую половину июля и начало августа. При этом площадку начали рассматривать как новый канал продаж и крупные игроки рынка в непрофильных для MVideo товарных категориях, например, мебельные магазины, фэшн и даже книгоиздатели. Комиссии для продавцов составляют от 7 до 24% и планируется создание и своих партнерских ПВЗ, рассказал пиар-директор компании MVideo Сергей Коляда.
3: Продавцам доступны модели ФБМ, при которой MVideo берет на себя хранение и доставку товара покупателю, и ФБС, когда продавец самостоятельно хранит и собирает заказы, а доставка осуществляется MVideo. Партнеры также могут использовать офлайн-инфраструктуру нашей компании и представлять товары в бренд-зонах магазинов. Размер комиссии зависит от товарной категории. Для смартфонов комиссия начинается от 7%, для крупной бытовой техники от 13%, мелкой бытовой техники от 14%, мебели от 17%, посуды от 20%, а книг от 24%. Отдельным направлением остается развитие партнерских ПВЗ от брендом MVideo. Мы ориентируемся прежде всего на формат совмещенной деятельности, открытие пунктов на базе уже работающих магазинов и других бизнесов предпринимателей. Для запуска достаточно помещения площадью от 20 квадратных метров, взнос и роялти на текущем этапе не предусмотрены. Сами пункты в дальнейшем могут использоваться не только для выдачи, но и для возвратов и других сервисов в последней мере. Есть 8 крупных складов, 51 региональный склад, а также сотни собственных магазинов, которые работают как мини-логистические центры.
2: Впрочем, по мнению гендиректора платформы Mercatus Лео Шевченко, 12 тысяч новых селлеров – не самый большой прирост. Об этом он ранее рассказал в нашем эфире.
4: Дело в правильном подходе и в сбережении своих остатков, товаров. Конечно же, многие пытаются уйти на другие площадки, либо открыть свой e-com, открыть свой сайт, создать его и привести туда трафик. Но, опять же, получается, это у тех, у кого уже есть своя лояльная база клиентов. Если базы клиентов нет, потому что маркетплейсы классические, Wildberries, Ozon, они не давали собирать свою базу, потому что все контакты были у них, то переходить на другие платформы, на другие маркетплейсы, ну, как бы сложно, потому что нужно нарабатывать базу. Что касается маркетплейса MVideo, но его сложно назвать прям вот этот рост каким-то сумасшедшим и космическим, потому что всего 16 тысяч селлеров, продавцов, это очень мало. У маркетплейса Ozon 300 там плюс тысяч активных, у маркетплейса Wildberries 500 тысяч плюс активных селлеров. И, ну, конечно же, это огромная-огромная разница, и этот вот небольшой прирост, вроде бы кажется по цифрам номинально он небольшой, но по факту это очень маленькое количество селлеров.
2: Лео, а такой вопрос, вот хорошо, допустим, небольшая доля тех, кто переходит, это селлеры, которые, так скажем, грамотно диверсифицируют свои риски, или они прям вот покидают прежние маркетплейсы и полностью переходят на MVideo, ну, просто от безвыходности. Как вы считаете?
4: По-разному. Есть и те, и другие, но как бы смысл в том, что, допустим, у маркетплейса MVideo, как и, допустим, сейчас маркетплейса Wildberries, тоже есть проблемы финансового плана. Потому что мы замечаем, и маркетплейс MVideo сам это как бы декларирует, что с мая месяца у них есть задержки по выплатам. У Wildberries сейчас тоже последние две недели, они не платят деньги, поэтому туда бежать на MVideo

0: ради того, чтобы ну, получить точно гарантированный доход и стабильный бизнес, пока тоже многие вопросики. Некоторые просто щупают, смотрят, получится, не получится, есть объем продаж. Если да, то как бы немножечко больше туда направляет своего фокуса.
1: Ну, грубо говоря, хотелось бы понять, возможно ли усидеть на двух стульях? Можно ли вот сейчас со всех сторон каким-то образом попробовать пойти на все возможные платформы и при этом не потерять?
0: Ну, и можно, и нужно, потому что диверсификация, она всегда нужна, особенно в таких критических моментах, поэтому да, но прям на все площадки идти не стоит, потому что, ну, если есть большая команда, то, конечно, можно, а если вы там предприниматель, у вас 2 сотрудника, то, конечно же, все площадки сразу обуздать не получится, потому что нужен фокус, нужно разбираться, каждый маркетплейс, что это маркетплейс под одним лицом, но это все равно разные площадки, это абсолютно разные механизмы, разные алгоритмы, разные лонжирования, поэтому здесь нужно аккуратненько через фокус и понимание процессов разбираться и дальше как бы переходить на другую площадку.
2: Лео, вот как мы сказали, на MVideo площадку переходят даже те селлеры, которые работают в нетипичных для MVideo сегментах, там вот фэшн мы назвали, мебель, там FMCG, спорт даже переходит. А в чем логика?
0: Логика в том, что сам MVideo презентовал еще в начале года о том, что они расширяют категории свои и расширяют их в том числе и на фэшн, на одежду и на весь остальной как бы, ассортиментный ряд. Потому что они хотят забрать долю от всех продаж, в том числе и на себя. Это абсолютно правильно. Продавая только технику, ну, возможно, тоже как бы не в фокусе будет, но все равно увеличивается средний чек и делает его как бы больше и шире.
1: Лео, ну вот с точки зрения пользовательской, я прямо сейчас уже наблюдаю, что стало сложнее заказывать на маркетплейсах, меняется уже поведение потребителя, нельзя просто там накидать в корзину и рассчитывать там, выберу что-то потом, когда придет. Что говорят сами селлеры, насколько для них вот изменение привычек, увеличение сроков доставки сейчас критично и какой выход может быть в этой ситуации?
0: Но сейчас активно и маркетплейс Wildberries, и Озон меняют свою структуру, они перестраивают работу не большие склады, а маленькие партнерские склады, которые берут в аренду, либо с кем-то сотрудничают, поэтому потихонечку мы все надеемся, что количество дней за доставку будет снижаться. Понятно, что сейчас критически выросло там до 2, до 3, до 5 дней, но я думаю, что потихонечку это все превратится в такую систему, которая тоже будет отрабатывать. Да, будет на день, на 2 ну, длиннее, чем было раньше, потому что все равно маленькие ПВЗшки, маленькие склады, это все равно больше логистики, и скорее всего логистика будет дорожать, но пока сами маркетплейсы активно, в том числе и для селлеров, делают разнотации, скидки, льготы, чтобы они пробовали разные системы и переходили на них. То есть раньше по ФБС торговало мало людей, это получается продавать со склада продавца, потому что было неудобно за каждый день отводить заказы на ПВЗ либо на сортировочный центр, а сейчас они активно это лоббируют, чтобы сократить все эти риски, связанные с складами и с пожарами, и как раз таки перевести вот всех сюда. И таким образом, скорее всего, будет потихонечку возобновляться скорость доставки, потому что да, это критично, и люди не хотят уже ждать там 5 дней, потому что для них это долго.
2: Напомню, атаки на логистические центры крупнейших российских маркетплейсов продолжаются с середины июля. Сначала удары затронули объекты Wildberries, а с 22 августа и Озон. Индекс региональной рассогласованности на рынке труда обновил 15-летний максимум. Почти 30% безработных живут не там, где работодателям нужны сотрудники. Об этом пишет РБК. Высокая региональная рассогласованность означает, что наличие свободных работников само по себе не решает проблему кадрового дефицита. Соискатели и вакансии могут быть сосредоточены в разных частях страны. В топ-5 наиболее дефицитных специальностей по стране сегодня входят врачи, повара, кондитеры, монтажники и слесари. Об этом рассказала ранее в нашем эфире HR, карьерный консультант Наталья Маланий.
3: На самом деле это какой-то парадокс рынка. Люди не приезжают, потому что у них семьи, уже сложившийся быт, и очень сложно решиться и психологически, в том числе, на такой важный шаг, как переезд. И если раньше платили больше, чем в регионах, и люди брали всех и уезжали, то сейчас все поменялось, и поэтому не все готовы свою жизнь менять на такие же самые условия, когда можно рядом с домом найти работу.
1: Ну вот с точки зрения вообще измерений, как правило, биржа труда такой не совсем четкий показатель безработицы, хотя бы потому, что не каждый человек, находящийся в поиске работы, будет становиться на эту биржу труда. Может быть, в этом проблема? Просто там, где работодатели активно ищут, люди просто не регистрируются безработные на бирже?
3: Так оно и есть. Эти люди никак не могут пересечься. На самом деле, я как карьерный консультант вижу огромное количество клиентов сейчас особенно, кто не может найти работу. Просто те условия, которые предлагают, и те вакансии, которые в наибольшем количестве на рынке есть, они всех устраивают. То есть, такой, знаете, не ведь люди не успели адаптироваться и принять то, что, возможно, нужно будет переквалифицироваться, менять сферу. Не нужны офисные сотрудники в чистом виде, нужны люди, которые будут в том числе руками больше работать.
2: Да, вот, Наталья, как раз хотели спросить, вот какие позиции

0: коррупции сложнее всего вот через такой межрегиональный поиск закрыть? Это рабочие, айтишники, врачи, инженеры?
1: На самом деле, таких самых топ-5 дефицитных вакансий, которые я вижу, это врач, правильно сказали. Потом видно очень много поваров, кондитеров. Дальше идет электромонтажник, опять-таки монтажники в целом, слесари, сантехники. Ну, а там уже меняется в зависимости от региона люди. То есть где-то это фармацевты условно, где-то это сначала идут слесари, где-то не хватает очень сильно электромонтеров. То есть тут в зависимости от региона. Но это в основном рабочих специальности.
2: Ну, вот интересно еще понять, откуда берется тоже эта нехватка. Просто потому, что в одном регионе находится, например, больше медицинских учреждений, в другом больше производственных. Ну и таким образом возникает эта рассогласованность.
1: Да, все так и происходит. Где-то кому-то нужно больше, где-то больше заводов, где-то больше строительных объектов. Соответственно, рабочих не хватает рук.
2: Ну, и в таком случае интересно, а как вообще перераспределяются кадры? Может быть, международный опыт есть в этом смысле? Может быть, есть какие-то механики, которые сами работодатели применяют прямо сейчас? Ну, то есть что-то же нужно делать?
1: Точно нужно, можно. Во-первых, самый такой важный и так, тренд, скажем, это внутри смотреть своих сотрудников. Если это крупные компании, то мы смотрим уже лояльных сотрудников, кто к нам уже привык, нам доверяет, и мы можем их как раз-таки в другой город отправить. Они более к нам расположены. Также переквалификация внутри компании, образование, ну, обучают, переобучают, тоже стараются своих сотрудников. И расширяют карту поиска, да. Международный опыт есть, ну, кто-то из-за рубежа присылает, там, крупные компании могут себе позволить, там, из Китая, например, людей доставлять. Но там очень сложные схемы, и нужно большими ресурсами в том числе обладать.
0: Самый сильный кадровый голод в стране, по данным исследования в Амурской области. На одного безработного там приходится почти 14 вакансий. Для сравнения, в среднем по России этот показатель составляет около единицы.
3: Кто есть кто?
4: Джили Панда Мини выглядит так, будто его нарисовали на полях школьной тетради. А потом кто-то в шутку сказал, а давайте его реально сделаем. 3 двери, 4 места и 40 лошадей, характеристики от которых обычно начинают смеяться, а владелец Панда Мини просто продолжает гордо двигаться вперед. Потому что Панда Мини вообще не собирается изображать серьезный автомобиль. Он создан для города. И здесь его маленький кузов превращается из недостатка в суперспособность. Развернуться можно на носовом платке, а припарковаться поперек. Длина панды 3 метра, у привычной машины столько же, но только от капота до центральной стойки. Максимальная скорость 100 км в час. У Джили небольшая батарейка, но даже она обеспечивает запас хода между розетками в 200 км. Зимой, конечно, цифры будут скромнее, но и каждый день заезжать на зарядку не придется. Салон – продолжение мультяшной внешности. 4 места и правда есть, но слово «место» здесь лучше произносить с легкой улыбкой. Передние пассажиры живут нормально, а вот задние – уже участники социального эксперимента. Оснащение при этом вполне современное. Экран мультимедиа, камеры, электронные помощники. И здесь возникает главный парадокс Панда Мини. Снаружи он выглядит как игрушка, а внутри уже вполне взрослый автомобиль. А потом вспоминаешь про 40 лошадей и понимаешь, взрослый-то взрослый, но характер у него все равно детский. На трассе Панда Мини быстро превращается из забавного городского героя в пассажира второго класса. Заставлять Панда Мини ездить далеко примерно как брать складной самокат в кругосветное путешествие.
3: Кто есть кто?
4: Так кто есть кто? Джили Панда Мини – это автомобильный антипод громадин вроде Toyota Land Cruiser и BMW X7. Пока они занимают 2 парковочных места и смотрят на город сверху вниз, Панда Мини пролезает между ними и паркуется там, где свободного пространства хватает примерно на шкаф. Это был Роман Фарботко. Любите автомобили. Свои и чужие.
5: Если искусственный интеллект начнет принимать решения лучше человека, ты готов отказаться от контроля этого искусственного интеллекта, чтобы никто за ним не следил?
6: Конечно.
5: А кто тогда будет нести ответственность?
6: Страховая компания.
7: Технологии и тренды. Иван Звягин и Аркадий Глушенков исследуют явления, которые формируют будущее. От нейросетей и биомедицины до робототехники и кибербезопасности. Научные прорывы и разработки, которые меняют мир прямо сейчас. По средам в 16:10.
8: Oh, oh,
6: Василий Бинарович продолжает исследование. Океан занимает большую часть поверхности Земли, формирует климат и влияет на жизнь всей планеты. Но даже сегодня значительная его часть остается неизученной. Вместе с океанологом Александром Осадчевым поговорим о тайных глубин, новых технологиях, загрязнении воды

0: и тайне ледников. Обсудим, как искусственный интеллект помогает ученым и какие неожиданные открытия еще скрывает океан. НИИ Бейнаровича. Сегодня в 21.00 на радио РБК.
1: Авторская программа Юрия Таманцева. Интервью со статусными гостями. Острые темы, неудобные вопросы. От экономики и технологий до образования и здравоохранения. В каждом выпуске разбор конкретной проблемы, поиск сути и возможных решений. Таманцев. В итоге. По вторникам и четвергам в 15.10.
0: Ошибка на миллион. Краткое руководство. Как испортить все.
2: Космополитен.
1: Пока женщина листает журнал в ожидании мастера в салоне красоты, она наверняка захочет перекусить чем-то легким и полезным. Именно так рассуждали в издательском доме «Космополитен», решив в конце 90-х покорить рынок молочных продуктов. Идея казалась безупречной. Представительницы прекрасной половины человечества тщательно следят за фигурой, значит, идеальный логичный выбор – одноименный йогурт. На продвижении сэкономили. Зачем тратиться, если имя уже говорит само за себя? Однако расчет не оправдался. Покупательницы не всегда считывали связь стаканчика на полке в магазине с любимым глянцем, а завышенная цена сбивала с толку. В чем уникальность состава и за что переплата? В маркетинге такой случай считается классическим примером неудачного расширения бренда. Лишь немногие способны успешно зайти в непрофильную нишу. Даже у самой лояльной аудитории есть границы восприятия. Журнал – стиль жизни, а не еда. Менее чем через 2 года проект закрыли. Маркетологи получили очередной урок. Известное имя – кредит доверия, но не гарантия успеха. Запуская новинку, нужно быть готовым вкладываться в разъяснительную рекламу, будь то начинаете коммуникацию с нуля. Ведь репутация не переносится из одной сферы в другую автоматически. Выход в иной сегмент – это новая борьба за потребителя, где за громким логотипом должны стоять внятные аргументы и честная цена.
0: Ошибка на миллион.

0: Время – деньги. И радио РБК ценит ваше время. Каждый день мы ищем важное в инфопотоке. И говорим о том, что имеет значение для вас. Слушайте нас в FM-диапазоне, через умные колонки, в приложении и на сайте rbk.ru. И участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Присылайте вопросы в наш телеграм-бот «Радио РБК». 102.0 в Санкт-Петербурге, 92.8 в Москве. Радио РБК. Сообщество экспертов. Дискуссии. Инсайты и прогнозы. Главное на Радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: В Москве 7 часов утра. В студии с новостями Юлия Родина. Средства ПВО сбили 52 беспилотника над Ленинградской областью, сообщил губернатор Александр Дрозденко. Жертв нет. В результате атаки БПЛА есть повреждения в портовой зоне Усть-Луга. Там произошло возгорание. На месте работают экстренные службы. Атаки ВСУ отражаются и в Самарской области. В регионе повреждены гражданские объекты, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев. Предварительно погибших нет. Мировые цены на нефть растут более чем на 3%. Это следует из данных торгов. Цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent утром составила $91.27 за баррель. Октябрьские фьючерсы на WTI росли более чем на 1% до $86.67. Порядка 1,2 миллионов тонн топлива доставят в этом году в труднодоступные регионы России в рамках северного завоза. Отгрузка контролируется в ежедневном режиме, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. Помимо топлива доставят еще около 4 миллионов тонн грузов. Территория северного завоза охватывает 19 субъектов, где проживает более 2 миллионов человек. 6 гидроэлектростанций и 2 атомные электростанции планируется построить на Дальнем Востоке до 2042 года. Также сообщил глава Минвостокразвития Чекунков. По его словам, планируется возвести еще 4000 километров электросетей. Правительство сейчас определяет

0: выделяет инвесторов среди потенциальных участников компании «Н+», «Русгидро» и «Эльга». Больше новостей на сайте РБК.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Первый звонок уже прозвенел. Мы приглашаем вас на целых 3 классных часа. Разговоры о важном объединены общей темой «Утро вне конкуренции». Занятия ведут Олег Овчаренко и Ирина Саверева.
2: Доброе утро. 1 сентября в России отмечают День знаний, главный праздник осени для школьников, студентов, учителей. А еще сегодня Всемирный день написания писем и День любителей сериалов. Посмотрим, в каком цвете рынок встречает осень. Индекс Мосбиржи на утренней сессии снижается на открытии 2174 пункта. Накануне бенчмарк вырос на геополитическом позитиве. Во-первых, в ходе саммита ШОС Владимир Путин заявил, что Россия движется по пути к завершению украинского конфликта. А во-вторых, инвесторы с позитивом восприняли новость о встрече министра финансов России и США на полях финансовой G20. Нефть возобновила рост после сообщений о новом обмене ударами между США и Ираном. Брент сейчас торгуется чуть выше $91 за баррель. Рубль в понедельник укрепился к юаню на фоне дорожающей нефти. Плюс укреплению способствовал и технический фактор, отскок после продолжительного падения. Впрочем, эксперты не ждут устойчивого продолжения роста. А на межбанке сейчас доллар 86.30, евро чуть выше 100.
1: Ирина, ты упомянула визит Антона Силуанова на саммит G20. Первый, кстати, личный визит Силуанова туда за 4 года. Как воспринимать зарубежные СМИ этот визит? Об этом в середине часа в обзоре зарубежных СМИ. Ну а также в этом часе правительство разрешило продавать на заправках топливо классом ниже Евро-5. Это одна из мер для стабилизации рынка. А мы выяснили, где ситуация действительно стала легче, а где бензина все еще нет. Центробанк предупредил, что из-за бюджетного импульса ставку, возможно, будут снижать медленнее. Какие факторы повлияют на дефицит казны и на что государству придется тратиться? Реплика Ивана Ткачева в программе «Добавленная стоимость» примерно через 10 минут. Ну а также в нашем эфире репортажи и интервью от журналистов РБК с полей Восточного экономического форума. Вы слушаете радио РБК.
3: Утро вне конкуренции.
2: Начнем с животрепещущей темы про бензин. Российские власти временно разрешили продавать на заправках топливо классом ниже Евро-5. Мера вступает в силу сегодня, действовать будет до 30 июня следующего года. Тем временем ситуация с горючим в регионах становится разнонаправленной, если так можно выразиться. Пока на юге пытаются вручную регулировать цены, в центральной России, напротив, ослабляют ограничения. Ну а в Сибири участники рынка до сих пор не могут договориться о поставках.
1: В каких регионах водителям стало легче, а где некоторым водителям, видимо, пришлось отстоять очереди, чтобы сегодня отвезти ребенка в школу? Обо всем этом расскажет Владимир Расулов.
4: Начнем с тех субъектов федерации, которые дольше всех испытывают нехватку бензина. Речь идет о Крыме и Севастополе. Там, как объявили местные власти, 1 сентября с 9 утра на заправках сетей ТЭС и АТАН 95-й бензин будет поступать в значительно большем объеме, чем был до этого. Как говорил глава Крыма Сергей Аксенов, цены на стеллах этих заправок по всему Крыму составят не выше 100 рублей за литр, и власти работают в одной связке. Имеется в виду Крыма и Севастополя. Михаил Развожаев, губернатор, объявлял, что с 1 сентября подобные меры ведутся и там тоже. Тем самым начинают реализовываться федеральные решения о том, чтобы снижать стоимость горючего, но пока это только часть пути, и рано говорить, что вопрос закрыт, подчеркнул глава Крыма Сергей Аксенов.
5: 92-й лист топлива будет пока в дефиците определенное количество времени, но следующие все объемные партии, которые будут поступать с ценой на стеле не выше 100 рублей. Поэтому с 9 утра с интерактивной картой, пожалуйста, сверяйтесь. Бензин будет в объеме недостаточно по сравнению с мирным временем, но в большем объеме значительно, чем было в предыдущие периоды. Был действительно на форс-мажор, то есть с 92-м бензином, чтобы было понимание, то есть как бы никто никого не обманывал, но вопрос был простой, недостаточный объем был в продаже, поэтому люди для себя эффекта с точки зрения стоимости бензина 100 рублей в достаточном количестве для себя не увидели. Подобного не повторится. Данное решение пока на этой неделе будет касаться только заправок ТЭСа и АТАНа. В ближайший период буквально бензин со стоимостью не выше 100 рублей на стеле появится в том числе и у небольших операторов.
4: Но кое-где ситуация все-таки выправляется. Власти Калужской области объявили, что им удалось стабилизировать поставки топлива в регион. регион, поэтому с 1 сентября там отменяют ограничения чет-нечет. Это когда по четным дням можно заправлять автомобили, чьи госномера начинаются с нуля, двойки, четверки, шестерки или восьмерки, а по нечетным с единицы, тройки, пятерки, семерки и девятки. Отпускать топливо там, в Калужской области, будут и в бак, и в канистру, но все-таки в рамках лимитов, рассказал нам глава региона Владислав

0: Шапша.
1: QR-кодов у нас не было никогда, ограничений по дизелю также не было. По бензину действительно у нас были введены ограничения, связанные с режимом заправки четные и нечетные дни, в зависимости от первой цифры государственного номера автомобиля. И этот запрет мы действительно с 1 сентября отменяем. Выстраиваем логистику с компаниями. У нас на все бензины были ограничения, связанные с заправкой чет и нечет. Сейчас все эти ограничения мы снимаем. Лимиты, которые установлены на заправках различных по количеству литров, которые можно заправить в автомобиле, эти лимиты на заправках остаются. Чет и нечет убираем. В случае изменения ситуации, если на рынке региона не будет хватать топлива, мы увидим существенное ухудшение ситуации, мы вернемся к рассмотрению этого вопроса.
0: Сложности с обеспечением населения бензином сохраняются в Новосибирской области. Об этом заявил губернатор региона Андрей Травников на оперативном совещании правительства. Его заместитель тогда же доложил, что на прошлой неделе во взаимодействии с компанией «Газпромнефть» удалось увеличить лимит по бензину на 300 тонн ежедневно, что позволило увеличить количество работающих заправок собственной сети АЗС этой компании. Местные власти при этом еще в середине августа совместно с независимыми нефтетрейдерами и региональными сетями АЗС договорились ограничить цены на топливо. Мы об этом рассказывали в нашем эфире. Так вот, председатель Совета директоров и совладелец новосибирской сети АЗС «Прайм» Геннадий Панкеев присоединился к этому соглашению, но ситуация, по его словам, с тех пор не изменилась, и горючее от производителя не идет.
2: Заправиться нельзя, потому что бензина нету. Когда мы подписывали соглашение, там было прописано, что соглашение действует в отношении бензина, который «Газпромнефть» нам поставляет. Оно нам не поставляет бензин. Только дизельное топливо. 92-95 нет. На некоторых независимых, если удалось им дорогой бензин купить, они им торгуют по 130, 120, 150. В очереди, естественно, нет таких заправки, но кто-то заезжает. Мы хотели просто показать, что если нам будут поставлять топливо, то мы не собираемся завышать цены, что никогда по большому счету не делали.
0: Вице-премьер Александр Новак в понедельник провел очередное совещание с участием Минэнерго, Федеральной антимонопольной службы и участников рынка. Он поручил профильному министерству и ФАС усилить контроль за образованием цен на независимых АЗС и дополнительно отслеживать динамику цен. Также зампред правительства призвал действовать превентивно, своевременно выявлять потенциальные риски и оперативно принимать меры для того, чтобы предотвращать дефицит топлива и все-таки, чтобы ситуация на рынке стабилизировалась.
3: О разнонаправленной динамике топливного кризиса в российских регионах рассказал Владимир Расулов. Ну а с сегодняшнего дня теперь цифровой рубль доступен для всех россиян. Можно ими оплачивать и в крупных магазинах, и в банках. И, кстати, журналисты РБК тоже попытались это сделать. Подробнее через полторы минуты. Это «Утро вне конкуренции».
4: Реклама. Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024, АО «Альфа-банк» 16+.
5: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне? Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
6: ООО «Яндекс.360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.Яндекс.ру/бизнес. 0+.
7: Уважаемые предприниматели, говорит капитан Панда на борту «Китайский форсаж» от ВТБ. Пристегнитесь, ваши расчеты отправляются в Китай. Время в пути от 8 минут, высота комиссии от 0,2%. Желаем вам самых быстрых и выгодных расчетов. Напоминаем, от 8 минут от 0,2% ВТБ.
8: От цели ИП и юрлиц, новых и действующих клиентов, не проводивших платежи в КНР 180 дней. Подключение до 15 октября 2026 года. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
9: 7:10 в Москве. У микрофонов Ирина Савельева, Олег Овчаренко. Итак, с сегодняшнего дня цифровой рубль доступен для всех россиян. Новый способ оплаты доступен в крупных магазинах, на маркетплейсах. Также можно завести такой счет в банках. Цифровые рубли хранятся на специальных счетах для граждан и организаций. Их можно открывать на платформе ЦБ. Доступ к ним возможен через мобильные приложения банков и интернет-банки. Крупные торговые и сервисные компании с выручкой свыше 120 миллионов рублей обязаны принимать принимать цифровые рубли. Для граждан же их использование добровольно.
3: Журналисты РБК, которые находятся на Восточном экономическом форуме, уже, кстати, попытались совершить покупки цифровым рублем в одном из продуктовых магазинов. Вот они рассказали, что с первого раза оплатить товары не получилось, потому что деньги списывались с обычного счета, и в результате им пришлось звонить в службу поддержки банка, и только спустя несколько минут с помощью консультанта с цифрового кошелька средства все-таки списались. Тем не менее,

0: Не, некоторые коллеги называют покупку йогурта цифровым рублем исторической покупкой. Ну, а тем временем интерес к такому способу оплаты сейчас проявляют в основном юридические лица. Со стороны физлиц спрос тоже есть, но ожидается, что он будет незначительным, рассказал советник заместителя председателя правления Россельхозбанка Антон Баганов.
1: Еще до запуска по всей стране мы проводили исследования среди своих клиентов, узнавали об интересе. На данный момент общее количество клиентов, желающих открыть счет цифрового рубля, это десятки. Мы подготовили инструкции по открытию счета, вывесили их заранее на сайте и подготовили наш колл-центр. И в колл-центр и к нам в отделение банка приходят физлица для открытия счета в цифровом рубле. Такие случаи уже были, но мы предоставляем такую возможность открыть счет через мобильное приложение. Мы либо поможем поставить обновление, либо человек может самостоятельно качать себе обновление на приложение и пройти путь по открытию счета в цифровом рубле. Компании, которые придут за открытием счета, будут, наверное, тысячи. По физлицам это, наверное, люди, которые захотят получать свою зарплату в цифровых рублях. Дело добровольное. Я не думаю, что будет какой-то великий интерес к открытию счета в цифровом рубле. И, соответственно, это, наверное, компании, которые войдут на зарплатные проекты в цифровых рублях. А так, это компании, которые обеспечивают электронную торговлю. В точках присутствия у них есть связь с интернетом, потому что оплата происходит по QR-коду.
2: Отметим, что одна из причин низкого интереса со стороны физлиц к цифровому рублю – это то, что в цифровых рублях нельзя открыть депозит.
0: Да, и, соответственно, с вкладами пока довольно сложно обстоят дела. Цифровой рубль в России внедряется поэтапно, и с 1 сентября следующего года его будут обязаны принимать менее крупные продавцы с выручкой свыше 30 миллионов рублей. Но тестирование цифрового рубля началось 3 года назад. К концу 2024 года в пилотном проекте участвовали 9 тысяч граждан, более 1000 компаний. Ну, а всего было проведено за время тестирования более 100 тысяч операций. 7.13 в Москве. Сейчас о том, что важно сегодня.
2: Первое сентября не только день знаний, но и день вступления в силу нескольких законов. Сегодня, помимо цифрового рубля, начинает работать регулирование криптовалют, вводится понятие суверенного искусственного интеллекта, в школах вернутся оценки за поведение и предмет основы духовно-нравственной культуры народов России. А еще разрешается арест имущества тех, кто совершил административное нарушение, находясь за рубежом. Этим утром подробно рассказываем обо всех нововведениях. Второй день саммита ШОС. У Владимира Путина запланирована двусторонняя встреча с президентами Ирана, Турции, Монголии, Киргизии, а также с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Вчера она не состоялась. Тем временем наш коллега Илья Приходько с Восточного экономического форума докладывает о суровых мерах безопасности на площадке. С пауэрбанками не пускают, требуют предъявить содержимое сумок и даже снять ремни. Но ему удалось попасть на форум, поэтому ключевые заявления точно будут в эфире радио РБК.
0: Ну, а в российском бюджете, в российской экономике есть риск, что затягивать пояса придется еще сильнее. Центробанк предупреждает, что бюджетный импульс в ближайшие годы будет сильнее, чем ожидалось. В условиях ограниченных ресурсов компенсировать спрос со стороны государства поможет более медленное снижение ставки, отмечает Банк России. Обозреватель РБК Иван Ткачев разобрался, какие факторы повлияют на бюджетный дефицит и на что придется тратиться государству.
3: Добавленная стоимость. С Иваном Ткачевым.
4: Пришла осень, а вместе с ней и сентябрьские развилки, связанные с госбюджетом. Министр финансов Антон Силуанов, кажется, все последние бюджеты успел назвать самыми сложными в своей карьере, но нынешний, вероятно, будет еще сложнее. Очевидно, что внешние атаки на сегменты российской экономики серьезно поднимают цену противостояния для государственных финансов. Конкретных денег, выделяемых в связи с эскалацией, мы не видим. Тем более, что летом, я напомню, был подписан закон, который позволяет властям оперативно увеличивать расходную часть без внесения поправок в закон о бюджете, то есть, по сути, не публично. Однако мы видим те каналы, по которым могут нарастать такие расходы, ну или может увеличиваться бюджетный дефицит, если речь идет о выпадающих доходах. С одной стороны, это налоговые отсрочки и рассрочки, предоставленные на прошлой неделе пострадавшим продавцам на Wildberries и самому маркетплейсу. С другой стороны, новый президентский указ, который, по сути, говорит бизнесу. Либо вы вкладываетесь в защиту предприятий и в их ремонт, если они уже пострадали от атак, либо мы сделаем это сами, но заберем актив во временное внешнее управление. Что касается помощи селлерам. Правительство дало им годовую отсрочку по уплате налогов, после чего они смогут выплачивать эти налоги еще в течение года. Это высвободит средства, необходимые для перезапуска бизнеса, выполнения текущих обязательств и так далее. Впрочем,

0: Поскольку эти налоги никто не прощает, ну, по крайней мере, на данный момент, предприниматели рискуют через год-полтора столкнуться с резким увеличением нагрузки, так как платить придется и старый долг, и текущий долг. Власти помогут и самой группе РВБ, но здесь правительство заявило, что не будет публиковать соответствующее постановление о мерах поддержки, ссылаясь на коммерческую тайну и соображения безопасности. Так что мы можем только гадать, сколько бюджет 26 и 27 годов недополучит налогов из-за этих мер. В 23 году Wildberries заплатила 79 миллиардов рублей налогов. С учетом того, что отсрочки не касаются импортного НДС, я думаю, что мы можем грубо оценить общий объем отсрочек, которые могут быть предоставлены и маркетплейсу, и продавцам минимум 50, возможно, до 100 миллиардов рублей. Причем львиная доля этих отсрочек, я думаю, придется на долю РВБ. В целом, есть ощущение, что правительство крайне осторожно подходит к вопросу дополнительных трат. Видно, что бюджет упирается в свой потолок по расходам, учитывая повышенное инфляционное давление. На этом фоне разворачивается дискуссия между крупным бизнесом и властями, должно ли государство софинансировать корпоративные меры по обеспечению безопасности объектов. Вот, например, Российский союз промышленников и предпринимателей предлагает как-то разделить бремя расходов на защиту производственных объектов, облегчить налоговую нагрузку для компаний, которые в это вкладываются. Но пока никаких решений нет, а ФНС со своей стороны говорит, инвестиции в защитное оборудование должны следовать обычному налоговому учету. Ничего специального здесь пока быть не должно. Кроме того, в пакет налоговой помощи не вошел Озон и его продавцы, хотя было уже несколько атак и на объекты этого маркетплейса, и, соответственно, понесенный ущерб. Учитывая все эти наблюдения, если говорить про 27-й год и далее, я полагаю, что рост федеральных расходов на безопасность, по-видимому, будет сопровождаться некой оптимизацией и определенным сокращением расходов в гражданской части. О возможной бюджетной консолидации недавно, кстати, заявляли и авторы программного доклада аналитического центра «Третий Рим». А исходя из котировок государственных долговых бумаг, рынок закладывает больший дефицит бюджета на предстоящие годы, и этот риск вызывает недоверие к инфляционным прогнозам Банка России и заставляет участников рынка сомневаться в достижении цели регулятора по инфляции цели в 4%. В общем, бюджет – главная интрига сентября, а мы ждем начала Восточного экономического форума, возможно, какие-то ключи к бюджетным проектировкам получим уже оттуда.
1: Добавленная стоимость с Иваном Ткачевым.
2: Если ваши коллеги сейчас находятся на Восточном экономическом форуме и спрашивают, что вам привезти, у нас есть нетривиальная идея. Вместо крабов и икры примерно за ту же стоимость можно подыскать ни много ни мало японскую машину с пробегом. Мы изучили цены на вторичном рынке Японии и разобрались, сколько в итоге будет стоить праворульная машина.
3: Наш собеседник, глава компании «Карвин» Дмитрий Забора, который доставляет такие автомобили в Россию, и точно знает, можно ли обхитрить рынок, заплатив за машину 10 тысяч рублей. Надежда Сережкина планировала записать сервисное интервью, но получился разговор о детской мечте каждого мужчины.
1: Да или нет?
4: Мой руководитель недавно ездил на Камчатку, где водитель ему рассказал такую историю. Он купил бэушного японца за 10 тысяч рублей, потому что японцам выгоднее продать машину нам, чем просто на родине ее утилизировать. Вы и мы вместе с вами верим в такие случаи, или они скорее какое-то счастливое исключение?
5: Это может быть что-то старое, то есть машина, которая стоила 15-20 лет, большой пробег, низкая ликвидность, ржавая, да. Реально они стоят на аукционе 18-20 тысяч йен. Это, грубо говоря, 10-12 тысяч рублей. Да, такую можно купить. Но эта машина не интересна никому, и особенно в России, потому что пошлина будет кратно дороже, чем сама машина Японии. То есть машину в Японии за копейки купить можно. Старую, не очень ликвидную, не очень, может быть, живую. А вот привезти ее в Россию в адекватные деньги уже нельзя.
4: Сколько же это будет, если мы ту же самую машину везем в Россию? Какие здесь у нас основные статьи расходов?
5: Сейчас, наверное, будет немножко грустно, прям, может быть, даже очень грустно, потому что, давайте считать. Например, вы покупаете с Москвы автомобиль через Владивосток. То есть сама машина, условно, берем ее, стоит, те же 20 тысяч евро. Там 12 тысяч рублей, грубо говоря. Расходы по Японии, то есть доставка до порта, аукционный сбор, комиссия дилера, плюс фрахт Владивосток, это грубо до 200 тысяч йен. На русские деньги это 100 тысяч рублей.
4: То есть это в 10 раз больше, чем стоит сама бэушная машина?
5: Да, да. Что-то еще добавляем расходы в России. Это таможенный склад, лаборатория, таможенный брокер. Это грубо 70-80 тысяч рублей примерно. И сейчас будет самое интересное, это таможенная пошлина. Возьмем, например, условную Королу, которая будет там 1,5 литра, 2022 год. Свежую берем машину, даже не старую. Это можно на пошлину 250 тысяч рублей. Если машина объем 1,8 литра, уже 450 тысяч рублей. Но мы еще не дошли до грустного нюанса, то все свежее.

0: машины, которые 22-23 года. Если берем старую машину, то все автомобили старше 5 лет от выпуска, вот пошлина почти в 2 раза больше. И это пошлина 1,5 литра почти 480 тысяч рублей.
1: Вот мы ее вывезли из Владивостока. Сколько мы уже заплатили? Итого?
0: Ну, грубо, все расходы по Японии за доставку в Владивосток, все расходы в Владивостоке, плюс берем среднюю комиссию компании, как наша или другой, вы выйдете в сумму примерно 200-250 тысяч рублей. Прибавляем что? Таможенную пошлину. Возьмем таможенную пошлину 1,5 литра 480 тысяч рублей. Но отправка тоже имеет место быть, она тоже сейчас довольно будет грустные цифры. Просто характерный пример, отправка до Краснодара. Данный клиент управляли машину 4 года назад, микроавтобус, он заплатил 80 тысяч рублей. Сейчас навратился за новой машиной, доставка на такую же машину уже 230 тысяч рублей до Краснодара. То есть за 4 года почти в 4 раза увеличилась стоимость.
1: У нас уже капает 1 000 000 рублей, правильно?
0: Да, и поэтому машину 200 тысяч рублей просто неинтересно. Потому что такая же здесь большой проект по России будет стоить, не знаю, 1050 условно.
1: А что касается каких-то необычных заказов, вот для тех, кто, например, внезапно кризис среднего возраста их накрыл, они решили себя почувствовать героем фильма про токийский дрифт. У вас какой самый необычный заказ был за последнее время? Приходили за чем-то подобным?
0: Каждый год проходит токийское автошоу. И после этого Япония выпускает каталог бумажный. И у нас есть традиция такая, у меня лично, например. И каждый год я заказываю каталог, получаю в январе, в феврале. Вот я его весь год листаю, у меня настольная книжка. Вот, и в этом году первый раз я получил каталог, я его не смотрел. Я просто поставил на полку и все. Потому что практически все, что есть в каталоге, мы не можем привезти. То есть все попадает под запрет ограничения утилизбора. Нет ничего интересного и даже мечтать, в принципе, не о чем, к сожалению. Практически не возим ни гибриды, ни электромобили, ни какие-то мощные джипы и микроавтобусы, увы. С декабря прошлого года все это закрыто утилизбором. Даже приходят запросы интересные, хочется считать, предлагать. Например, утилизбор на какой-нибудь Краун гибридный, 3,5 миллиона рублей. То есть как ты его не считай, как не складывай, безумно дорого. Люди просто уходят, к сожалению.
1: Повзрослевшие любители Need for Speed, они куда делись? Они, может быть, заработали на какой-нибудь себе Lancer Evolution 8?
0: Приходят за те же вопросы. Я хочу Lancer тот же Evolution, и Mark Turbo, и Tour-RV, и прочее. И Supra хочу старую. Они есть, они же существуют. Они приходят, задают опросы, говорят, что у них есть там 1,5 миллиона рублей, условно. Вот их машина стоит 8, с учетом утилизбора.
1: Как вы считаете, детская мечта должна стоить дорого? Да?
0: Да, подождите. Да, она должна стоить дорого, нужно к ней идти, стремиться, покупать. Я уже сразу иду в бой.
1: Ну, а ваш где? Nissan 350Z?
0: Вы знаете, Надежда, у меня есть фотография как раз в токийском автосалонах, где я сидел в Nissan 370Z, а следующая версия 350. Вот, я там сижу, улыбаюсь, руку держу на технической коробке с лицепенчатой. Эта фотография, сколько, лет 12, до сих пор хочу эту машину. Может быть, когда-нибудь куплю. Я, по крайней мере, думаю о ней периодически. Поэтому, да, должна стоить дорого, но она должна быть. Но я иду к ней. Тоже своего рода, знаете. По самураю нет цели, только путь.
2: Да или нет? На показ. Главные события индустрии моды, тренды и шопинг-маршруты.
3: Если бренды встречаются, значит, это кому-нибудь нужно. Недавно такая встреча произошла у модного бренда BeFree, киностудии «Союзмультфильм» и дизайнера Никиты Ларуса. Итогом тройной коллаборации стала коллекция по мотивам Простоквашино. Дядя Федор вырос и переехал в студенческий кампус. Теперь он носит толстовки с нашивками и брюки с лампасами. Если дроп BeFree возвращает нас в детство, то бренд Колесман знакомит с миром современного искусства. Все началось с уроков живописи, которые основательница бренда Ольга Колесникова брала у Елены Большаковой. А потом работы художницы решили перенести на юбку и блузку. Что символизирует коллаборация? А главное, почему дизайнеры продолжают объединяться с художниками? Спросила у Ольги Колесниковой.
4: Коллаборация с Еленой Большаковой появилась как-то очень естественно. Мы не садились специально придумывать коммерческий проект. Я увидела эту серию «Чуткий сон». Мне как-то очень близка стала тема картин, потому что это история о внутренней тишине и о возможности спрятаться, закрыться от внешнего шума, но не для того, чтобы именно убежать и спрятаться, а для того, чтобы услышать себя изнутри. И сейчас, именно когда многие женщины переживают какую-то сильную очень нагрузку и внутренние изменения, эта тема трансформации, она как-то очень особенно актуально звучит. И мы хотели выйти за рамки традиционного мерча, поэтому сделали рубашки и юбки.
3: От себя хочу добавить, что такие вещи – это не только возможность познакомиться с тиражным искусством, но еще и способ сделать свой гардероб по-настоящему особенным. Это программа «На показ» и я, ее ведущая, Катя Воробьева. Самое интересное из мира моды. Экономлю ваше время, а временами и деньги.
5: Наш любимый Майкл Сейлор.
6: Самый большой обладатель количества биткоинов.
5: Когда-то он делал публикацию, что

0: Лучше продавайте почку, чем биткоин.
1: В программе «Хэш и кэш» руководитель направления РБК «Крипто» Николай Загвоздкин и трейдер Анатолий Радченко обсуждают ключевые события крипторынка и реальные кейсы из мира цифровых активов. Как работает криптоэкономика, на что обращать внимание инвесторам и что делать, если ваш близкий – трейдер. Каждый четверг в 16:10.
2: РБК в цифрах.
1: 460 километров, 29 городов и более 70 лет истории. Такова романтическая дорога. Романтише Штрассе. Старейший туристический маршрут Германии. Проложенный в 1950 году для восстановления туризма после войны, он тянется от реки Майн до самых Альп. Путешественников ждут 28 замков и дворцов, включая сказочный Нойшванштайн. Архитектурное разнообразие охватывает сразу три эпохи. От средневековья и Ренессанса до пышного рококо.
2: Налоговое законодательство в России меняется каждый год. Ужесточается контроль, правила игры переписываются буквально на ходу. Налоговая база на радио РБК. Навигатор в лабиринте изменений. От подводных камней подготовки 3 НДФЛ до схем дробления бизнеса и проверок нового поколения. Откровенно, предметно, без воды. Профилактика страха перед налоговой. Каждую пятницу в 15:10 на радио РБК. РБК тренды.
1: Быстрее звука. Почти четверть века пассажирские самолеты летают медленнее звука. После завершения полетов «Конкорд» в 2003 году гражданская авиация фактически отказалась от сверхзвука. Причина была не только в цене и расходе топлива. Самолет, летящий быстрее звука, создает ударную волну. На земле она слышна как громкий хлопок, поэтому сверхзвуковые пассажирские рейсы над населенными территориями оказались серьезно ограничены. Теперь инженеры пытаются решить именно эту проблему. Экспериментальный самолет NASA X-59 получил вытянутый нос особой формы. Он должен рассеивать ударные волны и превращать привычный звуковой удар в гораздо более тихий звук. Параллельно американская Boom Supersonic разрабатывает пассажирский овертюр. Компания рассчитывает разгонять его примерно до 1,7 маха, а заказы на будущие самолеты уже разместили крупные авиакомпании. Для пассажира смысл прост. Перелет через Атлантику снова может занимать не 7-8 часов, а примерно вдвое меньше. «Конкорд», например, долетал из Лондона до Нью-Йорка менее чем за 3,5 часа. Получается, скорость, которую авиация освоила еще в прошлом веке, сегодня приходится изобретать заново. Только теперь задача – сделать сверхзвук достаточно тихим и экономичным, чтобы он снова стал бизнесом.

0: 7:30 в Москве. В студии с новостями Юлия Родина. Средства ПВО с начала суток сбили 17 беспилотников, летевших в направлении Москвы, сообщил мэр Сергей Собянин. На месте падения обломков работают экстренные службы. Еще 52 дрона сбили над Ленинградской областью. Произошло возгорание в портовой зоне Усть-Луга, следует из сообщения губернатора Александра Дрозденко. В Новокуйбышевске Самарской области в результате атаки выбило окна в жилых домах. Предварительно жертв нет, заявил глава региона Вячеслав Федорищев. Законопроект о новых санкциях против России столкнулся с оппозицией в США. Теперь его дальнейшие перспективы не ясны, сообщает «Политика». По информации издания, лидеры республиканской партии не стали включать его в перечень законов, за которые должны проголосовать на этой неделе. Отмечается, что ряд конгрессменов недовольны формулировками о возможном резком расширении полномочий Дональда Трампа по введению импортных пошлин. В Латвии сегодня вступил в силу запрет на ввоз ряда промышленных товаров из России и Беларуси. Соответствующее постановление утвердил Кабмин страны еще 25 августа. Запрет распространяется на печатную продукцию, одежду, обувь, головные уборы, а также игрушки и спортивное оборудование. Саудовский танкер остановлен во время прохождения через южную часть Ормузского пролива, передает иранский телеканал Пресс-ТВ. Судно способно перевозить порядка 2 миллионов баррелей нефти. Управление морских торговых операций Великобритании подтвердило происшествие с танкером. Саудовская Аравия информацию пока не комментировала. Больше новостей в телеграм-канале РБК и мессенджере «Макс».
1: Семь часов 32 минуты в Москве. Олег Овчаренко и Ирина Савельева встречают вместе с вами утро вторника, 1 сентября. Не только школьники выходят из каникул, но и мировые политики и чиновники. По крайней мере, сразу три саммита, на которые мы обращаем внимание на этой неделе. Это саммит Шанхайской организации сотрудничества, это Восточный экономический форум, ну и саммит министров финансов G20, на который впервые за 4 года лично приехал Антон Силуанов. Сейчас подробно остановимся на этом визите.
2: Утро вне конкуренции.
3: Кстати, не все были в восторге от визита Силуанова на этот саммит. США разозлили министра финансов G20, пригласив Антона Силуанова. А российский министр, несмотря на все, провел встречу с руководителем американского Минфина Скоттом Бессентом. Встреча была продуктивной, об этом заявил замглавы Минфина США по международным делам Эрин Браун. Как иностранная пресса оценила первый за 4 года визит представителя России на G20, выяснил Кирилл Леонов, он сейчас с нами в студии. Кирилл, действительно пресс Силуанова вызвал вот такой переполох?
4: Да, мы узнали об этом из заявлений министров, потому что журналистов на мероприятии не допустили, что тоже вызвало дополнительную волну переполоха. И о визите Антона Силуанова также никто не предупреждал, это было неожиданно. То, что США разозлили министров финансов G20, об этом пишет Рейтер. Это самая, наверное, критичная заметка от Европейского новостного агентства. При этом визит главы российского Минфина прокомментировал и президент США Дональд Трамп. Он сказал немного, только что ждет каких-то результатов. Но что примечательно, вопрос про Силуанова стал последним в его часовом интервью с прессой. При этом мы можем немножко заглянуть за кулису и понять, почему диалог мог не удастся, потому что министр финансов Польши Анджей Даманский, хоть и не удивляет своим заявлением, но в целом описывает, почему обстановка накалилась.
5: Do not trust Russia. Не доверяйте России, они постоянно лгут. Вам нужно быть очень-очень осторожными, обсуждая с ними ситуацию. Я понимаю, что США ищут разные возможности для деэскалации. Тем не менее, мы никогда не должны забывать, что Россия – агрессор. Поэтому для меня сейчас было бы очень-очень сложно вести какие-либо переговоры с Россией.
1: Вполне себе ожидаемая, на самом деле, реплика от министра финансов Польши. И кажется, что вот с кем Силуанов точно не встретится, так это вот с Даманским как раз.
4: Да, вероятно, им нечего особо обсуждать. Есть, например, совершенно нейтральные заголовки. Самый нейтральный был у Axios, новостного портала американского. Они написали просто «Бессент встретился с Силуановым». И также, например, New York Times подчеркивает такой момент, что приезд Силуанова совпал с появлением президента России Владимира Путина на саммите в Киргизии, где он должен был присоединиться к президенту Китая Си Цзиньпину и президенту Ирана Масуду Пезешкиану. И также в продолжение пишут, что законопроект о новых санкциях против России столкнулся с оппозицией в США, и его дальнейшие перспективы не ясны, об этом сообщает «Политика». И министр финансов Германии Ларс Клингбайль назвал присутствие Силуанова тревожным сигналом для сотрудничества последующего США с Европой в санкционной политике.
6: На европейском уровне постоянно изучаются новые варианты санкций, разрабатываются новые пакеты. Мы еще далеки от завершения, но мы должны тесно координировать свои действия с нашими американскими друзьями. Здесь наилучшим был бы совместный подход. Но иногда неясно, будет ли дальнейшее ослабление ограничений. В связи с этим визит российского министра финансов в США – неприятный сигнал, и меня это беспокоит. Мне бы хотелось получить от американской стороны ясность, что его здесь примут не как любого другого гостя. Сам факт возвращения российского министра финансов после 4 встреч G20 без участия России свидетельствует о попытке нормализации отношений, и нам критически важно дать отпор.
4: Еще одну интересную деталь дало катарское новостное агентство «Аль-Джазира». Они сообщили, что, во-первых, только европейских чиновников раздражал визит Антона Силуанова, а также они, ссылаясь на слова европейских чиновников, заявили, что те выступили против появления Силуанова на традиционной семейной фотографии после G20, и в итоге фотография была сделана без российского министра.
1: Сухие сводки новостных агентств изучил Кирилл Леонов.

0: факторы. Почему? Разберемся совсем скоро с финансовым обозревателем. Это «Утро вне конкуренции».
1: Реклама.
2: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Восточный экономический форум – ключевая международная площадка, где обсуждают развитие экономики Дальнего Востока и расширение международного сотрудничества со странами АТР. С 1 по 4 сентября на радио РБК прямые включения, эксклюзивные интервью, аналитика в реальном времени. РБК. Слушай главное. Партнер трансляции – автомобильный бренд «Волга». ООО «Дистрибьютор легковых автомобилей».
4: 7:38. В Москве у микрофонов Ирина Савельева, Олег Овчаренко. 0,6% теряет индекс Мосбиржи на утренней сессии. В понедельник инвесторы воодушевились на геополитических новостях. Почему вдруг такой пессимизм? Сегодня утром спросим у Александра Павлова. Он с нами в студии.
1: Рынки на РБК.
5: Если сегодня школьники у нас пойдут в свои учебные заведения, в школы, то вчера инвесторы сходили в акции. Вот так можно кратко охарактеризовать происходящее.
4: Так индекс Мосбиржи падает на том, что школьники сегодня в школу пошли.
5: Увы, позитив закончился. Наверное, всем сегодня в школу вести своих детей в том числе.
0: Им нужно купить цветы. Они продают акции. Получают деньги, на эти деньги покупают цветы.
5: Ну, вчера кто-то мог неплохо зафиксировать прибыль и купить хороший букет своей учительнице. Учительницы своего сына, если быть точнее, вряд ли дети в таком юном возрасте инвестируют. Да, действительно, вырос на 3%, причем индекс Мосбиржи и почти 2180 пунктов дошли. Сегодня, пока нет новостей, у нас индекс Мосбиржи и российский фондовый рынок растет. Если есть какая-то позитивная геополитическая новость, если брать, по крайней мере, вчерашний день, но если никак не развивается ситуация, то вот мы видим ситуацию, когда после этого начинается такое снижение, сейчас почти уже 0,7 и 2164 пункта. Но если обобщать вообще весь август, можно уже подвести итог 1 сентября, что произошло в августе, то вот РБК инвестиции подсчитали, что это уже было шестой месяц подряд падал российский фондовый рынок, а в целом за месяц, если вчера вырос на 3%, то в целом за месяц потерял чуть больше 2%. И это самое долгое падение с 2008 года. С марта по август индекс просел больше, чем на 22%, но тут я отмечу, что 18 лет назад была другая ситуация. Тогда рынок упал на 68% за 6 месяцев.
0: Ну вот я смотрю инфографику. В ноябре 2008 года 611 пунктов по индексу. Он еще, дай бог памяти, не изменяет. Индексом МВБ назывался.
5: Все верно. Да, все так. Ну, надеемся, что, конечно, мы пойдем хотя бы к 2600 пунктов, а не в другую сторону. Среди причин, которые вчера помогли индексу подняться, это и заявление Владимира Путина, что страна двигается по пути к завершению украинского конфликта. Ну и кроме того, конечно, Антон Силуанов, который был на полях G20, где были главы министры финансов стран Большой Двадцатки, и его встреча со Скоттом Бессентом. Но помимо геополитики и геополитической неопределенности, которая оказывает влияние на российский фондовый рынок, еще на него оказывает влияние высокая ключевая ставка. А накануне зампред Банка России Алексей Заботкин заявил, что пространство для снижения ключевой ставки сузилось еще в июльском раунде. Кроме того, ЦБ представил прогнозы развития российской экономики. В базовом ожидают рост ВВП на 0-1% в 2026 году, инфляции 6-7%, и рост в 2027 году 1,5-2,5% с инфляцией целевых показателей в 4%. Впрочем, есть еще и 3 альтернативных сценария. Один из них, наверное, боюсь, вы не захотите услышать, но я все же назову кратко. В дезинфляционном сценарии активное перераспределение ресурсов в пользу производительных компаний и внедрение новых технологий помогут расти экономике быстрее в 2027-2028 году. А вот в проинфляционном сценарии меньше объем предложения, усиление санкционного давления и снижающаяся производительность приведут к возврату инфляции к целевым показателям лишь позже и к тому, что ЦБ придется проводить более жесткую денежно-кредитную политику. Ставка в 2027 году при таком сценарии проинфляционно будет 13%.

0: 12-15%, а темп роста ВВП 1-2%, в 2028 году и вовсе 0,5-1,5%. Ну и есть еще самый ужасный сценарий, там годовая инфляция будет 11-13%, но это в ЦБ говорят, что, конечно, такая вероятность практически невозможна, а после базового сценария наиболее вероятный проинфляционный. Ну и вчера, возвращаясь к фондовому рынку, много было хороших новостей. У нас вчера, например, NVIDIA росло на 9%, и вчера был последний день отчетности. Компании росли многие как раз за счет этого. Отмечали, что вот...
1: Но это рост от плохих новостей для другой компании, разве нет?
0: Для другой компании?
1: Да.
0: Но у NVIDIA вчера был отчет, на этом был рост. Я понимаю, на что ты намекаешь. Но там был рост в другие дни, если ты говоришь про Озон.
1: Да, абсолютно. Да.
0: Тогда был спекулятивный рост на ударах, но потом была коррекция у NVIDIA. Так что вчерашний рост, в том числе благодаря тому, что компания увеличила оборот в 4 раза своего маркетплейса, то есть выросли онлайн-продажи. Хотя в целом GMV, вот этот показатель главный для таких компаний, в первом полугодии 2026 года снизился на 27%. Не могу не сказать про Аэрофлот, потому что выручку компания увеличила на 3,6%, но в целом на показатели продолжает оказывать давление, и в том числе рост цен на керосин. Но в целом аналитики говорят, что улучшение операционной эффективности у компании есть, и компания была в плюсе на 1,5%.
1: Александр, ну, в итоге, что мы наблюдаем? Мы все равно наблюдаем затяжное падение, да, на протяжении последнего полугода. Вот в сентябре, если коротко, чего нам ждать? Мы будем батискафом или будем ракетой? К чему готовится инвестор?
0: Я хочу, чтобы мы были ракетой.
1: А на самом деле?
0: Как будто мы можем оказаться батискафом.
1: Александр Павлов, финансовый обозреватель РБК, был с нами в студии. Спасибо. Ну а в 10 утра по Москве традиционно обозреваем открытие основной сессии на московской бирже. 7.44 в Москве. Сейчас о том, что важно сегодня.
2: Первое сентября не только день знаний, но и день вступления в силу нескольких законов. Сегодня, помимо цифрового рубля, начинает работать регулирование криптовалют, вводится понятие суверенного искусственного интеллекта, в школах вернутся оценки за поведение и предмет основы духовно-нравственной культуры народов России. А еще разрешается арест имущества тех, кто совершил административные нарушения, находясь за рубежом. Этим утром подробно рассказываем обо всех нововведениях. С сегодняшнего дня на российских заправках появится нашумевшее топливо пониженного экологического класса. Как понять, что заливают ваш бензобак и где есть шанс найти привычный бензин Евро-5, разберемся уже через 15 минут. При ударе беспилотников по порту Усть-Луга Ленинградской области произошел пожар. Какой именно объект загорелся, не уточняется. Предыдущий удар по порту произошел 14 августа. Ночью губернатор Дрозденко сообщал, что над регионом были сбиты 44 БПЛА. Опасность налета в регионе сохраняется.
1: Ну, а мы тем временем подступаемся более подробно к саммиту Шанхайской организации сотрудничества. Сегодня второй и основной день этого саммита, который, напомним, проходит в Бишкеке. У Владимира Путина запланирована двусторонняя встреча с президентами Ирана, Турции, Монголии и Киргизии, ну а также с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Накануне с экспертами мы разбирались в том, насколько это могут быть самые сложные переговоры у российского президента на полях этого саммита. И есть вероятность, что действительно они будут непростые, что какие-то компромиссы в усложнившихся отношениях найти будет непросто. Ну а накануне на полях ШОС прошли встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и председателем КНР Си Цзиньпином. Премьер Индии во время беседы призвал разрешать все проблемы мирными средствами. А на встрече с китайским лидером российский президент заявил о готовности перевести безвизовый режим с Китаем на постоянную основу.
2: В США саммит ШОС вызывает некоторые опасения, считает эксперт по международным отношениям Авсес Газарян.
3: Все-таки это саммит взаимодействия с одним из основных партнеров Российской Федерации, с Китайской Народной Республикой. Отчасти, в том числе и второй день, это будет днем триумфа российской дипломатии. Ввиду того, что Российская Федерация сыграла существенную роль в дипломатическом постепенном примирении между Китайской Народной Республикой и Индией, все-таки он задает в рамках текущей ситуации в международных отношениях несколько другой тон в международной повестке. Тон, направленный не на конфронтацию, на пересмотр текущих правил международных отношений путем диалога и компромиссов. В Соединенных Штатах этот саммит, конечно, рассматривается с определенной ревностью, потому что Азия, противодействие в отношении Китайской Народной Республики является, в общем-то, одним из доминирующих геополитических нарративов в Соединенных Штатах.

0: Штатах борьба за сохранение американского лидерства, она из Европы все-таки уходит в Восточную Азию. В Соединенных Штатах этот саммит воспринимается с определенной, скажем так, антипатией, потому что на глазах американских стратегов происходит некая консолидация стран глобального юга. Такие аспекты, как укрепление финансовых расчетов в национальных валютах, вызывают определенные опасения. Давайте даже вспомним, что господин Трамп еще год назад довольно жестко отреагировал, когда звучали тезисы о дедоларизации. Он вообще предполагал введение совершенно астрономических пошлин и санкций. Второй момент – немаловажные инфраструктурные проекты, которые тоже не могут вызывать симпатию у представителей Соединенных Штатов. В частности, речь идет о инфраструктурном проекте «Железная дорога между Китаем, Кыргызстаном и Узбекистаном». Это очень тоже важный проект, который снижает зависимость, например, Китайской Народной Республики от разного рода цепочек поставок в случае конфликта или кризиса в Красном море.
1: Ожидается, что в ходе заседания Совета глав государств ШОС будут подведены итоги 25-летней работы организации, а также определены перспективы дальнейшего развития и модернизации объединения. Но уже менее чем через полчаса со специальным корреспондентом РБК и ведущей программы «Пояснительная бригада» на радио РБК Валентиной Шварцман выясним, с какими же результатами ШОС подошла к своему 25-летию.
2: Но во Владивостоке тем временем начал работу свой саммит, если точнее форум, если точнее Восточный экономический форум. Продлится он до 4 сентября. Планируется там более 100 сессий, 5 тематических блоков. Это инвестиции на Дальнем Востоке и логистика, инфраструктура для роста экономики. Ну, интересен этот форум для нас лично еще и тем, что, безусловно, большой десант журналистов РБК высадился во Владивостоке. Среди них и корреспондент РБК Наталья Ларина, которая выходит на связь с нашей студии. Наталья, во Владивостоке день, поэтому мы говорим добрый день. А какая главная эмоция у участников Восточного экономического форума?
3: Коллеги, доброе вам утро у нас, да, как ты правильно отметил, уже добрый день, почти 3 часа дня. Ну, сегодня очень многие расстроились из-за погоды, потому что обычно в сентябре, я уже не первый раз на Восточном экономическом, жарко, кто-то даже умудряется купаться, вот сегодня на улице сильный ливень. Но это не помешало открытию улицы Дальнего Востока, это Изюминка ВЭФ, и буквально за полчаса здесь можно пройтись по всему федеральному округу. Каждый регион презентует свои главные достижения, обычаи, ну и также ключевые инвестпроекты. Мы уже зашли в несколько павильонов. Якутия, например, сегодня представила свой тепличный комплекс «Саюри». Даже в условиях вечной мерзлоты здесь создают лето круглый год. То есть на улице минус 50, а в теплице выращивают, например, бананы и папайю.
2: То есть, в принципе, летом и в Якутию можно ехать на курорт, и все в порядке будет, и зимой.
3: Можно так, мы попали, по крайней мере, там точно попробовать можно. Инженеры усиливали мощность ламп, устанавливали многослойную японскую пленку. В общем, этот проект пока является научным экспериментом, но в ближайшее время речь идет о том, чтобы экзотические плоды поставлять все-таки в магазины, как минимум региональные. Ну, а важнейшим фактором развития региона являются высокие технологии. Об этом сегодня не раз упоминали и в ходе деловой программы. И вот один из элементов хай-тека, беспилотники. Один из лидеров по их внедрению – это Сахалин. Массовое применение беспилотных систем, например, позволило сократить количество лесных пожаров в регионе в 40 раз.
1: Наталья, деловая программа форума довольно-таки насыщенная. Более 100 сессий. Тебе удалось уже посетить какую-нибудь?
3: Да, на несколько сессий мы сходили, и вот на что я обратила внимание, здесь очень много в этом году иностранцев, самые крупные делегации из Китая, из Индии, из Японии и из Кореи. Но, конечно, больше китайцев, потому что на их долю сейчас, в принципе, приходится 80% инвестиций в регион. Китайцы участвуют в 94 региональных проектах. События в Ормузском проливе Поднебесную делают очень зависимой от наших энергетических, минеральных ресурсов. Поэтому, конечно, они охотно вкладываются в подобного рода проекты. Корейские бизнесмены прощупывают возможность возобновления сотрудничества. Индия также присматривается к региону. Например, их интересует сотрудничество в вопросе развития Северного морского пути. Что же касается вот самой деловой программы, конечно, важно, что в этом году, в принципе, вектор обсуждений форума сместился с экономики на людей. Дело в том, что в 2025 году почти

0: все населенные пункты ДВФО продемонстрировали отрицательную динамику прироста населения. Ну и власти, и бизнес, конечно же, нацелены на перелом вот этого негативного тренда. В феврале правительство уже приняло стратегию демографической политики Дальнего Востока. И в первую очередь, чтобы люди хотели оставаться в регионе или, наоборот, приезжать сюда на ПМЖ, разрабатывают мастер-планы для 25 городов. Это некое комплексное развитие, набережные, мосты, дороги, туристические центры. И вот подобную практику хотят уже масштабировать не только на Дальний Восток, но и на всю страну. Тем более, что это такой мировой тренд. Все больше стран выстраивают прямую связь между градостроительными решениями, но при этом учитывают демографические и инфраструктурные данные. Сингапур и Южная Корея, например, уже применяют даже цифровые платформы, которые моделируют сценарии развития городов с учетом вот этих вот всех данных.
1: Спасибо. Корреспондент РБК Наталья Ларина была на связи со студией. Она работает на Восточном экономическом форуме. Но вот главное, что вот я лично понял, ну, одна из основных тем, которая будет обсуждаться на Восточном экономическом форуме, это демография, потому что, как сказала Наталья, убыль населения идет на Дальнем Востоке, во многих регионах. В целом эта тенденция достаточно давняя. Ну, а в нашем дальнейшем эфире мы свяжемся еще с несколькими коллегами и узнаем, как проходит Восточно-экономический форум. Вы слушаете радио РБК.
2: Недвижимость с Игнатом Бушухиным.
3: Загородные дома в России за 3 летних месяца подорожали на 3%, хотя в предыдущие месяцы цены росли в среднем на 0,5%. К такому выводу пришли аналитики ЦИАНа на основе данных из 77 регионов. Средняя стоимость загородного дома в России по итогам августа составила 14,3 миллиона рублей. При этом в Московской области средняя цена 25 миллионов 100 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге 40 миллионов 600 тысяч, а в Москве 37 миллионов 600 тысяч рублей. В прошлом году из-за высоких ставок сезонного роста не было. В этом году спрос начал восстанавливаться. За первое полугодие выдано почти 68 тысяч кредитов на индивидуальное жилищное строительство, на 23% больше, чем год назад. Пик роста пришелся на июнь, а к августу темпы снизились. По сравнению с августом прошлого года дома дороже в среднем на 7%. Положительная динамика зафиксирована в 52 регионах. Лидеры – Вологодская область, плюс 24%, Чечня, плюс 23%, Сахалинская область, плюс 22% и Забайкальский край, плюс 17%. В регионах с небольшим объемом предложения колебания всегда заметнее. Там, где выбор наибольший, в Московской области и Краснодарском крае рост минимальный. На рынке земельных участков при этом стагнация. За лето сотка подорожала менее чем на процент, а годовой рост составил 3%. До 336 тысяч рублей за сотку по всей стране. Это ниже официальной инфляции, то есть в реальном выражении участки дешевеют. Эксперты предупреждают, участки выглядят привлекательно из-за низкой цены, но затем потребуются большие вложения. Кредиты на строительство дают хуже, чем на покупку готового дома. Процесс долгий, материалы дорогие, рабочих не хватает. Поэтому самостоятельное строительство подойдет далеко не всем. По прогнозам, после летнего всплеска рост цен на ИЖС замедлится до уровня инфляции. Других драйверов спроса в сегменте пока нет.

0: что это было? В эфире.
1: Максим, насколько частая ситуация, когда желания родителей и возможности, либо планы школы не совпали?
2: Уже было отмечено, что старшая школа, 10-11 класс в Российской Федерации, вот уже почти 20 лет, это профильная школа. Профильное обучение, до недавнего времени это было 5 основных профилей, сейчас 6 основных профилей, куда осуществляется отбор девятиклассников, в том числе по результатам ОГЭ после 9 класса, а также важно учитывать готовность материально-техническую, кадровую каждой школы к реализации того или другого профиля. Итак, 6 профилей, готовность школы, кадровая, материально-техническая. В Москве, как мы знаем, более 600 школ, и каждая школа выбирает для себя профильность вот этого направления в старшей школе. Поэтому, если в одной школе формируются те, например, профили, о которых мы слышали, то в другой соседней школе могут быть другие профили. И, насколько я знаю, всегда есть возможность обратиться, если в школе нет никакого понимания, на горячую линию в департамент образования и науки города Москвы. Я знаю, что коллеги очень тщательно, очень оперативно занимаются и предлагают другие варианты обучения в старшей школе, кроме даже среднего профессионального образования.
0: Эксперт Министерства просвещения, глава Института

0: Института содержания и методов обучения имени Леднева Максим Костенко в программе «Чат с учителем».
1: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире каждый понедельник в 15:10.
2: В целом, современное искусство – это то или не то? Во что можно проинвестировать?
3: У нас нет вторичного рынка, вы это никогда не сможете продать. Если мы идем в магазин и покупаем бутылку кефира, мы не думаем, что мы перепродадим через неделю.
0: Инвестиционный час. Разбираем ключевые события и их влияние на рынки вместе с экспертами. Что стоит за движениями котировок? Какие инвестиции определяют день? На что обратить внимание? Стратегии, сценарии, аналитика. Главное, что должен знать инвестор сегодня. По будням в 17:10.
4: Какой автомобиль безопаснее, седан или кроссовер? Кроссоверы действительно безопаснее при столкновениях с другими автомобилями. Но вот что важно. Чем тяжелее автомобиль, тем сложнее его остановить. Даже при равных условиях тормозной путь у седанов короче.
0: Автоньюз с Алексеем Панковым. Главные новости и события авторынка. Новые модели, технологии, цены и регулирование. Что происходит с отраслью и как это влияет на потребителя. Каждый день на радио РБК.
1: Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
5: Сжигание токенов. Сжечь токены значит навсегда вывести часть криптовалюты из обращения. Конечно, монеты никто не бросает в огонь. Их переводят на специальный адрес, с которого невозможно совершить обратную операцию. После этого воспользоваться токенами уже нельзя. Проекты проводят сжигание, чтобы уменьшить количество монет на рынке. Расчет простой. Если предложение сокращается, а спрос сохраняется, оставшиеся токены теоретически могут стать дороже. Но само по себе сжигание не гарантирует роста цены. Важно, зачем людям нужна эта криптовалюта и насколько активно ей пользуются. Поэтому сообщения о сожженных миллионах токенов звучат эффектно. Но оценивать лучше не сумму, а долю от общего выпуска.
1: Криптомания. По ту сторону цифры.

0: Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: В Москве 8 часов утра. В студии с новостями Юлия Родина. Вооруженные силы России ночью поразили предприятия военно-промышленного и топливно-энергетического комплекса в Киеве и Киевской области, заявили в Минобороны. Также поражены объекты инфраструктуры в Одессе и Одесской области, которые использовались для хранения грузов военного назначения. Окна выбиты в одном из домов Новокуйбышевска Самарской области за атаки беспилотников. Два человека получили незначительные травмы, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев. В регионе работает оперштаб. Жителям оказывают помощь, развернуты пункты временного размещения. В Ленинградской области произошло возгорание в результате атаки БПЛА по порту Усть-Луга. В Ростовской области из-за падения обломков дронов горел лес, пожар потушили. Мировые цены на нефть утром росли более чем на 3%. Это следует из данных торгов. Цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent составила $91.27 за баррель. Октябрьские фьючерсы на WTI показали рост более чем на 1% до $86.67. Рост замечен после того, как США и Иран обменялись накануне первыми за месяц ударами. Владимир Путин прибыл в Конгресс-центр Ырыс-Орду в Бишкеке, где проходит заседание Совета глав государств, членов ШОС. Сегодня основной день саммита. Накануне в рамках форума президент уже провел встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, а также с индийским премьером Нарендрой Моди. Швейцария усилит меры безопасности. В день выборов в Госдуму заявили Федеральном управлении полиции страны. Для голосования будут открыты два участка в Женеве и Берне. Ранее в российском МИДе сообщали, что всем странам направлены ноты с просьбой запретить демонстрацию российских посольств в целях безопасности. Тепла до +25 градусов.

0: продлится в первую декаду сентября, не будет, сообщила ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. Она отметила, что после сегодняшней жары в московский регион придет похолодание. К концу недели температура воздуха опустится до 13-18 градусов. Больше новостей читайте на сайте РБК.
1: Мы приветствуем всех слушателей радио РБК. Это «Утро вне конкуренции». Вместе с вами встречают Олег Овчаренко и Ирина Савельева.
2: 1 сентября, вторник. Традиционно в начале часа посмотрим, что происходит на торговых площадках. Индекс Мосбиржи в красном цвете встречает утро вторника. 0,5% теряет бенчмарк, 2169 пунктов. Хотя в понедельник рынок вырос на геополитическом позитиве. Во-первых, в ходе саммита ШОС Владимир Путин заявил, что Россия движется по пути к завершению украинского конфликта. Во-вторых, инвесторов порадовала встреча министров финансов России и США на полях финансового саммита G20. Нефть тем временем возобновила рост после сообщения о новом обмене ударами между США и Ираном. Брент сейчас торгуется на отметке $91.5 за баррель. Рубль в понедельник укрепился к юаню на фоне дорожающей нефти. Плюс укреплению способствовал технический фактор — отскок после продолжительного падения. Впрочем, эксперты не ждут устойчивого продолжения роста, и сейчас на банке доллар 86.30, евро чуть выше 100.
1: С 1 сентября, то есть сегодняшнего дня, официально на заправках можно будет увидеть топливо ниже евро 5. Буквально через минуту выступим, поступил ли уже такой бензин в розницу на заправке. Также с сегодняшнего дня можно официально пользоваться цифровым рублем всеми россиянами. Выясним, кому он может быть интересен. Второй и основной день саммита Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке. Свяжемся с автором программы «Пояснительная бригада» Валентины Шварцман. Разберемся, какие ключевые темы будут обсуждать лидеры стран. Ну, а также в рамках 1 сентября, Дня знаний, мы решили узнать у российских бизнесменов-руководителей, как они себя вели в школе и какой проступок точно заслуживает двойки за поведение. А все потому, что теперь оценки за поведение в школы возвращаются. Вы слушаете радио РБК.
3: Утро вне конкуренции.
2: Но начнем с хроники борьбы с дефицитом топлива в России. С 1 сентября официально работает новая мера. На заправках можно будет увидеть топливо ниже евро 5. Это постановление правительства. Носит оно временный характер и будет действовать до 30 июня следующего года. Если вам кажется, что до этого такое уже было, то нет. Раньше допускалось только повышенное содержание серы в евро 5 на уровне с евро 3. В начале августа правительство разрешило выпуск, импорт и продажу топлива классом ниже.
1: Минэнерго сообщили, что АЗС продолжит предоставлять потребителям полную информацию об экологическом классе топлива, ну и таким образом потребители смогут выбрать, покупать его или нет. А вот если уже в рознице на заправках бензин класса ниже евро 5, спросим управляющего независимой сетью АЗС в Костромской области Артура Малюкова. Он присоединяется к нашему эфиру. Артур, доброе утро. Итак, а у вас евро 4, евро 3 на заправках уже есть?
4: Доброе утро, уважаемые коллеги. Нет, мы пока не завозили, однако с предложением таким сталкивались. Единственное, что нас остановило, так это вообще несущественная разница в цене. Для сравнения, если евро 5 класса бензин сейчас доступен примерно по цене 150 тысяч за тонну, евро 4 предлагает по 142. То есть разница незначительная, и в данном случае нас это вообще никак не спасет.
1: Тогда так спрошу, а сейчас евро 5 у вас в достатке?
4: Нет, разумеется, евро 5 не в достатке, но другой момент, стоит ли вообще с этим связываться, потому что ввиду неконкурентной ситуации на рынке мы потеряли вообще какие-либо шансы продавать что-то в больше, там, скажем, 300 литров в сутки, потому что на соседней там АЗС Винк евро 5 продается по цене 65 рублей. Мы можем купить его от 100 рублей за литр, соответственно, к нам никто не едет.
2: Артур, а как вообще сейчас разобраться и понять, что заливают в бензобак?
4: Все очень просто. Есть на каждой АЗС уголок потребителя, и каждый владелец автозаправочной станции обязан располагать информацию в этом уголке для того, чтобы люди могли точно понимать, что они себе заливают.
2: Ну, раньше было на пистолете всегда написано, да, какой бензин заливают в бензобак. Сейчас этого уже не будет, правильно мы понимаем?
4: Нет, будет, просто, вероятно,

0: либо придется поменять наклейку, либо как-то по-другому выходить из ситуации. Но вообще эта мера, насколько я знаю, не отменялась. То есть если у вас колонка отпускает там Евро 5, должно быть написано, например, АИ-92К5, что означает класс 5. Вот. В данном случае, если поставки будут от случая к случаю, наверное, как-то придется либо поменять формат вот этих оповещений, возможно, там какие-то сменные магнитные надписи, либо что-то и другое.
1: Но кажется, вот так вот мне представляется, что вот есть колонка, есть пистолет, из пистолета не могут одновременно Евро 5 и Евро 4 как будто бы заливать. То есть, соответственно, нужно, чтобы было либо только топливо Евро 4, либо Евро 3 условно, либо Евро 5. Это так я все понимаю?
0: Да, разумеется. В любом случае колонка связана с резервуаром. И в резервуаре возможно наличие только какого-то одного вида топлива. Соответственно, если у вас евро 2 залито в резервуаре, то до тех пор, пока резервуар не опустошится полностью, туда нельзя будет заливать топливо другого класса. Но я так понимаю, что помимо всего прочего нужно еще будет сливать мертвый остаток, потому что в каждом резервуаре остается порядка там у всех в зависимости от объема резервуара, от 500 там, до 1000 с плюсом литров мертвого остатка, который вообще никак никуда не девается. И, соответственно, если налить туда сверху топливо другого класса, то они смешаются между собой, и у условного Евро-5, который туда поступил после Евро-2, сера, показатель серы уже будет выше. И это негативно может сказаться на автомобиле.
1: Мы так понимаем, что вы с Евро-4 и Евро-3 связываться не очень хотите, но тем не менее, вот если коротко, ждете ли вы, что все-таки на этот бензин тоже будет спрос? Или люди будут ждать Евро-5 просто и искать?
0: Я думаю, что будет спрос, особенно в нашем регионе все-таки еще сохраняется достаточно большое количество автомобилей, которые, я думаю, что нормально переварят. А другой вопрос, что Евро 4 или Евро 3 или Евро 2, здесь уже большая разница, в первую очередь по содержанию серы. Вот если, например, в Евро 5 бензине там серы там допускается примерно там 10 миллиграмм на килограмм, Евро-2 уже 500 миллиграмм. Соответственно, разница в 50 раз по серии. То есть, соответственно, более сернистое топливо потенциально сильнее нагружает катализатор и современные системы очистки выхлопа.
1: Спасибо. Управляющий независимой сетью АЗС в Костромской области Артур Малюков был на связи со студией. Но вот вариант уголок потребителей, либо еще вот мы говорили, наклейки на пистолете. Это было бы хорошо, потому что, ну вот видишь, ты очередь за собой. И для того, чтобы узнать сначала, какое топливо, ты должен дойти до кассы и только там узнать. А ведь люди ждут позади. Как будто бы ты не всегда можешь успеть сориентироваться и на панике купишь не то топливо, какое хочешь. Здесь я лично вижу определенные опасения. Ну, а с сегодняшнего дня тем временем заработал цифровой рубль. Им можно расплачиваться и в крупных магазинах, в частности. Теперь всем россиянам, как это работает, будем выяснять через минуту. Это «Утро вне конкуренции».
2: Реклама.
3: Казань брал, Астрахань брал, Рим брал.
4: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
5: Медицинская защита, отмена рейса
6: или потеря багажа –
7: все под контролем.
8: Красота-то какая, лепота.
9: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
10: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
11: ООО «Яндекс.360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимуров, Рунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.Яндекс.ру/бизнес. 0+.
12: Вы это слышали?
13: В подписке на РБК можно читать проверенную аналитику от ведущих экспертов. А значит, вам будет проще принимать взвешенные решения в карьере и бизнесе.
12: Теперь слышали.
13: Подписка на РБК. Ваше конкурентное преимущество.
12: 18+.
14: 8:12 в Москве. У микрофонов Ирина Савельева, Олег Овчаренко. Итак, цифровой рубль заработал сегодня для крупнейших банков и торговых точек. Речь идет о точках с оборотов более 120 миллионов рублей в год. Теперь они обязаны предоставлять клиентам возможности оплаты цифровым рублем. С 1 сентября следующего года это требование распространится уже на организации с выручкой более 30 миллионов рублей. Для всех остальных оно вступит в силу с 1 сентября 2028 года. Продавцы с годовой годовой выручкой до 5 миллионов, а также торговые точки без доступа к интернету освобождены от этой обязанности.

0: Дубін для нової від платежа. Будемо розбиратися. З нами на зв'язі депутат Госдуми, глава комітету по фінансовому ринку Анатолій Аксаков. Кстати, учасник пілотного проєкту, який вже получав зарплату в цифрових рублях. Анатолій, здравствуйте. Вот хочеться якраз ваш личний потребительський опыт изучить, як вот учасника пілотного проєкту. Вот в частности, действительно, зарплату вже получали в цифрових рублях, наскільки ми знаємо, наскільки це швидко, без задержок каких-либо происходило?
1: Ну, я, на самом деле, первый человек в мире, который получил зарплату цифровыми рублями.
2: И как оно?
1: Там попросил это сделать, потому что автор закона, но и принимал участие в рассмотрении законопроекта. Да нормально, никаких проблем. Зачислили на цифровой счет в платформе Центрального банка. Сходил в магазин, оплатил товары, потом в кафе с женой сходил, тоже оплатил свой обед. Никаких проблем. Заплатил, кстати, перевел деньги в благотворительные фонды, которые открыли тоже свои счета в цифровой системе. Так что...
0: То есть задержек не было? Вот наши корреспонденты во Владивостоке пытались сегодня оплатить, сказали, пришлось в банк звонить, потому что перевод не проходил.
1: Ну, это скорее связано с теми смартфонами, которые они используют. У меня корейские, там проблем никаких нет. А с смартфонами есть вопросы.
0: Ну, смартфонами с яблочком.
1: Да, скорее там, ну, все это отрегулируется, но там технические проблемы в телефоне, а не в самой системе перевода денег, использования цифровых рублей.
2: Анатолий, а что делать, если оплата цифровыми рублями не проходит?
1: Ну, значит, перебросил деньги тут же на обычный банковский счет и оплатил. То есть проблемы нет, там на две кнопки нажал, и тут же деньги переходят из одной системы в другую, и пользуешься как обычными рублями, которые находятся на счету у банка.
0: То есть перевод в данном случае проходит быстро. А вот, опять же, к вашему опыту обращаясь, у вас счет с цифровыми рублями в каком приложении отображается? В каком-то отдельном или во всех банковских приложениях?
1: Ну, я пользуюсь счетами в одном банке, поэтому я открываю страницу этого банка и вижу, значит, цифровой рубль. Нажимаешь на кнопку «Цифровой рубль» и дальше работаешь уже цифровым рублем.
2: Анатолий, сейчас у россиян довольно-таки много счетов, он явно не один, и теперь появится дополнительный. Вот по-честному, не запутаться ли, что где лежит?
1: Да нет, не запутаться. Может быть, на первых порах какие-то вопросы будут возникать, но это вопрос привычки. Я думаю, что и с другими приложениями такие моменты возникают. Просто нужно привыкнуть к этому приложению, к этой страничке и работать с ней спокойно.
0: Ну вот вы говорите, вот еще к переводам возвращаясь, что все эти операции проходят быстро. Правильно ли мы понимаем, что вот рисков, что цифровые рубли где-то могут застрять при переводе в аналоговые или аналоговые могут застрять при переводе в цифровые, здесь нет, верно?
1: Ну, с моей точки зрения, нет. Тем более я с этими проблемами не сталкивался. Более того, можно будет работать даже пока... Это преждевременно говорить, но не преждевременно, вернее, просто рано. А можно будет пользоваться цифровыми рублями даже тогда, когда нет интернета. То есть оплачивать товары, услуги в отсутствии интернета.
2: Анатолий, а если все сейчас начнут пользоваться цифровым рублем, выдержит ли банковская система? Мощности позволят?
1: Центральный банк, во-первых, подключил свою систему. И там будет, речь идет о системе Центрального банка, а не коммерческих банков. Вы просто нажатием на кнопку переходите с мощности коммерческого банка на мощности ЦБ. А ЦБ точно подготовился к этой ситуации.
0: Благодарим вас. Депутат Госдумы и глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков был с нами на связи со студией. Участник, напомним, пилотного проекта. Получал он уже зарплату в цифровых рублях. Ну, а с сегодняшнего дня все россияне могут и покупки делать в некоторых, пока не во всех, магазинах цифровыми рублями. 8.17 в Москве. Сейчас о том, что важно сегодня.
2: Первое сентября не только день знаний, но и день вступления в силу нескольких законов. Сегодня, помимо цифрового рубля, начинает работать регулирование криптовалют, вводится понятие суверенного искусственного интеллекта, в школах вернутся оценки за поведение и предмет основы духовно-нравственной культуры народов России. А еще разрешается арест имущества тех, кто совершил административные нарушения, находясь за рубежом. Этим утром подробно рассказываем обо всех нововведениях. Тем временем наш коллега

0: Илья Приходько с Восточного экономического форума докладывает о суровых мерах безопасности на площадке. С пауэрбанками не пускают, требуют предъявить содержимое сумок и даже снять ремни. Но ему удалось все-таки попасть на форум, поэтому ключевые заявления точно будут в эфире радио РБК.
1: Но остановимся пока на другом форуме международном. В эти минуты проходят заседания Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества. Сегодня в Бишкеке второй и основной день саммита. Речь идет на этом заседании о дальнейшем укреплении объединения о сотрудничестве в сферах политики и безопасности. Ну и кроме того, у Владимира Путина сегодня запланирована встреча с премьером Армении Николом Пашиняном. Какие ключевые темы будут сегодня, подробнее обсудим со специальным корреспондентом РБК, автором программы «Пояснительная бригада» Валентиной Шварцман. Она на связи со студией. Валентина, доброе утро. Что важно сегодня?
2: Ну, сегодня нам важно, конечно, следить за теми заявлениями, которые сделают лидеры на саммите, какие документы они примут. Часть из них мы, в общем-то, знаем, они были анонсированы заранее, потому что все-таки готовились не один месяц. Мы знаем, что все внешние участники, которые раньше делились на две категории, партнеры по диалогу и наблюдатели станут теперь одной единой категорией. Это будет категория просто партнеров, да, то есть 17 государств вот будут перемещены в новую категорию. Вот. Также интересно будет посмотреть, будут ли какие-то подвижки по созданию банка развития ШОС. Да, эта тема обсуждается уже довольно давно. В декларации прошлого саммита, да, там лидеры заявили о стремлении создать этот институт, прошло несколько раундов консультаций. Очень интересно, получится ли как-то по итогам нынешнего саммита в этом вопросе продвинуться, и если да, то какую расчетную валюту выберут стороны, потому что здесь все неоднозначно. Да, надо понимать, что...
1: Цифровой рубль?
2: Ну, может быть, цифровой рубль, конечно, вот. Но это должна быть валюта удобная всем. В организации действуют правила консенсуса. И, допустим, в прошлые годы мы видели противоречия, например, между Индией и Китаем. Поэтому, допустим, если брать юань, то потенциально может быть Индия против.
0: Валентина, а как хотят трансформировать ШОС? Не ослабляет ли организацию рост числа участников?
2: Ну, собственно, трансформация как раз, да, вот... Главы МИД, которые собирались, да, перед нынешним саммитом, они говорили как раз о необходимости этой трансформации, потому что, ну, организация, она в целом за последние годы довольно сильно выросла. Было 6 членов, стало 10. И это нужно отразить в правовой базе, это нужно отразить институционально. Ну, собственно, уже в этом году, да, скорее всего, будет зафиксировано создание двух новых органов, да, это универсального центра по противодействию вызовам и угрозам и безопасности, и антитеррористический центр Душанбе, да, это такие ключевые направления вопросы безопасности, вот, для всех участников. Также, ну, ожидается, что какие-то могут быть дополнительные документы, пакеты приняты, да, чтобы наладить отраслевое сотрудничество между странами. А если говорить про проблемы, связанные с расширением, то, как я уже упомянула, в организации действует правило консенсуса, да, и, собственно, расширение привело к тому, что в организацию вошли, например, страны, ну, довольно с тяжелым прошлым, например, Индия и Пакистан, вот, что уже в прошлом приводило к тому, что, допустим, не удавалось согласовать итоговый документ на встрече министров обороны в 2025 году, да, индийская сторона отказалась поставить свою подпись под документом, потому что не упоминалось террористическая атака в Джамму-Кашмире, да, в которой, собственно, индийская сторона обвиняла Пакистан.
1: Вот. Хорошо, давай еще коротко об одной важной для нашей страны сегодня темы. Владимир Путин встречается с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Какие у тебя здесь ожидания? Ожидания сложных переговоров, ожидания эскалации такого холодного конфликта между двумя странами?
2: Ну, я не думаю, что будет какая-то публичная эскалация. Все-таки мы из Кремля слышали оценки, да, такие настроены конструктивный, сдержанный разговор. Понятно, что он будет непростым, учитывая весь контекст. Наверное, в меньшей степени он будет касаться ШОС, а в большей степени другой региональной структуры, ОДКБ, где действительно есть проблемы с членством Армении. Армения, собственно, она заморозила, значит, членские взносы в организацию, рассматривает возможность выхода из нее, да, там существует на протяжении долгого времени у армянской стороны претензии к ОДКБ, связанные с Карабахом, плюс очень довольно непростая двусторонняя, да, у нас повестка связанные в том числе с устремлением Армении в Евросоюз, да, там, и стремлением к евроинтеграции. Поэтому разговор явно будет непростой, но я бы не ждала какого-то аналога перепалки Дональда Трампа и Зеленского в Белом доме в феврале.

0: 25-го, то есть явно разговор, по крайней мере, внешне публичный, но я думаю, за закрытыми дверями тоже будет сдержанный и конструктивный.
1: Спасибо. Специальный корреспондент РБК и автор программы «Пояснительная бригада» Валентина Шварцман внимательно следит за вторым и основным днем саммита Шанхайской организации сотрудничества. Среди мы в дальнейшем эфире радио РБК к этой теме будем возвращаться. Ну и не обо всех саммитах сегодня все-таки. Я сказал, сильнейшие теннисисты мира съезжаются и уже съехались на последний в этом году турнир «Большого шлема» US Open. Как выступают российские теннисисты? Об этом спортивный обозреватель РБК Егор Белов.
2: Спорт на РБК.
3: Карен Хачанов вышел во второй круг US Open. Российский теннисист быстро и уверенно обыграл аргентинца Романа Андреса Буручагу 6-3, 6-0, 6-1. Следующим соперником россиянина станет канадец Феликс Аже-Альисим. Андрей Рублев в драматичном пятисетовом матче победил финна Отто Виртанена. Соперник россиянина вел по партиям 2-0, но Рублев сумел отыграться. Решающий сет завершился на тайбрейке в пользу российского теннисиста 10-5. Испанец Карлос Алькарас в трех сетах обыграл россиянина Романа Сафиуллина. Действующий победитель турнира пропустил несколько месяцев из-за травмы. Игра с Сафиуллиным показала. Алькарас восстановился и готов к защите титула. Все три партии он выиграл со счетом 6-4. Сафиуллин в начале второго сета сделал брейк, но преимущество упустил. К сожалению, не сумел он составить конкуренцию такую, да, полноценную одному из лучших теннисистов мира. Ну, что касается событий в женской одиночной сетке, китаянка Джен Цинвэнь обыграла Кристину Лютову. Анна Калинская в российском дерби победила Анну Блинкову. Диана Шнайдер, еще одна россиянка, победила Дарью Снегур из Украины. Вот буквально менее часа назад Наоми Осака, японка, победила Анастасию Захарову. Очень такой напряженный матч. Два сета, оба на тайбрейке закончились. И, к сожалению, россиянка уступила и вылетела с турнира. Продолжаем следить за развитием событий.
1: Ну вот, больше всего меня зацепил матч Андрея Рублева. Исходя из того, какие качели были, я вот принимаю решение матчи российских теннисистов на всякий случай на ночь не смотреть. Все-таки еще спокойно спать хочется. Егор Белов был в студии. Спасибо.
2: Родительский контроль. Что волнует детей сегодня? Как говорить с ними на одном языке? Программа о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху.
4: Привет, это Борис Олейников, отец и детский нейрохирург. Вместе мы разбираемся, как наладить контакт с детьми, найти точки соприкосновения и создать здоровые отношения. Сегодня о детских истериках в публичных местах, в самолете, в очереди, в гостях. Ребенок вдруг начинает орать, биться, и вы не можете его успокоить. Вокруг осуждающие взгляды, и вы чувствуете себя ужасным родителем. Давайте разберемся, что происходит в его нервной системе. Истерика в незнакомом месте – это сенсорная перегрузка. В мозге ребенка таламус – центральный фильтр, который должен пропускать только важные сигналы, работает еще несовершенно. Он не может отсечь лишнее. Яркий свет, громкие звуки, запахи, чужие лица. Вся эта информация лавиной обрушивается на кору, перегружая ее. Амигдала кричит «опасность!» И происходит выброс норадреналина, нейромедиатора, отвечающего за состояние повышенной готовности. Но у детей нет еще зрелых механизмов торможения через ГАМК-систему, поэтому они не могут быстро успокоиться. Ребенок не манипулирует, он просто тонет в стимулах. Что же делать? Во-первых, физический контакт. Возьмите на руки, прижмите к себе, укройте капюшоном или накидкой. Так вы снижаете количество стимулов, идущих в таламус, и даете сигнал безопасности через активацию парасимпатической нервной системы и выброс окситоцина. Во-вторых, выйдите из зоны перегрузки. Смена пространства снижает нагрузку на таламус, давая ему время обработать информацию. В тихом месте амигдала перестает бить тревогу и уровень норадреналина падает. Третье. Дышите рядом. Медленный выдох активирует блуждающий нерв, главный канал парасимпатики, который замедляет сердцебиение и снижает выработку кортизола. Ваше спокойное дыхание синхронизируется с его дыханием через зеркальные нейроны. И четвертое. Не стыдите себя. Истерика в публичном месте – не провал воспитания. Это особенность незрелой системы таламус амигдала ГАМК. Вы не обязаны объясняться с незнакомцами. Когда буря утихнет, не читайте нотации. Просто скажите: «Здесь было слишком шумно, да? Мы справились». И двигайтесь дальше. Ваше спокойствие – его главный якорь в этом бурном мире. С вами был «Родительский контроль». Контролируем не детей, а ситуацию.
2: РБК Тренды.
5: Старение населения – самый предсказуемый глобальный экономический тренд. Уже к 2040 году люди старше 60 лет будут контролировать почти треть мирового дохода.

0: дохода, формируя новые рынки в сфере туризма, досуга, финансов и здравоохранения. Наглядный маркер трансформации – индустрия слухопротезирования. Современные сурдологические центры переходят от разовых продаж к модели непрерывного ведения пациента, которая включает регулярную диагностику, адаптивную настройку и обучение. Такая перестройка бизнеса под реальные нужды аудитории не просто увеличивает прибыль, но и напрямую улучшает качество жизни.
1: Фуди – это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Они ищут впечатления, собираются вместе и создают сообщество вокруг гастрономических открытий. Программа ресторанного критика Александра Пигарева «Фуди». Авторские концепции, семейные рестораны, места под любое настроение, точки притяжения, за которыми хочется следить. Для деловых встреч, праздников или яркого досуга мы расскажем, куда отправиться. «Фуди». Слушайте на радио РБК. Библиотека РБК.
2: Здесь мы собираем книги первых лиц.
1: Что читает председатель Координационного совета Федерации рестораторов и ательеров России, основатель сети ресторанов «Мясо и рыба» Сергей Миронов.
3: Сейчас я читаю по книге в день, но я бы взял бы книги из детства, которые на меня повлияли. Это однозначно «Джек Лондон», «Время не ждет», «Как можно преобразиться», «Как можно перестроить себя» для начинающего предпринимателя. Победитель шел вперед, добывал, добивался. В итоге пошел вниз, начал спиваться, начал все терять и сумел себя перестроить, сумел найти себя. Сегодня для предпринимателя это такая частая ситуация, когда ты чего-то добился, и все, вроде как бы победы все были уже позади, и ты просто ничего не делаешь. Ты куда-то скатываешься. Надо суметь превозмочь себя и пойти снова вперед.
2: Джек Лондон. Время не ждет. Казалось, самый воздух стал другим, вобрав в себя его бьющую через край жизненную энергию. Посетители, входя с улицы, сразу чувствовали это, и в ответ на их вопросы официанты кивали на соседнюю комнату и многозначительно говорили: «Время не ждет, гуляет». И посетители не спешили уходить, располагались надолго, заказывали виски.
1: Библиотека РБК.
2: Заведующая Элина Тихонова.

8:30 в Москве. В студии с новостями Юлия Родина. Режим ЧС введен после атаки ВСУ на Новокуйбышевск Самарской области, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев. Несколько жилых домов получили повреждения, там выбило окна, два человека получили незначительные травмы. Для жителей развернут пункт временного размещения, работает оперштаб. ПВО сбили за ночь 12 беспилотников над Калужской областью, 4 над Тульской, сообщили главы регионов. Пострадавших и разрушений там нет. В Ростовской области сбито порядка 40 дронов. В результате падения обломков загорелся лес. Сейчас пожар ликвидирован, заявил губернатор Юрий Слюсарь. Школьница напала на учителя с ножом и распылила газовый баллончик в Красноярском крае, сообщают местные СМИ. Инцидент произошел в школе города Канск. Предположительно, девочка также пыталась бросить бутылку с зажигательной смесью. Линейку в школе отменили, на месте работают спецслужбы. Объем грузоперевозок по Северному морскому пути в этом году может вырасти на 14%, сообщил глава Росатома Алексей Лихачев. По его словам, уже два года подряд грузопоток по маршруту держится на рекордном уровне – более чем 37 миллионов тонн. Большой интерес к Севморпути проявляют китайские перевозчики. В прошлом году они выполнили 23 контейнерных рейса, в этом году планируют уже более 30. На Дальнем Востоке до 2042 года планируется построить 6 гидроэлектростанций и 2 атомные электростанции, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. Также планируется возвести 4000 километров электросетей. Правительство сейчас определяет инвесторов. Больше новостей в телеграм-канале РБК и мессенджере «Макс».

0: 8 часов 32 минуты в Москве. Олег Овчаренко и Ирина Савельева встречают вместе с вами утро вторника, 1 сентября, День знаний. Поздравляем родителей и поздравляем школьников, ну, если, конечно, есть школьники среди наших слушателей, которые рады сегодня идти в школу. Но и это повод узнать обо всех изменениях, которые с этого учебного года в школах вводятся.
1: Утро вне конкуренции.
2: Что же поменяется в школах с нового учебного года, расскажем подробнее. Во время уроков школьникам теперь нельзя пользоваться телефонами, за исключением случаев, когда возникает угроза жизни или здоровью учеников и работников школ, а также других чрезвычайных ситуаций. Кроме того, обществознание будет изучаться только в выпускных классах и сразу по единым учебникам под редакцией зампредседателя Совбеза Дмитрия Медведева. Увеличивается количество уроков истории, появляется новый предмет – духовно-нравственная культура России.
0: Ну и также вводятся оценки за поведение. Возвращается эта норма, которая была распространена, в частности, в советские годы, но не для всех она вернулась, пока только для учеников начиная со вторых и заканчивая восьмыми классами. И три оценки будут не пятерки, не двойки, не тройки, а образцовая, допустимая и недопустимая. Ну а редакция радио РБК решила узнать у российских бизнесменов и руководителей, как они себя вели в школе, ну и какой проступок точно заслуживает двойки за поведение.
3: Генеральный директор юридической компании «Юрвиста» Алексей Петропольский.
4: Мы, когда на первом этаже шли уроки, мы могли самоликвидироваться через окно. То есть открывали окно просто и выходили из класса через окно. Вот. Ну, естественно, за это потом нам выговоры были жесткие. Ну, потому что хотелось гулять, в футбол играть, а не на уроке сидеть. Тут были преподаватели старые, которые не особо даже понимали, что мы ушли на полурок, а потом вернулись обратно в окно.
3: Генеральный директор компании «Франк Авто» Ирина Франк.
5: Магниты в школе украла. Надо было вернуть перед всем классом. Было весело. Мел в школе воровали, крошили. Стулья всем посыпали. Пятерки рисовали. Ну, то есть берешь журнал, тащишь его пока в учительскую, рисуешь пятерки тем, кого ты не любишь. И их за это ругают, что они типа себе пятерки нарисовали.
3: Генеральный директор компании «Фишман» Алексей Горелкин.
6: Мы всем классом днем просто все вместе встали после первого урока и пошли купаться. Пошли сначала погулять, у нас рядом был Измайловский лес. Причем, естественно, никто не был готов. Вот кто в чем был, в том и пошли купаться. Естественно, потом были разбирательства, почему дети ушли, почему вообще что происходит. Но из-за того, что не было всего класса, естественно, у школы было с этим сил мало что-либо совладать с этим, потому что весь класс в полном составе ушел гулять и купаться.
0: Я помню, как-то раз у меня классная руководительница не пришла на уроки, это был третий класс. Вот мы подумали, что уроков вообще не будет, ушли из школы, но на следующий день стояли лицом к доске и спиной к партам. Было не очень приятно, мягко скажем. Но вот с другой стороны, вот этот материал лично для меня показывает, что, ну, даже если поведение ребенка как-то не укладывается в норму, ну вот посмотрите, да, послушайте, кто, собственно, вырос из этих ребят, которые, может быть, вели себя не очень хорошо. Это не модель поведения, но в то же время это не...
2: Просто, возможно, ваш ребенок потенциальный лидер.
0: Возможно, вполне и так. Но при этом, как утверждается, оценки за поведение не будут влиять на успеваемость, результаты аттестации учеников или допуска к экзаменам. Ну, а кроме того, другие изменения еще. Скажем, в школах сократятся часы на изучение иностранного языка, но при этом можно будет выбрать в качестве второго иностранного арабский. Ну, и также в школах появится профиль искусственный интеллект. Ну, и самое главное, первоклассники, возрадуйтесь, домашнее задание в этом году у них у вас, точнее, не будет. Ну, а буквально через минуту будем разбираться в том, каким риском подвергаются российские инвесторы и что такое менталитет неудачника. Это утро вне конкуренции.
1: Реклама.
7: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
8: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
9: ОСАГО в Альфа-страховании.
10: Вот настоящий порядок.
11: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
7: Красота-то какая! Лепота!
12: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
13: Основание рейтинга всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
14: Восточный экономический форум – ключевая международная площадка, где обсуждают развитие экономики Дальнего Востока и расширение международного сотрудничества со странами АТР. С 1 по 4 сентября на радио РБК прямые включения, эксклюзивные интервью, аналитика в реальном времени. РБК. Слушай главное. Партнер

0: А в Азии, наоборот, у инвесторов часто наблюдается менталитет игроков в азартные игры. Индийские инфлюенсеры обожают рекламировать IPO-компании, советуя ради покупки акций занимать у друзей и родственников. И эти советы не обогащают, а разоряют тех, кто к ним прислушивается.
1: Ну, а каким риском подвергаются российские инвесторы, мы будем разбираться прямо сейчас. К доске вызывается руководитель отдела бизнеса РБК Илья Носарев. Илья, доброе утро. Итак, тема экзамена в нашем эфире – менталитет неудачника. Есть вот такой термин. Даже вот в случае с россиянами, как он проявляется?
2: Ну вот смотрите, по своему менталитету наши инвесторы больше похожи на азиатских, как ни странно, да? А американский менталитет инвестора – это такое следование протестантской этике. Побольше сберегай, не покупай акции на чужие деньги, закрывай все долги. Это, кстати, часто тоже тупиковый путь. Не раз отмечалось, что именно вот такие советы, которые раздают американские инфлюенсеры, они не позволили многим заработать на буме акций и компаний, да? То есть вот здесь надо было заниматься и покупать их. Ну вот они эту возможность упустили. В Азии все наоборот, да, там часто любят, там вообще такой менталитет игрока в азартные игры, там любят занимать у друзей, у родственников, чтобы купить там акции на каком-нибудь IPO компании, которая у всех на слуху. И, как правило, там в Индии, например, 0,9 инвесторов частных, они разоряются на этом. Вот, в России тоже, в России очень любят высокорисковые какие-то активы, да, у нас любят IPO, хотя IPO российских компаний, они исторически убыточные, да, люди скорее теряют на них там через год, два, три. Вот. И здесь вопрос, насколько это действительно корнями уходит в менталитет. Вот там многие вспоминают сказку про Емелю, да, который один раз поймал щуку, а потом отдыхал на печи. Вот что вот у таких инвесторов, возможно, действительно какой-то менталитет Емель получается.
0: Илья, а стоит ли вообще доверять финансовым блогерам?
2: А тут надо смотреть, есть ли у них профильное образование, да, ведь есть действительно какие-то, там даже профессор высшей школы экономики ведет, например, был, да, известный. Вот, а к таким надо, конечно, прислушиваться, но вот к людям, которые сами себя провозгласили какими-то там финансовыми гуру, конечно, не надо прислушиваться, они часто просто рекламируют, например, какие-то криптоактивы, да, и многие очень на этом горели, потому что частый такой нарратив, что вот сейчас традиционным активам нельзя доверять, даже золото, оно может упасть, а вот какой-нибудь там криптотокен, он не упадет. И люди начинают его покупать, не понимая, что это на самом деле просто реклама скрытая. Это очень трудно отрегулировать, да, такую рекламу, и поэтому она процветает.
1: Илья, ну вот, с одной стороны, да, синдром Емели, лежишь на печи, вдруг вот какая-то золотая рыбка поймается, но ведь есть в мире предпринимателей, в деловой среде, действительно примеры, когда так, в принципе, и получалось, ничего не предвещало, и тут богатство. Вот об этих примерах можно подробнее рассказать?
2: Конечно, есть, но тут надо понимать, что это ошибка выжившего. Да, мы обращаем внимание на какие-то случаи успеха, которые произошли вопреки общему тренду. Да, это вот интересный пример у нас в статье упоминается, что вот часто СМИ пишут о том, что миллиардеры бросили колледж, там, бросили университет, чтобы заняться бизнесом. А это хороший совет — бросить университет. А если проанализировать миллиардеров из списка Forbes, мы увидим, что только 12% из них бросило колледж, остальные нет. То есть это именно ошибка выжившего. Более того, если мы возьмем людей, ну, не миллиардеров, а людей победнее, но обеспеченных, мы увидим, что те, у кого есть высшее образование, как правило, успешнее. То есть, получается, и вот здесь, да, там можно поставить на какой-то актив сомнительный и вдруг выиграть. Но это казино, то есть есть примеры выигрыша в казино, они не создают никакой закономерности, да, большинство людей, которые играют в казино, разоряются. Вот, то есть это... Не пример.
0: Илья, если советы и рекомендации финансовых блогеров не работают, то как все-таки действительно разбогатеть? Есть ли какие-нибудь лайфхаки, которые работают?
2: Смотрите, если бы я это знал, я бы выступал бы в эфире, наверное, я выступал бы где-нибудь в американском эфире. Но, понимаете, нет, универсальных советов нет. Это только какой-то огромный опыт, да, по тому же инвестированию, например. Либо это какое-то вот действительно то, что называется везение. Ну, вот тут одно из двух.
1: Спасибо. Руководитель отдела бизнеса РБК Илья Носарев был на связи со студией. Полную версию статьи читайте в подписке. Вот нам тут слушатели в телеграм-радио РБК нас поправляют, и мы тоже вынуждены подтвердить. Вот мы сказали, что гуру, да, каким гуру прислушиваются россияне и так далее. Так вот, правильно, оказывается, говорить гуру. Теперь вы это тоже знаете. Как говорит Евгения Стогова, живите теперь с этим. С Днем знаний. 8.43 в Москве сейчас о том,

0: что важно сегодня.
1: Первое сентября не только день знаний, но и день вступления в силу нескольких законов. Сегодня, помимо цифрового рубля, начинает работать регулирование криптовалют, вводится понятие суверенного искусственного интеллекта, в школах вернутся оценки за поведение и предмет основы духовно-нравственной культуры России. А еще разрешается арест имущества тех, кто совершил административное нарушение, находясь за рубежом. Этим утром подробно рассказываем обо всех нововведениях. 516 беспилотников сбито этой ночью, сообщили в Минобороны. При ударе по порту Усть-Луга Ленинградской области произошел пожар. Какой именно объект загорелся, не уточняется. Второй день саммита ШОС. У Владимира Путина запланирована двусторонняя встреча с президентами Ирана, Турции, Монголии, Киргизии, а также с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Вчера она, кстати, не состоялась. С сегодняшнего дня на российских заправках появится нашумевшее топливо пониженного экологического класса. Как понять, что заливает в ваш бензобак? Наши собеседники уверяют, что придется заглянуть в уголок потребителя.
0: Мы тоже заглядываем прямо сейчас в уголок потребителя на Восточном экономическом форуме. Там, в частности, можно обнаружить приморскую скоблянку с кукумарией и кальмаром, мороженое из гребешка, русские блины с красной икрой кижуча. Вот, по крайней мере, так кормят участников Восточного экономического форума во Владивостоке. Цены на блюда варьируются от 350 до 3 с небольшим тысяч рублей. В меню также есть камчатский краб, дальневосточные морепродукты и несколько видов рыбы. Успел ли потратить уже все командировочные на крабы ведущий программы «Утро вне конкуренции» Илья Приходько? Мы узнаем прямо сейчас, он присоединяется к нашему эфиру. Илья, добрый день. Успел попробовать блин с икрой кижуча?
2: Добрый день, Олег. Все, что ты сейчас перечислил, будет фактически составлять мне карту меню на обед, потому что пока настолько плотная программа, что не было...
0: Спасибо, это был Илья Приходько. Я вот так вот сразу говорю и заканчиваем.
2: Да, но если говорить о ценах, то все, что ты перечислил, если серьезно, это представлено на выставке под названием «Улица Дальнего Востока». Она открылась сегодня в 10 по местному времени. В Москве была глубокая ночь, 3 часа ночи. Но надо сказать, что сегодня несколько погода по-другому себя ведет, нежели накануне. Сегодня дождь в Приморском крае с самой ночи и по прогнозам. Я напомню, что для участников форума открыли специальный сайт, где можно отслеживать в том числе и приближение тайфунов, если таковые будут. В ближайшие два дня здесь, конечно, будет дождь. Но в целом это нисколько не повлияло на ход основной программы. Как я сказал, выставка «Улица Дальнего Востока» уже открылась. Я ее планирую посетить во второй половине рабочего дня. Я оказался на других площадках сегодня утром, где тоже было весьма-весьма интересно. Ну, во-первых, меня зацепила сессия под названием «Человек креативный. Кем нужно стать, чтобы не отстать?» И, конечно, там пошли рассуждения, в первую очередь, об искусственном интеллекте. Выяснилась любопытная деталь. Оказывается, мы вот про искусственный интеллект рассуждаем, а вот, к примеру, культурное наследие народов Дальнего Востока вообще даже еще не оцифровано. Это еще предстоит все только каким-то образом решать.
0: Вот. Кажется, что это годы и десятилетия на это нужно.
2: Да, об этом как раз и говорилось, что делать это нужно прямо сейчас для того, чтобы, как у нас сейчас принято говорить, сохранить свой национальный код, в том числе и в эпоху развития искусственного интеллекта. И да, еще одна интересная мысль. Чем сильнее развивается технология, тем мы больше говорим о человеке. Посетил я и еще одну экономическую секцию, если можно так сказать. Она посвящалась нестандартным инструментам привлечения инвестиций на Дальний Восток. И очень любопытную информацию, кстати говоря, озвучила замминистра по делам развития Дальнего Востока и Арктики Эльвира Нургалиева. Оказывается, в числе регионов-доноров скоро может прибавиться. Как минимум, Приморский край и Хабаровск могут составить число регионов-доноров. Вот об этом говорили. Ну и, опять же, говорили, как решить дилемму традиционно финансирования из бюджета крупных проектов на Дальнем Востоке. Говорилось и о частной инициативе, и о партнерстве, конечно, с другими регионами. Но это такая формальная сторона. Сегодня вот именно с этого началось обсуждение, то, что успел я посетить и услышать собственными ушами.
1: Илья, из всего увиденного и услышанного, что тебя сильнее зацепило?
2: На самом деле стенды очень интересные, разнообразные, но надо сказать, что большинство компаний, тех, кто участвует в Восточном экономическом форуме, с практической точки зрения подошли, то есть мы не видим тех вычурных каких-то таких попыток произвести впечатление, как это в Петербурге, например, происходит на Международном экономическом форуме. Пожалуй, в глаза бросается огромный стенд в виде воздушного шара от ВБРФ, который просто находится в центре зала. Еще одна компания А7 сделала несколько стендов, главный в виде большого китайского веера и рядом гонка, куда можно подойти.

0: Но я не рискнул, честно вам скажу. Ну, а вообще достаточно утилитарно. Я оказался на стенде Аэрофлота, где мне измерили мою эмоциональную картину, мою внутреннюю. Выяснилось, что я импровизатор, а потом вручили значок с изображением Горно-Алтайска. Как это связано, конечно, не очень понятно, но народ интересуется, и сейчас большая очередь, конечно, в первую очередь там. В ВТБ пошел стандартно. У них произведение классики вместе с Третьяковской галереей оформлен стенд очень строго, стильно. Тоже можно будет, наверное, посмотреть в эфире телеканала РБК, куда попадают кадры, которые мы здесь большой командой делаем, в том числе спонтанно. Ну, кстати, по ценам на еду давайте я вам скажу. Вот если вас интересует, сколько стоит, например, чашка кофе, есть у меня и такая информация, я все выяснил. Капучино 300 миллилитров 300 рублей, латте даже на 30 рублей подешевле, айсти вишня, которую я пробовал не далее, как 2,5 часа назад, обошлась мне в 350 рублей. То есть, как мы понимаем, про крабы не скажу, но вот что попроще, конечно, стоит вполне себе прилично.
1: Ну, да, вполне кофе, еще кофе можешь запить какой-нибудь, вот, опять же, тот же блин с икрой кижучей и так далее. Есть такая возможность. Вот если коротко, знаем мы, что записал ты интервью с губернатором Амурской области Василием Орловым. О чем говорили?
0: Да, действительно, Олег, вот буквально несколько минут назад закончился мой разговор с губернатором Амурской области в эфире телеканала РБК. Это появится, как я понимаю, в течение уже ближайших полчаса или час, наверное. Вкратце, о чем говорили, главное, как повлиял инцидент на Амурском ГХК со взрывом, который был в конце августа на сроке ввода комплекса в эксплуатацию. Губернатор ответил на этот вопрос, и, как мне показалось, очень интересная его мысль, за счет чего можно решить проблемы со связью в отдаленных регионах и районах Дальнего Востока. Только в частности, Амурской области. Спойлер, здесь на помощь придет спутниковая связь, технология такая же, как у Илона Маска, только отечественная. В общем, все подробности уже совсем скоро в эфире и телеканала, и радио РБК.
1: Ведущий программы «Утро вне конкуренции» Илья Приходько был на связи со студией. Спасибо. Слышно, что утренний человек, настроение утреннее, боевое, бодрое. Приятно слушать, когда особенно у человека талант импровизатора. Это правда. Ну, а интервью с губернатором Амурской области Василием Орловым и в нашем эфире, в эфире радио РБК, фрагмент этого интервью через полчаса.
2: С сегодняшнего дня вступают в силу много нововведений, и в том числе они затронут писателей. Сегодня вступил в силу профессиональный стандарт профессии писатель. Теперь авторы, которые занимаются написанием книг, получили официальный статус. И если они работают по Трудовому кодексу, то в трудовой книжке у него будет написано «писатель». Что же включает в себя новый профстандарт? Нужен ли он самим писателям? Спросим у детского писателя, сценариста Валентины Филипенко. Она подключается к нашему эфиру.
1: Валентина, здравствуйте. Вы скажите честно, вы мечтали о записи трудовой книжки «писатель»?
3: Доброе утро, любимая радиостанция. Вы знаете, нет. О такой мечте я в детстве не мечтала. Я мечтала быть писателем, но о том, чтобы в трудовой книжке мне кто-то написал, я не думала.
2: А зачем это нужно и как вам поможет, Валентина?
3: Мне лично, я думаю, уже не поможет никак, и это хорошо. Я бы немного переформулировала, да простят меня, господа законодатели, этот термин в автора, потому что, судя по стандарту, который вступил сегодня в силу, писатель, которого я бы назвала автором, должен обладать профессиональными качествами копирайтера или не совсем писателя, скорее, а креатора, который создает тексты. Писатель — это вопрос искусства, и писателей, которые пишут книги, в штат не берут. У издательств так строится экономика, что чаще, чем один, ну, два раза в год книгу одного автора ни одно издательство выпустить не может. Если мы говорим, конечно, про бумагу или даже про аудиоверсию, я не говорю про цифровые книги онлайн. И в таком ключе брать автора в штат, ну, не будет никто. Есть еще сценаристы, которые, наверное, работают больше и выпускают больше контента, но они тоже условно попадают под стандарты писателей, потому что они создают уникальный контент, они создают тексты, они работают над структурой, они должны хорошо владеть русским языком, но как бы им все-таки пишут прям так в трудовой книжке «сценарист», потому что это существующая профессия. Поэтому это мило очень, что со стороны государства столько внимания сейчас к книгам и к писателям. Но, на мой взгляд, было бы корректнее назвать тех писателей, которых хотят регламентировать авторами, и действительно позволить им получить записи в трудовые книжки, какие-то рекомендации, стандарты.

0: и поддержку со стороны государства, которая бы им помогала.
1: Резюмируем коротко. В работе писателей, авторов, сценаристов прямо сейчас ничего не поменяется?
0: Я уверена, что нет. Нет, писатели, они пишут от сердца, а с сердцами у нас все хорошо.
1: От сердца, а не от стандарта. Спасибо. Детский писатель, сценарист Валентина Филипенко была на связи со студией. Новость последних минут. Товарооборот России со странами Шанхайской организации сотрудничества превысил 400 миллиардов долларов, причем 98% приходится на национальные валюты. Это слова Владимира Путина на заседании глав стран-участниц организации в эти минуты. Этот саммит проходит, и все свежие последние заявления в дальнейшем эфире Радио РБК. Это «Утро вне конкуренции».
2: Технологии и тренды. В Японии снова продают чистые аудиокассеты. И не как сувенир, а как рабочий носитель. 60 минут магнитной ленты стоят около 1000 йен, это примерно $6. Что интересно, часть покупателей берет их вовсе не ради музыки. Это «Технологии и тренды», меня зовут Иван Звягин. Сегодня о том, почему формат, который похоронили четверть века назад, снова приносит деньги. 21 августа японская сеть музыкальных магазинов Disc Union вместе с брендом Maxell выпустила ограниченную серию кассет UD-60U. Дистрибуцией занимается компания Denkyosha. UD — это историческая линейка Maxell. Она появилась в 70-м году 20 века и конкурировала с кассетами TDK и Sony. Внутри лента первого типа на оксиде железа. Для качественной записи музыки она считалась средним вариантом. Зато, как отмечает Tom's Hardware, такая лента идеально подходит домашним компьютерам 80-х. От ZX Spectrum до Commodore. Так что часть тиража почти наверняка уйдет владельцам ретро-компьютеров. Сам Disc Union в релизе бьет строго по ностальгии. Он предлагает переписывать на кассету купленные пластинки и собирать сборники для друзей. Но за трогательной историей стоит холодный расчет. Maxell сегодня это прежде всего марка, под которой выпускают все подряд, от батареек до наушников. Компания последовательно достраивает ностальгическую линейку. Еще в апреле она представила кассетный плеер с Bluetooth и зарядкой по USB Type-C. Логика тут простая. Физические носители снова в фаворе. По отчету Американской ассоциации звукозаписывающих компаний, в 2025 году продажи винила в США впервые с 80-х перевалили за $1 миллиард. Это 19-й год роста подряд. Кассеты в такой статистике пока отдельной строкой не идут. Их считают в прочих носителях. Интересно, что и Россия в этом тренде тоже участвует. По подсчетам платформы OFD, за 9 месяцев прошлого года число покупок аудиокассет у нас выросло примерно на 20%. А медианная цена дошла до 570 рублей. Но Maxell и другие, конечно, продают не просто магнитную ленту, а ностальгию и анимою. Тоску по времени, в котором ты, может, даже и не жил. Одна пустая кассета стоит дороже месяца подписки на стриминг. И люди готовы платить как раз за то, что стриминги отменили. За сам артефакт и возможность прикоснуться к истории.
3: Открою даже небольшой кулуарный инсайт нашей программы.
4: Как Трамп повлиял на Россию?
3: Он откололся.
4: Главный ньюсмейкер всей планеты.
2: Каждые выходные спецкоры РБК Валентина Шварцман и Андрей Винокуров объясняют, что на самом деле стоит за важными событиями и подводят политические итоги недели. Кулуарные договоренности и неочевидные компромиссы, процессы, которые остаются за кадром, ключевые решения и их последствия. Пояснительная бригада на радио РБК. Классика денег. Афоризмы великих людей.
5: Неправда, что деньги – корень всех зол. Недостаток денег – вот корень. Именно он делает людей жестокими и эгоистичными. Именно он делает их мелочными и низкими. Сомерсет Моэм.
6: Disney и Universal не единственные компании, которые развивают тематические парки. Активно в эту нишу входит и производитель игрушек Lego.
7: Legoland практически полностью построен из конструктора Lego, что является ключевым драйвером.
5: Экономика впечатлений с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Программа о людях и механиках, которые движут индустрии развлечений. От кино и литературы до видеоигр, соревнований и концертов. Как рождается прибыльный контент, что помогает его монетизировать и кто зарабатывает на самых необычных медиаформатах. Каждую пятницу в 16:10.
8: Наш любимый Майкл Сейлор.
9: Самый большой обладатель количества биткоинов.
8: Когда-то он делал публикацию, что лучше продавайте почку, чем биткоин.
5: В программе «Хэш и кэш» руководитель направления РБК «Крипто» Николай Загвоздкин и трейдер Анатолий Радченко обсуждают ключевые события.

0: Для крипторынка и реальные кейсы из мира цифровых активов. Как работает криптоэкономика, на что обращать внимание инвесторам и что делать, если ваш близкий трейдер. Каждый четверг в 16:10.
1: Резать лося.
2: Лося.
1: Словарь биржевого сленга, без которого не обойдется ни один инвестор.
2: Лангусты и шортисты.
3: Как же много синонимов в нашей азбуке инвестиций. Например, лангусты и шортисты – это в сущности то же самое, что быки и медведи. Лангуст покупает акции в лонг в расчете на рост котировок. А шортист – это тот, кто играет на понижение. Он берет бумаги в долг у брокера, продает их, а когда котировки упадут, откупает по более низкой цене и забирает себе прибыль. Неудивительно, что лангуст и шортист постоянно выясняют, кто из них круче.
4: У меня вот такая прибыль, а у меня вот такие дивиденды. Иди сюда, научу тебя шортить. Сам иди за лонг, ответишь?
3: Дмитрий Полянский, РБК Инвестиции. Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».

0: Время – деньги. И радио РБК ценит ваше время.
1: Каждый день мы ищем важное в инфопотоке.
0: И говорим о том, что имеет значение для вас. Слушайте нас в FM-диапазоне,
1: через умные колонки,
0: в приложении и на сайте rbk.ru. И участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками.
1: Присылайте вопросы в наш телеграм-бот
0: «Радио РБК». 107,4 в Нижнем Новгороде,
1: 92,8 в Москве.

0: Эксклюзивно. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: В Москве 9 часов утра. В студии с новостями Юлия Родина. Товарооборот России со странами ШОС превысил 400 миллиардов долларов. 98% пришлось на национальные валюты, сообщил Владимир Путин на саммите организации в Бишкеке. По словам Путина, укрепление коммерческих связей между странами ШОС приносит всем участникам объединения очевидные дивиденды. Банк развития организации должен быть максимально независим от стран, которые используют финансы как оружие, подчеркнул российский лидер. ЦЛПВО за ночь сбили 516 беспилотников ВСУ, сообщило Минобороны. Дроны сбиты над 19 регионами, в том числе и над Московской областью, а также над акваторией Черного моря. В Непале продолжаются поиски 12 россиян, которые пропали после наводнения, заявили в МИД России. Москва следит за поисково-спасательной операцией. На данный момент эвакуированы 10 россиян. По последней информации, число погибших выросло до 974. Наводнение обрушилось на северные районы Непала утром 26 августа. Трансарктический коридор. В течение 10 лет планируется вложить 10 триллионов рублей, заявил глава Росатома Алексей Лихачев. На эти деньги коренным образом переоснастят флот, ледоколы и торговые суда. По словам Лихачева, источниками инвестиций станут как частные, так и государственные средства. Аэропорт Хурба в Комсомольске-на-Амуре станет новым транспортным хабом Хабаровского края, сообщил губернатор Дмитрий Демешин. До конца сентября следующего года планируется увеличить его пропускную способность до 200-250 пассажиров в час. Накануне аэропорт окончательно перешел в собственность края. Соответствующий указ подписал Владимир Путин. Более 100 тысяч абитуриентов подали заявление на обучение в творческие вузы России, сообщила глава Министерства культуры Ольга Любимова. Показатель превысил прошлогодние значения. По словам Любимовой, это говорит о высоком авторитете и качестве творческого образования в стране. Больше новостей читайте на сайте РБК.
2: Ну и, кстати, еще второй вариант. Возможно, эти абитуриенты поняли, что вся жизнь – театр, и все мы в ней актеры. Мы приветствуем всех слушателей радио РБК. Это утро вне конкуренции. Вместе с вами встречают Олег Овчаренко и Ирина Савельева.
3: Доброе утро. Посмотрим, что в эти минуты происходит на торговых площадках. Индекс Мосбиржи остается в минусе на утренней сессии. 2169 пунктов. Не удалось сохранить позитивное настроение понедельника. Накануне, напомним, рынок вырос на геополитических новостях. Во-первых, в ходе саммита ШОС Владимир Путин заявил, что Россия движется по пути к завершению украинского конфликта. Во-вторых, инвесторов порадовала новость о встрече министров финансов России и США на полях финансового саммита G20. Нефть возобновила рост после сообщений о новом обмене ударами между США и Ираном. К этой минуте, правда, Brent немного замедлила темпы роста, сейчас чуть ниже $91 за баррель. Рубль в понедельник укрепился к юаню на фоне дорожающей нефти. Плюс укреплению способствовал технический фактор отскок после продолжительного падения, но эксперты не ждут устойчивого роста. На межбанке сейчас доллар 85.90, евро 99.73.
2: Значительная часть этого часа нашего эфира будет посвящена форумам. Уже через минуту разберемся, как иностранные СМИ оценивают визит министра финансов Антона Силуанова на саммит G20 США. К слову, это первый за 4 года визит личный Силуанова на этот форум. Также эксклюзивный фрагмент эксклюзивного интервью губернатора Амурской области радио РБК Василия Орлова с полей Восточного экономического форума. В частности, он рассуждает там о том, как развивается экономика региона. Ну и также свяжемся с корреспондентами, которые работают на форуме. У них сегодня были проблемы с оплатой товаров цифровым рублем. Вы слушаете радио РБК.
0: Утро. Конкуренции.
3: И к слову о форумах. США разозлили министров финансов G20, пригласив министра финансов России Антона Силуанова. Российский министр провел встречу с руководителем американского Минфина Скоттом Бессентом. Встреча была продуктивной, это заявила замглавы Минфина США по международным делам Эрин Браун. Как иностранная пресса оценила первый за 4 года визит представителя России на G20, выяснил Кирилл Леонов, он с нами в студии. Кирилл, действительно ли приезд Силуанова вызвал переполох?
4: Да, но мы узнали об этом из заявлений министров уже после встречи, потому что журналистов на мероприятии не допустили, из-за чего тоже был немалый переполох, и о визите Антона Силуанова никто заранее не предупреждал. При этом визит главы российского ведомства прокомментировал и Дональд Трамп. Он сказал немного, только что ждет каких-то результатов, но, что примечательно, вопрос про Антона Силуанова стал последним его интервью с прессой, а интервью длилось час. При этом министр финансов Польши Анджей Даманский хоть и не удивил своим заявлением, которое выдал прессе после произошедшего мероприятия, но в целом он написал, почему обстановка накалилась.
5: Do not trust Russia. Не доверяйте России, они постоянно лгут. Вам нужно быть очень-очень осторожными, обсуждая с ними ситуацию. Я понимаю, что США ищут разные возможности для деэскалации. Тем не менее, мы никогда не должны забывать, что Россия – агрессор. Поэтому для меня сейчас было бы очень-очень сложно вести какие-либо переговоры с Россией.
2: Ну, кажется, что риторика здесь министра финансов Польши вполне ожидаема, и кажется, что встречи с ним у Силуанова не будет.
4: Да, в этом смысле все верно. И если говорить про иностранные агентства, то новостной портал Axios выделился самым, скажем так, нейтральным заголовком. Они написали просто «Бессент встретился с Силуановым». И при этом его появление совпало с запланированным выступлением президента России Владимира Путина на саммите в Кыргызстане, где он должен был присоединиться к президенту Китая Си Цзиньпину и президенту Ирана Масуду Пезешкиану. Об этом пишет «Нью-Йорк Таймс», об этой конкретной детали. При этом политика пишет, что законопроект о новых санкциях против России столкнулся с оппозицией в США. Его дальнейшие перспективы не ясны. Примерно об этом же говорит и министр финансов Германии Ларс Клингбаум. Он назвал присутствие Силуанова тревожным сигналом для сотрудничества с США, с Европой и задался вопросом, что будет дальше с санкциями.
6: На европейском уровне постоянно изучаются новые варианты санкций, разрабатываются новые пакеты. Мы еще далеки от завершения, но мы должны тесно координировать свои действия с нашими американскими друзьями. Здесь наилучшим был бы совместный подход, но иногда неясно, будет ли дальнейшее ослабление ограничений. В связи с этим визит российского министра финансов в США – неприятный сигнал, и меня это беспокоит. Мне бы хотелось получить от американской стороны ясность, что его здесь примут не как любого другого гостя. Сам факт возвращения российского министра финансов после 4 встреч G20 без участия России свидетельствует о попытке нормализации отношений, и нам критически важно дать отпор.
4: Из этого комментария у меня навязывается вывод, что к деэскалации министр финансов явно не готовы, по крайней мере, из европейских стран. И Аль-Джазира, катарское информационное агентство, подчеркивает,

0: подчеркивает, что именно европейские чиновники были против, и они также выступили против появления Антона Силуанова на традиционной семейной фотографии G20, которая делается по итогам, и итоговое фото было сделано без российского министра.
1: Спасибо, это был Кирилл Леонов. Кто точно порадовался визиту министра финансов России в США, так это индекс Мосбиржи, который накануне вырос почти на 3%.
2: Да, около того, российские инвесторы были вполне себе довольны. Правда, вот сейчас смотрю в терминал, на 0,5% на утренней сессии индекс московской площадки снижается, 2166 пунктов. Через час будем разбираться, как открылась основная сессия на Мосбирже. Открывается она в 10 часов ровно по московскому времени. Ну а через полторы минуты фрагмент эксклюзивного интервью радио РБК губернатора Амурской области Василия Орлова на полях Восточного экономического форума. Это «Утро вне конкуренции».
3: Реклама. Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштаба по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024. АО «Альфа-банк» 16+.
4: Восточный экономический форум – ключевая международная площадка, где обсуждают развитие экономики Дальнего Востока и расширение международного сотрудничества со странами АТР. С 1 по 4 сентября на радио РБК прямые включения, эксклюзивные интервью, аналитика в реальном времени. РБК. Слушай главное. Партнер трансляции – автомобильный бренд «Волга», ООО «Дистрибьютор легковых автомобилей».
5: В хоромах своих аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
1: 9:10 в Москве. Вы слушаете радио РБК. Рост военной экономики в Амурской области нет. Об этом рассказал в интервью радио РБК на полях Восточного экономического форума губернатор региона Василий Орлов. По его словам, связано это с тем, что промышленность в области исторически не была развита. Тем не менее, все 7 отраслей и стратегии развиваются успешно, несмотря на санкции и высокую ключевую ставку. Губернатор региона также прокомментировал пожар на Амурском газохимическом комплексе. Все подробности узнал Илья Приходько.
6: Про Амурский ГХК, раз уж вы заговорили, пуск назначен на 2027 год, если я ничего не путаю, этого комплекса в общем и целом.
7: Выход на мощность.
6: Да, выход на мощность. Но в конце августа произошел инцидент, взрыв произошел на территории предприятия. Что вообще об этом известно и не повлияет ли это на сроки ввода
7: комплекса? У нас действительно должен был быть торжественный пуск завода, запланирован здесь, на Восточном экономическом форуме. То событие, о котором вы сказали, действительно имело место быть. Сейчас специалисты разбираются с тем, что произошло. Будет какая-то сдвижка вправо на запуск этого завода. Насколько она большая будет, пока непонятно, потому что сейчас проводится собственная оценка причин, в первую очередь, чтобы такого не повторилось. Ну и, соответственно, специалисты там очень грамотные, и я уверен, что они сделают все возможное для того, чтобы максимально сократить сроки вот этой приостановки вынужденной. Но действительно такая неприятность была.
6: Вы действительно достаточно оперативно отреагировали, написали, что ничего не угрожает экологической обстановке после инцидента. Вообще сейчас как-то мониторить, что происходит?
7: Конечно, в обязательном порядке. Там вообще при проектировании таких заводов, при получении государственной экспертизы на строительство, есть отдельный раздел экологической экспертизы, который в обязательном порядке предусматривает все вот подобные моменты, в том числе ликвидацию последствий, вплоть до того, куда сливается вода, которой пожарные тушили этот объект. То есть там, ну, был факел, понятно, горел газ, выгорал, и пожарные, когда тушили, даже определено, куда эта вода и где она складирована, чтобы она не попала, так сказать, ну, в общий водоток и так далее. Все эти вещи предусмотрены.
6: Но это совместно с китайской стороной еще, в том числе, проект?
7: Вообще, это предприятие Амурский газохимический комплекс, это совместный проект российско-китайский, это компания Синопек с китайской стороны, компания Сибур с российской стороны.
6: Знаете, о чем хотел вас спросить? Мэр Москвы Сергей Собянин в одном из интервью заявил, что сохранение так называемой мирной экономики сейчас — это очень важно для стабильности в стране в общем и целом. Вы много и в том числе говорили про специальную военную операцию в контексте в том числе тех экономических планов, которые есть у вашего региона. Вы видите тенденцию, что есть рост некой военной экономики на примере вашего региона?
7: Нет, у нас нет. Дело в том, что у нас не была развита промышленность как таковая. То есть, я понимаю, там Хабаровский край, Приморье, там может быть ряд других субъектов. У нас нет, не чувствуется. У нас все отрасли, которые отражены в стратегии, 7 отраслей, все работают успешно. По всем отраслям этим есть новые инвестиционные проекты, что важно в условиях текущей ключевой ставки, санкций и прочее. По всем, без исключения. Могу долго говорить.

0: Мы видим, что как раз тот случай, когда мы находимся в тылу, и бежать надо быстрее для того, чтобы помочь всем остальным регионам эту лямку тащить. Вот это нужно услышать. Мы являемся донорами, например, по электроэнергии. 4,3 гигаватта установленная мощность сегодня – это мощность наших объектов на территории Амурской области расположена. 3 гидроэлектростанции и так далее. У нас сейчас в проекте 4-я ГЭС Нижнеизейская. Здесь, кстати, на павильоне у Русгидро этот стенд стоит, можете посмотреть. 4 проекта в альтернативной энергетике. Причем один из них крупнейший будет – это солнце. Крупнейший в России на 600 мегаватт. Группа Хевел, они должны в конце 2027 года выйти на проектную мощность. Мы в итоге за ближайшие там, порядка 6 лет мы должны с 4,3 выйти на 6,3 гигаватта установленной мощности. Но это хороший очень темп. По историческим меркам Амурской области это очень хороший темп. Другой пример приведу вам. Развитие БАМа и Транссиба. Потому что транспортная артерия – это как кровеносная система организма для экономики. У нас БАМ и Транссиб в 2018 году пропускал 120 миллионов тонн в год. В 2024 году в соответствии с планом 180 миллионов тонн в год, а в 2032 будет 270. Теперь еще раз сравните 2018 год, там 120 и 270 миллионов тонн, это очень...
1: Рост очевиден.
0: И очень много, еще раз, по каждому буквально направлению есть хорошие такие проекты.
2: Это было интервью губернатора региона Василия Орлова нашему коллеге Илье Приходько, но в течение всей недели эксклюзивные интервью, эксклюзивные репортажи также вы можете услышать. Ну и еще одну интересную историю, любопытную от наших корреспондентов, мы узнаем примерно через минуту. Ну а пока о том, что важно сегодня, 9.14 в Москве.
3: Первое сентября не только День знаний, но и день вступления в силу нескольких законов. Сегодня начинает работать регулирование криптовалют, вводится понятие суверенного искусственного интеллекта, а в школах вернутся оценки за поведение и предмет основы духовно-нравственной культуры России. А еще разрешается арест имущества тех, кто совершил административное нарушение, находясь за рубежом. Этим утром подробно рассказываем обо всех нововведениях. 516 беспилотников сбито этой ночью, сообщили в Минобороны. При ударе по порту Усть-Луга Ленинградской области произошел пожар. Какой именно объект загорелся, не уточняется. Второй день саммита ШОС. У Владимира Путина запланирована двусторонняя встреча с президентами Ирана, Турции, Монголии, Киргизии, а также с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Вчера она не состоялась. С сегодняшнего дня на российских заправках появится нашумевшее топливо пониженного экологического класса. Как понять, что заливают в ваш бензобак? Наши собеседники уверяют, что придется заглянуть в уголок потребителя.
2: Ну а теперь, собственно, история, или, если можно сказать иначе, наблюдение с Восточного экономического форума. Корреспонденты РБК одними из первых попробовали оплатить цифровым рублем покупки в магазине. Да, стоит сказать, что с сегодняшнего дня, с 1 сентября, теперь россиянам оплата цифровым рублем доступна. Ну вот, в частности, автор РБК Герман Костринский решил заранее открыть цифровой счет на 1000 рублей и попытался купить шоколадку и йогурт. Ну а вместе с Германом Костринским была руководитель отдела финансов РБК Юлия Кошкина, которая еще и участницей пилотного проекта была по тестированию цифрового рубля. Она присоединяется к нашему эфиру. Юлия, добрый день. Итак, как все было и с какими проблемами столкнулись?
4: Да, здравствуйте, коллеги. Ну, могу сказать, что путь к оплате цифровым рублем сейчас пока начинается задолго до кассы, потому что предварительно нужно завести кошелек в цифровых рублях, то есть в приложении банка. Открыть его. И есть нюанс. В приложениях большинства крупных банков на iOS, то есть на айфонах, пока нет возможности открыть счет в цифровых рублях, поэтому пришлось временно перейти на Android, собственно, как раз привлечь моего коллегу. Само открытие кошелька тоже занимает время, потому что нужно подключиться к госуслугам, дать согласие на выпуск сертификатов безопасности и выпустить, собственно, эти сертификаты. Мы, честно говоря, пробовали сделать это в приложениях двух банков, ни у одного. Это не получилось с первого раза, то есть придется клиенту потратить время.
2: А почему не удалось? Какая ошибка выдавалась?
4: Ну, если честно, просто система немножко подвисает, и сертификат как будто бы не выпускается. Потом приходится отдельно в приложении искать, куда же пропал твой кошелек в цифровых рублях. В общем, на самом деле не самый пока просто клиентский путь. И далее, чтобы именно платить в цифровых рублях, нужно еще пополнить этот кошелек со своего счета в банке. Но это делается быстро.
3: Юля, вот возникли на кассе сложности. Как быстро вам помогли в техподдержке? Как быстро удалось разрешить проблему?
4: Ну, смотрите, мы на кассе тестировали два сценария оплаты. На с продавцом и на кассе самообслуживания. В первом случае тот QR-код, который сгенерировался, провел оплату по карте, все-таки они в цифровых рублях. На кассе самообслуживания мы выбирали тоже оплату по QR и далее из приложения, из кошелька цифрового рубля выбирали функцию оплаты такую. Тогда появляется возможность действительно отсканировать QR-код и

0: провести расчет через кошелек. И сам процесс оплаты тоже не такой быстрый, дольше, чем просто по QR-коду, но все же счет пока идет на секунды.
1: Юлия, вот вы с Германом Костринским, как смотрите на перспективы вот своего личного пользования цифровым рублем? Пользоваться будете?
2: Насколько это удобно?
0: Ну вот я хочу отметить такой нюанс, который мы заметили. Деньги сразу не списываются. Прошло минут, наверное, 10, прежде чем остаток на кошельке уменьшился. То есть на кошельке было 1000 рублей. В момент нам показалось, что такая немножко бесконечная 1000 у нас получается. Можно оплачивать все, а деньги не списываются. Но это такое обманчивое впечатление, конечно же. Потом они списались. То есть клиентам, конечно, лучше обязательно брать чек, подтверждающий, что оплата прошла. И думаю, вот в ближайшее время я бы не перешла на цифровой рубль. Все-таки в во-первых, основные банковские приложения у меня на айфоне, поэтому придется дождаться обновления их как минимум. Ну и по сравнению с картами и QR-оплатой, пока я, правда, не увидела существенных преимуществ цифрового рубля.
1: Спасибо. Руководитель отдела финансов РБК Юлия Кошкина была на связи со студией. Она тестировала платежи цифровым рублем. Ну вот, во-первых, да, эксперты действительно многие признают, что сейчас цифровой рубль может быть больше нужен юридическим лицам. А во-вторых, Юлия упомянула, что пришлось временно перейти с айфона на смартфон на системе Android. И об этом в прошлом часе нам говорил глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков. Он действительно в нашем эфире связывал проблемы с оплатой цифровыми рублями с операционной системой смартфона. Говорил, что у яблочных смартфонов такие проблемы сейчас есть, а вот у смартфонов на Android нет. Будем еще говорить много в дальнейшем эфире радио РБК обо всем, что происходит на Восточном экономическом форуме. Ну, а пока отправимся немного за рубеж и посчитаем, сколько стоит осенний туристический отдых в разных странах.
2: Действительно, для кого-то сегодня начинается учебный год, а для кого-то бархатный сезон. На осенний отдых россиянам потребуется до 120 тысяч рублей. Об этом заявили в пресс-службе Ассоциации туроператоров России. Там отметили, что предложения дешевле на рынке есть, но, цитата, «уровень отеля или комфорт перелета в таких вариантах подойдет не всем». По данным АТОР, самые высокие средние чеки по популярным направлениям в Турции, Китае, Тунисе, Танзании и Индонезии от 250 до 270 тысяч рублей. Дешевле всего получится съездить в Абхазию за 140 тысяч.
1: Итого, да, минимальный диапазон от 120 тысяч, ну а верхняя граница, понятно, еще не ясна. На связи со студией вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян. Артур, здравствуйте. Вот меня здесь удивляет Турция. 250-270 тысяч рублей. Вроде бы в октябре там уже холодно, не так ли?
3: Здравствуйте. Ну, на самом деле, если говорить про Турцию, то, с одной стороны, казалось бы, сезон активный должен был сегодня завершиться, но нет, уже исторически сложилось, что Турция привлекает туристов до конца октября и практически даже успевает немного получить туристов еще на ноябрьские праздники. Поэтому здесь, я думаю, что рублевый эквивалент, который озвучили коллеги из пресс-службы, еще связан с тем, что курс за последний месяц существенно вырос, потому что мы весь прошлый год наблюдали, скажем так, рубль в более сильной позиции, сейчас он ослаб, и это тоже отразилось на средней стоимости. При этом Турция, безусловно, в сентябре будет предлагать цены и дешевле среднего чека. Об этом мы тоже говорим, но это будут отдельные элементы, когда какой-то отель захочет резко поднять, скажем так, продажи или дать кому-то эксклюзивные условия. Но в среднем, да, Турция, в принципе, не самое бюджетное направление для заграничного.
1: Вот вы упомянули курс рубля. Действительно, российская валюта заметно дешевеет. Сейчас вот как отражается вот это вот одешевление рубля на ценах? Еще этот лаг будет действовать? Еще цены будут повышаться? И нужно сейчас уже покупать путевку или уже поздно?
3: Я думаю, что, безусловно, эффект до конца мы еще не ощутили, потому что переходный период, в котором мы сейчас находимся между летними расписаниями и зимними, пока еще и действуют более дешевые цены даже на популярные направления. Я могу с уверенностью сказать, что и Юго-Восточная Азия, и Китай по мере приближения к ноябрьским праздникам цены начнут поднимать. Расти будет и перевозка, и расти будет само размещение. Ну а фактор того, что рубль, скорее всего, продолжит планомерно ослабевать, тоже отразится на ценах, поэтому если говорить про отдых, например, на даже новогодние праздники и ноябрьские школьные каникулы, то лучшего времени, чем ближайшие пару недель определиться, наверное, не будет, потом цены

0: однозначно станут выше.
1: Артур, а как же горящий тур? Насколько актуален он сейчас, это понятие?
0: Ну, мы в АТОР уже года три, наверное, говорим о том, что понятие горячих туров, к сожалению, изжило себя. Это осталось элементом некого маркетинга, но как стратегия для планирования отдыха она утопична, потому что, как правило, за 2-3 недели до вылета остаются, наоборот, самые дорогие предложения, в отличие чем, если вы будете бронировать за месяц и более.
2: А, то есть даже вот так вот уже горящие туры могут быть дороже обычных туров?
0: Ситуация.
2: Любопытно.
0: Потому что мы эту тенденцию давно наблюдаем.
2: Любопытно. Благодарим вас. Вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян был на связи со студией. Ну, кстати, пишите в наш телеграм радио РБК. Вот по какой цене удалось купить туры в различные страны? Действительно, насколько вот отдых, даже сам перелет и сами отели подорожали по сравнению и с прошлым годом, может быть, и с каким-то периодом года нынешнего. Это утро вне конкуренции.
3: Качество жизни.
4: Привет, это Евгений Тиханович, главный редактор РБК «Стиль». Я изучаю передовые научные исследования и экспертные обзоры, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. В wellness-сегменте интернета очередной тренд с приставкой «максинг». Так блогеры называют попытку прокачать до предела какой-то показатель. Мы уже видели «слип-максинг» — это погоня за идеальным сном, «файбер-максинг» — когда ведрами едят клетчатку. А вот теперь в моде «VO2-максинг» — от термина «VO2-макс», то есть максимальное потребление кислорода. Это главный маркер аэробной выносливости человека. Он показывает, насколько слаженно работают легкие, сердце и мышцы при максимальной нагрузке. Самый точный способ узнать свой VO2-макс — это тест в спортивной лаборатории. Вы бежите по дорожке в маске, нагрузка растет и приборы фиксируют дыхание. Фитнес-трекеры менее точные, они дают лишь приблизительную оценку по пульсу, скорости и возрасту и подходят скорее для наблюдения за динамикой. Почему же вокруг VO2 Max столько шума? Потому что высокий VO2 Max связан с большей продолжительностью жизни. В 2016 году Американская кардиологическая ассоциация предложила измерять и учитывать кардиореспираторную выносливость как жизненно важный параметр, наряду с измерением давления. Ученые и врачи считают, что высокий VO2 Max – это один из предикторов долголетия, и его действительно имеет смысл повышать, чтобы отодвинуть старость на биологическом уровне и укрепить сердце. Например, через норвежский протокол – это такая интервальная кардиотренировка. Да и просто хорошо регулярно двигаться тоже не помешает – быстро ходить, плавать, ездить на велосипеде, бегать или танцевать. При этом VO2 Max — это не пропуск в вечную молодость. Издание Independent приводит позицию американского кардиолога Эрика Тополя. Превращать эту цифру в универсальный прогноз долголетия — слишком большое упрощение. Для долгой активной жизни нужны не только кардионагрузки, но и сила, устойчивость, сон, питание и контроль факторов риска. В сухом остатке VO2 Maxing — неплохой и даже полезный тренд, если не гнаться за красивой цифрой в приложении, а смотреть на этот показатель в контексте параметров всего организма. С вами был Евгений Тиханович. Живите активно и повышайте качество жизни на РБК.
5: «Аватар 12» — это автомобиль, который выглядит так, будто его создатели очень старались не переборщить. И все равно немного переборщили. «Ньюстар 001» не притворяется революцией. Он честно продолжает линию, и в этом его главное достоинство.
6: Изучаем китайский автопром вместе с Романом Парботко в программе «Кто есть кто?» Дизайн, технологии, цены и повадки машин из Поднебесной. От электрокаров до рамных монстров, от премиума до брутала. «Кто есть кто?» Каждый день на радио РБК.
3: РБК в цифрах.
6: 8 золотых мячей и свыше 1160 официальных матчей. Феноменальный результат Лионеля Месси, футбольного гения и величайшего плеймейкера. За все свои 6 чемпионатов мира аргентинский форвард совершил 33 результативных действия, 21 гол и 12 передач. Это сделало его самым эффективным атакующим игроком в истории мундиалей.
7: Что это рублевка? Это инструмент сохранения капитала, статусное потребление или все-таки растущий актив для перепродажи?
8: Я не считаю, что это является активом, но при всем при этом это не является пассивом. Это обычный нормальный способ проживания.
6: Недвижимость с Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов.

0: будущего. Каждый вторник в 16:10 на радио РБК.
1: Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
2: Подарок, который не просили. В 2019 году производитель домашних велотренажеров «Пелотон» выпустил рекламу. По сюжету муж дарит жене дорогой тренажер. Она благодарит его и целый год записывает короткие видео своих тренировок. А в финале показывает мужу ролик со словами «Спасибо, это изменило меня». Маркетологи рассчитывали вдохновить аудиторию историей личной трансформации. Но зрители увидели совсем другое. В соцсетях начали шутить, что муж намекает жене «пора худеть». Другие говорили о контроле и навязанных стандартах красоты. Реклама мгновенно стала вирусной, но не совсем так, как рассчитывала компания. За несколько дней акции «Пелотон» заметно снизились, а рыночная стоимость компании сократилась более чем на миллиард долларов. Сам ролик пришлось фактически убрать из коммуникации. Этот случай стал одним из самых известных примеров того, как одна рекламная идея может быть прочитана совершенно иначе, чем задумывали ее авторы. В эпоху социальных сетей именно интерпретация аудитории нередко определяет судьбу компании.
1: Ошибка на миллион.

0: 9:30 в Москве. В студии с новостями Юлия Родина. Отмена виз между Китаем и Россией наглядно отражает высокий уровень стратегического доверия между государствами, заявил официальный представитель китайского МИД Го Цзекунь. Накануне Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином предложил перевести безвизовый режим между Россией и Китаем на постоянную основу, если Пекин сочтет это полезным. Средства ПВО сбили за ночь над регионами России 516 беспилотников, отчитались в Минобороны. В результате атак в порту Усть-Луга Ленинградской области возник пожар, его ликвидировали. В Новокуйбышевске Самарской области в жилых домах выбило окна, два человека пострадали, введен режим ЧС. В Ростовской области загорелась сухая трава и лес, возгорание ликвидировали. Пятеро детей и двое взрослых пострадали в Красноярском крае в результате нападения ученицы в одной из школ в Канске, сообщили ТАСС и Минздраве региона. Ранее местные СМИ писали, что школьница напала на других учеников в школе. В правоохранительных органах пока информацию не комментировали. Гигантский саудовский танкер остановлен в Ормузском проливе, сообщил телеканал «Пресс-ТВ». Судно проходило через южную часть пролива и могло перевозить порядка 2 миллиона баррелей нефти. Управление морских торговых операций Великобритании подтвердило происшествие с танкером. При этом Саудовская Аравия информацию пока не комментировала. Состояние российских миллиардеров с начала года сократилось почти на 20 миллиардов долларов, следует из рейтинга Bloomberg. Рейтинг самых богатых россиян возглавил основатель «Северстали» Алексей Мордашов. Его состояние оценивается в 27,7 миллиардов долларов. Далее следует глава «Новатэка» Леонид Михельсон и президент «Норникеля» Владимир Потанин. Мировой рейтинг возглавляет владелец «Тесла» и SpaceX Илон Маск с состоянием 888 миллиардов долларов. Больше новостей в телеграм-канале РБК и мессенджере Макс.
1: Девять часов 32 минуты в Москве. Олег Овчаренко и Ирина Савельева встречают вместе с вами утро вторника, 1 сентября. Второй день саммита Шанхайской организации сотрудничества. Владимир Путин сделал ряд важных заявлений. Вот прямо сейчас эти заявления приведем и разберемся, а чего ждать-то от основного дня саммита ШОС.
2: Владимир Путин, в частности, заявил, что Банк развития ШОС должен быть независим от финансовых систем стран, использующих экономические инструменты как оружие. Также президент отметил, что товарооборот России со странами ШОС в 2025 году превысил 400 миллиардов долларов. Страны ШОС, по словам российского президента, все активнее используют национальные валюты в торговле. Их доля в расчетах России с партнерами по организации составляет

0: составляет более 98%.
1: Ну и кроме того, Путин назвал Шанхайскую организацию сотрудничества влиятельным центром многополярного мира, отметив, что сейчас в странах-участницах ШОС живет почти половина населения страны, и на них приходится более трети глобального ВВП. Ну а на связи со студией доцент департамента политологии финансового университета при правительстве Евгения Войко. Евгения, здравствуйте. Ну вот, звучит влиятельно, а ждать ли каких-то влиятельных решений от второго дня саммита?
2: Да, здравствуйте. Ну, действительно, собственно, ШОС – это структура, которая, ну, по большому счету, действительно является окном таких возможностей для России с точки зрения развития связи с незападным миром. Таких структур, в общем-то, появляется все больше. Да, и мы видим, что БРИКС тоже достаточно активно развивается. ШОС в этом плане – это структура, которая отвечает не столько за экономическое развитие, но и за такую военно-политическую интеграцию, военно-политическую сверку часов. При том, что, в общем-то, ни о какой, скажем так, блоковости, тем более обязательствах, которые есть там, например, в том же НАТО, в ШОС об этом речи не идет. То есть каждая страна самостоятельно определяет свою военную, так сказать, и политическую линию.
1: А в чем тогда сверка часов, простите?
2: Да, ну, сверка часов, собственно, в том, как страны незападные видят вопросы глобальной безопасности, как они видят вопросы, допустим, цифровой безопасности, ядерной безопасности, как они смотрят на это, есть ли здесь некий единый знаменатель, либо все-таки это понимание разное. Мы видим, что действительно в таких вот в общих фундаментальных вопросах страны сходятся. То есть это, да, это справедливость, это равноправие в, так сказать, в устраивании внешней политики, это доступность всех стран к международным институтам, то есть это понятные правила, универсальные для всех, даже, так сказать, несмотря на то, кто эти правила в свое время инициировал и так далее. Ну, по большому счету, это то, так сказать, да, в чем сейчас фактически себя изыгрывали западные государства, и вот как раз ШОС пытается на этом фоне и продемонстрировать именно свою вот уникальность тем, что здесь интересы всех стран, они учитываются, и, в общем-то, они берутся во внимание. Ну и плюс, да, это вот как раз продвижение не западной, так сказать, экономической политики, экономической линии. Это дедоларизация, это развитие товарооборота, это между странами, это развитие логистических проектов, которые не были бы связаны с западными странами, да, по крайней мере, не зависели бы от них столь сильно, как это было, скажем так, там до 2022 года. Наверное, для России это особенно актуально сейчас. Вот эти пункты я бы, пожалуй, отметила.
0: Евгения, у Владимира Путина сегодня запланирован ряд двусторонних встреч, в частности, с лидерами Ирана, Турции, Монголии, Киргизии, а еще с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. За какими нужно следить?
2: Ну, безусловно, Россия и Иран, собственно, это одно из ключевых сегодня направлений в целом международной повестки, да, с учетом особенно того, что, так сказать, вопрос с Ираном, он не снят в контексте отношений с Соединенными Штатами, безусловно, это достаточно важно. Плюс, да, уже с точки зрения постсоветского пространства и уже непосредственно таких российских чувствительных моментов, это Армения, безусловно, то есть какой трек, собственно, так сказать, даже не столько выбирает Армения, они это, в общем-то, уже более-менее обозначили, но как Армения планирует выстраивать диалог, и как Россия планирует выстраивать диалог с Арменией, ну, в контексте всех вот, так сказать, изменений. Безусловно, это Россия и Киргизия с точки зрения России и Центральной Азии, так сказать, и в двусторонней повестке, и в более широком контексте, да, потому что сейчас Центральная Азия тоже становится достаточно заметным игроком и в контексте логистики, и в контексте товарооборота, и в контексте инвестиций. Поэтому здесь вот, пожалуй, эти моменты, которые я бы отметила.
1: Ну вот, если обращать внимание на встречу Путина и Пашиняна, непростые отношения сейчас у России и Армении по целому ряду вопросов, а что было бы значимым достижением этих переговоров или выдающимся, может быть, даже достижением?
2: Ну, достижение, здесь я бы, наверное, назвала все-таки некое, так сказать, там, заявление, да, или подтверждение того, что Армения, безусловно, так сказать, рассматривает Россию, да, и видит Россию, видит ШОС и Россию в том числе, как и гаранта своей безопасности, да, и, в общем-то, интерес бы проявляла к сохранению этого статуса, да.
1: Для... А есть свидетельство этого, что вот может такое случиться? Кажется уже, что нет.
2: Да, здесь с точки зрения именно, конечно, ДКБ, да, как тоже уже более военного блока, да, Армения здесь берет шаг назад, но, тем не менее, альтернатив для Армении в этом вопросе пока не появилось, как бы они ни искали. Те же Соединенные Штаты, Европейский Союз пока, скажем так, таким гарантом высокого уровня, как Россия, не являются и не собираются пока брать на себя этот статус. Поэтому здесь, безусловно, этот вопрос и плюс экономический. Опять же, да, мы видим, что Армения, несмотря на заявления разнообразные там и по евроинтеграции и так далее, в общем-то, самый активный на экономические связи развивать именно с Россией. Пока изменений к тому, что это как-то будет скорректировано,

0: Лепота.
1: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
2: 9.39 в Москве, Олег Овчаренко, Ирина Саверева в студии. Итак, если ваши коллеги прямо сейчас находятся на Восточном экономическом форуме и спрашивают, что вам привезти, у нас есть нетривиальная идея. Вместо крабов и икры примерно за ту же стоимость, как казалось, можно подыскать японскую машину с пробегом. Мы изучили цены на вторичном рынке Японии и разобрались, сколько в итоге будет стоить праворульная машина.
3: Наш собеседник, глава компании «Карвин» Дмитрий Забора, он доставляет такие автомобили в Россию и точно знает, можно ли обхитрить рынок, заплатив за машину всего 10 тысяч рублей. Надежда Сережкина планировала прикладной разговор, а получилось интервью о детской мечте каждого мужчины.
4: Да или нет?
5: Мой руководитель недавно ездил на Камчатку, где водитель ему рассказал такую историю. Он купил бэушного японца за 10 тысяч рублей, потому что японцам выгоднее продать машину нам, чем просто на родине ее утилизировать. Вы и мы вместе с вами верим в такие случаи или они скорее какое-то счастливое исключение?
6: Ну, это может быть что-то старое, то есть машина, которая стоила 15-20 лет, большой пробег, низкая ликвидность, ржавая, да. Реально они стоят на аукционах 18-20 тысяч йен. Это, грубо говоря, 10-12 тысяч рублей. Да, и такую можно купить. Но эта машина не интересна никому, и особенно в России, потому что пошлина будет кратно дороже, чем сама машина Японии. То есть машину в Японии за копейки купить можно. Старую, не очень ликвидную, не очень, может быть, живую. А вот привезти ее в Россию в адекватные деньги уже нельзя.
5: Сколько же это будет, если мы ту же самую машину везем в Россию? Какие здесь у нас основные статьи расходов?
6: Сейчас, наверное, будет немножко грустно. Прям, может быть, даже очень грустно. Потому что, ну, давайте считать. Например, вы покупаете с Москвы автомобиль через Владивосток. То есть сама машина, условно, берем ее, стоит, ну, те же 20 тысяч евро. Там 12 тысяч рублей, грубо говоря. Расходы по Японии, то есть доставка до порта, аукционный сбор, комиссия дилера, плюс фрахт Владивосток, это грубо до 200 тысяч йен. Ну, на русские деньги это 100 тысяч рублей.
5: То есть это в 10 раз больше, чем стоит сама бэушная машина?
6: Да, да. Что-то еще добавляем расходы в России. Это таможенный склад, лаборатория, таможенный брокер. Ну, это грубо 70-80 тысяч рублей примерно. И сейчас будет самое интересное, это таможенная пошлина. Возьмем, например, условную корову, которая будет там 1,5 литра, 2022 год. Свежую берем машину, даже не старую. Таможенная пошлина 250 тысяч рублей. Если машина объем 1,8 литра, уже 450 тысяч рублей. Но мы еще не дошли до грустного нюанса, это все свежие машины, которые 22-23 года. Если берем старую машину, то все автомобили старше 5 лет от выпуска, вот пошлина почти в 2 раза больше. И это пошлина 1,5 литра почти 480 тысяч рублей.
5: Вот мы ее вывезли из Владивостока. Сколько мы уже заплатили? Итого?
6: Ну, грубо, все расходы по Японии за доставку в Владивосток, все расходы в Владивостоке, плюс берем среднюю комиссию компании, как наша или другой, вы выйдете в сумму примерно 200-250 тысяч рублей. Прибавляем что? Таможенную пошлину. Возьмем таможенную пошлину 1,5 литра, 480 тысяч рублей. Но отправка тоже имеет место быть, она тоже сейчас довольно будет грустной цифрой. Просто характерный пример – отправка до Краснодара. Данный клиент управляли машину 4 года назад, микроавтобус. Он заплатил 80 тысяч рублей. Сейчас он обратился за новой машиной, доставка на такую же машину уже 230 тысяч рублей до Краснодара. То есть за 4 года почти в 4 раза увеличилась стоимость.
5: У нас уже капает 1 000 000 рублей, правильно?
6: Да, и поэтому машину 200 тысяч рублей просто неинтересно. Потому что такая же здесь большой пробег по России будет стоить, не знаю, 1150 условно.
5: А что касается каких-то необычных заказов, вот для тех, кто, например, внезапно кризис среднего возраста их накрыл, они решили себя почувствовать героем фильма про токийский дрифт, у вас какой самый необычный заказ был за последнее время? Приходили за чем-то подобным?
6: Каждый год проходит токийское автошоу. И после этого Япония выпускает каталог бумажный. То есть у нас есть традиция такая, у меня лично, например. То есть каждый год я заказываю каталог, получаю в январе, в феврале, вот я его весь год листаю, у меня настольная книжка. Вот, и в этом году первый раз я получил каталог, я его не смотрел. Я просто поставил на полку и все. Потому что практически все, что есть в каталоге, мы не можем привезти. То есть все попадает под запрет ограничения утилизбора. Нет ничего интересного и даже мечтать, в принципе, не о чем, к сожалению. Практически не возим ни гибриды, ни электромобили, ни какие-то мощные джипы и микроавтобусы. Увы. С декабря прошлого года все это закрыто утилизбором. Даже приходят запросы интересные, хочется считать, предлагать. Например, утилизбор на какой-нибудь краун гибридный 3,5 миллиона рублей. То есть как ты его не считай, как не складывай, безумно дорого. Люди просто уходят, к сожалению.
5: Повзрослевшие любители Need for Speed, они куда делись? Они, может быть, заработали на какой-нибудь себе Lancer Evolution 8?
6: Приходят за те же вопросы. Я хочу Lancer тот же Evolution, и Mark Turbovый Tour RV и прочее. И Supra хочу старую. Это они есть, они же существуют. Они приходят, задают опросы, говорят, что у них есть там 1,5 миллиона рублей условно. Вот их машина стоит 8, с учетом утилизбора.
5: Как вы считаете, детская мечта должна стоить дорого, да?
6: Да, подождите. Да, она стоит дорого, нужно к ней идти, стремиться, покупать. Я уже сразу иду в бой.
5: Ну, а ваш где? Nissan 350Z.
6: Вы знаете, Надежда, у меня есть фотография как раз в таких автосалонах, где я сидел в Nissan.

0: 370Z, это следующая версия, 350-й. Вот, я там сижу, улыбаюсь, руку держу на технической коробке шлюзопенчатой. Это фотография, сколько, лет 12. До сих пор хочу эту машину. Может быть, когда-нибудь куплю. Я, по крайней мере, думаю о ней периодически. Поэтому, да, должна стоить дорого, но она должна быть. Но я иду к ней. Тоже своего рода, знаете. По самураю нет цели, только путь.
1: Да или нет?
2: Ну, раз уж о детских мечтах мужчины говорят, вот у меня не было мечты приобрести какой-то автомобиль, у меня была мечта стать радиоведущим. Дорогого стоит, что эта мечта сбылась. Теперь придется думать о новой мечте, наверное, об автомобилях.
3: Я посмотрела, есть такая условная градация, как мужчины разных возрастов выбирают себе автомобиль. От 18 до 25 лет – это первая ласточка. От 25 до 35 – надежный спутник. От 35 до 40 – рабочая лошадка. А от 40 и старше – комфорт и уверенность.
2: Надежный спутник нашего эфира – это корпоративные новости. Они прямо сейчас.
1: О чем говорят отрасли?
4: В студии с обзором Юлия Родина. Озон объявил об открытии продаж в Монголии. Пресс-служба маркетплейса сообщила, что жителям страны доступны к заказу более 90 миллионов товаров разных категорий. На первом этапе доставка займет до 10 дней. Получать заказы можно будет в отделениях местной почты. Монголия стала 9-й страной, где присутствует Озон.
1: Финансы.
4: Сбер запустил трансграничные платежи в криптовалюте для корпоративных клиентов, которые ведут внешнеэкономическую деятельность, сообщил первый зампред правления банка Александр Ведяхин в кулуарах ВЭФ. Ограничений по минимальной сумме платежа нет, средняя стоимость сделки составляет 0,3%. Документация для банков и валютного контроля формируется автоматически во время транзакции.
1: Промышленность.
4: Новые ГОСТы на красную икру появятся в России с июня 2027 года, сообщил президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев. По его словам, обновлены стандарты на лососевую икру в банках и транспортной упаковке. Ключевое изменение ГОСТа связано со снижением норм содержания соли.
1: Туризм.
4: Самый недорогой тур за границу из России этим летом стоил 45 тысяч рублей, сообщили в Ассоциации туроператоров России. Турист отправился из Москвы в Бахрейн на 4 ночи и проживал в 4-звездочном отеле с завтраками. В топе самых бюджетных направлений также оказались Тунис и Шарм-эль-Шейх.
1: Отрасли на РБК. Для тех, кто умеет слышать.
2: Можно ли сказать, что расценки по 10 тысяч на звезду? 9.46 в Москве. Олег Овчаренко, Ирина Савельева в студии. Бары понижают градус. К августу количество заведений в Москве сократилось почти на 15%. Их теперь только 1900, выяснили аналитики компании 2GIS. А вот по России падение было заметно меньше, только 6%. Ну, а в целом, если по рынку смотреть, вот в NF Group подсчитали, что в первом полугодии на центральных торговых улицах Москвы закрылось 118 заведений общепита, открылось только 92. То есть закрывается баров больше, чем открывается, и наиболее уязвимые заведения, у которых нет ни четкой концепции, ни устойчивой аудитории.
3: Почему же все-таки баров становится меньше? Спросим у генерального директора инфолайн-аналитики Михаила Бурмистрова. Он подключается к нашему эфиру. Михаил, доброе утро. Действительно ли россияне стали меньше пить? Или есть на то другие причины?
5: Ну, действительно, россияне меньше сейчас потребляют алкоголь. Здесь это общий мировой тренд. Молодое поколение сильно по-другому смотрит на потребление алкоголя. И даже там, где потребляет его, структурно это совершенно другое. Это больше коктейлей, это меньше крепких напитков и так далее. Плюс в России сейчас исторический максимум по количеству людей, которые говорят о том, что они алкоголь не употребляют вообще. Но все-таки ситуация с барами – это просто тренд, который, в общем-то, сейчас происходит во всем общепите, потому что в 23-м, 24-м и даже 25-м году было открыто очень большое количество заведений, рынок очень бурно рос, на рынок пришло большое количество, скажем так, энтузиастов гастрокультуры и питейной культуры, людей, у которых нет соответствующего опыта, и сейчас мы видим после того, как ситуация скажем так, стала более жестко конкурентной, реальные доходы населения перестали расти, фактически происходит определенная, скажем так, чистка рядов. То есть действительно мы видим, что увеличивается количество закрытий. Надо понимать, что в большинстве случаев это ротации, то есть закрываются одни заведения, открываются другие. При этом, конечно, более устойчиво, более уверенно чувствуют себя ресторанные и барные группы, либо, скажем так, сильные концептуальные заведения. То есть здесь нельзя сказать, что в целом там россияне перестали ходить в бары. Нет, ни в коем случае, просто они стали более избирательны, они где-то делают это чуть реже, и, скажем так, у них требования к, скажем так, там, барной культуре, они тоже на самом деле стали более высокими.
2: Ну, а зафиксируем, Михаил, вот пить стали меньше, но все-таки, если пьют в барах, то что, коктейли или все-таки пиво, вот я, например, хочу открыть бар. Мне какой лучше открывать?
5: Ну, здесь я думаю, что сейчас в целом, если говорить об открытии, то, наверное, это не самое хорошее время, если говорить о именно, скажем так, о неком первом заведении и о там выходе как бы в этот сегмент. Но, с другой стороны, наверное, как бы если открывать, то как бы хорошая возможность это использовать, скажем так, те локации, где сейчас происходит закрытие, использовать как бы то оборудование, которое либо остается, либо сейчас там продается на таких площадках, как Авито, то есть фактически минимизировать расходы на открытие и, в общем-то, как бы тестировать гипотез.
2: То есть не с нуля открыть, и в данном случае не важно, какой градус алкоголя?
5: В данном случае, скорее, наверное, действительно там не столь важно, какой градус алкоголя. Здесь очень важна сейчас концепция. То есть мы видим, что потребители в целом, скажем так, стали гораздо лучше разбираться, что сколько стоит, что интересное, что неинтересное, что инновационное, что менее инновационное. Поэтому, конечно, в данном случае как бы ключевой вызов – это фактически более требовательный потребитель, у которого, к сожалению, сейчас как бы меньше денег, и плюс все-таки во втором полугодии сейчас, с учетом топливного кризиса, мы, скорее всего, увидим определенное все-таки снижение туристической активности, а это, конечно, на таких крупных городах, как Москва, Санкт-Петербург, где большое количество туристов, если туристов чуть меньше приехало, то, конечно, это, соответственно, тоже не всегда как бы хорошо, а скорее как бы негативно влияет на трафик в барах.
3: Благодарим вас, Михаил Бурмистров, гендиректор «Инфолайн-аналитика», был в прямом эфире радио РБК. И еще немного статистики. По данным платформы ОФД, с 1 по 20 августа средний чек в московских барах вырос всего на процент год-году до 2675 рублей. Число покупок сократилось на 5%. Бизнес сталкивается с дорогой арендой, ростом зарплат и дефицитом кадров.
2: Но вот сейчас история в продолжении темы. Известный футболист сборной Советского Союза Владимир Пономарев как-то рассказывал, что тренер команды Николай Морозов знал, что все футболисты выпивают, и поэтому следил за тем, чтобы ни одной бутылки на столе не было. Поэтому, по словам Пономарева, водку пили из тарелок и заедали хлебом. Много различных интересных историй от советских футболистов про отношения с алкоголем, в том числе во время тренировочных занятий. А к чему все это я? А к тому, что теперь Лионелю Месси, кажется, больше у него возможностей употреблять всякие разные напитки, потому что карьеру сборной он завершил. Подробнее Егор Белов.
1: Спорт на РБК.
6: А все так и есть. Чемпион мира, двукратный финалист Мундиалей, легенда и великий бомбардир Лионель Месси объявил о завершении карьеры в сборной своей страны. Форвард обратился к болельщикам в соцсетях, заявил, что это решение было для него сложным, поклялся, что всегда отдавал все силы ради национальной команды, поблагодарил фанатов, заметил, что сейчас, наверное, самый подходящий момент для того, чтобы завершить карьеру в сборной. В составе команды Месси становился чемпионом мира в 22-м году, дважды обладателем Кубка Америки, победителем финалиста и олимпийским чемпионом. Всего на чемпионатах мира Месси забил 21 гол, больше лишь у Килиана Мбаппе 22 мяча. Но вот интересно, что 10 лет назад Месси уже объявлял об уходе из сборной. Тогда это было, наверное, скорее эмоциональное решение. После поражения в матче со сборной Чили Месси заявил, что его карьера в сборной закончена, но вскоре он вернулся и, собственно, все свои самые большие победы вместе со сборной Аргентины одержал.
2: Но, тем не менее, мы о Месси говорим не только как футболисте аргентинском, но и как о футболисте Барселоны. Все-таки будет ли у него наследник?
6: Вот как раз, да, к следующей новости мы так плавно подводимся. Расскажу об игроке, которого называют преемником Месси в Барселоне, Ламин Ямаль. Он побил рекорд клуба, который продержался 91 год. Испанский нападающий забил 2 гола в матче с Райо Вальекано. Барселона проигрывала в поединке чемпионата Испании, смогла, тем не менее, перевернуть ход матча. Во многом как раз благодаря Ямалю победила 5-2. Испанец забил в середине первого, в конце второго тайма. У каталонцев 3 победы в 3 матчах на старте сезона. Команда вернулась на первое место, а Ямаль, 19-летний, стал самым молодым игроком, забившим 50 голов за свой клуб.
2: Ну, почти наследник. Пока все-таки подождем еще немного. Егор Белов был в студии. Спасибо.
1: Автоньюз.
7: У электромобилей есть масса преимуществ. Но остается один вопрос, который заставляет владельцев нервничать. Сколько на самом деле прослужит аккумулятор? В эфире Алексей Панков, обозреватель Автоньюз. Сегодня о сроке жизни самой дорогой детали электрокара. Как мы прекрасно знаем по смартфонам и ноутбукам, литий-ионные батареи со временем теряют свою емкость. Та же история касается и автомобилей. Единого для всех срока службы нет. Однако 12-15 лет можно считать разумным ориентиром для современного аккумулятора в умеренном климате. И это вовсе не означает, что на 15-летие аккумулятор внезапно перестанет работать. Он деградирует постепенно. Например, электромобиль с запасом хода 500 км со временем может проезжать 480, затем 450, и при этом продолжать нормально работать. Причем сейчас батареи стареют довольно медленно. Geotab изучила данные почти 23 тысяч электромобилей и выяснила, что средняя деградация составляет чуть больше 2% в год. При таком темпе через 8 лет аккумулятор в среднем сохранит около 82% от первоначальной емкости. На форумах комментарии еще более оптимистичные. Например, владельцы Ford Mustang Mach-E и Kia Niro рассказывали, что не заметили существенной потери емкости ни через 3 года, ни через 5 лет эксплуатации. И даже на больших пробегах, около 150 тысяч километров, разницу почти невозможно заметить. Главные враги батареи – это высокая температура и неправильная зарядка. Автомобили, которые часто заряжают на быстрых станциях мощностью более 100 кВт, теряют емкость примерно на 3% в год. Жаркий климат добавляет еще примерно 0,5% деградации батареи. Но это не означает, что быстрой зарядки нужно бояться. Она существует именно для тех случаев, когда нужно быстро восполнить запас энергии. Но если автомобиль большую часть времени стоит около дома, обычная зарядка переменным током, как правило, будет более щадящим вариантом. То же касается и уровня заряда. Электроника автомобиля защищает батарею от настоящих 0 и 100%. Однако длительное хранение аккумулятора полностью заряженным или почти разряженным может ускорить его старение.
1: Авторская программа «Недвижимость» с Игнатом Бушухиным. Краткий обзор рынка жилья и коммерческих объектов. Урбанистика и дизайн. Динамика цен, инфраструктура и необычные проекты застройщиков. «Недвижимость» с Игнатом Бушухиным. По будням на РБК.
8: Что это было? В эфире.
9: В немилость снова попали произведения Григория Остра, как вы знаете, которые уже, кстати, проверялись на якобы дурной пример для подрастающего поколения, что в итоге книги Остра онлайн за последние дни выросли на 500% продажи в натуральном выражении.
10: Запретный плод всегда сладок.
9: Вот.
10: Честно говоря, это обращение депутата, не буду называть ее фамилию, дабы не делать рекламу, я понимаю, что впереди выборы.
9: Мы все ее знаем.
10: Осенью, да, впереди выборы. И зачем-то подключает Следственный комитет, создается целая группа по изучению произведения.
9: Запретят ли теперь вредные советы?
10: Я читал книги Остра. Если человек лишен чувства юмора, я не рекомендую ему читать книги.
11: Президент Российского книжного союза Сергей Степашин в программе «Таманцев».
1: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по вторникам и четвергам в 15:10. По будням, ровно в 10 утра, город просыпается
12: и начинается основная торговая сессия Мосбиржи. Рынки. Специальный эфир к открытию основных торгов. Все о старте главной сессии. Куда двинется рубль? Какие акции будут в центре внимания? Главные новости, которые определят ваш торговый день. Московская биржа открывается, и вы должны быть готовы. Рынки. Ваше преимущество в мире финансов. Ежедневно на радио РБК. РБК тренды.
13: Работа над отдыхом.
14: Хобби все чаще перестает быть просто способом провести свободное время. Беговые клубы, марафоны, горные походы и фитнес-челленджи становятся частью личного бренда. Они показывают, что у человека есть время, деньги, энергия и дисциплина. Масштаб этой тенденции уже можно измерить. Мировой рынок товаров и услуг для здорового образа жизни достиг 6 триллионов 800 миллиардов долларов и за 10 лет вырос вдвое. Растет и популярность активного досуга. За один год число участников беговых клубов увеличилось почти на 60%. В результате отдых начинает подчиняться той же логике, что и работа. Нужно ставить цели, покупать оборудование, отслеживать прогресс и постоянно улучшать результат. Эту модель поддерживают фитнес-приложения, умные часы, спортивные клубы и туристические компании. Они продают уже не отдельные занятия, а образ более активного и успешного человека. Даже прогулка превращается в набор показателей. Шаги, пульс, калории и качество восстановления. А отпуск – в программу достижений, которую нужно выполнить и показать в социальных сетях. Так экономика самосовершенствования захватывает последнюю свободную территорию – досуг. В результате рынок продает человеку уже не удовольствие от свободного времени, а еще один способ доказать себе и окружающим, что он не потратил это время впустую.

0: Новости. Инвестиции и рынки. Аналитика. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 10:00 в российской столице. В студии с новостями Юлия Родина. Лидеры стран ШОС подписали Бишкекскую декларацию 25-летия организации по итогам саммита в столице Киргизии. Из документа следует, что государства-члены намерены содействовать совершенствованию трансграничной инфраструктуры электронной торговли, выступают за дальнейшее совершенствование и реформирование системы глобального экономического управления, а также выражают готовность развивать партнерские отношения в сфере промышленности. Российские войска минувшей ночью нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного и топливно-энергетического комплексов в Киевской и Одесской областях, которые использовались в ВСУ, сообщило Минобороны. В частности, в Киеве поражено предприятие Firepoint, производящее комплектующие ракет «Фламинго». В Одессе удары были направлены на ТЭЦ и три электроподстанции. Горение в порту Усть-Луга в Ленинградской области, возникшее в результате атаки беспилотников, ликвидировано. Пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Дрозденко. За ночь ПВО в регионе сбило 52 дрона. Всего над российскими регионами были нейтрализованы 516 БПЛА. Объем грузоперевозок по Северному морскому пути в этом году может вырасти на 14%, сообщил глава Росатома Алексей Лихачев. По его словам, уже два года подряд грузопоток по маршруту держится на рекордном уровне в более чем 37 миллионов тонн. Большой интерес к Севморпути проявляют китайские перевозчики. В прошлом году они выполнили 23 контейнерных рейса. В этом году планируют уже более 30. Россияне в среднем проводят в общественном транспорте около 19 дней в году, сообщил на Восточном экономическом форуме руководитель Росстата Сергей Окладников. Больше всего времени в дороге проводят жители Хабаровского и Камчатского краев. Меньше всего Еврейской автономной и Магаданской областей. Больше новостей читайте на сайте РБК.
2: Часов 3 минуты, точное московское время. Вы слушаете радио РБК. У микрофона Ирина Савельева. Сегодня 1 сентября, вторник. С сегодняшнего дня россиян ждет множество нововведений. Например, на российских заправках появится нашумевшее топливо пониженного экологического класса. Как понять, что заливают ваш бензобак? Где есть шанс найти привычный бензин Евро-5? Разберемся. Цифровой рубль теперь доступен для всех россиян. Новый способ оплаты сегодня появился в крупных магазинах, на маркетплейсах. Также можно завести такой счет в банках. Зачем нужен цифровой рубль и станет ли он массовым платежным средством, выясним вместе с экспертами. Ну а прямо сейчас подробный анализ ситуации на рынках.
0: Рынки на РБК.
2: Индекс Мосбиржи на утренней сессии снижался, хотя в понедельник на рынке воцарился оптимизм. На геополитических новостях что ждет нас сегодня? Спросим у финансового обозревателя РБК Майи Нелюбиной. Она со мной в студии. Майя, доброе утро.
3: Доброе утро. Индекс Мосбиржи действительно открыл основную сессию в небольшом минусе, вот буквально.

0: 4 минуты назад. И сейчас мы находимся около отметки 2175 пунктов. А вчера по итогам основных торгов бенчмарк прибавил 3%. Повод для роста — заявления президента Владимира Путина о том, что Россия двигается по пути мирного урегулирования украинского конфликта. Это произошло на саммите ШОС в ответ на призыв премьер-министра Индии решать конфликты мирным путем. И, соответственно, на фоне геополитического трека индекс и прибавил 3%. Все основные большие компании, котировки в плюсе. И то, что я вижу с утра, тоже достаточно большое количество компаний в плюсе. МКБ растет на 5%, Фосагро прибавляет 2,5, больше, чем 2,5%. Компания Глоракс растет на 2%. И Банк Санкт-Петербург прибавляет больше, чем 1,5%. Также отмечу, что сегодня нас ждут достаточно большое количество корпоративных событий. У Юнипро заседание совета директоров, в повестке вопроса об утверждении новой редакции дивидендной политики. И Мосбиржа опубликует данные по объему торгов за август 2026 года. Другие важные события, за которыми стоит следить инвесторам, это то, что Банк России опубликует бюллетень «О чем говорят тренды». И у нас сегодня стартовал Восточный экономический форум. Он продлится с 1 по 4 сентября. Также вступает в силу закон о цифровых валютах и цифровых правах. Вступит в силу положение закона о рынке ценных бумаг, предусматривающее создание упрощенного сервиса по переводам ценных бумаг. Это значит, что перевести ценные бумаги из одного брокера в другой станет быстрее и легче. Кроме того, крупнейшие банки и крупные торговые компании будут обязаны предоставить клиентам возможность проводить операции с цифровыми рублями. И продолжается саммит ШОС в Бишкеке, с которого как раз мы узнали позитивные геополитические новости. Но давайте узнаем, как смотрят на рынок участники торгов. У нас сегодня на связи Алексей Девятов, аналитик Альфа Инвестиций. Алексей, доброе утро.
1: Доброе утро, Майя. Доброе утро всем слушателям РБК.
0: Скажите, пожалуйста, как вы считаете, есть ли шансы у индекса Мосбиржи быть выше 2200 пунктов?
1: Да, для этого необходимо устойчивый реальный прогресс в урегулировании украинского кризиса. На самом деле, вчерашний скачок, как вы уже упомянули, в очередной раз напомнил, что фактор геополитики остается доминирующим для рынка акций. И вот при поступлении новостей инвесторы чувствительно реагируют на события об украинском конфликте или переговоры. Сначала президент России Владимир Путин отметил, что страна движется по пути к урегулированию конфликта. А затем в СМИ появились сообщения о встрече министров финансов РФ и США. И вот каждый раз участники торгов воспринимают новости как признаки возобновления диалога, появляются надежды. И мы на самом деле уже не раз видели подобные скачки рынка вверх, и каждый раз, к сожалению, они заканчивались коррекцией. Для устойчивого роста рынка, конечно, нужен реальный прогресс.
0: А на фоне такой неопределенности... Да-да-да. На фоне такой неопределенности, как вы считаете защитить свои портфели?
1: В текущих условиях необходимо сохранять консервативные инструменты, держать долю в облигациях и не забывать про фонды денежного рынка. Это консервативные инструменты с низким риском и прогнозируемым доходом. Это как бы основные...
0: Да, но консервативные инструменты у нас очень сильно зависят от макроэкономики, и ее мы обязательно обсудим сразу после рекламы.
2: Реклама. Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
3: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
4: ОСАГО в Альфа-страховании.
5: Вот настоящий порядок.
6: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
2: Красота-то какая, лепота.
7: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
8: Основание рынка всех страховщиков, агентство страховых новостей по итогу 2024 года.
9: Восточный экономический форум – ключевая международная площадка, где обсуждают развитие экономики Дальнего Востока и расширение международного сотрудничества со странами АТР. С 1 по 4 сентября на радио РБК прямые включения, эксклюзивные интервью, аналитика в реальном времени. РБК. Слушай главное. Партнер трансляции – автомобильный бренд «Волга», ООО «Дистрибьютор легковых автомобилей».
10: Рынки на РБК.
0: Как и обещала, после рекламы обсуждаем макроэкономику. И, конечно, самое главное, что сейчас волнует всех, я думаю, и меня, и слушателей, это то, что у нас рубль. Официальный курс на сегодня выше 86 рублей, а если быть точным, то 86 рублей 38 копеек. И наши коллеги из сайта РБК «Инвестиции» посчитали, что август 2026 оправдал звание самого опасного месяца для рубля. Август – самый сложный месяц на валютном рынке. И мои коллеги собрали статистику за 29 лет, и за 29 лет наблюдений рубль дешевел к доллару в августе 23 раза. И, как написано, в этот раз проклятие августа снова сработало. Алексей, как вы считаете, что будет с рублем дальше?
1: Мы считаем, что за ближайший месяц, на сентябре, картина, баланс будет сбалансирован. Он в целом располагает к замедлению ослабления рубля. Мы видели, что рубль резко ослаб и слабел в течение всего лета. Поэтому сейчас кажется, что будет умеренное ослабление дальше идти. В краткосрочной перспективе даже возможен период консолидации. С учетом всех вводных, к концу сентября в базовом сценарии ожидаем юань в диапазоне 12,5-12,9 рублей. Доллар 85-87 рублей, а евро около 100 рублей. Ну, то есть на горизонте месяца у нас ожидания такие, что больших колебаний валюты не будет.
0: Судя по вашему прогнозу, добавлять в портфель квазивалютные облигации уже поздно.
1: Ну, не столько поздно. В рамках диверсификации инвесторам, конечно, необходимо держать в портфеле разные активы. Никто не знает, что конкретно произойдет.
0: А сколько в вашем личном портфеле? А сколько в вашем личном портфеле сейчас страховки от ослабления рубля? То есть сколько у вас валютных активов и какие они сейчас?
1: Порядка 30%. У меня достаточно рисковый профиль, и я делаю ставку на акции экспортеров. По моему мнению, они еще недостаточно, не полностью отыграли то ослабление рубля, которое прошло в предыдущие месяцы.
0: Ну, а насколько, насколько эта ставка краткосрочная или долгосрочная? Ведь действительно, роста акций экспортеров можно ждать очень долго. То есть вы вот какой свой горизонт закладываете? Мне кажется, что и дольше года можно прождать этой ситуации.
1: Действительно, в моем понимании, эта ставка может сработать как и в краткосрочной перспективе, так и в долгосрочной. При этом долгосрочной ставке необходимо ориентироваться на фундаментально крепкие компании. Здесь можно обратить внимание на Лукойл, Новотек, Норникель.
0: А если взять горизонт год, вот, например, может быть, кому-то из наших слушателей понадобится деньги снять с брокерского счета, и, соответственно, им нужна стратегия, которая точно сработает за год. Вот что бы вы посоветовали таким слушателям?
1: Достоверно сказать, конечно, невозможно, что произойдет. Если у инвестора есть какие-либо потребности снять денег на личные нужды, ну, конечно, это нужно сделать. При этом портфель необходимо иметь диверсифицированный, чтобы в случае просадок другие активы могли компенсировать просадку, и такой человек в целом не пострадал от рыночных шоков.
0: Вот, кстати, о диверсификации, да? Вы не назвали золото как один из валютных активов, при этом многие эксперты в наших эфирах говорят, что золото номинировано в долларах, и, соответственно, это тоже страховка от ослабления рубля. Вот есть ли у вас в портфеле золото, которое, кстати, немного дешевеет у нас с утра, и вчера даже опускалось ниже отметки в 4400 долларов за унцию. Прямо сейчас на бирже оно стоит 4429 долларов за унцию. На 0,4 падает котировка с утра. Но вот добавляете ли вы в свой портфель золото?
1: Да, я считаю, что золото – это перспективный актив. Его долгосрочные перспективы поддерживаются покупками центробанков, и страны в целом стремятся диверсифицировать свои активы на фоне вот такой нестабильности в геополитике. Фактически это структурные драйверы, которые будут поддерживать котировки золота в долгосрочной перспективе. Поэтому золото – это защитный актив, который заслуживает места в портфеле. Ну, кстати, в моем портфеле оно есть.
0: А сколько ваша доля составляет в золото, получается?
1: Порядка 10%.
0: 10%. То есть 30% валютных активов, это включая золото или нет?
1: Это не включая золото.
0: То есть можно сказать, что 40% в вашем портфеле все-таки валютных, валютных активов.
1: Да, фактически так. Я просто золото воспринимаю как в целом защитный актив глобальный.
0: Угу. От инфляции, от мировой инфляции защищаемся золотом.
1: Да, в том числе это обесценивание, да, валют. Не только рубля, но и доллар.
0: А как вы считаете, что будет с ценой на золото, например, в перспективе года?
1: Мне, на мой взгляд, тот бурный рост, который наблюдался в 2025 году и в начале 2026-го, трудно ожидать прям столь стремительного взлета котировок. Скорее, это будет поступательный рост. Вот на фоне всех факторов и действий Центробанка все-таки, там, и ситуация в экономике и в геополитике остается неопределенной, и Центробанки, если вдруг случится какой-либо шок, им придется поддерживать экономику. А мы, участники торгов, не раз уже видели, когда ведущие Центробанки переходили к смягчению денежно-кредитной политики на фоне сложности в экономике, и фактически каждый раз золото реагировало на такие действия позитивно.
0: От золота, да, от защитного актива оно выполняет. Я хочу от акций, точнее, от золота перейти к акциям золотодобытчиков на утренних торгах. И сейчас на основной сессии акции «Полюс золота» теряют больше, чем процент, если быть точно, даже почти 1.5%. И за год акции потеряли почти 60% стоимости, несмотря на то, что в целом золото в цене росло, если смотреть тоже за год. И это происходит на фоне в том числе и отчетности. У «Полюс золота» вышла отчетность, в которой в понедельник вчера вышла отчетность, в которой нам стало известно, что прибыль упала на 59% в год к году. Это отчетность за полугодие. Соответственно, мы сравниваем с первое полугодие 26-го, с первым полугодием 25-го года. И выручка росла медленнее, чем цена на золото. Кроме того, достаточно неприятным сюрпризом для инвесторов стало то, что объем отчетности сократился с 26 листов до 13. И, кроме того, сделал аудитор пометку, что не совсем отчетность соответствует стандартам МСФО. И отчет о прибылях и убытках содержит теперь всего 4 строки, и понять, за счет чего упала прибыль, невозможно. Вот, кстати, как вы, Алексей, считаете, за счет чего упала прибыль «Полюс золота»?
1: В отчетности видно, что увеличились общие денежные затраты на проданную тройскую унцию. В целом отчет действительно оказался слабее ожиданий. Объем производства золота упал на 2%, реализации на 20%. В целом отчет оказался неблагоприятным для котировок. Мне кажется, что акции полюса могут выглядеть хуже рынка в ближайшее время. Даже несмотря на то падение, которое уже произошло ранее из-за вот намерений менеджмента приостановить выплаты дивидендов до 2030 года.
0: То есть акции полюса не в ваших фаворитах, если говорить про акции экспортеров?

0: данный момент, да, акций Полюса нету в моем портфеле. Я считаю компанию достаточно перспективной на долгосрочном горизонте, учитывая проект «Сухой лог» и планы менеджмента и производства.
1: Но это очень долгосрочный, это очень долгосрочная перспектива, потому что «Сухой лог» у нас будет, скорее всего, введен только в 2030 году. Давайте, у нас остается буквально меньше минуты. Назовите тогда коротко ваших фаворитов среди экспортеров. То есть какие акции у вас сейчас есть в портфеле и на что вы ставите?
0: В первую очередь ставим на нефтяников «Лукойл» и газовую компанию «Новатек». Плюс можно рассмотреть, в моем портфеле еще и находится ГМК «Норникель». Я долгосрочно позитивно смотрю на компанию, и компания уже дала сигнал о готовности к возврату дивидендов. И металлы, профильные для компании металлы, последние месяцы дорожают. В моем портфеле это конкретно три компании. Это вот упомянутые.
1: Спасибо большое.
0: «Лукойл».
1: Да-да-да. Давайте еще раз повторим. Тогда у вас в портфеле «Лукойл», ГМК «Никель», «Норникель», да, ГМК «Норникель» и...
0: «Новатек».
1: И «Новатек».
0: У «Лукойла» есть перспективы крупных дивидендов по итогам первого полугодия. Сильно вырос свободный денежный поток, и есть ожидание, что дивиденды могут быть двузначными, промежуточными. «Новатек» — это бенефициар роста цен на газ, и в целом компания имеет крепкое положение, стабильно платит дивиденды.
1: Спасибо большое. С нами был Алексей Девятов, аналитик Альфа-Инвестиций, и я, Майя Нелюбина, финансовый обозреватель РПК «Инвестиций».
2: Десять часов 21 минута в Москве. Вы слушаете радио РБК. У микрофона Ирина Савельева. Продолжаем следить за ключевыми событиями на финансовом рынке и анализировать их. Все подробности в дальнейшем эфире. Продолжу информационный эфир срочной новостью. Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян встретились на полях саммита ШОС в Бишкеке. Перед заседанием в формате ШОС плюс они поприветствовали друг друга, пожали руки. Сегодня у Путина и Пашиняна, напомню, запланирована отдельная двусторонняя встреча. Мы внимательно следим за новостями из Бишкека. Напомню, там проходит второй день саммита Шанхайской организации сотрудничества. Она приурочена к 25-летию объединения. К другим новостям. На российских АЗС теперь официально можно продавать бензин и дизель ниже экологического класса Евро-5. Сегодня вступило в силу постановление правительства, которое разрешает розничную продажу топлива классов Евро-2, 3 и 4. Мера эта временная. Действовать будет она до 30 июня следующего года. В начале августа правительство уже разрешило выпускать и импортировать топливо более низких экологических классов. Однако продавать его на заправках было нельзя. Теперь же это ограничение снято. Как автомобилисту понять, какое топливо ему продают и что сейчас происходит с поставками Евро-5, об этом рассказал управляющий независимой сетью АЗС в Костромской области Артур Мулюков.
3: Разумеется, Евро-5 не в достатке, но другой момент, стоит ли вообще с этим связываться, потому что ввиду неконкурентной ситуации на рынке мы потеряли вообще какие-либо шансы продавать что-то больше, там, скажем, 300 литров в сутки, потому что на соседней там АЗС Евро-5 продается по цене 65 рублей. Мы можем купить его, ну, от 100 рублей за литр, соответственно, к нам никто не едет.
2: Артур, а как вообще сейчас разобраться и понять, что заливают в бензобак?
3: Все очень просто. Есть на каждой АЗС уголок потребителя, и каждый владелец автозаправочной станции обязан располагать информацию в этом уголке, для того, чтобы люди могли точно понимать, что они себе заливают.
2: Ну, раньше было на пистолете всегда написано, да, какой бензин заливают в бензобак. Сейчас этого уже не будет.
3: Будет, просто, вероятно, либо придется поменять наклейку, либо как-то по-другому выходить из ситуации. Но вообще, эта мера, насколько я знаю, не отменялась. То есть, если у вас колонка отпускает там Евро-5, должно быть написано, например, АИ-92К5, что означает класс 5. В данном случае, если поставки будут от случая к случаю, наверное, как-то придется либо поменять формат вот этих оповещений, возможно, там какие-то сменные магнитные надписи, либо что-то и другое.
4: Евро-4, Евро-3 или Евро-2, здесь уже большая разница, в первую очередь по содержанию серы. Вот если, например, в Евро-5 бензине там серы допускается примерно там 10 миллиграмм на килограмм, то Евро-2 уже 500 миллиграмм. Соответственно, разница в 50 раз по сере. То есть, соответственно, более сернистое топливо потенциально сильнее нагружает катализаторы и современные системы очистки выхлопа.
2: Дефицит топлива в России власти связывают в том числе с атаками беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы, из-за которых часть мощности временно выходит из строя. В конце июля вице-премьер Александр Новак говорил, что ситуация частично стабилизировалась, однако 19 августа он заявил о начале, процитирую, второго этапа так называемой напряженной ситуации на рынке.
5: Меня зовут Глеб Каланов, и я рассказываю вам о мире, где деньги сходят с ума. А одну из крупнейших бирж планеты трясет, словно обычный мемкоин.
6: Бешеные деньги.
5: Если вам кажется, что на Мосбирже царят хтонь и ужас, то посмотрите на Южную Корею. Лето для местных инвесторов превратилось в сплошной жуткий сон. Сложился идеальный шторм. Перегрев в ключевом ИИ-секторе, огромный объем сделок с плечами, обострение конкуренции со стороны Китая, внешнеполитические шоки. Все это обвалило индекс Коспи более чем на 40% за 40 дней. Некогда горячий корейский рынок обернулся холодным душем для сотен тысяч людей, потерявших если не все, то очень многое. Только на инструментах с плечом инвесторы потеряли почти 40 миллиардов долларов. По данным Goldman Sachs, за время падения корейских индексов margin call поймали 3,4% взрослого населения Кореи, то есть примерно 1,5 миллиона человек. Из них 62% моложе 35 лет. И в этом главная трагедия. Для многих молодых людей биржа была единственным способом накопить на собственное жилье, которое в Корее стоит как космический корабль. Зумеры и миллениалы рисковали, вкладываясь в акции с плечами. И для них случившееся – это минус будущий дом, минус накопление, минус ощущение «вот-вот заживу». Этот обвал может обернуться долговым адом для целого поколения молодых корейцев. Хотя, возможно, кто-то уже смог вернуть хотя бы часть потерянного. Ведь 31 июля паника сменилась эйфорией, и корейский индекс прибавил 18% за день. Инвесторов воодушевили мощные отчеты Microsoft и Amazon, заставившие вновь поверить, что расходы на ИИ останутся высокими. Словом, корейский рынок сейчас – это триллер с резкими поворотами сюжета. Присмотритесь к нему, если, конечно, хотите пощекотать себе нервы. С вами был Глеб Каланов. Помните, торговля с плечом – это очень опасный путь к богатству.
6: Бешеные деньги.
7: Каждый день в нашем эфире начинается одинаково.
8: Нет, не одинаково. Мир не стоит на месте, и мы отслеживаем все, что имеет значение.
7: Утром погружаемся в контекст, новости и прогнозы в программе «Вне конкуренции». А вечером подводим итоги дня и анализируем, как события влияют на вас в эфире «Что это значит?». По будням на радио РБК. РБК в цифрах.
9: 1 472 000 долларов – аукционная цена кроссовок баскетболиста Майкла Джордана. В 1984 году лига запретила ему играть в красно-черной модели Nike Airship из-за отсутствия обязательного белого цвета. Бренд обратил это в рекламу о запрещенной обуви. В итоге за первый год вместо планируемых 3 миллионов заработал на продаже 126 миллионов.
10: Вывод какой? Скидывать по любой цене или нет?
11: Мое мнение всегда, если есть хоть какой-то риск, лучше от него избавиться. То есть лучше недополучить, лучше чуть-чуть потерять, чем пожертвовать ради собственной жадности вообще всеми.
9: Инвестиционный час. Разбираем ключевые события и их влияние на рынки вместе с экспертами. Что стоит за движениями котировок? Какие инвестиции определяют день? На что обратить внимание? Стратегии, сценарии, аналитика. Главное, что должен знать инвестор сегодня. По будням в 17:10.
7: Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
12: Криптоставки под запретом. Крипторынок снова сталкивается с запретами. На этот раз под удар попали сервисы прогнозов. В Аргентине суд обязал заблокировать крупнейшую платформу криптоставок в мире. Интернет-провайдеры должны закрыть доступ к сайту, а магазины приложений ограничить установку. Причина – претензии регуляторов. Платформа фактически работала как нелегальное онлайн-казино, без проверки личности, возраста и каких-либо ограничений. При этом сам формат – это не классические ставки. Пользователи покупали прогнозы «да» или «нет» на реальные события, от выборов до цен на криптовалюты. Но именно это и вызывает вопросы. Граница между аналитикой и азартной игрой

0: Второй здесь почти исчезает. Аргентина не первая. Ранее доступ к таким сервисам ограничили во Франции, Сингапуре, Таиланде и Австралии. В 2026 году к ним присоединились Португалия, Венгрия и Нидерланды. А вот в США противоположный тренд. Там крупные игроки, наоборот, заходят в рынок прогнозов и инвестируют в такие платформы. И здесь возникает ключевой вопрос. Это новый финансовый инструмент или просто азартные игры в цифровой оболочке? Ответ на него сейчас и определяет, будут такие сервисы расти или уходить в тень.
1: Криптомания. По ту сторону цифры.

0: 10:30 в Москве. В студии с новостями Юлия Родина. Российские компании начали проводить первые расчеты с зарубежными контрагентами в криптовалюте после вступления в силу нового закона о цифровых валютах. Первые сделки прошли в 9:52 по Москве на платежной платформе NeoBridge, сообщили РБК в компании. Объем операций в рамках этой транзакции составил несколько тысяч USDT. Клиентом выступила компания, которая занимается поставками оборудования для российских предприятий. ФСБ задержала жительницу Камчатки за сбор и передачу информации украинской спецслужбе. Возбуждено уголовное дело, женщину отправили под арест. В Европейском фонде мира остаются заблокированными более 6,5 миллиардов евро, которые Брюссель не может передать Киеву из-за разногласий между странами ЕС, заявила глава евродипломатии Кая Каллас. По ее словам, сейчас идет активная работа по разблокировке активов, ведется дискуссия о том, какая часть средств пойдет Украине, а какая европейским странам. МИД России сделал представление японскому посольству в Москве в связи с предстоящими японо-американо-австралийскими учениями. В ведомстве напомнили о возможности компенсирующихся контрмер. Военные учения запланированы с 8 по 24 сентября. В Латвии сегодня вступил в силу запрет на ввоз ряда промышленных товаров из России и Белоруссии. Соответствующее постановление Кабмин страны утвердил еще 25 августа. Запрет распространяется на печатную продукцию, одежду, обувь, головные уборы, а также игрушки и спортивное оборудование. Советник главы Банка России Кирилл Тримасов сравнил российскую экономику с верблюдом, так как это животное может жить в самых экстремальных условиях. Такое сравнение он привел в рамках сессии на Восточном экономическом форуме. По словам Тримасова, последние годы российская экономика показывает устойчивость и выживаемость. Для многих это стало сюрпризом. Больше новостей в телеграм-канале РБК и мессенджере «Макс».
1: На Восточном экономическом форуме работают наши коллеги, корреспонденты РБК. В течение дня ждем прямых включений, следим за самыми важными заявлениями. 10:32 в Москве. Вы слушаете радио РБК, у микрофона Ирина Савельева. И прямо сейчас будем разбираться, как расплатиться цифровыми рублями в обычном магазине. Напомню, сегодня цифровой рубль стал доступен физическим и юридическим лицам. Крупнейшие банки и торговые точки с оборотом более 120 миллионов рублей должны обеспечить клиентам возможность такой оплаты. Корреспонденты РБК во Владивостоке смогли оплатить цифровыми рублями покупку шоколадного батончика, но в ряде случаев провести платеж удалось только после звонка в службу поддержки. И сейчас к эфиру присоединяется корреспондент РБК Денис Давыдов. Он тоже протестировал расчеты цифровыми рублями, но уже в Москве. Денис, доброе утро. Как это работает на практике? Тебе удалось в итоге расплатиться цифровым рублем?
2: Доброе утро. Да, коллеги, вот только что, буквально 5 минут назад, я расплатился цифровыми рублями, но надо сказать, что было это довольно сложно сделать. Дело в том, что все магазины, которые я обошел до этого, не могли принимать. И даже несмотря на то, что я нашел один терминал, где была оплата вот цифровым рублем, мне сначала показалось сообщение, что невозможно провести операцию, перейдите к другим способам оплаты. Собственно, поэтому я так долго искал, где же можно все-таки оплатить. Но в итоге у меня вот все получилось. 135 рублей электронных рублей я все-таки смог заплатить. Но давайте сначала расскажу. Вообще сегодня с утра мое утро началось с того, что я пытался завести электронный кошелек вот этот. Дело в том, что у меня айфон, и в онлайн-банках я не увидел такой возможности у себя. После этого я взял телефон на андроиде и уже вот там смог завести вот этот кошелек. Надо сказать, что это было довольно просто. Это весь процесс занял не больше 5 минут. Сначала там нужно было пройти авторизацию через госуслуги, а потом придумать отдельный код-пароль для такого счета. Перевести безналичные деньги в цифровые тоже было проще простого. Все происходит как при переводе со счета на счет, практически моментально.
1: Кстати, в нашем эфире депутат Анатолий Аксаков тоже говорил, что сложности могут возникнуть, если у вас какой-то определенный телефон. И именно из-за этого возможны трудности.
2: Да, как раз-таки поэтому, да, вот я попробовал на другом телефоне, но надо сказать, что если мы берем систему iOS, то я запробовал и через браузер, просто не через приложение, но и через браузер у меня такая функция там не высвечивалась. Это было для меня немножко странно. Я думал, что я смогу так обмануть эту систему. Вот, но не получилось. В итоге, когда я пошел по магазинам, надо сказать, что ни один из покупателей, который стоял рядом со мной в разных магазинах, не знал, что такое вот, как это оплачивать, и что эта функция появилась именно сегодня. Ну, собственно говоря, поэтому никто и не пытался даже этого сделать, все просто на меня странным образом смотрели. Что касается продавцов, продавцы, конечно, да, в курсе, но, вот, как я уже сказал, что были даже продавцы, которые хотели мне помочь, им самим было интересно, но они не знали, как. Угу. Вот такая ситуация.
1: Денис, ну, учитывая то, что ты сейчас рассказал, будешь ли ты еще пользоваться цифровыми рублями? Насколько тебе понравилась такая практика?
2: Нет, вы знаете, я в этом смысле консерватор. Я вот люблю просто оплатить картой. Для меня это гораздо удобнее. И, не знаю, мне кажется, что это все-таки остается более быстрым способом, чем вот это вот через QR-код.
1: А станет ли цифровой рубль массовым платежным средством, ну, в каком-то перспективном будущем?
2: Вы знаете, если по моему мнению, конечно, он может стать массовым, но для этого нужны какие-то условия, чтобы во всех магазинах, без исключения, мы могли им платить. Если все продавцы будут знать и будут как раз-таки объяснять людям, которые хотят попробовать, но не знают как, если они будут объяснять, то да, конечно, я думаю, что найдется огромное количество людей, которые захотят платить именно цифровым рублем. По крайней мере, это мое мнение.
1: Благодарю. Денис Давыдов, корреспондент РБК, был в прямом эфире радио РБК. Он, кстати, уже протестировал расчеты цифровыми рублями в Москве. Ну а в следующем часе в 11:10 в программе «День главное» в совместном эфире радио и телеканала РБК продолжим говорить о цифровом рубле, кому он действительно нужен, готов ли бизнес принимать новую форму оплаты.
3: РБК отрасли.
4: ВТБ построит центр реабилитации диких животных на Камчатке. Он появится в Елизовском районе на участке площадью 79 гектаров и примет первых пациентов уже в следующем году. В центре будут реабилитировать бурых медведей и других животных после конфликтов с человеком. О природоохранной инициативе банка «НАВЭФ» сообщил советник президента, председатель правления ВТБ, директор фонда защитников природы ВТБ Петр Шпиленок. Он отметил, что на Камчатке за год фиксируется более 600 случаев выхода медведей в населенные пункты. Чаще всего потенциально опасных животных устраняют. Между тем, мировой и российский опыт доказывают, что добрососедство людей и медведей возможно. На территории центра построят вольеры, ветеринарные блоки и помещения для хранения и приготовления кормов. Центр станет частью программы «Земля медведя», которая действует в Камчатском крае, Сахалинском и Магаданской областях с апреля 26 года. Добавлю, что КВФ 2026, ВТБ и Третьяковская галерея запустили проект «Сохраняем шедевры природы», символом которого стала картина Ивана Шишкина «Утро в сосновом лесу».
3: РБК отрасли. Реклама.
5: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Центр событий.
6: Международная ярмарка современного искусства «Космоскоу». Одна из ключевых площадок арт-рынка уже 14-й год объединяет российских и зарубежных художников, галеристов и коллекционеров. Здесь авторы встречают своих ценителей, знакомятся с актуальным искусством и приобретаются понравившиеся работы. Визуальная тема нового сезона – от скриншота к отпечатку. Она вдохновлена

0: интерес к развитию своего бизнеса в регионе. Губернатор также оценил перспективы развития туризма в Амурской области. Все подробности узнал Илья Приходько.
1: Вообще, кстати говоря, о работе с китайской стороной, понимаем, что Амурская область – это регион, которому в силу географического положения, наверное, прописано сотрудничать сейчас с Пекином. Какие вообще проекты, в каких направлениях сотрудничает регион? Самый, может быть, яркий и интересный кейс.
2: У нас большой набор проектов, один из которых я уже назвал вам, это как раз Амурский газохимический комплекс. У нас по решению правительства, по федеральному законодательству создан международный ТОР, он находится в предмостовой зоне, и сегодня там большой достаточно запрос от китайских компаний, самых разных, от сборки высокотехнологичного оборудования, там и лифт, и медицинское оборудование, и что там только нет. Интересен этот международный ТОР тем, что, в отличие от других, мы взяли туда якорным резидентом китайскую компанию Сюань Юань, имеющую хорошую репутацию, имеющую большой опыт работы на российском рынке десятилетиями. Она уже здесь присутствует. Более того, она была рекомендована правительством провинции Хэлунцзян. И, на мой взгляд, это нам поможет с их помощью привлечь какие-то дополнительные китайские предприятия, заинтересованные в выходе на российский рынок. Но вообще, если тему российско-китайскую продолжать, то, как вы правильно сказали, с учетом нашей географии и нашего опыта, есть несколько поручений президента, в том числе по созданию в Благовещенске Центра российско-китайского делового сотрудничества. И этот тезис состоит из большого количества составных. В первую очередь, это инфраструктура, которая относится как транспортная инфраструктура, та же канатная дорога, аэропорт, международный мост, инфраструктура для бизнеса, в том числе, о чем мы говорим, международный ТОР, так и инфраструктура интеллектуальная, назовем ее так, это в том числе создание Центра делового сотрудничества, то есть, по сути, это центр компетенции, где сосредоточены специалисты, китаисты и, наоборот, русисты с китайской стороны. И основная задача этого центра компетенции – это предоставление услуг для регионов и для предприятий России, заинтересованных в выходе на китайский рынок. И наоборот, для китайских предприятий, заинтересованных в выходе на российский.
1: Китайский бизнес понимает, как работать в России? Какие условия?
2: Конечно, много сложностей.
1: Например? Ну вот самая большая сложность, которая...
2: Большие сложности – это юридические сложности, это непонимание вот этих тонкостей российского и китайского законодательства, регистрация товарных знаков, взаиморасчеты в том числе, за осуществление платежей, логистика и многое-многое другое. Завершу еще мысль. У нас проект «Золотая миля», 40 гектар на мной территории, вы знаете, да, где, собственно, канатная дорога. Рядом с ней сейчас активно строится 5-звездочная гостиница. Это будет первая у нас гостиница такая. И это для нас важно, потому что, несмотря на все сложности с ключевой ставкой и так далее, бизнес верит в туризм и вот в развитие российско-китайских отношений. Потому что туризм, конечно, для нас серьезная точка роста. А 5-звездочная гостиница, задача ведь не просто привести много китайских туристов. Это понятно, что сделать можно. Нужно еще и с качеством, так сказать, поработать, с платежеспособностью. И 5-звездочная гостиница как раз отвечает вот этому изысканному запросу богатых туристов.
1: Это только для китайского туриста?
2: Зачем?
1: Или для российского?
2: Для всех туристов. Один из видов туризма, который мы вижу перспективно, это деловой туризм. Туризм так называемый. У нас есть промышленный туризм, космодром Восточный, гидростанции, эти вот крупные предприятия, есть экологический туризм, а есть деловой туризм, который, на мой взгляд, имеет хороший потенциал, в том числе поэтому по поручению президента у нас на Золотой Миле, и здесь на ВЭФе будет дан старт забивки первой свай, будет построен международный центр, общественный центр, это центр делового сотрудничества. По сути, это площадка площадью порядка 36 тысяч квадратных метров. У нас на павильоне можно все это детально посмотреть. Что это такое будет? Там будут проводиться мероприятия форумные, в том числе наш Амур-Экспо-форум, 2500 посадочных мест для проведения вот таких крупных дискуссионных площадок. И будет дана возможность всем регионам и компаниям, заинтересованным в выходе на китайский рынок, разместить свои экспозиции внеформное пространство. Более того, с некоторыми компаниями у нас есть договоренности уже о том, что они поставят свои экспозиции там. Есть большой запрос от китайских предприятий на использование этой площадки, но мы все-таки считаем, что в городе Хэйхэ нужно делать скорее для китайских предприятий, а в городе Благовещенске нужно делать для российских и регионов, и предприятий, заинтересованных в выходе на китайский рынок. Какие регионы это могут быть? Республика Татарстан точно один из лидеров в российско-китайском сотрудничестве. Недавно был форум РАСКИ, я тоже там был приглашен и участвовал. Наши дальневосточные регионы многие заинтересованы. Та же Камчатка, Сахалин, это опять же в плане продвижения туризма. И наш аэропорт новый в Благовещенске, он может работать как хаб, получать туристов из Китая и дальше отправлять по всему Дальнему Востоку.
0: Восточно-экономический форум проходит на острове Русские во Владивостоке с 1 по 4 сентября. Деловая программа форума включает более 100 сессий. В этом году участвовать будут более 5,5 тысяч человек из более чем 70 стран. Следим за ключевыми заявлениями. Бюджетный импульс в ближайшие годы будет сильнее, чем ожидалось, предупреждает Центробанк. В условиях ограниченных ресурсов компенсировать спрос со стороны государства поможет более медленное снижение ставки, отмечает Банк России. Обозреватель РБК Иван Ткачев разобрался, какие факторы повлияют на бюджетный дефицит и на что придется тратиться государству.
3: Добавленная стоимость с Иваном Ткачевым. Пришла осень, а вместе с ней и сентябрьские развилки, связанные с госбюджетом. Министр финансов Антон Силуанов, кажется, все последние бюджеты успел назвать самыми сложными в своей карьере, но нынешний, вероятно, будет еще сложнее. Очевидно, что внешние отношения

0: атаки на сегменты российской экономики серьезно поднимают цену противостояния для государственных финансов. Конкретных денег, выделяемых в связи с эскалацией, мы не видим. Тем более, что летом, я напомню, был подписан закон, который позволяет властям оперативно увеличивать расходную часть без внесения поправок в закон о бюджете, то есть, по сути, не публично. Однако мы видим те каналы, по которым могут нарастать такие расходы, ну или может увеличиваться бюджетный дефицит, если речь идет о выпадающих доходах. С одной стороны, это налоговые отсрочки и рассрочки, предоставленные на прошлой неделе пострадавшим продавцам на Wildberries и самому маркетплейсу. С другой стороны, новый президентский указ, который, по сути, говорит бизнесу: либо вы вкладываетесь в защиту предприятий и в их ремонт, если они уже пострадали от атак, либо мы сделаем это сами, но заберем актив во временное внешнее управление. Что касается помощи селлерам. Правительство дало им годовую отсрочку по уплате налогов, после чего они смогут выплачивать эти налоги еще в течение года. Это высвободит средства, необходимые для перезапуска бизнеса, выполнения текущих обязательств и так далее. Впрочем, поскольку эти налоги никто не прощает, ну, по крайней мере, на данный момент, предприниматели рискуют через год-полтора столкнуться с резким увеличением нагрузки, так как платить придется и старый долг, и текущий долг. Власти помогут и самой группе РВБ, но здесь правительство заявило, что не будет публиковать соответствующее постановление о мерах поддержки, ссылаясь на коммерческую тайну и соображения безопасности. Так что мы можем только гадать, сколько бюджет 26 и 27 годов недополучит налогов из-за этих мер. В 23 году Wildberries заплатила 79 миллиардов рублей налогов. С учетом того, что отсрочки не касаются импортного НДС, я думаю, что мы можем грубо оценить общий объем отсрочек, которые могут быть предоставлены и маркетплейсу, и продавцам, минимум 50, возможно, до 100 миллиардов рублей. Причем львиная доля этих отсрочек, я думаю, придется на долю РВБ. В целом, есть ощущение, что правительство крайне осторожно подходит к вопросу дополнительных трат. Видно, что бюджет упирается в свой потолок по расходам, учитывая повышенное инфляционное давление. На этом фоне разворачивается дискуссия между крупным бизнесом и властями, должно ли государство софинансировать корпоративные меры по обеспечению безопасности объектов. Вот, например, Российский союз промышленников и предпринимателей предлагает как-то разделить бремя расходов на защиту производственных объектов, облегчить налоговую нагрузку для компаний, которые в это вкладываются. Но пока никаких решений нет, а ФНС со своей стороны говорит, инвестиции в защитное оборудование должны следовать обычному налоговому учету, ничего специального здесь пока быть не должно. Кроме того, в пакет налоговой помощи не вошел Озон и его продавцы, хотя было уже несколько атак и на объекты этого маркетплейса, и, соответственно, понесенный ущерб. Учитывая все эти наблюдения, если говорить про 27-й год и далее, я полагаю, что рост федеральных расходов на безопасность, по-видимому, будет сопровождаться некой оптимизацией и определенным сокращением расходов в гражданской части. О возможной бюджетной консолидации недавно, кстати, заявляли и авторы программного доклада аналитического центра «Третий Рим». А исходя из котировок государственных долговых бумаг, рынок закладывает больший дефицит бюджета на предстоящие годы, и этот риск вызывает недоверие к инфляционным прогнозам Банка России и заставляет участников рынка сомневаться в достижении цели регулятора по инфляции, цели в 4%. В общем, бюджет – главная интрига сентября, а мы ждем начала Восточного экономического форума, возможно, какие-то ключи к бюджетным проектировкам получим уже оттуда.
1: Добавленная стоимость с Иваном Ткачевым.
2: 10:48 в Москве. У микрофона Ирина Савельева. Если вы вдруг не заметили, то сегодня уже первый день осени, 1 сентября, день знаний. И в этом году в первый класс идут с новыми правилами. Что поменяется в школах с нового учебного года, расскажем подробнее прямо сейчас. Во время уроков школьникам нельзя теперь пользоваться телефонами, за исключением случаев, когда возникает угроза жизни или здоровью учеников и работников школы, а также других чрезвычайных ситуаций. Кроме того, обществознание будут изучать только выпускных классах и сразу по единым учебникам под редакцией зампредседателя Совбеза Дмитрия Медведева. А еще увеличивается количество уроков истории и появится новый предмет – духовно-нравственная культура России. Также будут введены оценки за поведение для учеников 2-8 классов – образцовое, допустимое и недопустимое. Редакция «Радио РБК» решила узнать у российских бизнесменов и руководителей, как они вели себя в школе и какой проступок точно заслуживает двойки за поведение.
3: Генеральный директор юридической компании «Юрвиста» Алексей Петропольский.
4: Мы, когда на первом этаже шли уроки, мы могли самоликвидироваться через окно. То есть открывали окно,

0: просто и выходили из класса через окно. Вот. Ну, естественно, за это потом нам выговоры были жесткие. Ну, потому что хотелось гулять, в футбол играть, а не на уроке сидеть. Тут были преподаватели старые, которые не особо даже понимали, что мы ушли на полурок, а потом вернулись обратно в окно.
1: Генеральный директор компании «Франк Авто» Ирина Франк.
2: Магниты в школе украла, а надо было вернуть перед всем классом, было весело. Мел в школе воровали, крошили, стулья всем посыпали, пятерки рисовали. Ну, то есть берешь журнал, тащишь его, пока в учительскую, рисуешь пятерки тем, кого ты не любишь, и их за это ругают, что они типа себе пятерки нарисовали.
1: Генеральный директор компании «Фишман» Алексей Горелкин.
3: Мы всем классом днем просто все вместе встали после первого урока и пошли купаться. Пошли сначала погулять, у нас рядом был Измайловский лес. Причем, естественно, никто не был готов. Вот кто в чем был, в том и пошли купаться. Естественно, потом были разбирательства, почему дети ушли, почему вообще что происходит. Но из-за того, что не было всего класса, естественно, у школы было с этим сил мало что-либо совладать с этим, потому что весь класс в полном составе ушел гулять и купаться.
4: Как утверждается, оценки за поведение не будут влиять на успеваемость, результаты аттестации учеников или допуск к экзаменам. Кроме того, в школах сократятся часы на изучение иностранного языка, но можно будет выбрать в качестве второго иностранного арабский. А еще в школах появится профиль «Искусственный интеллект». И самое главное для первоклассников – отменят домашние задания. Нововведения ждут не только учеников. С сегодняшнего дня писатель в России официально профессия. Сегодня вступил в силу новый профессиональный стандарт, который так и называется «писатель». Теперь автор, который работает по трудовому договору, может получить соответствующую запись в трудовой книжке. Профстандарт также определяет, какие знания и навыки необходимы для этой работы. Правда, на практике большинство авторов книг в штате издательств не работают, поэтому насколько новый статус действительно изменит их положение – вопрос отдельный. Детский писатель и сценарист Валентина Филипенко признается, о такой записи в трудовой книжке она даже не мечтала.
5: Я мечтала быть писателем, но о том, чтобы в трудовой книжке мне кто-то написал, я не думала.
4: А зачем это нужно и как вам поможет, Валентина?
5: Мне лично, я думаю, уже не поможет никак, и это хорошо. Я бы немного переформулировала, да простят меня, господа законодатели, этот термин в автора, потому что, судя по стандарту, который вступил сегодня в силу, писатель, которого я бы назвала автором, должен обладать профессиональными качествами копирайтера, не совсем писателя, скорее, а креатора, который создает тексты. Писатель — это вопрос искусства, и писателей, которые пишут книги, в штат не берут. У издательств так строится экономика, что чаще, чем один, ну, два раза в год книгу одного автора ни одно издательство выпустить не может. Если мы говорим, конечно, про бумагу или даже про аудиоверсию, я не говорю про цифровые книги онлайн. В таком ключе брать автора в штат, ну, не будет никто. Есть еще сценаристы, которые, наверное, работают больше и выпускают больше контента, но они тоже условно попадают под стандарты писателей, потому что они создают уникальный контент, они создают тексты, они работают над структурой, они должны хорошо владеть русским языком, но как бы им все-таки пишут прям так в трудовой книжке сценарист, потому что это существующая профессия. Поэтому это мило очень, что со стороны государства столько внимания сейчас к книгам и к писателям, но, на мой взгляд, было бы корректнее назвать тех писателей, которых хотят регламентировать авторами, и действительно позволить им получить записи в трудовые книжки, какие-то рекомендации, стандарты и поддержку со стороны государства, которая бы им помогала.
4: Добавлю, что профессиональный стандарт «писатель» будет действовать до 1 сентября 2032 года.
6: Кино с Еленой Фоминой. Обзоры новинок кинопроката и новости индустрии.
7: Есть три повода поговорить о еде в кино. Первый и главный. 3 сентября в наш прокат выходит «Тони» – вольная глава из юности Энтони Бурдена, легендарного гастрономического культуролога. 19-летнего Тони исполнил молодой актер Доминик Сесса, многообещающий голливудский талант. А его наставника, сурового шефа, сыграл сам Антонио Бандерас. Тони – это Майкл в кулинарной среде. центре внимания суперзвезда на раннем отрезке жизни, перед всемирной славой. Вот и герой этого фильма начнет с мытья посуды и постепенно втянется в хаос профессиональной кухни. Частично картину снимали в Провинстауне, где молодой Бурден когда-то и получил первый ресторанный опыт. Будет не лишним предупредить, что Тони не классический байопик, а скорее солнечная история взросления, и реальные воспоминания там смешаны с вымыслом. В ожидании премьеры для аппетита я буду смотреть «Сны Дзиро о суши» Дэвида Гелбан. Кино о совершенстве. Шеф Дзиро Оно десятилетиями готовит суши в крошечном токийском ресторане на 10 мест. Когда-то он был отмечен 3 звездами Мишлен. В кадре блеск рыбной чешуи, теплота риса и движение ножа в руках мастера, как музыкальный номер. Не случайно саундтрек, повторяющийся и усложняющийся мелодический ряд, рифмуется с искусством шефа Дзиро. За его историей постепенно проявляется другая, о сыне великого повара, которому однажды придется занять место отца. Рекомендую вам не упустить эту картину. Более чувственный опыт гастрономии дают «Пряности и страсти» шведа Лассе Халльстрема. Мелодрама о столкновении культур Франции и Индии. В фильме блистает англичанка русских кровей Хелен Миррен. Вся еда на экране не бутафорская, настоящая и съедобная. Главный секрет фильма – глобальные гуманистические ценности. Такое кино всегда рассказывает больше, чем о кастрюлях на огне и десертах на тарелках. Это все сюжеты о ремесле, о семье и творческом становлении, обретении смысла жизни. Ведь нет ничего более определяющего, чем способность человека проявить преданность делу всей жизни, как бы оно ни обжигало и не ранило в процессе. До встречи в кино и на радио РБК.
6: Кино с Еленой Фоминой.
8: Становится прям страшно. Понимаю, что я, наверное, не очень интересен какой-нибудь группировке, потому что зачем? Нужно ли пользователям отдельным как-то менять свои подходы к защите?
9: Да, что нам-то делать?
10: Технологии и тренды. Открываем мир будущего вместе с Иваном Звягиным и Аркадием Глушенковым. Новости и тренды мира инноваций. Прорывные стартапы, разработки и кибербезопасность. Главное о том, что формирует завтрашний день. По будням на радио РБК.
6: РБК в цифрах.
10: 30 миллионов ударов в год в среднем совершает человеческое сердце. Вес сердца составляет 250-330 грамм. При этом мужское сердце, как правило, тяжелее женского.
11: Байопик – это такая новая нефть для медиаиндустрии.
12: Ключевые факторы успеха. Узнаваемый по всему миру герой, ностальгия, качественный кастинг и оскаровский эффект.
6: «Экономика впечатлений» с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Программа о людях и механиках, которые движут индустрией развлечений. От кино и литературы до игр и концертов. Как рождается прибыльный контент, что помогает его монетизировать и кто зарабатывает на самых необычных медиаформатах. Пятница, 16:10 на радио РБК. Библиотека РБК.
13: Здесь мы собираем книги первых лиц.
6: Что читает председатель Совета директоров киностудии «Союзмультфильм», генеральный директор киностудии имени Горького Юлиана Слащева.
14: Из того, что меня поразило и было особенно интересно в последнее время, это книга многолетнего главы компании Disney Боба Айгера, которая называется «Умение предвидеть». Я ее дважды уже читала, и, конечно, для меня, как руководителя «Союзмультфильма», там очень много инсайтов и очень много того, чем можно пользоваться в каждодневной работе и жизни.
13: Роберт Айгер. «Умение предвидеть». Чему я научился за 15 лет на посту главы Walt Disney. В те времена телеиндустрия была совсем иной. В определенном смысле условия были более благоприятными. Конкуренция не такая жесткая, мир не так разобщен. Безусловно, в основном все строилось на самых распространенных американских идеях и главенствовавших в обществе убеждениях. Однако во многих других отношениях те времена были не самыми лучшими для этой сферы. В частности, все безмолвно сносили проявляемое к ним неуважение, которое сегодня сочли бы неприемлемым.
6: Библиотека РБК.
13: Заведующая Элина Тихонова.

0: Время – деньги. И радио РБК ценит ваше время.
1: Каждый день мы ищем важное в инфопотоке.
0: И говорим о том, что имеет значение для вас. Слушайте нас в FM-диапазоне,
1: через умные колонки,
0: в приложении и на сайте rbk.ru. И участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками.
1: Присылайте вопросы в наш телеграм-бот «Радио».

0: Политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: В Москве 11:00. В студии с новостями Юлия Родина. Сейчас нет оснований пересматривать в России макропрогнозные показатели. Центробанк может уточнить их в октябре, заявил советник председателя ЦБ Кирилл Тримасов. По его словам, регулятор исходит из того, что через месяц ситуация на топливном рынке в стране станет более предсказуемой. Китай призывает страны ШОС противодействовать внешнему вмешательству, угрозам политической безопасности и подрыву стабильности региона, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на заседании лидеров стран-членов организации. Также, по его словам, в ближайшие 3 года Китай совместно со странами ШОС намерен реализовать 100 проектов научно-технического сотрудничества. Потребность в кадрах для арктических проектов до 2030-35 годов может составить 200 тысяч человек, заявил глава Росатома Алексей Лихачев. Он отметил, что для привлечения людей в Арктику недостаточно вахтовой работы и высокой зарплаты. Необходима развитая городская среда, школы, медицина, спорт и возможности профессионального роста. На развитие арктических проектов планируется направить до 10 триллионов рублей. Пьяный мужчина спрыгнул на рельсы московского метро за упавшим наушником, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД. Инцидент произошел на станции Университет Дружбы Народов. Мужчину оштрафовали на 20 тысяч рублей. Работники финансовой и нефтегазовой отрасли России чаще других специалистов ездят в командировки на Восточно-экономический форум, выяснили аналитики компании «Аэроклуб». Чаще всего сотрудники прилетали во Владивосток из Москвы. На столицу пришлось 55% авиабилетов. Среди зарубежных делегатов лидируют представители китайского бизнеса. Больше новостей читайте на сайте РБК.
2: Один часов 3 минуты в российской столице, 1 сентября, вторник, у микрофона Юрий Карпекин. Вы слушаете радио РБК и кратко о том, что за этот час произошло на фондовых площадках в стране. В частности, российский рынок акций открыл основную сессию сегодня в минусе. Индекс московской биржи на 10 утра терял 0,3%. В данный момент отскок и зеленая зона, ну, пока незначительно, на 0,07%, 2180 пунктов. Это индекс московской биржи. Что касается индекса РТС, динамика та же, 795 пунктов к данной минуте. В понедельник российский фондовый рынок продолжил волну восстановления. Улучшение ожиданий по геополитике и рост цен на нефть оказали ему, ну, некую поддержку, что позволило индексу относительно пятничного закрытия прибавить целых 3,2% и подняться в район 2180 пунктов. Будем наблюдать, что и какая динамика будет сегодня. Что касается нефти марки Brent, то здесь 1,5% в плюсе, $91.82 к данной минуте. Следим за развитием событий. Деньги селлеров задержались. В редакцию РБК обратились продавцы на маркетплейсах. Они жалуются на то, что уже 14 дней нет выплат от Wildberries. Обычно они происходят раз в неделю. Пресс-службе РВБ радио РБК заявили, что задержки при обработке операции по выводу средств, участие продавцов временны и вызваны мерами безопасности, принятыми в ответ на DDoS-атаки на системы сервиса «Баланс продавца». Процитирую, при повышенной вредоносной нагрузке защитные механизмы могут временно приостанавливать обработку отдельных операций по отправке денежных средств. Конец цитаты. Точное время нормализации нам не назвали, но пообещали, что это будет в ближайшее время. Что сейчас происходит на маркетплейсах? На связи со студией совладелец сети «Хобби» гипермаркетов «Леонардо» Борис Кац. Борис, добрый день. А есть ли выплаты от маркетплейсов или на данный момент они заморожены?
3: Добрый день. Ну, наша компания, по крайней мере, по состоянию на сегодняшний

0: утро, еще не получила выплат, которые должны были быть на прошлой неделе. То есть выплаты точно задерживаются. Надо заметить, что это не первый раз в истории ВБ. К сожалению, эта компания не отличается аккуратной платежной дисциплиной, как нам кажется.
1: Они как-то комментируют то, что не идут выплаты в данный момент. Это тот же комментарий, о котором я говорил несколько ранее.
0: Ну, мы, наверное, прямо специально, кажется, это не запрашивали, но понятно, что если выплат нету, то, значит, есть какие-то причины. Я думаю, что причины, конечно, не технические, которые указывает компания ВБ, а, скорее всего, кажется, причина более банальная, просто есть кассовый разрыв, который возник из-за снижения выручки, то есть ведь компания платит сейчас не за текущие продажи, а те продажи, которые были, ну, примерно там месяц с лишним назад. Месяц с лишним назад продажи были больше, а текущая выручка, которая есть сейчас, она меньше. Поэтому возникает кассовый разрыв, который ВБ, наверное, очень сложно закрывать.
1: Борис, давайте попробуем проанализировать те меры поддержки, которые сейчас действуют. Какие именно из них вот, больше вам всего помогли в процессах? Если помогли,
0: да. К сожалению, наверное, наши компании под какие-то такие вот текущие меры поддержки, скорее всего, не попали. Возможно, у нас попадет одна компания небольшая, у которой действительно была большая доля продаж на маркетплейсах. Все остальные компании по критериям, которые объявлены правительством, под меры поддержки не попадают. Поэтому, наверное, не смогу прокомментировать меры поддержки.
1: Ну, а если попробовать прокомментировать, либо пофантазировать на предмет, чего именно не хватает вашей компании и какие меры поддержки были бы вам кстати, то что бы вы озвучили?
0: Ну, смотрите, я, наверное, выступаю не за то, чтобы были какие-то меры поддержки, а за то, чтобы вообще у нас в стране было равенство условий между разными видами торговли. У нас на текущий момент, несмотря на все трагические события, которые произошли со складами маркетплейсов, все равно маркетплейсы имеют удивительные преференции и возможность неуплаты налогов как со стороны селлеров, так и со стороны платформ по налогам. Из-за этого длительное время формировался вот этот вот перекос в сторону электронной коммерции. Из-за этого длительное время платформы не платили налоги на труд, бюджет терял триллионы рублей, и, наверное, вот этот вот перекос надо исправлять. Из-за этого когда-то раньше были цены на маркетплейсах ниже, чем в традиционной рознице. Но сейчас, даже несмотря на то, что платформы экономят кучу денег на налогах, все равно в традиционную офлайн-розницу на сегодня цены практически на все товары ниже, чем на маркетплейсах.
1: Спасибо вам большое. Я напомню, что на прямой связи с нашей студией был совладелец сети хобби гипермаркетов Леонардо Борис Кац. Буквально через минуту программа «День главное».
2: Реклама. Восточный экономический форум – ключевая международная площадка, где обсуждают развитие экономики Дальнего Востока и расширение международного сотрудничества со странами АТР. С 1 по 4 сентября на радио РБК прямые включения, эксклюзивные интервью, аналитика в реальном времени. РБК. Слушай главное. Партнер трансляции – автомобильный бренд «Волга», ООО «Дистрибьютор легковых автомобилей». Весь нефтегаз будет здесь. 14-17 сентября. Тюмень. Промышленно-энергетический форум ТНФ. Подробности на oilgazforum.ru. 18+. РБК тренды.
3: Цифровой рубль. С 1 сентября начинается новый этап внедрения цифрового рубля. Крупнейшие российские банки должны предоставить клиентам возможность проводить операции с новой формой денег, а часть крупного бизнеса – принимать их при оплате. Цифровой рубль существует наряду с наличными и обычными безналичными деньгами. Выпускает его Банк России. Сами цифровые рубли хранятся на платформе Центробанка, а доступ к ним банки предоставляют через свои приложения. При этом цифровой рубль не заменяет привычные деньги. Открывать специальный счет автоматически никто не будет. Использование новой формы рубля остается добровольным. Масштабирование рассчитано на несколько лет. В 2027 году требования распространятся на более широкий круг банков и компаний. Следующий этап запланирован на 2028. То есть с 1 сентября начинается не переход России на цифровой рубль, а его массовое внедрение.

0: День главное.
1: Это «День главное», совместный эфир телеканала и радио РБК. Смотрите нас или слушайте, как вам больше нравится. В телестудии для вас работают Андрей Левчин,
2: Вита Лахова.
1: И с нами сегодня Олег Шибанов, профессор Российской экономической школы. Олег, спасибо, что с нами. И из радиостудии к нам подключается наш коллега Юрий Карпекин. Юра, тебя тоже рада приветствовать. А поговорим в этом блоке про цифровой рубль. Официально сегодня запуск третьей формы российской валюты. Об этом объявил ЦБ. И теперь россияне при желании могут пользоваться целым рядом опций. Это и открытие счета, и пополнение, вывод средств, переводы по номеру телефона, автопереводы, оплата по QR-коду, государственные платежи. В общем, практически все, что мы привыкли делать с наличными деньгами и с безналичными, которые на наших счетах есть. Ну вот, что касается бизнеса, пока не все предприятия обязаны принимать цифровые рубли, но необходимо это делать с сегодняшнего дня тем, чей годовой оборот превышает 120 миллионов рублей. Попробуем сегодня в эфире разобраться, кто уже в этой системе предоставляет такие услуги, ну и, собственно, что это дает бизнесу. Знаю, что наши коллеги с радио РБК уже к этой теме плотно подошли, даже наверняка пытались и сами воспользоваться этой опцией. Юр, расскажи, какой опыт у вас и у ваших экспертов.
3: Да, добрый день, коллеги. Большинство аналитиков сходятся во мнении, что цифровой рубль имеет некие неоспоримые преимущества. Это, в первую очередь, аналитики отмечают эффективность и скорость платежей. Это безопасность и прозрачность транзакций. Это снижение зависимости от неких частных платежных систем, расширение доступа к финансовым услугам, ну и многое-многое другое. А, может быть, если подводить краткий итог эффективности, то это ослабление теневого сектора. Но, как отмечают многие опрошенные участники рынка, ажиотажа по открытию счетов в цифровых рублях никто пока не видит и не ожидает в ближайшем будущем. Я предлагаю послушать мнение советника, заместителя председателя правления Россельхозбанка Антона Богатова.
4: Еще до запуска по всей стране мы проводили исследования среди своих клиентов, узнавали об интересе. На данный момент общее количество клиентов, желающих открыть счет цифрового рубля, это десятки. Мы подготовили инструкции по открытию счета, вывесили их заранее на сайте и подготовили наш колл-центр. И в колл-центре к нам в отделение банка приходят физлица для открытия счета в цифровом рубле. Такие случаи уже были, но мы предоставляем такую возможность открыть счет через мобильное приложение. Мы либо поможем поставить обновление, либо человек может самостоятельно качать ее обновление на приложение и пройти путь по открытию счета в цифровом рубле. Компании, которые придут за открытием счета, будут, наверное, тысячи. По физлицам это, наверное, люди, которые захотят получать свою зарплату в цифровых рублях. Дело добровольное. Я не думаю, что будет какой-то великий интерес к открытию счета в цифровом рубле. И, соответственно, это, наверное, компании, которые войдут на зарплатные проекты в цифровых рублях. А так, это компании, которые обеспечивают электронную торговлю. В точке присутствия у них есть связь с интернетом, потому что оплата происходит по QR-коду.
3: Вот таким образом видят и так видят цифровой рубль банки. А у меня вопрос участникам программы от всех наших слушателей. Можно ли уже в данный момент оценить практическое значение цифрового рубля для конечного потребителя?
1: Экспертов обязательно об этом чуть позже спросим, а пока, наверное, похвалиться хотим, потому что наши коллеги, которые сейчас находятся в Владивостоке на Восточном экономическом форуме, уже попробовали применить цифровой рубль в одном из супермаркетов Владивостока.
5: Это действительно цифровые рубли. Вот все отражается.
1: И ложка дегтя, оплатить товары цифровым рублем с первого раза не получилось. И, по словам журналистов, пришлось обращаться к продавцу на кассе. Деньги списывались изначально с обычного счета. Дальше звонили в службу поддержки банка. И вот только с ее помощью, спустя несколько минут, на кассе самообслуживания с цифрового кошелька средства все же списались.
6: Когда мы на кассе с продавцом, там не потребовалась проверка, потому что средства списались с обычной банковской карты, с обычного счета, не цифрового.
7: Мы открыли мобильное

0: приложение, зашли в цифровой рубль. Оплатить по QR-коду и другими способами, да? Нажимаю.
1: Да. Да, навести камеру на QR-код.
0: Так, стоп. QR-код.
2: Оплатить QR-кодом. Вот я вот это выбираю.
0: Да, и нажимаем оплатить QR-кодом. Наводим, да?
1: Да, там сумма QR-код.
0: Да, 84 рубля 99 копеек.
2: Сам, вот, бери, вот счет цифрового рубля.
0: Есть.
2: Оплатить цифровым рублем.
0: Оплачиваем. Так, подтверждение. Да, оплатить. Это несколько дольше, чем через обычную банковскую карту.
2: И дольше, чем обычную.
0: Операция выполнена. Проверяем.
3: Считаю этот чек историческим, поскольку... Это оплата йогурта цифровым рублем во Владивостоке.
4: Да, а вот наш корреспондент Денис Давыдов тоже пытался потратить цифровые рубли. Что из этого получилось? Есть ли уже покупки? И что Денис купил за эти цифровые денежки? Узнаем. Денис, надеюсь, ты с нами на связи.
5: Да, коллеги, приветствую. На самом деле, действительно, мне уже два раза даже удалось оплатить в разных магазинах цифровым рублем, но надо сказать, что не без проблем это. Надо было сначала найти и понять, как все это делать. Во-первых, начну сначала. Мое утро началось с того, что я пытался через свой iPhone, собственно, установить вот этот вот кошелек, но через онлайн-банки никакой возможности у меня не было. Пробовал я даже через браузеры заходить, все равно никак. Пришлось все-таки найти телефон на андроиде, и вот тогда я уже смог завести вот этот кошелек. И, в принципе, все заняло не больше 5 минут. Я думаю, что можно было даже сделать быстрее, потому что сначала нужно было пройти авторизацию через госуслуги, потом придумать дополнительный код-пароль к этому вот специальному счету, и уже после чего буквально ждешь, наверное, не больше минуты, и у тебя на экране вот появляется вот этот тот самый счет цифрового рубля. Собственно, проблемы начались, когда я решил потратить деньги. Сначала скажу, я перевел деньги сначала на цифровой рубль, и этот перевод, я его даже не заметил. Это как со счета на счет мы перебрасываем деньги, собственно, вот так же это быстро происходит. А вот в магазинах начались проблемы, потому что в большинстве супермаркетов на кассах обслуживания нет такого способа оплаты, вот цифровой рубль. И, собственно, поэтому я подошел вот на одну из касс, спросил продавщицу, я говорю, хочу вот оплатить, а как? Ну, собственно, вот давайте послушаем, что она мне сказала.
0: А цифровым рублем как?
6: Вот, честно говоря, вы первый покупатель, да? Поэтому я даже не знаю.
0: Нет, я просто подошел туда, там, а там не увидел способов оплаты, ну, цифровым рублем.
6: Вы первый покупатель. А что вам надо?
0: Жвачку, ну вот просто вот.
6: А давайте пробовать учиться.
0: Давайте.
5: Научиться мы так и не смогли вместе с продавщицей, потому что она не знала, что там нужно нажимать. Но, собственно, вот могу сказать, что вот я в эту же сеть вот сходил в другой магазин, и уже после этого у меня получилось. Там просто надо было, видимо, что-то другое нажать на кассе. Но и также я проходил вот в другие магазины, и даже на одной из касс самообслуживания увидел вот оплату цифровым рублем, но онлайн-банк не дал мне заплатить, собственно, вот как-то не сразу. Работала там система, мне выдала ошибку, и что я должен перейти к другим способам оплаты. Но я думаю, что это просто была техническая неполадка. А так, в принципе, вот как я уже сказал, два раза я оплатил. Один раз купил газировку, второй раз жвачку. Пока много денег не перекидывал я на этот счет.
4: Да, Денис, спасибо огромное. Много не трать, внимательнее. Олег, ну как вам этот запуск? Что скажете? Значимость этого события?
7: Какое слово-то вы подобрали?
4: Я не знаю. Торжественно.
7: Чрезвычайно значимо. Это очень важно. Третья форма. Их же не 30, их 3 всего. И вот третья появилась. Это очень значимо. Теперь, значит, с точки зрения экономической. Это, по-моему, вообще не важно. Ну, то есть, если вы хотите кэшбэк и проценты на свой счет,
4: хочу.
7: Вы в цифровом рубле их не получаете. И после этого все заканчивается.
8: Но вот тут можно поспорить цифрами, которые приводят, в частности, Яков и партнеры. 328 миллиардов рублей ежегодно ожидаемый суммарный экономический яркий эффект для B2B-сектора. Значит, кому-то все-таки нужно. У Ильи Иванинского спросим партнера-эксперта Яков и партнеры, главы Центра бизнес-образования, аналитики Центрального университета. Илья, ну вот потребителю, если верить Олегу Шибанову, не очень нужно, чтобы его лишали возможности получать кэшбэк, процент на остаток и так далее. А бизнесу все-таки нужен цифровой рубль. Или пока тоже нужен, но не точно и не очень понятен эффект для каждого конкретного игрока.
9: Здравствуйте, коллеги. Во-первых, я всех поздравляю с Днем Знаний. Олега тоже отдельно поздравляю, как коллегу-профессора, с замечательным праздником Днем Знаний. Очень знаменательно, что запуск цифрового рубля происходит именно в День Знаний. Мне кажется, это что-то в этом есть. Теперь, если говорить про внедрение цифрового рубля, о том, какой эффект это может дать и какие препятствия на самом деле есть на пути внедрения этого цифрового рубля. Эффект для экономики, по нашим оценкам, общий эффект для экономики России составляет 423 миллиарда рублей ежегодно. При этом значимая часть, конечно же, приходится на сегмент B2B. Важно отметить, что продукты на основе цифрового рубля – это не просто платежи. Да, цифровой рубль сам по себе, как совершенно корректно часто отмечается, не несет в себе немедленной экономии или немедленного эффекта. Его можно сравнить, знаете, с рельсами. Да, вот если вы проложили рельсы из одного города в другой город, да, от этого экономический эффект не возник. Конечно же, экономический эффект, возможный от внедрения цифрового рубля, зависит от появления смарт-контрактов на его основе. Поэтому вот эти 423 миллиарда, про которые я сказал, они распадаются на несколько категорий. Да, ну, в частности, например, да, там около 130 миллиардов приходится на потенциальные трансграничные платежи, которые могут стать быстрее, дешевле, эффективнее. Да, более 100 миллиардов может прийтись на продукты, связанные с управлением ликвидностью компании. Да, потому что не секрет, что сейчас для того, чтобы настроить кэш-менеджмент продукты для бизнеса, это такой непростой процесс. Если же мы переведем эти расчеты на смарт-контракты, то это сможет дать эффект. Тем не менее, да, есть и барьеры на пути внедрения цифрового рубля и на получение этого эффекта, потому что для его получения такого эффекта необходимо широкое внедрение его. А главным барьером является, как ни странно, прекрасно работающая финансовая система и банковская система Российской Федерации. Потому что не секрет, что платежная система в России входит в топ-10% самых развитых в мире вообще. Да? У нас есть все элементы успешно работающей и платежной системы. И поэтому конкретно цифровой рубль не решает в моменте какой-то горящей боли, которая была бы у клиентов B2C или B2B. Поэтому для получения эффекта, про который я говорю, необходимо, чтобы и банки, и пользователи широко внедряли продукты и смарт-контракты на его основе. Тогда этот эффект мы, конечно, увидим.
8: Илья, ну смотрите, если нету недостатков, которые нужно исправлять в действующей системе, значит, должны быть, очевидно, бонусы, которые бизнес должен получить. Вот на этом этапе, пока все привыкают, мы вот видели магазин Владивостока, который, по идее, должен был быть вообще первым флагманом, не захотел быть флагманом. А что должно привлечь на первых порах, когда долгосрочный эффект может быть пока еще не ясен?
9: В данном случае мы находимся на фазе тестирования и широкого внедрения этой технологии. До сегодняшнего дня широкого внедрения и распространения его не было. И это нормально. То есть сейчас мы, как пользователи, как мы, пользователи, люди, и как пользователи мерчи, где могут принимать этот средство платежа, должны к этому привыкнуть, должны просто свыкнуться с тем, что это появилось. Точно так же, как мы в свое время привыкали к СБП, точно так же, как мы в свое время привыкали к оплате по QR-коду. Да что уж там, коллеги, я вот здесь вот детей в этой студии не вижу, да, как мы привыкали к безналичному форме оплаты в свое время, оплаты карточками. Да? Мы все должны к этому привыкнуть, и после того, как это станет нормой, да, начнут возникать смарт-контракты, на основании которых потом может появиться как раз та самая ценность. Но я подчеркну, здесь действительно важнейшим нюансом, скажем так, работы цифрового рубля является то, что действительно кэшбэк на основании него пока, по крайней мере, не начисляется. Да? Банки могут захотеть начислить кэшбэк, если там будет какой-нибудь интересный смарт-контракт, который будет выгоден для банка. Да, но пока этого не происходит.
10: В совместном проекте телеканала и радио РБК «День главный» сегодня обсуждали внедрение цифрового рубля. 130 стран на данный момент, представляющих 98% мировой экономики, уже приступили к разработке цифровых версий национальных валют. Более 65% российских компаний не видят преимуществ цифрового рубля для своего бизнеса, а почти столько же не понимают, как использовать новую форму денег. Во многом подобная ситуация обусловлена уровнем активности в вопросах популяризации цифрового рубля.
11: Родительский контроль. Что волнует детей сегодня? Как говорить с ними на одном языке? Программа о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху.
12: Привет, это Борис Олейников, отец и детский нейрохирург. Вместе мы разбираемся, как наладить контакт с детьми, найти точки соприкосновения и создать здоровые отношения. Сегодня о детских истериках в публичных местах, в самолете, в очереди, в гостях.

0: Ребенок вдруг начинает орать, биться, и вы не можете его успокоить. Вокруг осуждающие взгляды, и вы чувствуете себя ужасным родителем. Давайте разберемся, что происходит в его нервной системе. Истерика в незнакомом месте – это сенсорная перегрузка. В мозге ребенка таламус – центральный фильтр, который должен пропускать только важные сигналы, работает еще несовершенно. Он не может отсечь лишнее. Яркий свет, громкие звуки, запахи, чужие лица. Вся эта информация лавиной обрушивается на кору, перегружая ее. Амигдала кричит «опасность!» И происходит выброс норадреналина, нейромедиатора, отвечающего за состояние повышенной готовности. Но у детей нет еще зрелых механизмов торможения через ГАМК-систему, поэтому они не могут быстро успокоиться. Ребенок не манипулирует, он просто тонет в стимулах. Что же делать? Во-первых, физический контакт. Возьмите на руки, прижмите к себе, укройте капюшоном или накидкой. Так вы снижаете количество стимулов, идущих в таламус, и даете сигнал безопасности через активацию парасимпатической нервной системы и выброс окситоцина. Во-вторых, выйдите из зоны перегрузки. Смена пространства снижает нагрузку на таламус, давая ему время обработать информацию. В тихом месте амигдала перестает бить тревогу, и уровень норадреналина падает. Третье. Дышите рядом. Медленный выдох активирует блуждающий нерв, главный канал парасимпатики, который замедляет сердцебиение и снижает выработку кортизола. Ваше спокойное дыхание синхронизируется с его дыханием через зеркальные нейроны. И четвертое. Не стыдите себя. Истерика в публичном месте – не провал воспитания. Это особенность незрелой системы таламус амигдала ГАМК. Вы не обязаны объясняться с незнакомцами. Когда буря утихнет, не читайте нотации. Просто скажите: «Здесь было слишком шумно, да? Мы справились». И двигайтесь дальше. Ваше спокойствие – его главный якорь в этом бурном мире. С вами был «Родительский контроль». Контролируем не детей, а ситуацию.
1: Уберите детей от радиоприемников, российский рынок падает.
2: Хотя на утренней сессии на очень небольших объемах рынки старались удержать какое-то позитивное настроение.
3: У меня котировки перемешались в глазах. Что-то изменилось?
4: По будням в 10 утра слушайте специальный эфир программы «Рынки» к старту главной торговой сессии Мосбиржи. Новости, экспертиза и прогнозы. Информация, которая поможет разобраться и определит ваш торговый день. «Рынки» ежедневно на радио РБК. Классика денег. Афоризмы великих людей.
5: Если вы задолжали банку $100, это ваша проблема. Если вы задолжали банку $100 миллионов, это уже проблема банка. Джон Пол Гетти. Контекст, смыслы, последствия. Что с этим делать и как это влияет на нас? Подводим итоги дня вместе с экспертами в программе «Что это значит?» По будням с 6 до 9 вечера на радио РБК.
6: Вот 20% ипотека кажется как приговор.
7: Начинать надо с небольшого капитала. За 3 миллиона в Москве можно купить апартаменты 10 метров. Завтра перепродаж.
8: Зумеры, не отчаиваемся, вкладываем все свободные деньги в недвижимость.
5: Недвижимость с Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего. Каждый вторник в 16:10 на радио РБК. Что это было? В эфире.
9: Что должно измениться на рынке труда, чтобы молодым специалистам было проще найти достойную работу?
10: Действительно, с учетом дефицита кадров, который все-таки в некоторых отраслях и профессиях есть, значит, мы видим, что работодатели готовы принимать сотрудников без опыта. Мы видим рост на платформе таких вакансий, где вот буквально в прошлые годы был такой заградительный барьер, что требовался опыт, теперь он убирается. Компании все чаще готовы инвестировать в обучение, и такие компании выигрывают конкуренцию за молодые кадры. Ну и третье, мы понимаем, что интерес к некоторым профессиям, по некоторым вакансиям, особенно связанным с искусственным интеллектом, он растет. Двузначными темпами у нас на платформе растут вакансии с упоминанием искусственного интеллекта. И вот мы видим, что как раз-таки молодые сотрудники на них очень хорошо откликаются.
5: Управляющий директор авторабота Антон Уваров в программе «Таманцев. В итоге».
4: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по вторникам и четвергам в 15:10.

0: 11:30 в Москве, в студии с новостями Юлия Родина. Россия вынуждена разрабатывать ответные меры на стремление стран НАТО разрешить размещение у себя ядерного оружия, а также участвовать в ядерных миссиях Альянса. С таким заявлением на полях ВВФ выступил замглавы МИД России Александр Грушко. Отдельно он отметил пример Финляндии, которая сняла запрет на размещение у себя ядерного оружия. По его словам, в прошлом Москва не могла себе такого представить. Два человека получили ранения в результате ракетного обстрела Белгорода, сообщил оперштаб региона. Еще двое пострадали при ударах беспилотников по автомобилям в Ракитянском и Шебекинском округах. Пострадавшим оказывается медпомощь. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поручил восстановить поврежденную в регионе гражданскую инфраструктуру в кратчайшие сроки. Минувшей ночью беспилотники атаковали Новокуйбышевск. В жилых домах выбило стекла, два человека получили ранения. Развернут пункт временного размещения. Самолет турецкой авиакомпании «Карандон», летевший из Уфы в Анталию, экстренно приземлился в аэропорту Кайсери, пишет РИА Новости, сообщается о технической неисправности. Мировые цены на нефть продолжают показывать рост. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре поднялась выше $92 за баррель впервые с 25 августа. Это следует из данных лондонской биржи. Растет и стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в октябре. В моменте она составила $87.45 за баррель. Более 300 миллионов тонн запасов нефти есть на удаленных месторождениях Дальнего Востока, сообщил руководитель Роснедр Олег Казанов в рамках ВЭФ. По его словам, в перспективе их можно было бы отнести к трудноизвлекаемым из-за отсутствия развитой инфраструктуры. По словам Казанова, Дальний Восток еще предстоит изучать, поэтому ресурсная база углеводородов будет увеличиваться. Больше новостей в телеграм-канале РБК и мессенджере «Макс».
1: В российской столице 11:33. Вы слушаете радио РБК. У микрофона Юрий Карпекин. И, может быть, кратко во второй половине часа начнем с рынка акций. Он открыл сегодняшнюю основную сессию, напомню, в минусе. Но сейчас немного отыгрывает. На 10 утра минус составлял 0,3%. В данный момент индекс Московской биржи торгуется на отметке, зафиксировался на отметке 2187 пунктов. Что касается индекса РТС, 797 пунктов к данной минуте и чуть менее 0,5% в зеленой зоне. Что касается происходящих сегодня событий, ну, естественно, День знаний, естественно, сегодня говорим о новых законах, которые вступили в силу с 1 сентября, ну, и отмечаем, что два достаточно крупных форума проходят на данный момент в мире и в стране. Я имею в виду форум ШОС и, естественно, Восточно-экономический форум, который, кстати, в 2025 году по сумме соглашений превысил отметку в 6 триллионов рублей. Напомню, он проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке и является по счету 11-м. Корреспонденты РБК работают на форуме, и в течение сегодняшнего дня будем обязательно с ними связываться. Соединенные Штаты разозлили министров финансов G20, пригласив министра финансов России Антона Силуанова. Там российский министр провел встречу с руководителем американского Минфина Скоттом Бессентом. Их встреча была продуктивной, заявила замглавы Минфина США по международным делам Эрин Браун. Как иностранная пресса оценила первый за 4 года визит представителя России на G20, выяснил Кирилл Леонов.
2: Журналистов на мероприятии не допустили, из-за чего был немалый переполох, и о визите Антона Силуанова никто заранее не предупреждал. При этом визит главы российского ведомства прокомментировал и Дональд Трамп. Он сказал немного, только что ждет каких-то результатов. Но что примечательно, вопрос про Антона Силуанова стал последним его интервью с прессой, а интервью длилось час. При этом министр финансов Польши Анджей Даманский хоть и не удивил своим заявлением, которое выдал прессе после произошедшего мероприятия, но в целом он написал, почему обстановка накалилась.
3: Не доверяйте России, они постоянно лгут. Вам нужно быть очень-очень осторожными, обсуждая с ними ситуацию. Я понимаю, что США ищут разные возможности

0: для деэскалации. Тем не менее, мы никогда не должны забывать, что Россия – агрессор. Поэтому для меня сейчас было бы очень, очень сложно вести какие-либо переговоры с Россией.
1: Если говорить про иностранное агентство, то новостной портал Axios выделился самым, скажем так, нейтральным заголовком. Они написали просто «Бессент встретился с Силуановым». И при этом его появление совпало с запланированным выступлением президента России Владимира Путина на саммите в Кыргызстане, где он должен был присоединиться к президенту Китая Си Цзиньпину и президенту Ирана Масуду Пезешкиану. Об этом пишет Нью-Йорк Таймс. При этом политика пишет, что законопроект о новых санкциях против России столкнулся с оппозицией в США. Его дальнейшие перспективы не ясны. Примерно об этом же говорит и министр финансов Германии Ларс Клингбайль. Он назвал присутствие Силуанова тревожным сигналом для сотрудничества США с Европой и задался вопросом, что будет дальше с санкциями.
2: На европейском уровне постоянно изучаются новые варианты санкций, разрабатываются новые пакеты. Мы еще далеки от завершения, но мы должны тесно координировать свои действия с нашими американскими друзьями. Здесь наилучшим был бы совместный подход. Но иногда неясно, будет ли дальнейшее ослабление ограничений. В связи с этим визит российского министра финансов в США – неприятный сигнал, и меня это беспокоит. Мне бы хотелось получить от американской стороны ясность, что его здесь примут не как любого другого гостя. Сам факт возвращения российского министра финансов после 4 встреч G20 без участия России свидетельствует о попытке нормализации отношений, и нам критически важно дать отпор.
1: Из этого комментария у меня навязывается вывод, что к деэскалации министр финансов явно не готовы, по крайней мере, из европейских стран. И Аль-Джазира, катарское информационное агентство, подчеркивает, что именно европейские чиновники были против, и они также выступили против появления Антона Силуанова на традиционной семейной фотографии G20, которая делается по итогам, и итоговое фото было сделано без российского министра.
3: Как иностранная пресса оценила первый за 4 года визит представителя России на G20, рассказал Кирилл Леонов.
4: Реклама.
5: Вы это слышали?
6: В подписке на РБК можно читать переводы ведущих мировых изданий, а значит, крупнейшие деловые медиа будут говорить с вами на одном языке.
5: Теперь слышали.
6: Подписка на РБК. Ваше конкурентное преимущество.
5: 18+.
7: 1 октября. Москва. Форум «Дело в людях». Ключевое событие в области устойчивого развития. Узнайте, как социальные и экологические инициативы становятся стратегией ответственного бизнеса. Регистрируйтесь на сайте tl.mr.ru. 18+. Центр событий.
8: Выставка «Русский музей в Зеларте. Шедевры искусства второй половины 20 века. Дар Петера и Ирены Людвиг». Пабло Пикассо, Энди Уорхол, Джефф Кунс, Илья Кабаков, Виктор Пивоваров. Более 100 работ звезд мирового и российского искусства второй половины 20 века соберут в одном месте. В основе экспозиции – коллекция немецких собирателей Петера и Ирены Людвиг, которую они передали Русскому музею в 1994 году. Некоторые работы впервые предстанут перед зрителями именно в рамках этой выставки. Москва. Музей Зилар. С 5 сентября.
3: 11:38 в Москве. Вы слушаете радио РБК. Проблемы с мобильной связью в отдаленных муниципалитетах Амурской области будут решены в скором времени. Об этом рассказал в интервью РБК на полях ВЭФ губернатор региона Василий Орлов. По его словам, ситуация изменится, когда Россия развернет собственную низкоорбитальную группировку спутников. Все подробности у Ильи Приходько.
9: Говоря об инфраструктуре, это не только ведь средства размещения, не только дороги, но и мобильная связь. Сейчас без этого никуда. В то же время, не секрет, что в Амурской области есть некоторые муниципалитеты, где есть трудности даже с покрытием вообще, в принципе, мобильной связи. Об этом пишут те, кто приезжает в ваш регион. Тындинский муниципалитет, к примеру, да, называют. Как-то можно эту ситуацию сейчас изменить, расширить покрытие, перевести переговоры с операторами? Как с этим?
10: Ну, смотрите, у нас это абсолютно обычный рутинный процесс. И здесь, в том числе на УЭФе, у нас будет соглашение с Вымпелкомом подписано. То есть у нас есть программа государственная по, соответственно, устранению цифрового неравенства, то есть те населенные пункты с малой численностью до 1000 человек, где нет интернета, есть программа с горизонтом планирования несколько лет, когда появится интернет в том или ином населенном пункте. Эта работа идет сама по себе. Я считаю, что в ближайшее время будет серьезно в лучшую сторону эта ситуация меняться. Почему? Потому что Россия создает свою низкоорбитальную группировку, аналогичную Starlink Маска. Уже первые спутники работают и будут запускаться.
9: То есть вы надеетесь на рассвет, получается, покрытие?
10: Бесспорно, он тоже будет вот эти задачи выполнять. Мы никуда не денемся и начали, слава богу, в этом направлении двигаться. Это в первую очередь, конечно, нам подтолкнуло история со специальной военной операцией, то, что нам необходимо иметь такие же технологии. И мы, собственно, этим занимаемся. Как только это все обрастет достаточной группировкой спутников, конечно, и гражданское общество тоже получит соответствующие услуги, а именно интернет, о котором вы говорите.
9: Не исключено, что ваш регион станет пилотным в этом.

0: тысяч рублей. Надежда Сережкина планировала прикладной разговор, а получилось интервью о детской мечте каждого мужчины.
1: Да или нет?
2: Мой руководитель недавно ездил на Камчатку, где водитель ему рассказал такую историю. Он купил бэушного японца за 10 тысяч рублей, потому что японцам выгоднее продать машину нам, чем просто на родине ее утилизировать. Вы и мы вместе с вами верим в такие случаи, или они скорее какое-то счастливое исключение?
3: Ну, это может быть что-то старое, то есть машина, которая стоила 15-20 лет, большой пробег, низкая ликвидность, ржавая, да. Реально они стоят на аукционах 18-20 тысяч йен. Это, грубо говоря, 10-12 тысяч рублей. Да, такую можно купить. Но эта машина не интересна никому, и особенно в России, потому что пошлина будет кратно дороже, чем сама машина Японии. То есть машину в Японии за копейки купить можно. Старую, не очень ликвидную, не очень, может быть, живую. А вот привезти ее в Россию в адекватные деньги уже нельзя.
2: Сколько же это будет, если мы ту же самую машину везем в Россию? Какие здесь у нас основные статьи расходов?
3: Сейчас, наверное, будет немножко грустно, прям, может быть, даже очень грустно, потому что, ну, давайте считать. Например, вы покупаете с Москвы автомобиль через Владивосток. То есть сама машина, условно, берем ее, стоит, ну, те же 20 тысяч йен. Там 12 тысяч рублей, грубо говоря. Расходы по Японии, то есть доставка до порта, аукционный сбор, комиссия дилера, плюс фрахт Владивосток, это грубо до 200 тысяч йен. Ну, на русские деньги это 100 тысяч рублей.
2: То есть это в 10 раз больше, чем стоит сама бэушная машина?
3: Да, да. Что-то еще добавляем расходы в России. Это таможенный склад, лаборатория, таможенный брокер. Ну, это грубо 70-80 тысяч рублей примерно. И сейчас будет самое интересное, это таможенная пошлина. Возьмем, например, условную Королу, которая будет там 1,5 литра, 2022 год. Свежую берем машину, даже не старую. Можно пошлину 250 тысяч рублей. Если машина объем 1,8 литра, уже 450 тысяч рублей. Но мы еще не дошли до грустного нюанса, это все свежие машины, которые 22-23 года. Если берем старую машину, то все автомобили старше 5 лет от выпуска, вот пошлина почти в 2 раза больше. И это пошлина 1,5 литра, почти 480 тысяч рублей.
2: Вот мы ее вывезли из Владивостока. Сколько мы уже заплатили? Итого?
3: Ну, грубо, все расходы по Японии доставка в Владивосток, все расходы во Владивостоке, плюс берем среднюю комиссию компании, как наша или другой, вы выйдете в сумму примерно 200-250 тысяч рублей. Прибавляем 100. Таможенную пошлину. Возьмем таможенную пошлину 1,5 литра, 480 тысяч рублей. Но отправка тоже имеет место быть, она тоже сейчас довольно будет грустной цифрой. Просто характерный пример — отправка до Краснодара. Данный клиент управляли машину 4 года назад, микроавтобус. Он заплатил 80 тысяч рублей. Сейчас он обратился за новой машиной. Доставка на такую же машину уже 230 тысяч рублей до Краснодара. То есть за 4 года почти в 4 раза увеличилась стоимость.
2: У нас уже капает 1 000 000 рублей, правильно?
3: Да, и поэтому машину 200 тысяч рублей только неинтересно. Потому что такая же здесь большой проект по России будет стоить, не знаю, 1150 условно.
2: А что касается каких-то необычных заказов, вот для тех, кто, например, внезапно кризис среднего возраста их накрыл, они решили себя почувствовать героем фильма про токийский дрифт, у вас какой самый необычный заказ был за последнее время? Приходили за чем-то подобным?
3: Каждый год проходит токийское автошоу. И после этого Япония выпускает каталог бумажный. То есть у нас есть традиция такая, у меня лично, например. То есть каждый год я заказываю каталог, получаю в январе, в феврале, вот я его весь год листаю, то у меня настольная книжка. Вот, и в этом году первый раз я получил каталог, я его не смотрел. Я просто поставил на полку и все. Потому что практически все, что есть в каталоге, мы не можем привезти. То есть все попадает под запрет ограничения утилизбора. Нет ничего интересного и даже мечтать, в принципе, не о чем, к сожалению. Практически не возим ни гибриды, ни электромобили, ни какие-то мощные джипы и микроавтобусы. Увы. С декабря прошлого года все это закрыто утилизбором. Даже приходят запросы интересные, хочется считать, предлагать. Например, утилизбор на какой-нибудь краун гибридный. 3,5 миллиона рублей. То есть как ты его не считай, как не складывай, безумно дорого. Люди просто уходят, к сожалению.
2: Повзрослевшие любители Need for Speed, они куда делись? Они, может быть, заработали на какой-нибудь себе Lancer Evolution 8?
3: Приходят за те же вопросы. Я хочу Lancer тот же Evolution, и Mark Turbo, Tour-RV, и прочее. И Supra хочу старую. Они есть, они же существуют. Они приходят, задают вопросы, говорят, что у них есть там 1,5 миллиона рублей условно. Вот, а их машина стоит 8, с учетом утилизбора.
2: Как вы считаете, детская мечта должна стоить дорого? Да?
3: Да, подождите. Да, она должна стоить дорого. Нужно к ней идти, стремиться, покупать. Я уже сразу иду в бой.
2: Ну, а ваш где? Nissan 350Z.
3: Вы знаете, Надежда, у меня есть фотография как раз в токийском автосалоне, где я сидел в Nissan 370Z, это следующая версия, 350-й. Вот, я там сижу, улыбаюсь, руку держу на технической коробке с шлицепенчатой. Эта фотография, сколько, лет 12. До сих пор хочу эту машину. Может быть, когда-нибудь куплю. Я, по крайней мере, думаю о ней периодически. Поэтому, да, должна стоить дорого, но она должна быть. Но я иду к ней. Тоже своего рода, знаете. По самураю нет цели, только путь.
1: Да или нет?
0: 11:45 в Москве. Таиланд вдвое сократит срок пребывания россиян без визы. Премьер-министр страны подписал соответствующий закон. Он вступит в силу с 15 сентября. Это следует из документа, опубликованного в «Королевской газете». Речь об официальном правительственном вестнике ТСЖ.

0: Таиланда. После вступления нового закона в силу максимальный срок безвизового пребывания в Таиланде в 30 дней можно будет продлить еще на 30 дней, оплатив сбор в $58, сообщили в МИД королевства. Где теперь зимовать россиянам? Ответ знает генеральный директор сети турагентства «Розовый слон» Александр Мкрчан. Он на связи с нашей студией. Александр, здравствуйте. Зачем Таиланд принял вот такие меры, на ваш взгляд?
1: Здравствуйте, Юрий. Ну, Таиланд увидел... На самом деле, давайте, это никакая не новость. Об этом мы говорим уже год. Да, Таиланд заявил об этом год назад, что он будет сокращать. И вот потихоньку он подводил всех к этой мысли. Кстати, не только для россиян, а для большинства стран мира сокращен безвизовый въезд, потому что наши СМИ подают это чуть ли вот там для россиян. Да нет, конечно. Там и для граждан Украины, Казахстана, Беларуси, для много кого. Армении, для много кого Таиланд сократил этот срок. 99% россиян, вот удивлю ваших слушателей, 99% приезжают на срок до 30 дней в Таиланд. То есть речь идет, это затронет менее 1%, то есть в рамках арифметической погрешности. Что делали раньше? Да, выезжали, вот жили 60 дней, выезжали в ту же Малайзию, да, на буквально полчаса, или в Мьянму на 40 минут, или в Камбоджу на час.
0: И опять заезжали на 60 дней.
1: Все верно. Будет делать, Юрий, то же самое. Вот этот несчастный 1% россиян, который проводит зиму в Таиланде...
0: Я бы их несчастными не назвал. Ну, в общем, чего плохого всю зиму в Таиланде проведут?
1: Ну, вы знаете, я считаю, что лучше... Стран там много. Вот спросили, можно поехать во Вьетнам, шикарная страна. Китай, вы знаете, сейчас до 31 декабря 27 года безвизовый для россиян. Индонезия. Там, кстати, та же Камбоджа намного лучше Таиланда, да? То есть много стран интересных, да, то есть в мире вообще больше 200 стран, поэтому никакой трагедии мы не видим то, что Таиланд сократил вот до 30 дней пребывания.
0: Раз мы с вами стали уже перераспределять спрос и перечислять те страны, куда, ну, могли бы гипотетически поехать те, кто любит проводить зиму в летней погоде, то вот экономически где сейчас выгоднее всего? Во Вьетнаме или в Камбодже?
1: Индонезия.
0: В Индонезии?
1: Вот я сейчас был в Джакарте буквально на днях. А такси, и вот то, что в Москве надо платить примерно 1000 рублей, стоит от силы 200-250 рублей. Еда в ресторане, то, что в Москве нужно отдать примерно 5000 рублей человека, стоит, не поверите, 1000-1200. Вот Индонезия. Вот просто рекомендую всем россиянам, если вы хотите, если сравнить с Таиландом, вот с Москвой я сравнилась, если с Таиландом ровно в 2 раза дешевле Таиланда. Ровно отели, питание, такси.
0: Хорошо, а вот эти выезды, о которых вы говорили, это вообще легальная история? Ну, просто выскочить на полчаса в соседнюю страну, заехать, и у тебя опять виза на, ну, не на 60, а на 30 дней в Таиланде?
1: Полулегальная, Юрий, полулегальная такая. То есть, если вас поймают на этом, поймают. Не поймают, будете дальше. То есть, есть специальные, поверьте, турбюро в Таиланде, кто этим занимается, вывозят. Опять же, это речь касается не только россиян. Там целый толп индусов, пакистанцев, кого только не видел в этих автобусах, кого на 30 минут возят в Малайзию, да. Я в Таиланде был больше 30 раз, поэтому прекрасно знаю, о чем говорю. Вот. Это полулегальная история.
0: Хорошо, я передам своему товарищу, который уже, по-моему, 4 года живет в Таиланде, что это полулегальная история, и зря он так выезжает ненадолго в соседние страны. Давайте попробуем еще с одним аспектом разобраться. Вот вы упомянули Камбоджу, а там эхо войны не напоминает о себе? Ну, или там нет, какие-то еще юго-восточные страны?
1: Война заканчивалась, если ошибаюсь, 40 лет назад. Я еще совсем пацаном был. Нет, там все тихо, спокойно. Есть такой прекрасный курорт Сиануквиль, да, фантастический просто, прямо на море, да, напротив вьетнамского острова Фукуок. Если Фукуок-то все знают, а вот Сиануквиль знают мало кто. Вот, там есть прекрасное место такое, Сиемрип, да, это Ангкор-Ват, храм, гигантский храм кхмерской культуры 12 века, спрятан в джунглях, потрясающий храм. Да, то есть Камбоджа есть, что посоветовать, это очень интересно. Ну, а Индонезию-то и расхваливать не надо, все знают Бали, да, и тут и без моих рекомендаций.
0: Хорошо, ну, в основном Юго-Восточная Азия все-таки место отдыха, ну, зимний сезон всех россиян. Нет других направлений?
1: Да, потому что, давайте честно, Арабские Эмираты холодно, зачем тут врать в прямом эфире? Египет холодно, вот в том, купаться можно теоретически с 12 дня, там, ну, до 4, но уже в 6 вечера вы в Египте не покупаетесь в январе-феврале, да, холодно. То же самое в Эмиратах, ну, холодно. Ну, как, для сибиряков нормально, но у нас же страна огромная, у нас же жить.

0: или Ростова, Краснодара, там Волгограда.
1: Ну да, которые в Черном море-то в августе купаются очень редко, да. Согласен. Спасибо вам большое за рекомендации. В первый день осени берем на карандаш точки, где можно провести целую зиму. По данным МИД Таиланда, в 2025 году королевство посетили около 2 миллионов российских туристов. Анутхин Чиквиракун заявлял, что Таиланд готов увеличить турпоток из России. Ну, посмотрим, как это будет коррелироваться с последними решениями. И благодарим генерального директора сети турагентства «Розовый слон» Александра Мутрчана за его комментарий. Столичные кафе и рестораны сообщают о полной посадке. Семьи с детьми отмечают День знаний. Популярностью пользуются в основном только дневные слоты. Рестораторы рассказали радио РБК, что посещаемость начала расти за несколько дней до 1 сентября, а вместе с ней начала расти и выручка.
2: Владелица сети семейных ресторанов «Ботаника» Евгения Штутман.
3: Полная бронь с часу до 8 вечера. По сравнению с прошлым годом броней намного больше. В том году мы не ставили на стоп бронирование. В этом году нам пришлось это сделать. По сравнению с прошлым годом мы видим спад проходимости, спад выручек. Причем спад существенный, в среднем 20% от прошлого года. Связываем мы это с тем, что люди экономят деньги. Перед 1 сентября собирают детей, и нет на это времени.
2: Основатель ресторанов «Мясо-рыба» Сергей Миронов.
4: Это начало недели, вторник, поэтому никакого серьезного ажиотажа никто не ожидает. Другое дело, что суббота-воскресенье перед 1 сентября были очень загружены, потому что родители с детьми ходили по торговым центрам, что-то докупали и, конечно, ходили по ресторанам. Посещаемость на выходные увеличивается процентов на 30-35. А относительно других выходных выручка у ресторанов больше на 30-35%. Никто специально меню не делает ради этих 2 дней, потому что это большие затраты. И опять-таки, любое новое меню это дополнительная нагрузка на кухню. Кухня с ней не умеет работать.
2: Управляющий партнер сети ресторанов «Бостон Сифуд» Кирилл Мартыненко.
5: Наблюдаем, что очень много родителей приходят. В основном обычно это родители первоклашек, либо начальная школа. Реже гораздо уже старшеклассники. Нельзя сказать, что есть какие-то бронирования на вечер. В основном это дневные посещения после того, как школа заканчивается. Поэтому вечером уже всем надо быть дома, готовиться к школе. Что касается последней недели, да, особенно в торговых центрах, конечно, был заметен приток посетителей. В среднем в выходные, которые предшествуют 1 сентября, посещаемость увеличивается на 10-15%.
1: По данным 2GIS к последнему месяцу лета, количество кафе в российских городах-миллионниках в целом снизилось на 6% год к году, до 12 тысяч точек. 22 года назад школу в Беслане захватили террористы. Утром 1 сентября они захватили заложников во время праздничной линейки. В результате погибли 334 человека, 186 из них дети. Сегодня с утра в городе прошла вахта памяти по жертвам. К мемориалу в спортивном зале школы возложили цветы и игрушки. Люди также несут воду, которой террористы лишали заложников.
6: Кто есть кто? New ET9 – это седан, в котором заднему пассажиру приготовили столько места и комфорта, будто он едет не на деловую встречу, а собирается провести в машине весь рабочий день. Здесь кресло откидывается на 130 градусов, есть массаж с эффектом горячих камней, столик, холодильник и отдельная зона для работы. В общем, задний диван в любой машине после ET9 выглядит примерно как табуретка на вокзале. Техническая начинка серьезная. Полный привод и 700 электрических лошадей, а до сотни ET9 разгоняется за 4 секунды. Запас хода на одной зарядке 650 километров, но главная фишка – это продвинутая подвеска. Система умеет реагировать на меняющуюся действительность за 1 миллисекунду. В общем, на плохой дороге подвеска пытается сделать то, чего от автомобиля обычно не ждешь. Убедить вас, что асфальт ровный. А еще у ET9 поворачиваются задние колеса. Это особенно удобно на тесной парковке. В результате NIO напоминает очень толстого кота, который каким-то образом пролезает в узкую коробку. Правда, вся эта технологическая роскошь имеет обратную сторону. Чем больше электроники в машине, тем чаще возникает соблазн задать неудобный вопрос. А что будет, если однажды она решит устроить себе выходной? Особенно, когда руль, подвеска и половина автомобиля общаются между собой не железом, а проводами. А еще ЕТ-9 настолько ориентирован на заднего пассажира, что водитель рискует почувствовать себя личным шофером собственного автомобиля. Хотя, возможно, именно этого в НИО и добивались, потому что ЕТ-9

0: не про то, чтобы впечатлять водителя, он про то, чтобы водитель наконец понял, главное место в этой машине находится сзади.
1: Кто есть кто?
0: А кто есть кто? По размеру, статусу, идеологии NIO ET9 метит в Maybach и BMW i7, но при этом идет своей дорогой. Maybach делает ставку на традиционную роскошь, BMW на динамику, а NIO на все сразу. Это был Роман Фарботко. Любите автомобили. Свои и чужие.
2: РБК Тренды. Работа над отдыхом.
3: Хобби все чаще перестает быть просто способом провести свободное время. Беговые клубы, марафоны, горные походы и фитнес-челленджи становятся частью личного бренда. Они показывают, что у человека есть время, деньги, энергия и дисциплина. Масштаб этой тенденции уже можно измерить. Мировой рынок товаров и услуг для здорового образа жизни достиг 6 триллионов 800 миллиардов долларов и за 10 лет вырос вдвое. Растет и популярность активного досуга. За один год число участников беговых клубов увеличилось почти на 60%. В результате отдых начинает подчиняться той же логике, что и работа. Нужно ставить цели, покупать оборудование, отслеживать прогресс и постоянно улучшать результат. Эту модель поддерживают фитнес-приложения, умные часы, спортивные клубы и туристические компании. Они продают уже не отдельные занятия, а образ более активного и успешного человека. Даже прогулка превращается в набор показателей. Шаги, пульс, калории и качество восстановления. А отпуск – в программу достижений, которую нужно выполнить и показать в социальных сетях. Так экономика самосовершенствования захватывает последнюю свободную территорию – досуг. В результате рынок продает человеку уже не удовольствие от свободного времени, а еще один способ доказать себе и окружающим, что он не потратил это время впустую.
4: До последнего момента я был в жесточайшем минусе, но все поменялось, и я заработал плюс 24%.
5: Я немножечко иду в плюс-плюс, а Николай гуляет на всю капету.
6: В программе «Хэш и кэш» руководитель направления РБК «Крипто» Николай Загвоздкин и трейдер Анатолий Радченко обсуждают ключевые события крипторынка и реальные кейсы из мира цифровых активов. Как работает криптоэкономика, на что обращать внимание инвесторам и что делать, если ваш близкий – трейдер. Каждый четверг в 16:10.
2: Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
6: Армстронг. В начале 2000-х годов легендарный велогонщик Лэнс Армстронг находился на пике славы. Знаменитый бренд Nike строил вокруг него свою глобальную рекламную кампанию. Образ национального героя, который победил рак и раз за разом выигрывал Тур де Франс, должен был поднять продажи экипировки на недосягаемый уровень. Маркетологи знали, что вокруг спортсмена постоянно ходят слухи о допинге, но руководство закрывало на это глаза. В 2012 году антидопинговое агентство опубликовало шокирующий доклад о подпольной системе обмана внутри команды. В нее входили врачи, контрабандисты и чиновники, скрывающие подозрительные пробы. Главным доказательством вины Армстронга стали признания бывших товарищей, подтвердивших под присягой совместное употребление запрещенных препаратов. На Nike обрушился шквал критики за спонсирование мошенника. Бренд экстренно разорвал контракт со своим амбассадором и полностью вычеркнул его из своей истории. Это привело к закрытию крупных проектов и фирменных линеек одежды, а сам велогонщик из-за бойкота спонсоров потерял свыше 150 миллионов долларов.
2: Ошибка на миллион.

0: Новости. Технологии и тренды. Эксклюзивно. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 12:00 в Москве. В студии с новостями Юлия Родина. В детские сады, школы, больницы и другие социальные учреждения.

0: Ведение Ленинградской области поступает сообщение о минировании, заявил губернатор Александр Дрозденко. По его словам, на регион совершается информационная террористическая атака. Противник пытается сорвать 1 сентября и посеять панику, заключил Дрозденко. Второй за день музей в Москве закрылся по техническим причинам. Прекратило работу главное здание музея «Востока». Пресс-служба учреждения сообщила, что средства за все купленные электронные билеты будут возвращены автоматически в течение 10 дней. Ранее закрылся также Пушкинский музей на Волхонке. Минфин России с 1 сентября расширил инструментарий поддержки региональных бюджетов. Регионам начнут выдавать казначейские кредиты под потребность по льготной ставке 0,1% годовых на срок до 1 месяца. Минфине отметили, что новый инструмент сможет помочь регионам в период между оплатой обязательств и поступлением доходов в бюджет. Посол России в Великобритании Андрей Келлен планово завершил свою дипломатическую миссию в Лондоне. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она добавила, что о назначении преемника Келлена на посту сообщат в надлежащее время. Келлен покинул пост посла России в Лондоне в начале июля. Советник главы Банка России Кирилл Тримасов сравнил российскую экономику с верблюдом, так как это животное может жить в самых экстремальных условиях. Такое сравнение он привел в рамках сессии на Восточном экономическом форуме. Отвечая на вопрос, с каким животным можно сравнить текущее состояние российской экономики, другие участники дискуссии называли не только верблюда, но и снежного барса, двуглавого орла, белого медведя и черепаху. Больше новостей читайте на сайте РБК.
1: Часов 3 минуты в российской столице. 1 сентября. Вы слушаете радио РБК. У микрофона Юрий Карпекин. И зачем следим сегодня? Ну, естественно, за индексом Московской биржи, который по итогам основных торгов в понедельник прибавлял 3,2%, а сегодня пока находится на отметке 2182 пункта в плюсе и зеленой зоне 0,2%. Будем смотреть за динамикой. Также анализируем акции «Полюса», «Газпрома» и смотрим за корпоративными событиями, в частности, по Юнипро. Ну и, естественно, включаемся в работу ШОС и Восточного экономического форума. Вкратце о том, что происходит с криптой. Ну, здесь радуются шортисты. 77 824 доллара сейчас стоит один биткоин. Достаточно существенное падение за последние несколько часов. Ну и продолжим о крипте. Платежи без границ. С 1 сентября российский бизнес получил право рассчитываться с зарубежными контрагентами криптовалютой. В августе Владимир Путин подписал закон о первом в России комплексном регулировании цифровых валют. Раньше это работало только в рамках эксперимента для ограниченного круга компаний и банков. Первая сделка прошла на платежной платформе NeoBridge, об этом пишет РБК. Участники рынка ждут роста объема операций, но указывают и на риски такого способа платежей. Обсудим с лидером проекта NeoBridge Павлом Родионовым. Он на прямой связи со студией. Павел, добрый день. Расскажите о первой сделке.
2: Добрый день. Ну, хотелось бы начать с того, что сегодня, по сути, произошло историческое событие. Провели впервые расчеты согласно новому регулированию в криптовалюте. Я поздравляю весь российский рынок, всех участников финансового.
1: Примите и наши поздравления, да.
2: Спасибо большое. Первая сделка прошла довольно-таки успешно. Оформление ее произошло тоже максимально быстро. Через агентский договор, то есть это классическая агентская схема, но при этом все требования к комплаенсу, к риск-менеджменту, они имеют место быть. То есть строгое соблюдение, проверка кошельков, проверка адресатов, клиентов, это все, безусловно, у нас соблюдается. Но сроки существенно сократились из-за объема документооборота, и нам удалось в Т0 эту сделку провести. То есть сегодня мы получили от клиента рубль, и сегодня же произвели расчеты с контрагентом.
1: А как осуществляется сама процедура? Я вот просто, ну, к стыду своему не погружался пока очень глубоко в этот процесс. Это какая-то сеть задействуется отдельная на вашей платформе, ну, как на первой платформе, на которой вообще сделка происходила? Какие требования вы уже вкратце перечислили, но вот как процедура сама строится?
2: можно коротко рассказать про CGM, про клиентский путь. На примере импортера. Клиент изъявляет желание о том, что ему необходимо провести платеж в сторону его зарубежного контрагента в рамках внешнеэкономической деятельности. Соответственно, он намеревается произвести покупку того или иного товара. Мы проводим комплайенс-проверку нашего клиента, комплайенс-проверку контрагента. Далее с клиентом подписывается агентский договор, в рамках которого клиент подает нам заявку на проведение платежа по импорту, переводит рубли. Мы, как платформа, эти рубли уже конвертируем в цифровую валюту и осуществляем платеж.
1: Цифровые рубли или это другая какая-то валюта?
2: Нет, это стейблкоин, USDT.
1: А, в USDT. То есть, ну, ни биткоина, ни эфира вы не касаетесь, а сразу переводите в USDT и рассчитываете таким образом.
2: Совершенно верно. Ведь вот как раз-таки до нашего с вами разговора вы упомянули о том, об очередной просадке биткоина. Биткоин, эфир и так далее. В общем, все классические...
1: Волатильная история, да.
2: Совершенно верно. А стейблкоин, он, собственно говоря, стабилен и есть привязка прямая к фиату.
1: Спасибо вам большое. К сожалению, не очень много времени на эту очень большую тему. Сегодня, напомню, и цифровой рубль стартанул. Уже первые продажи коллеги совершали в Владивостоке, когда Москва спала. Запуск трансграничных расчетов уже, кстати, анонсировал Сбер. Средняя комиссия там составит 0,3%. Также о подготовке к работе с переводами в криптовалюте заявляли ПСБ, Т-банк, Альфа-банк и МТС Финтех. Я напомню, на эту тему мы говорили сегодня с лидером проекта Enea Bridge Павлом Родионом. Оставайтесь на нашей частоте.
3: Реклама. Восточный экономический форум – ключевая международная площадка, где обсуждают развитие экономики Дальнего Востока и расширение международного сотрудничества со странами АТР. С 1 по 4 сентября на радио РБК прямые включения, эксклюзивные интервью, аналитика в реальном времени. РБК. Слушай главное. Партнер трансляции – автомобильный бренд «Волга», ООО «Дистрибьютор легковых автомобилей».
4: Сегодня нестандартный разговор. Обычно мы спрашиваем о будущем футурологов, а сегодня поговорим о будущем самих футурологов и футурологии как дисциплины. Искусственный интеллект уже умеет искать слабые сигналы, выявлять тенденции и тренды, сопоставлять огромные массивы данных и строить сценарии быстрее, а иногда и точнее человека. Значит ли это, что через 30, 50 или 100 лет прогнозирование станет машинной услугой? И кто тогда будет решать, какое будущее считать желательным? Об этом поговорим с футурологом, основателем и управляющим партнером компании MindSmith Русланом Юсуфовым.
5: Образ будущего.
4: Руслан, я хочу начать с парадокса. С одной стороны, сегодня инструментов прогнозирования становится все больше, они становятся мощнее. С другой стороны, само будущее кажется все менее предсказуемым. О чем это говорит? Футурология выходит в свой золотой век или, наоборот, приближается к пределу своих возможностей?
6: Хороший вопрос и хороший угол. Я думаю, запрос на футурологию и в широком смысле на любые механизмы, которые позволяют в эпоху неопределенности хоть немножко приоткрыть завесу тайны, что же там будет, запрос на это будет больше. Другой вопрос, мы хотим на них отвечать при помощи науки, или мы хотим по звездам получать ответы, или мы хотим поддакивание нашим убеждениям, потому что это же тоже снимает тревожность. И самый-самый главный вопрос, сколько там человека останется в этом прогнозе, в этом представлении о прекрасном или ужасном, потому что, ну, действительно, мы можем представить мир, в котором будущее детерминировано, оно предопределено, потому что оракул Илона Маска точно знает, куда мы пойдем. Никаких отклонений нет, и за счет этой детерминированности мы и обеспечиваем стабильность общества. Все знают, что будет через 100 лет, но никакого влияния на это оказывать не могут.
4: Хорошо, футурология останется, фиксируем это. Что кардинально в ней изменится с появлением искусственного интеллекта?
6: Я думаю, здесь две развилки. Одна развилка — это еще больше заблуждений. Мы будем получать все те же галлюцинации, которые имеем сегодня в других аспектах,

0: мы будем чуть больше доверять решениям, под которыми нет основания, верить в них. И здесь возникает вопрос самосбывающихся пророчеств, потому что у нас есть оракул, который рассказывает, как будет, мы начинаем в это верить, и мы начинаем это создавать. Другой вопрос — это действительно здравое использование искусственного интеллекта в ситуации обработки огромных объемов данных, корреляции, скрытых зависимостей, и по большому счету это широкое интеллектуальное применение в той части, которую человек просто не может своим мозгом объять. То есть у нас появляется возможность анализировать, коррелировать, но, наверное, за методами, как мы это коррелируем и анализируем, и выводим свои прогнозы, все-таки должно стоять человеческое суждение.
1: Это хорошо, что ты сказал про методы. Вот как была футурология очень упрощенно устроена раньше? Автор выпускает книгу, или команда исследователей выпускает какой-то годовой отчет, который часто устаревает быстрее, чем остывает бумага, на котором мы его распечатали. Может ли прогнозирование превратиться из вот такой совокупности ситуативных документов в постоянно обновляемую модель?
0: Да, возможно, конечно. Утро наступило, пришел новый сигнал, и мы обновили, потому что новая переменная появилась в этой парадигме. Другое дело, ты пытаешься понять какую-то субстантивную часть, станет ли она лучше, или ты пытаешься задать вопрос о том, насколько часто мы будем модель обновлять. Да хоть каждую минуту мы ее можем обновлять. Другой вопрос, что она несет за собой.
1: Не станет ли это просто информационным шумом?
0: Конечно. Информационный шум или, знаешь, утренняя методичка для SEO, как ему правильно жить в новом мире, может происходить хоть еженедельное обновление, хоть ежедневное обновление, но она будет тяготеть к определенным байесам. С другой стороны...
1: Настройкам.
0: Настройкам, искажениям, заблуждениям или корректировкам прекрасного, конечно, можно хоть раз в день обновлять. Другое дело, мы конструируем будущее или мы его прогнозируем?
1: Мы с тобой заговорили о вот таком системном прогнозировании. Сейчас в некоторых компаниях уже применяются подобные системы. Мы собрали несколько примеров, где искусственный интеллект действительно применяется в стратегическом прогнозировании, а его эффект можно хотя бы частично измерить.
2: Компания Shaping Tomorrow создала систему мониторинга на основе искусственного интеллекта для суверенного инвестиционного фонда с портфелем свыше 350 миллиардов долларов. Алгоритмы постоянно ищут слабые сигналы, оценивают, какие долгосрочные тенденции набирают силу и следят за признаками геополитической эскалации, например, вокруг Тайваня. Вместо разового обзора получается постоянно обновляемая карта рисков. Эксперимент, проведенный Лондонской школой экономики и Массачусетским технологическим институтом совместно с Федеральным резервным банком Чикаго, показал, что применение искусственного интеллекта повышает и точность прогнозирования. В эксперименте участвовал 991 человек. Люди прогнозировали 6 реальных показателей – от курса доллара до числа коммерческих рейсов. Участники с более мощными и помощниками показали результат почти на 28% точнее контрольной группы, где применялись более слабые и модели. Исследовательница Джана Лу устроила и еще одну проверку. Дала моделям 500 реальных вопросов с платформы коллективного прогнозирования Merkulas о политике, экономике, технологиях и других событиях. Лучшие модели оказались точнее коллективного прогноза обычных пользователей, но группа самых успешных прогнозистов Merkulas все еще заметно обошла ИИ. Некоторые компании делают футурологические прогнозы, по сути, услугой по подписке. Платформа Future Platform предлагает организациям специализированного ИИ-футуролога. Он работает с отобранной экспертами базой и более чем 70 тысячами аналитических отчетов, строит сценарии и ищет связи между тенденциями.
1: Во всех этих примерах мы видим, что искусственный интеллект там добавляет точности, мощности и так далее, но все-таки во всех этих случаях речь идет о сравнительно краткосрочном прогнозировании. Это месяцы и годы. Но если мы говорим о десятилетиях, 30-50 лет, можем ли мы перекладывать вот ту методологию, которая применяется здесь, на более долгосрочное прогнозирование?
0: Видишь ли, в чем дело? Прогнозирование не равно футурология. Футурология, на мой взгляд, про то, как может быть. А прогнозирование, оно про то, как будет с высокой степенью вероятности. Мне кажется, когда мы думаем о горизонтах десятилетий или горизонтах поколений, нам очень важно понимать, как может быть и что из этого наше. Потому что из сегодняшнего дня мы можем начать строить ту реальность, которая нам ближе, а не смотреть на вероятности. Потому что в случае вероятности мы с тобой щепка, которая плывет по реке, и мы знаем, куда нас вынесет. А в случае конструирования будущего мы с тобой субъекты. Мы с тобой все еще понимаем какие-то реперные точки, понимаем, где нам нужно выбрать определенную

0: развилку и пойти по своему пути. Но в данном случае, мне кажется, очень важно думать о последствиях третьего или, может быть, даже четвертого порядка. Потому что, ну, условная такая система, она может рассказать, что биотех будет развиваться, и органы могут печататься, и люди будут жить дольше благодаря этим органам. Мы с тобой сегодня, понимая, что последние 20-30 лет мы пришли к определенным подписочным моделям, мы должны сегодня задуматься о том, а кому эти органы будут положены. Они расколят общество на тех, кто будет жить долго, и плебеев, которые будут, может быть, по подписке у Амазона печень получать, и что они за эту подписку отдадут. И вот если мы не задаем этот вопрос, то тогда мы приходим в мир, в котором технология разовьется, она будет доступна, но как она повлияет на социально-экономические практики, или как она с точки зрения сегодняшней нравственности или представления о прекрасном сломает общество и приведет нас в утопию или антиутопию, это остается за границами этого анализа.
1: В связи с этим вопрос, а как изменится роль футуролога? Вот у нас машина там собирает данные, слабые сигналы, может их анализировать, может даже какие-то сценарии примерные расписывать, и, кстати, очень неплохо. Футуролог для чего нужен?
0: Для разных целей нужен футуролог.
1: Например?
0: В истории, когда футуролог — это придворный бигтеха, футуролог является легитиматором позиции бигтеха. Это пиарщик такой стратегический. В ситуации, когда футуролог находится на службе у государства, футуролог помогает решить государственные задачи в рамках определенной картины мира. Здесь можно подумать и про Штаты, и про Китай. Там огромное количество think-tank'ов. В Штатах, например, они обычно связаны и с разными индустриальными направлениями, и с определенной аффилированностью с партиями. Поэтому вот штатовская школа футурологии, она про плюрализм мнений. Давайте наберем разных тезисов, и потом слепим из них какую-то конструкцию, которую можно отпускать в паблик, или которую можно брать на флаг и нести ее. Китай, там гораздо меньше плюрализма, но Китай идет по пути конструирования будущего. Вот мы видим определенный путь, и этот путь для нас хорош, и мы к нему будем стремиться, поэтому футурологи здесь нужны для того, чтобы проанализировать условно, а что нас к этому пути не приведет, или а какие будут дизрапторы на пути, которые не позволят нас туда привести.
1: Помешают нам.
0: Помешают, да. В ситуации, например, со школой футурологии Залива и Ближнего Востока, там вся история про то, что будущее — это удел. И это будущее элит на самом деле, и это про переход от углеводородной экономики к независимости. Поэтому в зависимости, опять же, от задач того стейкхолдера или той системы, в которой футуролог работает, это очень разное прикладное значение.
1: Если мы представим себе, что вот эти машины и системы прогнозирования и футурологии принадлежат либо государствам, либо крупным корпорациям, мы понимаем, что они начинают не просто предвидеть будущее, но и они определяют, а какие варианты этого будущего можно представить общественности,
0: да.
1: А какие можно не представить. Означает ли это, что футурология становится частью инфраструктуры власти?
0: Ох, ну ты загнул. Прям футурология становится частью инфраструктуры власти. Знаешь, футурологии пока никто не учит, в вузах этих нету курсов специальных. Вот,
1: а вам, надо?
0: Наверное, нужно об этом думать и говорить. Вот кажется, что футуролог — это некая сборная такое понятие, очень резиновое, куда мы можем положить очень разных экспертов, очень разные области экспертизы. Футуролог должен быть и фасилитатором, и аналитиком, и, наверное, еще и философом должен быть для того, чтобы иметь возможность эту рамку нравственности накладывать на свои прогнозы. Должен ли он служить государству? Ну, я бы иначе поставил вопрос. Да, у государства должен быть футуролог, который ему служит. Или у корпорации должен быть футуролог, который ему служит. Потому что это инструмент для управления рисками. Для того, чтобы увидеть на этом столе чуть больше элементов пазла. Но должен ли каждый футуролог отслужить? Ну, наверное, нет. Наверное, это чуть другая позиция.
1: А вот представим себе, что все-таки действительно футурология и стратегическое прогнозирование становятся на службу и корпораций, и государства. Мы попадаем в ситуацию, когда государство и корпорация с одной стороны прогнозируют будущее, с другой стороны могут влиять на принятие решений, которые, в свою очередь, это будущее формируют.
0: Великолепный заход, да.
1: Мы здесь возвращаемся к самосбывающимся пророчествам, о которых ты сказал. И не получается ли, что мы попадаем вот в этот порочный круг?
0: Ну, я тебе больше скажу. Ты сейчас описываешь ситуацию, которая и так происходит последние много лет.
1: Без футурологии, без искусственного
0: интеллекта. Абсолютно. Но дальше мы можем попасть в ситуацию, как

0: когда механизмы власти настолько меняются, что мы под основанием своих принятых решений имеем чьи-то другие цели. В какой-то момент мы вообще должны будем отойти в сторону, и все функционирование общества переходит, ну, не то чтобы в руки искусственного интеллекта, а скорее переходит на другие рельсы, но этими рельсами и этой инфраструктурой владеет десяток крупнейших компаний по всему миру. И здесь мы прямым путем приходим в киберпанк, там, не знаю, Гибсона, где есть мегакорпорации, где государство... они где-то живут вот в физической среде, но на самом деле всем рулят те, кто имеют возможность производить вычисления, связанные с интеллектом.
1: Представим, что через 20-30 лет у человека появится личная его система, которая будет прогнозировать его здоровье, его карьеру, его отношения с близкими и так далее. Назовем это такой персонализированный футуролог. Во-первых, как считаешь, действительно ли мы к такому можем прийти?
0: Да, я думаю, не 20-30 лет. Уже сегодня у миллионов людей есть кривой, косой, ведро из гаек, опенсорсное, но какой-то и агент, который за них там делает покупки, принимает какие-то решения или что-то советует.
1: А вот это делает человека свободнее или как раз делает его тоже рабом?
0: Я все время в данном случае вспоминаю замечательный эксперимент 24-го года в МГУ. Нейробиологи, они вживили крысе импланты в голову, и крысой можно управлять удаленно. Она кнопочку нажимала. Кнопочка бинарная. Либо да, либо нет. Потом этой крысе подключили генеративный ИИ, и получается, что система крыса плюс ИИ может отвечать на любой вопрос о мироздании вообще. Там, в таком году открыл Колумб Америку, и она нажимает «да». С точки зрения внешнего наблюдателя, это крыса на максималках. Но как только ты забираешь этот внешний мозг, крыса деградирует до своего предыдущего состояния. Поэтому с точки зрения крысы, как субъекта внутри системы, ничего не поменялось. Крыса даже не понимает, что происходит. Но крысой кто-то начинает управлять в этой системе. Поэтому здесь возникает куча вопросов. Кто нам это советует? Какую часть своей субъектности мы отдаем? И не превращаемся ли мы в людей, которым разучились читать книжки и залипли в ленте?
1: Мой финальный вопрос. Что из будущего уже началось, но мы этого еще не заметили?
0: Я думаю, массовое делегирование наших решений, оно началось как раз в ситуации, когда мы перестали думать. Менеджер поручил своему сотруднику написать отчет. Сотрудник написал его с ИИшкой и переслал менеджеру. Менеджер запихнул отчет в любую там нейросеть, получил ответ, скинул своему помощнику. Получилось, что люди занимаются копипастой, перекидывая друг другу Ctrl-C, Ctrl-V, не имея никакой субъектности в этом решении. Сколько нам нужно месяцев, чтобы у нас думалка деградировала, и сколько нужно времени, чтобы передачи между людьми не нужно было, потому что агенты могут сами себе друг другу там передавать. Так что я думаю, что наш ключевой вопрос — это сохранение субъектности, которая, возможно, расколет мир на думающих и очень несчастных людей. Как ни странно, мы с тобой говорим про технологии, но неизбежно возвращаемся к вопросам, которые всегда поднимались и до сих пор не решены.
1: Вот такая развилка от футуролога Руслана Юсуфова. Сегодня мы говорили о будущем футурологии, но на самом деле, как мне кажется, о границе между знанием и влиянием. Чем мощнее становится машина прогнозирования, тем важнее не только их точность, но и то, кто задает им вопросы, какие данные они считают значимыми и кто выбирает из предложенных сценариев. Поэтому футуролог будущего, возможно, будет не пророком, а человеком, который сохраняет множественность вариантов и не дает наиболее вероятному сценарию стать единственно возможным. Это был «Образ будущего». Я Александр Ляпин. До встречи. У меня в гостях был футуролог Руслан Юсуфов.
2: Качество жизни.
3: Привет, это Евгений Тиханович, главный редактор РБК «Стиль». Я изучаю передовые научные исследования и экспертные обзоры, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. Дневной сон. Знаете, бывает в середине рабочего дня прямо вот сил нет, как тянет вздремнуть. Считается, что всему виной слишком плотный обед, недостаток сна или просто плохой тайм-менеджмент. Но дело не обязательно в дисциплине и распорядке дня. Просто мы с вами устроены так, что сонливость может накрывать нас не только ночью, но и посреди дня. Эту, с позволения сказать, слабость некоторые знающие люди превращают в настоящую силу, прерываясь на короткий дневной сон. Так называемый power nap. Он может быстро вернуть ясность мысли и фокус. Эффективность метода когда-то проверили в НАСА. В далеком 1994 году ученые исследовали пилотов на дальних рейсах, где требуется предельная концентрация. В середине дежурства им выделили 40 минут на отдых. В среднем пилоты спали около 26 минут. После этого показатели в тестах на внимание и реакцию улучшились вплоть до 34%, а физиологические показатели бодрости примерно на 54% по сравнению с группой без сна. Главное во всем этом – вовремя проснуться. Если дневной сон затягивается, вместо бодрости вы рискуете получить так называемую инерцию сна. Это состояние, когда глаза уже открыты, но мозг еще некоторое время работает на пониженных оборотах. Поэтому для быстрой перезагрузки лучше всего подходят короткие сессии. Примерно от 10 до 20 минут. Лучше по будильнику. Именно из-за продолжительности дневного сна вокруг него сложилась довольно противоречивая репутация. Масштабный обзор научных работ, опубликованный в этом году, показывает, что короткий сон может снижать усталость и поддерживать концентрацию. А вот привычка регулярно спать днем дольше часа связана с более высокими рисками для здоровья. Это не значит, что долгий дневной сон сам по себе вредит, но он может быть сигналом нарушения работы организма. Стоит проверить, достаточно ли вы спите ночью, и обсудить это с врачом. Во всех остальных случаях короткий дневной сон – научно обоснованный способ быстро перезагрузиться, вернуть фокус и силы. Он не заменит полноценный ночной отдых, но поможет дотянуть до вечера без лишнего кофе. С вами был Евгений Тиханович. Уделяйте внимание сну и повышайте качество жизни на РБК.
4: Каждую ночь, пока ваш ребенок спит, в его голове идет грандиозная работа. Вы можете напрямую влиять на ее качество.
5: Программа детского нейрохирурга Бориса Олейникова о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху. Родительский контроль. Каждый день в эфире радио РБК.
2: Василий Бинарович продолжает исследования. Океан занимает большую часть поверхности Земли, формирует климат и влияет на жизнь всей планеты. Но даже сегодня значительная его часть остается неизученной. Вместе с океанологом Александром Осадчевым поговорим о тайных глубин, новых технологиях, загрязнении воды и тайне ледников. Обсудим, как искусственный интеллект помогает ученым и какие неожиданные открытия еще скрывает океан. НИИ Бинаровича. Сегодня в 21.00 на радио РБК. Автоньюз с Алексеем Панковым. Автомобильный рынок со всех сторон. Новые модели, технологии, цены и регулирование. Главные новости и события индустрии. Что происходит с отраслью и как это влияет на водителей и бизнес. Каждый день в эфире радио РБК.
1: Примерно 50% зрителей признаются, что покупали товары после рекламы на Супербоуле.
6: Это то, ради чего все практически и смотрят Супербоул.
2: «Экономика впечатлений» с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Программа о людях и механиках, которые движут индустрией развлечения. От кино и литературы до видеоигр, соревнований и концертов. Как рождается прибыльный контент, что помогает его монетизировать и кто зарабатывает на самых необычных медиаформатах. Каждую пятницу в 16.10. РБК «Тренды».
7: Цифровой рубль и эквайринг. Цифровой рубль может заметно повлиять на рынок эквайринга. У бизнеса появляется еще один канал приема безналичной оплаты, но уже без карточной инфраструктуры. При оплате цифровыми рублями деньги переводятся напрямую на счет компании на платформе Банка России. До конца 2026 года такие операции для бизнеса бесплатны. С 2027 года тариф составит 0,3% от суммы покупки, но не более 1500 рублей за один платеж. Для сравнения, стоимость классического эквайринга устанавливают банки, и она зависит от отрасли, оборота и условий договора. Поэтому цифровой рубль становится новым конкурентом привычным способом приема платежей. Особенно для бизнеса с большим оборотом даже небольшая разница в комиссии может означать заметную экономию. Карточный эквайринг при этом никуда не исчезнет. Но появление еще одного платежного канала с фиксированным низким тарифом может усилить конкуренцию и давление на комиссии на всем рынке.

столице 12:30. В студии Татьяна Калинина. Сразу три музея в Москве приостановили работу по техническим причинам. В Пушкинском музее на Волхонке экскурсии на ближайшие часы отменены. Посетителям предложили дождаться открытия либо оформить возврат билетов. Музей Востока на Никитском

0: Бульваре закрыт до 13 часов. Деньги за электронный билет обещают вернуть автоматически. По техническим причинам также приостановлена работа одной из выставок «Россизо» в районе Китай-города. Информация о введении временных ограничений на выезд мужчин из Краснодарского края с 10 по 27 сентября не соответствует действительности, сообщает оперштаб региона. Ранее в соцсетях распространили документ, который якобы подписал губернатор края Кондратьев. В нем, помимо временных ограничений на выезд, также говорится об усилении контроля за мобилизационной готовностью в регионе. Китай готов усилить взаимодействие со всеми сторонами по международным и региональным конфликтам, включая российско-украинские. Об этом на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке заявил председатель КНР Си Цзиньпин. Он отметил, что Китай выступает за формирование равноправного многополярного мира. Китайский лидер подчеркнул, что история мира пишется народами всех стран совместно. В Черногории покончил с собой 30-летний гражданин России Михаил Шабунин. Его подозревали в тройном убийстве в стрелковом клубе недалеко от города Даниловград. Трагедия случилась накануне. Позже полиция окружила стрелка в лесу. После этого мужчина покончил с собой. Мотивы стрелка выясняются. В Слюдянском районе Иркутской области запретили проводить школьные линейки и другие массовые мероприятия с участием детей на открытом воздухе из-за случаев выхода медведей в населенные пункты. Все торжественные линейки прошли в помещениях школ. Кроме того, в районе ввели комендантский час. Дольше всего 10 часов 14 минут в России спят жители Чечни. Такие данные привел замглавы Росстата Сергей Окладников. Меньше всего спят жители Адыгеи – 8 часов 7 минут. В среднем россияне в рабочие дни тратят на сон 7 часов 40 минут, а в выходные – 9,5 часов. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в Максе.
1: Девятнадцать часов 33 минуты в данный момент во Владивостоке, в Москве, половина первого. Добрый день, вы слушаете радио РБК. Первый день Восточного экономического форума подошел к концу. На одной из сессий форума, отвечая на вопрос, с каким животным можно сравнить текущее состояние российской экономики, участники назвали верблюда, снежного барса, двуглавого орла, белого медведя и черепаху. Советник председателя Банка России Кирилл Тримасов считает, что экономика все же больше похожа на верблюда.
2: А животное, которое может выживать в самых экстремальных условиях, которое такое устойчивое, у меня почему-то ассоциация тоже с восточным животным, но не с дальневосточным, с верблюдом.
1: Какие еще заявления прозвучали сегодня? На связи со студией ведущая программа «Утро вне конкуренции» Илья Приходько. Илья, добрый день. Точнее, у тебя добрый вечер. Давай подведем итоги первого дня Восточного экономического форума. Что важное и интересное было сегодня?
3: Да, Юрий, приветствую тебя и слушателей радио РБК. Действительно, ты прав, первый день работы форума подошел к концу. Нужно понимать, что основной массив гостей иностранных на форум начнут съезжаться завтра, поэтому сегодня в основном были заявления от руководителей различных профильных служб, от руководителей регионов Дальнего Востока. Но я просто напомню некоторые, которые прозвучали и попали на ленты информагентств, в том числе на ленты РБК. Вот стало, к примеру, известно, что правительство уже определило инвесторов для 6 новых гидроэлектростанций на Дальнем Востоке. Даже назывались потенциальные участники Н+, Росгидро, Эльга. Об этом, в частности, говорил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. До 2042 года, к слову, все эти планы можно будет реализовать. Общая мощность почти 4 гигаватт, как я напоминаю. Ну и много говорили сегодня действительно об энергетике. Говорилось сегодня и о том, что почти 4000 километров электросетей появится в обозримой перспективе. До 2042 года. Но это вот только одно из заявлений. Сегодня на стенде РБК у меня было интервью с губернатором Амурской области Василием Орловым. Вот, в частности, он много тем коснулся, рассказал о том, что Амурский ГХК, один из крупных инфраструктурных проектов, который реализуется на Дальнем Востоке совместно с китайской стороной, вот, должны были ввести в 2027 году. Отвечая на мой вопрос, не повлиял ли инцидент со взрывом, который произошел в конце августа этого года, на сроки сдачи, отметил, что, скорее всего, теперь сроки сдачи придется перенести вправо. Это его цитата. Хотя вот он говорил, что на Восточном экономическом форуме планировалось, конечно, сделать это более торжественно, но теперь мы имеем некую определенность, неопределенность в,

0: этом вопросе. Ну, кстати, вот что еще он сказал, находясь на стенде РБК, предложил, кстати, свое решение вопроса об обеспечении интернета и мобильной связью отдаленных регионов Дальнего Востока. Он говорил, что нужна технология, аналогичная тому, что предлагает Илон Маск, его спутниковая группировка Starlink. В России уже, кстати, есть подобные разработки, это спутники «Рассвет», поэтому, возможно, у жителей Дальнего Востока, а конкретно у жителей Амурской области, появится что-то похожее в, опять же, каком-то прогнозируемом временном горизонте. Кстати, очень интересные звучали сегодня цифры, не только посвященные экономике, но и, к примеру, стало известно, что в среднем россияне проводят в общественном транспорте 19 дней в году. Об этом на сессии Восточного экономического форума рассказал руководитель Росстата Сергей Окладников. Кстати, подчеркнул, что на Дальнем Востоке этот показатель составляет около 20 дней. По его словам, больше всего времени в транспорте на Дальнем Востоке проводят жители Хабаровского и Камчатского краев, меньше всего Еврейской, Автономной и Магаданской областей. Ну, в общем, здесь, несмотря ни на что, расстояние тоже весьма впечатляет. Я напомню, что команда РБК от аэропорта Владивостока до острова Русский накануне добиралась что-то тоже около часа, поэтому расстояние здесь тоже имеет важную роль. Ну и немножко стало понятнее, какие заявления, возможно, прозвучат из уст Владимира Путина. Он тоже ожидается на Восточном экономическом форуме в ближайшие дни. Сегодня стало известно, вот Мария Захарова заявила, что выступление президента на ВЭФ будет посвящено наиболее актуальным вопросам повестки. Я даже процитирую: политически, конечно, центрально это выступление президента России. Вот так определила это Захарова. Ну, это что касается формальной стороны вопроса. Повторюсь, что количество иностранных гостей будет увеличиваться на форуме уже завтра. Я даже вот могу коротко сказать, что...
1: Да, какая программа у тебя на завтра? И, Илья, если возможно, об атмосфере. Как сейчас чувствуют себя участники, гости Восточного экономического форума? Какое у них настроение? Ну и твои планы на завтра, естественно.
0: Да, Юрий, ну, во-первых, начну с погоды. Сегодня весь день лил дождь во Владивостоке. По прогнозам, завтра должно быть чуть лучше. Но вот прямо сейчас я смотрю за окна кампуса Дальневосточного федерального университета и вижу, как люди снова раскрыли зонт и перемещаются по территории ДВФУ. Такая достаточно серая погода, но достаточно привычная для Приморья в это время года. В целом, конечно, сегодня многие отмечали достаточно серьезные мероприятия, связанные с досмотром. К примеру, кто приходил не из кампуса, а со стороны Владивостока, приезжал дважды, проходили досмотр. Мне тоже приходилось его проходить. Меры безопасности весьма усиленные. Пауэрбанки, кстати, нельзя. И это несколько осложнило работу многих журналистов, но, тем не менее, все справились. Но в целом, конечно, настроение рабочее. Все ждут новостей, все перемещаются между стендами, ждут каких-то подробностей, заводятся знакомств, общения. На стенд РБК приходят представители компаний Дальнего Востока с желанием рассказать о собственном бизнесе на всю страну. Мы, конечно, с ними беседуем и держим контакт, поэтому что-то, возможно, появится на ресурсах нашего холдинга, в том числе и в эфире радио РБК. Ну, а говоря о завтрашних планах, вот завтра, например, весьма обширным будет, скорее всего, событие, связанное с открытием российско-китайского онлайн-фестиваля, сделанного в России. Он запланирован на 11 часов по местному времени. Ну, кроме того, завтра, ожидается еще и такая культурная программа, например, концерт запланирован «Душа России». Ну, кроме того, будут еще и тематические сессии. Об этом, я думаю, расскажу уже завтра в эфире на радио РБК в программе «Утро вне конкуренции». Что удалось мне посетить и какие заявления прозвучат, конечно, я об этом расскажу нашим радиослушателям.
1: Будем с нетерпением ждать твоих рассказов. Я напомню, что на прямой связи с нашей студией был мой коллега, ведущий программы «Утро вне конкуренции» Илья Приходько. Он работает на Восточном экономическом форуме. И форум проходит, напомню, во Владивостоке с 1 по 4 сентября. В 2026 году он проводится уже в 11 раз. 6 триллионов рублей, кстати, посчитали аналитики. Вот такая сумма сделок уже в рамках Восточного экономического форума прошла за это время. Главная тема форума 2026 года – Дальний Восток. Развитие во благо людей. Деловая программа включает в себя более 100 сессий. В этом году участвовать будут более 5500 человек из более чем 70 стран.
2: Рынки на РБК.
1: 12:40 в российской столице, время обзора рынка, и в студии Александр Павлов. Добрый день. Ну, я думаю, что можно начать с индекса Московской биржи, который

0: пунктов. Объемы торгов, причем были накануне, почти до 100 миллиардов рублей дошли. Это выше значений, которые были на прошлой неделе. И все это, конечно, на позитивных заявлениях геополитических, то есть так рынок их отыграл. Впрочем, глобально сохраняется все равно неопределенность, но вот какие-то бывают новости, которые вызывают у инвесторов позитив. Накануне, я просто напомню, это и заявление Владимира Путина, что страна движется по пути завершения украинского конфликта. Ну и, конечно, встреча Антона Силуанова с министром финансов США Скоттом Бессентом на полях заседания глав Минфинов Большой Двадцатки. Но если сегодня 1 сентября, сегодня не только дети идут в школу, но сегодня можно подвести определенные итоги августа. И вот если говорить в целом про месяц, то российский бенчмарк потерял больше 2%. И это уже шестой месяц подряд, когда фондовый рынок в красной зоне, почитали РБК инвестиции. И это самое долгое падение с 2008 года. С марта по август индекс потерял больше 22%. Стоит отметить, правда, что в 2008 году за 6 месяцев рынок потерял 68%, но тогда был мировой финансовый кризис. Сейчас, как я уже сказал, это как раз отсутствие геополитических перспектив оказывает определенное давление на рынок. Ну и кроме того, конечно же, высокая ключевая ставка. Накануне, например, зампред Банка России Алексей Заботкин заявил, что пространство для снижения ключевой ставки сузилось еще в июльском раунде. Возвращаясь к подведению определенных итогов, вот среди аутсайдеров рынка было Полюс. Компания за месяц потеряла почти 19%. Среди причин это обсуждение об отказе от программы дивидендов до 2030 года. Накануне, к слову, она выпустила отчет за первое полугодие 2026 года. Если вот выручка увеличилась на 27% за счет роста цены на драгметалл, то чистая прибыль упала на 59% из-за увеличения общих денежных затрат. И на этом фоне накануне бумаги компании снижались, вопреки как раз всему настроению, которое царило на рынке. А вот это настроение подхватило NVIDIA. Накануне акции компании выросли больше, чем на 9%. И компания тоже накануне отчиталась за первое полугодие 2026 года. Если говорить про GMV, то он снизился, это один из главных показателей, сколько денег проходит, да, через Marketplace, снизился на 27%, больше 152,5 миллиардов рублей. Выручка 108 миллиардов, и это почти на 37% ниже год году. Ты спросишь, а что же вызвало позитив у инвесторов? А я тебе отвечу. Выросли онлайн-продажи.
1: Ну, просто люди перешли, переток, я так понимаю, клиентов происходит от Озона и
0: Wildberries. Определенный, потому что, да, Marketplace компании увеличил оборот. Да, в 4 раза. По этим и объясняется. Ну, и как ты помнишь, когда были атаки на Озон, спекулятивно, правда, но акции видео тогда тоже подросли. Правда, на следующий день было сильное падение. Нельзя, конечно же, не сказать и про другой важный индикатор российского фондового рынка RGBI. Он у нас у отметки 113-114 уже продолжительное время. И вот в ПСБ отмечают, что новостной фон разнонаправленный. Поэтому пока говорить о том, что рынок гособлигаций закрепится, индекс гособлигаций, прошу прощения, закрепится выше 114 пунктов, пока рано. Ну вот сегодня 0,3%, но это продолжение вчерашнего, собственно, того же позитива, который царил в принципе на рынке. Про курс рубля. Юань на Мосбирже у нас сегодня уже 12,9. Продолжается тенденция на ослабление российской валюты. Сейчас юань прибавляет почти уже 0,6, даже процента. И ЦБ на сегодня поднял официальный курс доллара выше 86 рублей впервые за почти полтора года. В целом в августе рубль ослаб даже сильнее ожиданий аналитиков. Например, в Альфа-инвестициях ожидали, что это будет умеренное движение, но ряд факторов привели к тому, что рубль ослабел сильнее. Это как и приток валюты со стороны экспортеров, которого было недостаточно, и наоборот, на фоне высокого спроса со стороны импортеров и населения, которое, напомню, было туристический сезон. Ну и кроме того, покупки ЦБ составили 5,9 миллиарда рублей в день против 4,8 месяцем ранее. И, конечно же, в конце нельзя не сказать про индекс PMI, обрабатывающий отраслей, он в августе снизился до 48,8 пунктов с 50,7 месяцем ранее. Это все опрос S&P Global, который был проведен компанией.
1: Ну что ж, будем следить и за новостями.

0: Видите, как тонко реагирует рынок на те или иные заявления, допустим, звучащие в формате или в рамках саммита ШОС. Я думаю, что завтра начнется более активная работа и достаточно большое количество заявлений Восточного экономического форума в той или иной степени. Завтра, а тем более послезавтра, когда на форум прибудет Владимир Путин, будут иметь некий резонанс, за которым очень внимательно следит обозреватель РБК Александр Павлов.
1: Рынки на РБК.
0: Имущество и деньги релокантов могут арестовать за административные нарушения. Соответствующий закон, который Владимир Путин подписал 10 июня, вступил в силу. Поправки предусматривают возможность рассмотрения дела без присутствия обвиняемого, если он находится за пределами России. В таких случаях суд сможет назначить защитника. Релокант может узнать об аресте имущества и денег уже постфактум, объяснил Кириллу Леонову адвокат Калой Ахильгов.
2: С сентября за совершение ряда административных правонарушений предусмотрен арест имущества в отношении тех, кто совершил эти преступления, находясь в релокации, то есть в миграции. По сути, речь идет о нарушении порядка деятельности иноагента, злоупотреблении свободой массовой информации, призывы к экстремистской и террористической деятельности и ряда подобных правонарушений. На практике это значит, что человек, по сути, находясь в релокации, лишен возможности защищаться. А арест имущества — это вполне себе уголовного характера мера. Поэтому здесь есть вопросы к этому.
3: Неужели до этого не было достаточной законодательной базы?
2: Те составы, о которых я сказал, они очень резиновые с точки зрения их применения. И их очень часто натягивают на ситуации, когда этих правонарушений нет. Злоупотребление свободой массовой информации — это очень субъективная трактовка. Это все может быть вменено, по сути, любому, кто высказывается. Имущество в России есть не только у тех, кто уехал, цитирую, цинично нарушать законы, оно есть еще и у тех, кто уехал по своим субъективным причинам: учеба, лечение, родители, родственники и так далее. Но об этом, к сожалению, ничего не сказано.
3: Как человек в теории может оспорить в суде такое решение?
2: Заочное административное производство плюс арест имущества — это, по сути, конструкция, в которой человек, который обвиняется в совершении правонарушения, он узнает об этом постфактум, потому что если он находится за рубежом, то, соответственно, у него возможности узнать об аресте точно не будет.
0: Опрошенные РБК-эксперты считают, что новые нормы могут противоречить конституционному принципу равенства всех перед законом. Финансовые гуру разоряют, они помогают заработать. Например, американские финансовые консультанты советуют покупать акции и не залезать в долги. Российские инвесторы, как правило, склонны к риску. Они верят в быстрое богатство и волшебное обогащение, рассказал руководитель отдела бизнеса РБК Илья Носарев.
4: По своему менталитету наши инвесторы больше похожи на азиатских, как ни странно. Американский менталитет инвестора – это такое следование протестантской этике. Побольше сберегай, не покупай акции на чужие деньги, закрывай все долги. Это, кстати, часто тоже тупиковый путь. Не раз отмечалось, что именно вот такие советы, которые раздают американские финфлюенсеры, они не позволили многим заработать на буме акций и компаний. В Азии все наоборот. Там вообще такой менталитет игрока в азартные игры. Там любят занимать у друзей, у родственников, чтобы купить там акции на каком-нибудь IPO компании, которая у всех на слуху. И, как правило, там в Индии, например, 0,9 инвесторов частных, они разоряются на это. В России тоже. В России очень любят высокорисковые какие-то активы. Да, у нас любят IPO. Хотя IPO российских компаний, они исторически убыточные. Да, люди скорее теряют на них там через год, два, три. И здесь вопрос, насколько это действительно корнями уходит в менталитет. Многие вспоминают сказку про Емелю, да, который один раз поймал щуку, а потом отдыхал на печи. Вот что вот таких инвесторов, возможно, действительно какой-то менталитет Емель.
5: Илья, а стоит ли вообще доверять финансовым блогерам?
4: Тут надо смотреть, есть ли у них профильное образование. К таким надо, конечно, прислушиваться. Но вот к людям, которые сами себя провозгласили какими-то там финансовыми гуру, конечно, не надо.
5: Илья, если советы и рекомендации финансовых блогеров не работают, то как все-таки действительно разбогатеть? Есть ли какие-нибудь лайфхаки, которые работают?
4: Нет, универсальных советов нет. Это только какой-то огромный опыт по тому же инвестированию, например. Либо это какой-то вот действительно то, что называется визит.
0: Разбор темы этот и другие эксклюзивы доступны в подписке РБК. Количество баров в Москве сократилось почти на 15% к августу, выяснили аналитики компании 2GIS. Наиболее уязвимы сейчас заведения без четкой концепции, потому что именно ее ищет современная аудитория.

0: баров, рассказал генеральный директор «Инфолайн-аналитика» Михаил Бурмистров.
1: Действительно, россияне меньше сейчас потребляют алкоголь. Это общий мировой тренд. Молодое поколение сильно по-другому смотрит на потребление алкоголя. Даже там, где потребляет его, структурно это совершенно другое. Это больше коктейлей, это меньше крепких напитков. Плюс в России сейчас исторический максимум по количеству людей, которые говорят о том, что они алкоголь не употребляют вообще. Но все-таки ситуация с барами – это просто тренд, который сейчас происходит во всем обществе. Потому что в 23-м, 24-м и даже 25-м году было открыто очень большое количество заведений, рынок очень бурно рос, на рынок пришло большое количество, скажем так, энтузиастов гастрокультуры и питейной культуры, людей, у которых нет соответствующего опыта. И сейчас мы видим, после того, как ситуация, скажем так, стала более жестко конкурентной, реальные доходы населения перестали расти, фактически происходит определенная, скажем так, чистка рядов. То есть действительно мы видим, что увеличивается количество закрытий. Надо понимать, что в большинстве случаев это ротации, то есть закрываются одни заведения, открываются другие. При этом, конечно, более устойчиво, более уверенно чувствуют себя ресторанные и барные группы, либо, скажем так, сильные концептуальные заведения. То есть здесь нельзя сказать, что в целом там россияне перестали ходить в бары. Нет, ни в коем случае, просто они стали более избирательны, они где-то делают это чуть реже, у них требования к барной культуре, они тоже на самом деле стали более высокими.
2: Я, например, хочу открыть бар, мне какой лучше открыть?
1: Наверное, это не самое хорошее время, если говорить о неком первом заведении и о там выходе как бы в этот сегмент. Не столь важно, какой градус алкоголя, здесь очень важна сейчас концепция. То есть мы видим, что потребители в целом стали гораздо лучше разбираться, что сколько стоит, что интересное, что неинтересное, что инновационное, что менее инновационное. Поэтому, конечно, в данном случае как бы ключевой вызов – это фактически более требовательный потребитель, у которого, к сожалению, сейчас меньше денег. И плюс все-таки во втором полугодии сейчас, с учетом топливного кризиса, мы, скорее всего, увидим определенное снижение туристической активности. А это, конечно, на таких крупных городах, как Москва, Санкт-Петербург, негативно влияет на трафик в барах.
0: По данным платформы OFD, с 1 по 20 августа средний чек в московских барах вырос всего на 1% год-году, до 2675 рублей. Число покупок сократилось на 5%, бизнес сталкивается с дорогой арендой, ростом зарплат и дефицитом кадров.
3: Недвижимость с Игнатом Бушухиным.
4: Загородные дома в России за 3 летних месяца подорожали на 3%, хотя в предыдущие месяцы цены росли в среднем на 0,5%. К такому выводу пришли аналитики ЦИАНа на основе данных из 77 регионов. Средняя стоимость загородного дома в России по итогам августа составила 14,3 миллиона рублей. При этом в Московской области средняя цена 25 миллионов 100 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге 40 миллионов 600 тысяч, а в Москве 37 миллионов 600 тысяч рублей. В прошлом году из-за высоких ставок сезонного роста не было. В этом году спрос начал восстанавливаться. За первое полугодие выдано почти 68 тысяч кредитов на индивидуальное жилищное строительство, на 23% больше, чем год назад. Пик роста пришелся на июнь, а к августу темпы снизились. По сравнению с августом прошлого года дома дороже в среднем на 7%. Положительная динамика зафиксирована в 52 регионах. Лидеры – Вологодская область, плюс 24%, Чечня, плюс 23%, Сахалинская область, плюс 22% и Забайкальский край, плюс 17%. В регионах с небольшим объемом предложения колебания всегда заметнее. Там, где выбор наибольший, в Московской области и Краснодарском крае, рост минимальный. На рынке земельных участков при этом стагнация. За лето сотка подорожала менее чем на процент, а годовой рост составил 3%. До 336 тысяч рублей за сотку по всей стране. Это ниже официальной инфляции, то есть в реальном выражении участки дешевеют. Эксперты предупреждают, участки выглядят привлекательно из-за низкой цены, но затем потребуются большие вложения. Кредиты на строительство дают хуже, чем на покупку готового дома. Процесс долгий, материалы дорогие, рабочих не хватает. Поэтому самостоятельное строительство подойдет далеко не всем. По прогнозам, после летнего всплеска рост цен на ИЖС замедлится до уровня инфляции. Других драйверов спроса в сегменте пока нет.
5: Сумочки Birkin Это вообще объект для инвестирования или нет?
6: Она в любом случае вырастет в цене, потому что такие сумки на вторичном рынке торгуются всегда дороже.

0: Тоже что в бутике.
1: Инвестиционный час. Разбираем ключевые события и их влияние на рынки вместе с экспертами. Что стоит за движениями котировок? Какие инвест-идеи определяют день? На что обратить внимание? Стратегии, сценарии, аналитика. Главное, что должен знать инвестор сегодня. По будням в 17.10.
2: Сентябрь начинается с вопросов. Как не перегрузить ребенка? Нужны ли репетиторы? Что делать с экзаменами? И как сохранить интерес к учебе? Каникулы закончились. Начинается
1: час с учителем. Вита Лахова и Тимур Чернов врываются в новый учебный год вместе с вами. Понедельник в 15.10 на радио РБК. Ведь все-таки звонок не только для учителя.
3: Если искусственный интеллект начнет принимать решения лучше человека, ты готов отказаться от контроля этого искусственного интеллекта, чтобы никто за ним не следил?
4: Конечно.
3: А кто тогда будет нести ответственность?
4: Страховая компания.
1: Технологии и тренды. Иван Звягин и Аркадий Глушенков исследуют явления, которые формируют будущее. От нейросетей и биомедицины до робототехники и кибербезопасности. Научные прорывы и разработки, которые меняют мир прямо сейчас. По средам в 16.10. Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
5: 20 миллионов биткоинов. В марте 2026 года число добытых биткоинов превысило 20 миллионов. Всего алгоритм криптовалюты позволяет выпустить около 21 миллиона монет. Значит, майнерам осталось добыть меньше 5% от общего количества. Но на это потребуется больше 100 лет. Новые биткоины появляются в качестве награды майнерам за добавление блоков с операциями в блокчейн. При запуске сети за один блок выдавали 50 биткоинов. Сейчас награда составляет 3,125 биткоина. Примерно раз в 4 года она сокращается вдвое. Поэтому новые монеты поступают в обращение все медленнее. Ожидается, что 99% всех биткоинов будет добыто уже к 2035 году. 99,9% к 2047. А последние доли монеты появятся только в 2139 году. После этого майнинг не исчезнет. Майнеры продолжат подтверждать операции и защищать сеть. Но вместо новых биткоинов их основным доходом станут комиссии пользователей. При этом доступных биткоинов может оказаться меньше 21 миллиона. Часть монет уже потеряна вместе с паролями и ключами от кошельков. Они остаются в блокчейне, но воспользоваться ими больше никто не может.
1: Криптомания. По ту сторону цифры.

0: Время – деньги. И радио РБК ценит ваше время.
1: Каждый день мы ищем важное в инфопотоке.
0: И говорим о том, что имеет значение для вас. Слушайте нас в FM-диапазоне,
1: через умные колонки,
0: в приложении и на сайте rbk.ru. И участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками.
1: Присылайте вопросы в наш телеграм-бот
0: «Радио РБК». 102.0 в Санкт-Петербурге,
1: 92.8 в Москве.

0: Инвестиции и рынки. Аналитика. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: В Москве 13 часов. В студии Татьяна Калинина. Здравствуйте. Музей Москвы приостановил работу в общей сложности, о закрытии с утра сообщили уже 4 столичных музея. Ранее о приостановке работы по техническим причинам сообщили Музей изобразительных искусств имени Пушкина, Музей Востока и один из филиалов выставок «Росизо». Организация Объединенных Наций должна сохранить за собой функции главного механизма согласования интересов разных стран, заявил Владимир Путин на встрече Шанхайской организации сотрудничества. Президент России считает, что потенциал ООН далеко не раскрыт и нужно приложить усилия для повышения ее эффективности. Путин также подчеркнул, что процесс формирования справедливого многополярного миропорядка имеет необратимый характер. Рекомендации зарубежным дипломатам и иностранцам покинуть Киев в связи с ударами российских военных сохраняет актуальность.

0: Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она добавила, что удары наносятся в ответ на наращивание атак по гражданской инфраструктуре в российских регионах. Ситуация на российском топливном рынке станет более понятной и предсказуемой к октябрьскому заседанию Совета директоров Центробанка. Сейчас делать выводы пока рано, считает советник председателя ЦБ Кирилл Тримасов. Он считает, что нынешний рост цен на бензин во многом связан с сезонным фактором. Август традиционно дает пик спроса на топливо. К концу октября картина на рынке станет заметно устойчивее, считает Тримасов. Мужчина с лопатой напал на прихожан возле церкви святых жен Мироносец на Белореченской улице в Москве. Нападавшего нейтрализовал прохожий. По информации ТАСС, мужчина состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Российские миллиардеры в этом году обеднели почти на 20 миллиардов долларов, следует из рейтинга миллионеров агентства Bloomberg. Тройку самых богатых россиян в рейтинге возглавил основатель «Северстали» Алексей Мордашов. Далее следует глава «Новатека» Леонид Михельсон и президент «Норникеля» Владимир Потанин. Мировой рейтинг возглавляет владелец «Тесла» и «SpaceX» Илон Маск. Его состояние 888 миллиардов долларов. Больше новостей на сайте РБК.
1: Часов 3 минуты в российской столице. Кратко о ситуации на фондовых площадках. В частности, индекс Московской биржи в ожидании геополитических новостей замер пока на отметке 2191 пункт. Но уже неплохо, что зеленая зона. Что касается криптовалюты, здесь в последнее время после боковика наблюдаем некие радости шортистов. 77 959 долларов сейчас стоит один биткоин. Ну и далее к теме криптовалюты, платежи без границ. С 1 сентября российский бизнес получил право рассчитываться с зарубежными контрагентами криптовалюты. В августе Владимир Путин подписал закон о первом в России комплексном регулировании цифровых валют. Раньше это работало только в рамках экспериментального режима для ограниченного круга компаний и банков. Первая сделка прошла на платежной платформе NeoBridge, пишет РБК. Участники рынка ожидают роста объема операций, но указывают и на риски такого способа платежей. Сбер уже анонсировал запуск трансграничных расчетов в криптовалюте. Среди тех, кто также готовится к работе с такими переводами, Альфа-банк, ПСБ и Т-банк. Как это будет работать? На прямой связи со студией руководитель продуктов для внешнеэкономической деятельности Т-банка Владислав Бокун. Владислав, добрый день. Как осуществляется данная процедура? Какие предъявляются к ней требования?
2: Добрый день. Я слегка поправлю ваш комментарий. Заплатить и раньше можно было не только в рамках экспериментального режима, но и через другие механизмы, через механизм агентских переводов.
1: А это легальные механизмы?
2: Да, это легальный механизм. Он позволял обходить ограничения, которые, собственно, были в российском законодательстве. Поэтому это и было легально ранее. Новый закон, он не отменил старые механизмы, он лишь их модифицировал. По итогу клиентам бизнеса платежи за рубеж криптовалюты через различные механизмы доступны уже больше 1.5 лет. То есть у нас уже сейчас клиенты делают переводов в криптовалютах на несколько миллиардов рублей в месяц. Чтобы это сделать, клиенту достаточно сообщить своему менеджеру, что он хочет заплатить контрагенту криптовалюты в рамках ВЭД. Менеджер предложит варианты, расскажет о деталях и особенностях и поможет подписать документы с банком по сделке.
1: Угу. А какие требования предъявляются к тем, кто решил перевести USDT?
2: Здесь зависит от конкретного механизма. Как вы сами сказали, есть экспериментальный механизм, есть механизм агентский, который вспоминал я, поэтому здесь детально я рассказать не могу. Это зависит уже от конкретного механизма, доступного конкретной компании. Тут менеджер может проконсультировать подробнее.
1: Хорошо. А как вы считаете, после того, как этот коридор расширился, и эти границы стали, ну, более, на взгляд многих экспертов, широкими, стоит ли ожидать роста объема операций именно такого формата?
2: Да, однозначно стоит. Расчеты в криптовалюте удобны во многих случаях. Клиент может сам проверить, дошли ли токены получателю, и это огромное преимущество как перед переводами через платежных агентов в фиатных валютах, так и перед классическими переводами через кор-счета. И раньше рост рынка ограничивался страхом, серой зоной. Многие предприниматели, как вот вы меня сейчас спросили,

0: запустили, было ли это легально, они также не были в этом уверены, они боялись пользоваться этими методами. Сейчас, после появления полноценного регулирования, мы ожидаем роста числа игроков как со стороны бизнеса, так и со стороны финансовых компаний. И как итог, да, мы ожидаем здесь значительного объема, значительного роста объема рынка.
1: Хорошо, а что с комиссиями? Вот какой объем комиссии предусматривают такого рода переводы?
0: Опять-таки, все очень сильно зависит от метода перевода, от того, нужно ли в конце все-таки перевести деньги в фиатную валюту или получатель готов принять криптовалюту. В целом комиссии по рынку варьируются от 0,3% до 1,5%, и мы также в рынок попадаем.
1: Хорошо, давайте попробуем еще перечислить те риски, которые, ну, возможно, остаются при расчетах именно в таком формате.
0: Как вы сами сказали, основная используемая криптовалюта – это USDT. USDT имитируется американской компанией Tether, поэтому, конечно, могут быть риски и ограничения со стороны компании Tether. Но мы в своих механизмах проработали многослойные защитные механизмы, маскирующие используемые токены, чтобы компания Tether не могла вычислить переводы наших клиентов. Конечно же, рассказывать об этих механизмах публично я не могу. Это может подставить наших клиентов, поэтому такое мы и сделаем.
1: Спасибо вам большое. На прямой связи с нашей студией, напомню, был руководитель продуктов для внешнеэкономической деятельности Т-банка Владислав Бок. Мы говорили о том, что российский бизнес с сегодняшнего дня получил право рассчитываться с зарубежными контрагентами криптовалютой. Как пишет РБК, потенциально география расчетов – это Европа, Африка, Южная Америка и Азия.
2: Реклама. Восточный экономический форум – ключевая международная площадка, где обсуждают развитие экономики Дальнего Востока и расширение международного сотрудничества со странами АТР. С 1 по 4 сентября на радио РБК прямые включения, эксклюзивные интервью, аналитика в реальном времени. РБК. Слушай главное. Партнер трансляции – автомобильный бренд «Волга», ООО «Дистрибьютор легковых автомобилей». Центр событий.
3: Выставка «Русский музей в Зиларте. Шедевры искусства второй половины 20 века. Дар Петера и Рене Людвиг». Пабло Пикассо, Энди Уорхол, Джефф Кунс, Илья Кабаков, Виктор Пивоваров. Более 100 работ звезд мирового и российского искусства второй половины 20 века соберут в одном месте. В основе экспозиции – коллекция немецких собирателей Петера и Ирены Людвиг, которую они передали Русскому музею в 1994 году. Некоторые работы впервые предстанут перед зрителями именно в рамках этой выставки. Москва. Музей Зилар. С 5 сентября.
1: 13 часов 9 минут в российской столице. Вы слушаете радио РБК. К заявлениям Владимир Путин призвал исключить провоцирование конфликтов из мировой практики. Об этом он заявил на заседании Совета глав государств, членов Шанхайской организации сотрудничества. По его словам, достижению этой цели должно способствовать взаимодействие стран в рамках этой организации. Мы собрали основные заявления, которые прозвучали сегодня на саммите в Бишкеке.
4: Вводится единый статус партнера ШОС, который получат все нынешние государства-наблюдатели и партнеры по диалогу с нашей организацией. Такое решение, безусловно, поможет оптимизировать и нарастить взаимовыгодное сотрудничество ШОС с проявляющими к этому интерес странами и международными структурами. В числе актуальных практических задач, стоящих перед Шанхайской организацией, особо отмечу дальнейшее укрепление коммерческих связей между государствами-членами. Это приносит всем нам очевидные дивиденды, реально способствует поступательной динамике социально-экономического роста, улучшению благосостояния населения. Из года в год растут встречные торгово-инвестиционные обмены. Например, товарооборот России со странами Шанхайской организации в прошлом году превысил 400 миллиардов долларов. Причем во взаиморасчетах наше государство все шире использует национальные валюты. В операциях России с участниками организации их доля составляет более 98%. В общих интересах продолжать скоординированную и сбалансированную политику в сфере энергетики, как предусмотрено стратегией энергетического сотрудничества Шанхайской организации сотрудничества до 2030 года. вызывает удовлетворение весьма динамичный и содержательный характер культурного и гуманитарного взаимодействия по линии ШОС. Развивают

0: вопросы связи наших стран в образовании, здравоохранении, в области окружающей среды, научных и молодежных обменов. Успешно работает университет ШОС, объединяющий более 100 вузов из наших государств. Под эгидой организации проводятся женские форумы, посвященные вопросам повышения роли женщин в общественно-политической, деловой и социальной жизни.
1: Китай готов усилить взаимодействие и координацию со всеми сторонами по международным и региональным конфликтам, включая российско-украинские. Об этом на саммите ШОС в Бишкеке заявил председатель КНР Си Цзиньпин. В таких международных и региональных проблемных регионах, как Украина, Ближний Восток и Афганистан, Китай готов укреплять взаимодействие и координацию со всеми сторонами, придерживаться комплексного подхода и продвигать политические решения. Си также предложил продолжать совершенствовать оперативные механизмы ШОС, повышать эффективность принятия и реализации решений, а также расширять круг стран-партнеров для совместного участия в улучшении регионального и глобального управления. Мы продолжаем следить за развитием событий. Помимо заявлений на саммите ШОС в Бишкеке, ждем громких заявлений и с полей Восточного экономического форума. Там как раз завершился сегодня первый день работы, где наш коллега Илья Приходько взял интервью у губернатора Амурской области Василия Орлова, который заверил, что в его регионе роста военной экономики нет. По словам Орлова, это связано с тем, что промышленность в области исторически не была развита. Тем не менее, все семь отраслей и стратегии развиваются успешно, несмотря на санкции и высокую ключевую ставку. Губернатор региона также прокомментировал пожар на Амурском газохимическом комплексе.
2: Про Амурский ГХК, раз уж вы заговорили, пуск назначен на 2027 год, если я ничего не путаю, этого комплекса в общем и целом.
3: Выход на мощность.
2: Да, выход на мощность. Но в конце августа произошел инцидент, взрыв произошел на территории предприятия. Что вообще об этом известно и не повлияет ли это на сроки ввода
3: комплекса? У нас действительно должен был быть торжественный пуск завода, запланирован здесь, на Восточном экономическом форуме. То событие, о котором вы сказали, действительно имело место быть. Сейчас специалисты разбираются с тем, что произошло. Будет какая-то сдвижка вправо на запуск этого завода. Насколько она большая будет, пока непонятно, потому что сейчас проводится, собственно, оценка причин, в первую очередь, чтобы такого не повторилось. Ну и, соответственно, специалисты там очень грамотные, и я уверен, что они сделают все возможное для того, чтобы максимально сократить сроки вот этой приостановки вынужденной. Но действительно такая неприятность была.
2: Вы действительно достаточно оперативно отреагировали, написали, что ничего не угрожает экологической обстановке после инцидента. Вообще сейчас как-то мониторить, что происходит?
3: Конечно, в обязательном порядке. Там вообще при проектировании таких заводов, при получении государственной экспертизы на строительство, есть отдельный раздел экологической экспертизы, который в обязательном порядке предусматривает все вот подобные моменты, в том числе ликвидацию последствий, вплоть до того, куда сливается вода, которой пожарные тушили этот объект. То есть там был факел, понятно, горел, газ выгорал, и пожарные, когда тушили, даже определено, куда эта вода и где она складирована, чтобы она не попала, так сказать, в общий водоток и так далее. Все эти вещи предусмотрены.
2: Но это совместно с китайской стороной еще, в том числе, проект.
3: Вообще, это предприятие Амурский газохимический комплекс, это совместный проект российско-китайский, это компания Синопек с китайской стороны, компания Сибур с российской стороны.
2: Знаете, о чем хотел вас спросить? Мэр Москвы Сергей Собянин в одном из интервью заявил, что сохранение так называемой мирной экономики сейчас это очень важно для стабильности в стране в общем и целом. Вы много и в том числе говорили про специальную военную операцию в контексте в том числе тех экономических планов, которые есть у вашего региона. Вы видите тенденцию, что есть рост некой военной экономики, например, вашего региона?
3: Нет, у нас нет. Дело в том, что у нас не была развита промышленность как таковая, то есть я понимаю, там Хабаровский край, Приморье, там может быть ряд других субъектов. У нас нет, не чувствуется. У нас все отрасли, которые отражены в стратегии, 7 отраслей, все работают успешно. По всем отраслям этим есть новые инвестиционные проекты, что важно в условиях текущей ключевой ставки, санкций и прочее. По всем, без исключения. Могу долго говорить. Видим, что как раз тот случай, когда мы находимся в тылу, и бежать надо быстрее для того, чтобы помочь всем остальным регионам эту лямку тащить. Вот это нужно услышать. Мы являемся донорами, например, по электроэнергии. 4,3 гигаватта установленная мощность сегодня — это мощность наших объектов на территории Амурской области расположена. 3 гидроэлектростанции и так далее. У нас сейчас в проекте 4-я ГЭС Нижнеизейская. Здесь, кстати, на павильоне у Гидро этот стенд стоит, можете посмотреть. 4 проекта в альтернативной энергетике, причем один из них крупнейший будет, это солнце, крупнейший в России на 600 мегаватт, группа Хевел. Они должны в конце 2027 года выйти на проектную мощность. Мы в итоге за ближайшие там порядка 6 лет мы должны с 4,3 выйти на 6,3 гигаватта установленной мощности. Но это хороший очень темп по историческим меркам Амурской области, это очень хороший темп. Другой пример приведу вам. Развитие БАМа и Транссиба, потому что транспортная артерия — это как кровеносная система организма для экономики. У нас БАМ и Транссиб в 2018 году пропускал 120 миллионов тонн в год, 24.

0: 2024 году в соответствии с планом 180 миллионов тонн в год, а в 2032 будет 270. Теперь еще раз сравните 2018 год, там 120 и 270 миллионов тонн. Это очень...
1: Рост очевиден. Динамик.
0: И очень много, еще раз, по каждому буквально направлению есть хорошие такие проекты.
2: ВЭФ проходит, напомню, на острове Русский во Владивостоке с 1 по 4 сентября. Деловая программа форума включает более 100 сессий. В этом году участвовать будут более 5500 человек из более чем 70 стран. Спрос россиян на поездки во Вьетнам удвоился этим летом. На страну пришлось более чем 5% от общего числа зарубежных путешествий, следует из данных туристических сервисов и операторов связи. Туроператоры формируют чартерные и блочные программы на грядущую зиму. Среди новых точек вылета минеральные воды Омск и Пермь. Старт большинства программ – конец октября и начало ноября. Цены на туры в ноябре начинаются от 138 тысяч рублей на двоих, сообщает Атур. В то же время снижается популярность отдыха в Таиланде. Российские туристы за первые полугодия 2026 года совершили более миллиона поездок. Это, по данным АТОР, более чем на 2% меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Стало известно, что Таиланд вдвое сократит срок безвизового пребывания туристов в стране с 15 сентября. Час назад мы обсудили это в эфире радио РБК. Будут ли российские туристы ездить на зимовку не в Таиланд, а во Вьетнам? На связи со студией вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин. Дмитрий, добрый день. Таиланд теряет популярность?
3: Ну, на самом деле можно говорить о том, что конкуренция между странами возрастает, и Вьетнам, если говорить о классических пакетных турах, вырос в 2,8 раза. А по другим категориям поездок действительно вы правы в 2 раза. А как раз, наверное, все-таки именно направлений и возможности по перелетам во Вьетнам будут прямые рейсы и на Фукок, есть рейсы Нячанг, Ханой, Хошимин. Летают как вьетнамские авиакомпании, так и российские, есть чартеры. Во Вьетнаме, хотелось бы напомнить, 45 дней можно находиться без визы. А вот релокантам или зимовщикам можно оформить электронную визу. Она дает возможность пребывать во Вьетнаме 90 дней. Разумные цены и возможность удаленно работать. Многие зимуют за счет своих активов, вот недвижимости или удаленной работы. Сейчас это очень популярно. Дает возможность, конечно, Вьетнаму привлечь вот такой феноменальный рост объема российских путешественников. Но здесь нужно упомянуть, что Таиланд все равно по количеству путешественников пока опережает Вьетнам по годовым показателям. Есть у нас очевидные лидеры, это Турция и Египет. Но в целом тренд на Юго-Восточную Азию, популярность Китая тоже мы можем отметить, говорит о увеличении поездок именно в страны Юго-Восточной Азии.
2: А давайте попробуем разобраться. Все-таки вот этот переток туристов, ну, пока не массовый, может быть, этот тренд сохранится из того же Таиланда во Вьетнам, он связан в первую очередь с тем, что Вьетнам стал предлагать более выгодные условия для туристов, в частности, из России, и вот эти же электронные визы на 90 дней, или с тем, что Таиланд стал закручивать гайки, потому что нам часто пишут в Телеграм РБК о том, что вот мы хотели через 60 дней вернуться в страну, побывав там какое-то время в соседней стране, а нас развернули, нам отказали. В общем, вот этот тренд сильнее или то, что конкуренты Таиланда предлагают сейчас более выгодные условия?
3: Ну, нужно отметить, что для классического туризма все эти изменения никак на нас не влияют, потому что средняя продолжительность классической поездки 10-14 дней. Касаемо вот как раз зимовщиков-релокантов, Таиланд реально изменил условия, 30 дней можно пребывать, и через сухопутную границу, повторно выезжая, можно делать это 2 раза в году, потому что раньше наши граждане как раз въезжали-выезжали фактически на небольшое время и продлевали себе вот этот вот режим. А ведь в Таиланде тоже можно сделать визу, никаких проблем нет. Наверное, есть другой вопрос, попытка незаконной работы в третьих странах. И нужно об этом тоже помнить, что и налоговое, и трудовое законодательство в Таиланде довольно-таки жесткое. И здесь нужно...

0: нужно просто соблюдать местные законы. Говорить о перетоке я бы не стал говорить, потому что в туризме Вьетнам растет хорошо, и мы открываем не только такие возможности. В этом году у нас появились прямые рейсы в Занзибар. Мы надеемся на увеличение полетных программ и через страны Ближнего Востока в третьи страны. Это Индонезия, и Шри-Ланка и другие направления. Но в любом случае, наверное, так как на этом рынке мы конкурируем с туристами из Китая, потому что туристы из Китая как раз очень активно путешествуют в этом регионе, нужно, наверное, действительно планировать заранее поездки. Вот та цена, которую вы озвучили, это цена, конечно, вот реально туристы не покупают такие дешевые туры. Средний чек все-таки 250-350 тысяч рублей по этому направлению, так как наш турист предпочитает гостиницы категории 4-5 звезд.
1: Ну да, эта тенденция сохраняется уже несколько лет, и мы можем ее наблюдать, когда в Юго-Восточной Азии, ну, наверное, в первую очередь отдыхаешь, видишь, сколько много наших и в четверках, и в пятерках. Час назад мы говорили с генеральным директором сети турагентств «Розовый слон», он отмечал в качестве альтернативы Индонезию. Может быть, вы какую-то страну выделили бы как, ну, ту или иную альтернативу Таиланда, если вдруг ты хочешь поехать на зимовку?
0: Ну, мы очень надеемся, помимо Индонезии, что дополнятся перелеты в Малайзию и, наверное, расширится перевозка и в Индонезию. Это тоже большой плюс. Ну, здесь, вы знаете, важным критерием для зимовки – это интересное доступное жилье, а за деньги аренды однокомнатной квартиры можно снять очень достойный дом в том же Таиланде или Вьетнаме с бассейном. Поэтому, конечно, это рынок немножко уже другой, это рынок долгосрочной аренды, и он очень активно развивается, и мы видим, что в целом международные поездки растут быстрее, чем даже внутренние путешествия, тому есть объяснение, возвращение отложенного спроса, все-таки очень долго был крепкий рубль, сейчас, конечно, волатильность усилилась. Но при этом, наверное, именно основной критерий зимовок и релокации – это удаленная работа, так как большинство выезжающих на долгий срок доход получают все-таки в России, а проживают в третьей стране.
1: Спасибо вам большое. На прямой связи с нашей студией был вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин. Сейчас оставаться в Таиланде без визы на 60 дней могут граждане 93 стран, в том числе России. После вступления нового закона в силу срок безвизового пребывания в Таиланде можно будет продлить еще на 30 дней.
2: В эфире «Фуди» и я, ресторанный критик Александр Пигрев. «Фуди» — это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления. Добро пожаловать! Сегодня мы в Петербурге, на Большой Морской, в ресторане «Персимон». И это ресторан, где Восток показывает как красивую, взрослую и очень городскую историю. Без лишней декоративности, но с огнем, специями, натуральным мрамором и очень точным чувством вкуса. Широкая лестница, парадная. Дальше портал из турецкого мрамора, зеркала, мягкий свет, главный зал с видом на Большую Морскую. Потом бар и более камерное пространство. За проектом стоит ресторатор Алексей Алексеев. И это чувствуется сразу. Персимон он собирает Ближний Восток и Среднюю Азию в своем авторском прочтении. Не музейном, а в сегодняшнем и очень живом. Меню логично начинается с мезе. И это именно тот формат, где хочется заказывать стол и пробовать все подряд. Вяленые оливки с перцем, печеный каймак, дзадзики, лабне с копченым виноградом и хумус из персидской чечевицы. Далее классика региона. Далма, аджаб сандал, печеный баклажан с мятным сыром, шаверма в разных версиях, лахмаджун и пиде. Формы знакомые, интонация уже другая. Более городская, собранная, уверенная. Супы продолжают общую траекторию. Шурпа, лагман, арабская рыбная мадруба. Но главное сердце Персимона – это открытый огонь. На нем делают кебаб, шашлык, говяжьи ребра, креветки с соусом из овощей гриль. И вот тут ресторан звучит особенно убедительно. Потому что Восток без огня – разговор не до конца. Итог. Персимон – это Восток в петербургском вайбе. С открытым огнем, мезе, хорошим вином и вечером – который не хочется ускорять. Это «Фуди». И я, Александр Пигрев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений. Услышимся!
3: По будням, ровно в 10 утра, город просыпается и начинается основная торговая сессия Мосбиржи. Рынки. Специальный эфир к открытию основных торгов. Все о старте главной сессии. Куда двинется рубль, какие акции будут в центре внимания. Главные новости, которые определят ваш торговый день. Московская биржа открывается, и вы должны быть готовы. Рынки. Ваше преимущество в мире финансов. Ежедневно на радио РБК. РБК в цифрах.
4: 240 метров глубины и 24 года титанического труда. Это тоннель Сейкан между японскими островами Хонсю и Хоккайдо. Почти половина из общей длины в 54 километра пролегает под морским дном пролива. Конструкция спроектирована так, чтобы выдерживать мощнейшие землетрясения и цунами. С 2016 года по маршруту курсируют высокоскоростные поезда Синкансен.
5: Вейл, Джили, Дэн Фэн, Эксид, Черри, Жету, Чанган, Рейду, Алисия, Жапэ. Гибрид, бензин, новинка или клон старой модели? Кто есть кто? Роман Фарботко разбирается в мире китайских машин. По будням на радио РБК.
4: Качество жизни. Авторская программа главного редактора РБК «Стиль». Евгений Тиханович знакомит с передовыми научными исследованиями и экспертными разборами, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. По будням повышайте качество жизни на радио РБК.
3: Библиотека РБК.
6: Здесь мы собираем книги первых лиц.
3: Что читает тренер-мотиватор и психолог Ирина Ковалева.
7: Если посоветовать родителям, дорогим моим, самая лучшая книга, которую я вообще знаю в литературе, это Павел Рызякин «Ваши дети не ваши дети». Когда вы вдруг поймете, что он совершенно другой человек, и перестанете к нему относиться как к своей собственности и своему стопроцентному продолжению.
6: Павел Рызякин «Ваши дети не ваши дети». Многие родители ищут понятие «нормы» и хотят быть правильными в глазах окружающих людей. Но это паранойя, потому что окружающим мы безразличны. Они идут по своим делам, думая о своем, и зачастую даже не замечают нас. А нам кажется, что все на нас смотрят, и тогда мы играем для прохожих свой спектакль под названием «Я хороший родитель», теряя при этом своих детей, их доверие, теряя способность быть точным и мудрым. Считается, что быть родителем значит выполнять некие нормы и правила, чтобы соответствовать требованиям общества. Требованиям, непонятно кем и когда сформулированным, и уже давно не актуальным.
3: Библиотека РБК.
6: Заведующая Элина Тихонова.

столице 13:30, в студии Татьяна Калинина. У России нет ни причин, ни планов нападать на страны НАТО, заявил замглавы российского МИД Александр Грушко на полях Восточного экономического форума. Он напомнил, что независимость стран Балтии и Восточного флага Альянса признана еще СССР. Нападать на них сейчас нет смысла, подчеркнул дипломат. Китай готов усилить взаимодействие со всеми сторонами по международным и региональным конфликтам, включая российско-украинский. Об этом на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке заявил председатель КНР Си Цзиньпин. Президент России Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что процесс формирования справедливого многополярного миропорядка имеет необратимый характер. Путин также сказал, что ООН должна сохранить за собой функции главного механизма согласования интересов разных стран. Россиянам потребуется оформлять электронное разрешение на въезд в Казахстан. До 1 ноября система электронного разрешения для иностранцев будет работать в пилотном режиме. Отсутствие разрешения в цифровой системе пока не будет основанием для отказа во въезде. Разрешение будет действовать 180 дней и позволит совершать несколько поездок в Казахстан. Российские компании начали проводить первые

0: Свои расчеты с зарубежными контрагентами в криптовалюте после вступления в силу нового закона о цифровых валютах. Первые сделки прошли на платежной платформе NeoBridge для оплаты импорта компьютерной техники из Эмиратов, пишет РБК. Первым о запуске трансграничных расчетов в крипте с 1 сентября объявил Сбербанк. О готовности сообщили ПСБ, Т-банк, Альфа-банк и МТС Финтех. Ученые из МГУ изучают процесс сближения с Земли с астероидом Апофис, сообщил ректор вуза Виктор Садовничий на лекции перед первокурсниками в День знаний. Астероид Апофис на близком расстоянии пролетит мимо Земли в 2029 году. Он будет похож на медленно движущуюся по небу звезду, по яркости сравнимую со звездами Большой Медведицы. В Беслане началась трехдневная вахта памяти. 22 года назад Беслан пережил одну из самых страшных трагедий в современной истории России. Теракт унес жизни 334 человек, в том числе 186 детей. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в Максе.
1: На российских АЗС теперь официально можно продавать бензин и дизель ниже экологического класса Евро-5. Сегодня вступило в силу постановление правительства, которое разрешает розничную продажу топлива классов Евро-2, 3 и 4. Мера временная, она будет действовать до 30 июня 2027 года. В начале августа правительство уже разрешило выпускать и импортировать топливо более низких экологических классов, однако продавать его на заправках было нельзя. Теперь это ограничение снято. При этом Евро-5 заправок не исчезнет, АЗС должны указывать экологический класс топлива, чтобы автомобилисты понимали, что именно заливают в бак. К этой теме вернемся буквально через несколько минут. А сейчас еще о одном нововведении. 1 сентября вообще день очень многих нововведений. Сегодня для перевозчиков, например, начинают работать новые правила ведения транспортных накладных. С 1 сентября вступает в силу закон об обязательном использовании электронных накладных, для которых требуется регистрация квалифицированной электронной подписи. Однако к нововведениям, оказывается, готовы не все. Впрочем, штрафовать за это пока не будут. Минтранс предлагал установить переходный период и до 1 марта следующего года штрафы за использование старой бумажной версии накладных взимать не будут. Согласно данным исследования логистической платформы ITI и Ассоциации перевозчиков, сейчас только 10% участников рынка зарегистрировали квалифицированную подпись. Среди физлиц и самозанятых доля перевозчиков с подписью не превысила и 1%. Чаще всего подпись создавали перевозчики в Москве и области, а также в Санкт-Петербурге. Эксперты уточняют, по регионам показатели различаются почти в 6 раз. Переживать о безопасности не стоит, однако могут возникнуть иные проблемы. Например, очереди на обновление необходимых электронных подписей, поделился директор технического департамента РТМ Групп Федор Музалевский.
2: Подписание грузовых накладных выполняется всеми аналогично электронному документообороту. То есть выполняется подписание открытым ключом электронной подписи, ну, квалифицированной, разумеется, и расшифровка этой подписи возможна только при наличии соответствующего ключа закрытой. Вероятность того, что кто-то воспользуется электронной подписью подписывающего документ, ну, она стремится к нулю. Поэтому переживать с точки зрения безопасности здесь не стоит. О чем стоит переживать? О своевременном обновлении ключей электронной цифровой подписи, потому что в связи с тем, что с следующего квартала необходимо, чтобы у всех были электронные подписи с ключами СФР, грядет замена. Это, возможно, очереди в налоговой. 1 октября необходимо будет другие документы подписывать обновленной подписью, и поэтому тем поставщикам, у которых подписи либо еще нет, либо она скоро заканчивается, у них могут возникнуть сложности с заменой.
1: Представитель компании по электронному документообороту анонимно поделился с редакцией радио РБК, что к изменениям не готовы ни перевозчики, ни сама система. Что о нововведениях думают, например, логисты? На связи со студией глава транспортно-логистической компании Fix Freight Эрнест Горбовский. Эрнест, добрый день. Как вы относитесь к нововведениям?
3: Значит, мы, конечно же, не в полной мере готовы. Стоит заметить, что нововведения коснулись не только перевозчиков, а также экспедиционных компаний, которые также принимают активное участие в транспортной жизнедеятельности нашей страны. Их тоже, конечно же, это сильно коснулось, но в первую очередь, конечно же, стоит подумать о результатах, которые

0: принесет нам это нововведение. А это растущие издержки и довольно сильный отток МСП сектора из грузоперевозок.
1: А насколько вообще это удобно или неудобно для вас?
0: Ну, если говорить про перевозчиков, это, конечно же, в принципе, не так трудно, потому что это не сильно отличается от классического электронного документооборота. Если говорить про экспедиционную часть, тут, конечно же, очень много нововведений и, в первую очередь, ролевая структура, с которой не все могут себя правильно ассоциировать, именно с чем и столкнулась, в принципе, большая часть логистических компаний транспортных экспедиционных, которые затруднились с самоопределением роли своей в этой системе электронного документооборота.
1: А самая большая сложность – это как раз регистрация электронной подписи?
0: Нет, совершенно нет. Именно по прохождению так называемого пайплайна самоидентичности, да, к электронному документообороту, понять, кто ты. Перевозчик, экспедитор, потому что граница между в транспортной экспедиции, граница между тем, кто ты, перевозчик или экспедитор, она такая довольно размытая, ну, в общем, в обиходе, да, потому что там, у нас 240 тысяч компаний, которые занимаются перевозками, и большая из них часть – это индивидуальные предприниматели или же транспортно-экспедиционные компании, которые не обладают собственным транспортом. И вот им как раз и сложно было определиться, кто они такие.
1: А как вы считаете, вот этот переходный период, который определил Минтранс, он достаточен до 1 марта следующего года?
0: Ну, вы знаете, тут, наверное, следует уточнить, потому что не только Минтранс в этом переходе участвует, а Минфин, потому что гарантий Минфин не предоставил о том, что будут приниматься к зачету перевозки, которые не перешли в электронный документооборот, именно за счет НДС.
1: Ну, я не занимаюсь такого рода бизнесом и к нему вообще никак не отношусь, от него далек, но по моим ощущениям отказ от тех или иных бумажных инструментов – это хорошая инициатива, или это не так?
0: Тут, знаете, есть две стороны этой медали. Да? Ну, первую хорошую сторону медали можно разделить также на две части. Это экспедиционная деятельность и деятельность перевозчика. Ну, скажем так, крупного перевозчика и малого-среднего. Если говорить про крупного перевозчика, да, это действительно это в некотором смысле оздоровление рынка, потому что растущие издержки у малого и среднего бизнеса приведут к тому, что они будут уходить с рынка, соответственно, крупные перевозчики будут только укрупняться, соответственно. И таким образом мы получим укрупнение в этом смысле перевозчиков. Для маленьких перевозчиков или экспедиционных компаний плюс в том, что мы ускоряем документооборот, тем самым ускоряем денежный поток, соответственно, можем деньги получить за перевозку сильно быстрее, чем это осуществлялось через бумагу.
1: Спасибо вам большое. Будем смотреть за развитием событий. Непременно наших слушателей информировать о том, как проходит этот самый переходный период. У нас на прямой связи со студией был глава транспортно-логистической компании Fix Freight Эрнест Горбовский. Оставайтесь на нашей частоте.
2: РБК отрасли. ВТБ построит центр реабилитации диких животных на Камчатке. Он появится в Елизовском районе на участке площадью 79 гектаров и примет первых пациентов уже в следующем году. В центре будут реабилитировать бурых медведей и других животных после конфликтов с человеком. О природоохранной инициативе банка на ВЭФ сообщил советник президента, председатель правления ВТБ, директор фонда защитников природы ВТБ Петр Шпиленок. Он отметил, что на Камчатке за год фиксируется более 600 случаев выхода медведей в населенные пункты. Чаще всего потенциально опасных животных устраняют. Между тем, мировой и российский опыт доказывают, что добрососедство людей и медведей возможно. На территории центра построят вольеры, ветеринарные блоки и помещения для хранения и приготовления кормов. Центр станет частью программы «Земля медведя», которая действует в Камчатском крае, Сахалинском и Магаданской областях с апреля 2026 года. Добавлю, что к ВЭФ 2026 ВТБ и Третьяковская галерея запустили проект «Сохраняем шедевры природы», символом которого стала картина Ивана Шишкина «Утро в сосновом лесу».
3: РБК отрасли. Реклама. Весь нефтегаз будет здесь. 14-17 сентября. Тюмень. Промышленно-энергетический форум ТНФ. Подробности на oilgazforum.ru. 18+.
1: 13 часов 41 минута в российской столице. Вы слушаете радио РБК. Мы возвращаемся к теме бензина и дизеля ниже экологического класса Евро-5, которая звучала 5 минутами раньше. Напомню, что разница между классами достаточно существенная. Сейчас

0: 65 рублей. Мы можем купить его, ну, от 100 рублей за литр, соответственно. Ну, к нам никто не едет.
1: Артур, а как вообще сейчас разобраться и понять, что заливают в бензобак?
0: Все очень просто. Есть на каждой АЗС уголок потребителя, и каждый владелец автозаправочной станции обязан располагать информацию в этом уголке, для того, чтобы люди могли точно понимать, что они себе заливают.
1: Ну, раньше было на пистолете всегда написано, да, какой бензин заливают в бензобак. Сейчас этого уже не будет.
0: Будет, просто, вероятно, либо придется поменять наклейку, либо как-то по-другому выходить из ситуации. Но вообще, эта мера, насколько я знаю, не отменялась. То есть, если у вас колонка отпускает там евро 5, должен быть написан, например, АИ-92К5, что означает класс 5. В данном случае, если поставки будут от случая к случаю, наверное, как-то придется либо поменять формат вот этих оповещений, возможно, там какие-то сменные магнитные надписи, либо что-то и другое. Евро 4, евро 3 или евро 2, здесь уже большая разница, в первую очередь, по содержанию серы. Вот если, например, в евро 5 бензине там серы допускается примерно там 10 миллиграмм на килограмм, то евро 2 уже 500 миллиграмм. Соответственно, разница в 50 раз по серии. То есть, соответственно, более сернистое топливо потенциально сильнее нагружает катализаторы и современные системы очистки выхлопа.
2: Дефицит топлива в России власти связывают в том числе с атаками беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы, из-за которых часть мощности временно выходит из строя. В конце июля вице-премьер Александр Новак говорил, что ситуация частично стабилизировалась. Однако 19 августа он заявил о начале, цитата, второго этапа так называемой напряженной ситуации на рынке. Корреспондент РБК весь день тестирует цифровой рубль. Сегодня в России стали доступны расчеты с цифровым рублем. Редакция РБК попробовала оплатить им покупки в магазинах. Расскажем, что из этого получилось. Проблемы возникли на этапе оплаты покупок. Деньги списывались не с отдельного счета, а с основного. Кассиры в магазинах помочь не могли. Для них наши корреспонденты с таким способом расчета становились первыми посетителями, которые пытались оплатить цифровым рублем. После звонка в техническую поддержку проблема разрешилась, и средства списывались с нужного счета. Однако возможность его завести оказалась недоступна для пользователей айфонов. Об этом также рассказал корреспондент РБК. Пользователи действительно столкнулись с некоторыми затруднениями в использовании цифрового рубля, рассказала в эфире радио РБК руководитель отдела финансов РБК Юлия Кошкина.
3: Могу сказать, что путь к оплате цифровым рублем сейчас пока начинается задолго до кассы, потому что предварительно нужно завести кошелек в цифровых рублях, то есть в приложении банка открыть его. И есть нюанс. В приложениях большинства крупных банков на iOS, то есть на айфонах, пока нет возможности открыть счет в цифровых рублях, поэтому пришлось временно перейти на Android, собственно, как раз привлечь моего коллегу. Само открытие кошелька тоже занимает время, потому что нужно подключиться к госуслугам, дать согласие на выпуск сертификата безопасности и выпустить, собственно, эти сертификаты. Мы, честно говоря, пробовали сделать это приложение в двух банках. Ни у одного. Это не получилось с первого раза. То есть придется клиенту потратить время.
4: Какая ошибка выдавалась?
3: Если честно, просто система немножко подвисает, и сертификат как будто бы не выпускается. Потом приходится отдельно в приложении искать, куда же пропал твой кошелек в цифровых рублях. На самом деле, не самый пока просто клиентский путь. И далее, чтобы именно платить в цифровых рублях, нужно еще пополнить этот кошелек со своего счета в банке. Но это делается быстро.
1: Так. Юля, вот возникли на кассе сложности. Как быстро вам помогли в техподдержке? Как быстро удалось разрешить проблему?
3: Мы на кассе тестировали два сценария оплаты. С продавцом и на кассе самообслуживания. В первом случае тот QR-код, который сгенерировался, провел оплату по карте, все-таки, а не в цифровых рублях. На кассе самообслуживания мы выбирали тоже оплату по QR. Из кошелька цифрового рубля выбирали функцию оплаты такую. Тогда появляется возможность действительно отсканировать QR-код и провести расчет через кошелек. Процесс оплаты тоже не такой быстрый, дольше, чем просто по QR-коду, но все же счет пока идет на секунды.
4: Юля, вот вы с Германом Костринским как смотрите на перспективы вот своего личного пользования цифровым рублем? Пользоваться будете?
1: Насколько это удобно?
3: Ну вот я хочу отметить такой нюанс, который мы заметили. Деньги сразу не списываются. Прошло минут, наверное, 10, прежде чем остаток на кошельке уменьшился. То есть на кошельке было 1000 рублей. В момент нам показалось, что такая немножко бесконечная 1000 у нас получается. Можно оплачивать все, а деньги не списываются. Но это такое обманчивое впечатление, конечно же. Потом они списались. То есть клиентам, конечно, лучше обязательно брать чек, подтверждающий, что оплата прошла. И думаю, вот в ближайшее время я бы не перешла на цифровой рубль.
2: По своей сути, цифровой рубль – это уникальный цифровой код, который хранится на специальных счетах в платформе Банка России. В отличие от безналичных денег, которые находятся на счетах в коммерческих банках, цифровой рубль является прямым обязательством Центробанка. Напомню, что сейчас требования по предоставлению доступа к расчетам с цифровым рублем касаются организаций с оборотом

0: больше 120 миллионов рублей. С 1 сентября 2027 года это требование распространится на организации с выручкой более 30 миллионов рублей. Для всех остальных оно вступит в силу с 1 сентября 2028 года. Продавцы с годовой выручкой до 5 миллионов, а также торговые точки без доступа к интернету освобождены от этой обязанности. С 1 сентября писатель в России официально профессия. Сегодня вступил в силу новый профессиональный стандарт «Писатель». Теперь автор, который работает по трудовому договору, может получить соответствующую запись в трудовой книжке. Профстандарт также определяет, какие знания и навыки необходимы для этой работы. Правда, на практике большинство авторов книг в штате издательств не работают, поэтому насколько новый статус действительно изменит их положение – отдельный вопрос. Детский писатель и сценарист Валентин Тина Филипенко призналась в нашем эфире о такой записи в трудовой книжке, а она даже не мечтала.
1: Я мечтала быть писателем, но о том, чтобы в трудовой книжке мне кто-то написал, я не думала.
2: А зачем это нужно и как вам поможет, Валентина?
1: Мне лично, я думаю, уже не поможет никак, и это хорошо. Я бы немного переформулировала, да простят меня, господа законодатели, этот термин в автора, потому что, судя по стандарту, который вступил сегодня в силу, писатель, которого я бы назвала автором, должен обладать профессиональными качествами копирайтера, не совсем писателя, скорее, а креатора, который создает тексты. Писатель — это вопрос искусства, и писателей, которые пишут книги, в штат не берут. У издательств так строится экономика, что чаще, чем один, ну, два раза в год книгу одного автора ни одно издательство выпустить не может. Если мы говорим, конечно, про бумагу или даже про аудиоверсию, я не говорю про цифровые книги онлайн. В таком ключе брать автора в штат, ну, не будет никто. Есть еще сценаристы, которые, наверное, работают больше и выпускают больше контента, но они тоже условно попадают под стандарты писателей, потому что они создают уникальный контент, они создают тексты, они работают над структурой, они должны хорошо владеть русским языком, но как бы им все-таки пишут прям так в трудовой книжке сценарист, потому что это существующая профессия. Поэтому это мило очень, что со стороны государства столько внимания сейчас к книгам и к писателям, но, на мой взгляд, было бы корректнее назвать тех писателей, которых хотят регламентировать авторами, и действительно позволить им получить записи в трудовые книжки, какие-то рекомендации, стандарты и поддержку со стороны государства, которое бы им помогало.
0: О необходимости официально признать профессию писателя говорили не первый год. В июле 2025-го президент Российского книжного союза Сергей Степашин обращал внимание на то, что такой профессии в России официально нет, и предлагал закрепить ее законодательно.
3: Спорт на РБК.
0: Я не знаю, существует ли официально профессия спортивный обозреватель, но он в студии. Егор Белов, добрый день. Начнем с матча US Open. Кто из россиян сегодня сыграл, Егор?
4: Сегодня Карен Хачанов вышел во второй круг открытого чемпионата США. Российский теннисист быстро, уверенно, без видимых сложностей обыграл аргентинца Романа Андреса Буручагу 6-3, 6-0, 6-1. Следующим соперником Хачанова станет канадец Феликс Аже Альисим. Людмила Самсонова, увы, проиграла Май Джойнт из Австралии. Анастасия Захарова не справилась с Наоми Осакой. Но тут можно сказать, что россиянке просто не повезло со жребием. Уже в первом же круге настолько серьезная соперница. Осака четырехкратная победительница турниров «Большого шлема». Кстати говоря, было два напряженных сета в этом матче. Оба завершились тайбрейками, увы, не в пользу российской теннисистки.
0: После игры Джоковича удивить нас уже будет сложно, но тем не менее, за кого болеем сегодня? Насколько я знаю, сегодня сыграет Мира Андреева.
4: Да, все так и есть. Мира Андреева в первом круге встретится с Джаничи Чен из Индонезии. Ориентировочное начало матча в 20:00 по Москве. Также сегодня Алина Корнеева сыграет. У нее очень серьезная соперница Мэдисон Кис, 24-я ракетка мира. Такое будет классическое противостояние опыта и молодости. Мэдисон Кис опытная теннисистка, и 31 год. Алина Корнеева 19-летняя спортсменка. Посмотрим, сумеет ли она сегодня сенсацию преподнести и выбить американку из этого турнира. Ну и также скажу, что завтра во втором круге US Open сыграет Данил Медведев против американца Себастьяна Горзни. Но Андрей Рублев также завтра будет противостоять испанцу Даниэлю Мериде Агилару.
0: Болеем за наших. В большинстве европейских стран Егор сегодня захлопнется, насколько мы знаем,

0: Трансферное окно обычно в последний день совершают самое большое количество сделок, может быть, самые шумные сделки, самые громкие. Ждем больших переходов на этот раз.
1: Как правило, вот к концу дня какие-то самые яркие сделки совершаются, когда уже у клубов остаются считанные часы для того, чтобы успеть дозаявить тех или иных футболистов. Но вот если говорить о тех переходах, которые уже официально совершены, нападающий Марк Гиу перешел из Челси в РБ Лейпциг, об этом сообщили в пресс-службе лондонского клуба. Сумма сделки, по данным Трансфермаркт, составила 17 миллионов евро. Кроме того, английская команда получит значительный процент от дальнейшей перепродажи игрока. Марк подписал контракт с РБ Лейпцигом до 2031 года. Здесь добавлю, что испанец выступал за Челси с 2024 года, провел за синих 29 матчей, забил 8 голов. Ну, теперь попробует себя в составе немецкого клуба. И также вот пишут, что Челси может покинуть хавбека Энцо Фернандес. Он близок к переходу в Манчестер-Сити, пишет инсайдер Джанлука Ди Марцо. Ранее появилась информация, что лондонский клуб требует за своего игрока ни много ни мало 120 миллионов фунтов или примерно 140 миллионов евро. Посмотрим, Манчестер Сити захочет ли раскошелиться на аргентинского игрока.
0: А почему в последний момент проходят какие-то очень громкие заявления и сделки, Егор?
1: Ну, мне кажется, здесь просто клубы уже начинают паниковать в какой-то момент. Не удается им договориться, не удается как-то вот согласовать выгодные для того или иного клуба условия. Но когда уже руководители понимают, что совсем мало времени остается, они соглашаются зачастую на не самые лучшие условия.
0: Спасибо. Руку на пульсе всех спортивных событий держит мой коллега Егор Белов.
2: Технологии и тренды. В Японии снова продают чистые аудиокассеты. И не как сувенир, а как рабочий носитель. 60 минут магнитной ленты стоят около 1000 йен, это примерно 6 долларов. Что интересно, часть покупателей берет их вовсе не ради музыки. Это технологии и тренды, меня зовут Иван Звягин. Сегодня о том, почему формат, который похоронили четверть века назад, снова приносит деньги. 21 августа японская сеть музыкальных магазинов Disc Union вместе с брендом Maxell выпустила ограниченную серию кассет UD-60U. Дистрибуцией занимается компания Denkyosha. UD — это историческая линейка Maxell. Она появилась в 70-м году 20 века и конкурировала с кассетами TDK и Sony. Внутри лента первого типа на оксиде железа. Для качественной записи музыки она считалась средним вариантом. Зато, как отмечает Tom's Hardware, такая лента идеально подходит домашним компьютерам 80-х. От X Spectrum до Commodore. Так что часть тиража почти наверняка уйдет владельцам ретро-компьютеров. Сам Disc Union в релизе бьет строго по ностальгии. Он предлагает переписывать на кассету купленные пластинки и собирать сборники для друзей. Но за трогательной историей стоит холодный расчет. Maxell сегодня это прежде всего марка, под которой выпускают все подряд, от батареек до наушников. Компания последовательно достраивает ностальгическую линейку. Еще в апреле она представила кассетный плеер с Bluetooth и зарядкой по USB Type-C. Логика тут простая. Физические носители снова в фаворе. По отчету Американской ассоциации звукозаписывающих компаний, в 2025 году продажи винила в США впервые с 80-х перевалили за миллиард долларов. Это 19-й год роста подряд. Кассеты в такой статистике пока отдельной строкой не идут. Их считают в прочих носителях. Интересно, что и Россия в этом тренде тоже участвует. По подсчетам платформы OFD, за 9 месяцев прошлого года число покупок аудиокассет у нас выросло примерно на 20%. А медианная цена дошла до 570 рублей. Но Maxell и другие, конечно, продают не просто магнитную ленту, а ностальгию и анимою. Тоску по времени, в котором ты, может, даже и не жил. Одна пустая кассета стоит дороже месяца подписки на стриминг. И люди готовы платить как раз за то, что стриминги отменили. За сам артефакт и возможность прикоснуться к истории.
3: Что это было? В эфире.
4: Анонимный биткоин?
5: Анонимный биткоин, да. Есть некие проекты, которые хотят сделать Layer 2 на биткоине. То есть это будет сеть, которая будет функционировать, но информация будет записана в сети биткоин.
4: Слушай, ну тут вопрос в том, что анонимные монеты, насколько я понимаю, еще ценят за быстрые транзакции, а если это будет работать на блокчейне биткоина, то это не будет супербыстрым.
5: Ну тебе не обязательно каждую транзакцию верифицировать в тот момент. Ты можешь проводить большое количество транзакций, именно так работают Level 2 сети эфириума, и где происходит тысячи транзакций, они очень дешевые и быстрее работают, чем сам эфир, но информация о всех этих транзакциях помещается в блок эфира. В биткоине может быть сделано то же самое. Здесь есть другой вопрос. У самого биткоина есть достаточно много проблем, потому что многие

0: Многие американские компании, как IBM, говорят о том, что к 2030 году у нас будет квантовая угроза, мы вообще блокчейн этот взломаем.
1: Все о мире криптовалюты и цифровых активов в программе Николая Загвоздкина и Анатолия Радченко «Хэш и кэш».
2: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по четвергам в 16.10.
1: Контекст, смыслы, последствия. Что с этим делать и как это влияет на нас? Подводим итоги дня вместе с экспертами в программе «Что это значит?» По будням с 6 до 9 вечера на радио РБК.
3: Что это рублевка? Это инструмент сохранения капитала, статусное потребление или все-таки растущий актив для перепродажи?
4: Я не считаю, что это является активом, но при всем при этом это не является пассивом. Это обычный нормальный способ проживания.
1: Недвижимость с Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего. Каждый вторник в 16.10 на радио РБК.
2: Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
1: Война скидок. В середине 2010-х Uber пытался завоевать Китай и столкнулся с местным конкурентом Didi. Началась ценовая война. Пассажирам давали скидки, водителям – доплаты и бонусы. Компании тратили на борьбу миллиарды долларов. Субсидии стали настолько щедрыми, что появились даже фиктивные поездки. Мошенники создавали аккаунты водителей и пассажиров, чтобы получать бонусы от сервисов. В 2016 году глава Uber признал, только в Китае компания теряет больше миллиарда долларов в год. В том же году Uber передал китайский бизнес Didi, получив взамен долю в объединенной компании. Завоевать рынок самостоятельно Uber так и не смог. Ошибка была в ставке на то, что рынок можно купить скидками. Клиента так привлечь можно, удержать гораздо сложнее.
2: Ошибка на миллион.

0: Радио РБК. Сообщество экспертов. Дискуссии, инсайты и прогнозы. Главное на Радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 14 часов. В студии Татьяна Калинина. Здравствуйте. Индекс Мосбиржи сегодня поднялся выше 2200 пунктов впервые с середины августа. Индекс биржи восстанавливает позиции на фоне ожидания снижения геополитической напряженности и роста нефтяных цен, пишет РБК. На максимуме индекс биржи поднимался на процент с лишним. Среди акций в лидерах роста были бумаги «Озон» и «Фосагро». Генконсульство России в Анталии держит на контроле ситуацию с экстренно севшим в турецком Кайсери самолетом из Уфы, сообщили РИА Новости дипломаты. Резервный борт вылетел из Анталии в Кайсери. Генконсульство держит данную ситуацию на контроле. Самолет турецкой авиакомпании «Коридон» экстренно сел в турецком Кайсери из-за технических проблем. Спецпосланник президента США Стив Уиткоф и зять американского лидера Джаред Кушнер активизируют усилия по украинскому урегулированию, сообщил источник ТАСС. Есть понимание, что усилия по линии Уиткофа и Кушнера будут активизированы, отметил собеседник агентства. По его словам, они уже провели телефонные контакты с украинской стороной. В Европейском фонде мира, из которого ЕС с начала военных действий оплачивал поставки оружия Украине, с 2023 года остаются блокированы 6,5 миллиарда евро. Брюссель не может передать их Киеву из-за разногласий между странами блока. Об этом заявила сегодня глава евродипломатии Кая Каллас на неформальной встрече министров обороны ЕС. По ее словам, сейчас идет дискуссия, какая часть этих денег пойдет Украине, а какая странам Евросоюза. Школа номер 2 города Канска, где от нападения ученицы пострадали 7 человек, начнет работу в обычном режиме завтра. Об этом ТАСС сообщили в администрации школы. Там отметили, что сегодня дети не учились.

0: данным Минздрава Красноярского края, в результате ЧП 5 детей и 2 взрослых пострадали. Все они получили необходимую медицинскую помощь. Возбуждено уголовное дело. Больше новостей на сайте РБК.
1: Часов 3 минуты в российской столице. Вы слушаете радио РБК. Да, индекс московской биржи превысил 2200 пунктов. Аналитики Freedom Global отмечают, что сырьевой фонд сейчас остается одним из главных аргументов в пользу роста российского фондового рынка. Кроме того, рубль снизился по отношению к доллару, и для экспортеров сочетание дорогого сырья и более слабого рубля выглядит достаточно комфортно. 2198 пунктов на данный момент. Ждем вновь превышения отметки в 2200. Что касается, кстати, валюты, то на межбанке юань торгуется за 12 рублей 94 копейки, а европейская валюта за 100 рублей 85 копеек. Что касается американского доллара, то здесь зеленая зона, 0,1% в плюсе, 86 рублей 99 копеек. Деньги селлеров задержались. В редакцию РБК обратились продавцы на маркетплейсе Wildberries. Жалуются на то, что уже несколько недель платформа не переводит средства за проданные товары. Это вызывает ряд проблем с налогами, зарплатами и закупками нового сырья и товаров, поделились предприниматели.
2: Селлер Эмиль.
3: На сегодняшний день выплаты не пришли уже за 2 недели. В суммах, например, на нашу компанию это 35 миллионов. Ну, соответственно, если 35 миллионов за 2 недели не пришли, это значит, нечего платить поставщикам, подрядчикам, зарплаты банально в конце недели платить. Мы, конечно, ждем, что мы попадем в те списки по отсрочке налогов, но пока этого не произошло, Wildberries не подал на списки. Связывались конкретно с сотрудниками Wildberries и с поддержкой. Сказали, что на сегодняшний день такая ситуация абсолютно со всеми селлерами, и мы не уникальны. Что делать, они не знают.
2: Совладелец сети хобби-гипермаркетов «Леонардо» Борис Кац.
4: Наша компания по состоянию на сегодняшнее утро еще не получила выплат, которые должны были быть на прошлой неделе. То есть выплаты точно задерживаются. Надо заметить, что это не первый раз в истории ВБ. К сожалению, эта компания не отличается аккуратной платежной дисциплиной, как нам кажется. А скорее всего, причина более банальная. Просто есть кассовый разрыв, который возник из-за снижения выручки. То есть ведь компания платит сейчас не за текущие продажи, а те продажи, которые были, ну, примерно там месяц с лишним назад. Продажи были больше, а текущая выручка, которая есть сейчас, она меньше. Поэтому возникает кассовый разрыв, который ВБ, наверное, очень сложно закрывать.
2: Селлер Светлана.
5: Наблюдается задержка выплат за уже проданный товар. Последние выплаты лично мы получили 10 августа, поэтому сейчас сохраняется максимальная неопределенность, как действовать дальше, выкладывать товар, продавать со своего склада и не иметь понимания сроков, когда придут денежные средства, чтобы закупить новый товар, чтобы оплатить зарплаты. Выплата, которую сейчас задержана от 17 августа, с нее мы должны были оплатить НДС 28 августа. Нам пришлось доставать свои накопления.
1: Представитель РВБ Дмитрий Борщевский объяснил нам, что это временная проблема из-за перегрузки системы безопасности, и извинился перед партнерами за такие задержки.
6: Задержки при обработке операций по выводу средств у части продавцов временны и вызваны мерами безопасности, которые приняты в ответ на DDoS-атаки на системы сервиса, которая называется «баланс продавца». При повышенной вредоносной нагрузке защитные механизмы могут временно приостанавливать обработку отдельных операций по отправке денежных средств. И в результате часть заявок на вывод может обрабатываться дольше стандартного срока. При этом специалисты компании уже работают над скорейшей нормализацией работы сервиса и выработкой решений по недопущению повторных сценариев атак. Все средства продавцов находятся в сохранности и будут перечислены после завершения необходимых технических процедур. Мы приносим извинения партнерам, которых затронула эта проблема.
1: Точное время нормализации ситуации нам не назвали, но пообещали, что это произойдет в ближайшее время. Ранее Wildberries добавила в личный кабинет продавцов маркетплейса специальные отчеты о товарах, пострадавших при атаках беспилотников на логистические объекты компании. Об этом сообщила пресс-служба РВБ. Документы появятся в разделе «Финансовые отчеты» в отдельной вкладке и будут сформированы по каждому пострадавшему объекту отдельно. В 14 часов 7 минут. Вы слушаете радио РБК. И буквально через минуту в нашем эфире программа «День главный». Это совместный проект телеканала РБК и радио РБК. Выясняем, почему россияне снова начали больше тратить. Потребление выросло сразу на 13%. Откуда взялись деньги, на что они уходят? И изменится ли покупательское настроение, если рубль продолжит слабеть? Во второй половине часа обязательно разберемся, что запуск 5G дает обычным пользователям и экономике. Станет ли мобильный интернет заметно быстрее? Какие новые рынки и профессии могут появиться? И сможет ли бизнес заработать на новые технологии? Оставайтесь на нашей частоте. Через минуту день главное.
7: Реклама. Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024 АО «Альфа-банк» 16+.
8: 1 октября. Москва. Форум «Дело в людях». Ключевое событие в области устойчивого развития. Узнайте, как социальные и экологические инициативы становятся стратегией ответственного бизнеса. Регистрируйтесь на сайте dl.mr.ru. 18+.
9: Что это было?
10: В эфире.
9: Вы пишете в дороге?
11: Я пишу, да. У меня был опыт такой, но он не связан с транспортом Москвы, он связан с железными дорогами. У меня был опыт, я в 2010 году проехал на поезде от Москвы до Владивостока. Это моя была давняя еще детская мечта, и вот я ее осуществил. И я в дороге ввел записи, все, что я наблюдал и за окном, и внутри вагона, а я ехал в плацкартном вагоне специально, чтобы видеть вагонную жизнь. Она очень интересная.
12: Сколько ты ехал?
11: Неделю, 7 суток. 146 часов. Рассказ так называется 146 часов. Я не выходил из поезда, то есть остановок не делал. И я написал целый довольно большой объем текста, я его писал в телефоне. Телефон, люди думают, что я там играю, еще что-то, никто меня не беспокоил. А я написал текст. Я вышел из поезда с готовым написанным текстом.
13: Писатель-драматург Дмитрий Данилов в программе Юлии Темниковой «Двери открываются».
14: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по пятницам в 14 часов. День главное.
15: День главный – это совместный эфир телеканала и радио РБК. Смотрите нас или слушайте, как вам больше нравится. В студии Андрей Левченко.
16: Вита Лахова.
15: И вот о чем хотим поговорить в этом часе. Рассмотрим перспективы развития 5G в России. Минцифра приняли важное решение. Посмотрим, насколько те условия, которые предлагает сейчас государство, устраивают так называемую большую четверку операторов, ну и компании, которые занимаются производством, поставками оборудования, в том числе для развития сети пятого поколения. Ну а начнем с потребительской активности россиян. По данным Центра экономического прогнозирования Газпромбанка, расходы российских семей растут, выросли по итогам второго квартала на 10-13%, но это вот с учетом корректировки на рост цены. Означает ли это, что россияне готовы больше тратить на продукты повседневного спроса или это какие-то крупные покупки? Вот в этом нам и предстоит разобраться.
16: Разобраться, да. Притом удивительно, что ведь темп роста России, динамика ВВП российского, роста российской экономики замедлилась, да, там цифры меньше 1%, а тут с учетом, и ты уже озвучила, с учетом корректировки роста цен, то есть получается, а цены, ну, в среднем выросли там, ну, возьмем, пускай 6%, 10-13, то есть получается активность потребительская, расходы выросли там уже на 19%.
15: Ничего. Ну, то есть объяснение просто растут цены и тратят больше здесь не работает.
16: Да, получается. Что работает? У нас как бы есть эксклюзивная возможность узнать у первоисточника Дарья Тарсенко, старший аналитик Центра экономического прогнозирования Газпромбанка. Дарья, приветствуем вас, спасибо, что согласились принять участие в программе. Прокомментируйте результаты, вот, может быть, уточните по поводу цифр. Ну и, в общем-то, ваша оценка, с чем связан такой рост?
17: Коллеги, добрый день. Надеюсь, меня хорошо слышно.
16: И видно.
17: Действительно, это цифры
10: и видно. Это цифры, которые приводит нам Росстат. Во втором квартале мы видим такой всплеск, бум потребительской активности, как вы сказали, все так и есть. И, наверное, самое здесь необычное в том, что доходы россиян так не растут.

0: По данным Росстата, реальные доходы выросли на 1%, при этом реальные расходы, как уже было озвучено, выросли на 10-13%. И тут есть вот такое расхождение, почему это происходит. И можно задаться вопросом, подтверждается ли это какими-то альтернативными данными. Вообще, да, подтверждается такой всплеск экономической активности. Во-первых, у нас вырос импорт на 29,5% из Китая, то есть рост импорта.
1: К сожалению, Дарью не слышим, но можем подключить к нашей беседе.
0: И мы можем взять данные по контейнерным перевозкам. Коллеги, у меня...
2: Да, продолжайте, да, Дарья, продолжайте. Вот будут сети 5G, да, я думаю, этих проблем не будет.
0: Да, альтернативными данными подтверждается ростом импорта и ростом стоимости контейнерных перевозок. Например, по данным Центра ценовых индексов, стоимость перевозки контейнера достигла максимума за 3 года. То есть у нас есть и альтернативные, как бы, источники, которые подтверждают вот этот вот всплеск активности. Почему так? Мы видим несколько причин. Да,
1: да, продолжайте.
0: Мы видим несколько причин. Во-первых, это отложенный спрос. Здесь все очевидно. У нас в прошлом году был провал по продажам автомобилей, например, о котором много говорилось. В этом году, когда ставки процентные начали снижаться, россияне часть сбережений как бы перенаправили на реализацию отложенного спроса, так называемого. Вторую причину я озвучила, это процентные ставки, которые снизились, и снизилась доходность альтернативных источников сбережений, то есть, в принципе, сберегательная активность упала. И третья причина – это рост инфляционных ожиданий. То есть все, что мы видим в моменте, оно приводит к росту ожиданий цен более высоких, и это стимулирует россиян потреблять. Мы видим вот такие причины.
1: А на структуру этого спроса смотрели детальнее? Вот вы уже назвали автомобили. Что еще, собственно, россияне стремятся купить сейчас?
0: На самом деле достаточно интересно, потому что, когда мы эти цифры увидели, у нас было несколько гипотез. И гипотезы состояли в том, что вырос спрос на стройматериалы из-за ремонтов, и, возможно, что вырос спрос на мебель, бытовую технику. Как раз-таки эти категории не выросли. То есть, если мы на данные Росстата смотрим, в основном рост наблюдается в потреблении не бытовой техники, а мобильных телефонов, электроники и автомобилей, как я уже говорила. А так, наверное, самая растущая категория – это оборот общественного питания, который уже несколько лет у нас рекордными темпами растет.
2: Не понял.
1: Хотя была просадка в этой сфере.
2: Проедает, что ли?
1: При этом представители ресторанного бизнеса, по крайней мере, последние месяцы фиксируют сокращение. Что касается электроники, опять же, гипотеза, подтверждается она у вас или нет, может ли это быть связано с ожиданиями еще большего падения рубля?
0: Как я уже озвучила, фактор роста инфляционных ожиданий, он для россиян является как бы таким стандартным, что приводит к росту потребительской активности. Так что в какой-то степени, да, здесь ожидание роста цен в целом, оно является фактором увеличения покупок в моменте, в условиях, когда как бы сама сберегательная активность снижается, то есть куда вложить деньги, скажем так, неясно, да, и решение потратить их, тем более если есть отложенный спрос, наверное, это разумное решение.
2: Сейчас, Дарья, еще один вопрос. Вот для того, чтобы потребительская активность выросла, надо что-то потратить. А для того, чтобы что-то потратить, надо было, чтобы это было что потратить. Вот откуда дровишки? Откуда деньги? Потому что ведь тоже реальные доходы там замедлились, темпы роста. Это распаковали вклады, которые открывали там по 20% годовых в прошлом году, или какие-то еще, может быть, источники?
0: По макроцифрам я бы не назвала это распаковали, я бы сказала, что перестали столько откладывать, да, потому что мы все равно видим по общей цифре прирост по вкладам россиян. Просто этот прирост стал, скажем, не 20%, а 1%. Сильное замедление. Есть как бы сбережения, прирост сбережений, но он более медленный.
1: По итогам июля 0,3% рост вкладов, да. Хотя до этого по всем месяцам цифры были выше. И тем не менее, еще любопытная статистика, 152 российских банка в июле столкнулись с оттоком средств. То есть, видимо, неравномерно и перераспределяются при этом средства. Дарья, спасибо. Олега Войцеховского хотим подключить к нашей беседе, основателя, управляющего директора Российского совета торговых центров. Олег, приветствуем. По потребительской активности.

0: в торговых центрах. Что видите? Зачем люди устремились или, может быть, не устремились, и все эти покупки делаются онлайн, например, мы этого не видим вживую?
1: Добрый день. Да, картина очень интересная, и я бы так сказал, что в этом году она довольно сильно отличается от того, что мы видели в предыдущие годы. Действительно, тут целый набор элементов, которые влияют, да, и, в принципе, я могу подтвердить то, о чем уже говорилось. Это, во-первых, сезонные траты. Ну, сезонные траты особенно не обсуждали. В основном говорится о подготовке к школе, конечно. Это давно отложенные крупные покупки, то есть это автомобили. Это все-таки, по некоторым данным, строительные отделочные материалы, это бытовая техника. Вот. Кроме того, это вопрос, связанный с отпускными бюджетами и действительно частичным выводом денег из сбережений, потому что мы под тот процент, который сейчас предлагается, их не всем держать интересно. Вот по перераспределению отпускных бюджетов данные о том, что где-то на 12,9% сократились затраты на внутренний туризм. То есть люди остаются дома фактически на свои отпускные дни, и, соответственно, у них возникает некоторая сумма, которую они могут потратить. Тут и на другие крупные покупки и так далее. Естественно, частично они делают эти крупные покупки в торговых центрах, и на 7% в августе пришло больше посетителей в торговые центры, чем обычно год от года. Вот. Но при этом надо сказать, что, в общем, торговый центр сегодня – это довольно сложная вещь, которая состоит не только из покупок. Да, он предлагает очень большой ассортимент всего, чего только возможно, и развлечения, и спорт, и лечение, и культурное развитие, и много что еще. Поэтому, собственно говоря, если человек не поехал, допустим, в отпуск, то логично, он пошел посмотрел кино. Он пошел, посидел в общепите, да, который сейчас растет. Он пошел там, не знаю, позанимался в фитнесе для того, чтобы когда он пойдет поедет куда-то в следующий раз, он был в форме и так далее. То есть вот распределение денег, которое оставляет человек в торговом центре, на сегодня очень сильно изменилось. Это не только шопинг, это именно целый набор сервисов. И я бы не сказал, что человек в торговом центре этих сервисов, на эти сервисы тратит больше денег, чем раньше тратил на всю торговлю. Поэтому получается, что существенного роста доходов арендаторов торговых центров вот на сегодня мы не видим. Даже при том, что, в общем-то, август можно назвать достаточно, непровальным месяцем.
2: Ну вот интересно все-таки, Олег, правильно я понимаю, вы, в принципе, сказали, но тем не менее, что очень сложно выделить, вот с какой целью люди приходят в торговые центры, прежде всего, именно за покупками, вот какая доля, сложно, да? А не просто там...
1: Именно за покупками, да, сложно, но вопрос именно в том, что... Вопрос все-таки именно в том, что в торговый центр уже давно начали ходить с целевым назначением, да, то есть меньше стало таких покупок, которые совершаются импульсивно. Хотя именно в торговом центре их все равно всегда было больше и сейчас тоже. И вот, допустим, те же предшкольные покупки. Люди приезжают из отпуска, они хотят хорошо одеться. И это все, конечно, работает. И в этом году явно люди на это выделяют больше денег. Это я совершенно четко могу сказать. Но вопрос в том, что мы не понимаем пока, тренд это или не называлась определенная денежная масса. Они ее в основном потратили и, наверное, будут еще в течение сентября как-то тратить. А вот дальше мы поймем, это тренд, да, и траты в торговых центрах будут увеличиваться, либо же это были такие разные.

0: разовые всплески, которые потом опять, скажем так, кончатся, и все придет в норму. Вот на сегодняшний день, конечно, это будет зависеть от активности ритейла. Чем больше интересных вещей ритейл будет предлагать в торговом центре, тем, конечно, люди будут больше приходить и покупать.
1: Спасибо.
0: Но на сегодня я могу сказать, что ритейл в основном трансформирует свою работу в торговом центре, чем то, что он прямо возвращается и начинает массово занимать площади, которые сейчас уже под другим назначением.
2: Спасибо. Слушай, Вита, лично можно тебе вопрос? А ты вот, я не знаю, чаще стала ходить в торговый центр? Вот я вот не могу сказать, что чаще, хотя я отдавал бы предпочтение все-таки торговым центрам, чем онлайн-покупкам. Мне очень нравится, вот, условно говоря, рубашку, там, брюки, еще что-то. Приходи, там, вот, пункты выдачи.
3: Неуютно.
2: Вообще не то.
3: Ну, вот я тебе могу сказать о своем родительском опыте.
2: Одевала
3: школьника, причем делала это в последний выходной день перед учебным годом. Если бы кто-то мне сказал несколько лет назад, что я пойду в торговый центр в воскресенье перед началом учебного года, я бы сказала, что ни за что, там толпа. Вот удивишься, толпы нет. Причем покупали обувь в небольшом, но популярном магазине обуви, ожидала, чтобы там будет просто очередь, чтобы вообще какой-то свой размер посмотреть и померить. Нет, людей практически нет. То есть, видимо, или уже привычка делать заказы онлайн заранее, или просто нету возможности полностью собирать школьника вот так вот в августе и делают это как-то частями. Вот в это тоже готова верить. А подключить к беседе хочу Сергея Илюху, члена управления Российской ассоциации экспертов рынка ритейла. Сергей, а какие тенденции видите вы? Как россияне сейчас тратят деньги? Готовы ли к активным покупкам или уже видите это в цифрах?
4: Вы знаете, я послушал, почитал, и мне кажется, здесь покупатели делятся на две явные группы. То есть те, у кого основная часть потребительской корзины – это продукты питания. У них выработалась стратегия экономии, они экономят деньги, и в принципе у них не столь большие накопления, чтобы на доход вот этих накоплений повлияла величина ставки по вкладам. Они оставляют вклады и живут своей стратегией экономии. И вторая группа – это те, которые имели достаточно существенные деньги, которые их вкладывали, получали хорошие проценты, и тут они неожиданно увидели, что проценты стали не очень хорошие. И вот с ними случилось. Пришло много денег, что с ними делать? Понятно, что больше есть они не могут, лучше есть, наверное, тоже они едят достаточно неплохо, с одеждой более-менее, и возникает стратегия большой траты. У меня есть деньги, что же мне купить? Телевизор есть, телефон поменять можно. Машину не планировал, поменяю. Особенно с вот этими налогами новыми и так далее. Поэтому, мне кажется, это все-таки разовая достаточная вещь. Сейчас они купят машину, и очередную они уже менять не будут. Они опять понесут деньги или в банк, или какую-то другую стратегию инвестирования придумают себе. Ну, в общем-то, остановятся с покупками.
2: Но вот из того, что говорит Сергей, поправьте, если ошибся, создается ощущение, что вот эта тенденция продлится недолго, да?
3: Всплеск такой.
2: Да, то есть вы к этому ведете. Вы вот такой можно сделать, если сделать прогноз дальнейшего потребительского поведения.
4: Ну, еще раз скажу, на мой взгляд, достаточно небольшая группа покупателей, и разовый выброс у них, скажем так, денег произошел. Сейчас они привыкнут к этой ставке, освоят эти деньги. Идеи для дополнительного инвестирования, наверное, закончатся, и всплеск сам собой сойдет на старые, скажем так, значения расходов.
2: Слушай, как тут не вспомнить, опять же, возвращаясь к Восточно-экономическому форуму, многие обратили внимание на слова советника председателя ЦБ Кирилла Тримасова. Ему предложили сравнить, журналисты, экономику России с каким-либо животным. И он сравнил экономику России с верблюдом. И по поводу того, что экономика там показывает устойчивость, выживаемость, это главная характеристика. А вот с его точки зрения самое главное животное, которое вот приспосабливается так активно, это верблюд. И вот наши потребители, такое ощущение, что вот тоже научились приспосабливаться к любой ситуации. Есть всплеск по вкладу. Но это, кстати, финансовая грамотность в каком-то смысле.
3: Ну, в том числе, лишь бы здесь не было таких импульсивных и

0: психологически исключительно обоснованных решений, но как будто их становится меньше. Вот тут интересно, насколько на решение ЦБ, которое уже на следующей неделе мы ждем, вот такой вот разовый всплеск может повлиять, если мы действительно придерживаемся того, что это разовый всплеск. Дарья, хочется ваше мнение услышать. Насколько, в принципе, способен такой разгон потребительской активности разогнать инфляцию, и как будет учитываться регулятором?
1: При оценке ситуации с инфляцией и прочим, Банк России смотрит на совокупный спрос. И здесь, наверное, более разумно смотреть ситуацию в комплексе, не просто потребление, но потребление плюс инвестиции. Тут, как мы знаем, ситуация разная, поэтому у нас совокупный спрос растет гораздо более медленным темпом, чем потребительский. Поэтому для Банка России такой всплеск потребительской активности фактором в пользу каких-то более жестких решений, вероятнее всего, не будет. Мы тоже придерживаемся такой более сдержанной позиции. Понятно, что сейчас более аналитиков смотрят в сторону паузы на заседании ближайшем, но не исключено и небольшое снижение. То есть тут посмотрим, как регулятор нам, что нам скажет по этому поводу на следующей неделе.
2: Дарья, ну это, согласитесь, очень важный фактор — потребительская активность. Вот для экономики потребительская активность, ну это один из ключевых факторов, который определяет динамику российской экономики. Там пора разным оценкам до 50% от структуры ВВП зависит от того, как домохозяйства тратят деньги там, на покупку, на заказ каких-то услуг и так далее. То есть, если вы уловили вот этот всплеск, то он не может не повлиять на российскую экономику. И вот, в принципе, вы уже в самом начале сказали, будем наблюдать, да, если он сохранится, то, наверное, все-таки влияние будет заметным, да. А если это просто всплеск второго квартала, то, наверное, каких-то либо серьезных изменений не стоит ожидать для экономики.
1: Ну, плюс к этому динамика кредитования. Здесь мы видим все-таки в потребительском кредитовании оживление.
2: 20 секунд у нас, ага.
1: Продолжится, то решение будет соответствующее.
2: Спасибо.
0: Спасибо, да, будем следить. Сергей Илюха, Олег Войцеховский, Дарья Тарасенко были с нами на связи. Ну, а мы вернемся буквально через несколько минут, поговорим про перспективы развития сети пятого поколения. Оставайтесь на РБК.
3: Если искусственный интеллект начнет принимать решения лучше человека, ты готов отказаться от контроля этого искусственного интеллекта, чтобы никто за ним не следил?
4: Конечно.
3: А кто тогда будет нести ответственность?
4: Страховая компания.
5: Технологии и тренды. Иван Звягин и Аркадий Глушенков исследуют явления, которые формируют будущее. От нейросетей и биомедицины до робототехники и кибербезопасности. Научные прорывы и разработки, которые меняют мир прямо сейчас. По средам в 16:10.
6: Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
5: Майк Тайсон. 2015 год. Лас-Вегас. В город, где сбываются мечты и ставки бьют рекорды, врывается «Железный Майк» – легендарный боксер Майк Тайсон. Но он бросил вызов не боксерскому рингу, а иной арене – миру криптовалют, и тем самым вписал свое имя в историю цифровой эры. Компания Тайсона заключила партнерское соглашение с Bitcoin Direct на установку криптомата, в дальнейшем и целой линейки, в одном из знаменитых казино. В дизайне устройства, помимо имени спортсмена, использовалась культовая татуировка его лица. Такой банкомат позволял конвертировать наличные в биткоины, отправляя криптовалюту на мобильный кошелек пользователя. По заявлению компании, процесс занимал менее 20 секунд. В заявлении, предоставленном пресс-секретарем, Майк Тайсон говорил: «Я очень горжусь тем, что участвую в биткоин-революции. Цифровая валюта – будущее, и чем больше я о ней узнаю, тем больше это меня интригует. Она уравняет шансы для тех, кто ищет альтернативы финансовой свободе». На сегодняшний день криптоматы Тайсона уже не функционируют. Тем не менее, он неоднократно подчеркивает в интервью, что нестабильность экономики побуждает его эффективнее подходить к планированию денег, и в том числе в рамках виртуальных активов.
6: Криптомания. По ту сторону цифры.

0: развитие экономики Дальнего Востока и расширение международного сотрудничества со странами АТР. С 1 по 4 сентября на радио РБК прямые включения, эксклюзивные интервью, аналитика в реальном времени. РБК. Слушай главное. Партнер трансляции – автомобильный бренд «Волга». ООО «Дистрибьютор легковых автомобилей».
1: Классика денег. Афоризмы великих людей.
2: Нынешние молодые люди воображают, что деньги – это все. А с годами они в этом убеждаются. Оскар Уайлд.

0: главное.
1: Это «День главное», совместный эфир телеканала и радио РБК в студии Андрей Левченко.
2: Вита Лахова.
1: Поговорим о будущем, которое уже не за горами, сетей 5G. Минцифры, по сути, одобрила запуск для российских операторов. Я так торжественно заявляю.
2: Да,
1: Андрей, наверное, помнит множество эфиров по развитию 5G, множество разных дат. И не столь оптимистичен. Я угадала, твое настроение?
2: Да, ну просто ты сказала уже будущее. Лично для меня вот сегодня в программе главный вопрос. Действительно ли оно не за горами?
1: Будет ли оно? Да, или только дата появилась?
2: Да, или либо вот там заявили, и все. Вот хотелось бы понять, у нас прекрасные гости, вот там и Инесса Галактиона, генеральный директор ПАО МТС. Я думаю, там, по крайней мере, люди, которые вот реально понимают ситуацию, скажут.
1: Ну, прежде чем подключим гостей,
2: когда мы значок в телефоне увидим 5G?
1: Озвучим, что обещано, а потом будем разбираться, насколько это реализуемо. Целевое покрытие городов-миллионников к концу 2027 года. Бесплатное выделение полос до 90 МГц в диапазоне 463-499 и разрешение использовать частоты LTE. Это то, что заявлено и обещано операторам, в том числе так называемой «большой четверки», которая, собственно, может приступать к работе. А может ли? Действительно, давай спросим у Инессы Галактионовой, генерального директора ПАО МТС. Инесса, здравствуйте, спасибо, что присоединились к нашему эфиру. Так ли вы оптимистичны, как я сегодня, или более скептичны, как Андрей?
3: Да, добрый день всем. Ну, уже совсем-совсем действительно скоро мы станем все с вами счастливыми обладателями не просто значка на телефонах 5G, а действительно технологии и скоростей 5G. Заседание комиссии, которое было в понедельник, дало вот как раз такой официальный сигнал. Понятно, что есть ряд таких формальных моментов, которые сейчас мы ждем. Это и правила применения оборудования на сети, и ряд еще дополнительных элементов. Поэтому, да, от этого еще непонятны сроки официального запуска, но это уже действительно скоро. Если мы там в начале года как раз ждали вот это вот заседание комиссии, оно наконец-то случилось. Да, и мы не перестаем благодарить и министерство, Минцифру и правительство, что действительно проделана колоссальная работа, коллеги, чтобы вы понимали, с тем, чтобы наконец-то были выданы частоты, наконец-то было принято решение по технетральности. Поэтому осталось дело за малым, получить правила применения, ну а нам, как операторам, да, быть готовым к запуску и порадовать вас в том числе высокими скоростями.
2: Инесса, ну ведь, ну вот в частности, ваша компания, вы ведь достаточно много уже делали для развития этих сетей. Вот, в принципе, можете сказать? То есть не просто ведь ждали, там в кабинетах обсуждали этот вопрос, а проводили определенные действия, какие-то технические решения внедряли и так далее.
3: Да, все поясню. Мы действительно последние 7 лет очень активно пилотировали. Причем для чего мы это делали?
2: Для чего?
3: Мы сделали демонстрационных зон, мы много провели пилотов с нашими B2B-клиентами. Вообще для чего? Для того, чтобы понять, какие реальные кейсы, какие задачи может решать высокие скорости. Это же, знаете, очень много сейчас, мы в том числе как МТС делаем на этом акцент, это же не только про высокие скорости, это про огромный объем данных, который можно передавать с минимальной задержкой, можно гарантированно давать качество, можно делать очень много элементов, которые невозможно делать на текущей частоте на LTE. Поэтому мы последние 7 лет что только не пилотировали и демонстрировали наши базовые станции. Вот из последнего отечественного базовую станцию 5G показали на Цыпре в Нижнем Новгороде. И делали пилоты с различными большими национальными клиентами для того, чтобы посмотреть, какие действительно проекты можно реализовывать на 5G. Смотрели, какую производительность это может давать. Накопили колоссальный объем знаний, данных и, что очень важно, подготовили сеть. То есть вот то, что вот немножко все это тянулось, дало возможность и нам, и другим нашим коллегам по цеху сделать правильные инвестиции. Вот, например, сейчас у нас порядка 70% нашей сети, огромной, самой, наверное, большой сети в России, 70% сети 5G ready. То есть в целом сетка готова к тому, чтобы включить. Поэтому как только вот официально будет запуск, мы начнем достаточно быстро направлениями, регионами запускать. Но вот сейчас я говорю, дело в ряде нюансов формальных, которые в том числе мы будем уточнять вместе с Минцифрой как раз перед запуском.
1: А если не про физических лиц, да, не про рядовых потребителей говорить, а про бизнес, насколько, в принципе, вот это долгое ожидание, когда 5G появится, способствует тому, что бизнес готов инвестировать и в партнерстве с вами идти в эти новые технологии? Или, в общем-то, устали ждать и еще и в условиях отключения связи просто адаптируются к ситуации и пока вот в это не идут охотно?
3: Самое перспективное направление – это реализация частных сетей. Рынок частных сетей очень сильно вырос за последние 5 лет. Мы сделали в своей стратегии ставку на это, и мы являемся сейчас безоговорочными лидерами на рынке частных сетей. Что такое частная сеть для B2B? Это закрытый контур, который управляется по ряду параметров самим клиентом, настраивается под него, то есть контур, который невозможно извне пробиться, да, и внутри, соответственно, реализуются разные задачи конкретного клиента. Эти частные сети – самый яркий пример, куда можно сейчас интегрировать 5G, потому что оно как раз дает возможности реализации, как я говорила, тех решений, которые не позволительны в рамках LTE. Это автоматизация складов, это видеоаналитика, это промышленный интернет вещей. Это колоссальные возможности с точки зрения подключения датчиков, передачи информации. Это роботизация. Примеров очень-очень много. Угу.
1: А контракты мы есть уже готовы или все ждут вот этих уточнений, скажем так?
3: Все ждут уточнений, потому что без этого у нас же сейчас не запущен официально 5G. Да? То есть мы получили частоты, получили разрешение ГКРЧ, но это же не все.
2: Да, Инесса, как я уже сказала. Да, у нас там еще есть участники. А вот коротко ответьте, пожалуйста, на вопрос. Если все пойдет по плану, без лишних задержек, все-таки вот я как потребитель, меня интересует, вот в телефоне я когда увижу значок 5G?
3: Смотрите, я думаю, до конца этого года первый этап, чтобы все понимали, и зрители в том числе, первый этап будет реализация 5G на условиях технейтральности. То есть в рамках полосы LTE да. Мы выделим все часть частот, которые будут использованы на 5G. Поэтому уже в этом году вы на своем телефоне увидите значок. Но сказать, что вы вдруг колоссально увидели какие-то новые скорости, нет. Будут улучшения, но это не скорости реально высокоскоростные 5G, которые вот сейчас вот в пике вы можете на LTE порядка 100 мегабит в секунду.
2: Да.
3: Реальная скорость 5G это будет 1 гигабит.
2: Все
3: и
2: понятно.
3: Вы его не получите на специальности, вы его получите на новых частотах 4.8, 4.9, которые уже будут, соответственно, реализованы попозже, вторым этапом.
1: Спасибо, Инесса. Леонида Коника хотим подключить к нашей беседе, партнера Comnews Research. Ну вот раз уж мы потребительскую такую тему затронули, еще один вопрос, который долго и много обсуждался, это совместимость устройств массово с теми частотами, которые сейчас предлагаются Минцифры операторам Большой Четверки. Все-таки мы все увидим 5G у себя в телефонах или мы все будем менять телефоны для этого в конечном итоге?
0: Однозначно не на каждом телефоне мы сможем увидеть буковки и цифры 5G. Если мы говорим о частотном диапазоне, который дополнительно выделила ГКРЧ для сетей пятого поколения в районе 5 ГГц, подобные сети есть только в Гонконге и Японии. Поэтому смартфонов, которые поддерживают именно этот высокий диапазон, не так чтобы много. И чаще это смартфоны, которые производители, в основном китайские, выпускают для внутреннего китайского же рынка. Но так как операторы получили право технейтральности, право переиспользовать многочисленные частоты, которые у них есть в сетях LTE для сетей 5G, то, конечно, гораздо большее количество смартфонов в этих диапазонах будут работать в сети пятого поколения.
2: Ага. Леонид, а вот тоже еще технический момент. Объясните, пожалуйста. Я вот для интереса

0: позволяет значительно увеличить эту скорость. Вот разве нет? Потому что вот, глядя на эти цифры, то есть у меня возникает вопрос, LTE плюс, там скорость до 1 гигабит в секунду, а у нас этого нет.
1: Да, но у нас, надо сказать, что в России и сети LTE отличаются высоким качеством и по скорости, и по покрытию, поэтому ресурсов даже там было бы много. И ведь, строго-то говоря, стандарт 5G был придуман, по крайней мере, изначально не столько для людей, сколько для вещей. Я горячо присоединяюсь к словам Инесса о том, что самый главный фокус 5G — это частные сети пятого поколения. Это подключение не смартфонов человеческих, а всевозможных роботов, беспилотных автомобилей, например, каких-нибудь беспилотных самосвалов на карьерах. Телемедицина. Огромное количество именно бизнес-приложений, где и скорость передачи, и малое время задержки, и возможность подключить к одной базовой станции тысячи устройств, вот там это критично для людей, это абсолютно фиолетово.
2: Леонид, но если мы все-таки говорим о таком больше бизнес-профессиональном применении, рынок такой электроники вырастет в России, нам есть откуда завозить такие устройства массово и объемы повышать этого ввоза? Потому что, ну, очевидно, что мы пока сами не делаем всю эту сложную электронику, которая с помощью 5G может заработать. Или делаем уже что-то?
0: Так у нас есть сейчас представитель производителя, сейчас подключим чуть позже. Пожалуйста, Леонид.
1: Как говорит старинная пословица, что не делается то в Китае, и благо Китай крайне дружественен к России. Думаю, что с чем, а с разнообразными устройствами, в том числе и для B2B-сектора, проблем не будет никаких. Будут они отечественными, скорее нет, чем да.
2: Ну вот теперь к отечественному и
0: Дмитрий Лакомцев, уже проанонсировал. Генеральный директор РТС с нами на связи. Дмитрий, приветствуем вас. Эх, в нужный момент. А, Дмитрий, приветствую вас, как слышите?
3: Да, коллеги, добрый день.
0: Ну, подключайтесь к разговору. Как вы формулируете для своей компании те задачи, которые возникают вот после решения Государственной комиссии по возможности запуска сетей 5G? То есть, что уже сделано, что предстоит сделать?
3: Ну, мы к этому шли довольно давно и, конечно же, ждали очень это событие, потому что для нас, конечно, это, во-первых, новая ниша рынка, то есть сейчас пока мы поставляем в оператора оборудование 4G LTE, при этом 5G, конечно, ждем. Для нас это дополнительная доля рынка, для нас это дополнительные продажи, поэтому мы, конечно, к этому готовились заранее. Сейчас у нас уже есть базовые станции 5G, которые поддерживают, в принципе, в диапазонах как LTE, то есть старых, то есть технейтральность, и в новых диапазонах в том числе. Более того, эти базовые станции уже находятся в реестре отечественного оборудования, телеком-оборудования, поэтому они официально даже признаны отечественными. То есть здесь вообще никакого, скажем так, подвоха нет. Мы, более того, проводим сейчас активные работы по использованию отечественной элементной базы внутри базовых станций для того, чтобы сделать их еще более отечественными, то есть последовательно локализуем их все больше и больше. Вот. Поэтому, если говорить про готовность с точки зрения оборудования, наличия она есть. Например, я думаю, что сейчас вот мы поменяли коммерческий план, мы будем готовы к первому кварталу предоставить, ну, первые 300-500 базовых станций 5G уже отечественно для сетей и их начать запускать. Поэтому, да, конечно, есть нюансы, потому что мы еще ни разу не работали с нашими базовыми станциями в коммерческой сети с реальными абонентами по-крупному, кроме некоторых пилотных зон. А это, я вам скажу, квантовый переход принципиальный, потому что мы такое проделали уже с LTE, и это действительно было непросто. Все-таки какая бы лаборатория ни была, никогда ты не получишь те же условия, что в реальной сети. Но вот сейчас мы с нетерпением ждем, когда мы выйдем в реальную сеть 5G и доведем оборудование уже до уровня профессионального и, соответственно, будем предоставлять абонентам новые сервисы. Так что мы готовы и, в общем-то, продолжаем готовиться и прямо на низком старте. То есть я думаю, что в первом квартале следующего года уже несколько сотен базовых станций встанут в сеть и начнут работать.
2: А вот несколько сотен базовых станций, это какая доля от реального объема, если мы говорим, например, о конце 27-го года и о городах-миллионниках? Какая вообще потребность в них, в этих станциях?
0: Справитесь с заказами.
2: Ну, не, ну, только смотрите, вы, возможно, мы основная... сейчас про весь рынок, мы скорее сейчас про вас, как про отрасль.
3: Понятно, нет, я тоже всегда это воспринимаю именно так, потому что

0: Есть коллеги, которые тоже занимаются разработкой подобного оборудования, у них тоже есть успехи. И я бы сказал так, что за 3-4 года, которые мы сейчас этим занимаемся плотно, мы сделали огромную работу. Можно сказать, что в 2020-2021 году не было абсолютно ничего, а сейчас у нас уже серийное оборудование, которое выпускается тысячами на предприятиях. Предприятий достаточно оснащений в России тоже много, поэтому с точки зрения именно производственных мощностей я не вижу особых проблем. Если надо будет, мы доведем до нужного количества. Если говорить про потребность, то вопрос здесь довольно сложный, потому что на первых порах в основном переводиться в режим технейтральности будет те базовые станции, которые уже установлены, то есть старый парк, который уже развернут. Вот Инесса упомянула 5G-ready базовые станции с традиционных вендоров, которые западные и восточные. Они в основном будут входить в работу. Мы будем постепенно входить таким вторым эшелоном, и мы будем заходить прежде всего в новый диапазон, вот этот в районе 5 ГГц. Вот. Это будет основная наша ниша, где мы будем разворачиваться. Но если говорить про количество, сейчас очень тяжело прикинуть, сколько это будет. Я думаю, что в 29-м, это, если говорить только про 5G и про новые диапазоны, то это будет 2-3 тысячи штук в год поставка. Вот. Вообще весь российский рынок всех базовых станций, он где-то от 50 до 70 тысяч базовых станций в год. Это такая более-менее консервативная оценка. Но это всех, это LTE, это вот вся стройка. 5G, конечно, будет составлять от них небольшую пока, поначалу. Поначалу часть, но хочу подчеркнуть, что технейтральность — это очень классный шаг в том смысле, что мы можем потихоньку LTE-сети тоже переводить в сети 5G и тем самым наращивать процент сетей 5G уже в России.
1: Ну да, ну тут главный вопрос, он как бы Инессе, и там, может быть, Дмитрий, вы ответите. Все это классно, и пускай получится и у вас. Но возникает вопрос, а деньги где взять на весь этот запуск? Вот Инесса рассказывала, там несколько лет инвестировали, а эти инвестиции там, это не 3 копейки. Там Дмитрий тоже, который, пока я так понимаю, еще там масштабных продаж нет, а инвестировать надо, и оборудование закупить, эти там комплектующие. Вот этот вопрос, Инесса, как вот он решается? Может быть, там какие-то со стороны государства льготы будут предоставлены? Нужны ли они вам или нет? Вот объясните, пожалуйста.
2: Да, давайте немножко сейчас цифр дам тоже, потому что мы делали расчеты всей отраслью, какие инвестиции нужно на то, чтобы к 2035 году, вот согласно тем обременениям, которые прописаны в лицензиях, проинвестировать в стройку в базовые станции. Угу. Ориентировочно нужно более 60 тысяч базовых станций, и это будет стоить порядка 300 миллиардов рублей инвестиций до 2035 года. Угу. Конечно, ждать, что возврат придет из направления B2C, из от физического как раз рынка, мы не ждем. Я не верю, что это произойдет и в случае России. Мы анализировали весь мировой рынок, и для нас, наверное, самый такой свежий пример – это Китай, потому что они запустили 5G 6 лет назад, и основной рост, приток возврата инвестиций пришелся как раз из направления B2B. B2C сегмент как рос на уровне 2-3% в год к году, знаете, на уровне их инфляции. Да, вот он так и продолжал расти. То есть не произошло никакого бума потребления. Люди не очень хотят платить, тем более если рассматривать реальные кейсы применения 5G для нашего физического с вами потребления, вы не найдете так много примеров, ради чего вам нужны эти большие скорости. Ну хорошо, вы скачаете фильм вместо 5 минут за минуту. Отлично. Вы, к примеру, я не знаю, но вы вряд ли будете в телефоне играть в какие-то компьютерные игры, да, для того, чтобы там как бы у вас там доля сигнала реагирования была быстро. Еще что. То есть в этом плане вам не нужны эти сверхскорости. А вот как раз прирост в B2B среднегодовой в Китае был более 20%. То есть как раз потребление и четко доказанные кейсы с B2B сектора привели к тому, что вот пошел бум потребления, реализации этих как раз проектов в части частной сети 5G. Поэтому мы, конечно, здесь делаем акцент на это и будем очень четко и грамотно балансировать, потому что, с одной стороны, вы знаете, нам лицензии достались бесплатно от государства, да, но взамен получив бесплатно, взамен мы должны к определенному периоду по

0: покрыть определенные территории с населением. Поэтому это наше обязательство.
1: Минута у нас, Анесса. Да, пожалуйста, можете завершить свою мысль. Я просто предупредил.
0: Поэтому здесь очень важно, с одной стороны, соблюсти обременение, которое нам выдает государство, с другой стороны, инвестировать в те направления, которые дают возврат на инвестиции. Поэтому здесь будет грамотное планирование команд и маркетинга, и бизнеса, да, для того, чтобы инвестировать там, где есть деньги, с другой стороны, инвестировать там, где мы должны, согласно обременениям.
2: А вот если коротко, буквально несколько секунд у нас, в каких сферах вы видите ваших первых клиентов? Кто, во-первых, заинтересован, а во-вторых, готов тратить деньги сейчас? Прям коротко, буквально пару примеров сфер.
0: Сектор промышленности, логистика, транспорт. Вот это вот направление, которое прямо вот в очереди стоят и ожидают.
1: Спасибо всем. Инесса Галактионова, Дмитрий Лаконцев и Леонид Конник были вместе с нами в студии радио и телевидения Вита Лахова.
2: Андрей Левченко, оставайтесь на РБК.
3: Автоньюз. У электромобилей есть масса преимуществ. Но остается один вопрос, который заставляет владельцев нервничать. Сколько на самом деле прослужит аккумулятор? В эфире Алексей Панков, обозреватель Автоньюз. Сегодня о сроке жизни самой дорогой детали электрокара. Как мы прекрасно знаем по смартфонам и ноутбукам, литий-ионные батареи со временем теряют свою емкость. Та же история касается и автомобилей. Единого для всех срока службы нет. Однако 12-15 лет можно считать разумным ориентиром для современного аккумулятора в умеренном климате. И это вовсе не означает, что на 15-летие аккумулятор внезапно перестанет работать. Он деградирует постепенно. Например, электромобиль с запасом хода 500 км со временем может проезжать 480, затем 450, и при этом продолжать нормально работать. Причем сейчас батареи стареют довольно медленно. Geotab изучила данные почти 23 тысяч электромобилей и выяснила, что средняя деградация составляет чуть больше 2% в год. При таком темпе через 8 лет аккумулятор в среднем сохранит около 82% от первоначальной емкости. На форумах комментарии еще более оптимистичные. Например, владельцы Ford Mustang Mach-E и Kia Niro рассказывали, что не заметили существенной потери емкости ни через 3 года, ни через 5 лет эксплуатации. И даже на больших пробегах, около 150 тысяч километров, разницу почти невозможно заметить. Главные враги батареи – это высокая температура и неправильная зарядка. Автомобили, которые часто заряжают на быстрых станциях мощностью более 100 кВт, теряют емкость примерно на 3% в год. Жаркий климат добавляет еще примерно 0,5% деградации батареи. Но это не означает, что быстрой зарядки нужно бояться. Она существует именно для тех случаев, когда нужно быстро восполнить запас энергии. Но если автомобиль большую часть времени стоит около дома, обычная зарядка переменным током, как правило, будет более щадящим вариантом. То же касается и уровня заряда. Электроника автомобиля защищает батарею от настоящих 0 и 100%. Однако длительное хранение аккумулятора полностью заряженным или почти разряженным может ускорить его старение.
4: Примерно 50% зрителей признаются, что покупали товары после рекламы на Супербоуле.
5: Это то, ради чего все практически и смотрят Супербоул.
6: Экономика впечатлений с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Программа о людях и механиках, которые движут индустрией развлечения. От кино и литературы до видеоигр, соревнований и концертов. Как рождается прибыльный контент, что помогает его монетизировать и кто зарабатывает на самых необычных медиаформатах. Каждую пятницу в 16:10. Василий Бинарович продолжает исследования. Океан занимает большую часть поверхности Земли, формирует климат и влияет на жизнь всей планеты. Но даже сегодня значительная его часть остается неизученной. Вместе с океанологом Александром Осадчевым поговорим о тайных глубин, новых технологиях, загрязнении воды и тайне ледников. Обсудим, как искусственный интеллект помогает ученым и какие неожиданные открытия еще скрывает океан. НИИ Бинаровича. Сегодня в 21:00 на радио РБК. РБК тренды.
3: Биржа для ИИ.
7: Китай меняет способ финансирования технологической гонки.

экономики США. Раньше стратегические отрасли Пекин поддерживал в основном субсидиями, льготами и государственными деньгами. Теперь власти хотят подключить еще один источник – фондовый рынок и сбережения самих китайцев. Технологическим компаниям ускоряют выход на биржу и упрощают привлечение капитала. Производитель чипов памяти прошел путь от заявки до торгов меньше, чем за 8 месяцев. В первый день его акции выросли более чем в 5 раз. Логика простая. Деньги населения и инвесторов должны быстрее превращаться в новые заводы, дата-центры, исследования и производство чипов. Но пока у США преимущество огромное. За последние 2 года на каждый доллар, который китайские компании привлекли через акции и облигации, американские получили больше 6 долларов. У Китая есть другой козырь – дешевое финансирование и возможность направлять долгосрочный капитал в выбранные государством отрасли. Но здесь же появляется риск. Слишком много денег в одном секторе может привести к перегреву, как уже происходило с солнечной энергетикой и электромобилями. Так, гонка искусственного интеллекта превращается еще и в соревнование финансовых систем. Кто быстрее превратит частные деньги в чипы, вычислительные мощности и новые технологии?

0: Время – деньги. И радио РБК ценит ваше время. Каждый день мы ищем важное в инфопотоке. И говорим о том, что имеет значение для вас. Слушайте нас в FM-диапазоне, через умные колонки, в приложении и на сайте rbk.ru. И участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Присылайте вопросы в наш телеграм-бот «Радио РБК». 101.1 в Воронеже, 92.8 в Москве. Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: В Москве 15 часов. В студии Татьяна Калинина. Здравствуйте. Пришло время для немедленного и полного прекращения огня, чтобы открыть путь к переговорам. Об этом генсек ООН Антонио Гутерриш заявил на саммите Шанхайской организации сотрудничества. Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что Москва не согласится на прекращение огня по линии боевого соприкосновения, как на предварительные условия для начала переговоров с Киевом. Евросоюз не планирует ускорять перечисление 90 миллиардов евро Украине. Об этом заявила глава пресс-службы Еврокомиссии Паула Пенье. По ее словам, текущий план финансирования уже является невероятно амбициозным. Представитель Еврокомиссии добавила, что эти деньги будут выделены Киеву в течение 2 лет. В Армении задержали бывшего главу Минфина Гагика Хачатряна, сообщил армянский следственный комитет. Хачатрян уже находится в следственном изоляторе. Он обвиняется в получении взяток и отмывании денег в особо крупных размерах. Ранее по этому делу задержали бывшего главу Минобразования Армении Армена Ашатяна. Аэроплан упал вблизи села Березники. В Сахалинской области погибли 2 человека, сообщает ТАСС. Инцидент произошел на заброшенном аэродроме. На месте ЧП работают следователи. Напавший на прихожан возле церкви в Москве мужчина был застрелен прохожим из травматического оружия, сообщает ТАСС. Инцидент произошел сегодня утром в районе Марьино. По предварительной информации, злоумышленник набросился с лопатой на прихожан, а также на врачей скорой помощи. Нападавший был на учете в психоневрологическом диспансере. Король Норвегии Хакон VIII принес присягу в парламенте. Трансляцию речи нового короля вели все норвежские телеканалы. Король Норвегии Харальд V, старейший монарх в Европе, скончался в возрасте 89 лет 28 августа. Он будет похоронен 9 сентября. Учеников начальных классов всех школ Подмосковья угостили мороженым в честь Дня знаний, сообщили в Минобразовании области. Было подготовлено почти 480 тысяч вафельных стаканчиков. В акции приняли участие все школы Подмосковья. Угощают мороженым в честь 1 сентября в школах Московской области уже в 6-й раз подряд. Больше новостей на сайте РБК.
2: Надо бы посмотреть статистику за эти прошедшие 6 лет. Соглашаются ли дети прийти?

0: идти в школу 2 сентября, когда мороженое уже не дают. А к новостям фондовой биржи в течение этого часа особо резких изменений не произошло. Напомню, индекс Московской биржи превысил 2200 пунктов сегодня. И последний раз индекс биржи был выше этой отметки 14 августа 2026 года. В данный момент 2197 пунктов фиксируется. Что касается криптовалюты, то в данный момент она торгуется на отметке 77 950 долларов за один биткоин. Ну и продолжим. Начали час о криптовалюте. Платежи без границ. 1 сентября российский бизнес получил право рассчитываться с зарубежными контрагентами как раз криптовалютой. В августе Владимир Путин подписал закон о первом в России комплексном регулировании цифровых валют. Раньше это работало только в рамках эксперимента для ограниченного круга компаний и банков. Первая сделка прошла на платежной платформе для участников внешнеэкономической деятельности «NeoBridge». Вместо месяца теперь процедура занимает один день, рассказал лидер проекта NeoBridge Павел Родионов.
1: По сути, произошло историческое событие. Провели впервые расчеты согласно новому регулированию в криптовалюте. Первая сделка прошла довольно-таки успешно, максимально быстро. Это классическая агентская схема, но при этом все требования к комплаенсу, к риск-менеджменту, они имеют место быть. То есть строгое соблюдение, проверка кошельков, проверка адресатов, клиентов. Но сроки существенно сократились из-за объема документа оборота, и нам удалось в Т0 эту сделку провести. То есть сегодня мы получили от клиента рубль, и сегодня же произвели расчеты с контрагентом. Клиент подает нам заявку на проведение платежа по импорту, переводит рубли. Мы, как платформа, эти рубли уже конвертируем в цифровую валюту, это стейблкоин USDT. Он стабилен, и есть привязка прямая к фиату.
0: Сбер уже анонсировал запуск трансграничных расчетов в криптовалюте. Среди тех, кто еще готовится к работе с такими переводами, Альфа-банк, ПСБ и Т-банк. Участники рынка ожидают роста объема операций, хотя есть и риски, рассказал руководитель продуктов для внешнеэкономической деятельности в Т-банке Владислав Бокун.
2: Заплатить раньше можно было не только в рамках экспериментального режима, но и через другие механизмы, через механизм агентских переводов. Это легальный механизм, он позволял обходить ограничения, которые на тот момент были в российском законодательстве, поэтому это и было легально ранее. Новый закон, он не отменил старые механизмы, он лишь их модифицировал. По итогу клиентам Т-бизнеса платежи за рубеж криптовалюты через различные механизмы доступны уже больше 1.5 лет.
0: Стоит ли ожидать роста объема операций именно такого формата?
2: Да, однозначно стоит. Расчеты в криптовалюте удобны во многих случаях. Клиент может сам проверить, дошли ли токены получателю, и это огромное преимущество как перед переводами через платежных агентов в фиатных валютах, так и перед классическими переводами через кор-счета. И раньше рост рынка ограничивался страхом, серой зоной. Сейчас, после появления полноценного регулирования, мы ожидаем роста числа игроков как со стороны бизнеса, так и со стороны финансовых компаний. И как итог, да, мы ожидаем значительного роста объема рынка. В целом комиссии по рынку варьируются от 0,3% до 1.5%. Основная используемая криптовалюта – это USDT, имитируется американской компанией Tether, поэтому, конечно, могут быть риски и ограничения.
0: В NeoBridge рассказали, что интерес к расчетам в криптовалюте уже проявили компании из автомобильной и промышленной отрасли. Как пишет РБК, потенциальная география расчетов – Европа, Африка, Южная Америка и Азия. Закон о криптовалютах, который сегодня вступил в силу, закрепляет статус цифровых депозитариев, брокеров, управляющих, а также организаций по обмену цифровых валют и других участников рынка. Кроме того, он предусматривает разные уровни доступа к цифровым активам в зависимости от статуса инвестора. В то же время сохраняется запрет на использование криптовалюты для оплаты товаров, работ и услуг внутри России. Россия усиливает экономические и транспортные связи с Китаем и Монголией. Много заявлений звучит с полей форумов ШОС. Я думаю, что и подобные заявления прозвучат и на Восточном экономическом форуме. Какие новые маршруты могут связать три страны? Что даст Дальнему Востоку растущий товарооборот с Азией? И каковы перспективы крупных российско-китайских проектов? Разбираем экономику поворота на восток в программе «Таманцев». В итоге через минуту.
3: Реклама. Восточный экономический форум – ключевая международная площадка, где обсуждают развитие экономики Дальнего Востока и расширение международных

0: международного сотрудничества со странами АТР. С 1 по 4 сентября на радио РБК прямые включения, эксклюзивные интервью, аналитика в реальном времени. РБК. Слушай главное. Партнер трансляции – автомобильный бренд «Волга». ООО «Дистрибьютор легковых автомобилей».
1: Библиотека РБК.
2: Здесь мы собираем книги первых лиц.
3: Что читает заместитель председателя Центробанка России Алексей Заботкин.
4: Сейчас я пытаюсь осилить 800 страниц книжки про реформацию, так что это не художественное чтение, поэтому идет медленно. Это самое большое структурное изменение в истории Европы за последние 500 лет. Надо хорошо про него знать. У нас в школе про реформацию рассказывают хуже и в более усеченном виде, чем следовало бы. Прочитав половину, в этом глубоко убедился.
2: Дермот МакКаллах. «Реформация. Разделение Европейского дома в 1490-1700 годах». Слово «кризис» ведет свое происхождение из греческого языка, где оно означало «решение». Мы уже сталкивались с одним из важнейших решений, принятых в кризисные 1618-19 годы. Дордрехтский, или по-другому Дордский, синод закрепил за голландской реформаторской церкви приверженность радикальной версии кальвинистского учения о предопределении и утвердил ее в качестве стандарта для реформатских протестантских церквей в целом.
1: Библиотека РБК.
2: Заведующая Элина Тихонова.

0: Таманцев в итоге.
1: Здравствуйте. Программа выходит сразу на двух каналах в теле- и радиоэфире РБК. И сегодня у нас в студии Александр Жизняков, руководитель сектора монгольских исследований Института Китая и Современной Азии Иран. И Татьяна Кулакова, директор Института экономики, транспорта и транспортной политики НИУ Высшей школы экономики. Господа и дамы, спасибо, что вы здесь сегодня. О чем мы будем говорить? Естественно, о том, что на Дальнем Востоке стартовал уже 11-й Восточный экономический форум. Сделки в этом году ожидается на рекордные 6,3 триллиона рублей. И что-то уже подписывается, утверждает наш внештатный репортер Георгий Давидович Толарая, профессор Института Китая и Современной Азии Российской Академии Наук, дипломат, специально для программы «В итоге». Пожалуйста, включите.
2: Очень большое количество участников, по статистике 5000. Я на ВЭФ принимаю уже, наверное, 5 или 6 раз участие. По-моему, сейчас народу больше, чем обычно, чем бывало раньше. Достаточно много представителей и Китая, и Монголии, и даже Южной Кореи, которая вроде как недружественная страна, и их делегация не поехала официально на ВЭФ, но, тем не менее, посол здесь, специалисты здесь, эксперты, и эксперты южнокорейские, если говорить о них, они призывают к тому, чтобы правительство пересмотрело свой чрезмерно осторожный подход к России. В частности, их очень интересует проблематика Северного морского пути. Что касается Китая, то, конечно, китайские и делегации, и тематика доминируют на ВЭФ, это традиционно. Уже я вижу, что подписываются какие-то соглашения, документы вот здесь внизу со мной. И много аспектов обсуждаемого практического сотрудничества и на региональном уровне, и на уровне отраслевом. Не всех это в одинаковой степени удовлетворяет, поскольку есть опасения о чрезмерном доминировании китайского бизнеса и есть опасения касательно того, что не все возможности других азиатских стран используются.
1: Да, ну, неофициальная делегация Южной Кореи была на ПМФ, поэтому нам вот какой момент сегодня интересен. Президент России Владимир Путин примет участие в ВЭФ 3 сентября, и в тот же день он будет принимать премьер-министра Монголии Ням Асарын Учрала. Характерный момент. В Монголии в этом году на ВЭФ предусмотрена отдельная именная сессия. И тут у обывателя, и у меня в том числе, как обывателя,

0: не коррелирует. Я начинаю задавать себе вопросы. А что мы, в принципе, знаем о Монголии после того, как она потеряла финансирование Москвы в 1991 году? Вот в представлениях среднего россиянина Монголия, что это? Край света, над которым не властны время и прогресс. Юрта, кумыс, верблюд, степь. А на поверку безлюдная и бедная оказывается сейчас неким таким солнечным сплетением в организме Азии. Не азиатский тигр, но как монголы себя называют, монгольский волк. Почему Монголия вообще не сводится только к размеру ее экономики, Александр Сергеевич?
1: Спасибо за очень интересный вопрос, поскольку он, в общем-то, проходит через последние 2-3 века. То есть это те путешественники, которые оказывались в Монголии, проезжая мимо, они все время смотрели на эту страну, которая абсолютно не освоена культурно и вообще практически не населена. Вообще, и своим хозяйским взглядом, это известнейшие ученые, известнейшие путешественники, они все время говорили, так это же вообще не початый край здесь работает. Такие роскошные пейзажи, такие роскошные ландшафты, и столько всего есть, и ничего не используется. Это очень такой устойчивый и до сих пор почти живучий, можно сказать, стереотип, поскольку, вы знаете, Монголия, она изначально всегда была освоена, и причем освоена очень аккуратно и очень основательно. Но освоена была не земледельцами, вот эти путешественники, они со стороны земледельцев говорили, что вот это, или промышленников говорили, что тут дел по горло, а она была освоена скотоводами, кочевниками. И вот эти вещи, которые вот есть, они многим до сих пор непонятны. Вот, например, даже монголы, они всегда себя воспринимали как ничем не хуже других. То есть они воспринимали себя так, как будто вот эти есть цивилизации, о которых говорят, там, китайская, русская, западная, да, а чем наша цивилизация хуже? И они совершенно в этом плане правы. Поскольку они отдавали себе отчет, что их цивилизация настолько уникальна, и она не уступает вообще по своим богатствам, своей уникальностью всем другим цивилизациям. Но Монголия даже не надо стремиться быть похожей на других. Она этого и не должна делать, потому что это сейчас просто какая-то мерка есть, да? Вот ты будь похож на кого-то, и тогда мы тебя признаем цивилизованным. Монголии этого не нужно делать, поскольку она своей уникальностью действительно отличается от многих, и этим она и как раз и ценна. Но, с другой стороны, даже в случае похожести Монголия является, скажем так, она является, в общем-то, одной из самых богатых стран по природным ресурсам, по запасам пресной воды, лесам. Лесов столько, сколько в Финляндии, в Монголии. Вот. И в Монголии много,
0: уран,
1: много
0: медь, уголь,
1: других полезных ископаемых. Вы правильно говорите, уголь, медь, золото, редкоземельные металлы и так далее. Ну, тут можно возразить, типа того, что, ну, при чем тут эти запасы, это дары природы всего лишь, это что такое? А вот здесь можно поспорить как раз. Вот возьмем, к примеру, сравнение монгольских пастбищ и английского газона. Это вроде бы и то, и другое дары природы. И в то же время это...
0: Англичане стригут свои газоны 400 лет, монгольские овцы объедают его точно так же.
1: Вы очень точно. Смотрите, я как раз хотел продолжить туда. Вот именно, что 400 лет, я по моим данным 300 лет они. Ну, это ценители разные бывают английского газона. Но вот этот ландшафт прекрасный, который наблюдали путешественники в Монголии, он создается человеком. Это на протяжении тысячелетий. Это умелыми действиями скотоводов. Это не просто так, это автоматически как бы данная первозданная природа. Таких первозданных

0: вещей не бывает. Это все плод человеческого труда.
1: Видно, сразу любит Монголию. Вы знаете, что Татьяна Владимировна тоже любит Монголию, потому что она там родилась, в Монголии. Но, профессор, я почему-то думал, что вы сразу будете говорить о том, что Монголия в связке и в контексте того, что президент принимает премьер-министра Монголии, премьер-министр Монголии на ВЭФ, я думал, что вы сразу начнете с того, что Монголия – это страна, у которой с Россией особые отношения, исторические, культурные, политические. Нам постоянно говорят, вот сосед, по крайней мере, раньше. Хотя я и этого сейчас не слышал уже давно. Сосед, партнер, братская страна. Ну, последний раз в 24-м году, когда Владимир Ильич после долгого перерыва Монголию. Да. Вот, Татьяна Владимировна, вот теперь вам вопрос как человеку, который не верит вот в метафоры, которые я произносил, пока это не превращается в грузопоток. Как? Монголия действительно может быть неким активом России, логистическим, транспортным, да? Или мы переоцениваем ее положение на карте? И все-таки ответьте мне на вопрос, почему президент сейчас уделяет внимание такое премьер-министру Монголии и на ВЭФ отдельная сессия? Что происходит? Произошло.
2: Ну, все достаточно, с одной стороны, просто объяснить, а с другой стороны, понятно, что в настоящее время сложилась просто масса факторов. Это и геополитика, это и санкции, и это проблемы на стандартных морских путях, которые мы сейчас наблюдаем. И в этих условиях сухопутные маршруты оказались очень сильно востребованы. И Восточный полигон, или даже так, шире гораздо, восточное направление, вот оно стало сейчас приоритетным у нас с точки зрения развития нашей международной торговли. Ну, а это что означает? Это означает, что мы используем абсолютно все возможности для того, чтобы свои грузы экспортировать. А для этого нам нужны и восточный полигон, как железная дорога, и все другие маршруты, которые ведут в Китайскую Народную Республику, и далее, то есть не только, это и Индия через Пакистан, и таким образом мы формируем некий такой каркас из всех возможных маршрутов. И вот монгольское направление, а именно трансмонгольская магистраль, это тоже то самое направление, которое нам позволяет решать вопросы, связанные с перегрузкой нашего восточного полигона и наших восточных морских портов, и того маршрута, который активно используется, это через Казахстан, где тоже перегрузка. И вот этот наш резерв мы, естественно, должны сейчас активно развивать.
1: Расшивать, я бы
2: сказал. Расшивать, развивать, да.
1: Действительно, вот возвращаясь к некой исторической близости, действительно, она есть. Но сегодня мы, давайте, Александр Сергеевич, попробуем убрать все сантименты и рассмотреть Монголию в призму экономики и транспортной логистики, но все-таки и геополитику, и политику, не забывая при всем том. Политическая и экономическая база достаточно прочная, говорит замминистра иностранных дел Андрей Руденко, недавно, несмотря на все проблемы. А какие у нас проблемы с Монголией? И, наверное, в первую очередь у нас серьезный дисбаланс. Вот что мы подготовили к сегодняшней программе сами. Пожалуйста.
3: В 1921 году Россия первой официально признала независимость Монголии. Советский Союз оказал стране масштабную поддержку в создании инфраструктуры и экономики. А сегодня Россия занимает второе место во внешнеторговом обороте Монголии после Китая. В 2024 году товарооборот двух стран приблизился к 3 миллиардам долларов. При этом 97% составил российский экспорт. Прежде всего, нефтепродукты. На российские поставки приходится до 96% монгольского бензина и дизеля. Некоторая диверсификация товарооборота возможна в рамках временного соглашения о свободной торговле между Монголией и ЕАЭС, которая вступила в силу 22 июля. По нему были обнулены или снижены пошлины по 360

0: 67 позициям с каждой стороны. Для России это более простой и дешевый вход на монгольский рынок, для Монголии – возможность нарастить поставки в страны Союза, а также ослабить чрезмерную зависимость от Китая, на который приходится порядка 89% монгольского экспорта. Треугольник Россия-Монголия-Китай призван стать новым экономическим полюсом. 10 лет назад была утверждена программа создания транспортного коридора между странами. Россия таким образом укрепляет позиции в Центральной и Северо-Восточной Азии. Китай получает более короткие и разнообразные сухопутные маршруты и доступ к ресурсам. Монголия делает ставку на транзит между двумя гигантами, благодаря чему рассчитывает значительно повысить свою инвестиционную привлекательность. Ключевое звено – ЖД-сообщение. В прошлом году по Улан-Баторской железной дороге перевезли рекордные 33,7 миллионов тонн грузов. И это не предел. Ожидается появление новой ветки. Она свяжет Красноярский край с Тувой, а затем должна быть продлена в Монголию с выходом в Китай. Железную дорогу в Кызыле начали строить еще в 2011-м, но в итоге был проложен только 1 километр пути. А затем проект заморозили. Теперь к его реализации могут присоединиться монгольские и китайские компании. Главным российским бенефициаром такого сообщения станет Тува. Железная дорога впервые полноценно включит республику в общероссийскую сеть, позволит решить проблему освоения тувинских месторождений и создаст дополнительные рабочие места. В плюсе и другие регионы. У Красноярского края новые перспективы в контексте Ангара-Енисейского кластера, у Хакасии – возможность промышленной, угольной и логистической кооперации. Включиться в новую транспортную сеть смогут Бурятия, Забайкальский край и Республика Алтай. Для этих приграничных регионов связь с Монголией имеет и важное культурное значение, поскольку их уже объединяют общие традиции, религия и родственные языки.
1: Мы сейчас уйдем на рекламу и после нее ушли?
2: Ушли?
3: Таманцев в итоге.
4: Новости, заявления, события. Каждый день новые поводы задать главный вопрос. Что с этим делать и как это влияет на нас? Разбираемся в программе «Что это значит?». Контекст, смыслы, последствия. Подводим итоги дня вместе с экспертами. По будням с 18 до 21.
5: Вот 20% ипотека кажется как приговор.
6: Начинать надо с небольшого капитала. За 3 миллиона в Москве можно купить апартаменты 10 метров. Завтра перепродаж.
7: Зумеры, не отчаиваемся, вкладываем все свободные деньги в недвижимость.
4: Недвижимость с Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего. Каждый вторник в 16:10 на радио РБК. Что это было? В эфире.
8: Ничего не изменилось в этом смысле со времен старых промышленных революций. Ну, как бы, наверное, все наши там слушатели знают историю, что когда появились автомобили, то, например, в Лондоне в один момент был издан такой закон, что перед машиной должен идти человек. Перед машиной, да, как бы, и там каким-то флажком размахивать, значит, предупреждая, что за ним едет машина.
9: Потому что машина слишком опасна, и нужно,
8: она
9: значит,
8: очень опасна, должен быть человек, который говорит, на самом деле, очень похоже, как бы, в существенной мере на том, на тактике развития искусственного интеллекта. То есть, когда искусственный интеллект какого-то агента внедряет в компанию, то все вначале говорят, давайте впереди пустим этого человека с флажком, который будет говорить, за мной идет агент искусственного интеллекта, да? Ничего не изменилось, потому что человек боится неизвестного, человек боится непонятного.
4: Старший вице-президент Сбера Андрей Белевцев в программе «ИИ в деле».
3: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте РБК.ру в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по понедельникам в 16:10.

0: Реклама. Весь нефтегаз будет здесь. 14-17 сентября. Тюмень. Промышленно-энергетический форум ТНФ. Подробности на oilgasforum.ru. 18+.
1: До последнего момента я был в жесточайшем минусе, но все поменялось, и я заработал плюс 24%.
2: Я немножечко иду в плюс-плюс, а Николай гуляет на всю котлету.
3: В программе «Хэш и кэш» руководитель направления РБК «Крипто» Николай Загвоздкин и трейдер Анатолий Радченко обсуждают ключевые события крипторынка и реальные кейсы из мира цифровых активов. Как работает

0: Качество жизни.
1: Привет, это Евгений Тиханович, главный редактор РБК «Стиль». Я изучаю передовые научные исследования и экспертные обзоры, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. И заодно делюсь с вами личным опытом. Дыхание. Недавно наткнулся на большой материал Bloomberg с заголовком «Как дыхательные практики стали новой медитацией». Мне в нем очень понравилась мысль автора о том, что если вы не готовы системно медитировать, работая с потоком мыслей, но при этом стремитесь к спокойствию и ясности ума, вы можете использовать только дыхание. Дыхательные техники дают очень хорошие и быстрые позитивные эффекты в управлении стрессом. Я сам очень часто прибегаю к дыханию, чтобы замедлиться и выключить в голове неугомонное радио из мыслей. Радио РБК оставим включенным. Давайте же разберемся, что наука думает про дыхательные практики. Вообще, дыхание – штука уникальная. С одной стороны, мы дышим автоматически, не задумываясь об этом. А с другой – мы способны вмешиваться в процесс. И именно через этот контроль можно мягко влиять на состояние нервной системы. Ряд исследований показывает, что управляемое дыхание может снижать уровень напряжения и тревожности. Дыхательных техник существует масса. И я выбрал 4, которые сегодня лучше всего изучены и чаще используются в научных и клинических протоколах. Первое. Резонансное или когерентное дыхание. Это очень медленный темп, всего 5-6 вдохов-выдохов в минуту. Делайте плавный вдох через нос на счет 5 или 6 и такой же плавный выдох через нос на тот же счет. Пауз нет. В этом темпе сердце и легкие синхронизируются, и нервная система получает сигнал безопасности, снижая уровень напряжения. Второе. Циклические выдохи, он же физиологический вздох, как во время плача. Это одна из наиболее изученных техник для быстрого снижения острого стресса. Сделайте быстрый вдох носом, а затем сразу второй короткий довдох, и только после этого один длинный медленный выдох через рот. Выдох должен быть заметно длиннее вдоха. У многих людей такая схема дыхания довольно быстро снижает ощущение внутреннего напряжения и помогает перезагрузиться. Третье. Квадратное или коробочное дыхание. Техника подходит, когда нужно сохранить ясную голову в стрессовой ситуации. Дыхание состоит из 4 равных фаз на счет 4. 4 секунды вдох через нос, 4 секунды задержка, 4 секунды выдох через рот и 4 секунды снова задержка. Ровный ритм стабилизирует внимание и помогает вернуть контроль над мыслями. Четвертое. Диафрагмальное или глубокое дыхание. Ну, это основа основ. Медленное дыхание с акцентом на живот. Медленный вдох через нос. При этом живот активно надувается, выпячивается вперед, в то время как грудная клетка остается почти неподвижной. Плавный и медленный выдох через рот, причем губы можно слегка сжать, как при задувании свечи. Живот при этом медленно втягивается, опадает. При регулярной практике эта техника может способствовать постепенному снижению общего фонового уровня стресса. Пробуйте и решайте, что подходит именно вам. С вами был Евгений Тиханович. Не забывайте про дыхание и повышайте качество жизни на РБК.
0: Качество жизни. Таманцев в итоге.
2: Мы продолжаем наш разговор в контексте стартовавшего во Владивостоке на острове Русский 11-го Восточно-экономического форума. Разговор сводится у нас к треугольнику: Россия, Монголия, Китай. Что, кто, для кого? В центре наблюдения нашего, в центре, в фокусе, это Монголия. Остановились на том, что у нас, да, серьезный дисбаланс в двусторонней торговле. 95% товарооборота приходится на российский экспорт, всего лишь 5 или не менее того на экспорт в Монголию. Интересно, что экспорт притормозился в 90-м году. Не знаю, почему тогда так случилось, но были введены практически запретительные пошлины на монгольский экспорт в Россию. Профессор, а что у нас в принципе с двухсторонними отношениями с тех пор?
3: Да, вот говорят, что у нас такое было некое шарахание в 90-м году в сторону Запада. Сейчас вроде бы идет поворот на восток. Ну, это такие расхожие такие вещи. Вот. И тогда, в 90-м году, да, действительно, страны были предоставлены как бы сами себе. Вот. И Монголия оказалась просто перед экзистенциальной угрозой вообще своему существованию. Ну, выкрутилась, в общем-то, и...

0: Сейчас вот этот вот, и Татьяна Владимировна тоже говорила, что некая такая восточная политика идет, восточное направление. Тут не в Востоке дело, а Россия возвращается, в общем-то, к своим корням, истокам. То есть она находит себя в мироустройстве, в том сегменте, в котором находится. Это Центральная Евразия, это три государства. Россия, Китай, Монголия. Вот. И Россия там существует с незапамятных времен, даже тогда, когда ее и не было, но кочевые империи проскакивали по ее территории, которая в будущем стала Россией, да, и там тоже оставляли свой след, и кочевые империи эти рождались в Монголии. И вот Россия возвратилась в это лоно, потому что вот эти кочевые империи, они, в общем-то, захватывали и территории, которые сейчас, на которых сейчас стоит Китай, и захватывали те территории, на которых сейчас стоит Россия. И вот, вот эта общая история, которая возникала на этих территориях, она и привела к тому, что сейчас Россия, в общем-то, нас начинает пересматривает свое местоположение в мире. И извините за такую скучную тему, но это, в общем-то, в связи с тем, что Россия впервые стала, приобрела официальный такой межгосударственный статус государства цивилизации. То есть это вообще уникальная вещь, поскольку это уже, ну, как бы неотвратимая и существующая в политических отношениях уже вещь. И вот как Россия себя позиционирует уже среди этих цивилизаций, то получается, вы очень... Кстати, Китай тоже цивилизационное государство. И Монголия задолго, за 30 лет до России объявила себя государством цивилизации. Вот они трое вот это образуют, вот это вот пространство.
1: Вот где-то мы читали недавно совсем вот это, об этом в журнале, по-моему, «Государственная политика». Возвращается. Скажите, не поздно ли возвращается? Не ушел ли поезд? Вот давайте попробуем применить вашу красивую цивилизационную конструкцию к очень, возможно, некрасивым вещам, к деньгам. Да? Монголия богата, как мы сказали уже, ураном, медью, углем, другими ресурсами. Но я смотрю, крупнейшие месторождения... Ойю-Толгой, если я правильно произношу. Один из крупнейших медных проектов страны, известен во всем мире. Доля монгольского государства 34%. Как вы думаете, кто осуществляет контроль над операционной деятельностью этого замечательного месторождения? Компания «Рио Тинто». Арана развивает урановый бизнес-проект в Монголии. Китай покупает монгольское сырье и строит инфраструктуру к своим границам. Свои ветки сейчас тянут железнодорожные китайцы, да, из Монголии. Где в этой картине российский крупный бизнес, хочется спросить? И куда нам возвращаться, если все места заняты?
0: Очень хороший вопрос, но он... имеет уже и ответ будет просто, куда нам возвращаться, если все места заняты. А почему они заняты? Да вот потому что я говорю, что произошел, в общем-то, такой вот некий развод, что ли. Ну, не развод, ну, социалистического лагеря уже нет, но, тем не менее, уже распрощались уже с этим делом. И Россия сейчас либо восстанавливает, как говорится, свои, как говорится, принципы на социалистических основах, ну, что, чего ну, невозможно уже допустить. А либо вот искать какие-то другие пути для того, чтобы найти диалог с Монголией.
1: Логистические пути, наверное, нужно искать.
2: Вот в данном случае, например, у российских железных дорог 50% собственности Улан-Баторской железной
0: ровно
2: дороги.
0: Ровно по 50, да.
1: 50% а разве по-другому бы было?
2: Я имею в виду, что не все потеряно.
1: Вот еще речь идет сейчас уже о модернизации этой магистрали.
2: Да, разработаны уже программы, мероприятия, и, соответственно, осуществляется поиск финансирования, потому что там надо обновлять подвижной состав. Угу. Это уже начали делать давно еще, вот с 20-го где-то года. Да. То есть выделялись и кредиты со стороны Российской Федерации на обновление подвижного состава.

0: Вот. Поэтому...
1: Насколько дорога вот эта через Монголию, она конкурентоспособна в стоимости перевозки?
0: Это в текущих условиях очень сложный вопрос, потому что стоимость меняется, ну, буквально очень быстро. Но на самом деле перевозки через Монголию, они, конечно, подороже, чем через Казахстан.
1: Тогда давайте я перефразирую. Вот что является на сегодня узким, слабым местом российско-монгольского транспортного маршрута, тот, который есть? Потому что мы все-таки лелеем надежду, что изменится в краткосрочной перспективе что-то с железнодорожным сообщением.
0: Если говорить о железнодорожном сообщении, то основная проблема, может быть, и нет, ее по-разному рассматривают, это разная ширина колеи. То есть как только идет перегрузка с одного размера колеи на другой, это сразу же удорожает нашу перевозку.
2: И плюс узкоколейная, не узкоколейная, а еще и одноколейная.
0: Да, еще и одноколейная, да. Ну, естественно, электрификация и все прочее, это все требует уже модернизации.
1: Да, действительно. Путейщики говорят, очень легко сказать, сделаем коридор Китай, Монголия, Россия и Европа. Да? Потом выясняется, что у нас разные колеи, погранпереходы, перегрузка, ограниченная пропускная способность. Но Кызыл-Кыргино, новая Курагина, да, новая ветка, которая предстоит войти в строй. Но почему-то никак этого не происходит. В чем проблема?
0: Стандартная история, которая у нас всегда складывается, это несколько факторов. Ну, самый главный, пожалуй, финансирование. То есть понятно, что строительство железной дороги, ну, вообще любой инфраструктуры, это капиталоемкое мероприятие, которое окупается очень долго. И здесь требуются большие объемы. И ищутся финансирование из разных источников. В том числе, конечно, хотят привлечь и Китайскую Народную Республику, ну, потому что мы как бы создаем дополнительную маршрут для них, по большому счету. То есть мы как бы здесь не только свои задачи решаем, но и их. И мы хотим как-то выйти на это вместе. Вторая история заключается в том, что нужен нам, естественно, грузопоток. То есть просто так построить транспортную инфраструктуру, а потом ее не использовать, такая сложная задачка. Поэтому нам нужен грузопоток. И вот здесь мы понимаем, что нам нужен не только экспорт, нам нужны еще и свои внутренние перевозки для того, чтобы эта дорога приносила вклад в экономический рост Российской Федерации. То есть и вот здесь мы ищем сейчас проекты, развиваем свою внутреннюю базу, для того, чтобы эта дорога была востребована.
1: Мы все время что-то ждем.
0: А, кстати, еще же альтернативы рассматриваются, другие. И вот тут вот тоже очень важный вопрос, а куда в первую очередь вкладывать деньги? Потому что хорошо вот Тувинский, да, коридор, а, например, рассматриваются и другие варианты выхода, минуя Монголию, в Китай.
2: Через Казахстан, да?
0: Через Казахстан. И напрямую через из Бийска. То есть тут просто сейчас очень много альтернатив, и нам надо тоже понимать, где отдача будет больше.
1: Если так важна Кызыл-Кыргино, почему не можем даже инвестора найти сейчас для того, чтобы оплатить хотя бы ТО? Кому в меньшей степени это нужно, Китаю или Монголии? Я понимаю, сложный вопрос, на который с 2011 года, да, никто не может ответить. Мы все ждем, что нам нужно понять, какой будет грузопоток. Монголия говорит, что грузопоток готова уже хоть завтра увеличить вдвое, особенно после того, как были пошлины снижены, наконец-то, да, в рамках ЕАЭС. Но, тем не менее, есть как есть. И возникает тут еще такая дилемма. Не являемся ли мы в своем стремлении и в своих амбициях стать азиатским, дальневосточным хабом, да, в плане всего огромного этого региона, конкурентами Монголии, у которой есть точно такие же планы?
2: Я думаю, что здесь вот как раз и И мы можем возвратиться к тому, что у нас было такое общее...

общее единство, ну, связанное с идеологией, да, и сейчас этого не хватает. И вот, чтобы не было вопросов о том, была ли Монголия конкурентом, скажем, Болгарии или Чехословакии в социалистическое время, там, в каких-то моментах, там все решалось

0: начинается интерес к Чингисхану, к общей истории, к тому, что было раньше. И вот на этой почве, это же, понимаете, это признание России в том, что Монгольская империя имела какое-то значение для того, чтобы российская государственность становилась все мощнее и мощнее. Это делает, как раз сближает...
1: Мы немножко, наверное, уйдем в сторону, да. Но я как бы ловя вас на слове. Да, да. Именно вот сторонники вот этой теории возрождения империи Чингисхана, да, сейчас очень как бы недолюбливают как раз в этой связи Китай. Является, и тогда вопрос у меня, насколько Улан-Батор вообще боится, что ли, попасть в полную зависимость от Пекина? К этому есть предпосылки сейчас?
0: Разумеется, есть такие предпосылки, они всегда на протяжении этих 30 с лишним лет они всегда были. Китай практически зеркально повторяет вообще положение в монгольской экономике, которое раньше занимал Советский Союз. Вот это по масштабам своего влияния. Но Монголия имеет возможность все-таки свою идентичность отстаивать. Вот это самая удивительная вещь. И именно благодаря тому, что она вросла в тело и китайской цивилизации, и в тело русской цивилизации. И поэтому вот этот феномен того, что Монголия существует как независимое государство, оно, понимаете, оно было какое в начале? Оно было, там несколько сотен тысяч человек было, население всего, ну, порядка где-то полумиллиона, на 1,5 миллиона квадратных километров. Это вот внешняя Монголия, понимаете? И вот она благодаря этому всегда была самостоятельным субъектом. И вот сейчас, когда ставится вопрос о том, а не попадет ли Монголия в зависимость от Китая, я полностью уверен в том, что у Монголии найдутся, в общем-то, тоже аргументы и рычаги для того, чтобы противостоять вот этому натиску. Но, чтобы не быть голословным, я могу сказать, что вот это вот возрождение идеологии Чингисхана, вот и поклонение Чингисхана, о котором вы говорите, что вот некоторые как раз и обвиняют, что это вот как раз больше всего. Оно идет и в Китае, и в России и в Монголии. В Монголии это вообще культ стал. Там потрясающие вещи есть. Там буквально есть музей самый крупный в мире. Там есть конная статуя самая крупная в мире. Там есть на купюрах портреты Чингисхана. Там есть портреты Чингисхана на бутылках водки разных сортов. Там есть портреты Чингисхана в любой юрте, в любой квартире монголы. Это не только государство, это практически...
1: Нужно думать о возрастении любой империи. Я думаю, Монголия как хорошо устроилась. Да, вросла в тело. Нет, но... Китая, кстати, и России.
2: Да, а основная это задача.
1: А суки пьют в компании из Франции и Канады. Ну, здорово,
2: ну,
1: вообще.
2: Подождите. Но основная эта цель все равно экономическая. То есть они пытаются увеличить свои доходы в бюджет. То есть и за счет вот этого транзитного места, по некоторым прогнозам, у них увеличится поступление от транзита и станут вторыми по объемам поступлений в бюджет. Это от добычи полезных ископаемых. То есть основная задача в этом. И получается, что на самом деле, вот как мы уже говорили, все равно они все взаимосвязаны, все эти три страны. Каждый решает свои какие-то задачи. Наша задача, естественно, международная торговля и экспорт, да, наших грузов. У Китая вот такая же, только им нужна диверсификация маршрутов, как можно больше возможностей. Вот. И Монголия в этом смысле хорошо вписывается в эту парадигму этих стран. И сейчас у них поступления от транзита там какие-то очень маленькие, 1-2%. А, в общем-то, ожидают гораздо больше, там, 10 раз больше. И они заинтересованы. Они, кстати, привлекают финансирование и из России, они привлекают финансирование всех банков и из Китая. То есть они не боятся привлекать финансирование в развитие инфраструктуры, в том числе из Китая. Потому что где брать финансы, как не в тех странах, которые активно развиваются. И поэтому, если мы сейчас посмотрим на статистику, по этому коридору объем

0: маленькие, да, там всего 5%, скажем, от перевозок, но а темпы-то роста сумасшедшие, то есть там 22% за год в контейнерных поездах, там, а в контейнерах там 15% за год.
1: А мы ждем, а мы ждем объемы, мы ждем грузы. Вот такой момент мы забыли совсем, санкции. Вот как именно с Монголией происходят взаимные расчеты за транзит, и за грузы, и как это сказывается на вопросах приграничной торговли? Комментарии разные, я вам скажу, на этот счет. Что вам известно?
0: Ну, здесь вообще у нас международная торговля с дружественными странами, то пики, то как бы падения, бывают всякие разные проблемы, и вот на монгольской границе тоже бывают истории, когда они вспоминают о санкциях, и какие-то грузы нам возвращают, непонятно по каким причинам там.
2: И карты бывает... мир не работают.
0: Да, ну, естественно, карты
2: мир. Да, вообще наши карты не работают.
0: Да, не работают. И с платежами тоже бывают
1: сложности. Тем не менее, говорят, что вполне себе в ходу история, когда можно перечислить рубли в монгольский банк, а потом уже конвертировать в любую валюту и оттуда расплачивать. Я не знаю, хотя, может быть, не стоит,
2: может быть, вы,
1: не
2: да.
1: стоит об этом говорить.
0: Вторичные санкции.
1: Да, есть один момент, один рычаг, скажем так, нашего абсолютного влияния на Монголию в части экономической, как мне представляется, я не знаю. Летом Монголия столкнулась с дефицитом топлива. Как известно, более 95% нефтепродуктов она получала из России. И Россия при собственном дефиците пошла на дополнительные соглашения о поставках нефтепродуктов в Монголию. И в августе Монголия получила 25 тысяч тонн АИ-92 и 5 тысяч тонн авиационного топлива. А теперь скажите, вот это Россия зависит от Монголии в части транзита, или все-таки Монголия зависит от России? И мы можем в какой-то момент пользоваться этим рычагом.
0: Ну вот смотрите, вот через Наушки проходит грузооборот. 6, соответственно, миллионов – это транзит, а 4 миллиона – это грузы в Монголию. То есть мы поставляем, в общем-то, большие объемы наших товаров в Монголию. То есть тут, ну, говорить зависимость…
1: Но в основном это сырьевые товары все-таки.
0: Ну смотрите, на самом деле же уголь, например, Монголия сама поставляет в КНР, и мы в этом смысле…
1: 94% вообще минерального экспорта приходится на Китай.
0: Да, и, кстати, у нас переговоры с Монголией ведутся. Они хотят по вот той железной дороге, которая есть, по центральной ветке, да, больше экспортировать угля. А понятно, что и мы хотим экспортировать уголь. То есть вот здесь вот есть такое небольшое...
2: Конфликт интересов.
0: Конфликт интересов, угу. Да. Вот, потом такая же проблема у них, как и у нас. Туда мы понимаем, что везти в КНР имеется в виду, а обратно эта загрузка тоже же проблемная история. То есть что нам из КНР, потому что это разный подвижной состав. То есть здесь есть для нас история, это, скажем, каким-то образом контейнеры вывести с восточного полигона и через Монголию их, соответственно, выпускать для того, чтобы, опять же, снизить нагрузку. Ну, то есть у нас на самом деле все страны, ну, международная торговля, она, в общем-то, на это и направлена, что мы взаимозависимы по одним вопросам. Где-то есть позиция для как бы решения своих вопросов у одной страны, а зато по другим вопросам у другой.
1: Попробуем конкретику. Вот мы вернемся к тому, что появилась, наконец, история, не история, а совершенно конкретный экономический инструмент, вот всего лишь с 22 июля 26 года. Я еще напомню, это с перерывом с 90-х годов вступило в силу временное торговое соглашение ЕАЭС-Монголия пошлины были, наконец, обнулены и снижены по охвату на 90% всей взаимной торговли. Вот, Татьяна Владимировна, хочу я понять, и не только я, это может реально изменить всю логистику и всю структуру товарооборота или просто сделает несколько товаров немного дешевле?

0: дешевле и немного доступнее.
1: Интересно, что это уже результаты дало, как ни странно. Тут вроде бы совсем мало времени прошло. А, например, Иркутская область резко увеличила свои поставки в Монголию. То есть на самом деле...
0: Иркутская область резко увеличила свои поставки в Монголию. Сразу насколько торговля... я считал, на 20% что-то где-то.
1: Сразу торговля активизировалась. То есть на самом деле пошлины – это такой очень экономический, такой глобальный инструмент, который приводит сразу к оживлению в в случае их сокращения, к оживлению международной торговли.
0: Это опять с нашей стороны туда, а оттуда сюда. О том, что Министерство экономического развития говорит, когда говорит о дисбалансе. Что поставляет Иркутская область в Монголию? За счет чего увеличение пошло? Опять сырьевой экспорт какой-то? Или лучше... Да, все нужно немножко сейчас оставлять за скобками. Если посмотреть на Россию с востока, получается некая зеркальная картина. Вот как Монголия, зажатая между Россией и Китаем, так и наш Дальний Восток, российский, тоже оказался зажат между огромными рынками Азии. И Монголия для России, на мой взгляд, важна не тем, что там нас мы называем друг друга братьями, ни ураном, ни медью и так далее. Она важна прежде всего, что показывает, как теперь устроена конкуренция в Азии. И как Россия должна себя позиционировать и видеть в перспективе в этой связи. Я надеюсь, что вот как раз и Дальневосточный форум, и переговоры Владимира Путина с премьер-министром Монголии Ням Асарын Учралом, да, дадут какой-то результат и ответ. Я благодарю вас. Спасибо и вам, что были сегодня с нами.
1: Спасибо большое.
2: Спасибо.
3: Таманцев в итоге. Библиотека РБК.
4: Здесь мы собираем книги первых лиц.
5: Что читает первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин.
6: По рекомендации я недавно прочел книгу Иов Йозефа Рота, австрийского писателя. Мне понравилось. Это про то, что иногда в жизни случаются хорошие вещи, независимо от того, верит человек в них либо нет. Очень светлая, хорошая книга.
4: Йозеф Рот. Иов. Зингер походил на человека, у которого было мало времени и много неотложных целей. Не возникало сомнений, что жизнь его всегда была тяжела, а подчас и мучительна. Он должен был одевать и кормить жену и троих детей, а четвертого она как раз вынашивала. Бог снабдил его чресло плодородием, сердце – равнодушием, а руки – бедностью.
3: Библиотека РБК.
4: Заведующая Элина Тихонова.
3: Каждое утро – новый торговый день.
5: Как принять верное решение?
3: По будням в 10 утра слушайте специальный эфир программы «Рынки»
5: к старту главной торговой сессии Мосбиржи.
3: Новости, экспертиза и прогнозы. «Рынки» – ваше преимущество в мире финансов.
5: Ежедневно на радио РБК.
7: «Качество жизни». Авторская программа главного редактора РБК «Стиль». Евгений Тиханович знакомит с передовыми научными исследованиями и экспертными разборами, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. По будням повышайте качество жизни на радио РБК.
3: Хавейл, Джили, Дэнфэн, Эксид, Черри, Жету, Чангар, Эйдуо, гибрид, бензин, новинка или клон старой модели? Кто есть кто? Роман Фарботко разбирается в мире китайских машин. По будням на радио РБК. РБК тренды.
8: Цифровой рубль и бюджет. Одно из самых практических применений цифрового рубля Банк России видит в бюджетной сфере. Речь не только о переводе денег, но и об автоматическом контроле того, на что они расходуются. Государство и сейчас контролирует целевое использование бюджетных средств, но часть этой работы связана с проверкой документов, отчетности и движения денег. Цифровой рубль позволяет автоматизировать такой контроль с помощью смарт-контрактов.
4: Банк России приводит пример со строительством школы. Выделенное средство можно будет направить только на предусмотренные проектом расходы, например, стройматериалы или заработную плату. Если платеж не соответствует заданным условиям, он не проводится. Такие

Сценарии Банк России сейчас прорабатывает вместе с государственными органами и бизнесом. В перспективе это может перенести часть контроля непосредственно в момент платежа и сократить объем последующих проверок.

0: Спонсор часа – ПАО «Банк ПСБ».
1: В рамках переезда ПСБ в Ярославскую область банк запускает масштабные инфраструктурные проекты. Современный образовательный комплекс и медицинский центр. Новые спортивные объекты. Поддерживает туризм. Участвует в сохранении исторического наследия. Создает яркие и значимые события для жителей и гостей региона. Так переезд ПСБ становится новым импульсом для развития Ярославля и всей области.
2: Новости, технологии и тренды. Эксклюзивно. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
3: В Москве 16 часов. В студии Татьяна Калинина. Здравствуйте. Россия восхищается мужеством и стойкостью народа Ирана в борьбе за свои национальные интересы. Об этом заявил президент России Путин на встрече с президентом Исламской Республики Пезешкианом. Путин отметил, что Россия приветствовала заключение Ирано-американского меморандума о прекращении огня, но, к сожалению, перемирие оказалось нестабильным. Москва и Тегеран удерживают прошлогоднюю динамику экономических отношений, несмотря на военную обстановку в Исламской Республике, отметил президент России. Россельхознадзор опроверг информацию о необходимости индивидуальной маркировки каждой особи домашней птицы и призвал россиян не носить кур и кроликов в МФЦ для регистрации. В ведомстве пояснили, что для постановки животных на учет нужно обращаться в государственную ветеринарную службу. Животных можно учитывать группой. Ей присваивается общий номер, а сведения вносятся в государственную систему Хариот. Большинство селлеров Wildberries получили выплаты за реализованный товар, однако часть продавцов столкнулась с задержками при выводе средств, сообщили в пресс-службе компании. Это вызвано мерами безопасности в ответ на хакерские атаки. В результате часть заявок на вывод может обрабатываться дольше стандартного срока. Проблема будет решена в течение ближайших 3 дней, обещает пресс-служба Wildberries. В России более 27 миллионов человек подали заявление на установку добровольного самозапрета на кредиты. Еще более 3 миллиона заявок касались снятия этого ограничения, сообщает РИА Новости. Напомню, что соответствующий сервис заработал на портале госуслуги весной прошлого года. Лидером по этому показателю стала Мурманская область. Там самозапрет оформили 27% жителей. Спрос на школьные товары на маркетплейсе «Озон» в августе вырос более чем вдвое к году. При этом 74% от всех заказов компания доставила в регионы, а каждый третий школьный заказ в малые города и села, сообщили в пресс-службе компании. Там отметили, что заметно повысился спрос на обложки для книг почти в 5 раз и также на закладки в 3 раза. На платформе связывают это с возвращением интереса к библиотекам как пространствам для учебы. Больше новостей на сайте РБК.
4: Вы слушаете радио РБК, у микрофона Юрий Карпекин. Всем доброго дня, 1 сентября и 16 часов 3 минуты показывают часы в эфирной студии. Корреспонденты РБК весь сегодняшний день тестируют цифровой рубль. Сегодня в России стали доступны расчеты с цифровым рублем. Редакция РБК попробовала оплатить им покупки в магазинах. Расскажем, что из этого получилось. Проблемы возникали на этапе оплаты покупок. Деньги списывались не с отдельного счета, а с основного. Кассиры в магазинах помочь не могли. Для них наши корреспонденты с таким способом расчета становились первыми посетителями, которые пытались оплатить цифровым рублем. После звонка в техническую поддержку проблема разрешилась, и средства списывались с нужного счета. Однако возможность завести счет в цифровых рублях оказалась недоступна для владельцев айфонов. Пользователи действительно столкнулись с некоторыми затруднениями в использовании цифрового рубля, рассказала Олегу Овчаренко и Ирине Савельевой, руководитель отдела финансов РБК Юлия Кошкина.
5: Могу сказать, что путь к оплате цифровым рублем сейчас пока начинается задолго до кассы, потому что предварительно нужно завести кошелек в цифровых рублях, то есть в приложении банка, открыть его и

0: Есть нюанс. В приложениях большинства крупных банков на iOS, то есть на айфонах, пока нет возможности открыть счет в цифровых рублях, поэтому пришлось временно перейти на Android, собственно, как раз привлечь моего коллегу. Само открытие кошелька тоже занимает время, потому что нужно подключиться к госуслугам, дать согласие на выпуск сертификатов безопасности и выпустить, собственно, эти сертификаты. Мы, честно говоря, пробовали сделать это в приложениях двух банков, ни у одного. Это не получилось с первого раза, то есть придется клиенту потратить время.
1: Какая ошибка выдавалась?
0: Если честно, просто система немножко подвисает, и сертификат как будто бы не выпускается. Потом приходится отдельно в приложении искать, куда же пропал твой кошелек в цифровых рублях. На самом деле не самый пока просто клиентский путь. И далее, чтобы именно платить в цифровых рублях, нужно еще пополнить этот кошелек со своего счета в банке. Но это делается быстро.
2: Так. Юля, вот возникли на кассе сложности. Как быстро вам помогли в техподдержке? Как быстро удалось разрешить проблему?
0: Мы на кассе тестировали два сценария оплаты. С продавцом и на кассе самообслуживания. В первом случае тот QR-код, который сгенерировался, провел оплату по карте, все-таки они в цифровых рублях. На кассе самообслуживания мы выбирали тоже оплату по QR, из кошелька цифрового рубля выбирали функцию оплаты такую, тогда появляется возможность действительно отсканировать QR-код и провести расчет через кошелек. Процесс оплаты тоже не такой быстрый, дольше, чем просто по QR-коду, но все же счет пока идет на секунды.
1: Юля, вот вы с Германом Костринским, как смотрите на перспективы вот своего личного пользования цифровым рублем? Пользоваться будете?
2: Насколько это удобно?
0: Ну вот я хочу отметить такой нюанс, который мы заметили. Деньги сразу не списываются. Прошло минут, наверное, 10, прежде чем остаток на кошельке уменьшился. То есть на кошельке было 1000 рублей. В момент нам показалось, что такая немножко бесконечная 1000 у нас получается. Можно оплачивать все, а деньги не списываются. Но это такое обманчивое впечатление, конечно же. Потом они списались. То есть клиентам, конечно, лучше обязательно брать чек, подтверждающий, что оплата прошла. И думаю, вот в ближайшее время я бы не перешла на цифровой рубль.
3: По своей сути, цифровой рубль – это уникальный цифровой код, который хранится на специальных счетах в платформе Банка России. В отличие от безналичных денег, которые находятся на счетах в коммерческих банках, цифровой рубль является прямым обязательством Центробанка. Напомню, что сейчас требования по предоставлению доступа к расчетам с цифровым рублем касаются организаций с оборотом больше 120 миллионов рублей. К 1 сентября 2027 года это требование распространится на организации с выручкой более 30 миллионов рублей. Для всех остальных оно вступит в силу с 1 сентября 2028 года. Продавцы с годовой выручкой до 5 миллионов, а также торговые точки без доступа к интернету освобождены от этой обязанности. Вы слушаете радио РБК. Хорошая школа рядом может влиять не только на выбор квартиры, но и на ее цену. Сколько покупатели готовы переплачивать за жилье возле престижных школ, и действительно ли такая недвижимость лучше сохраняет стоимость? Большой разговор об этом далее в программе «Недвижимость» с Игнатом Бушухиным.
4: Реклама. Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024, АО «Альфа-банк» 16+.
5: Здравствуйте, я Игнат Бушухин, а значит, говорим про недвижимость. Ну что, у нас начало сентября, День знаний. Давайте обсудим тему школы и недвижимость. У этих двух понятий очень много общего, потому что очень много семей в Москве ищут недвижимость, жилье, рядом с престижными школами, да вообще со школами.
4: Недвижимость с Игнатом Бушухиным.
5: Давайте обсудим эту тему. У нас в гостях Кристина Томилина, генеральный директор агентства недвижимости «Интермарк. Градская недвижимость».
6: Привет,
5: здравствуйте.
6: Игнат.
5: И Екатерина Панкратова, эксперт агентства недвижимости «Dream Realty». Здравствуйте.
6: Здравствуйте.
5: Ну что, насколько вообще вот это утверждение, то, что школа и недвижимость – это близкие, как по-вашему?
6: Конечно, любая сильная, престижная школа, она абсолютно точно влияет на стоимость квадратного метра недвижимости, которая расположена рядом. И более того, есть такое понятие, как радиус престижа. Это когда расположенная вокруг в шаговой доступности от школы недвижимость априори дороже и пользуется большим спросом, а спрос формирует, соответственно, больше стоимость квадратного метра, чем более отдаленная недвижимость.
5: насколько именно? Вот метро — это

0: 10 минут пешком. Это такой магнит для недвижимости, для жилья. А школа как далеко может быть?
1: Школа 10-15 минут, конечно, чтобы ребенок побольше поспал. Другое дело, что родители, как правило, вспоминают о том, что идет ребенок в школу примерно в середине августа. Начинаются судорожные поиски квартир, ничего не находят, уходят в аренду и потом уже в спокойном режиме в течение года что-то ищут. И есть еще сезонность такая. В январе, там, в феврале можно купить чуть подешевле, без надбавки на эту школу.
0: Сразу я спрошу, покупают и ищут недвижимость в аренду либо в собственность, когда вот ориентируются на школу?
1: Если не могут найти ничего сразу в моменте в собственность, то сначала уходят в аренду, а потом уже начинают в спокойном режиме искать для того, чтобы купить.
2: Либо они снимают изначально, чтобы просто попробовать примерить район на себя, посмотреть, как все устроено. И если район устраивает, то потом уже ищут на покупку недвижимость.
0: Как много таких клиентов?
2: Мы работаем же с делюкс-сегментом, и я тебе точно могу сказать, что у нас каждый второй запрос завязан на школе. То есть все, что касается стоимости недвижимости от 1,5 миллиона рублей за метр квадратный, очень много семейных, особенно по Хамовникам, где мы исторически, да, находимся. И у нас есть такие конкретные там 4, наверное, ну максимум 5 якорных школ, вокруг которых все вертится.
0: Ну не только же богатые люди, да, стремятся
1: к этому.
0: В более
1: бюджетном сегменте там немножко проще, вариативность логистики сейчас довольно большая, поэтому люди могут жить где-то в отдаленном районе, да, спальном, но выбирать школу так, чтобы было удобно добираться. Это либо прямая ветка метро, либо это с утра родители отвозят, во второй половине дня ребенок самостоятельно добирается уже потом домой. Либо это автоняня, как вариант, это выходит дешевле, если человек не может себе позволить купить квартиру прямо рядом со школой.
0: Давайте к самому главному. Назовите 3-5 самых престижных школ Москвы на сегодняшний день. Сколько рядом с этими школами стоит недвижимость? Кристина, начнем с вас.
2: Ну, давай, опять же, да, вот мне Хамовники ближе всего, поскольку я там сама живу. У нас это, наверное, 3 основные школы. Это 15-35 на Усачёва, это Филипповская гимназия и частная школа «Золотое сечение». Ну, наверное, еще 57-я, у нее очень такой сильный физико-математический уклон. Наверное, каждая первая семья, которая ищет квартиру в Хамовниках, хочет водить своих детей именно в эти 4 школы. И стоимость квадратного метра, наверное, во вторичном фонде, если мы рассматриваем новые дома современные, но, тем не менее, вторичного, да, фонда, это где-то от 1500 рублей за метр квадратный до 2,5 миллионов рублей за квадратный метр.
0: Пугающая цифра. Вы только по Ильинке говорите, или это вот во всем районе так недвижимость стоит?
2: Нет, ну, конечно, есть и сталинские дома, и еще более старые дома. Там стоимость метра порядка 700-900 тысяч рублей за метр. Но, говоря в целом про Хамовники, это один из самых дорогих, да, районов Москвы. Да-да. И здесь не то, чтобы школа формирует стоимость квадратного метра, а скорее она дает премию, но и так завышенную базу. Немножко другое исчисление. И отрыв, он немножко по-другому работает от округа.
0: Ваша версия самых престижных школ?
1: Это однозначно высшие школы экономики, да, не ИФШЭО, это Чистые пруды. Если брать жилье в старом фонде, это 600-900 за квадратный метр, в зависимости школы, да? В районе этой школы, да, ну это Чистые пруды, Цветной бульвар, вот эта вся история. Последние 2 года лично у меня бум на 67-й гимназию в Дорогомилово. Там, кроме сталинок, по сути, больше купить нечего. Интересно, ну, соответственно, всех... Не знаю, не могу сказать, гимназический класс 67-й гимназии. Все, кто там учится, практически все мои клиенты, ищем сталинки. Ищем сложно, потому что, как правило, в семье 2-3 детей, а больших площадей в сталинках нет. Это там 105-115 метров, это максимум, у всех надо как-то разместить. Но там зато цена более гуманная, от 500, и поехали дальше.
0: Вот смотрите, Департамент образования Москвы каждый год делает рейтинг школ лучших. Вот совпадает с вашей риэлторской точки зрения? Вот смотрите, в прошлом году рейтинг, допустим, школ. Школа 1502, школа 444, школа 2036, школа 1543, школа 2070, это новая Москва вообще. Школа Летова, школа 1568, это вот лучшие школы по версии Департамента образования. С вашей точки зрения, что это знакомы вообще,
2: ну,
0: с этим названием?
2: Ну, ты знаешь, есть там, конечно, у тебя проскакивают знакомые названия школ, но я что хочу сказать, мы делали исследование, наш аналитический отдел. И ты знаешь, оказывается, есть какая закономерность, что любое повышение среднего балла прохождения ЕГЭ на 7 пунктов повышает стоимость метра на 2,9%. Это работает не так, что собственники сидят такие, мониторят, да, рейтинги, ага, там повысилось на 7 пунктов, значит, повышу я свою квартиру по стоимости. Нет, это скорее просто люди смотрят, люди хотят в эту школу своих детей отдать, формируется спрос, и спрос повышает стоимость предложения. Так это работает.
0: Если по другим районам пробежаться, вот кроме Хамовников, какие другие районы вот на слуху и такие служат магнитом?
1: Это Донской, с его Бауманкой, филиал, соответственно, возле ЖК «Символ», там же рядом с Бауманским университетом.
0: Это школа «Покровский квартал», лицей Высшей школы экономики, инженерная школа 1581, да?
1: Да, да, да, да.
0: Это вот Басманный район.
1: Да, и Пресненский район у нас там. Особо выдающихся школ нет, во Вспольном, вот самая известная. И на Большой районе. Дмитровке, ну, это уже Дмитровский район, как-то, да, в ту сторону двигаются.
0: Вот у меня список по Пресненскому району престижных школ, это рейтинг, который составляет компания NF Group. Школа 1950, школа 2030, школа 2123 и Московская экономическая школа. А, школа 1520 еще. Это вот все Пресня. Так, еще какие районы? Давайте перечислим. За Москворечье, допустим.
2: Вот можно даже отметить вот этот сегмент от Красных ворот, начиная вдоль Бауманки и в сторону Преображенской площади. Там за последнее время появилось очень большое количество школ, которые работают в сопряжении, да, с высшими учебными заведениями, там с Бауманкой, опять же, да, с Высшей школы экономики. Они образовывают свои кампусы, и они становятся такими, знаешь, магнитами для притяжения не только резидентов, да, новых и покупающих квартиры, но еще и ритейла, всевозможные бизнес-центры, спортивные кластеры, торговые точки. То есть вокруг таких сильных школ популярных развиваются целые микрорайоны. И это что-то новое, на самом деле.
0: Ну, вот за пределами центра можно что-то назвать? Вот да, Раменки, допустим, да. Вот.
2: Я как раз хотела сказать, что есть еще и обратный тренд. То есть если раньше все из-за области везли своих детей долго и упорно по пробкам, тащаясь в центр Москвы, потому что считалось, что в центре Москвы лучшие школы саккумулированы, то сейчас есть и обратный тренд. Например, вот я хочу рассказать про Примаковку, да, школу, которую открыли там в 2017 году. И эта школа закрыла, наверное, вопрос с обучением детей всего Рублёво-Успенского направления.
0: Напомните, где она?
2: Она находится где-то в 10 километрах от МКАД, насколько я знаю.
1: По Рублёвке.
2: По Рублёвке,
1: но,
2: да.
1: Но у Новой Риги там тоже свое кино. Там Покровская школа, Ломоносовская школа, но это вот...
0: Сколько,
1: да.
0: Это еще престижная школа.
2: Все везут теперь обратно. Даже из Москвы они переезжают в МКАД, везут туда, несмотря на то, что дико дорогое обучение, очень большой конкурс. Конечно, и эта школа формирует плюс 20-30% к стоимости квадратного метра жилья, которое находится вокруг нее.
0: Я снова обращаюсь к рейтингу NF Group. Это еще одна консалтинговая компания, которая составляет вот такой рейтинг престижных школ. Вот у них в Раменках, допустим, Шуваловская школа,
2: да.
0: 1448, да. Частная школа «Нашей традиции», One на Мосфильмовской, новая школа тоже на Мосфильмовской, это вот Раменки.
1: Вторая школа на Фотиевой.
0: Да, в Даниловском районе, академическая гимназия, школа «Столичный кит», проспект Вернадского, English International School. В районе аэропорт даже есть престижная школа с точки зрения риэлторов, вот лицей Московского международного университета. И в Хорошово-Мневниках даже вот есть престижная школа.
1: Ну, это хорошкола в Хорошово-Мневниках. Это Курчатовская школа, муниципальная хорошкола платная, Курчатовская бесплатная. Там каждый корпус под свое какое-то направление, биологическое, математическое там и так далее. Это все неплохо, но вот в отдаленных районах люди все-таки они выбирают лучшую школу в своем районе. У них нет задачи переехать в какой-то другой район. Если за Хамовники люди как-то готовы побороться, да, и с Мосфильмовской переехать в Хамовники, например, то в Хорошо-Мневнике вот эта миграция, она внутри района все-таки происходит.
0: Как это чаще бывает? Сначала ребенок поступает в школу, потом родители меняют квартиру или наоборот?
1: Все зависит от класса, от класса. Если мы берем школы гимназические, там, как правило, это с 5-го, с 7-го, иногда с 8-го класса поступления. И тогда там уже ребенок может ездить сам. А вот если родители хотят изначально поместить в определенную среду ребенка уже там в 2-3 года, ведь школа в центре, это же не только школа, это еще комьюнити определенное, люди, которые тебя окружают. Поэтому вот кто точно знает, что ребенка будут учить, у кого будут наставники, кто пойдет в большой бизнес и так далее, то, конечно, сначала покупают, потом уже отводят по этим разным ступеням. Если же задумались вот так вот раз в 5-й класс, а почему бы не поступить, то, конечно, там наоборот происходит все. Сначала поступают, потом думают, как облегчить жизнь себе и ребенку.
0: Кристина, на что готовы вот клиенты, покупатели жилья рядом с престижными школами вот в борьбе за эту квартиру? Может быть, они готовы пожертвовать метражом?
2: Ты знаешь, ну, надо же понимать, с какими клиентами мы работаем, да, и, конечно, где ты видел, чтобы клиенты, которые готовы 1,5 миллиона за квадратный метр отдать, были бы готовы на борьбу или на компромиссы. Такого на самом деле практически нет. Сейчас как это работает? Поступает запрос от такого клиента, да, я хочу трехкомнатную квартиру от 100 квадратных метров с новым ремонтом вот близко к этой школе. Все, мы ищем. Максимум, что я на практике встречала, это если денег особо нет, то мы ищем дом похуже. Если денег нормально, значит, мы ищем дом получше. это, наверное, единственный компромисс, на который в текущий момент готов покупатель. Выбирать немножечко, отклоняясь в качестве дома.
1: Но в остальном нет. В компромиссы невозможно. В количестве санузлов готовы отказаться там от двух-трех в пользу одного.
0: Но, тем не менее, бывают ли случаи, когда за квартиру рядом с топовой школой разворачивается настоящая конкуренция между покупателями?
2: Хотела бы я какой-то вот блокбастер тебе рассказать на эту тему, но надо же понимать, в каком рынке мы сейчас живем. Сейчас абсолютный рынок покупателя. Огромное количество квартир выставлено на продажу. И логика такая у покупателей. Вот есть три квартиры, да, вот где мне скинут цену побольше, ту и возьму. То есть сейчас ситуация такая. Нет никаких боев, которые разворачивались бы за квартиру у определенной школы.
1: Они были лет 20 назад.
2: Да.
1: 15-20 лет назад бои были, да. Сейчас
2: очень много, да, квартир.
1: Все просто.
0: Что происходит с запросами иностранцев? Раньше, когда в Москве было много менеджеров из Европы, из Америки, они предпочитали селиться с немецкой школы, с английской школы. Вот что сейчас?
2: Да, сейчас рынок иностранных покупателей очень узкий. Их практически нет. По крайней мере, нет запросов, связанных с конкретными там школами, с заселением семей. Больше рынок иностранных покупателей касается инвестиций. То есть, например, китайцы, да, или арабы, они покупают квартиры в Москве только как точку присутствия и чтобы потом перепродать. Про школы здесь речь вообще не идет на сегодняшний день.
0: Растет ли спрос на жилье рядом с частными школами, такими как Летово, допустим? Это, я напомню, Новая Москва.
1: Летово – это школа-пансион. Это престижная школа, но это школа-пансион. Там есть три вида. Есть дневной пансион, есть недельный пансион и есть all-inclusive, скажем так. При дневном пансионе ребенок выбирает себе какую-то образовательную программу, и он загружен целый день. То есть там с 8 утра до 8 вечера он находится в школе, его там кормят, он там делает уроки и так далее. Поэтому можно купить какой-то дом, например, рядом. Но, как правило, в таких семьях, которые могут себе позволить там 2-3 миллиона в год заплатить за обучение ребенка, либо мама не работает, и она вполне себе в состоянии с утра отвезти, вечером забрать. Если это недельный пансион, тут вообще вопрос решается даже на такси. Ребенок может в пятницу вечером уехать домой самостоятельно. Здесь тоже, в общем, не очень напряжно. Но что касается полного пансиона, то там вообще никто никуда не ездит, не приезжает. Ребенок живет круглый год там 10 месяцев в этой школе, и у него все прекрасно. Поэтому, что касается Летова, я не думаю, что Летово соберет вокруг себя какие-то ЖК, в которые люди сильно захотят переехать.
0: Многие же покупают квартиру на вырост, что называется, да, вот с прицелом, когда ребенку еще 2-3 года, вот что он...
2: Даже раньше.
0: Да, даже раньше. Mm-hmm. Насколько такая стратегия оправдана, как по-вашему?
2: Мы же все абсолютно точно понимаем, что ребенок в семье стоит во главе угла. И,
0: но конечно, рейтинги школы могут поменяться.
2: Да, на самом деле, даже если они будут чуть-чуть меняться, все равно общая атмосфера, да, и общий подход каждой школы, он не меняется. Поэтому здесь, конечно, любой родитель хочет обеспечить, что ребенку комфорт, да, условия, безопасность, и чтобы ребенок, особенно там в какой-то свой переходный период, не прыгал из школы в школу, не менял учителей, не менял друзей, не менял кружки. Поэтому горизонт планирования 10-11 лет – это нормально. И это как раз в сравнении, допустим, с как человек взрослый меняет работу, да, и под работу меняет локацию свою, где он живет, это совершенно разные вещи. Когда семья выбирает школу для своего ребенка, они планируют буквально, вот ребенок только родился, и уже многие мои клиенты переезжают поближе к школе, чтобы даже, может быть, и по прописке в нее попасть в том числе.
1: Но иногда планы не сбываются. Я вот, например, ребенка хотела отправить во французскую школу, но мы туда приехали, ей просто не понравилось. Поэтому мы пошли другим путем. Она просто сдает там экзамены на получение международного сертификата, вот и все.
0: Как вы смотрите на новостройки, так скажем, не то что массового сегмента, но не элитные, внутри которых они могут на МКАДе стоять и в отдаленных локациях, но внутри есть филиал там какой-нибудь крутой школы, допустим, Курчатовская. Вот. Это является таким магнитом, стимулом покупать новостройки?
2: Это создает, знаешь, какую проблему. Туда не попадут практически никогда жильцы вот этих обычных новостроек, которые находятся вокруг этой школы. То есть люди, понимая, что там круто, что там дорого и там хороший уровень обучения, она рейтинговая, начинают везти детей отовсюду, из всего города. И там не хватает мест для людей, которые сосредоточены вот в округе. Так сейчас происходит в Зеларте, например. В эту школу, честно говоря, я просто не знаю название, туда практически невозможно попасть резидентом самого Зеларта. У меня там подруга живет. Живет, да.
1: Здесь есть еще одна особенность, когда школа только открывается, несмотря на то, что у нее есть звание какое-то, например, Курчатовская школа, все равно должно пройти какое-то время, прежде чем она наберет обороты. Выстроится вот эта вся система, появится слаженный коллектив, начнется какое-то обучение, появятся первые результаты ЕГЭ, Поэтому вот посмотреть, что через 10 лет здесь будет построена какая-то хорошая школа, значит, там надо что-то купить, не факт просто, что эта школа реально станет хорошей.
0: И последнее, поделитесь, пожалуйста, вот что происходит.

0: происходит с этой квартирой, когда ребенок заканчивает школу? Родители что с ней делают? Уезжают?
1: Ну, опять же, он, во-первых, может остаться там жить дальше. То есть это будет такая студенческая квартира или там для буквально ранней семьи, которая заводит их ребенок. Либо очень часто у нас перепродают такие квартиры и вкладываются во что-то еще.
2: Ну, либо уходят в аренду тоже, как вариант. Ребенок поступает в университет где-то в другом городе.
0: Ну что, вот выяснили, что у недвижимости и образования в Москве очень много общего, как минимум родители, которые хотят жить рядом с престижными школами. Мои собеседники Кристина Томилина, генеральный директор агентства недвижимости «Интермарк» городской недвижимости, и Екатерина Панкратова, эксперт агентства недвижимости «Dream Realty». Коллеги, большое спасибо за этот разговор.
1: Спасибо вам большое. Спасибо.
3: На показ. Главные события индустрии моды, тренды и шопинг-маршруты.
4: Если бренды встречаются, значит, это кому-нибудь нужно. Недавно такая встреча произошла у модного бренда BeFree, киностудии «Союзмультфильм» и дизайнера Никиты Ларуса. Итогом тройной коллаборации стала коллекция по мотивам Простоквашино. Дядя Федор вырос и переехал в студенческий кампус. Теперь он носит толстовки с нашивками и брюки с лампасами. Если дроп BeFree возвращает нас в детство, то бренд Колесман знакомит с миром современного искусства. Все началось с уроков живописи, которые основательница бренда Ольга Колесникова брала у Елены Большаковой. А потом работы художницы решили перенести на юбку и блузку. Что символизирует коллаборация? А главное, почему дизайнеры продолжают объединяться с художниками? Спросила у Ольги Колесниковой.
5: Коллаборация с Еленой Большаковой появилась как-то очень естественно. Мы не садились специально придумывать коммерческий проект. Я увидела эту серию «Чуткий сон». Мне как-то очень близка стала тема картин, потому что это история о внутренней тишине и о возможности спрятаться, закрыться от внешнего шума, но не для того, чтобы именно убежать и спрятаться, а для того, чтобы услышать себя изнутри. И сейчас, именно когда многие женщины переживают какую-то сильную очень нагрузку и внутренние изменения, эта тема трансформации, она как-то очень особенно актуально звучит. И мы хотели выйти за рамки традиционного мерча, поэтому сделали рубашки и юбки.
4: От себя хочу добавить, что такие вещи – это не только возможность познакомиться с тиражным искусством, но еще и способ сделать свой гардероб по-настоящему особенным. Это программа «На показ» и я, ее ведущая, Катя Воробьева. Самое интересное из мира моды. Экономлю ваше время, а временами и деньги.
3: Рынки на радио РБК. Ключевые события, инсайты и прогнозы, аналитика и комментарии экспертов. Только проверенные данные в прямом эфире. По будням. РБК «Тренды».
6: Выгода цифрового рубля. 1 сентября цифровой рубль становится доступен клиентам крупнейших российских банков. Но что новая форма денег даст обычному пользователю? Главная особенность – счет цифрового рубля не привязан к конкретному коммерческому банку. Он открыт на платформе Банка России, а получить к нему доступ можно через приложение банков, подключенных к системе. Переводы цифровых рублей между физическими лицами бесплатны. Комиссии за платежи для граждан тоже нет. Но есть и обратная сторона. На остаток цифровых рублей не начисляются проценты, кэшбэк за покупки не предусмотрен, открыть вклад в цифровых рублях нельзя. Поэтому при обычной оплате товаров преимущество перед картами или СБП пока не всегда очевидно. Основное отличие цифрового рубля – единый платежный счет, который существует независимо от конкретного коммерческого банка.
7: Наш любимый Майкл Сейлор.
8: Самый большой обладатель количества биткоинов.
7: Когда-то он делал публикацию, что лучше продавайте почку, чем биткоин.
6: В программе «Хэш и кэш» руководитель направления РБК «Крипто» Николай Загвоздкин и трейдер Анатолий Радченко обсуждают ключевые события крипторынка и реальные кейсы из мира цифровых активов. Как работает криптоэкономика, на что обращать внимание инвесторам и что делать, если ваш близкий – трейдер. Каждый четверг в 16:10.
3: Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
6: Упущенный рынок. В 2007 году Стив Джобс представил первый iPhone. На тот момент Nokia была крупнейшим производителем мобильных телефонов в мире. Компания продавала около 435 миллионов аппаратов в год, более миллиона ежедневно. Сегодня часто говорят, что в Nokia просто не

0: поверили в сенсорные смартфоны. Но компания видела, куда движется рынок, и сама экспериментировала с подобными устройствами. Проблема была не в отсутствии технологий. Внутри корпорации подразделения конкурировали между собой. Разработка затягивалась, а руководители не могли договориться о единой стратегии. Nokia продолжала совершенствовать кнопочные телефоны, пока Apple превращала смартфон в карманный компьютер с удобным интерфейсом и магазином приложений. Падение оказалось стремительным. В 2007 году Nokia контролировала более 40% мирового рынка мобильных телефонов. Спустя 6 лет компания согласилась продать свой мобильный бизнес Microsoft за 5,4 миллиарда евро. Nokia заметила новую эпоху одной из первых. Но между пониманием будущего и готовностью отказаться ради него от успешного настоящего оказалось несколько потерянных лет.
1: Ошибка на миллион.

0: столице 16:30, в студии Татьяна Калинина. Изменения в работе нескольких московских музеев были связаны с угрозами о минировании, сообщил Коммерсанту источник в Министерстве культуры. По его словам, в 4 музея – Музей Москвы, Пушкинский музей, Музей Востока и выставочный центр РосИЗО – поступали сообщения об угрозах взрывов. Акции маркетплейса «Озон» на сегодняшних торгах Мосбиржи подскочили на 7%, сообщает РБК. Котировки «Озон» растут второй день подряд. За это время они прибавили 12%. Индекс Мосбиржи сегодня поднялся выше 2200 пунктов. Впервые с середины августа индекс восстанавливает позиции на фоне ожиданий снижения геополитической напряженности и роста нефтяных цен. В России продлили гаражную амнистию еще на 5 лет. Она продлится до 1 сентября 2031 года, напоминает Интерфакс. Гаражная амнистия работает с сентября 2021 года. Она дает возможность в упрощенном порядке оформить в собственность гаражи, построенные до конца 2004 года, а также землю под ними. За время действия этой программы в стране официально зарегистрировано более 840 тысяч объектов. Сервис по покупке подержанных машин CarPrice временно ограничил выплаты физическим и юрлицам. В компании связали это с изменениями корпоративной структуры и пообещали возобновить платежи в ближайшее время, сообщает РБК. Бывший гендиректор корпорации Apple Тим Кук опубликовал прощальное заявление в связи со своим уходом с поста. Кук пообещал, что его любовь к сообществу Apple остается неизменной. С сегодняшнего дня гендиректором Apple станет вице-президент Джон Патрик Тернус. Тим Кук был гендиректором Apple со смерти Стива Джобса в 2011 году. При нем компания стала одной из самых дорогих в истории. Ее рыночная капитализация выросла до 4 триллионов долларов. Спрос на туры в Грузию среди российских туристов этим летом вырос на четверть, сообщает Ассоциация туроператоров России. Там отметили, что продажи туров в Грузии будут расти осенью. Пляжный отдых становится дешевле, а загрузка курортов меньше. Так, гостиницы «Батуми» и «Кабулети» уже снизили цены на бархатный сезон. Россия стала лидером по числу туристических визитов в Грузию. По итогам первого полугодия в Грузии побывали более 610 тысяч россиян. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в Максе.
1: Котировки Юнипро обвалились на 6,7% в моменте после выхода новости о принятии новой дивидендной политики, опустившись до отметки 1,05 рубль, свидетельствуют данные торгов на 16:24 по Москве. К этой теме наверняка вернемся в 16:40, когда будем проводить обзор рынка. Что касается криптовалюты, здесь боковик, затянувшийся после отскока, 77 799 долларов стоит сейчас один биткоин. Ну и как раз о криптовалюте. Платежи без границ. С 1 сентября российский бизнес получил право рассчитываться с зарубежными контрагентами криптовалютой. В августе Владимир Путин подписал закон о первом в России комплексном регулировании цифровых валют. Раньше это работало только

0: в рамках эксперимента для ограниченного круга компаний и банков. Первая сделка прошла на платежной платформе для участников внешнеэкономической деятельности NeoBridge. Вместо месяца теперь процедура занимает один день, рассказал лидер проекта NeoBridge Павел Родионов.
1: По сути, произошло историческое событие. Провели впервые расчеты согласно новому регулированию в криптовалюте. Первая сделка прошла довольно-таки успешно, максимально быстро. Это классическая агентская схема, но при этом все требования к комплаенсу, к риск-менеджменту, они имеют место быть. То есть строгое соблюдение, проверка кошельков, проверка адресатов, клиентов. Но сроки существенно сократились из-за объема документа оборота, и нам удалось в Т0 эту сделку провести. То есть сегодня мы получили от клиента рубль, и сегодня же произвели расчеты с контрагентом. Клиент подает нам заявку на проведение платежа по импорту, переводит рубли. Мы, как платформа, эти рубли уже конвертируем в цифровую валюту, это стейблкоин USDT. Он стабилен и есть привязка прямая к фиату.
0: Сбер уже анонсировал запуск трансграничных расчетов в криптовалюте. Среди тех, кто еще готовится к работе с такими переводами, это Альфа-банк, ПСБ и Т-банк. Участники рынка ожидают роста объема операций, хотя есть и риски, рассказал руководитель продуктов для внешнеэкономической деятельности в Т-банке Владислав Бокун.
2: Заплатить раньше можно было не только в рамках экспериментального режима, но и через другие механизмы, через механизм агентских переводов. Это легальный механизм, он позволял обходить ограничения, которые на тот момент были в российском законодательстве, поэтому это и было легально ранее. Новый закон, он не отменил старые механизмы, он лишь их модифицировал. По итогу клиентам Т-бизнеса платежи за рубеж криптовалюты через различные механизмы доступны уже больше 1.5 лет.
0: Стоит ли ожидать роста объема операций именно такого формата?
2: Да, однозначно стоит. Расчеты в криптовалюте удобны во многих случаях. Клиент может сам проверить, дошли ли токены получателю, и это огромное преимущество как перед переводами через платежных агентов в фиатных валютах, так и перед классическими переводами через кор-счета. И раньше рост рынка ограничивался страхом, серой зоной. Сейчас, после появления полноценного регулирования, мы ожидаем роста числа игроков как со стороны бизнеса, так и со стороны финансовых компаний. И как итог, да, мы ожидаем значительного роста объема рынка. В целом комиссии по рынку варьируются от 0,3% до 1.5%. Основная используемая криптовалюта – это USDT, имитируется американской компанией Tether, поэтому, конечно, могут быть риски и ограничения.
0: В NeoBridge рассказали, что интерес к расчетам в криптовалюте уже проявили компании из автомобильной и промышленной отраслей. Как пишет РБК, потенциальная география расчетов – Европа, Африка, Южная Америка и Азия. Закон о криптовалютах, который сегодня вступил в силу, закрепляет статус цифровых депозитариев, брокеров, управляющих, а также организаций по обмену цифровых валют и других участников рынка. Кроме того, он предусматривает разные уровни доступа к цифровым активам в зависимости от статуса инвестиций. В то же время сохраняется запрет на использование криптовалюты для оплаты товаров, работ и услуг внутри России.
3: РБК отрасли. ВТБ построит центр реабилитации диких животных на Камчатке. Он появится в Елизовском районе на участке площадью 79 гектаров и примет первых пациентов уже в следующем году. В центре будут реабилитировать бурых медведей и других животных после конфликтов с человеком. О природоохранной инициативе банка на ВЭФ сообщил советник президента, председатель управления ВТБ, директор фонда защитников природы ВТБ Петр Шпиленок. Он отметил, что на Камчатке за год фиксируется более 600 случаев выхода медведей в населенные пункты. Чаще всего потенциально опасных животных устраняют. Между тем, мировой и российский опыт доказывают, что добрососедство людей и медведей возможно. На территории центра построят вольеры, ветеринарные блоки и помещения для хранения и приготовления кормов. Центр станет частью программы «Земля медведя», которая действует в Камчатском крае, Сахалинском и Магаданской областях с апреля 2026 года. Добавлю, что к ВФ 2026 ВТБ и Третьяковская галерея запустили проект «Сохраняем шедевры природы», символом которого стала картина Ивана Шишкина «Утро в сосновом лесу». РБК отрасли. Реклама. Восточный экономический форум – ключевая международная площадка, где обсуждают развитие экономики Дальнего Востока и расширение международного сотрудничества со странами АТР. С 1 по 4 сентября на радио РБК прямые включения, эксклюзивные интервью, аналитика в реальном времени. РБК. Слушай главное. Партнер трансляции – автомобильный бренд «Волга», ООО «Дистрибьютор легковых автомобилей». Центр событий.
4: Вы Выставка «Русский музей в Зеларте».

0: шедевры искусства второй половины 20 века. Дар Петера и Рене Людвиг. Пабло Пикассо, Энди Уорхол, Джефф Кунс, Илья Кабаков, Виктор Пивоваров. Более 100 работ звезд мирового и российского искусства второй половины 20 века соберут в одном месте. В основе экспозиции – коллекция немецких собирателей Петера и Ирены Людвиг, которую они передали Русскому музею в 1994 году. Некоторые работы впервые предстанут перед зрителями именно в рамках этой выставки. Москва. Музей Зилар. С 5 сентября.
1: Рынки на РБК.
2: 16:40 российской столицы. Время обзора рынка. Александра Панфилова в студии. Доброго дня. Ну, мы уже говорили в середине часа о том, что котировки Днепро обвалились на 6,7% в моменте после выхода новости о принятии новой дивидендной политики. Расскажи подробнее.
3: Ну, тут действительно, на самом деле, тут не то, чтобы много мы сейчас знаем о новой дивидендной политике. Мы видим, что размер дивидендов будет определяться от прибыли по МСФО. И, процитирую, определяться будет размер дивидендов советом директором в виде доли от полученной вот этой вот прибыли. Какая это доля, пока что не уточняется, поэтому многое неизвестно. Но вот я напомню, что бумаги взлетали в пятницу на 8% после анонса этого заседания. И отмечу, что компания не платит дивиденды с декабря 2021 года. В апреле 2023 года почти 84% акций компании передали во временное управление Росимуществу. И вот менеджмент и совет директоров предлагали оставлять прибыль в компании. На собраниях акционеров решения по дивидендам не принимались. Пока что вот деньги продолжают накапливаться на счетах компании, поэтому для акционеров Юнипро, для инвесторов эти бумаги, вопрос дивидендов является таким очень насущным. Но вот, видимо, надеялись на какую-то больший позитив по дивидендам, ну, продолжим следить. Если мы на весь фондовый рынок сегодня посмотрим, то он по-прежнему растет, хотя вот к текущей минуте, к вечеру замедлил довольно-таки заметно темпы своего роста, хотя сегодня индекс Мосбиржи превышал вот эту вот психологическую...
2: Да, 2200 нам.
3: Да. Ну вот рост начался еще вчера после слов Владимира Путина о том, что страна движется к завершению конфликта с Украиной. Также была встреча министра финансов Антона Силуанова с главой Минфина США Скоттом Бессентом. Также ТАСС сегодня писали, что Уитков и Кушнер продолжат посреднические усилия, чтобы это не значило по регулированию украинского конфликта. Но вот рынок сейчас очень тонкий, российский, много ему для роста не надо. Ну вот Финами, например, предупреждает, что если переговорный трек не получит конкретного продолжения, конкретных предложений, то рынок достаточно быстро вернет геополитическую премию обратно в дисконт, что мы в целом сейчас и наблюдаем. Но пока что мы все еще растем, полпроцента прибавляет ключевой индикатор. Если мы посмотрим на тепловую карту российского рынка, то здесь все-таки преобладает зеленый цвет, хотя есть вот такие красные пятна. Это бумаги Полюса, например, они теряют 5%. А напомню, что вчера золотодобытчик представил отчет за первое полугодие, и такой грустный отчет, довольно-таки выручка за полугодие выросла на 14%, но прибыль неожиданно сократилась почти втрое, это на фоне высоких цен на золото. Взлетели расходы, выросла долговая нагрузка, но вот анализировать отчетность тяжело, искать какие-то причины в этом, потому что она вышла в таком сокращенном варианте, многое в ней скрыто. Корректируется после вчерашнего взлета и акции NVIDIA. Причиной вчерашнего роста, вероятно, было сообщение Коммерсанта о том, что маркетплейс NVIDIA в июле привлек рекордное количество новых селлеров, плюс 60% относительно июня. Вот вчера мы полетали на этом фоне, хотя отчетность вышла, не сказать, что сильно позитивная. И на 7% повалились акции МГКЛ, хотя гораздо большее падение показали облигации. Поводом стало обращение Ассоциации владельцев облигаций в Центробанк с предложением обсудить качество аудита публичных компаний. И вот одним из примеров того, как раз называлась ситуация вокруг Мосгорломбарда МГКЛ и его аудиторов ФБК, особое внимание ассоциация обратила на гудвилл в активах МГКЛ более чем на 1 миллиард рублей. Вот есть вопросы к этому. Но вернемся к лидерам роста. Все-таки пока что мы растем. Озон плюс 6%. Рост, вероятно, отчасти спекулятивный, как и все, что мы видим по этой компании в последнее время. Но новости тоже сегодня корпоративные есть. Озон запустил сегодня продажи в 10-й по счету стране. Это Монголия. Но напомню, что вот большинство инвестдомов отозвали свои рекомендации, таргеты по бумагам до прояснения какой-то ситуации. А также на 7% сегодня подскакивали, но уже вот они сильно сократили свой рост акций Инкапхолдинга на фоне рекордной прибыли в первом полугодии. Напомню, что годом ранее был убыток, плюс также мы увидели резкое снижение долговой нагрузки эмитента, но это, собственно, компания и ставит одну из своих главных целей — снижение долга. На это Инкап и собиралась направить привлеченные в ходе IPO средства. Напомню, что компания

0: рынку в декабре 2024 года. И ключевое отличие от прежних выпусков – это то, что купон привязан к срочной трехмесячной версии ставки РУНИ. Напомню, что последний раз Минфин проводил аукционы 1 июля, после чего он сначала отменял их, потом решил приостановить их для содействия стабилизации рынка, и пауза стала 1 февраля 2022 года. Но Вектор Капитали отмечает, что это снимет опасения касательно того, что Минфин будет размещать фиксированные бумаги, но, учитывая текущую инфляционную картину, для заметного подъема GBI этого будет, ну, не очень достаточно.
1: Спасибо большое, Александре Панфиловой. Смотрим пока на практически летнюю картину фондового деска. Костры рябин горят в малом количестве. Далее корпоративные новости. Татьяна Калинина в студии.
2: О чем говорят отрасли?
3: Здравствуйте. ВТБ запустил онлайн-банк для клиентов от 6 до 14 лет. В нем пользователи могут самостоятельно оплачивать покупки, учиться копить и повышать финансовую грамотность. Сервис уже доступен клиентам ВТБ онлайн. Детский банк реализован как отдельный кабинет в приложении банка. Вход в него доступен по номеру телефона ребенка.
2: Логистика.
3: Мурманский балкерный терминал начал погрузку калийных удобрений на первый контейнеровоз, прибывший из Китая по Северному морскому пути, сообщает пресс-служба компании. На прошлой неделе судно было разгружено в Мурманском морском торговом порту. Оно привезло из Китая 500 контейнеров с автокомплектующими. Затем судно перешло к причалам балкерного терминала, где началась погрузка удобрений. Этот пилотный рейс с международной линии New Shipping Line стал важным тестом для всего мурманского транспортного узла.
2: Финансы.
3: Портфель Сбербанка в жилищном девелопменте достиг 7,5 триллиона рублей. Это на 9% выше, чем в начале года. Об этом рассказал зампред правления Сбера Анатолий Попов. Он отметил, что по состоянию на 1 августа в России строится 120 миллионов квадратных метров жилья. Прирост всего 1% к году. Сектор заметно замедляется, подчеркнул зампред Сбербанка.
2: Транспорт.
3: Аэрофлот выкупил у структуры Люфтганза 49% акций компании Аэромар, крупнейшей в России компании по производству бортового питания. Сделка закрыта 1 сентября, сообщает пресс-служба перевозчика. В марте этого года выкуп акций был одобрен распоряжением президента Путина. Сама Люфтганза сообщала о намерении продать свою долю в Аэромаре еще в сентябре 2022 года.
2: Отрасли на РБК. Для тех, кто умеет слышать.
1: Вы слушаете радио РБК. Таиланд может потерять часть российских зимовщиков после ужесточения правил въезда. С 15 сентября срок безвизового пребывания для россиян сократится вдвое, с 60 до 30 дней. Еще на месяц его можно будет продлить в иммиграционной службе, заплатив около 5000 рублей. Власти королевства объясняют решение борьбой со злоупотреблениями. Часть иностранцев фактически живет и работает в Таиланде, въезжая туда как туристы. Впрочем, большинство российских путешественников изменений даже не заметят. Они затронут прежде всего тех, кто приезжает в страну на несколько месяцев, говорит генеральный директор сети турагентства «Розовый слон» Александр Мгтчан.
4: 99% россиян, 99% приезжают на срок до 30 дней в Таиланд. То есть это затронет менее 1%, то есть в рамках арифметической погрешности. Что делали раньше? Жили 60 дней, выезжали в ту же Малайзию, да, на буквально полчаса, или в Мьянму на 40 минут, или в Камбоджу на час. Если вас поймают на этом, поймают. Не поймают, будете дальше. Есть специальные поверения турбюро в Таиланде, кто этим занимается, вывозят. Опять же, это речь касается не только россиян. Там целый толп индусов, пакистанцев, кого только не видел в этих автобусах, кого на 30 минут вывозят в Малайзию, да. Я в Таиланде был больше 30 раз, поэтому прекрасно знаю, о чем говорю. Это полулегальная история. Будет делать то же самое. Вот этот 1% россиян, которые проводят зиму в Таиланде, я считаю, что лучше, стран там много. Вот можно походить во Вьетнам, шикарно стало. Китай, вы знаете, сейчас до 31 декабря 27 года безвизовый для россиян. Индонезия, там, кстати, та же Камбоджа, намного лучше Таиланда. То есть много стран, интерес, Индонезия. Ровно в два раза дешевле Таиланда. Отели, питание, такси.
1: Сокращение без визы скорее усложнит длительное пребывание в Таиланде, чем приведет к массовому оттоку россиян. Говорить о переезде зимовщиков во Вьетнам, Китай или Индонезию пока рано, считает вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.
5: Касаемо вот как раз зимовщиков-релокантов, Таиланд реально изменил условия, 30 дней можно пребывать. Говорить о перетоке я бы не стал, потому что в туризме нам растет хорошо, мы открываем не только такие возможности. В этом году у нас появились прямые рейсы в Занзибар. Мы надеемся на увеличение полетных программ и через страны Ближнего Востока, в третьи страны, это Индонезия и Шри-Ланка. В целом,

0: международные поездки растут быстрее, чем даже внутренние путешествия. Тому есть объяснение. Возвращение отложенного спроса. Все-таки очень долго был крепкий рубль. Сейчас, конечно, волатильность усилилась. Но при этом, наверное, именно основной критерий зимовок и релокации – это удаленная работа, так как большинство выезжающих на долгий срок доход получают все-таки в России, а проживают в стране. И нужно об этом тоже помнить, что и налоговое, и трудовое законодательство в Таиланде довольно-таки жесткое. И здесь нужно просто соблюдать местные законы.
1: У россиян набирают популярность альтернативные Таиланду направления. Так, Вьетнам этой осенью уже обогнал Королевство и Объединенные Арабские Эмираты по спросу и вышел на третье место после Турции и Египта. Готов ли к защите титула на US Open испанец Карлос Алькарас? Почему хоккейный матч между московским и минским «Динамо» перенесли в Санкт-Петербург? И сколько денег потратил немецкий футбольный клуб на нападающего Челси? Егор Белов расскажет о спортивных событиях.
2: Спорт на РБК. Карлос Алькарас оценил свое состояние после первого матча на US Open. Ранее испанский теннисист пропустил больше 3 месяцев из-за травмы запястья. Алькарас – действующий победитель турнира. В стартовом матче испанец обыграл россиянина Романа Сафиулина. Игра показала, чемпион восстановился после травмы и готов к защите титула. Все 3 партии он выиграл со счетом 6-4. Россиянин в начале второго сета сделал брейк, но преимущество упустил. Уроженец Эль-Пальмара вышел во второй круг US Open.
3: Я старался сконцентрироваться на игре и не думать ни о чем другом, но это легко сказать и трудно сделать. Как только ты выходишь на корт, проводишь первый официальный матч, ты сразу же сталкиваешься с необходимостью выкладываться по полной. Ты не знаешь, что может произойти на корте. Надеюсь, зрителям понравился матч. Я очень рад, что мне удалось победить. Запястье больше не болит, я чувствую себя прекрасно. Не знаю, как это выглядело со стороны, но по собственным ощущениям я бил по мячу, как обычно. Я играл в свой привычный теннис, рука и запястья чувствовали себя отлично.
2: Матч КХЛ между московским и минским «Динамо» перенесли в Санкт-Петербург. Об этом сообщает пресс-служба столичной команды. Игру должны были провести в Москве, но на домашней арене команды в день матча будут проводить спартакиаду. Именно поэтому встречу перенесли, объявили в пресс-службе. Нападающий Марк Гиу перешел из Челси в РБ Лейпциг. Об этом сообщили в пресс-службе лондонского клуба. Сумма сделки, по данным Трансфермаркт, составила 17 миллионов евро. Кроме того, английская команда получит значительный процент от перепродажи игрока. Марк подписал контракт с РБ Лейпцигом до 2031 года. Испанец выступал за Челси с 2024-го, провел за синих 29 матчей, забил 8 голов. В сообщении пресс-службы сказано, что Гиу был частью команды, которая выиграла Лигу конференции УЕФА. Форвард забил 6 голов в 6 матчах турнира. Также Гиу вместе с Челси выиграл клубный чемпионат мира. До переезда в Лондон Форвард выступал за Барселону. Ламин Ямаль побил рекорд Барселоны, продержавшийся 91 год. Испанский нападающий забил 2 гола в матче с Райо Вальекано. Барселона уступала в игре чемпионата Испании, но смогла перевернуть ход встречи и победила 5-2. Ямаль забил в середине первого и в конце второго тайма. У каталонцев 3 победы в 3 матчах. Команда вернулась на первое место в турнирной таблице, опередив Реал по дополнительным показателям. У мадридцев также 9 набранных очков. 19-летний Ямаль стал самым молодым игроком Барселоны, преодолевшим барьер в 50 голов, забитых за клуб. Он побил рекорд Хосепа Эскала, установленный еще в 1935 году. Российский боец Умар Нурмагомедов опустился на 3 позиции в рейтинге UFC после поражения от китайца Сонга Едонга. На недавнем турнире промоушена Едонг нокаутировал оппонента. Нурмагомедов переместился со 2-го на 5-е место. Китайский боец поднялся на 3-е. Чемпионом в легчайшем весе остается россиянин Петр Ян. Следом за ним располагается грузин Мераб Двалишвили.
4: Кто есть кто? Джили Панда Мини выглядит так, будто его нарисовали на полях школьной тетради. А потом кто-то в шутку сказал, а давайте его реально сделаем. 3 двери, 4 места и 40 лошадей, характеристики от которых обычно начинают смеяться, а владелец Панда Мини просто продолжает гордо двигаться вперед. Потому что Панда Мини вообще не собирается изображать серьезный автомобиль. Он создан для города. И здесь его маленький кузов превращается из недостатков в суперспособность. способность. Развернуться можно на носовом платке, а припарковаться поперек. Длина панды 3 метра, у привычной машины столько же, но только от капота до центральной стойки. Максимальная скорость 100 км в час. У Джили небольшая батарейка, но даже она обеспечивает запас хода между розетками в 200 км. Зимой, конечно, цифры будут скромнее, но и каждый день заезжать на зарядку не придется. Салон – продолжение мультяшной внешности. 4 места и правда есть, но слово «место» здесь лучше произносить с легкой улыбкой. Передние пассажиры живут нормально, а вот задние – уже участники социального эксперимента. Оснащение при этом вполне современное. Экран мультимедиа, камеры, электронные помощники. И здесь возникает главный парадокс Panda Mini. Снаружи он выглядит как игрушка, а внутри уже вполне взрослый автомобиль. А потом вспоминаешь про 40 лошадей и понимаешь, взрослый-то взрослый, но характер у него все равно детский. На трассе Panda Mini быстро превращается из забавного городского героя в пассажира второго класса. Заставлять Panda Mini ездить далеко, примерно как брать складной самокат в кругосветное путешествие.
5: Кто есть кто?
4: Кто есть кто? Geely Panda Mini — это автомобильный антипод громадин вроде Toyota Land Cruiser и BMW X7. Пока они занимают 2 парковочных места и смотрят на город сверху вниз, Panda Mini пролезает между ними и паркуется там, где свободного пространства хватает примерно на шкаф. Это был Роман Фарботко. Любите автомобили. Свои и чужие.
6: Если искусственный интеллект начнет принимать решения лучше человека, ты готов отказаться от контроля этого искусственного интеллекта, чтобы никто за ним не следил?
7: Конечно.
6: А кто тогда будет нести ответственность?
7: Страховая компания.
8: Технологии и тренды. Иван Звягин и Аркадий Глушенков исследуют явления, которые формируют будущее. От нейросетей и биомедицины до робототехники и кибербезопасности. Научные прорывы и разработки, которые меняют мир прямо сейчас. По средам в 16:10.
9: Тебе достаточно хотя бы чуть-чуть быть лучше всех остальных, и это гарантирует тебе светлое будущее. Гарантирует тебе, в принципе, будущее, которого у других может не быть. И, скорее всего, в ближайшие годы будущего будет не у всех в нашем бизнесе и во многих других бизнесах.
8: Как сделать коммуникации, инвестиции в рост бизнеса? В программе директора по маркетингу РБК Андрея Сикорского и исполнительного директора АКАР Валентина Смолякова «Рекламный щит». Место встречи.

0: Disney и Universal не единственные компании, которые развивают тематические парки. Активно в эту нишу входит и производитель игрушек Lego.
1: Legoland практически полностью построен из конструктора Lego, что является ключевым драйвером.
2: Экономика впечатлений с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Программа о людях и механиках, которые движут индустрии развлечений. От кино и литературы до видеоигр, соревнований и концертов. Как рождается прибыльный контент, что помогает его монетизировать и кто зарабатывает на самых необычных медиаформатах. Каждую пятницу в 16:10.
3: В целом, современное искусство – это то или не то? Во что можно проинвестировать?
4: У нас нет вторичного рынка, вы это никогда не сможете продать. Если мы идем в магазин и покупаем бутылку кефира, мы не думаем, что мы перепродадим через неделю.
2: Инвестиционный час. Разбираем ключевые события и их влияние на рынки вместе с экспертами. Что стоит за движениями котировок? Какие инвестиции определяют день? На что обратить внимание? Стратегии, сценарии, аналитика. Главное, что должен знать инвестор сегодня. По будням в 17:10.
5: Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
6: Халвинг. Так называется сокращение награды за добычу биткоина в два раза. Новые монеты появляются, когда майнеры подтверждают операции в сети. За эту работу они получают биткоины. Но примерно раз в 4 года размер награды автоматически уменьшается вдвое. Так устроен алгоритм биткоина. Он ограничивает выпуск новых монет и постепенно делает их дефицитнее. Всего может существовать не более 21 миллиона биткоинов. Поэтому инвесторы внимательно следят за каждым халвингом и пытаются предсказать, как он повлияет на цену. Но сам по себе халвинг роста курса не гарантирует. Он лишь меняет скорость появления новых биткоинов.
5: Криптомания. По ту сторону цифры.

0: Время – деньги. И радио РБК ценит ваше время.
1: Каждый день мы ищем важное в инфопотоке.
0: И говорим о том, что имеет значение для вас. Слушайте

нас в FM-диапазоне через умные колонки в приложении и на сайте rbk.ru. И участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Присылайте вопросы в наш телеграм-бот «Радио РБК». 106 в Тюмени, 92,8 в Москве.

0: Новости. Инвестиции и рынки. Аналитика. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 17 часов, в студии Татьяна Калинина. Здравствуйте. Президент России Путин начал встречу со своим турецким коллегой Эрдоганом. Переговоры проходят в Бишкеке в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества. Ранее помощник президента по международным делам Юрий Ушаков анонсировал, что одной из тем обсуждения станет украинское урегулирование и ситуация в Черноморском бассейне. Самолет с пассажирами рейса, экстренно севшего в турецком Кайсери, вылетел в Анталию, сообщает РИА Новости. Лайнер турецкой авиакомпании «Коридон» экстренно приземлился в Кайсери из-за технических проблем. Самолет выполнял рейс Уфа-Анталия. Генконсульство России в Анталии держит ситуацию на контроле. Ситуация на российском топливном рынке станет более понятной и предсказуемой к октябрьскому заседанию Совета директоров Центробанка. Сейчас делать выводы пока рано, считает советник председателя ЦБ Кирилл Тримасов. Он считает, что нынешний рост цен на бензин во многом связан с сезонным фактором. Август традиционно дает пик спроса на топливо. Бывшая тюрьма Кресты в Петербурге с сегодняшнего дня закрывается на реконструкцию, сообщает Собака.ру. К 2030 году бывшее СИЗО планирует превратить в общественное пространство с отелями, музеем, ресторанами, фитнес-зоной, а также собственным причалом. Архитектуру комплекса сохранят, обновленные Кресты смогут принимать более 1 000 000 посетителей в год. Немецкая почта больше не немецкая. Концерн официально сменил название. Логистический концерн Deutsche Post отныне будет называться DHL. Название Deutsche Post сохранится в структуре концерна и будет обозначать дочернюю компанию, отвечающую за доставку писем и посылок внутри Германии. Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа остается на самом низком уровне за всю его политическую карьеру. Как пишет Рейтер, лишь 33% американцев одобряют работу Трампа в Белом доме. Это уже третий опрос подряд, в котором зафиксирован такой показатель. При этом на прошлой неделе сам Дональд Трамп опубликовал собственный рейтинг американских лидеров. Себя он поместил во главу списка категории «величайшие». Гроза, дождь и порывы ветра до 15 метров в секунду обещают синоптики сегодня вечером в Москве. Горожанам рекомендуют не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Больше новостей на сайте РБК.
2: В российской столице. Вы слушаете радио РБК. У микрофона Юрий Карпекин. Как расплатиться цифровыми рублями в обычном магазине, проверили корреспонденты РБК. Напомню, сегодня цифровой рубль стал доступен физическим и юридическим лицам. Крупнейшие банки и торговые точки с оборотом более 120 миллионов рублей должны обеспечить клиентам возможность такой оплаты. Корреспонденты РБК во Владивостоке смогли оплатить цифровыми рублями покупку шоколадного батончика. Но провести платеж удалось только после звонка в службу поддержки. В Москве найти магазин, где можно расплатиться цифровыми рублями, оказалось непросто, рассказал Ирине Савельевой корреспондент РБК Денис Давыдов. Он обошел несколько торговых точек, прежде чем смог провести платеж.
3: Я расплатился цифровыми рублями, но надо сказать, что было это довольно сложно сделать. Дело в том, что все магазины, которые я обошел до этого, не могли принимать. И даже несмотря на то, что я нашел один терминал, где была оплата вот цифровым рублем, мне сначала показало сообщение, что невозможно провести операцию, перейдите к другим способам оплаты. Собственно, поэтому я так долго искал, где же можно все-таки оплатить. Но в итоге у меня вот все получилось. 135 рублей электронных рублей я все-таки смог заплатить. Вообще сегодня мое утро началось с того, что я пытался завести электронный кошелек. Дело в том, что у меня айфон, и в онлайн-банках я не увидел такой возможности у себя. После этого я взял телефон на андроиде и уже вот там смог завести вот этот кошелек. Надо сказать, что это было довольно просто. Весь процесс занял не больше 5 минут. Сначала там нужно было пройти

0: провести авторизацию через госуслуги, а потом придумать отдельный код-пароль для такого счета. Перевести безналичные деньги в цифровые тоже было проще простого. Все происходит как при переводе со счета на счет, ну, практически моментально.
1: Ну, да, кстати, в нашем эфире депутат Анатолий Аксаков тоже говорил, что сложности могут возникнуть, если у вас какой-то определенный телефон. И именно из-за этого возможны трудности.
0: Да, как раз-таки поэтому я попробовал на другом телефоне, но надо сказать, что если мы берем систему iOS, то я запробовал и через браузер, просто не через приложение, но и через браузер у меня такая функция там не высвечивалась. Это было для меня немножко странно. Я думал, что я смогу так обмануть эту систему, но не получилось. В итоге, когда я пошел по магазинам, ни один из покупателей, который стоял рядом со мной в разных магазинах, не знал, как это оплачивать и что эта функция появилась именно сегодня. Ну, собственно говоря, поэтому никто и не пытался даже этого сделать. Все просто на меня странным образом смотрели. Что касается продавцов, продавцы, конечно, да, в курсе. Были даже продавцы, которые хотели мне помочь, им самим было интересно, но они не знали как.
2: Цифровой рубль – третья форма российской валюты наряду с наличными и безналичными деньгами. Он предназначен для платежей и переводов. Счет цифрового рубля хранится на платформе Банка России, а доступ к нему пользователь получает через приложение своего банка. Например, Сбер с 1 сентября запустил такой сервис только на Android. На iOS возможность открыть цифровой кошелек появится позднее, заявили в банке. Сегодня «Инвестчаст» переформатируется из программы для инвесторов в справочник для родителей. Поговорим о финансовом образовании детей, как вести диалог о деньгах и когда стоит его начинать. Задача со звездочкой – научить не просто копить, а преумножать. У микрофона ведущий, небезразличный к тебе, будет узнавать и для вас, и для себя все тонкости буквально через минуту программа «Инвестиционный час».
3: Реклама.
4: Вы это слышали?
3: В подписке на РБК можно читать проверенную аналитику от ведущих экспертов. А значит, вам будет проще принимать взвешенные решения в карьере и бизнесе.
4: Теперь слышали.
3: Подписка на РБК. Ваше конкурентное преимущество.
4: 18+.
5: Уважаемые предприниматели, говорит капитан Паванда на борту «Китайский форсаж» от ВТБ. Пристегнитесь, ваши расчеты отправляются в Китай. Время в пути от 8 минут, высота комиссии от 0,2%. Желаем вам самых быстрых и выгодных расчетов. Напоминаем, от 8 минут от 0,2% ВТБ.
6: Акция для ИП и юрлиц, новых и действующих клиентов, не проводивших платежи в КНР 180 дней. Подключение до 15 октября 2026 года. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
7: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне? Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
8: ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на www.360.yandex.ru/business. 0+.
9: Класс, всем встать. Тема урока «Чему нас научил индекс Мосбиржи за это лето?». Достаем двойные листочки, выписываем все свои сделки, после чего я начну проверку портфелей.
10: Инвестиционный час.
9: Я Дмитрий Полянский, сегодня в роли строгого директора, директора редакции РБК «Инвестиций». На календаре 1 сентября самое время поговорить о финансовом образовании детей. Но перед этим нужно соблюсти все формальности. Слушатели уже настраиваются на нашу волну, делают погромче. Настроились? Хорошо. Все в сборе, можно провести торжественную линейку.
11: Вы

0: Вот теперь лето официально кончилось. Вычитать и умножать начинаем прямо сейчас. А к доске пойдет кто? Не вижу рук.
1: Николай Рясков, директор по инвестициям УК ПСБ.
0: Отлично, Коль, ты такой прилежный ученик, даже сам представился, хотя обычно это делаю я. Итак, смотри, дети и деньги. Приступим. Как заложить основы будущего богатства своего ребенка? Друзья, также ждем ваших сообщений. Пишите нам в Telegram, радио РБК, как вы обсуждаете с детьми финансы. Это личные истории, это какие-то сложные разговоры, а может быть, наоборот, легкие. А может быть, наш сегодняшний эфир поможет сделать их легкими, простыми и, что самое главное,

0: эффективными. Итак, Николай, давай по порядку. У тебя есть ребенок?
1: Да, конечно. Иначе что бы я здесь делал?
0: Сколько лет?
1: У меня дочка, ей 11, скоро будет 12.
0: Как ты с ней разговариваешь о финансовой грамотности?
1: Слушай, ну я разговариваю, не разговариваю, на самом деле. Дети вряд ли настроены слушать именно про финансовую грамотность как таковую. Скорее, мы это подаем в какой-то непринужденной форме, либо своим личным примером. Они же учатся от родителей.
0: Скажи, ну примерно со скольки лет начались такие разговоры, такое обучение?
1: Ну, мне кажется, финансы, основа финансов – это математика. Математикой мы занимаемся давно, с самого раннего возраста, с 3 лет. Поэтому, в принципе, можно сказать, что прям практически, ну, не с колыбели, но близко к тому.
0: И как результат?
1: Ну, тьфу-тьфу-тьфу, очень хороший. Мы гордимся дочкой, да, она показывает достойные результаты там, по ряду математических олимпиад и так далее.
0: Но она уже проявляет какой-то интерес к инвестированию, к накоплению, к сбережению средств?
1: Да, на самом деле да, и удивительным образом, это, конечно, такое странное ощущение, когда у тебя есть ребенок, который, вот, у него есть деньги, у меня дочка в свое время смогла за счет своих побед скопить неплохую достаточно сумму, и вот эти деньги, да, которые, вот они как бы рядом, но они не твои, да, это конкретно деньги ребенка, и вот что она с ними будет делать, это, конечно, было интересно. Как она их потратит, на что, сколько отложит. Ну, и оказалось, что, в принципе, она поступила достаточно разумно, как разумный инвестор, я бы сказал бы. На небольшую сумму купила себе подарки, на большую часть суммы скинулась с родителями, купила собаку, которую очень хотела, и оставшуюся часть постепенно протрачивает на всякие дополнительные фишечки.
0: Вот у тебя дочка 11 лет?
1: Да.
0: А у меня сын Даниил, ему 3,5 года. Мы с тобой еще за эфиром шутили, что 3,5 года самое время получать квала.
1: Да, это точно.
0: Смотри, ну к этой истории мы еще обязательно вернемся во второй части нашей программы. Тем более, друзья, вы знаете, что буквально на днях заработал тест, экзамен на квалифицированного инвестора. Теперь человек, не имея каких-то больших миллионов рублей, может стать квалом за счет своих знаний, за счет своих мозгов. Напоминаю, что работает наш телеграм, радио РБК. Как вы обсуждаете с ребенком финансы? Друзья, личные истории очень ждем. Коль, подводя некий итог нашему разговору, скажи, пожалуйста, ты профессиональный инвестиционщик, финансист. Со своей высоты, какой бы лайфхак, совет ты дал бы родителям для финансового просвещения их детей? Ну, наверное, что такого ты знаешь, что такое ты приобрел по ходу своей карьеры, чем мог бы поделиться и хотел бы с аудиторией радио РБК?
1: Ну, это на самом деле... Да, такой момент достаточно важный. Первый – это критическое мышление, которое позволит ребенку сохранить собственные средства и ощутить, так сказать, подвох. Вот я так сейчас ремарочку сделаю. Есть Буратино, да, вот «Поле чудес в стране дураков». Вот мы когда эту книжку там в детстве читали, возникал вопрос, да, а вот почему же эти обаятельные два взрослых человека сами не вложили свои деньги под дерево? Почему они отдают такую ценную информацию Буратино? Это первое, наверное, критическое мышление. Второе – это умение считать. Безусловно, это очень важно. И третье – это терпение. Потому что инвестиции, как и все, в принципе, в жизни, требуют времени. Требуют сил, затрат, и это не развлечение, это работа.
0: Итак, критическое мышление, умение считать и терпение. Я напоминаю, у нас сегодня очень важный эфир, посвященный теме детских инвестиций и детского финансового образования. Будет очень много экспертов, очень много комментариев, и прямо сейчас мы послушаем 3 правила о том, как говорить о деньгах с детьми от автора проекта Life and Invest Александры Вальд.
2: Первое правило – это говорить с детьми на тему денег и нормализовать эту тему в семье, чтобы она была открыта и не была табуирована. Второе правило – это начать финансовую грамотность, естественно, с себя и показывать на своем примере то, как вы распоряжаетесь деньгами. И третье – это использовать обычный быт буквально с самого раннего возраста для того, чтобы ребенок видел, что деньги – это просто часть нашей жизни. Процессы, которые выстраиваются вокруг, они связаны с темой финансов. И это обычная норма нашей жизни, ничего особенного в этом нет.
0: Обычная норма нашей жизни действительно обучение инвестициям, финансам, какие-то разговоры между детьми и родителями должны стать обычным делом. Ничего особенного, и это будет

0: правильно. И вот пример прекрасной бытовой ситуации, которая наглядно учит детей не транжирить деньги. Личным опытом поделилась замруководителя редакции РБК «Инвестиций» Ольга Копытина.
1: Первый опыт осознанных товарных денежных отношений был где-то около 3 лет. И мы четко до похода в магазин стали обозначать. У нас это называлось уговор. До сих пор работает, кстати. Что сегодня купим список того, что нужно, без чего нельзя обойтись, и что-то одно по выбору ребенка, что-то эмоциональное. Я не очень верила, что это работает. Сначала она скидывала в корзину абсолютно все, что видела, блестящее, красивое, шоколадное. Но перед кассой неизменно вставал вопрос, что нужно выбрать что-то одно. Не сразу пошел процесс, но мы пришли все-таки к тому, что она научилась это делать.
0: Процесс идет, друзья. Ждем больше ваших комментариев и сообщений в Телеграме. Пишите радио РБК, делитесь своим опытом, как общаетесь с своими детьми о деньгах, об инвестициях, о финансах. Очень важно. Все-таки 1 сентября на календаре. Отличное время, чтобы затронуть такую тему. И у нас в гостях сегодня Николай Рясков, управляющий директор по инвестициям УК ПСБ. Коля, мы поговорили о некой такой финансовой дисциплине для родителей, что они должны делать, как они должны говорить, на что они должны обратить внимание. Ну, давай, собственно, подойдем к теме детского портфеля. Какие-то основные принципы, постулаты, правила, лайфхаки. Чем можешь поделиться?
2: Ну, детский портфель, в принципе, тут надо четко обозначить, да, кто открывает этот портфель, для чего, да. Если говорить с точки зрения накоплений, условно, родителей, да, для будущего ребенка, ну, понятно, что это определенная подушка, потому что от там, проблем у родителей никто не застрахован, а для ребенка это, конечно, самое важное.
0: Ты сам на что копил в детстве? И насколько это соответствует тому, о чем ты нам сегодня рассказываешь?
2: Слушай, в детстве я, на самом деле, много копил, но много тратил. Что там говорить? Наверное, самое мое большое...
0: Тратил по делу или транжирил?
2: Да по-разному, по-разному. Но в основном тратил, надеюсь, что на дело. Самое большое накопление в детстве – это, наверное, гитара. Акустическая гитара, которую я, к сожалению, в свое время сломал, уронил ее случайно, и мне нужно было купить новую, потому что подарочная была гитара.
0: Слушай, ну купил ты ее сам, верно же?
2: Да.
0: Это здорово, это похвально. Я вот о чем беспокоюсь. Когда мы говорим про сборку детского портфеля, это очень сложный разговор и сложная задача в силу того, что очень много индивидуальных особенностей. То есть вариативность стратегии настолько большая, что все случаи мы все равно не охватим. Поэтому, пользуясь служебным положением, я позадаю вопросы, касающиеся моего сына. Еще раз. Даниил, 3,5 года. Как мы шутили до этого, самое время получить квала. К нашему эфиру, друзья, прямо сейчас подключается инвестиционный советник Юлия Кузьмина. Юлия, здравствуйте.
3: Добрый день.
0: Юлия, ну, я уже погрузил вас в свою ситуацию. У меня есть, допустим, стартовый капитал от 500 тысяч рублей до 1 000 000 рублей. Живем мы в Москве со всеми вытекающими финансовыми последствиями. И я хочу, например, к 18 годам, когда мой ребенок станет совершеннолетний, накопить ему на платное образование в МГУ или вышке. Во что мне надо вложиться прямо сейчас, чтобы выполнить эту цель?
3: Очень хорошая цель, но в первую очередь очень важно, что вы так заранее эту цель предусмотрели. Что бы я здесь сказала? Что в первую очередь нужно учесть, прежде чем вкладывать деньги в какие-либо инвестиционные инструменты, нужно подготовиться. То есть понимать горизонт, он у вас есть, понимать риски, срок достаточно большой, поэтому на определенную часть портфеля можно добавить со временем какие-то рисковые инструменты. Очень важно здесь понимать, Москва вы озвучили, там, Высшая школа экономики либо МГУ, ну, предположим, это образование стоит сегодня, например, да, 5 000 000 рублей для вашего сына, у вас достаточно большой горизонт, там, 15 лет. Очень важно учитывать, сколько будут эти деньги оцениваться через 15 лет. То есть если мы с вами возьмем, например, инфляцию, я просчитывала там для одного из клиентов этот вариант, инфляцию этой суммы 6% в год, то через 15 лет реально вам понадобится для того, чтобы отправить ребенка учиться в данные вузы, в районе 12 000 000 рублей. Это вот очень важный как бы момент, который стоит учитывать, его родители часто не учитывают. Дальше. Теперь куда вложить эти деньги? Конечно, горизонт большой, он позволяет добавить какие-то более рисковые.

0: одинаковые инструменты, но здесь я бы не увлекалась, да, потому что деньги все-таки фундаментальные, и очень важно, чтобы эта сумма к определенной дате была. А изначально я взяла бы, здесь стоит, конечно, учитывать, какого там уровня вы инвестор, базовые инструменты, сюда подойдут депозиты. Конечно, если мы смотрим там базово, например, там на фондовый рынок, то, конечно, это облигации, возможно, в первую очередь облигации федерального займа. Но здесь стоит упомянуть, что все, о чем я говорю, это не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. И, конечно, каждый портфель, он индивидуален.
1: Вот на секунду прерву вас, Юлия. Смотри, Коль, 12 миллионов рублей. Во-первых, меня обрадовали, что я должен буду платить не 5, а 12. Хорошо, я с этим ок. Все-таки есть инфляция годовая, там сколько в районе в среднем за последние годы? 7-8%, да? Получается так, то есть изначальная сумма была синдексирована на это значение. И как ты оцениваешь то, что предлагает Юлия? Акции, как я понял, облигации, облигации федерального займа. Может быть, не знаю, я сам по себе довольно-таки рисковый инвестор. Может быть, добавим какую-то перчинку в портфель Даниилу?
2: Ну, на мой взгляд, с учетом того, что это длинный, очень длинный горизонт инвестирования сейчас, наверное, корпоративные облигации, может быть, не самые оптимальные, просто потому что таких длинных облигаций нет. Соответственно, ты становишься заложником динамики изменения ключевой ставки. Да? Наверное, более осмысленно посмотреть на ОФЗ плюс акции, да, в какой-то пропорции. Но я бы отметил, наверное, два еще момента. Первый, конечно, что доля акций, она должна снижаться по мере того, как, собственно, портфель приближается к своей цели.
1: Я напоминаю, что у меня горизонт 15 лет.
2: Да, это очень, очень длинный горизонт, то есть мало что туда попадает, да, с таким замахом. Это первый момент. Второй момент, конечно, надо учитывать налоги. Ну, это безусловно, с точки зрения горизонта инвестирования. И третий, наверное, такой, ну, тонкий, что ли, момент, технический уже, я бы даже сказал. Помимо снижения доли акций, надо увеличивать долю депозита, но также надо учитывать, что вот эта вот сумма, которую вы платите за обучение, она, как правило, не единомоментна, а это по годам раскидана, да, то есть это тоже надо учитывать в своем финансовом плане. Поэтому это такая вещь, которая требует, как правило, просто расчета.
1: Юлия, давайте добьемся точности. Какую вы мне посоветуете разбивку по портфелю прямо по процентам?
0: Я не договорила, да. Здесь для того, чтобы вам, наверное, более профессионально посоветовать разбивку по портфелям, ну, нужно больше информации. Я бы добавила еще про акции, кстати, я не упоминала. Я сказала именно про облигации какие-то фундаментальные. Причем в облигации федерального займа, например. Дальше я добавила бы в портфель золото. И вот здесь я бы конкурировала между золотом и акциями. Совершенно стопроцентно я согласна, что... Кстати, не соглашусь, что большой горизонт – это очень плохо. Это стандартный горизонт, если мы говорим про системный подход к созданию, увеличению и сохранению капитала. 15 лет – это не так много. Вот, конечно, там, ну, рынки штормят, и это всегда, да, есть волатильность, есть там график эбитдинга, где можно это все просмотреть и так далее, как себя вели там рынки последние, там, условно, 100 с чем-то лет. Я бы добавила сюда еще один из инструментов, который считаю тоже фундаментальным, кроме золота, да, конечно же, накопительное страхование жизни. Это инструмент, который, я считаю, очень недооценен у нас в России, потому что он действительно помогает застраховать ребенка и параллельно накапливать. Да, этот инструмент, скорее всего, инфляцию не перебьет, да, те цифры, которые мы имеем, даже там в горизонте 10 лет последних. Но он является фундаментальным с той точки зрения, что помогает защитить капитал ребенка. Следующий важный очень, ну, как бы такой акцент, на котором стоит вообще остановиться, это, конечно, ребалансировка портфеля. То есть мы можем только сейчас с вами обсудить, там, в каком процентном соотношении мы в какие инструменты зайдем.
1: Насколько она должна быть частой? Вот на этом большом горизонте.
0: Да. По клиентам я могу вам сказать так, что хотя бы раз в год нужно пересматривать. Плюс по клиентам еще бывает такая история, она у всех абсолютно у нас бывает, что приходят крупные суммы денег, и семья начинает их распределять. Например, в конце года какие-то дивиденды там по бизнесу, может быть, какие-то премии. И вот отсюда какой-то кусочек тоже обычно инвесторы забирают и вкладывают, например, там двум детям в их как вот эти корзинки накопительные для там образования.
1: Юлия, мы прервемся буквально на несколько секунд. После этого я задам пару каверзных вопросов. А как же валюта? А как же недвижимость?
3: Родительский контроль. Что волнует детей сегодня? Как говорить с ними на одном языке? Программа о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху.

0: Привет, это Борис Олейников, отец и детский нейрохирург. Вместе мы разбираемся, как наладить контакт с детьми, найти точки соприкосновения и создать здоровые отношения. Сегодня о том, почему дети не любят есть овощи и пробовать новое. Каждый прием пищи превращается в войну. Попробуй хоть кусочек, это полезно. Ты же даже не попробовал. Родители в отчаянии, а нейробиология говорит, это нормально. И причина в миндалевидном теле и его связи со островковой долей. У детей до 3-4 лет амигдала гиперчувствительна ко всему новому. Это эволюционный механизм. Древние люди не могли позволить ребенку есть незнакомые ягоды, вдруг они ядовиты. Одновременно с этим островковая доля, которая обрабатывает сигналы от внутренних органов и отвечает за пищевые предпочтения, еще не научилась различать новое, но безопасное, и новое, но опасное. Поэтому мозг ребенка автоматически маркирует незнакомую еду как угрозу, запуская стресс-реакцию с выбросом кортизола. Неофобия – страх нового. Это не каприз. Это биохимическая защита, записанная в генах. Что же делать? Первое. Перестаньте давить. Давление включает амигдалу и подавляет работу островковой доли. Ребенок запоминает. Эта еда вызывает страх. Вы лишь добьетесь обратного эффекта. Второе. Просто кладите новые овощи на тарелку. Без слов. Без попробуй. Пусть лежат рядом с привычной едой. Гиппокамп привыкает к виду и запаху, переставая маркировать их как угрозу. Это называется эффект простого контакта. Третье. Ешьте сами с удовольствием. Зеркальные нейроны ребенка считывают ваше состояние. Если вы с аппетитом едите брокколи, его островковая доля получает сигнал. Это безопасно. Мама не умерла. Четвертое. Давайте ребенку трогать, нюхать, ломать овощи. Тактильный контакт через соматосенсорную кору снижает тревогу быстрее, чем любые уговоры. И помните, неофобия, естественно, снижается к 5 годам, когда созревают связи между амигдалой, гиппокампом и островковой долей. Если вы не давите, она пройдет сама. Сделайте еду нейтральной территорией, и однажды он сам потянется к тому, что лежит на вашей тарелке. С вами был Родительский контроль. Контролируем не детей, а ситуацию.
1: Можете ли вы с уверенностью сказать, что в вашей машине не установлено поддельных запчастей? Эксперты говорят, что такая вероятность есть, и она, увы, не маленькая.
2: Автоньюз с Алексеем Панковым. Автомобильный рынок со всех сторон. Новые модели, технологии, цены и регулирование. Главные новости и события индустрии. Что происходит с отраслью и как это влияет на водителей и бизнес. Каждый день в эфире «Радио РБК». Классика денег. Афоризмы великих людей.
3: Неправда, что деньги – корень всех зол. Недостаток денег – вот корень. Именно он делает людей жестокими и эгоистичными. Именно он делает их мелочными и низкими. Сомерсет Моэм.
4: Новости, ключевые события и их влияние на вас. Подводим итоги дня вместе с экспертами в программе «Что это значит?»
5: по будням с 6 до 9 вечера.
2: Рынки на радио РБК. Ключевые события, инсайты и прогнозы, аналитика и комментарии экспертов. Только проверенные данные в прямом эфире. По будням. РБК тренды.
6: Цифровая старость.
7: Мы привыкли говорить о цифровой зависимости подростков. Но теперь та же проблема все чаще касается пожилых людей. В Сингапуре смартфон давно стал обязательной частью повседневной жизни пенсионеров. Через него записываются к врачу, оплачивают счета, пользуются госуслугами и общаются с близкими. Но вместе с удобством пришла и новая зависимость. Многие пожилые проводят часы за просмотром коротких видео, хуже спят, реже участвуют в семейных разговорах и постепенно заменяют живое общение экраном. Эксперты объясняют это теми же механизмами, что работают у молодых пользователей. Бесконечная лента рекомендаций, дофаминовое подкрепление и отсутствие естественной точки, где можно остановиться. Разница лишь в том, что у пожилых к этому часто добавляются одиночество и недостаток общения, а значит, смартфон становится не просто развлечением, а эмоциональной опорой. Поэтому Сингапур уже меняет подход к цифровой грамотности. Теперь пенсионеров учат не только пользоваться технологиями, но и контролировать экранное время, делать перерывы и сохранять баланс между онлайн и офлайн жизнью. Если раньше государство учили пожилых пользоваться смартфонами, то теперь им приходится учить пользоваться ими без вреда для здоровья. Похоже, цифровая гигиена становится такой же необходимой частью долголетия, как физическая активность или правильное питание.

0: 17.30 в Москве. С новостями Артем Самойлов. Здравствуйте. Банк России продлил ограничения на снятие наличной валюты до 9 марта 2027 года. Для граждан, чей счет открыт до 9 марта 2022, лимит 10 тысяч долларов или эквивалент. Остальные средства выдаются в рублях. Банкам запрещено брать комиссию за выдачу валюты. Юрлица-нерезиденты не смогут получить доллары, евро, фунты и иены. Решение связано с санкциями. Владимир Путин назвал Турцию одним из привилегированных партнеров России на встрече с Эрдоганом в Бишкеке. Он отметил, что уровень экономического сотрудничества остается высоким. Также он выразил уверенность, что «Росатом» запустит первый блок АЭС «Акую» уже в этом году. По его словам, компания идет в графике. Эрдоган предложил вместе дать старт работе станции, отметив, что далее стороны вместе займутся новыми проектами. Российские военные поразили два судна с грузами военного назначения. Как сообщили в Минобороны, в порту Южный уничтожен сухогруз с военным имуществом, в Черном море сухогруз с вооружением и боеприпасами. Также поражен логистический центр в Усатово Одесской области, где хранились военные грузы. Удары нанесены беспилотниками. Министры обороны Евросоюза не достигли конкретных решений по поставкам Украине ракет «Патриот». Как заявила Кая Каллас, на встрече в Ирландии были только призывы и разговоры. Никаких успехов нет, сказала она. Дискуссии продолжатся. Встреча прошла на неформальной основе. Федерация хоккея России обжаловала недопуск сборной в спортивном арбитражном суде. Как сообщили в организации, жалоба подана накануне после согласования всех условий с Международной федерацией. Слушание состоится в конце октября. Решение объявят вскоре после него. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере Макс.
1: Первое сентября на календаре, друзья. Мы тут много хорошего рассказали для родителей, но что же для детей? Какая для них польза? Вот мой сын, которому 3,5 годика, не простит мне, если я не накоплю ему на собаку или на кошку, или еще на какое-нибудь домашнее животное. Вот такой вопрос тоже, мне кажется, стоит поднять. Коль, вот поддерживаешь? Какая-то эмоциональная составляющая для ребенка должна быть в нашем разговоре?
2: Ну, конечно, конечно. Но ребенок должен понимать, что если он выбирает собаку или кошку, он должен выбрать что-то одно, как минимум, да, тогда. Либо собака, либо кошка. Вот уже урок для ребенка, что он выберет.
1: Урок, обсудим его подробнее прямо сейчас.
3: Инвестиционный час.
1: Кстати, это Николай Рясков, управляющий директор по инвестициям УК ПСБ, сегодня в нашей студии. Коль, прекрасные ассоциации в нашей программе, очень много отсылок к школьному времени. Помнишь, это мое любимое, если ты что-то забыл сделать, или, не знаю, забыл тетрадь, забыл дневник, а тебе учитель говорит, а голову ты не забыл? Не забывайте, друзья, писать нам свои сообщения. Работает телеграм-аккаунт «Радио РБК». Сегодня обсуждаем инвестиции, но не обычные, а детские. Это очень важно для будущего наших детей. Мы не говорим о том, чтобы вырастить, не знаю, Уоррена Баффета, а о том, чтобы научить ребенка грамотно распоряжаться финансами. Коль, немного интересной статистики. Я думаю, что это будет любопытно для тебя, и не только для тебя, для нашей аудитории. Это данные Сбер-инвестиций. Дело в том, что этот брокер, и не только он, есть несколько брокеров в России, которые обслуживают подростков 14+. И вот конкретно в Сбере, просто мы писали об этом заметку в начале лета, число таких клиентов составляло в том периоде 250 тысяч. Основным инструментом для подростков являлись акции, но в 2026 году заметно вырос их интерес к облигациям. Ну, по понятной причине, да, все-таки облигации – это топ-инструмент, как минимум, последних 2 лет. Во втором квартале доля акций у них доходила до 55% в портфеле, доля облигаций – 31%. А третий инструмент по популярности – это фонды. 13% на конец второго квартала. Наибольший интерес – вот, внимание, попрошу

0: себя оценить как управляющего. Подростки проявляли к акциям Сбера. Также в число наиболее популярных бумаг с начала года у них вошли бумаги Т-технологий, X5 и Яндекса. Как оцениваешь выбор молодежи?
1: Ну, тут надо разделять, да, как молодежь вообще к этому подходит. Молодежь, мы, конечно, так говорим. Если это...
0: Ну, мы тоже молодежь, да, просто да, более такого почтенного возраста.
1: Ну, по сути, да.
0: Конечно.
1: Если исходить из того, что ребята пытаются просто проверить свои какие-то навыки, посмотреть, что вообще происходит, что это за акции такие, да, они растут, падают, там, наверное, на этом как-то теоретически можно заработать. Но изначально, наверное, можно предположить, что акции Сбербанка или там другой крупной компании, которую ты знаешь, которая в твоей жизни присутствует там во многих аспектах, да, твоей жизни, наверное, это такой очевидный выбор.
0: Инвестиция по Питеру Линчу. Покупайте то, чем пользуетесь, что вам понятно.
1: Да, но, к сожалению, мир намного сложнее, чем кажется. И даже, наверное, хорошо, что... Вообще, мне кажется, первый опыт вот инвестирования... Важно, какой первый негативный опыт инвестирования. Вот это, наверное, самое такое вот для человека. Вообще, негативный опыт часто недооценивается. И уход в облигации понятен. Облигации визуально кажутся более сложными, хотя на самом деле инструмент более простой. Да, но для ребенка это, наверное, не очевидно. Ну, а выбор фонда – это выбор уже человека, который на самом деле уже должен понимать примерно, что он хочет.
0: Ты знаешь, самое главное в контексте инвестиций по Питеру Линчу – покупай то, что тебе понятно, чтобы молодежь не покупала акции алкогольных компаний. Вот это важно. Продолжая историю с тем, как инвестируют подростки, давайте послушаем мнение исполнительного директора брокерского бизнеса Сберинвестиций Александра Кусмарцева. Вот какие ошибки он нашел в портфелях у тинейджеров, и также финансист дал рекомендации, как с ними бороться, с ошибками.
2: Первое, не надо паниковать из-за просадки портфеля. Второе, не надо быть излишне самоуверенным при каких-то удачных инвестициях, двух-трех сделках. Не надо надеяться на быструю прибыль, что вы одной сделкой заработаете сразу годовую доходность. И последнее, наверное, не надо очень активно и часто торговать. Это в худшем случае ведет к лудомании. Вот, поэтому все-таки надо смотреть на это как на инвестиции, а не как на трейдинг. И в части риск-менеджмента не складывать, как говорится, все яйца в одну корзину, диверсифицировать портфель, не допускать большой доли одного рискового инструмента в портфеле.
0: Да, по поводу лудомании, если что, самозапрет на азартные игры сегодня вступил в силу. Надеюсь, что многим этот инструмент и этот механизм пригодится. По поводу инструментов, что важно, ведь есть такие вещи, как ИИС, как ПДС, и мне кажется, что родителям они могли бы оказать определенное подспорье в накоплениях на будущее их детей. Порассуждает об этом зам руководителя редакции РБК «Инвестиции» Ольга Копытина.
3: Наш выбор нашей семьи – это ПДС, и я и муж открыли по одному счету на себя, на всякий случай, в разных НПФ. Так мы немного диверсифицировали риски. И строго оба следим за пополнением. Не пропускаем, получаем налоговый вычет, получаем максимальное софинансирование. Мы рассчитали, у нас, по идее, должно хватить либо на первый-второй курс университета. Я посчитала вместе с инфляцией средней, там, ну, плюс-минус 7-8%, да, в год. И получилось, что должно хватить либо вот на первые два года обучения, либо, если так повезет нам, что еще на тот момент будут бюджетные места, и государство все еще будет бесплатно кого-то учить, и ребенок тоже будет соответствовать этим требованиям, то тогда на первоначальный взнос на жилье, конечно.
0: Ну, я не знаю, по поводу первоначального взноса на жилье, мне кажется, что при помощи ПДС, это же когда ты положил рубль, а государство докладывает тебе еще рубль. Ну, при определенном уровне твоего дохода. Вполне себе можно накопить на собаку. Ну, класс. Коль, ты какие инструменты рекомендуешь нашей аудитории для того, чтобы копить на будущее детей? ИИС, ПДС, может быть, что-то еще? Может быть, вообще вклад в банки? Почему нет?
1: Ну, вклад в банке, безусловно, да. Если у вас краткосрочная цель, там, условно, до года, например, да, или там год с небольшим, почему нет? Конечно, вклад имеет место быть. Это проверенный годами надежный способ, да, заработать в рублях там энную сумму в зависимости от процентной ставки, особенно в ситуации, когда сумма, например, не очень большая, и еще и страхуется, да, агентством по страхованию вкладов.
0: Это первое. Но вклады проигрывают инфляции.
1: Но вопрос же горизонта, да, если у вас горизонт инвестирования условно там или цель покупки собаки, или покупки кошки, да.
0: Уговорил.
1: Полгода.
0: Уговорил.
1: В акции это, или даже облигации уже, это определенно, да, узкий перечень. Поэтому тут я бы

0: не говорил, что депозит – это прям что-то такое, ну, ненужное. А дальше вопрос, конечно, ну, не стоит забывать, если уж говорить про более длинный горизонт, конечно же, оптимизация налоговая. Это очень важно.
1: И в этом плане какой инструмент хороший?
0: Да, на самом деле, они все хорошие в той или иной степени. И ИИС, и ПДС, и фонды. Вопрос горизонта инвестирования, ну и, собственно, выбора. Дальше, а, ну и, конечно, важный момент, там, если говорить про фонды, ИИСы, это, собственно, некая дополнительная альфа управляющего по сравнению с расходами на фонд.
1: Прямо сейчас прервемся на рекламу, после этого возвращаемся, и прямо в эфире радио РБК наш эксперт Николай Рясков из УК ПСБ будет отвечать на реальный вопрос из теста на квал инвестора. Коль, вот мы и проверим твои компетенции.
2: Реклама.
3: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Восточный экономический форум – ключевая международная площадка, где обсуждают развитие экономики Дальнего Востока и расширение международного сотрудничества со странами АТР. С 1 по 4 сентября на радио РБК прямые включения, эксклюзивные интервью, аналитика в реальном времени. РБК. Слушай главное. Партнер трансляции – автомобильный бренд «Волга», ООО «Дистрибьютор легковых автомобилей».
5: 1 октября. Москва. Форум «Дело в людях». Ключевое событие в области устойчивого развития. Узнайте, как социальные и экологические инициативы становятся стратегией ответственного бизнеса. Регистрируйтесь на сайте tl.mr.ru. 18+.
1: Тема школы нас сегодня не отпускает. Обсудим одну историю, которая так или иначе связана с обучением. У российских инвесторов теперь есть возможность получить статус квалифицированного инвестора, пройдя специальный экзамен. Вы знаете, почему это здорово? Я расскажу.
5: Инвестиционный час.
1: А потому что сейчас статус квал-инвестора – это, по сути, привилегия для людей с крупным капиталом. Нужно иметь либо имущество на 24 миллиона рублей, или годовой доход на 12 миллионов рублей. А теперь получается, что не имея крупных сумм на брокерском счете, любой россиянин может заработать своим умом, своими мозгами такой статус. Ну и наличие сертификата об успешной сдаче тестирования может выступать как самостоятельным критерием получения статуса квала, так и дополнять другие критерии, как бы ослабляя требования к ним. В подробностях этой истории разбирался специальный корреспондент РБК инвестиций Глеб Кухарчук. Сегодня утром у Глеба на сайте РБК вышла соответствующая заметка. Глеб, привет.
6: Дима, привет.
1: Давай для начала вопрос в лоб. А прошел ли ты сам тест на квал инвестора?
6: Я сам новый тест не проходил, ну, потому что у меня уже есть статус, и в этом потребности нет. Но, честно признаюсь, хотелось попробовать эти демо-тесты, которые сейчас есть на сайте Финуслуг и Национальной финансовой ассоциации, но не успел, честно признаюсь, но очень хотелось.
1: Хорошо. Финуслуги и Национальная финансовая ассоциация – это провайдеры этого теста, я правильно понял?
6: Да, все так.
1: Что нужно сделать, чтобы пройти успешный тест? Ты поговорил с экспертами, какие у них рекомендации?
6: Ну, вообще, тест есть вопрос, что на них ответить, чтобы успешно его пройти, достаточно будет ответить на 35 вопросов, правильно. Инвесторы...
1: Пропадала связь, по-моему, 35 из 50.
6: 35 из 50 нужно ответить, чтобы получить статус квалифицированного инвестора. Эксперты говорят, что в первую очередь нужно обратить внимание на те вопросы конкретные, которые есть вот на сайте НФА, есть на сайте Финуслуг, и, конечно, попробовать пройти этот демо-тест, потому что он максимально приближен к тому, что предлагается на настоящем тестировании.
1: Хорошо, на какие темы или же на какие инструменты нужно обратить внимание инвестору, чтобы успешно его сдать?
6: Ну, представитель Мосбиржи говорит, что нужно разобраться обязательно в сделках репо, в закрытых паевых инвестфондах, структурных облигациях, ЦФА. Ну и, конечно же, важно разобраться в нюансах кол и пут-опционов.

0: вложил 50% портфеля в акции одной компании. Акции этой компании снизились на 30%. Остальные активы портфеля не изменились в цене. Какое влияние это окажет на весь портфель?
1: Ну, соответственно, если половина портфеля в акции одной компании, она снизилась на 30%, получается совокупно минус 15%.
0: Минус 15%. Это влияние на весь портфель.
1: Да.
0: Николай Рязков, браво, поздравляем с правильным ответом. Глеб, ты ставишь пятерку?
1: Но я бы хотел уточнить, при самостоятельном инвестировании, наверное, не стоит половину портфеля все-таки в одну акцию инвестировать.
0: Хорошее пояснение. Так что, Глеб, засчитываем Николаю?
2: Ну, я, во-первых, абсолютно согласен с Николаем, не нужно половину портфеля распределять в один актив, а так, да, у Николая, я думаю, есть все шансы на инвест, он блестяще справился, поэтому... Думаю, пятерка обеспечена.
0: Да-да-да, Коль, ты хотел сказать?
1: Да нет, вытираю пот со лба.
0: Понимаю, было сложно, да? Пришлось напрячься.
1: Да.
0: Это вам как бы не таргеты по акциям ставить, это видишь
1: математика.
0: Ли.
1: Да.
0: Глеб, последний вопрос, максимально коротко. Если вдруг я провалил тест, у меня еще будет второй шанс?
2: Да, можно сдавать тест еще раз, но не менее чем через месяц. Но помните, что за каждую новую попытку придется платить заново.
0: Спасибо. Ну, логично. Облажался, заплати, будь добр. Тест на квалифицированного инвестора мы обсуждаем. У меня такой вопрос по итогу. А что же это нам даст глобально? Вообще, статус квала станет более популярным, более распространенным. Его, как я понимаю, будет гораздо легче получить. Насколько это правильно? Создаст ли это, не знаю, какие-то дополнительные риски для новичков рынка? Как думаешь?
1: Ну, мне кажется, и да, и нет. Да, если исходить из того, что для инвестирования требуются навыки и профессиональная какая-то экспертиза, то однозначно да. Но есть, конечно, второй момент, что все-таки навыки с точки зрения мат-аппарата, да, или изучения там, основных принципов инвестирования, теории, к сожалению или к счастью, не заменяют практику. Поэтому это не застраховывает от, так сказать, агрессивного или там какого-то странного поведения на рынке.
0: Принято. Подходит к концу наш большой эфир к 1 сентября, и напоследок пара интересных лайфхаков от экспертов, опрошенных РБК инвестициями. Как пробудить у ребенка интерес к инвестированию и накоплению средств, отвечает на вопрос начальник отдела публичного анализа акций Совкомбанка Вячеслав Берников.
3: Достаточно просто научить ребенка, заинтересовать ребенка инвестициями, сказав то, что деньги могут приносить деньги. И когда ребенок это слышит, ему уже интересно, а как, в принципе, деньгами, которые у него есть, пусть и там карманными, можно получить еще какие-то деньги. Поэтому мне кажется, что с точки зрения инвестиций заинтересовать ребенка просто именно этим.
0: Деньги могут приносить деньги. Как считаешь, сработает такая формула?
1: Ну, делай деньги, как говорится. Книга такая есть хорошая. Но да, наверное, может. Мне кажется, настольные игры очень хорошо помогают в этом смысле. Когда есть игры настольные с некими околофинансовыми элементами.
0: Монополия?
1: Ну, та же Монополия. Но Монополия, на самом деле, достаточно сложная игра.
0: Есть еще такой кэшфлоу, я играл.
1: Acquire. Шахматы — прекрасная игра.
0: Хорошо, что ты сказал про книги. Какие книги лучше почитать детям для того, чтобы привить финансовую грамотность, знает автор проекта Life and Invest Александра Вальд.
4: Для младших детей невероятно прекрасная книга с моей дочерью, мы ее перечитываем, она уже сама ее перечитывает 7 лет, это Бодо Шефер, «Пес по имени Мани», классика. Есть также прекрасная книга «Кони и карманные деньги», это совсем простые бытовые ситуации, понятные ребенку, для младших школьников и возраста детского сада. Дальше можно обсуждать уже больше про финансовую грамотность через классическую литературу, в том числе «Буратино», «Поле чудес», прекрасный повод поговорить с ребенком о желании быстро разбогатеть, о том, что такое финансовая пирамида и обещание легких денег и так далее.
0: Ты же с «Буратино» начинал эфир, по-моему.
1: Ну да, мы как-то с него зашли в эту историю.
0: Вообще, мне понравилось, какие ответы, они, казалось бы, лежат на поверхности, но до них сложно самому догадаться. «Буратино» и шахматы, да? Совсем же такие, казалось бы, простые вещи, но ты всегда ищешь чего-то сложного. У нас совсем, друзья, мало времени остается до завершения эфира. Обычно я спрашиваю наш коронный вопрос, во что вложить 1 миллион рублей россиянину прямо сейчас, но сегодня немного переформулирую, во что вложить миллион рублей детских денег прямо сейчас, ну, кроме собаки.
1: Да, но я думаю, вложить в образование, на самом деле, это самый правильный ответ будет. Вкладывайте в ребенка, ребенок вернет вам 100 лет, хорошее образование никаких.

0: и финансовые инструменты не обгонят по доходности для ребенка в первую очередь.
1: Это очень такой прагматичный совет. Ну, большое спасибо. Есть. Кстати, именно об этом же я и спрашивал, да, нашего эксперта применительно к своему собственному ребенку. Я коплю ему на образование. Друзья, программа «Инвестиционный час» на радио РБК. Я надеюсь, мы вам дали максимальный спектр мнений о том, как подготовить ребенка к встрече с деньгами. Я надеюсь, что вы этим воспользуетесь. До встречи.
2: РБК «Отрасли». Восточный экономический форум.
3: Партнер трансляции – российский бренд «Волга». ООО «Дистрибьютор легковых автомобилей».
4: Во Владивостоке сегодня официально стартовал 11-й Восточный экономический форум. Главная тема этого года – Дальний Восток, развитие во благо людей. Центральные темы первого дня – цифровизация городов, жилищная политика и экология. Первый день форума начался с обсуждения технологий. На сессии, посвященной цифровым решениям для городов Дальнего Востока, заместитель министра экономического развития Святослав Сорокин заявил о разработке Минэкономразвития единой цифровой платформы для управления населенными пунктами. По его словам, проблема не в отсутствии данных, а в том, что они разрознены по ведомствам и недоступны для принятия решений. Сорокин подчеркнул, что новая система станет не очередной формой отчетности, а управленческим дашбордом, отражающим реальную картину по населению, экономике и инфраструктуре. Базовые сервисы уже доступны регионам, полный запуск платформы запланирован на 2027 год. Еще одна важная тема – реализация мастер-планов городов Дальнего Востока. Директор Восточного центра государственного планирования Михаил Кузнецов рассказал, что мастер-планирование должно стать непрерывным процессом, а не разовым мероприятием. Для этого разработан интерактивный инструмент с искусственным интеллектом, который позволяет регулярно сверяться с будущим городов, собирая данные из множества источников. Как отметил Кузнецов, на цифровой карте инвестор может виртуально разместить проект и оценить его вклад в развитие территории. Обсуждали на форуме и жилищный вопрос. Ключевая задача не просто создать рабочие места, но и обеспечить людей качественным жильем. Программа «Доступное арендное жилье», курируемая полпредом Юрием Трутневым, уже привлекает на Дальний Восток врачей, учителей и других специалистов. На сессии привели конкретные примеры. В Магадане строится квартал на 1000 квартир, на Камчатке возводят микрорайон со школой и детским садом, а на Чукотке к 2030 году планируют сдать 13 арендных домов. Ярким событием дня стало открытие выставки «Улица Дальнего Востока». Свои павильоны представили все 11 регионов. Приморье сделало ставку на технологии и качество жизни, Бурятия построила павильон в форме буддийской мандалы, а Камчатка удивляет гостей конструкцией в виде подводной лодки с симулятором землетрясения внутри. Первый день также стартовал 4-й международный форум «День Сокола». Губернатор Камчатки Владимир Солодов привел тревожную статистику. За последние десятилетия популяция кречетов в регионе сократилась в 2-3 раза из-за браконьерства. Власти усиливают борьбу с незаконным отловом. Министр природных ресурсов Александр Козлов отметил, что сохранение соколиных выходит за рамки охраны отдельных видов. Сегодня создаются условия для восстановления популяций по всей стране. Напомню, форум продлится до 4 сентября. РБК продолжает следить за событиями. Будьте в курсе, слушайте главное. Андрей Семибратов, дневники Восточного экономического форума.
2: РБК «Отрасли». Восточный экономический форум. Недвижимость. С Игнатом Бушухиным.
5: Загородные дома в России за 3 летних месяца подорожали на 3%, хотя в предыдущие месяцы цены росли в среднем на 0,5%. К такому выводу пришли аналитики ЦИАНа на основе данных из 77 регионов. Средняя стоимость загородного дома в России по итогам августа составила 14,3 миллиона рублей. При этом в Московской области средняя цена 25 миллионов 100 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге 40 миллионов 600 тысяч, а в Москве 37 миллионов 600 тысяч рублей. В прошлом году из-за высоких ставок сезонного роста не было. В этом году спрос начал восстанавливаться. За первое полугодие выдано почти 68 тысяч кредитов на индивидуальное жилищное строительство, на 23% больше, чем год назад. Пик роста пришелся на июнь, а к августу темпы снизились. По сравнению с августом прошлого года дома дороже в среднем на 7%. Положительная динамика зафиксирована в 52 регионах. Лидеры – Вологодская область, плюс 24%, Чечня, плюс 23%, Сахалинская область, плюс 22% и Забайкальский край, плюс 17%. В регионах с небольшим объемом предложения колебания всегда заметнее. Там, где выбор наибольший, в Московской области и Краснодарском крае рост минимальный. На рынке земельных участков при этом стагнация. За лето сотка подорожала менее чем на 1%.

3%, а годовой рост составил 3% до 336 тысяч рублей за сотку по всей стране. Это ниже официальной инфляции, то есть в реальном выражении участки дешевеют. Эксперты предупреждают, участки выглядят привлекательно из-за низкой цены, но затем потребуются большие вложения. Кредиты на строительство дают хуже, чем на покупку готового дома. Процесс долгий, материалы дорогие, рабочих не хватает. Поэтому самостоятельное строительство подойдет далеко не всем. По прогнозам, после летнего всплеска рост цен на ИЖС замедлится до уровня инфляции. Других драйверов спроса в сегменте пока нет.

0: Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
1: Йоханссон. В 2014 году голливудская звезда Скарлетт Йоханссон оказалась в центре грандиозного скандала. Она подписала контракт на 4 миллиона долларов с израильским брендом SodaStream. Образ знаменитой актрисы должен был вывести продажи домашних сифонов для газировки на новый уровень. Вмешалась геополитика. Главный завод SodaStream находился на западном берегу реки Иордан, спорной территории. Международное сообщество считает ее оккупированной. В то же время Йоханссон уже 8 лет выступала послом одной гуманитарной организации. То есть возник конфликт интересов. Правозащитники требовали бойкотировать любой бизнес на этих землях, а актриса стала его лицом. На Скарлетт обрушился шквал критики за лицемерие. Встал вопрос: репутация или миллионы? Она выбрала деньги, заявив, что производство дает палестинцам работу, и в итоге со скандалом покинула гуманитарный проект. И хотя Йоханссон сохранила гонорар, для SodaStream это обернулось репутационной катастрофой и падением продаж. Под давлением активистов бренд закрыл предприятие и потратил миллионы долларов на его перенос, а сотни обученных местных сотрудников были уволены.
0: Ошибка на миллион. Хавейл, Джили, Дэн Фэн, Эксид, Черри, Жету, Чанган, Рейду, Алис, Авар. Гибрид, бензин, новинка или клон старой модели? Кто есть кто? Роман Фарботко разбирается в мире китайских машин. По будням на радио РБК.
2: Складывается впечатление, что США бьют наших.
3: У Трампа стратегия такая, или такая, или такая. В этой ситуации он ищет какие-то очевидные низковисящие фрукты.
0: Пояснительная бригада. Спецкоры РБК Валентина Шварцман и Андрей Винокуров объясняют, что на самом деле стоит за важными событиями и подводят политические итоги недели. Кулуарные договоренности и неочевидные компромиссы. Ключевые решения и их последствия. Каждые выходные на радио РБК.
1: Что это было? В эфире.
4: Для подростков это особенно важно. И, конечно, они себя вот таким образом и проявляют, и ищут, и осознают свою идентичность. То есть не то, чтобы они ее только так выражают, да, они ее пытаются как бы найти.
5: У взрослых очень популярно мнение, что тяготение к той или иной субкультуре – это протест. Это действительно так?
4: Это не очень такой однозначный ответ, потому что есть люди, которые таким образом могут в том числе проявлять протест. Но тогда мы будем говорить, наверное, не о субкультуре скорее, а о какой-то контркультуре, да, когда вот действительно я себя противопоставляю тому, что сейчас есть. Субкультура же, в таком классическом понимании, это некоторое ответвление, это некоторая часть формальной культуры, которая есть сейчас. Поэтому она не протестует, она просто дает возможность выбора человеку, когда вот то, что предлагается, оно не совсем мое.
1: Детский подростковый психотерапевт, основатель и руководитель собственной академии безопасности Ольга Бочкова в программе Жени Стоговой «Медиатренды».
0: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире каждый понедельник в 9 вечера.

0: Радио РБК. Сообщество экспертов. Дискуссии, инсайты и прогнозы. Главное на Радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: Вчера в российской столице с новостями Артем Самойлов. В Белгородской области.

0: Мужчина погиб при ударе дрона по автомобилю, как сообщили в оперштабе. Атака произошла в поселке Октябрьский. Супруга погибшего получила осколочные ранения и ожоги. Ее госпитализировали. Повторная атака произошла, когда медики были на месте. Повреждена скорая. Также пострадали дом, коммерческий объект и автомобиль. Делового партнера Ильи Трабера Владимира Даниленко освободили из СИЗО. Как сообщили источники РБК, уголовное преследование по делу об убийстве депутата Александра Петрова прекращено в связи с непричастностью. Даниленко вышел из матросской тишины сегодня и отправился в Санкт-Петербург. Ранее по тому же основанию освободили самого Трабера. Законопроект об ужесточении санкций против России висит на волоске в Конгрессе США. Как сообщает вашингтонское издание Punchbowl News, демократы в Палате представителей опасаются, что документ даст Трампу слишком широкие полномочия по пошлинам. Сенат одобрил законопроект 7 августа. Документ предусматривает санкции против российского руководства, госкомпаний и вторичные меры против торговых партнеров. США могут ввести пошлины до 100% для покупателей российских нефти и газа. Американские санкции могут затронуть любого, кто ведет бизнес с КСИР, как заявил американский министр финансов Скотт Бессент. США отслеживают активы корпуса и намерены их заморозить. Он также анонсировал новые санкции против банков за операции с Ираном. По его словам, Вашингтон получил поддержку ЕС, ЕЦБ, Великобритании, Объединенных Арабских Эмиратов и Бахрейна. В Иране в ответ пообещали силой заставить США исполнять июньский меморандум и заявили, что Ормузский пролив останется закрытым до выполнения обязательств. 1 сентября в Москве выдалось по-июльски теплым, до плюс 25, как рассказал синоптик Евгений Тишковец. Так тепло в День знаний бывает раз в 6, а то и в 7 лет. Но уже предстоящей ночью регион накроет грозовой фронт с ливнями. Завтра днем до плюс 22, к выходным похолодает до плюс 15. Ну а на следующей неделе станет еще холоднее. Больше новостей на сайте РБК.
1: Вы слушаете радио РБК. В студии Александр Ляпин и Оксана Гриченюк. Мы подводим итоги вторника и обсуждаем, как события этого дня повлияют на каждого из нас.
2: ЧЕС. Что это значит?
3: Среди некоторых тем этого часа цифровой рубль можно использовать уже с сегодняшнего дня, как это поменяло бизнес и привычные нам платежи.
1: Доходные дома назвали способом решить кадровый голод и вопрос жилья для семей с детьми. Где они есть, где их построят и кто сможет арендовать такие квартиры.
3: И Таиланд ужесточил условия для туристов. Вот куда теперь отправиться на зимовку? Выяснили, сколько это стоит и какие направления остались доступными.
1: Эти и другие темы подробно уже скоро, а пока коротко о ситуации на рынках. Индекс Мосбиржи в зеленой зоне, хотя уже растет не так бодро, 0,4% прибавляет, 2187 пунктов в данный момент. Нефть марки Brent растет более чем на 1,5%, $92.06 за бочку Brent. На валютных рынках курс доллара 86,69, евро 100 рублей 57 копеек, но продолжает слабеть рубль. Металлы в красной зоне, 1,5% почти теряет золото, $4,414 за тройскую унцию, серебро более 2% теряет, $65.47. Ну вот биткоин, видимо, знаешь, насмотрелся на металлы, тоже в красной зоне. $78,332 за монету.
3: Верблюд и бурый медведь. Начинаем программу с этого, да, что бы это значило. Что может связывать этих животных? На одной из сессий Восточного экономического форума участникам предложили подобрать образ животного, с которым у них ассоциируется текущее состояние российской экономики. И вот, например, советник главы Центробанка Кирилл Тримасов выбрал верблюда, потому что это животное может...
1: Видимо, из экстремальных условий, да?
3: В самых экстремальных условиях, да, такое пояснение он как раз и дал.
1: Ну а вот президент опоры России Александр Калинин сравнился ситуацию с белым медведем, и он объяснил это тем же, собственно, тем же способностью выживать в суровых условиях. Но также в ходе этой дискуссии прозвучали сравнения и со снежным барсом за способность совершать быстрые прыжки, и еще с двуглавым орлом за контроль над технологиями и сырьевой базой.
3: Еще один образ — это черепаха, потому что двигается медленно, но панцирь крепкий, да, устойчивый. Такой образ выбрал глава ДНС Групп Дмитрий Алексеев. Первый день Восточного экономического форума на острове Русский подошел к концу. Деловая программа этого года разделена на 5 тематических блоков, и касаются они и привлечения инвестиций на Дальний Восток, и логистики, и инфраструктуры для роста экономики в регионе, и международного взаимодействия.
1: Ну, вот о том, как Владивосток встретил участников форума в этом году, расскажет специальный корреспондент РБК Наталья Ларина.
4: Дождливый стартовый день ВЭФ завершен. Меры безопасности, как обычно.

0: обычно усилены. Небо над островом Русский закрыто, в бухтах дежурят сторожевые корабли. Ну а мы полдня провели в самом атмосферном месте, на улице Дальнего Востока. Здесь за полчаса можно пройтись по стендам всех 11 регионов. Каждый презентует главные достижения, а также ключевые инвестпроекты. Здесь и соколы. В рамках форума уже четвертый год поддерживают сохранение и популяцию хищных птиц. Якутия вместо привычного павильона установила урасу, традиционное летнее жилище. Но внутри тропики. Банановые пальмы, папайя. Экзотов выращивают в тепличном комплексе Саюри в условиях вечной мерзлоты. Решения о реализации проекта ранее принимались здесь же на ВЭФ. О поставке плодов в магазины можно будет говорить в ближайшее время. Вот что нам рассказала Галина Борисова, ведущий специалист Конгресс-центра Якутия.
1: Внутри агропромышленного комплекса у нас ведутся пробные работы. Конечно, это выращивается не на голой земле, не в вечной мерзлоте. На самом деле выращивается в обычных горшках, в условиях теплицы. Там, опять же, особая система гидропоники для выращивания растений на вечной мерзлоте. Потому что все-таки, когда снаружи минус 50, а внутри должна быть определенная температура, поддерживаться достаточно сложно. Попробовали вырастить первые деревья папайи. На вкус они примерно похожи на манго, но чуть свежее. Это пока не на продажу, то есть это просто попытки выращивания, чтобы они приспособились к нашим условиям, возможно, выведению новых сортов, чтобы они лучше себя чувствовали в арктических условиях.
0: Важнейшим фактором развития региона на ВЭФ назвали высокие технологии. Один из элементов хай-тека – беспилотники. Сахалин – лидер по их внедрению. Массово применяют БПЛА, например, для выявления очага лесных пожаров. В регионе это помогло сократить количество возгораний в 40 раз. Ну а дальше по улице мы видим еду. На рыбном рынке можно попробовать местную кухню. Цены на морепродукты не кусаются. Дальневосточную уху, например, можно купить за 300 рублей, чебуреки с крабом дороже – за 780. В этом году на площадке удивительно много иностранцев. Это гости из 70 стран. Самые крупные делегации из Индии, Японии, Кореи и, конечно, из Китая. На долю КНР приходится 80% всех инвестиций, вложенных в Дальний Восток. Один из самых ожидаемых проектов – трансграничная канатная дорога, первая в мире. Из России в Китай за 2,5 минуты. Каждые четверть часа между Благовещенском и Хэйхэ будут курсировать две кабинки размером с пазик. Вот что нам рассказал губернатор Амурской области.
2: Проект канатной дороги близится к 100% на сегодняшний день. В сентябре будут подвешены кабины, и мы приступим к пусконаловочным работам. По требованиям технадзоров двух стран, они должны составлять 1200 часов, это в холостом режиме. Одна из дат, то, что мы сейчас обсуждаем с инвесторами, по вводу ее в эксплуатацию полноценную, это Амурский экономический форум, это май месяц 2027 года. Но эта дата может двигаться и влево, и вправо. Все будет зависеть от того, как пройдет пусконаладка. Дело в том, что у нас изначально это было все французское оборудование, которое попало под санкции, и пришлось часть оборудования менять. В том числе много вопросов именно к электронике, которая, ну, по сути, уникальная.
0: Основной акцент ВЭФ в 2026-м сместился с экономики на человека. В прошлом году почти все населенные пункты ДВФО показали отрицательную динамику прироста населения. Власти нацелены преломить негативный тренд, и чтобы среда стала комфортней, разработали мастер-планы для 25 городов. Это и строительство набережных, и дороги, и туристические центры, и, конечно, жилье. Удобнее делают и бизнесу. На территории округа уже 18 территорий опережающего развития. Там для предпринимателей действуют льготы. Пятилетнее отсутствие налога на имущество и на прибыль. Созданы такие территории и для иностранных компаний. В избежание санкций резидентам позволяют сохранить анонимность. В прошлом году Путин, выступая на пленарке ВЭФ, заявил, цель привлечь в регион к 30-му году 12 триллионов рублей. Для этого нужно создать на всей территории единый преференциальный режим. Сделать это нужно 1 января 2027 года. Хотя, как сегодня заметили на полях ВЭФ, главная особенность российской экономики – выживаемость в самых экстремальных условиях, даже в отсутствии преференций.
3: Это была специальный корреспондент РБК Наталья Ларина. Участие в Восточном экономическом форуме принимают более 5500 человек из 70 стран, и главным зарубежным гостем станет президент Индонезии. Крупные делегации приедут также из Индии, Монголии, Мьянмы, Китая и Лаоса. Планируется также, что будут подписаны контракты на 6 триллионов рублей. На пленарной сессии, она пройдет, напомню, 3 сентября, ожидается выступление Владимира Путина.
4: Сегодня были еще интересные заявления. Одно из них касалось доходных домов как способ решения и кадрового вопроса, и проблемы жилья для семей с детьми, вопрос долгосрочной аренды. Мы к этой теме вернемся еще сегодня в конце часа и обсудим, что это значит для каждого из нас, если такой опыт распространят на всю Россию, как предлагается сделать сейчас.
3: Ну а буквально через пару мгновений о том, что цифровой рубль доступен теперь для всех россиян.
5: Реклама. Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру.

0: инфраструктуру страны. Запускаем проекты с альфа-масштаба по всей России. Альфа-банк. Лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024. АО «Альфа-банк» 16+.
1: Восточный экономический форум – ключевая международная площадка, где обсуждают развитие экономики Дальнего Востока и расширение международного сотрудничества со странами АТР. С 1 по 4 сентября на радио РБК прямые включения, эксклюзивные интервью, аналитика в реальном времени. РБК. Слушай главное. Партнер трансляции – автомобильный бренд «Волга». ООО «Дистрибьютор легковых автомобилей».
2: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне? Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
3: ООО «Яндекс.360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, фронт 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.Яндекс.ру/бизнес. 0+.
4: В студии Александр Ляпин и Оксана Гриченюк. Мы продолжаем, и сейчас про цифровой рубль. Все, теперь с этого дня цифровой рубль доступен для всех россиян. Все системно значимые банки, а также крупные кредитные организации должны предоставить клиентам возможность заводить вот эти цифровые кошельки, переводить цифровые рубли и оплачивать ими товары и услуги. Одновременно с этим обязанность принимать цифровые рубли появится у торговых сетей и компаний, чья годовая выручка превышает 120 миллионов рублей в год.
5: Как провести оплату, где возникают первые сложности и как новый способ пришелся бизнесу? Разбиралась Ольга Зуева, она с нами в студии. Оля, я немножко подвисла, но хочу спросить тебя сначала, как вообще ты для себя этот вопрос решила, завела ли ты себе цифровой рубль?
6: Я обязательно про это расскажу. У меня была попытка буквально перед эфиром. Ну, давай по порядку. Цифровой рубль — это уже третья форма российской нацвалюты наряду с безналичными и наличными деньгами. Его можно будет использовать для переводов между людьми, оплаты товаров и услуг, других операций, предусмотренных функционалом платформы. Ну и цифровые рубли эквивалентны наличным и безналичным. Чтобы начать ими пользоваться, нужно открыть специальный счет. Это можно сделать на платформе Банка России через мобильный приложение подключенного к ней банка. У одного человека может быть только один такой кошелек, но пользоваться им можно через приложение разных банков, клиентом которых человек является. Внедрение нового способа поэтапное. Сейчас закончился экспериментальный период, а вот ровно через год, 1 сентября, цифровой рубль будут обязаны принимать и предприниматели из малого бизнеса с выручкой около 30 миллионов рублей в год. Для граждан использование цифрового рубля останется добровольным. Автоматически открывается кошелек никому не будут, а переводить зарплату, пенсии и другие выплаты в новой форме можно будет только с согласия. Поэтому интерес к такому способу оплаты пока проявляется только у юрлиц, и об этом ранее в нашем эфире рассказывали банкиры. Но уже возникают первые сложности. Перед эфиром я как раз попробовала создать себе счет в цифровых рублях, и так как у меня iPhone, сделать этого не получилось. А у наших корреспондентов, которые пытались оплатить в магазине продукты, деньги списывались не с отдельного счета, а с основного. Кассиры здесь помочь никак не могли. Для них наши коллеги с таким способом расчета стали первыми посетителями, которые пытались оплатить покупки цифровым рублем. Проблему с оплатой при помощи айфона затронули и руководители отдела финансов РБК Юлию Кошкину.
7: Приложений большинства крупных банков на iOS, то есть на айфонах, пока нет возможности открыть счет в цифровых рублях, поэтому пришлось временно перейти на Android. Само открытие кошелька тоже занимает время, потому что нужно подключиться к госуслугам, дать согласие на выпуск сертификатов безопасности и выпустить, собственно, эти сертификаты. Мы, честно говоря, пробовали сделать это в приложениях двух банков, ни у одного. Это не получилось с первого раза. Придется клиенту потратить время. Система немножко подвисает, сертификат как будто бы не выпускается, потом приходится отдельно в приложении искать, куда же пропал твой кошелек в цифровых рублях. На самом деле не самый пока просто клиентский путь. Нужно еще пополнить этот кошелек со своего счета в банке. Но это делается быстро.
6: И вот как указано на сайте ЦБ, клиенты с операционной системой iOS смогут совершать операции с цифровым рублем, если у них установлена актуальная версия мобильного приложения, которая поддерживает функционал цифрового рубля. Это нужно уточнять у каждой кредитной организации отдельно. Но не все участники рынка успели загрузить новые версии к сегодняшнему дню, но вот о запуске оплаты в цифровых рублях только на устройствах Android РБК рассказывали специалисты поддержки Сбера, ВТБ, Альфа-банка и Т-банка. При этом депутат Госдумы и глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков считает, что все сложности скоро будут решены. Ну и он также анонсировал оплату цифровым рублем даже в отсутствии интернета.
8: Проблем никаких нет. Все это отрегулируется.

0: но технические проблемы в телефоне, а не в самой системе перевода денег, использования цифровых рублей. Там на две кнопки нажал, и тут же деньги переходят из одной системы в другую, и пользуешься как обычными рублями, которые находятся на счету у банки. Вопрос привычки. Я думаю, что и с другими приложениями такие моменты возникают. Пока это преждевременно говорить, просто рано, можно будет пользоваться цифровыми рублями даже тогда, когда нет интернета. То есть оплачивать товары, услуги в отсутствии интернета.
1: Оля, как выгоднее принимать платежи бизнесу?
2: Для граждан с цифровым рублем все операции бесплатные, а вот компаниям придется заплатить, правда, только в январе. Комиссия за прием оплаты будет составлять не более 1500 рублей, для организаций сферы ЖКХ вообще не более 10 рублей, а за перевод между юрлицами комиссия составит 15 рублей, и это все еще меньше, чем комиссия за эквайринг, которая составляет около 2,5%.
3: Значит, теперь ждем, когда приходим в магазин, будут просить оплатить не QR-кодом, СБП,
1: Цифровым рублем,
3: да.
2: Да, скорее всего, так и правда будет. Наиболее заинтересованы в цифровом рубле торговые точки и ритейлеры, считает генеральный директор компании FinHelp Павел Вишаев.
4: Раньше бизнес за то, чтобы получить безналичные деньги, платил за эквайринг 2-3% от своей выручки, что по году составляло миллионы рублей. Экономика одной транзакции могла, например, в автобизнесе, в мебели, в медицине, где крупные покупки, составлять и 20, и 30 тысяч рублей. Сейчас же такой лимит будет только 1500 и 0,3%. Наиболее заинтересованными в цифровом рубле будут торговые бизнесы, которые работают в рознице. Вместо того, чтобы платить несколько процентов с каждого платежа за прием карты, будут давать определенные скидки, чтобы принимать это в цифровом рубле.
2: И вот Банк России отмечал, что все 12 системно значимых банков активно подключают крупные торговые компании и помогают им в донастройке. Чтобы подключить цифровой рубль, компании нужно открыть отдельный счет, так же, как и нам, физлицам, и настроить прием платежей цифровой валютой. Если бизнес уже принимает оплату через систему быстрых платежей, отдельное оборудование вообще не потребуется. Деньги можно принимать через действующие терминалы после настройки, которые помогают делать сами банки. И в начале приема цифровых рублей уже заявили в группе «Лента», «Магнития», «Фикс Прайс», а также в магазинах группы «X5».
3: Ольга Зуева разбиралась, как оплатить цифровым рублем сегодняшнего дня свои покупки и вообще, что это такое. А тем временем россияне на фоне вот этих новостей снова уходят в наличные. Рекорд обновляется, кажется, каждый месяц.
1: Ну вот да, с февраля по август объем наличных средств вырос почти на 3 триллиона рублей, и только в августе почти на 0,5 триллиона. Вот Центробанк объясняет это снижением доходности вкладов и желанием держать деньги под рукой на случай перебоев с безналичной оплатой. Как мы знаем, такие ситуации бывали. В базовом прогнозе Банка России объем наличных в обращении по итогам этого года должен вырасти на 3,7 триллиона рублей до 23 триллионов и 100 миллиардов рублей. Ну, для сравнения, вот за 2025 год рост составлял около 1 триллиона рублей. То есть
3: существенный
1: почти
3: такой
1: в 4
3: рост.
1: Раза рост происходит.
3: Центробанк подчеркивает, что важен не номинальный объем купюр, а их удельный вес в денежной массе. Сейчас он оценивается примерно в 15%, а еще 5 лет назад около 20%. Поэтому текущий всплеск не отменяет долгосрочной тенденции к снижению роли наличности в экономике.
1: То есть получается, что абсолютный объем растет, а относительная доля все-таки снижается за последние 5 лет. Но почему все-таки увеличивается спрос на наличку? Сможет ли цифровой рубль заменить наличные, хотя бы в перспективе? Узнаем у гендиректора аналитического центра «Бизнес.Дром» Павла Самиева. Павел, мы вас приветствуем. Вот объем наличных растет, как мы сказали. Вот помимо тех причин, которые назывались, это снижение ставок по депозитам и перебои с интернетом, есть ли еще какие-то причины, как вы считаете?
5: Да, на самом деле это, конечно же, две ключевых причины, но есть еще такие факторы, как ужесточение контроля, там, мониторинга по операциям безналичным, в том числе через СБП, соответственно, это переводы, это платежи, за которыми стало больше контроля, более жесткий контроль, и, соответственно, многие из-за этого начали, соответственно, меньше пользоваться безналичными транзакциями. Вот этот момент, он, наверное, где-то с мая явно стал влиять на поведение граждан. Но и плюс это желание малого, даже скорее микробизнеса в сфере услуг и в торговле также оптимизировать налоги. Это, конечно, мы не приветствуем, но, с другой стороны, мы должны отдавать себе отчет, что этот фактор тоже есть. Но в совокупности все это тоже, конечно же, способствует спросу на наличные, потому что при оплате наличными мы видим,

0: что часто сейчас как раз микробизнес дает скидки, это такой фактор, потому что как раз это явно экономия. Ну и экваринг тоже, конечно же, это экономия на экваринге в том числе, но тем не менее не только это. Налоговая оптимизация, безусловно, тут тоже есть.
1: Павел, а вот эти 3 триллиона, это много вот за февраль-август?
0: Ну, действительно, общий тренд не сломался, да, то есть в целом, конечно же, затормозился переход в безналичность вот, в качестве основного механизма и платежей, и переводов, и так далее. То есть, в принципе, действительно, общий тренд у нас остается таким, просто он притормозился. И много, но, опять же, общая динамика все равно сохраняется, и такой долгосрочный тренд, он все равно на то, что будут использовать больше безналичных. Вот с цифровым рублем здесь, на самом деле, очень интересный такой нюанс, потому что цифровой рубль – это не совсем безналичные, потому что это, можно сказать, такой электронный кошелек, электронные наличные. Это, конечно, как звучит немножко парадоксально, но, по сути, это не безналичные деньги. И действительно, в каком-то смысле, это и конкурент наличным платежам, если там не будет тех, в том числе, контрольных механизмов, да, которые сейчас действуют для безналичных платежей.
1: А могут, может цифровой рубль в итоге, в перспективе, заменить вообще наличные?
0: Ну, полностью заменить наличные все-таки маловероятно, потому что фактор спроса на наличность, их очень много, и в том числе они такие иногда бывают психологические, скажем так, особенно когда на стрессе, на каких-то не очень позитивных новостях люди начинают просто вот как-то запасаться на наличностью на всякий случай. Плюс вот эта история с перебоями с интернетом, конечно же, она, может быть, перестанет влиять именно на использование цифрового рубля, если можно будет его использовать офлайн без интернета. Да, это, собственно говоря, одно из преимуществ, которое как раз и вроде как и предполагается у цифрового рубля по сравнению с безналичными платежами. Но пока этот момент еще не зафиксирован, то есть это пока еще не точно, и когда это будет возможно, мы пока не знаем. Вот, собственно, сейчас поэтому спрос на наличные действительно будет все равно оставаться из-за этого фактора достаточно высокий.
2: А риски цифрового неравенства какие есть? Ведь не у каждого есть современный смартфон, например, у пожилых людей кнопочные какие-то телефоны, и с банковскими приложениями не все тоже умеют работать.
0: Ну, скажем так, действительно, этот фактор, может быть, и присутствует, и это, в общем-то, ограничивает для каких-то категорий населения и использование инструментов безналичных, то есть, собственно, если к банковскому приложению нет возможности доступа, хотя это довольно-таки мало распространенная проблема сейчас, все-таки цифровизация и использование смартфонов очень быстро распространились, и, в общем-то, не очень большая доля населения все-таки испытывается этим трудности, но есть, безусловно, определенная доля. И то же самое будет касаться цифрового рубля так же, как и в целом доступа к банковским приложениям и соответствующим формам транзакций. Но здесь еще один фактор, который тоже может немножко настораживать в начале внедрения цифрового рубля, то есть вот, наверное, в ближайшие месяцы это будет существенным таким риском. Я надеюсь, что Центральный банк тоже прорабатывает механизмы борьбы с этим, потому что будет, конечно, всплеск попыток мошенничества на этом фоне, то есть какие-то очевидные скрипты у мошенников, социальных инженеров.
2: Но это уже совсем другая история. Павел, спасибо. Гендиректор аналитического центра «Бизнес Дромбу» Павел Самиев. Ты знаешь, очень интересно. Пока не все, честно говоря, понятно физически, как вот это пощупать. Придется.
1: Ну, пока
2: придется
1: точно понятно, что сразу цифровой рубль наличный не заменит.
3: Качество жизни.
4: Привет. Это Евгений Тиханович, главный редактор РБК «Стиль». Я изучаю передовые научные исследования и экспертные обзоры, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. В wellness-сегменте интернета очередной тренд с приставкой «максинг». Так блогеры называют попытку прокачать до предела какой-то показатель. Мы уже видели «слип-максинг» — это погоня за идеальным сном, «файбер-максинг» — когда ведрами едят клетчатку. А вот теперь в моде «VO2-максинг» от термина «VO2-макс», то есть максимальное потребление кислорода. Это главный маркер аэробной выносливости человека. Он показывает, насколько слаженно работают легкие, сердце и мышцы при максимальной нагрузке. Самый точный способ узнать свой VO2 Max – это тест в спортивной лаборатории. Вы бежите по дорожке в маске, нагрузка растет и приборы фиксируют дыхание. Фитнес-трекеры менее точные, они дают лишь приблизительную оценку по пульсу, скорости и возрасту и подходят скорее для наблюдения за динамикой. Почему же вокруг VO2 Max столько шума? Потому что высокий VO2 Max связан

0: с большей продолжительностью жизни. В 2016 году Американская кардиологическая ассоциация предложила измерять и учитывать кардиореспираторную выносливость как жизненно важный параметр, наряду с измерением давления. Ученые и врачи считают, что высокий VO2 max – это один из предикторов долголетия, и его действительно имеет смысл повышать, чтобы отодвинуть старость на биологическом уровне и укрепить сердце. Например, через норвежский протокол – это такая интервальная кардиотренировка. Да и просто хорошо регулярно двигаться тоже не помешает – быстро ходить, плавать, ездить на велосипеде, бегать или танцевать. При этом VO2 max – это не пропуск в вечную молодость. Издание Independent приводит позицию американского кардиолога Эрика Тополя. Превращать эту цифру в универсальный прогноз долголетия – слишком большое упрощение. Для долгой активной жизни нужны не только кардионагрузки, но и сила, устойчивость, сон, питание и контроль факторов риска. В сухом остатке VO2 maxing – неплохой и даже полезный тренд, если не гнаться за красивой цифрой в приложении, а смотреть на этот показатель в контексте параметров всего организма. С вами был Евгений Тиханович. Живите активно и повышайте качество жизни на РБК.
1: Резать лося.
2: Лося.
1: Словарь биржевого сленга, без которого не обойдется ни один инвестор.
2: Доха.
3: Этот термин из нашей азбуки инвестиций наверняка заинтересует любителей географии. Но спешу их расстроить. Доха – это не столица Катара, а доходность. Употребляется в различных ситуациях, будь то доходность инструмента, портфеля, фонда или инвестора. Часто можно слышать что-то типа «десятая доха», «двадцатая доха». Это значит, что доходность составляет 10%, 20%, ну и так далее. Что ж, доха не самое эстетичное сокращение, но употребляя его, вы точно сойдете за своего. В любой инвест-тусовке.
4: Вы купили новую акцию, Вера?
5: Да, вот еще не решила, Людмила Прокофьевна.
4: Вам она нравится? Подозрительно высокая доха. Я бы не взяла.
5: Значит, хорошая акция. Надо брать.
3: Дмитрий Полянский, Элина Тихонова, Евгения Стогова, РБК Инвестиции. Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».
6: До последнего момента я был в жесточайшем минусе, но все поменялось, и я заработал плюс 24%.
7: Я немножечко иду в плюс-плюс, а Николай гуляет на всю котлету.
8: В программе «Хэш и кэш» руководитель направления РБК «Крипто» Николай Загвоздкин и трейдер Анатолий Радченко обсуждают ключевые события крипторынка и реальные кейсы из мира цифровых активов. Как работает криптоэкономика, на что обращать внимание инвесторам и что делать, если ваш близкий – трейдер. Каждый четверг в 16:10.
9: Что это, Рублевка? Это инструмент сохранения капитала, статусное потребление или все-таки растущий актив для перепродажи?
10: Я не считаю, что это является активом, но при всем при этом это не является пассивом. Это обычный нормальный способ проживания.
8: Недвижимость с Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего. Каждый вторник в 16:10 на радио РБК.
1: Резать лося.
2: Лося.
1: Словарь биржевого сленга, без которого не обойдется ни один инвестор.
2: Ракета.
3: Ракета. Безоговорочно, это самый приятный термин в нашей азбуке инвестиций. Так говорят, когда хотят подчеркнуть резкий рост цены за короткий промежуток времени. Например, акция А взлетела на 20%. Ракета. Или компания Б больше других выиграет от снижения ключевой ставки. Будет ракета. Есть схожее понятие «to the moon», то есть рост цены до Луны. Его можно использовать, чтобы разнообразить свою речь. О ракете и to the moon мечтает любой инвестор. Так, ну что, садимся в ракету и летим to the moon? Дмитрий Полянский, РБК Инвестиции. Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».

18.30 в Москве. С новостями Артем Самойлов. Аэропорт Внуково обслуживает рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом только что сообщает Росавиация. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов. Возможны корректировки в расписании рейсов. Встреча Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана завершилась. Переговоры продлились около полутора часов.

0: Лидеры обсудили двусторонние отношения, экономику и энергетику. Встреча прошла в Бишкеке на полях саммита ШОС. Ранее Владимир Путин назвал Турцию одним из привилегированных партнеров России. Также он выразил уверенность, что Росатом запустит первый блок АЭС «Акую» уже в этом году. По его словам, компания идет в графике. ЦБ продлил ограничение на снятие наличной валюты до 9 марта будущего года. Для граждан со счетами, открытыми до 9 марта 2022, лимит 10 тысяч долларов. Остальные средства выдаются в рублях. Банкам запрещено брать комиссию за выдачу валюты. Юрлица-резиденты могут снимать доллары и евро только на командировочные. Ограничения впервые ввели в марте 2022, с тех пор продлевают каждые полгода. Со временем спрос на наличные в России за два летних месяца превысил 1 000 000 000 000 рублей по расчетам РБК. В августе объем наличных в обращении вырос на 443 миллиарда против 618 в июле. Всего с начала года примерно 2,5 триллиона. ЦБ объясняет рост снижением ставок по депозитам и желанием граждан иметь запас наличных. Регулятор прогнозирует прирост наличных по итогам года в 3,7 триллиона. Уголовное преследование всех четверых фигурантов по делу об убийстве, включая Илью Трабера, прекращено. Как сообщил журналистам участник процесса, все они вышли из СИЗО. Ранее обвинения сняли с Трабера и его делового партнера Даниленко. Теперь освобождены и двое других фигурантов. В Слюдянском районе Иркутской области, это близ Байкала, усиливают патрулирование из-за выхода медведей. Как сообщили местные власти, для оповещения жителей будут использовать громкоговорители. Формируются отряды с охотниками. Ранее в районе отменили школьные линейки на открытом воздухе. Жители просят не пускать детей одних и не выгуливать животных самостоятельно. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере Макс.
1: Вы слушаете радио РБК, в студии Александр Ляпин и Оксана Гриченюк. Мы подводим итоги вторника и обсуждаем, как события этого дня повлияют на каждого из нас.
2: ЧЕС. Что это значит?
3: Итак, куда делись деньги селлеров Wildberries? Они, оказалось, застряли из-за DDoS-атаки на сервер компании. Сообщения о невыплатах стали поступать в редакцию радио РБК от продавцов этой платформы. Они сообщили, что не могут вывести средства выплаты в обработке с середины августа.
1: То есть уже две недели как минимум, да? В чатах селлеров также массово пишут о том, что компания не выплатила те деньги, которые продавцы уже поставили на вывод. И вот, по словам предпринимателя Екатерины Ахметовой, задержки начались еще в начале августа. Деньги приходили либо с опозданием на несколько дней, либо только после личной беседы на очной встрече с представителем Wildberries.
4: Это длится уже достаточно давно, практически месяц. Первая выплата, выводила ее 3-го, она должна была прийти через 5 рабочих дней. Крайний срок был 10 августа вечером. А она пришла, получается, 13-го поздно вечером. Задержали на 3 рабочих дня. Потом следующую выплату я делала 10-го, она должна была прийти 19-го. Пришла она 21-го числа, только после моей личной встречи с представителями Wildberries у нас в городе. Поскольку у меня тогда была сумма большая, мне надо было закрывать кредит, я целенаправленно пришла на эту встречу, именно чтобы прояснить вообще ждать ли. Сидела и ругалась на них, что денег нет, давайте деньги. Все они меня сразу отвели к менеджеру, и менеджер там вручную обработку поставила, и деньги мне в итоге пришли в этот же день. Я успела закрыть кредит, не просрочив его. Следующую я выплату нажимала 17-го, должна была прийти 26-го. Сегодня 1 сентября, денег нету до сих пор.
3: Вот как раз в чатах селлеров и пишут о массовых проблемах с выводом выплат от 17 августа, дата, которую называла Екатерина Ахметова, и еще 24 августа фигурируют. Продавец Павел Корсуненко тоже подавал заявку на вывод средств в эти даты и в понедельник 31 августа. И все три платежа, суммы больше, чем на 1 000 000, по его словам, находятся в обработке.
5: Проблема повсеместная. Состою примерно в 3-4 чатах селлерских. И везде были опросники по поводу получения денежных средств от ВБ. И там 100% результаты было не выплата. И у всех скрины 3 последней транзакции оплата обрабатывается. На основании комментариев официальных представителей Wildberries они выплатили большую часть, и из-за технических проблем и сбоев не дошли деньги точечно до селлеров. Случаи массовые, случаи повсеместные.
1: Компании задержки с выплатами объясняют техническими проблемами из-за DDoS-атаки. Большей части селлеров выплаты уже поступили, а остальным деньги придут в ближайшие 3 дня, пообещал представитель РВБ Дмитрий Борщевский.
6: Большинство селлеров уже получили выплаты за реализованный товар. При этом часть продавцов действительно столкнулась с

0: задержками при обработке операций по выводу средств. И это вызвано мерами безопасности, принятыми в ответ на DDoS-атаки на системы сервиса, которая называется «Баланс продавца». При повышенной вредоносной нагрузке защитные механизмы могут временно приостанавливать обработку отдельных операций по отправке денежных средств. И в результате часть заявок на вывод могут обрабатываться дольше стандартного срока. По прогнозам технических специалистов, оставшиеся селлеры получат средства в течение ближайших 3 дней. При этом специалисты компании работают над скорейшей нормализацией работы сервиса и выработкой решений по недопущению повторных сценариев атак. А все средства продавцов находятся в сохранности и будут переведены после завершения необходимых технических процедур.
1: Также представитель компании извинился перед селлерами за доставленные неудобства, а ранее Wildberries добавил в личный кабинет продавцов отчеты о товарах, пострадавших от атак беспилотников на склады компании. Об этом сообщала пресс-служба РВБ. Документы, как сообщает пресс-служба компании, также сформируют по каждому пострадавшему объекту. Это будет отдельно.
2: Реклама. Весь нефтегаз будет здесь. 14-17 сентября. Тюмень. Промышленно-энергетический форум ТНФ. Подробности на oilgazforum.ru. 18+.
3: Уважаемые предприниматели, говорит капитан Панда на борту китайский «Форсаж» от ВТБ. Пристегнитесь, ваши расчеты отправляются в Китай. Время в пути от 8 минут, высота комиссии от 0,2%. Желаем вам самых быстрых и выгодных расчетов. Напоминаем, от 8 минут от 0,2% ВТБ.
4: От цели ИП и юрлиц, новых и действующих клиентов, не проводивших платежи в КНР 180 дней. Подключение до 15 октября 2026 года. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
5: Вы это слышали?
6: В подписке на РБК можно читать переводы ведущих мировых изданий. А значит, крупнейшие деловые медиа будут говорить с вами на одном языке.
5: Теперь слышали.
6: Подписка на РБК. Ваше конкурентное преимущество.
5: 18+.
1: Буквально несколько минут назад стало известно о том, что в результате атаки, нападения с ножом, совершенного накануне около площади Таймс-сквер в Нью-Йорке, погибла вице-президент Банк оф Америка Эрин Пианчетти. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на городскую полицию. Такие сообщения появляются сейчас на лентах информагентств.
7: И вот еще, да, дополняют. Согласно профилю в соцсети LinkedIn, Пианчетти отвечала в банке за урегулирование конфликтов интересов.
1: И сейчас о том, что еще важно знать сегодня. Банк России продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты. Новая дата – 9 марта 2027 года. Причина в действующих против России санкциях, которые запрещают отечественным финансовым институтам приобретать наличную валюту западных стран. С 1 сентября мигранты обязаны проходить медосвидетельствование в течение месяца. Новые правила вступили в силу. Они касаются иностранцев, которые приезжают в Россию более чем на 90 дней. Они должны пройти обследование на ВИЧ, наркотики и опасные инфекционные заболевания. Требования касаются тех, кто въезжает для работы, учебы или с другими целями. И затем процедуру нужно будет проходить ежегодно. ЕС не рассматривает ускорение выплат 90 миллиардов евро Украине. Их выделят в течение 2 лет, сообщила Еврокомиссия. Там добавили, что министры обороны ЕС не приняли конкретных решений о предоставлении ракет «Патриот» Киеву. Ты на зимовку куда-нибудь ездишь?
7: Нет, обычно не езжу.
1: Переживаешь зиму в Москве, в суровых условиях, снегопады, сугробы.
7: Родная московская зима.
1: Да, но кто-то зимовал традиционно в Таиланде, и вот сроки для пребывания россиян без визы сократились. Теперь это уже не 60 дней, а 30. И ужесточились и условия для так называемого виза-рана. Повлияет ли это на планы россиян перезимовать в теплых странах? Выясняла Яна Ритунская, она с нами в студии.
8: Ну да, действительно, возможно, конечно, направление для зимовки не изменится кардинально, с этим согласились все опрошенные мной спикеры, но все же, скорее всего, подобное времяпрепровождение станет не таким беспечным, как раньше, потому что если раньше и, в принципе, все те россияне, которые уехали из страны еще в 2021 году, как началась волна релокации, они могли просто находиться в Таиланде, делать так называемые короткие виза-раны в соседнюю страну и возвращаться обратно, то теперь им будет делать это сложнее, потому что по наземным границам они могут делать теперь только два раза в год, такие перебежки, так называемые. И продлеваться будет их пребывание в стране на 30 дней еще. То есть суммарно это как раз 3 месяца, получается, пребывание в Таиланде. Но подобные ограничения в Таиланд вводят не первый раз.

0: раз. Это, в принципе, стандартная история, что каждый год нужно внимательно отслеживать, сколько дней сейчас может россиянин находиться там без визы. И, кстати говоря, Россия — это не единственная страна, в отношении которой ввели такие ограничения. Всего там список из 90 государств. И все-таки такие ограничения повлияют на решение тех, кто хотел бы перезимовать, просто потому, что придется задуматься о том, чтобы оформлять другого рода визы, так считает директор по продажам авиабилетов консьерж-сервиса «Консьерж» Евгений Шестаков.
1: Уже с прошлого года, даже до вот этих изменений, уже тайские власти очень серьезно рассматривали на этих границах людей, которые возвращаются, и очень много было отказов. То есть этого, наверное, уже больше не будет. Людям придется либо делать эти визы, но такую визу можно сделать только один раз в год. То есть 2 месяца плюс 1 месяц продления. Но в Таиланде заработала на самом деле еще система ДТВ-виза, такая есть, так называемая. Она дается на 5 лет. Про нее известно уже где-то 5 лет, но, как часто бывает в Таиланде, сами тайцы не до конца понимают, как их сделать. Сделать их очень сложно. То с прошлого года, насколько мне известно, очень много людей получили вот эти ДТВ-визы, кто хочет там жить легально, по-настоящему.
0: Ну, вообще эти ДТВ-визы, их еще называют Digital Nomad, для тех, кто, можно сказать, работает на удаленке, либо вообще планирует релоцироваться и подтверждает свой доход. То есть они должны подтвердить, что это состоятельные граждане, которые готовы вкладываться в экономику страны. Ну, просто потому, что Таиланд не резиновый, наверное. И там решили ужесточать таким образом контроль за тем, кто приезжает на вот такую спокойную зимовку. Появляются у Таиланда и конкуренты за зимовщиков. В первую очередь мне все собеседники называли Вьетнам. И в этом случае зимовать там комфортнее и дешевле даже, чем в Таиланде. Вот прям с моими собеседниками посчитали, что примерно 150 тысяч рублей в месяц минимум будет уходить на зимовку в Таиланде. Из них 50 тысяч, ну или 500 евро, это минимальная стоимость аренды виллы или дома. Далее это питание, там примерно 2500 рублей в день. Но, опять же, мы говорим про совершенно базовое такое питание, которое не включает в себя роскошные вечеринки и в целом какое-либо приятное времяпрепровождение в ресторанах. И, кроме того, это аренда байка. Ну, куда же без него? В Таиланде базовый способ передвижения тоже обойдется примерно в 30 тысяч рублей. Еще раз повторюсь, это все без каких-то излишеств. В этом случае Вьетнам дешевле примерно в 2 или даже 3 раза и сейчас еще не настолько облюбован туристами. А вот если говорить, например, про Бали, который широко был известен тоже как место для зимовки обеспеченных, в частности, россиян, и довольно много знаменитостей, блогеров туда уезжали, то сейчас, как вот сказали мои собеседники, там, цитата, не вайбово. Ну, то есть перенаселенный сейчас стал курорт, и вместо этого как раз Вьетнам может выигрывать. Все-таки, несмотря на ограничения, Таиланд не потеряет своей популярности, хотя конкуренцию все же появилась, считает начальник отдела продаж туристической компании «Содис» Ирина Мануильская.
2: Обычно все эти ограничения зимовщики обходили. Мы ждем сейчас подробного разъяснения, какие будут требования по поводу выезда или вылета из страны. И дальше будем рассказывать тем, кто будет надолго оставаться в Таиланде. Безусловно, есть небольшой этап в другие направления. Кто-то выбирает Индонезию, кто-то вдруг выбирает Вьетнам, кто-то вообще далеко на какие-нибудь неизведанные острова пытается выбрать себе. Но Таиланд – это все-таки максимальный процент зимовщиков.
3: Можно было бы выбрать теплую зиму дома.
0: И так тоже делают, кстати говоря. Если попытаться найти просто места для зимовки, интересно, что поисковики в российском контуре предлагают в первую очередь Камчатку или, может быть, Красную Поляну. Но, вероятно, это не тот отдых, на который рассчитывают зимовщики, выбирающие Таиланд, и вряд ли эти направления составят конкуренцию. Все-таки у Таиланда есть еще определенные минусы, не только связанные с юридическими аспектами пребывания там, с оформлением визы, но и, так скажем, с контингентом, который там присутствует. Я сейчас говорю не про место жителей ни в коем случае. Все мои собеседники сказали, что и в Таиланде, и во Вьетнаме, и в других направлениях для зимовки местные жители очень позитивно относятся к тем, кто приезжает зимовать. Я сейчас говорю о тех, кто может быть не лучшим примером для воспитания детей, если едут туда семьями зимовать. Вот рассказал об этом и более подробно раскрыл этот тезис travel-блогер Игорь Балдин. Он активно путешествует и очень часто выбирает разные страны для зимовки, сравнивает, как там проходит. Вот от Таиланда он решил отказаться.
4: Таиланд с каждым годом становится все дороже и дороже. После того, как там декриминализировали некоторые наркотические вещества, там стало больше различных преступлений. И мы, например, как семья с двумя детьми, не остались там.

0: другие страны на долгий срок, то, скорее всего, с обычными туристическими визитами россиян в Таиланд ничего не изменится, просто потому что они, как правило, составляют срок меньше, чем 30 дней, и туроператоры, как они рассказали ранее в эфире радио РБК, вряд ли ждут каких-то серьезных изменений в оформлении виз.
1: Яна Ритунская выясняла, где можно перезимовать предстоящей зимой, да, помимо Таиланда. Ну и выяснили мы, что направления еще остались. А в доме у нас на чистом входе лестница весьма посредственная, особливо парадная, чистая, светлая, широкая. А в комнатах удобно, это правда, но как-то в них душно. Вот так доходные дома середины 19 века выглядели в «Бедных людях» Достоевского.
2: Заинтриговала, Оксана.
1: Да, но сейчас совсем другая история. Доходные дома – это нечто другое. Это просторные арендные квартиры, и возводится специально такое жилье. Вот, например, на Восточном экономическом форуме замдиректора Дома РФ Денис Филиппов рассказывал, сколько таких домов уже построено и где они еще будут.
2: Да, профинансировано строительство 12 тысяч квартир, 5 тысяч из них уже заселены. Такие дома появились в Дальневосточном округе и других регионах России. Программу льготной аренды жилья предлагается расширить на всю Россию и распространить на все категории льготников. Это хорошая альтернатива обычному съемному жилью. А сегодня арендуют квартиры 8 миллионов семей. Это вот данные Дом РФ. При этом каждый четвертый рассматривает долгосрочную аренду как способ решения жилищного вопроса.
1: На Восточно-экономическом форуме говорили о том, что доступная аренда может помочь регионам и кадры удерживать и улучшать качество жизни и создавать условия для семей с детьми. Вот что из себя представляют такие арендные квартиры, обсудим с управляющим партнером инвестиционной группы «Сесигар» Ириной Жаровой-Райт. Она с нами на связи. Ирина, как устроена система доходных домов и в каких регионах этот продукт популярный?
3: Вы знаете, так интересный вопрос, потому что я прям готовясь к нашему разговору, успела посмотреть и подтвердила, что вид разрешенного использования как доходные дома скорее нет, чем есть. То есть Дальний Восток — это исключение, потому что когда строится такой объект или заключается договор аренды земельного участка, который необходим для строительства такого объекта в РИ, ну и за него, соответственно, платежа, а вот в РИ доходные дома отсутствуют как класс. Это, наверное, один из следующих этапов, который подведет к проекту возобновления социального найма, но я так называю этот проект, и я вижу в нем огромную перспективу. Если говорить о том, что есть сейчас на рынке, то, наверное, максимально самое большое предложение – это Санкт-Петербург. Это курортные города, которые под эгидой гостиниц или апартамента временного пребывания, то есть, вот помните, такая вот немодная апартаментная история, пытаются создать вот этот институт социального найма. Он не очень социален, он дорогой, потому что в обратную сторону для инвестора он сейчас не имеет никакого смысла, потому что ты должен сразу сделать платеж, ну, когда вы заключаете договор, как девелопер или как инвестор заключаете договор, вы делаете крупный платеж в городской бюджет, вы делаете серьезный взнос за подключение к сетям и долгосрочную, ну, не всегда предсказуемую аренду. Поэтому пока это все не будет в рамках там Дома РФ того же, да, и не станет социальным наймом, это все пока единичные случаи, к сожалению, пока.
1: Но объемы заявляются достаточно громко и достаточно большие.
3: Вы знаете, это было бы решением для того, если возможно будет изменить структуру финансирования таких проектов с точки зрения банковского финансирования как проектного и изменить систему, например, оплаты, она такая постепенная за вот именно платеж за смену вида разрешенного использования, то как инструмент это прекрасный вопрос решения не только социальных каких-то острых вопросов, не только обеспечения кадрами, потому что сейчас, закончив институт за бюджет, ты не обязан отработать как молодой специалист за квартиру, а так у тебя появится в будущем возможность получить долгосрочный договор найма и жить в этом найме. Это тоже, знаете, решение для кого-то в том числе.
2: Ирина, а могут ли такие квартиры снимать работодатели для сотрудников вот прям массово?
3: Это было бы тоже хорошее решение. Я вижу это сейчас в городах. Похожую схему пытаются за счет собственных средств, если они там есть избыточные, в городах связанных с ВПК, в

0: Да, в которых вот моноиндустриальных, где необходимо и рабочие места, и нужны квалифицированные силу иметь рабочую, поэтому такие вещи, как служебное жилье, то, что вы, наверное, сейчас помните, вот раньше это называлось служебное жилье, совершенно нормальный проект, пока вы работаете на предприятии, у вас есть служебное жилье.
1: Если работаете какое-то иное количество лет, то это служебное жилье становится вашим.
0: Помните, это был такой инструмент, потом его приватизировали. Возможно, это может быть две для молодых специалистов, мало семейки, много семейки. Но это сейчас бы решило в том числе вопрос этого нераспроданного пула квартир настроенных.
1: Да. Тут мы общались с девелоперами, они говорят, что у них нет такого пула квартир нераспроданных, и для них это, в принципе, не очень интересная история. Но кажется, что она могла бы быть такой, действительно.
0: Немножко другую. Я бы тоже не говорила, что нераспроданного нет. Ну, наверное, действительно, пока еще не остро. Но это невозможно, пока не будет изменено, будут внесены изменения и добавлен вот этот код, вид разрешенного использования именно доходные дома или квартиры в найм, ну тогда и они будут привязаны к другой финмодели.
1: Спасибо, Ирина. Управляющий партнер инвестиционной группы «Сигара» Ирина Жарова-Райт была с нами на связи. Ну, даже если сейчас этого нет, можно предположить, действительно, как говорит Ирина, что это могло бы стать решением многих социальных проблем. Ну и тогда надо смотреть на ставку арендную, да, и как это повлияет еще на рынок вообще арендного жилья, насколько это может составить конкуренцию обычным квартирам.
2: Ну и мы, когда готовили тему, помнишь, обсуждали, может ли это масштабироваться по всей России, пока, наверное, рано об этом говорить. Вот надо будет смотреть, как это на Дальнем Востоке будет реализовываться.
1: Да, ну или пока или в Санкт-Петербурге смотреть опыт уже предметно, насколько это эффективная модель. Вы слушаете программу «Что это значит?». Обсуждаем главные события дня. Впереди еще будем подводить итоги саммита ШОС в Бишкеке. Там 28 документов подписано. Какие из них главные и о чем эти документы?
2: Ну, уже известно, что в финальную декларацию не попало упоминание конфликта на Украине. Тоже попробуем с экспертами этот вопрос обсудить. И почему? Ведь сам конфликт во время ШОС обсуждался. Косвенно, прямо, тем не менее, в декларации его нет. Но, к тому же, Владимир Путин провел много встреч двусторонних и с лидером Китая, Армении, Индии. Также будем выяснять, чем эти встречи закончились.
3: Технологии и тренды. В Японии снова продают чистые аудиокассеты. И не как сувенир, а как рабочий носитель. 60 минут магнитной ленты стоят около 1000 йен, это примерно $6. Что интересно, часть покупателей берет их вовсе не ради музыки. Это «Технологии и тренды», меня зовут Иван Звягин. Сегодня о том, почему формат, который похоронили четверть века назад, снова приносит деньги. 21 августа японская сеть музыкальных магазинов Disc Union вместе с брендом Maxell выпустила ограниченную серию кассет UD-60U. Дистрибуцией занимается компания Denkyosha. UD — это историческая линейка Maxell. Она появилась в 70-м году 20 века и конкурировала с кассетами TDK и Sony. Внутри лента первого типа на оксиде железа. Для качественной записи музыки она считалась средним вариантом. Зато, как отмечает Tom's Hardware, такая лента идеально подходит домашним компьютерам 80-х. От ZX Spectrum до Commodore. Так что часть тиража почти наверняка уйдет владельцам ретро-компьютеров. Сам Disc Union в релизе бьет строго по ностальгии. Он предлагает переписывать на кассету купленные пластинки и собирать сборники для друзей. Но за трогательной историей стоит холодный расчет. Maxell сегодня это прежде всего марка, под которой выпускают все подряд, от батареек до наушников. Компания последовательно достраивает ностальгическую линейку. Еще в апреле она представила кассетный плеер с Bluetooth и зарядкой по USB Type-C. Логика тут простая. Физические носители снова в фаворе. По отчету Американской ассоциации звукозаписывающих компаний, в 2025 году продажи винила в США впервые с 80-х перевалили за $1 миллиард. Это 19-й год роста подряд. Кассеты в такой статистике пока отдельной строкой не идут. Их считают в прочих носителях. Интересно, что и Россия в этом тренде тоже участвует. По подсчетам платформы OFD, за 9 месяцев прошлого года число покупок аудиокассет у нас выросло примерно на 20%. А медианная цена дошла до 570 рублей. Но Maxell и другие, конечно, продают не просто магнитную ленту, а ностальгию и анимою, тоску по времени, в котором ты, может, даже и не жил. Одна пустая кассета стоит дороже месяца подписки на стриминг, и люди готовы платить как раз за то, что стриминги отменили, за сам артефакт и возможность прикоснуться к истории.

0: сумочки Birkin, это вообще объект для инвестирования или нет?
1: Она в любом случае вырастет в цене, потому что такие сумки на вторичном рынке торгуются всегда дороже, чем в бутике.
2: Инвестиционный час. Разбираем ключевые события и их влияние на рынки вместе с экспертами. Что стоит за движениями котировок? Какие инвест-идеи определяют день? На что обратить внимание? Стратегии, сценарии, аналитика. Главное, что должен знать инвестор сегодня. По будням в 17.10. РБК в цифрах.
3: Самым долгоживущим животным на Земле среди позвоночных является гренландская полярная акула, которая, по оценкам биологов, может жить около 500 лет.
4: Несмотря на все сложности, несмотря на все препоны, Дональд Трамп от этого процесса не отступает и пытается двигаться вперед.
5: Основная мотивация здесь – Нобелевская премия мира.
3: Каждые выходные спецкоры РБК Валентина Шварцман и Андрей Винокуров объясняют, что на самом деле стоит за важными событиями и подводят политические итоги недели. Кулуарные договоренности и неочевидные компромиссы, процессы, которые остаются за кадром, ключевые решения и их последствия. Пояснительная бригада на радио РБК.
2: Библиотека РБК.
6: Здесь мы собираем книги первых лиц.
2: Что читает председатель Координационного совета Федерации рестораторов и ательеров России, основатель сети ресторанов «Мясо и рыба» Сергей Миронов.
7: Сейчас я читаю по книге в день, но я бы взял бы книги из детства, которые на меня повлияли. Это однозначно Джек Лондон. И для человека, который себя ищет, наверное, Мартин Иден. Мы куда-то идем, мы куда-то стремимся, как-то развиваемся. И вот тоже человек с низов стал писать, стал развиваться, пошел вверх. И вот это пошел вверх, и вот этот вечный вопрос, а зачем? Что ты с этим получаешь? Зачем тебе все это надо? И остался совершенно несчастным человеком.
6: Джек Лондон, Мартин Иден. Он, которого всю жизнь звали Иден, или Мартин Иден, или просто Мартин, вдруг мистер. «Это что-нибудь да значит», — отметил он про себя. Его ум внезапно превратился в огромную камеру-обскуру, и перед ним бесконечной вереницей пронеслись разные картины его жизни. Кочегарки, трюмы, доки, пристани, тюрьмы и трактиры, больницы и мрачные трущобы — все это нанизалось на один стержень — форму обращения, к которой он так привык.
2: Библиотека РБК.
6: Заведующая Элина Тихонова.

0: Время – деньги. И радио РБК ценит ваше время.
1: Каждый день мы ищем важное в инфопотоке.
0: И говорим о том, что имеет значение для вас. Слушайте нас в FM-диапазоне,
1: через умные колонки,
0: в приложении и на сайте rbk.ru. И участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками.
1: Присылайте вопросы в наш телеграм-бот
0: «Радио РБК». 101.1 в Воронеже,
1: 92.8 в Москве.

0: новости. Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: Вечером в российской столице с новостями Артем Самойлов. Берлин официально возложил на Москву вину за инцидент с дронами в аэропорту Лейпцига. Как заявили главы МВД и МИД ФРГ, Германия денонсирует соглашение о русском доме в Берлине. Российское генконсульство в Бонне будет закрыто к 18 сентября. Также Берлин инициирует расширение санкционного списка россиян в ЕС. Также Германия обещает ужесточить контроль за въездом россиян. Призыв передать Украине ракеты «Патриот» с истекающим сроком годности не дал конкретных результатов. Это признала глава евродипломатии Кая Каллас. По ее словам, решений нет, но переговоры продолжатся. Киев испытывает нехватку перехватчиков, получить их у партнеров сложно. Каллас также заявила, что ЕС не дорабатывает санкциями против России и пообещала новый, самый большой пакет против военной промышленности. По ее мнению, в российских ракетах

0: это все еще есть европейские компоненты. Российская экономика может замедлиться в третьем квартале, как отмечают в ЦБ, причина — временное выбытие мощностей в производстве и логистике, а не слабый спрос. Во втором квартале ВВП вырос на 1,3%, превысив ожидания. Внутренний спрос продолжает расти, бизнес улучшает оценки. Потребительский сектор остается ключевым драйвером. Затонувший у Кипра катамаран предположительно обнаружен на глубине 550 метров. Как заявил лидер турок-каприотов, объект еще предстоит идентифицировать. Местоположение установлено с борта турецкого спасательного судна. Катамаран затонул минувшее воскресенье у северного побережья Кипра. Аэропорты московского авиаузла возвращаются к работе. По данным Росавиации, Шереметьево и Внуково вновь принимают и отправляют рейсы. Однако Домодедово работает по согласованию с органами. В Геленджике аэропорт временно закрыт. В городе объявлена беспилотная опасность. Меры связаны с безопасностью полетов. Фейерверков в день города в Москве не будет. Как сообщил источник РИА Новости, праздничных салютов не запланировано. День города отметят 5 и 6 сентября. Столице исполнится 879 лет. Больше новостей на сайте РБК.
1: Вы слушаете радио РБК, в студии Александр Ляпин и Оксана Гречинюк. Мы подводим итоги вторника и обсуждаем, как события этого дня повлияют на каждого из нас.
2: ЧЕС. Что это значит?
3: Среди некоторых тем этого часа – новый учебный год с новыми правилами. Можно ли сейчас просчитать стратегию обучения ребенка и его профориентации, и как это сделать?
1: CarPrice стал сообщать клиентам об ограничении выплат. Что это значит?
3: Заработки на полных людях. Масс-маркет поменял размерную линейку, и как изменились стратегии.
1: Эти и другие темы подробнее уже скоро, а сейчас коротко о ситуации на рынках. Индекс Мосбиржи уже на вечерней сессии прибавляет 0,5%, 2189 пунктов. Нефть марки Brent растет почти на 2,5%, $92.65 за бочку Брента. На валютных рынках курс доллара 86,81, евро 100 рублей 62 копейки на межбанке такой курс. Металлы в красной зоне, почти 1,5% теряет золото, $4417 за тройскую унцию, почти 2% снижение у серебра, $65.71. Ну и биткоин тоже в минусе, 0,7% теряет. 77 988 долларов за монету.
3: Сообщения, которые на ленты информагентств поступают по поводу Германии, власти сообщили о решении закрыть генконсульство России в Бонне, и Германия ужесточит контроль за въездом россиян. Об этом в МИДе страны заявили, а также Берлин будет добиваться ужесточения санкций против России и усиления давления на так называемый теневой флот. Все это связано с инцидентом в аэропорту Лейпцига, когда туда попал дрон.
1: Ну а сейчас к другой важной теме. 1 сентября – углубление финансового взаимодействия, координация в энергетике и логистике. Все это темы саммита ШОС. По итогам встречи лидеров стран-участниц была принята итоговая Бишкекская декларация, а также подписано еще свыше десятка документов, если быть точным, 28 всего документов вместе с декларацией. За два дня в Бишкеке прошли десятки двусторонних встреч. Слово «партнерство» фигурировало как в контексте всего объединения, так и на переговорах лидеров тет-а-тет. Владимир Путин призвал лидеров ШОС сделать все возможное, чтобы не допускать вооруженных конфликтов.
4: ШОС на сегодня фактически является крупнейшим региональным объединением не только на нашем общем евразийском континенте, но и в мире в целом. Сегодня, 1 сентября, это день начала Второй мировой войны. Мы должны сделать все для того, чтобы исключить из мировой практики любые провоцирования вооруженных конфликтов. Убежден, что наша работа к этому как раз и ведет.
3: Владимир Путин также предложил расширить Совет Безопасности ООН за счет стран глобального юга и востока. Генсек ООН Антонио Гутерриш, в свою очередь, призвал провести реформы в организации, а также изменить Бреттон-Вудскую финансовую систему так, чтобы она отражала реальность и обеспечивала более широкое представительство развивающихся стран. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Пекин усилит координацию по Украине и другим конфликтам для политического урегулирования кризиса.
5: Многополярность мира, самостоятельный выбор пути развития и демократизация международных отношений – это верный путь для всего человечества. Мы должны неуклонно добиваться равных прав, равного доступа к возможностям

0: Для всех стран, независимо от того, большие они или малые, сильные или слабые, богатые или бедные.
1: Были и другие встречи. Вот с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом у Владимира Путина была полноценная двусторонняя встреча. Посвящена она была в том числе энергетическому сотрудничеству и развитию туризма. Кроме того, сегодня у российского президента и премьер-министра Армении Никола Пашиняна планировалась отдельная двусторонняя встреча. Армянский премьер, по его словам, намеревался обсудить дальнейшую стратегию отношений двух государств. Встреча пока не состоялась. Как сообщила пресс-служба Пашиняна, премьер встретился с американской делегацией во главе с сенатором Стивом Дейнсом. И подчеркнул он важность развития стратегического партнерства между Ереваном и Вашингтоном.
2: При этом глава армянского МИДа заявил, что Ереван и Москву связывают договоры, которые делают их полноценными союзниками, что гораздо больше статуса обычных стратегических партнеров.
1: Вот прозвучала в Бишкеке и тема украинского урегулирования. Настало время для полного и немедленного прекращения огня на Украине, заявил генсек ООН Антонио Гутерреш. По его словам, это открыло бы путь к переговорам по достижению справедливого, прочного и всеобъемлющего мира в соответствии с международным правом. Ну, что в итоге этот саммит дал России, узнаем у политолога, доцента финансового университета при правительстве Дмитрия Журавлева. Он на связи со студией. Дмитрий, мы вас приветствуем. Для вас какой главный результат саммита ШОС для России?
3: Добрый вечер. С моей точки зрения, главный результат состоит в том, что мы остаемся одной из ключевых стран ШОС и одной из ключевых стран мировой политики. Несмотря на все заклинания о том, что нас удалось ограничить, что нас удалось уничтожить, что нас экономически удалось порвать и так далее, все вот эти вот разговоры. Правда, сейчас они в основном европейские, уже в других частях света об этом не говорят. Они продолжаются, но именно то, что происходило в наш раз, показало, что как играла Россия ключевую роль, то будет играть в дальнейшем.
1: Дмитрий, ну а если конкретнее, то есть в чем это выражалось? В конкретных договоренностях, в подписаниях каких-то?
3: Нет, ну подобные саммиты, они не столько для подписаний, сколько для обсуждений. Знаете, подписание – это конец пути, это последний шаг. Он очень важен, но сам по себе он ничего не решает, об этом договариваются заранее. А то, что нам удалось, ну, в смысле, к нам пришли поговорить все, кто мог, это и есть, наверное, главный результат саммита.
1: Ну, то есть просто о чем-то поговорить, и как такового практического результата нет, я правильно вас понимаю?
3: Результат. Результат не тот, который мне хотелось бы, но результат. Потому что 90% мировой политики – это выяснение того, есть ли у партнера рога и копыта, и является ли он еще одним рога или нет.
1: Дмитрий, а о чем говорит вот такой факт? Вот смотрите, про конфликт на Украине говорил Антонио Гутерреш, его прямо и косвенно упоминали другие представители и лидеры, в том числе Токаев, президент Казахстана, говорил. Почему в итоговой декларации никак конфликт не был упомянут?
3: Ну, мне думается, что дело в том, что то, что говорил Гутерреш, это не предмет для упоминания в каком-либо документе.
1: Ну, дело в том, что мы же помним, что ШОС изначально создавался как организация, которая решает в том числе вопросы безопасности. И, казалось бы, конфликт на Украине, ну, наверное, сейчас самый такой серьезный конфликт на евразийском пространстве, и вдруг его не упоминают в декларации. О чем это говорит?
3: Еще раз повторю, то, что предлагает генеральный секретарь ООН, то, что предлагает президент Казахстана, глубоко уважаемый господин Токаев, да? Это не то, с чем можно согласиться. Давайте прекратим воевать, давайте дадим Украине передохнуть, а потом решим задачи. Мы это уже ели дважды в Минске и один раз в Стамбуле. Это блюдо нам уже подавали.
1: Хорошо, а если отвлечься от Гутерреша и Токаева, почему другие лидеры не посчитали нужным на это обратить внимание и в декларацию как-то это внести?
3: А у них не было собственных предложений по этому вопросу. На чем, собственно, они должны были настаивать?
1: Хорошо, Дмитрий, у Владимира Путина было 9 встреч, больше, чем у любого другого лидера стран ШОС. На ваш взгляд, какая из этих встреч была самой главной и самой результативной?
3: Ну, я думаю, что встреча с китайским лидером является самой важной, я бы не сказал главной. Да? Что касается результатов, то позиция

0: для Китая вполне разумно. Они готовы участвовать в политическом решении многих проблем, как я понимаю, даже украинской проблемы. Но они не побегут впереди паровоза. С ними работать очень сложно. Они люди такие, никогда не забывающие о своих интересах.
1: Вот до саммита фигурировала тема «Силы Сибири-2» при общении Путина и Си Цзиньпина, но по итогу никаких публичных сообщений на эту тему мы не увидели. О чем это говорит? Переговоры по-прежнему буксуют?
0: Как мне кажется, дело даже не в том, что они буксуют. Дело в том, что пока практическая реализация договоренности еще далека. Да, это огромный проект, и чтобы его осуществить, нужны деньги, время и силы. Вероятно, у всех участников в конкретный момент, но это моя версия, я не экономист, просто не оказалось либо денег, либо времени, либо сил.
1: Ну, мы знаем, что уже переговоры идут давно, и там не секрет, что вопрос ключевой в цене на газ, и Китай хочет низкие цены. Есть даже сообщение, что по внутренним ценам российским они хотят газ покупать, а России это не нравится. Как это соотносится с декларируемыми ценностями ШОС, которые там даже прописаны, это создание единого справедливого энергетического рынка? Почему Китай не может тогда договориться?
0: Скажите, пожалуйста, а когда ценности декларируемые имели какое-то отношение к реальности?
2: Тогда зачем их декларировать?
0: Как зачем? Как ту морковку, которая будет висеть впереди. Вот куда вы должны вслед за нами пойти?
1: Хорошо, а если...
0: Хорошо отработано нашими американскими коллегами.
1: Есть ли основания, да бог с теми, с американскими коллегами, мы же про ШОС говорим, есть ли основания говорить о том, что вот по этому вопросу будет какой-то прогресс, ну вот на БРИКС хотя бы 12-13 сентября?
0: Мало, мне кажется, маловероятно, слишком большой вопрос.
1: Ну а в целом, как вы считаете, почему вот по вопросам безопасности странам ШОС договариваться получается, а по экономической интеграции, ну, буксует? Вот Банк развития, о нем уже несколько лет говорят, пока никаких подвижек нет.
0: Вопросы безопасности во многом обеспечиваются Российской Федерацией, которая всегда готова идти впереди. А вопросы экономического сотрудничества каждая страна видит в собственном разрезе. И сводится этот АЗС к тому, что дайте мне побольше, возьмите у меня поменьше. Что, в общем, на рынке нормально, я бы не стал ни одну страну за это критиковать, да, но такая позиция, сами понимаете, требует слишком долгих переговоров, порой на ровных местах.
2: Дмитрий, спасибо вам. Политолог, доцент финансового университета при правительстве Дмитрий Журавлев был с нами на связи. Саша, ты уже упоминал саммит БРИКС, который в Нью-Дели состоится 12-13 сентября. Это как раз следующая точка, где снова могут пересечься лидеры России, Индии и Китая. Такой вот небольшой промежуток до новой встречи остается. И для Москвы это возможность проверить, превращается ли совпадение этих вот политических деклараций в более конкретные
1: какие-то предметные договоренности, да, и проекты.
3: Реклама. T-Private – это ваши инвестиции в качество жизни. Состоятельные клиенты T-банка могут получить кэшбэк до 20% на все услуги в клиниках Европейского медицинского центра. Медицина мирового уровня и сервис частного банкинга теперь в единой программе. Она подойдет тем, кто ценит свое время и инвестирует в качество жизни на десятилетия вперед. Срок акции и кэшбэк 20% на медицинские услуги в клинике ЕМЦ клиентам Private с 25 февраля 2026 до 31 декабря 2026. Для совершеннолетних физических лиц с действующей картой АОТ-банк с подключенным сервисом Private и суммой неснижаемого остатка на счетах от 100 миллионов рублей. Компенсация 20% от стоимости покупок, но не более 100 тысяч бонусных единиц программы лояльности карты за весь срок. АОТ-банк. Подробности про программу управления здоровьем от T-Private и ЕМЦ можно узнать на tbank.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: 19.15 в Москве. Вы слушаете программу «Что это значит?» И последние сообщения с лент информагентств. Российский МИД дал ответ на решение ФРГ по России. Москва даст ответ на эти решения. Вот такое заявление прозвучало. Германия ранее официально возложила на Россию ответственность за инцидент с беспилотником в аэропорту Лейпцига. Об этом в МВД и в МИДе страны заявили. И как в МВД сказали, что при попытке атаки использовались комплектующие еще и дронов.

0: взрывные устройства, характерные для гибридных операций. И последовало еще несколько решений. Российское генконсульство в Бонне будет закрыто 18 сентября. И договор о деятельности Русского дома в Берлине расторгнут. А также будет ужесточен контроль при въезде граждан России в Германию.
1: Эту тему обсудим в 20.30. Можно ли говорить об эскалации отношений с Германией? Ну а сейчас о том, что первый звонок прозвучал для 1,5 миллиона первоклассников. Всего в новом учебном году в российские школы пошли 17 600 000 детей. Об этом сообщали в Минпросвещение.
0: Знаешь, мне кажется, что 1 сентября это не только день для переживаний для учителей и для школьников, но и для родителей прежде всего, потому что бессонная ночь перед 1 сентября, ну уж точно у каждого хотя бы раз в жизни была. И тем, кто сейчас ведет детей в первый класс, придется определяться и с дополнительными кружками, и с профильными классами, и смотреть уже, возможно, даже в сторону колледжа или вуза, в конце концов, хотя бы с профессией определиться, с направлением интересов ребенка.
1: А мы знаем, что это сейчас задачка-то непростая, потому что понять, какие профессии у тебя будут популярными там через 10-15 лет, сегодня сложно. Да невозможно, наверное.
0: Да, прогнозы на такой длительный срок давать в этой сфере точно сложно. Возможно ли это сделать? Мы пришли с этими вопросами к представителям бизнеса, но, например, владелец ювелирного дома Клюев, Илья Клюев, считает, что сейчас горизонт планирования в целом и, в частности, развитие своего ребенка всего год, никакие не 10-15 лет. Жизнь меняется очень быстро.
2: Младший ребенок, пока наблюдаем. Его желание стать футболистом, он любит футбол играть, сказал, что будет как Рональдо или как Месси, но это, надеюсь, скоро пройдет. Но ему нравится математика, поэтому будем смотреть именно к чему склонности. Ну, так вот далеко, конечно, не загадываю, да зачем, ведь надо же человеку дать проявить себя. Я вообще не любитель что-то далеко планировать, потому что жизнь очень много приносит сюрпризов, и все идет не так, как ты задумывал. Каждый год это некая сверка часов, что получается, что не получается, какие предметы нужно подтянуть, какие больше всего идут, что больше всего нравится. И вот в этом направлении развиваться. То есть это, знаете, как корабль. Вот ты смотришь, тут глубина есть, там нет, и ты потихонечку идешь. Ты не знаешь, что будет там у тебя через 10 километров. Поэтому, мне кажется, в пределах года.
0: В пределах года что можно спланировать для ребенка, который пошел сейчас в первый класс или даже в пятый класс? Ну, сложно даже с этим горизонтом, честно говоря, определиться. Что могут сделать родители сейчас, чтобы успешно спланировать развитие ребенка через годы? На связи со студией психолог и профориентолог, основатель школы выбора профессии пункт Б Вероника Винокурова. Вероника, здравствуйте. Приходят ли к вам сейчас вопросы, родители с вопросами, куда дать ребенка учиться, чтобы через 10 лет
1: вперед
0: это было актуально, и не пришлось бы смотреть на 10 лет назад.
3: Добрый день, да, добрый вечер, коллеги. Вы знаете, родители первоклассников, конечно, ко мне приходят крайне редко с этим вопросом, потому что в первый класс они ведут детей, понятно, куда нужно отдать ребенка, нужно отдать его в хорошую школу. Но вы подняли очень важный вопрос про горизонт планирования и про то, куда нужно смотреть. И тут, знаете, есть две крайности. Первая крайность – ничего не надо планировать, бессмысленно планировать в современном мире, давайте действительно смотреть вот здесь и сейчас. Вторая крайность – давайте сейчас в первом классе выберем, кем будет наш прекрасный ребенок через 10 лет, и на этом остановимся. На самом деле, наверное, это важная родительская опция, от нее никак не избавиться, что ты все равно хочешь заглянуть в будущее своего ребенка, ты все время думаешь о будущем своего ребенка. Поэтому, что бы мы сейчас ни советовали, какой горизонт планирования, родители все равно будут заглядывать в будущее, думать про это будущее.
1: Вероника, ну а как это сделать? Вот, допустим...
3: Вот, вопрос, как это сделать?
1: Вот пять лет назад всем советовали идти в айтишники. Сегодня айтишники плачут, потому что их искусственный интеллект заменяет.
3: Ну, во-первых, родителям первоклассника не нужно выбирать профессию сейчас. Сейчас нужно сфокусироваться на начальной школе, и основная задача начальной школы — научить ребенка важнейшему навыку, который будет определять его успех через 10 лет — это навык умения учиться. Вот мы не можем прогнозировать, какие профессии будут востребованы через 10 лет, но на уровне крупных сфер, таких профессиональных векторов, и самое главное, на уровне групп навыков, и я бы даже сказала, очень так широко, экзистенциально, человеческих, личностных качеств, уже многое понятно про то, каким будет мир. Но главное правило родителя сегодня в любых прогнозах — это постоянно пересматривать свой прогноз. Вот принципиальное отличие родителя 21 века от родителя 19 века, что он мог запланировать что-то в первом классе, расслабиться, выдохнуть и забыть.
0: Ой, нет, давайте так далеко смотреть не будем, лучше в будущее посмотрим. В первом классе рано, а когда пора уже задуматься?
3: Но если мы говорим про выбор профессии, то это средняя школа. То есть в первом классе, смотрите, в первом классе начальная школа. Давайте разделим, вот, скажем, не три горизонта планирования, а я бы назвала это три вот этих периода важных действий.

0: действий родителя. Начальная школа. Наблюдаем с ребенка. Наша задача не разрушить его любовь к учебе, не разочаровать его в школе навсегда. Развиваем базовые навыки, прежде всего навык умения учиться, работать с информацией.
1: И это мы поняли. Вот смотрите, я вас сейчас слушаю, у меня ребенок во втором классе. Я понимаю, что класса до 9-го я с ней говорить о профориентации вообще не должна. Потому что она должна как раз вот эти вот навыки у себя формировать, учиться, чтобы ей нравилось это и так далее, и так далее. Правильно ли это?
0: Должны. Смотрите, ваша задача дальше – ребенку дать опыт соприкосновения с разными сферами. Потому что, чтобы ваш ребенок смог сделать осознанный некий выбор в 9 классе, у него к этому возрасту желательно, чтобы сформировался опыт, например, разных кружков. Вот модель «музыкальная школа с 1 по 11 класс» и больше ничего, мы только на этом сфокусируемся, она не очень хороша, если ваш ребенок, очевидно, не одарен в музыке. Ваша задача сейчас – дать ему возможность попробовать, и желательно, чтобы это была такой, знаете, проектная кружковая деятельность. Когда я пришла в IT-школу, написала свой первый код, поняла, насколько мне это интересно дальше, хочу ли идти дальше, потом пошла, попробовала в художке также.
1: Но тогда Вероника, понимаете, по верхам тогда тоже как-то получается.
2: Да, и все ты не попробуешь.
0: Первое знакомство, а дальше уже у ребенка появляется понимание, и вы, наблюдая за своим ребенком, видите, что вот тут он бежал с удовольствием у вас, а вот тут вы его тащили. Понимаете, выбирать теоретически довольно сложно. Поэтому проб первых опытов и в целом расширение представления о мире, что такое мир работы, каково это работать. Вы знаете, парадокс, я вот работаю профориентологом, я всегда спрашиваю детей, а слушай, а чем у тебя родители занимаются, какая у вас династическая история? Ну, это важный вопрос. И вы знаете, наверное, больше половины очень смутно представляют, а что такое работать и как работают их родители.
1: А может, и хорошо, что не представляют. Зато как с чистого листа все начнется. А какой главный вопрос нужно задать своему ребенку, когда пришло время выбирать уже, по какому пути он пойдет и в какую профессию?
0: Главный вопрос, и их, наверное, два. Первое, что ты хочешь сделать для этого мира? А второй вопрос, какие области знаний тебе интересны? Потому что, когда мы задаем вопрос, что ты хочешь, это немножко такой вопрос про потребление. Хочу зарплату хорошую, хочу социальные льготы и так далее. Но профессия — это всегда про то, что ты что-то решаешь, какую-то проблему этого мира. И вот в том числе наша задача родителей — показывать детям, где сегодня нужны профессионалы, где больше всего интересных задач. Понимаете? Вот в области искусственного интеллекта много интересных задач? Много. В медицине, в биологии много интересных задач? Много. Мы говорим уже о таблетке чуть ли не о бессмертии. В творческой сфере по-прежнему много задач, они вечные. Поэтому вот очень важно, чтобы ребенок понял, какая проблема мира его по-настоящему трогает. Человек, который знает зачем, преодолеет любое как. И тогда он точно у вас будет счастлив.
1: Вероника, спасибо. Психолог и профориентолог, основатель школы выбора профессии «Пункт Б» Вероника Винокурова. Ты знаешь, я главное, что поняла для себя, это вопрос настолько философский, что вот решить его каким-то одним путем совершенно невозможно.
2: А мне как раз понравился последний вопрос, что ты хочешь сделать для этого мира. Вот это действительно важный вопрос, который ребенку нужно задать.
3: Меня зовут Глеб Каланов, и я рассказываю вам о мире, где деньги сходят с ума, а одну из крупнейших бирж планеты трясет, словно обычный мемкоин.
4: Бешеные деньги.
3: Если вам кажется, что на Мосбирже царят хтонь и ужас, то посмотрите на Южную Корею. Лето для местных инвесторов превратилось в сплошной жуткий сон. Сложился идеальный шторм, перегрев в ключевом ИИ-секторе, огромный объем сделок с плечами, обострение конкуренции со стороны Китая, внешнеполитические шоки. Все это обвалило индекс Коспи более чем на 40% за 40 дней. Некогда горячий корейский рынок обернулся холодным душем для сотен тысяч людей, потерявших, если не все, то очень многое. Только на инструментах с плечом инвесторы потеряли почти 40 миллиардов долларов. По данным Goldman Sachs, за время падения корейских индексов margin call поймали 3,4% взрослого населения Кореи, то есть примерно 1,5 миллиона человек. Из них 62% моложе 35 лет. И в этом главная трагедия. Для многих молодых людей биржа была единственным способом накопить на собственное жилье, которое в Корее стоит как космический корабль. Зумеры и миллениалы рисковали, вкладываясь в акции с плечами. И для них случившееся — это минус будущий дом, минус накопление, минус ощущение «вот-вот заживу». Этот обвал может обернуться долговым адом для целого поколения молодых корейцев. Хотя, возможно, кто-то уже смог вернуть хотя бы часть потерянного. Ведь 31 июня

0: июля паника сменилась эйфорией, и корейский индекс прибавил 18% за день. Инвесторов воодушевили мощные отчеты Microsoft и Amazon, заставившие вновь поверить, что расходы на ИИ останутся высокими. Словом, корейский рынок сейчас – это триллер с резкими поворотами сюжета. Присмотритесь к нему, если, конечно, хотите пощекотать себе нервы. С вами был Глеб Каланов. Помните, торговля с плечом – это очень опасный путь к богатству.
1: Бешеные деньги.
2: Все выше и выше и выше. Как будто эти слова все чаще относятся не к советским авиаторам, а к московской застройке. Столица России буквально растет вверх после отмены в 24-м году правила о предельной высотности застройки.
3: Недвижимость с Игнатом Бушухиным.
4: Архитектура и проектирование.
5: Урбанистика и дизайн.
6: Инфраструктура и стоимость жилья.
7: От необычных квартир до масштабных проектов.
8: От выбора стройматериалов до будущего городов.
9: По будням.
10: Авторская программа «Недвижимость» с Игнатом Бушухиным. Краткий обзор рынка жилья
11: и коммерческих объектов.
12: Урбанистика и дизайн.
13: Динамика цен, инфраструктура
14: и необычные проекты застройщиков.
15: «Недвижимость» с Игнатом Бушухиным. По будням на РБК.
16: Фуди – это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления.
17: Программа ресторанного критика Александра Пигарева. Уникальные заведения, семейные рестораны. Места на любой вкус. Для деловых встреч, праздников или яркого досуга. Мы расскажем, куда отправиться. Фуди.
16: И я, Александр Пигарев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений.
17: По будням на радио РБК.
18: Хавейл, Джили, Дэнфэн, Эксид, Черри, Жету, Чангар, Рейдуо, Лисия, Аваж. Гибрид, бензин, новинка или клон старой модели. Кто есть кто? Роман Фарботко разбирается в мире китайских машин. По будням на радио РБК. Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
19: Криптопрачечная на 800 миллионов долларов. США вводит санкции против криптосхем, связанных с Северной Кореей. Министерство финансов заявило, через финансовые активы удалось отмыть почти 800 миллионов долларов. Сценарий не самый очевидный. Северокорейские IT-специалисты устраивались на удаленную работу в иностранные компании, получали доступ к внутренним системам и дальше либо вымогали деньги, либо помогали выводить средства через криптовалюты. Под санкции попали две компании и 6 человек. Они работали в разных странах и помогали обналичивать и переводить средства, в том числе через криптокошельки. Все активы фигурантов в США заблокированы, а их адреса внесены в черный список. Глава Минфин США заявил, такие схемы – часть системной стратегии КНДР по обходу санкций. И здесь важный момент. Криптовалюта снова оказывается не просто финансовым инструментом, а инфраструктурой для глобальных серых операций. А значит, давление на рынок и контроль будут только расти.
20: Криптомания. По ту сторону цифры.

19.30 в Москве. С новостями Артем Самойлов. Аэропорты Внуково и Домодедово вновь работают по согласованию с органами из-за ограничений на использование воздушного пространства. Как сообщили в Росавиации, возможны корректировки расписания. В Сочи второй раз за сутки введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Пассажирам советуют следить за онлайн-табло. Германия объявила о новых мерах против России, как заявил глава МИД ФРГ Йохан Вадефуль. Генконсульство России в Бонне закроют 18 сентября. Берлин расторгает договор о русском доме и ужесточает контроль при въезде для россиян. Также ФРГ инициирует в ЕС новые санкционные списки. Посла России Сергея Нечаева вызвали в МИД. Повод – инцидент с дроном в аэропорту Лейпцига. Между тем, уже последовала реакция нашего МИД. Официальный представитель Мария Захарова заявила, что Берлин пошел на обострение под надуманным предлогом. По ее словам, русский дом и генконсульство в Бонне давно не давали властям Германии покоя. Захарова считает повод притянутым за уши. Москва даст ответ.

0: на все антироссийские решения. Следственный комитет прекратил уголовное преследование всех фигурантов дела Трабера. Как сообщили источники РБК, с них сняли обвинение в убийстве и незаконном хранении оружия. Всех освободили. Следствие выявило противоречие в показаниях бывшего военнопленного Игоря Лыкова. Они были непоследовательными. РБК направил запрос в Следственный комитет. Китай и российская дипмиссия продолжают эвакуацию россиян из Тибета. Как сообщили в посольстве, за сутки границу с Непалом пересекли еще 26 соотечественников. По данным на сегодня, тел погибших иностранцев не обнаружено, поиски продолжаются. В результате стихийного бедствия пропавшими числятся 261 иностранец, включая 3 россиян. Причина – сход лавины на границе с Китаем. Тройку и карту москвича теперь можно пополнить цифровыми рублями. Достаточно выбрать этот способ в приложении. Заммэра Максим Лексутов отметил, что сервис запущен с ЦБ и ВТБ. Он безопасен. Всего у пассажиров теперь 14 способов оплаты проезда. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере Макс.
1: Вы слушаете радио РБК, в студии Александр Ляпин и Оксана Гриченюк. Мы подводим итоги вторника и обсуждаем, как события этого дня повлияют на каждого из нас.
2: ЧЕС. Что это значит?
3: Сервис продажи подержанных машин CarPrice ограничил выплаты своим пользователям. В компании сообщили клиентам, что временно останавливают платежи как физлицам, так и юрлицам. Точная причина неизвестна. РБК ознакомился с официальным ответом CarPrice одному из пользователей. И там говорится, что ограничения появились в связи с изменениями в структуре компании.
1: Ну, напомню, что в апреле этого года 100% юрлиц CarPrice перешли Ростеху. Такое решение принял суд в рамках процесса по делу инвестора Александра Галицкого и основанного им фонда «Алмаз Capital Partners». Их деятельность признана решением суда экстремистской и запрещена. Сложности с выплатами клиентам могли случиться именно из-за того, что активом стал заниматься непрофильный владелец. Это допустил основатель автомобильного маркетплейса «Фрэш» Денис Мигаль.
4: Я думаю, что CarPrice попал в руки людей, которые не сильно понимают, как устроена бизнес-модель. И подобного рода сложности могут связаны быть с прямыми какими-то запретами, возможно, проверками, возможно, комплайнсами банков, которые зачастую видят в простых операциях очень много сложных и, допустим, каких-то сомнительных схем. Например, вот даже у нас бывает такая иногда ситуация, когда банки могут проверять платежи на физлиц, подразумевая разные виды мошенничества в этих платежах. А это всего лишь платежи физлицам. Вплоть до того, что, может быть, у CarPrice кончились деньги по той причине, что кто-то что-то там меняет, какие-то юрлица или еще что-то. Сложно говорить. Но глобально, я думаю, что для покупателей не должно быть каких-то рисков, потому что все-таки, если CarPrice покупает машину, то он, скорее всего, либо ее еще не продал, либо если продаст, то деньги окажутся на счете. То есть в целом модель очень простая. Каких-то глобальных рисков себе не несет, ну, кроме временных каких-то сложностей. Но вообще, откровенно говоря, с учетом того, что CarPrice — это просроченный выкуп, именно просроченный, вся бизнес-модель состоит в том, что ты сегодня приехал и, по идее, сегодня должен получить деньги. Сам факт невыплат выглядит немного странно. Получается, подрыв самой бизнес-модели.
3: В Ростехе заявили РБК, что CarPrice – это самостоятельное юридическое лицо, и добавили: просим руководствоваться официальными комментариями компании, которые уже озвучены. В обращении к клиентам в CarPrice заявили, что оплата должна поступить в ближайшее время, и ее проведут с учетом ставки рефинансирования за задержку, но когда именно, не ясно. В таком случае у пользователей появляются основания подать на CarPrice в суд, отметил автоюрист Лев Воропаев.
5: Вариант простой. У нас есть соответствующий претензионный порядок. В рамках действующего договора вы можете предъявить претензию CarPrice, указав, что соответствующие денежные средства в рамках договора купли-продажи, если это договор купли-продажи, вам не перечислен. В связи с чем вы предлагаете им в разумный срок перевести указанные денежные средства. Если они не поступили на ваш счет, то, соответственно, вы можете уже обратиться в суд за взысканием денежных средств. Если срочно, здесь вопрос только переговоров. То есть необходимо обратиться в CarPrice, попробовать договориться миром, указав, что денежные средства нужны здесь сейчас, и хотя бы попросить их часть денежных средств вам перевести возможно, а перевод осуществится и в полном размере. Здесь вопрос связан именно с переговорами и пониманием со стороны двух сторон.
1: РБК направил запросы в CarPrice и крупным автодилерам, которые работают с этим сервисом.
3: И еще сегодня появлялись новости о платном въезде россиян в Казахстан, которые должны ввести, но вот этот вопрос остается открытым, сообщили в МВД республики. До этого оператор платформы, через которую въезд оформляется, сообщал, что гражданам стран, у которых действует безвизовый режим с

0: Казахстаном нужно будет оформлять электронное разрешение на прибытие в страну. И предполагается, что выдаваться оно будет на 180 дней. По нему можно будет совершить несколько поездок, а стоимость разрешения станет единой для всех, но конкретные суммы пока не назывались.
1: Если такая мера вступит в силу, компаниям придется тратить больше ресурсов на оформление документов. Об этом рассказала коммерческий директор компании «Логистик Перформанс» Валерия Савенкова.
2: Как нам показалось из комментариев официальных, это разрешение необходимо будет получать абсолютно всем въезжающим в Казахстан, в том числе и в качестве пассажиров. Не обязательно это будут водители транспортных средств, это могут быть просто туристы. Однако, если мы говорим про логистику, то для того, чтобы отправить транспортное средство в Казахстан, нам необходимо будет получить разрешение на каждого водителя, который туда будет направляться. Если процедура будет исполнена в электронном виде, и она будет достаточно простой и недорогой, то я не вижу, честно говоря, особых сложностей для логистов, чтобы такие разрешения получать. В целом, мы как компания, которая занимается международной логистикой, пользуемся перевозками через Казахстан, как через транзитную страну. Обычно мы пересекаем Казахстан, когда едем из Китая в Российскую Федерацию или обратно. А вот компании, которые работают в рамках таможенного союза, которые делают перевозки из РФ в Казахстан и обратно, но они столкнутся с этой ситуацией в большей степени. Скорее всего, это просто одна из дополнительных процедур, которую необходимо будет исполнить, прежде чем отправить туда транспортное средство. Немножечко наша жизнь усложнится, дополнительно какая-то бюрократия появится.
1: Проект поправок МВД Казахстана опубликовало 31 июля. В его первоначальном описании говорилось о выдаче иностранцам и лицам без гражданства электронного размещения на въезд. В Российском союзе туриндустрии РБК сообщили, что меры будут вводиться поэтапно. Буквально через пару мгновений новости рынков с финансовым обозревателем Александром Панфиловой.
3: Реклама. Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Восточный экономический форум – ключевая международная площадка, где обсуждают развитие экономики Дальнего Востока и расширение международного сотрудничества со странами АТР. С 1 по 4 сентября на радио РБК прямые включения, эксклюзивные интервью, аналитика в реальном времени. РБК. Слушай главное. Партнер трансляции – автомобильный бренд «Волга», ООО «Дистрибьютор легковых автомобилей».
5: Центр событий.
6: Выставка «Русский музей в Зиларте. Шедевры искусства второй половины 20 века. Дар Петера и Ирены Людвиг». Пабло Пикассо, Энди Уорхол, Джефф Кунс, Илья Кабаков, Виктор Пивоваров. Более 100 работ звезд мирового и российского искусства второй половины 20 века соберут в одном месте. В основе экспозиции – коллекция немецких собирателей Петера и Ирены Людвиг, которую они передали Русскому музею в 1994 году. Некоторые работы впервые предстанут перед зрителями именно в рамках этой выставки. Москва. Музей Зилар. С 5 сентября.
1: 19:40 в Москве, в студии Александр Ляпин, Оксана Гриченюк, и к нам в студии присоединяется финансовый обозреватель Александр Панфилов. Это значит время новостей рынков на РБК.
5: Рынки на РБК.
1: Оксана, ты знаешь, мы когда с Сашей готовили эту рубрику, я пишу традиционно, Саша, какие темы обсудим, мне от Саши приходит первое сообщение. Импульс пропал. Я думаю, боже мой, какой импульс пропал. Дальше сообщение. Минфин возвращается. Саш, тебе нужно писать тизеры к фильмам ужасов.
7: Саш, ну у нас российский рынок такой сейчас очень эмоциональный. Мы это видим, собственно, по динамике индикатора российского рынка акций. Поэтому и, собственно, описание достаточно эмоциональное. Да, вот так мы и живем. Возвращаясь к рынку, к нашему эмоциональному тонкому и которому готовому надеяться на все, отмечу, что индекс Мосбиржи к вечеру заметно сократил темпы своего роста. Напомню, что в первой половине дня индикатор превышал отметку 2200 пунктов, такую психологически важную, но закрылся ниже 2190 пунктов. Рынок растет второй день подряд на разных заявлениях относительно урегулирования украинского конфликта. Как я сказала, уже рынок тонкий, много для роста ему не надо, но вот в Финаме предупреждают, что если переговорный трек не получит конкретного продолжения, то рынок достаточно быстро вернет геополитическую премию обратно в дисконт, что мы, собственно, уже

0: отчасти наблюдаем. Если мы посмотрим на тепловую карту российского рынка акций, то по-прежнему здесь к вечеру преобладает зеленый цвет, но и красного все-таки стало побольше. Если мы сравниваем с утром, акции Юнипро обвалились на 11%, правда, к вечеру большую часть просадки выкупили. Поводом стало утверждение новой дивидендной политики. Выплаты будут рассчитываться в виде доли от прибыли по МСФО, какой доли, неизвестно. То есть тут больше непонятного, чем известного. Напомню, что бумаги взлетали в пятницу на 8% после анонса этого заседания, но вообще дивиденды для акционеров Юнипро — такой насущный вопрос. Компания не платит их с декабря 2021 года. Напомню, что в апреле 2023 почти 84% акций компании передали во временное управление Росимуществу. Менеджмент и совет директоров предлагали оставлять прибыль в компании. На собраниях акционеров решения не принимались по дивидендам. Собственно, пока что деньги продолжают накапливаться на счетах компании. Ну и, наверное, новая дивидендная политика тоже много надежд на то, что выплаты возобновят, не дает.
1: То есть, получается, ожидания были перед заседанием, но ожидания не оправдались.
0: Да, но, как я тебе уже говорила в начале, рынок у нас очень эмоциональный и спекулятивный, поэтому, я думаю, тут отчасти спекуляции какие-то сыграли. Ну вот, да, не выгорело. Потеряли 5% бумаги полюса. Вчера золотодобытчик представил отчет за первое полугодие. Выручка выросла на 14%, прибыль неожиданно сократилась почти втрое. И это все на фоне, напомню, высоких цен на золото. Взлетели расходы, выросла долговая нагрузка, но анализировать отчетность достаточно тяжело, поскольку она вышла сокращенная, очень много в ней было скрыто. Ну и вообще полюс, конечно, в последнее время, мягко говоря, не радует своих акционеров. Вспомним отказ от дивидендов, поэтому реакция тоже эмоциональная. Корректируется на 3% после вчерашнего взлета акции NVIDIA. Причиной было вчерашнего роста, напомню, вероятно, сообщение Коммерсанта о том, что маркетплейс NVIDIA в июле привлек рекордное количество новых селлеров. Но отмечу, что тоже акции NVIDIA в фокусе спекулянтов ввиду последних событий.
1: Ну, мы тоже эту тему обсуждали, и там эксперты говорили о том, что да, переток был, но считать его каким-то там прям массовым, 12 тысяч, ну, по сравнению с тем, сколько селлеров на зоне Wildberries, это цифра, ну, пока она такая в рамках погрешности.
0: Я соглашусь с тобой, тем более, что маркетплейс NVIDIA такая пока что новая история.
1: Да.
0: Ну, не специфическая, она скорее очень новая история, то есть NVIDIA делает большую ставку на этот маркетплейс, у него, собственно, стратегия на ближайшую трехлетку, там называется «От розницы к маркетплейсу», они, это пока что, знаешь, такой эффект низкой базы, потому что проект новый, и, естественно, там...
1: Ну, осторожно роста, к нему относятся игроки.
0: Осторожно, и темпы роста там все равно выше, потому что, ну, просто мы идем от нуля, потому что другим маркетплейсам расти тяжелее, они уже такие большие.
1: На плато вышли, да.
0: Да. Ну, вернем все-таки к лидерам роста. Все-таки мы сегодня росли, и вот конкурента Озон плюс 4%. Рост тоже, вероятно, спекулятивной отчасти. Новости по компании, хотя тоже сегодня были. Озон запустил продажи в 10-й по счету стране и стала Монголия. Ну, напомню, что большинство инвестдомов и брокеров отказываются сейчас делать какие-то рекомендации, отозвали свои таргеты по бумагам. Ну, понятно, после атак ввиду много неизвестности. На 10% подскочили акции Инкапхолдинга сегодня, которые начали торговаться на Мосбирже в июне. Такая у нас новый эмитент появился этим летом. Прибыль в первом полугодии достигла рекорда. Около 300 миллионов рублей заработала компания против убытков 240 миллионов годом ранее. Это больше, чем компания зарабатывала вообще когда-либо за любой полный год. Также мы увидели резкое снижение долговой нагрузки эмитента. Ну, собственно, компания и ставит это одной из своих главных целей. На это Инкап и собиралась направить привлеченные в ходе IPO средства. Но напомню, что компания вышла на рынок, мягко говоря, тяжелый для него момент, поэтому с начала размещения бумаги потеряли треть рыночной капитализации. Ну и лучше рынка сегодня выглядели бумаги черных металлургов. Спрос на российскую сталь, по данным агентства Bloomberg, начал, кажется, оживать.
1: Как будто неожиданно, нет?
0: Как будто неожиданно и как будто пока что для разворота полноценного, чтобы в это верить, маловато. Ну вот пишут, что рост начался в июле, продолжился в августе, а вместе с этим ускорилась и динамика цен на ключевые виды стального проката. При этом дополнительный фактор поддержки – это слабеющий рубль. Напомню, что август оправдал звание опасного месяца для российской валюты. Доллар и юань подорожали за это время на 9%, евро на 10%. В общем, строчки «вот и лето прошло, словно и не бывало», к рублю точно у нас не относятся. Ну и, собственно, закончу тем, что рост на сегодня не только рынок акций, но и рынок гособлигаций. Символические плюс 0,2%. Никак он не отреагировал на громкую новость, вот эту ту самую, которую ты процитировал в начале эфира.
1: Минфин возвращается.
0: Минфин возвращается на рынок. Возвращается он с флоутерами. Завтра ведомство пройдет аукцион. Впервые за полтора, за два месяца. 1 июля последний раз был этот аукцион. И выйдет он с флоутером новой конструкции. Напомню, что пауза стала 1 февраля 2022 года. Ну вот как-то рынок особо не отреагировал на эту новость.
1: Странно, Виктор. Вот нам эксперты говорили, что флоутеров и ждут.

0: является ее законным правом, но это создает сложности, в том числе в связи с пребыванием республики в ЕАЭС. России надо понять, как дальше развивать отношения с Арменией, указал Путин и призвал как можно скорее провести референдум по этому вопросу. Германия объявила о новых мерах против России. Глава МИДа страны Йохан Вадефуль генконсульства заявил, что генконсульство России в Бонне закроет 18 сентября. Берлин также расторгает договор в Русском доме и ужесточает контроль при въезде для россиян. И уже последовала реакция российского МИДа. Официальный представитель Мария Захарова заявила, что Берлин пошел на обострение под надуманным предлогом, и Москва даст ответ на все антироссийские решения. Следственный комитет прекратил уголовное преследование всех фигурантов дела об убийстве депутата Александра Петрова. Об этом сообщает РБК. Со ссылкой на источники, знакомые с решением следствия. По словам собеседников, с них сняли обвинение в убийстве и незаконном хранении оружия, после чего фигурантов дела освободили из-под стражи. Следственная группа выявила противоречия в показаниях, которые, как утверждают источники РБК, были непоследовательными.
1: И Владимир Путин заявил, чем быстрее Армения определится в вопросе вступления в ЕС, тем лучше. Москве надо понять, как развивать отношения дальше. Сейчас проходит встреча Владимира Путина с Пашиняном. И также Путин сказал, Москва всегда выступает за развитие дружественных и взаимовыгодных отношений с Ереваном. Это отвечает коренным интересам России и армянского народа.
0: Эту тему мы еще продолжим. А пока к другим новостям этого дня. В России появится диагноз сверхожирение. Кажется, что на фоне новостей политики, экономики это немножко меркнет, но нет. Речь идет о пациентах, индекс массы тела которых выше 50. Соответствующий проект клинических рекомендаций разработало Российское общество эндокринологов. И, судя по всему, это действительно проблема.
1: Минимальный порог индекса массы тела, при котором медики ставят диагноз ожирения, установлен на уровне 30 для всех стадий заболевания и при наличии, и при отсутствии осложнений. Вот по данным Минздрава, в России от ожирения чаще страдают женщины. Так вот, в 2024 году заболевание диагностировали у 27% женщин и 20% мужчин. Мы решили разобраться, а кто зарабатывает на людях плюс сайз. Разбиралась в этой теме Лиз Майнгард, она с нами в студии. Лиз, неужели вот проблемы с количеством полных людей достигло вот таких масштабов, что им нужно выделять уже отдельный диагноз и клинические рекомендации?
2: Как подчеркнули представители медицинского сообщества, с которыми я пообщалась, эндокринологов беспокоит резкий рост числа пациентов с гиперожирением. К сожалению, точной статистики мы пока вывести не можем, это и говорят и сами представители медицинского сообщества, но всех действительно очень сильно беспокоит и волнует, что тенденции для россиян, которые складываются сейчас с ожирением, они достаточно опасны. Ну, в этом, естественно, виноваты малоподвижный образ жизни, гигантский уровень стресса, который сваливается сегодня на плечи россиян, это и снижение качества продуктов, то есть меньше цельных и натуральных против ультрапереработанных быстрых углеводов и сахара, и, конечно же, быстрый дофамин. То есть ты не можешь, как раньше, пойти порадовать себя какой-то впечатляющей поездкой или каким-то активным хобби. Это стоит гораздо дороже, и тебе дешевле будет пойти купить какую-нибудь булочку в кофейне, тортик в супермаркете и получить тот самый дешевый и быстрый дофамин. Таким образом, человек попадает в порочный круг зависимости, из которого достаточно сложно выйти. Об этом рассказала врач-диетолог и кандидат медицинских наук Елена Соломатина.
3: Сбивая вот эти все метаболические процессы, получается, что человек, он не может нормально двигаться, у него нарушаются метаболические процессы, то есть процессы переваривания, нет энергии. Из-за этого он потребляет все больше и больше вот такой высокоэнергетической еды, потому что он не может спать, у него там апноэ, он не может сосредоточиться, ему нужно обязательно больше сахара. Сахар вызывает зависимость, ожирение, и человек попадает в порочный круг. И он бы хотел из него вырваться, и он на какие-то диеты пытается сесть, и все равно срывается.
0: Идею быстрого дофамина, мы так понимаем, подхватили маркетологи и успешно помогают на этом зарабатывать ритейлерам.
2: Да, эпоха готовой еды тому, кстати, яркий пример. Это доступно, это дешево, это быстро. К тому же сам состав и предложение на рынке способствует тому, что ты быстрее к ней привяжешься. Сколько выходило уже расследований и разоблачений, что заявленный колораж или КБЖУ не соответствует вот тому, что пишут на упаковках. Что вкуснее, в конце концов? Готовая паста карбонара с Е-добавками или отварной сухой рис дома, который, к тому же, скорее всего, еще и слипнется, потому что ты не умеешь его варить. Волну плюс сайза, кстати, также активно поддержали бренды одежды. Полные люди более лояльны, они готовы платить за красивые какие-то вещи, о которых давно мечтали,

0: но не могли найти ранее ничего подходящего, пока рынок был заполнен китайскими перекупщиками с размером максимум до 44-го. А я напомню, что по данным Росстата, значительная часть женщин в России носит размеры 50 и выше. Фэшн-ритейлеры вынуждены расширять свои размерные сетки, но это связано не столько даже с запросом и с количеством людей с ожирением, сколько с количеством потребителей, которые они хотят к себе привлечь в условиях низкой покупательской способности. Таким мнением поделилась основатель и партнер компании One Story Ольга Сумишевская.
1: Плюс сайз клиентов стало больше. Я бы сказала, что в целом аудитория, ну, крупная, она всегда была недооценена. Ими никто никогда не занимался. Популярные размеры там типа SM, а модели всегда были там, ну, преимущественно на средний размер. Поэтому по факту людям тоже больших размеров хочется иметь не одну вещь там в гардеробе, 5-10 там и так далее. И да, действительно, с учетом того, что сейчас многие ищут новые пути сохранения своей маржинальности, а это уже очень сложно делать, по факту, да, ты это делаешь за счет наращивания спроса в новой аудитории.
2: Лиз, ну я подозреваю, что фармакология тоже зарабатывает на полных людях.
0: Да, и тут складывается такой интересный парадокс. То есть у нас есть в цифрах, прям конкретно, рост продаж препаратов для похудения по типу популярного Оземпика или Симавика, который уже продолжается несколько лет подряд, вот с начала бума в 2024 году. Но при этом количество людей с ожирением тоже растет. Что это? Неуспешные попытки похудеть? Тот самый порочный круг, из которого нельзя выйти, о котором ранее говорили эксперты? Или малоэффективность таких препаратов? Ну, как говорят врачи, на все эти вопросы ответы скорее да, чем нет, и это такая комплексная проблема. Ну и давайте не забывать о том, какую прибыль полные люди приносят ЗОЖ-индустрии. Купить абонемент и не ходить, оплатить тренировки со специалистом и так и не дойти. А как бы, а все уже оплачено, все, деньги внесены, ну просто не потрачены. Очень легкий заработок. К тому же, протеиновые батончики, протеиновое молоко, протеиновая скакалка, все это идет с наценкой минимум в 10% за волшебное слово протеин перед и имеет повышенный спрос. Точно так же, как и безлактозный, безглютеновый и все остальные товары в специализированных магазинах с пометкой ЗОЖ.
3: В аббревиатурах ЗОЖ, КБЖУ, ППР, разбиралась Лиза Майнгарт, и вы слушаете программу «Что это значит?». Скоро вернемся.
4: Автоньюз. У электромобилей есть масса преимуществ. Но остается один вопрос, который заставляет владельцев нервничать. Сколько на самом деле прослужит аккумулятор? В эфире Алексей Панков, обозреватель «Автоньюз». Сегодня о сроке жизни самой дорогой детали электрокара. Как мы прекрасно знаем по смартфонам и ноутбукам, литий-ионные батареи со временем теряют свою емкость. Та же история касается и автомобилей. Единого для всех срока службы нет. Однако 12-15 лет можно считать разумным ориентиром для современного аккумулятора в умеренном климате. И это вовсе не означает, что на 15-летие аккумулятор внезапно перестанет работать. Он деградирует постепенно. Например, электромобиль с запасом хода 500 км со временем может проезжать 480, затем 450, и при этом продолжать нормально работать. Причем сейчас батареи стареют довольно медленно. Geotab изучила данные почти 23 тысяч электромобилей и выяснила, что средняя деградация составляет чуть больше 2% в год. При таком темпе через 8 лет аккумулятор в среднем сохранит около 82% от первоначальной емкости. На форумах комментарии еще более оптимистичные. Например, владельцы Ford Mustang Mach-E и Kia Niro рассказывали, что не заметили существенной потери емкости ни через 3 года, ни через 5 лет эксплуатации. И даже на больших пробегах, около 150 тысяч километров, разницу почти невозможно заметить. Главные враги батареи – это высокая температура и неправильная зарядка. Автомобили, которые часто заряжают на быстрых станциях мощностью более 100 кВт, теряют емкость примерно на 3% в год. Жаркий климат добавляет еще примерно 0,5% деградации батареи. Но это не означает, что быстрой зарядки нужно бояться. Она существует именно для тех случаев, когда нужно быстро восполнить запас энергии. Но если автомобиль большую часть времени стоит около дома, обычная зарядка переменным током, как правило, будет более щадящим вариантом. То же касается и уровня заряда. Электроника автомобиля защищает батарею от настоящих 0 и 100%. Однако длительное хранение аккумулятора полностью заряженным или почти разряженным может ускорить его старение.
5: Недвижимость с Игнатом Бушухиным. Динамика цен, необычные проекты, дизайн, стройматериалы, урбанистика. Главное о рынке недвижимости. По будням на радио РБК.
6: РБК тренды.
5: Один кошелек, несколько банков.
7: У цифрового рубля есть особенность.

0: которой нет у обычного банковского счета. Цифровой кошелек не привязан к конкретному банку. Счет открывается один раз на платформе Банка России. При этом управлять цифровыми рублями можно через приложения разных банков, при условии, что они подключены к платформе и в них открыт банковский счет. Например, если клиент обслуживается сразу в трех банках, один и тот же цифровой кошелек будет доступен через приложение каждого из них. Переводить цифровые рубли из одного банка в другой для этого не требуется. Деньги вообще не находятся на счетах этих банков. Есть и практическое преимущество. Если приложение одного банка временно недоступно, операции с тем же цифровым счетом можно проводить через другой подключенный банк. Таким образом, цифровой рубль отделяет сами деньги от банка, через который к ним получают доступ. Банк остается сервисом и интерфейсом, а счет и средства находятся на единой платформе Центробанка.
1: Наш любимый Майкл Сейлор.
2: Самый большой обладатель количества биткоинов.
1: Когда-то он делал публикацию, что лучше продавайте почку, чем биткоин.
0: В программе «Хэш и кэш» руководитель направления РБК «Крипто» Николай Загвоздкин и трейдер Анатолий Радченко обсуждают ключевые события крипторынка и реальные кейсы из мира цифровых активов. Как работает криптоэкономика, на что обращать внимание инвесторам и что делать, если ваш близкий трейдер. Каждый четверг в 16:10.
3: Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
0: Со второй попытки. В 1970-х IKEA решила выйти на японский рынок. Казалось, скандинавский минимализм должен хорошо сочетаться с японским интерьером. Но мебель оказалась слишком большой для компактных квартир. Многие жители городов ездили на общественном транспорте. Тащить домой тяжелые плоские коробки было неудобно. А идея «купи, принеси и собери сам» плохо сочеталась с японской культурой сервиса, где покупатель привык к гораздо большей помощи со стороны магазина. При этом IKEA долго не хотела менять ассортимент и свою привычную модель под местный рынок. В 1986 году компания закрыла японские магазины. Вернулась IKEA только через 20 лет, уже подготовившись иначе. Для японских магазинов сделали интерьеры маленьких квартир, сократили количество огромных диванов и шкафов, часть мебели уменьшили. А доставку и сборку предложили как отдельные услуги. Большинство покупателей ими воспользовались. Ошибка первой попытки была не в продукте, а в уверенности, что успешную бизнес-модель можно перенести в другую страну без изменений. Иногда масштабирование – это не копирование того, что уже работает. Это понимание того, что придется изменить, чтобы оно заработало снова.
3: Ошибка на миллион.

0: гости, технологии и тренды. Эксклюзивно. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: Вечером в российской столице с новостями Артем Самойлов. Чем быстрее Армения определится по вопросу ЕС, тем лучше, такое заявление сделал Владимир Путин на встрече с Николом Пашиняном в Бишкеке. Стремление Еревана в ЕС он назвал законным правом, но подчеркнул, принятие документа о начале процедуры вступления в другую организацию означает заявление о выходе из ЕАЭС. Также Путин отметил, что Россия основной торговый партнер Армении, товарооборот с начала года 2,5 миллиарда долларов. ВВП страны за время членства в ЕАЭС выросло втрое, экспорт в 10 раз. Путин также отметил совместные проекты в атомной сфере, транспорте и цифровой экономике. Еще 4 беспилотника сбиты на подлете к Москве. Как сообщил Сергей Собянин, общее число уничтоженных с начала суток дронов выросло до 21. На местах падения обломков работают экстренные службы. ВВС США наносят удары по иранским целям в районе Армузского пролива. Как сообщает Axios со ссылкой на американских чиновников, операция идет в настоящий момент. Конфликт между США и Ираном остается неурегулированным, несмотря на летний меморандум о прекращении огня. Нефть Brent подорожала выше 94 долларов за баррель впервые с 21 августа. По данным торгов, рост составил более 4%. WTI также выросла почти на 5% до 89,73. Затонувший у Кипра катамаран

0: предположительно найден на глубине 550 метров, как заявил лидер тура киприотов. Объект еще предстоит идентифицировать. Изучение находки продолжится как минимум до утра. В район направили второе глубоководное судно. Катамаран затонул в минувшее воскресенье. На борту были 267 человек. Спасены 239, 8 погибли, 20 пропали. Федерация хоккея России обжаловала недопуск сборной в спортивном арбитражном суде. Как сообщили в организации, жалоба подана накануне после согласования всех условий с Международной Федерацией. Слушание состоится в конце октября. Решение объявят вскоре после него. Больше новостей на сайте РБК.
1: Вы слушаете радио РБК, в студии Александр Ляпин и Оксана Гриченюк. Мы подводим итоги вторника и обсуждаем, как события этого дня повлияют на каждого из нас.
2: ЧЕС. Что это значит?
3: Сейчас самое время поговорить о деталях. В школах Московской области к новому учебному году запустили проект «Киберурок», который позволяет с первого класса обучать детей основам кибербезопасности и использованию ИИ-инструментов. И еще одна новость, тоже такая образовательная. Более 250 тысяч российских учителей смогут бесплатно освоить искусственный интеллект для работы на уроках. Запись на программу должна открыться в сентябре на госуслугах. Об этом ранее сообщали в Минцифры. И программа эта для педагогов бесплатно.
1: Ну, вопросов в связи
3: почему
1: с этими новостями. Ну, я не скептически улыбаюсь, но вопросов действительно много. Как будет внедряться искусственный интеллект? Кто будет обучать учеников? Кто будет обучать учителей? 250 тысяч российских учителей. Это не шутка, да? Кто сейчас это делает? Как это будет вообще все происходить? Мы обсудим с нашим гостем. В студии у нас руководитель направления искусственный интеллект Центрального университета Евгений Ильюшин. Евгений, здравствуйте. Сразу, ну, наверное, простой вопрос. Вот искусственный интеллект наконец-то, наверное, пришел в школьную программу. Это хорошо или плохо?
4: Ну, во-первых, здравствуйте. И мне кажется, это хорошо. Конечно, мир меняется, и система образования должна меняться. И это, мне кажется, это нормально, так и должно быть. Другой вопрос детали реализации, но, мне кажется, это очень позитивный шаг.
1: Ну, вот в Китае уже, если я не ошибаюсь, год назад ввели тоже в школьную программу изучение искусственного интеллекта. Давайте тогда к деталям. Первый же вопрос, который у меня возник, когда я эту новость увидел, кто будет учить детей искусственному интеллекту, потому что, ну, я сразу представляю, где-нибудь в регионе учительница такая уже в возрасте, которая там, может быть, и смартфоном пользоваться не умеет, ты ей слово «промпт» скажешь, она подумает, что ты материшь. Кто будет учить детей?
4: Ну, вы знаете, во-первых, из тех учителей, которых я видел, ну, не все такие. Большинство, на самом деле, даже и вот из той возрастной группы, которую вы озвучили, достаточно продвинутые люди, которые... Ведь профессия учителя, она и так предполагает, что мы всегда должны учиться, потому что мы всегда готовимся к урокам, мы всегда должны перерабатывать наши материалы, и поэтому вот этот процесс обучения у учителей, самообучение, он и так не останавливается. То есть здесь, как бы, мне кажется, проблем нет.
1: Получается, учиться будут одновременно и ученики, и учителя.
4: Ну, так всегда и происходит, на самом деле. Ведь и приходит новое поколение ребят тоже с некоторыми изменениями, потому что происходит изменение в обществе и в технологиях, ну и, конечно же, это влияет на развитие ребят. И сейчас современные ребята в некоторых случаях, ну, владеют определенными вещами намного лучше, чем поколения, которые были прежде.
3: Вот в этом и вопрос, да, учителя успевают ли за ними?
4: Ну, пока мы видим положительные результаты, если посмотреть в среднем, потому что, ну, наши школьники же достигают достаточно серьезных результатов, причем школьники не только, которые учатся в Москве, а школьники, которые учатся в Новосибирске, в таких очень достаточно отдаленных регионах, но... К примеру, сейчас была Олимпиада по искусственному интеллекту, вот сборную, которую, почему я знаю, готовили как раз мои коллеги из Центрального университета, и ребята стали абсолютными чемпионами. А там были школьники совершенно из разных регионов.
3: Кто-то же их учил?
4: Да.
1: Хорошо, давайте по конкретике. Есть ли уже понимание, чему именно будут учить? Работа с чат-ботом, написание промптов, проверка результатов того, что тебе выдает искусственный интеллект?
4: Ну, смотрите, в моем понимании, конечно, все это начинается с базовых понятий. Нужно вообще понимать, как эти технологии работают, принципы работы. После того, как ты понимаешь принципы, возможности и ограничения этих технологий, дальше ты уже изучаешь какие-то конкретные инструменты. А дальше с помощью этих инструментов и понимания вот этих ограничений и возможностей ты начинаешь решать какие-то конкретные прикладные задачи. Ну, вот примерно так и строится, в общем-то, любое обучение любым каким-то новым знаниям. Вот. Ну, и в данном случае искусственный интеллект – это не исключение. Мы же не первый раз, у нас какие-то технологические революции происходят, поэтому тут ничего такого
3: нового нет. Но сейчас дети стартуют одновременно, получается, по киберурокам с 1 по 11 класс. Их будут учить одному и тому же, тех, кто в первый класс пошел, и кто в 11?
4: Ну, я полагаю, что нет. Потому что, конечно же, определенный уровень развития уже непосредственно мозга там и видов мышления. А вот, конечно, они по-разному уже, вот, ну, дети находятся на разных уровнях, и поэтому здесь по-разному, конечно, нужно давать материал и объем этого материала, и глубину, потому что вот все-таки мы говорим про знания в области компьютер-сайенса, и здесь, конечно, это очень требуется серьезное абстрактное мышление, потому что то, чем мы оперируем там в рамках вот работы с искусственным интеллектом, это чистая абстракция. Математика – это чистая абстракция. Компьютерные программы – это чистая абстракция. Поэтому здесь вот... А этот вид мышления у детей, ну, у нас, у всех, его от рождения нету. И это вот оно формируется где-то только 16 годам. Поэтому, конечно, когда школьник там в 7-8 классе, ну, здесь все нужно упрощать и немножко по-другому подавать просто материал.
1: Уже известно, сколько времени будет уделяться в программе в неделю? Сколько это часов будет?
4: Вот, честно сказать, я не подскажу.
1: Я видел версию, что это будет 1 час в неделю. Это неподтвержденная информация пока. Ну, и я, честно говоря...
3: Потому что проект, это не...
1: Да, это проектовая история. Просто если... Я слабо себе представляю, чтобы больше давали на эту дисциплину. Час выглядит как такое, вполне вероятное. Но тогда вопрос, не мало ли это, потому что ребенок может дома с тем же самым искусственным интеллектом развлекаться часами, и не получится ли, что то, что он получает в школе, это,
3: не сильно ему помогает.
1: Не сильно ему помогает, да.
4: Понятно. Мне кажется, этого для начала вполне себе достаточно, потому что дети, как мы с вами сейчас понимаем, и так этими технологиями пользуются, и на самом деле наша-то задача сейчас привить им культуру. Культуру как раз использования технологий, когда следует... как вот правила дорожного движения. Мы же детей учим с детства правилам дорожного движения, где можно переходить, где нельзя, там, какие знаки что обозначают. Вот здесь примерно то же самое. Поэтому мы должны, в общем-то, задать такие границы ребятам, а дальше они же и так везде это используют. Но еще важно, мне кажется, чтобы эти уроки были не в отрыве от всех остальных предметов. Мне кажется, все-таки вот это вот нужно провязать так, чтобы мы, изучив что-то на этом уроке, на других это уже применяли. Или наоборот, не применяли, потому что, к примеру, академическая честность не позволяет.
3: Да, давайте на академической честности пока поставим паузу. Руководитель направления искусственный интеллект Центрального университета Евгений Ильюшин с нами на связи. Сейчас на несколько мгновений прервемся и продолжим.
2: Реклама. Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам WGlobal FinTech Awards 2024, АО «Альфа-банк» 16+.
5: Весь нефтегаз будет здесь. 14-17 сентября. Тюмень. Промышленно-энергетический форум ТНФ. Подробности на oilgazforum.ru. 18+.
3: В студии программы «Что это значит?» сегодня руководитель направления «Искусственный интеллект» Центрального университета Евгений Ильюшин. Евгений, вы сказали о том, что интегрировать нужно вот этот курс еще и в другие предметы, но здесь есть риск, что дети начнут это использовать бесконтрольно для подготовки домашних заданий и контрольных работ и так далее. И эта академическая честность, как вы это назвали, она будет под большим вопросом. А как тогда разделить все это?
4: Смотрите, опять же, параллель с правилами дорожного движения. Мы же рассказываем ребятам, кто-то нарушает их. И, безусловно, раньше не было шпаргалок или там не приносили калькуляторы на экзамены и так далее. Но все же это и так было. То есть сейчас ничего нового-то не происходит. Появились новые инструменты, с помощью которых можно делать классные шпаргалки быстрее. Ну, хорошо. Но ведь когда мы принимаем экзамен, к примеру, устно, и мы беседуем с учеником, то здесь как бы, ну, тебе уже ничего не поможет. Поэтому, мне кажется, вот повально в последнее время мы уходили в онлайн, очень много тестов, экзаменов, контрольных мы переводили в онлайн-режим. И вот это, вот, мне кажется, проблема. Нужно сейчас опять возвращать вот те принципы, которые были раньше в школе, когда все-таки контакт с учеником был такой более, ну, скажем так, индивидуальный и прямой. Да? То есть когда можно было принять экзамен или зачет, побеседовать с ребенком, там, посмотреть, как он излагает свои мысли, и дальше там задать какие-то вопросы. Потому что вот эти технологии, они, конечно, дают нам большие возможности, но и создают проблемы. Они создают проблемы, ну, скажем так, на трех уровнях. То есть это так называемая иллюзия понимания возникает у детей, и на нейрофизиологическом уровне у нас, когда мы пользуемся этими технологиями, мы не активируем, ну, или слабо активируем зоны творчества нашего мозга. Поэтому мы, ну, этот навык у нас может уйти, если мы этого не будем делать. Дальше это... Ну, уже на когнитивном уровне, когда мы, у нас возникает вот так называемый когнитивный контроль, когда у нас возникает ощущение, что мы прочитали то, что нам вот сгенерировала технология искусственного интеллекта, и нам кажется, что мы уже это знаем. Вот у нас полное ощущение у всех, и у взрослых также. Ты получил ответ, и тебе кажется, да ты уже разобрался. Вот это проблема. И следующее, как следствие, это на мнемоническом уровне, на уровне памяти, в долгую память это не записывается. И вот эта цепочка проблем, она вот приводит...
1: То есть как влетело в голову, так и вылетело, да?
4: Да.
1: Вы знаете,
4: да.
1: В связи с этим есть такое мнение, что вообще одна из самых опасных ошибок — это начинать учить как раз первоклассников. Есть мнение, что о работе с нейросетями нужно все-таки начинать учить уже с более позднего возраста. Ну, логика простая. Сначала у тебя должна голова своя сформироваться.
3: Научиться, да. Как сегодня нам,
1: да,
3: сказали.
1: А потом уже ты применяешь этот инструмент. Другой вопрос, опять же, как же это контролировать, потому что не в школе, так дома, да? Но, тем не менее, как бы вы ответили на вот этот вот аргумент? Вы согласны с этим, что рано начинать с первого класса?
4: Знаете, у меня такая же дилемма, я тоже все думал, как, потому что нам самим нужно сейчас пересматривать некоторые подходы к образованию, к современному, не только в школе, в средней школе, но и в высшей школе. И, ну, вот моя позиция все-таки такая, с запретами проблему не решить. Ну, невозможно это решить, поэтому здесь еще раз культура. Культура применения технологий, вот это очень важно. И детям ее нужно прививать как раз с первого класса, что хорошо, а что плохо. Для каких задач можно применять эти технологии, даже нужно экономить время, а где, ну, нельзя этого делать, потому что ты сам потом пострадаешь.
1: Ну вот как раз к вопросу о компетенциях преподавателей. Мы уже сказали, 250 тысяч учителей будут обучаться. Я посмотрел программы обучения, это 36 онлайн-часов, итоговые тесты и удостоверения.
3: А вот в проекте «Киберурок» уже учителя обучались до старта этого проекта еще, а это искусственному интеллекту еще дополнительно будут обучать 250 тысяч учителей.
1: Да, 36 часов онлайн-часов, это достаточно?
4: Ну вот смотрите, для учителей это, мне кажется, вполне себе достаточно, потому что фактически в рамках этого курса ты даешь минимум, который необходим, и задаешь направление для дальнейшего самостоятельного, вообще-то говоря, изучения, потому что эти технологии меняются, ну, буквально каждый день. То, что было месяц назад актуально, сегодня уже не актуально. Поэтому нужно дать базу, вот такие основные концепции, чтобы ребята изучили, а дальше уже вот по ходу дела самим развиваться, и учителям в том числе, потому что, ну, невозможно заморозить вот эту область знаний, сказать, вот вам, выгрузить это все, и вот все, теперь вам, вы все уже знаете, и дальше ничего делать не нужно. Это такой путь, в общем-то, достаточно долгий. Любой путь познания, он не быстрый, вот это нормально, поэтому тут задали вектор, а дальше уже учителя должны сами развивать.
3: Это что это за учителя? Это, если говорить о первых классах, например, о начальной школе, это учителя начальных классов, которые проходят доп. Подготовку, ну, и объясняют, конечно, потом детям. Да. А старший класс — это учителя информатики?
4: Ну, специализированные, либо... да, уже те, которые по специальностям. Ну, ведь эти же технологии всех касаются. Учителей истории, учителей русского языка.
1: Литературы.
4: Литературы, безусловно.
1: Вот, кстати, давайте конкретный пример приведем. Если задает учитель написать сочинение про Пушкина. Как должно выглядеть правильное задание для ученика, чтобы он написал сочинение с использованием искусственного интеллекта? Что он должен сделать с нейронкой, а что сам?
3: Что ты про Пушкина хочешь узнать?
1: Что я хочу узнать про Пушкина?
3: Вот если бы ты давал задание написать сочинение про Пушкина, конкретизировать нужно. Про личность, либо произведения какие-то, я об этом.
1: Ну, возможно. Я просто сейчас пытаюсь понять, как сформулировать эту задачу правильно.
4: Ой, ну, на самом деле, если мы хотим ее сформулировать так, чтобы мы четко понимали, написал ли это технология искусственного интеллекта, либо это написал человек, вот мы так хотим задачу поставить, то здесь... Вы знаете, как сейчас, как я вот вижу, учителя проверяют. И как я сам, когда проверяю диплом, выпускные работы, понимаю, что написано. Потому что технологии детектировать однозначно, написано ли это ML-ом или нет, нет таких технологий. Вот. И если текст написан очень гладко, очень лаконично, там используются такие очень обороты красивые, если нету ошибок и так далее, то, скорее всего, здесь, конечно, применяли эти технологии. Но сформулировать как-то задачу, ну, к примеру, по написанию сочинения так, чтобы однозначно человек не мог ее решить без применения технологий, на мой взгляд, нельзя. Потому что, ну, эти технологии, они, ну, это как знания там миллионов, десятков миллионов людей, объединенных в один мозг. Ну, вот он напишет так, если правильно составить промпт, эту инструкцию, так, как, ну, это будет соответствовать полностью тем требованиям, которые мы там сформулируем, как бы мы их ни формулировали. Он прямо эти требования загрузит в модель, и она все сделает. Поэтому здесь-то и вопрос как раз культуры. То есть ведь мы же добились того, что в общем и целом дети понимают, что брать чужое – это плохо. Брать чужое – это плохо, независимо от того, видят ли это другие или нет. И примерно то же самое мы должны добиться и с точки зрения применения этих технологий. Примерно такое же ощущение у ребенка должно быть, когда он пытается вот обмануть систему, обмануть учителя. Потому что ты обманываешь сам себя.
3: Если написал с помощью искусственного интеллекта, но переработал, это считается или не считается?
4: Ну, мне кажется, все-таки сочинение – это вот как раз зона творчества. Это очень важно для развития человека в дальнейшем. И здесь ни в каком виде, мне кажется, не нужно эти технологии применять. Здесь нужно как раз развивать вот это мышление. И это вот об этом и говорят много. Потому что если раньше в школах писали сочинения 4 там, часа, 5 часов нам давали на написание сочинений, и это было серьезное такое творчество, мозг работал, ну, действительно, и активировались нужные зоны, то сейчас ну, в школах такого вообще минимум, да, таких упражнений. А потом в университете мы видим, когда ребята сами пишут выпускные работы, как сложно им дается текст там на 60 там страниц, к примеру, да, то есть они уже, ну, вот эту мысль продлевать на протяжении, развивать ее на протяжении там долгого времени им сложно, и это проблема на самом деле, поэтому здесь, вот тут точно не нужно никакие технологии применять.
1: Евгений, как раз к вопросу о технологиях, известно уже, а на каких моделях будут обучаться, это какие будут нейронки?
4: Слушайте, ну, как я понимаю, это то, что предлагает российский рынок, то есть это Яндекс.GPT, да, ну, потому что...
1: Ну, она сейчас знаю, уже Алиса.AI, да.
4: Ну, или Алиса.AI, да. То есть
1: и Гигачат Сберовский.
4: И Гигачат Сбера, да.
1: Ну, вопрос с подвохом, ведь мы понимаем, ну, давайте честно, что отечественные модели сегодня отстают, ну, минимум на год от зарубежных, ну... и китайских, и американских, это не секрет, и не получится ли, что вот в школе они изучают «Жигули», а дома у них стоит BMW.
4: Ну, это проблема. Это действительно то, что вы озвучиваете, это проблема, потому что многие, даже open-source модели, вот, которые вы упоминали, китайские, они по качеству, ну, действительно, они лучше. То есть здесь вопросов нету. Другое дело, что ребята же изучают принципы работы. Эти принципы переносимы. То есть эти же принципы ты можешь применить и для гигачата, и для какой-то другой модели, там, GLM, к примеру, от...
1: Ну, тут я, кстати, поспорю, потому что вот если посмотреть на то, как развиваются нейронки, если мы еще год и два года назад работали с, собственно, чат-ботом, да, с чатом, то сегодня уже, например, если ты используешь чат GPT и Claude, многие чат вообще не используют. Они переходят в режим коворк или работа, и это уже совсем другая история. Там даже принцип промптинга совсем другой, не такой, как с чат-ботом. Вот я говорю об этом. Не получится ли, что мы в школе обучаем уже устаревшей механики, которую уже не используют, а свободно они могут в свое свободное время работать с куда более продвинутыми моделями?
4: Ну, вот смотрите, я бы здесь разделил. То, что вы говорите, на самом деле, это вот так называемое LAMP-приложение. Это было когда-то. То есть в режиме вопрос-ответ и никакого рассуждения, и невыполнения каких-то действий. То есть мы просто задавали вопрос вот этой большой модельке, такому умному нашему помощнику, и он просто давал
1: текстом
4: ответ.
1: Текстом отвечал, да.
4: Да. Ну, или картинку генерировал, на самом деле, вот. А сейчас как бы парадигма-то другая. Сейчас все эти модели, в том числе GigaChat и Яндекс.GPT, они способны рассуждать и выполнять какие-то действия. То есть это уже агентский режим. И они также умеют рассуждать и выполнять действия. То есть здесь никаких различий, в общем-то, нет. Вот по качеству действий – да, а по качеству построение вот этого плана, какие действия нужно выполнить для того, чтобы решить какую-то конкретную задачу. Здесь, возможно, конечно, там Claude и прочие, они, ну, конечно, более эффективны. Но вот сама механика, она такая же.
3: Евгений спрашивает, наши слушатели в Телеграм радио РБК, что с инфраструктурой в школах для того, чтобы обучать искусственному интеллекту?
4: Очень хороший вопрос. Очень хороший вопрос, потому что это самая главная проблема, на самом деле, и эту проблему и мы озвучивали вот как Центральный университет о том, что, вообще-то говоря, нужно в стране запускать федеральную программу по созданию вычислительных центров во всех, как минимум, вот, ну, таких регионах там или каких-то вот центрах, да, где есть скопление там школ, людей там и так далее.
1: То есть в некоторых школах даже информатику убрали?
4: Слушайте, ну, тут проблема в Москве-то, не во всех школах есть доступ к таким технологиям. Это самая главная проблема, потому что сама инфраструктура, ну, сервер для запуска, к примеру, такой большой языковой модели, он стоит там порядка 90 миллионов рублей. Ну, вот, а дальше его нужно поддерживать, и он еще электричество много потребляет. Это, на самом деле, вот создание этой инфраструктуры, вот чем сейчас занимаются, так сказать, наши западные партнеры, они сейчас по всему миру развивают именно инфраструктуру, потому что все понимают, что уже сейчас, вот даже уже не в будущем, а в настоящем, в себестоимости каждого из продуктов будет сидеть стоимость как токенов, да, то есть стоимость AI. То есть и без инфраструктуры это ничего невозможно. Мы можем обучать сколь угодно много.
1: Финальный вопрос, если можно, одним словом. Какой навык школьник должен выучить раньше промптинга?
4: Ну, на мой взгляд, это абстрактное мышление и вот математика, да, то есть вот, вот математика, математическое мышление, вот оно как раз позволяет дальше уже решать там любые задачи и применять это где угодно, потому что это связано с алгоритмическим мышлением и с логическим, которое отвечает за стойкость наших убеждений, то есть это вот все связанные вещи.
3: Евгений, спасибо. Руководитель направления искусственный интеллект Центрального университета Евгений Ильюшин был сегодня гостем программы «Что это значит?».
5: Родительский контроль. Что волнует детей сегодня? Как говорить с ними на одном языке? Программа о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху.
6: Привет, это Борис Олейников, отец и детский нейрохирург. Вместе мы разбираемся, как наладить контакт с детьми, найти точки соприкосновения и создать здоровые отношения. Сегодня о том, почему дети не любят есть овощи и пробовать новое. Каждый прием пищи превращается в войну. Попробуй хоть кусочек, это полезно. Ты же даже не попробовал. Родители в отчаянии, а нейробиология говорит, это нормально. И причина в миндалевидном теле и его связи со стравковой долей. У детей до 3-4 лет амигдала гиперчувствительна ко всему новому. Это эволюционный механизм. Древние люди не могли позволить ребенку есть незнакомые ягоды, вдруг они ядовиты. Одновременно с этим островковая доля, которая обрабатывает сигналы от внутренних органов и отвечает за пищевые предпочтения, еще не научилась различать новое, но безопасное, и новое, но опасное. Поэтому мозг ребенка автоматически маркирует незнакомую еду как угрозу, запуская стресс-реакцию с выбросом кортизола. Неофобия – страх нового. Это не каприз. Это биохимическая защита, записанная в генах. Что же делать? Первое. Перестаньте давить. Давление включает амигдалу и подавляет работу островковой доли. Ребенок запоминает. Эта еда вызывает страх. Вы лишь добьетесь обратного эффекта. Второе. Просто кладите новые овощи на тарелку. Без слов. Без попробуй. Пусть лежат рядом с привычной едой. Гиппокамп привыкает к виду и запаху, переставая маркировать их как угрозу. Это называется эффект простого контакта. Третье. Ешьте сами с удовольствием. Зеркальные нейроны ребенка считывают ваше состояние. Если вы с аппетитом едите брокколи, его островковая доля получает сигнал. Это безопасно. Мама не умерла. Четвертое. Давайте ребенку трогать, нюхать, ломать овощи. Тактильный контакт через соматосенсорную кору снижает тревогу быстрее, чем любые уговоры. И помните, Неофобия, естественно, снижается к 5 годам, когда созревают связи между амигдалой, гиппокампом и островковой долей. Если вы не давите, она пройдет сама. Сделайте еду нейтральной территорией, и однажды он сам потянется к тому, что лежит на вашей тарелке. С вами был Родительский контроль. Контролируем не детей, а ситуацию.

0: это было? В эфире.
1: То есть меня вот, например, волнуют квантовые компьютеры, потому что, ну, объективно, для меня это какая-то футуристичная вещь, она выглядит очень странно и специфически, но это ведь все применяется как раз вот все исследования, которые проводятся на базе квантовых каких-то изысканий, квантовых вот физических процессов.
2: Да, но на самом деле он футуристическим и остается по-прежнему, потому что сейчас еще не создано квантового компьютера, который обладает квантовым превосходством. Поэтому, ну, но процесс идет, конечно же. Я уверен, что мы квантового превосходства достигнем.
0: Физик, популяризатор науки Дмитрий Побединский в программе НИИ Бейнаровича.
3: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по вторникам в 9 вечера.
4: У Китая скоро будет армия старого населения, которого надо будет обслуживать. Кто будет вообще работать на всех предприятиях промышленных? Множество
5: роботы
4: вот этих.
5: Роботы, будет политика, да. Одна семья, два робота.
0: Технологии и тренды. Иван Звягин и Аркадий Глушенков исследуют явления, которые формируют будущее. От нейросетей и биомедицины до робототехники и кибербезопасности. Ключевые события инноваций. Научные прорывы, передовые разработки, которые меняют мир прямо сейчас. По средам в 16:10 на радио РБК.
3: РБК Тренды.
0: Дом из принтера. Дом можно напечатать на 3D-принтере, правда, пока не целиком. Строительный принтер по цифровой модели слой за слоем возводит бетонные стены, а фундамент, перекрытие, окна, коммуникации и отделку по-прежнему делают традиционными способами. Главное преимущество технологии – скорость и меньшее количество ручного труда, особенно там, где нужны сложные формы. Обычно требуется опалубка и дополнительное рабочее, а принтер просто меняет траекторию движения. По оценке специалистов, стоимость возведения отдельных бетонных конструкций благодаря 3D-печати в перспективе может снижаться на десятки процентов. В России технология уже вышла за пределы экспериментальных частных домов. Напечатанные здания появились в Ярославле, Татарстане и даже за Полярным кругом. Для Арктики и других удаленных территорий технология особенно интересна. Оборудование можно доставить один раз, а зависимость от большого количества строителей на площадке сокращается. Но массовому рынку нужны подходящие нормы, сертифицированные материалы и специалисты, которые умеют работать одновременно со строительством, цифровыми моделями и программированием. Поэтому 3D-принтер вряд ли отменит стройку. Зато он может изменить ее главный принцип. Все больше работ будет происходить сначала в цифровой модели и только потом на площадке.

0: 20:30 в Москве. С новостями Артем Самойлов. Силы ПВО за день сбили 109 украинских беспилотников. Как только что сообщили в Минобороны, дрон уничтожен на Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской областями, Московским регионом, Крымом и над Черным морем. Период с 8 утра до 8 вечера. Армения заинтересована в дальнейшем углублении отношений с Россией, заявил премьер Никол Пашинян на встрече с Владимиром Путиным в Бишкеке. При этом, по его словам, Армения отказывается от идеи референдума о членстве в ЕС, принят соответствующий закон. Ранее Владимир Путин назвал Россию основным торговым партнером Армении, при этом стремление Еревана в ЕС он назвал законным правом. Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган беседовали почти полтора часа тет-а-тет. Как сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков, главной темой была ситуация вокруг Черного моря. В свою очередь представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил, что на встрече были сложные вопросы для обсуждения. Переговоры прошли в Бишкеке на полях ШОС. Обвинения Берлина в адрес России по инциденту в Лейпциге не подкреплены аргументами, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Германия идет по пути эскалации. Так он прокомментировал новые меры против России. Ранее глава МИД ФРГ заявил, что генконсульство России в Бонне закроют 18 сентября. Берлин расторгает договор о русском доме и ужесточает контроль при въезде для россиян. Также ФРГ инициирует в ЕС новые санкционные списки. Российская экономика может замедлиться в третьем квартале, как отмечают СБ, причина – временное выбытие мощностей в производстве логистики, а не слабый спрос. Во втором квартале ВВП вырос на 1,3%, превысив ожидания. Внутренний спрос продолжает расти, бизнес улучшает оценки, потребительский сектор остается ключевым драйвером. 1 сентября в Москве выдалось по-июльски теплым, до плюс 25, как рассказал синоптик Евгений Тишковец. Так тепло в День знаний бывает раз в 6, а то и в 7 лет. Но уже предстоящей ночью регион накроет грозовой фронт с ливнями. Завтра днем до плюс 22, к выходным похолодает до плюс 15. На следующей неделе станет еще холоднее. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере Макс.
1: Вы слушаете радио РБК. В студии Александр Ляпин и Оксана Гриченюк. Мы подводим итоги вторника и обсуждаем, как события этого дня повлияют на каждого из нас.
2: ЧЕС. Что это значит?
3: И Германия ужесточит контроль за въездом россиян. Такая новость появилась буквально в последний час. И реакция Москвы себя ждать не заставила. Представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что Россия даст ответ Германии. После этих обвинений добавила, что Берлин снова пошел на обострение двусторонних отношений с Россией под абсолютно надуманным и притянутым за уши предлогом, сказала Захарова. И плюс еще пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков буквально несколько минут назад заявил, что обвинения Германии в адрес России, это все касается инцидента вокруг беспилотника в аэропорту Лейпцига, свидетельствуют о продолжении эскалации со стороны Берлина. Он сказал, что трудно это комментировать. Звучат такие серьезные обвинения, они должны чем-то подкрепляться. И это никакой аргументации, сказал Песков, если я не ошибаюсь, предоставлено не было.
1: Что это значит для отношений Москвы и Берлина, узнаем у старшего научного сотрудника Института международных исследований МГИМО Артема Соколова. Он на связи со студии. Артем, насколько вот это, то, что сейчас происходит, это серьезное понижение отношений в дипломатическом смысле?
4: Это достаточно серьезный шаг, который предпринят Берлином, поскольку закрывается Генеральное консульство Российской Федерации в Бонне, фактически закрывается Русский дом науки и культуры в Берлине, анонсировано также санкционное новое расширение, персональные санкции, ужесточение визового контроля. И, конечно, все это в совокупности является серьезным ухудшением и с формальной точки зрения российско-германских отношений, и того немногого, таких тех очагов конструктива, наверное, которые они сохраняли, хотя бы с точки зрения сохранения контактов между нашими странами.
1: Артем, а как вы считаете, вот этот инцидент, он стал просто поводом, да, вот к этому шло, и вот инцидент просто стал таким удобным поводом, чтобы эскалировать ситуацию? Или нет, действительно, вот эта история с беспилотником, она вот так надломила отношения?
4: Ну нет, безусловно, история с беспилотником здесь имеет смысл только как повод к тем шагам, которые были предприняты. В конце концов, действительно не было предъявлено никаких доказательств того, что в этом эпизоде так или иначе замешана российская сторона. Реальные причины, они носят более такой широкий характер, они более определяются внутриполитической ситуацией ФРГ, к верным социально-экономическим положениям страны, низкими рейтингами действующей правящей коалиции, самого федерального канцлера и необходимостью что-то в этой ситуации делать. А поскольку положение для Берлина сейчас достаточно такое ограниченное и серьезное, пространство для маневра небольшое, и кроме как делать антироссийские шаги по дальнейшему ухудшению российско-германских отношений, чтобы показать вот такую секьюритизированную, да, повестку дня, что мы боремся с якобы с российской угрозой, которой немецкие граждане, судя по опросам, не очень верят, вот предпринимается единственное громкое такое какое-то событие, которое якобы, по замыслам, я полагаю, команды Мерца, должно поднять его рейтинги и, главное, должно как-то повлиять на результаты выборов в Саксонии-Анхальт, которые сейчас в выходные будут, чтобы мобилизовать электорат, напугать их российской угрозой и оттянуть часть голосов у партии «Альтернатива для Германии», которая, напротив, выступает за нормализацию российско-германских отношений.
1: Как Москва может ответить?
4: Ну, прежде всего, речь идет о симметричных шагах. Это закрытие консульства в Санкт-Петербурге, это прекращение деятельности Гёте-института, это, может быть, аналогичные меры по части визовых, выдачи виз немецким гражданам, приезжающим в Российскую Федерацию. Ну и, вероятно, какие-то, может быть, будут творческие дополнительные инициативы, но об этом пока рано судить, надо следить за теми шагами, которые уже вот, ну, которые точно будут, исходя из заявления МИД.
3: Еще Германия говорит об ужесточении контроля за въездом россиян. А что это может сейчас означать для тех, кто в Германии находится, и тех, кто планирует туда ехать в ближайшее время?
4: Ну, вероятно, это будет означать более долгое рассмотрение заявок на получение визы, больше процент отказов по самым разнообразным поводам, будет больше ситуаций, когда человеку, который подается на визу, будут возникать у немецкой стороны вопросы. Возможно, для каких-то граждан это будет полный запрет на въезд на территорию ФРГ. Ну, иными словами, меры будут носить вот такой характер.
3: И если говорить о последствиях дальнейших выборов, о которых вы сказали, от их результатов зависит ли, как будет развиваться ситуация и насколько зависит?
4: Да, эти выборы имеют очень большое значение для Германии, поскольку если на этих выборах решительную победу одерживает оппозиционная партия «Альтернатива для Германии», если она по итогам этих выборов сможет сформировать в одиночку правящую коалицию или с кем-то из других потенциальных партнеров, то это будет означать крах политики Брен-Маура в Германии, бойкот «Альтернатива для Германии», что в свою очередь может поставить вопрос о досрочной отставке федерального канцлера Фридриха Мерца.
1: Артем, спасибо. На связи со студией Радио РБК был старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Артем Соколов. Ну а буквально через пару мгновений обсудим встречу Владимира Путина и Никола Пашиняна на полях ШОС.
2: Реклама.
5: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
6: 1 октября. Москва. Форум «Дело в людях». Ключевое событие в области устойчивого развития. Узнайте, как социальные и экологические инициативы становятся стратегией ответственного бизнеса. Регистрируйтесь на сайте tl.mr.ru. 18+.
3: Вы слушаете программу «Что это значит?». Еще одна важная новость этого дня. Саммит Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке. В его рамках прошла встреча Владимира Путина и Никола Пашиняна. И вот сейчас как раз о заявлениях, которые там прозвучали. Чем быстрее Армения определится в вопросе вступления в Евросоюз, тем лучше. В Москве нужно понять, как развивать отношения дальше. Это заявление президента России Владимира Путина в рамках вот этой двусторонней встречи с премьер-министром Армении. Никола Николом Пашиняном. И президент также отметил, что с начала года товарооборот между странами составил 2,5 миллиарда долларов.
7: Россия – основной торгово-экономический партнер с долей около 30% инвесторов в экономику Армении. За первые полугодия текущего года товарооборот составил 2,5 миллиарда долларов. Реализуются взаимовыгодные проекты в области промышленности, сельского хозяйства, горной добычи, транспорта, цифровой экономики. Отмечу то, что мы с вами уже неоднократно обсуждали вопросы, связанные с заявленным намерением Армении присоединиться к Евросоюзу. Вы хорошо знаете российскую позицию, стремление Армении в ЕС – естественное, законное право страны, народа. Армения — суверенное государство. Но это создает сложности, безусловно, в пребывании в Евразийском экономическом союзе и грозит обнулением преимуществ республики на рынке Евразии.
1: Премьер-министр Армении Никол Пашинян, в свою очередь, отметил, что заявления о выходе Еревана из ЕАЭС пока не было.
8: Очень много обсуждается, насколько принятие этого закона соответствует нашим обязательствам в рамках Евразийского экономического союза. Мы и до, и после этого проанализировали договорную базу, которая существует между Российской Федерацией и Арменией, и договорную базу, которая существует в Евразийском экономическом союзе. И, честно говоря, мы не нашли никаких нарушений тех обязательств, которые есть у Армении перед Российской Федерацией и перед Евразийским экономическим союзом. В договоре о Евразийском экономическом союзе прямо сказано, как нужно действовать, если страна решает выйти. Между прочим, там нет такого регулирования, что можно члена государства отстранить из организации. Страна решает выйти из Евразийского экономического союза, должен заранее, за 6 месяцев об этом информировать партнеров. Мы на данный момент не проинформировали наших партнеров, что мы собираемся выйти из Евразийского экономического союза.
1: Но вот с позиции Пашиняна Владимир Путин не согласился. По его словам, принятие закона о начале процедуры вступления в Евросоюз уже означает заявление о выходе из Евразийского экономического союза.
3: Ну, если подводить вообще итоги саммита ШОС, как ранее сообщалось, была принята итоговая Бишкекская декларация и подписано еще свыше 20 документов. За 2 дня прошли десятки двусторонних встреч. У Владимира Путина их было 9, как мы раньше уже говорили. Слово «партнерство» фигурировало как в контексте всего объединения, так и в переговорах лидеров тет-а-тет.
1: Владимир Путин призвал лидеров ШОС сделать все возможное, чтобы не допускать вооруженных конфликтов, а также предложил расширить Совет Безопасности ООН за счет стран глобального юга и востока. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Пекин усилит координацию по Украине и другим конфликтам для политического урегулирования кризиса.
9: Многополярность мира, самостоятельный выбор пути развития и демократизация международных отношений – это верный путь для всего человечества. Мы должны неуклонно добиваться равных прав, равного доступа к возможностям для всех стран, независимо от того, большие они или малые, сильные или слабые, богатые или бедные.
1: Накануне вопросы об украинском урегулировании во время встречи с Владимиром Путиным поднял индийский премьер Нарендра Моди. Он отметил, что Нью-Дели считает важным двигаться к окончанию военных действий. Путин заверил, что именно поэтому пути Россия и идет. Ну, ты знаешь, Оксан, тем не менее, вопрос кризиса на Украине в итоговую декларацию все-таки не попал.
3: И все-таки это важно, да, отметить. Сегодня на полях саммита ШОС еще переговорили Владимир Путин и Ильхам Алиев, о чем шла речь в Кремле, не раскрыли. Вот с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом у Путина была полноценная двусторонняя встреча. Она была посвящена в том числе энергетическому сотрудничеству и развитию туризма. И, кроме того, глава российского государства встретился с президентами Ирана, Киргизии, Таджикистана и Монголии.
1: Ну, и с сегодняшнего дня цифровой рубль доступен для всех россиян. С 1 сентября все системно значимые банки, а также крупные кредитные организации должны предоставить клиентам возможность открывать цифровые кошельки. Кроме этого, возможность переводить цифровые рубли и оплачивать ими товары и услуги. Одновременно с этим обязанность принимать цифровые рубли появится у торговых сетей и компаний, чья годовая выручка превышает 120 миллионов рублей.
3: Как провести оплату, где возникают сложности? И как новый способ оценивает бизнес, разбиралась Ольга Зуева. Цифровой рубль – это уже третья форма российской нацвалюты наряду с безналичными и наличными деньгами. Его можно будет использовать для переводов между людьми, оплаты товаров и услуг, других операций, предусмотренных функционалом платформы. Ну и цифровые рубли эквивалентны наличным и безналичным. Чтобы начать ими пользоваться, нужно открыть специальный счет. Это можно сделать на платформе Банка России через мобильное приложение, подключенного к ней банка. У одного человека может быть только один такой кошелек, но пользоваться им можно через приложение разных банков, клиентам которых человек является. Внедрение нового способа поэтапное. Сейчас закончился экспериментальный период, а вот ровно через год, 1 сентября, цифровой рубль будут обязаны принимать и предприниматели из малого бизнеса с выручкой около 30 миллионов рублей в год. Для граждан использование цифрового рубля останется добровольным. Автоматически открывать кошелек никому не будут, а переводить зарплату, пенсии и другие выплаты в новой форме можно будет только с согласия. Поэтому интерес к такому способу оплаты пока проявляется только у юрлиц, и об этом ранее в нашем эфире рассказывали банкиры. Но уже возникают первые сложности. Перед эфиром я как раз попробовала создать себе счет в цифровых рублях, и так как у меня iPhone, сделать этого не получилось. А у наших корреспондентов, которые пытались оплатить в магазине продукты, деньги списывались не с отдельного счета, а с основного. Кассиры здесь помочь никак не могли. Для них наши коллеги с таким способом расчета стали первыми посетителями, которые пытались оплатить покупки цифровым рублем. Проблему с оплатой при помощи iPhone затронули и руководители отдела финансов РБК Юлия Кошкину.
10: Приложений большинства крупных банков на iOS, то есть на айфонах, пока нет возможности открыть счет в цифровых рублях, поэтому пришлось временно перейти на Android. Само открытие кошелька тоже занимает время, потому что нужно подключиться к госуслугам, дать согласие на выпуск сертификатов безопасности и выпустить, собственно, эти сертификаты. Мы, честно говоря, пробовали сделать это приложение в двух банках, ни у одного. Это не получилось с первого.

0: И он также анонсировал оплату цифровым рублем даже в отсутствии интернета.
1: Проблем никаких нет. Все это отрегулируется, но технические проблемы в телефоне, а не в самой системе перевода денег, использования цифровых рублей. Там на две кнопки нажал, и тут же деньги переходят из одной системы в другую, и пользуешься как обычными рублями, которые находятся на счету у банки. Вопрос привычки. Я думаю, что и с другими приложениями такие моменты возникают. Пока это преждевременно говорить, просто рано, можно будет пользоваться цифровыми рублями даже тогда, когда нет интернета. То есть оплачивать товары, услуги в отсутствии интернета.
0: Для граждан с цифровым рублем все операции бесплатные, а вот компаниям придется заплатить, правда, только в январе. Комиссия за прием оплаты будет составлять не более 1500 рублей, для организаций сферы ЖКХ вообще не более 10 рублей, а за перевод между юрлицами комиссия составит 15 рублей. И это все еще меньше, чем комиссия за эквайринг, которая составляет около 2,5%. Наиболее заинтересованные в цифровом рубле торговые точки и ритейлеры, считает генеральный директор компании FinHelp Павел Вишаев.
2: Раньше бизнес за то, чтобы получить безналичные деньги, платил за эквайринг 2-3% от своей выручки, что по году составляло 1 000 000 рублей. Экономика одной транзакции могла, например, в автобизнесе, в мебели, в медицине, где крупные покупки, составлять и 20, и 30 тысяч рублей. Сейчас же такой лимит будет только 1500 и 0,3%. Наиболее заинтересованными в цифровом рубле будут торговые бизнесы, которые работают в рознице. Вместо того, чтобы платить несколько процентов с каждого платежа за прием карты, будут давать определенные скидки, чтобы принимать это в цифровом рубле.
0: Банк России отмечал, что все 12 системно значимых банков активно подключают крупные торговые компании и помогают им в донастройке. Чтобы подключить цифровой рубль, компании нужно открыть отдельный счет, так же, как и нам, физлицам, и настроить прием платежей цифровой валютой. И если бизнес уже принимает оплату через систему быстрых платежей, отдельное оборудование вообще не потребуется. Деньги можно принимать через действующие терминалы после настройки, которые помогают делать сами банки. И в начале приема цифровых рублей уже заявили в группе «Лента», «Магните», «Фикс Прайс», а также в магазинах группы «X5».
3: Ольга Зуева разбиралась в том, как провести оплату цифровым рублем. И можно одну галочку себе за сегодняшний день поставить, выполненное дело, разобраться, как пользоваться цифровым рублем. Мы разобрались.
4: Что же это такое, да, и как с этим работать? Тем временем спрос на традиционные способы оплаты наличными растет. За февраль-август их объем в обращении вырос почти на 3 триллиона рублей, а только в августе почти на 0,5 триллиона. Центробанк объясняет это снижением доходности вкладов и желанием держать деньги под рукой на случай перебоев с безналичной оплаты, как мы видели. Совсем недавно такие ситуации бывают. Цифровой рубль вряд ли сможет заменить наличные, хотя одно из его преимуществ – это возможность использования без интернета, рассказал в нашем эфире гендиректор аналитического центра «Бизнес.Дром» Павел Самиев.
5: Конечно же, две ключевых причины, но есть еще такие факторы, как ужесточение контроля, мониторинга по операциям безналичным, в том числе через СБПН. Соответственно, это переводы, это платежи, за которыми стало больше контроля, более жесткий контроль, и, соответственно, многие из-за этого начали, соответственно, меньше пользоваться безналичными транзакциями. Ну и плюс это желание малого, даже скорее микробизнеса в сфере услуг и в торговле также оптимизировать налоги. Это, конечно, мы не приветствуем, но, с другой стороны, мы должны отдавать себе отчет, что этот фактор тоже есть. Но в совокупности все это тоже, конечно же, способствует спросу на наличные, потому что при оплате наличными мы видим, что часто сейчас как раз микробизнес дает скидки, как раз это явно к экономии. Ну и эквайринг тоже, конечно же, это экономия на эквайринге в том числе. Но, тем не менее, не только это. Налоговая оптимизация, безусловно, тут тоже есть.
4: 3 триллиона – это много вот за февраль-август?
5: Ну, общий тренд не сломался. В целом, конечно же, затормозился переход в безналичность в качестве основного механизма и платежей, и переводов и так далее. То есть, в принципе, действительно, общий тренд у нас остается таким. Просто он притормозился. И много, но, опять же, общая динамика все равно сохраняется, и такой долгосрочный тренд, он все равно на то, что будут использовать больше безналичных. Вот с цифровым рублем здесь, на самом деле, очень интересный такой нюанс, потому что цифровой рубль — это не совсем безналичные, потому что это, можно сказать, такой электронный кошелек, электронные наличные. Это, конечно, звучит немножко парадоксально, но, по сути, это не безналичные деньги. Действительно, в каком-то смысле, это и конкурент наличным платежам, если там не будет тех, в том числе, контрольных механизмов, которые сейчас действуют для безналичных платежей.
4: Может цифровой рубль в итоге, в перспективе, заменить вообще наличные?
5: Полностью заменить наличные все-таки маловероятно, потому что фактор спроса на наличность, их очень много, и в том числе они такие иногда бывают психологические, скажем так. Особенно, когда на стрессе, на каких-то не очень позитивных новостях, люди начинают просто вот как-то запасаться наличностью на всякий случай. Плюс вот эта история с перебоями с

0: интернетом, конечно же, она, может быть, перестанет влиять именно на использование цифрового рубля, если можно будет его использовать офлайн без интернета. Да, это, собственно говоря, одно из преимуществ, которое как раз и предполагается у цифрового рубля по сравнению с безналичными платежами. Но пока этот момент еще не зафиксирован, это пока еще не точно, и когда это будет возможно, мы пока не знаем. Собственно, сейчас поэтому спрос на наличные действительно будет все равно оставаться достаточно высоким.
1: А риски цифрового неравенства какие есть? Ведь не у каждого есть современный смартфон, например, у пожилых людей кнопочные какие-то телефоны, и с банковскими приложениями не все тоже умеют работать.
0: Действительно, этот фактор, может быть, и присутствует, и это, в общем-то, ограничивает для каких-то категорий населения и использование инструментов безналичных, то есть если к банковскому приложению нет возможности доступа, хотя это довольно-таки мало распространенная проблема сейчас, все-таки цифровизация и использование смартфонов очень быстро распространились, и, в общем-то, не очень большая доля населения все-таки испытывает с этим трудности, но есть, безусловно, определенная доля. То же самое будет касаться цифрового рубля так же, как и в целом доступа к банковским приложениям и соответствующим формам транзакций. Здесь еще один фактор, который тоже может немножко настораживать в начале внедрения цифрового рубля, то есть, наверное, в ближайшие месяцы это будет существенным таким риском, я надеюсь, что Центральный банк тоже прорабатывает механизмы борьбы с этим, потому что будет, конечно, всплеск попыток мошенничества на этом фоне.
1: Это был комментарий гендиректора аналитического центра «Бизнес-дром» Павла Самиева. А мы желаем вам хороших новостей. Этот вечер с вами провели Александр Ляпин и Оксана Гречнюк.
2: Недвижимость с Игнатом Бушухиным.
3: Загородные дома в России за 3 летних месяца подорожали на 3%, хотя в предыдущие месяцы цены росли в среднем на 0,5%. К такому выводу пришли аналитики ЦИАНа на основе данных из 77 регионов. Средняя стоимость загородного дома в России по итогам августа составила 14,3 миллиона рублей. При этом в Московской области средняя цена 25 миллионов 100 тысяч рублей. В Санкт-Петербурге 40 миллионов 600 тысяч, а в Москве 37 миллионов 600 тысяч рублей. В прошлом году из-за высоких ставок сезонного роста не было. В этом году спрос начал восстанавливаться. За первое полугодие выдано почти 68 тысяч кредитов на индивидуальное жилищное строительство, на 23% больше, чем год назад. Пик роста пришелся на июнь, а к августу темпы снизились. По сравнению с августом прошлого года дома дороже в среднем на 7%. Положительная динамика зафиксирована в 52 регионах. Лидеры – Вологодская область, плюс 24%, Чечня, плюс 23%, Сахалинская область, плюс 22% и Забайкальский край, плюс 17%. В регионах с небольшим объемом предложения колебания всегда заметнее. Там, где выбор наибольший, в Московской области и Краснодарском крае рост минимальный. На рынке земельных участков при этом стагнация. За лето сотка подорожала менее чем на процент, а годовой рост составил 3%. До 336 тысяч рублей за сотку по всей стране. Это ниже официальной инфляции, то есть в реальном выражении участки дешевеют. Эксперты предупреждают, участки выглядят привлекательно из-за низкой цены, но затем потребуются большие вложения. Кредиты на строительство дают хуже, чем на покупку готового дома. Процесс долгий, материалы дорогие, рабочих не хватает. Поэтому самостоятельное строительство подойдет далеко не всем. По прогнозам, после летнего всплеска рост цен на ИЖС замедлится до уровня инфляции. Других драйверов спроса в сегменте пока нет.
4: Уберите детей от радиоприемников, российский рынок падает.
5: Хотя на утренней сессии на очень небольших объемах рынки старались удержать какое-то позитивное настроение.
6: У меня котировки перемешались в глазах. Что-то изменилось?
7: По будням в 10 утра слушайте специальный эфир программы «Рынки» к старту главной торговой сессии Мосбиржи. Новости, экспертиза и прогнозы. Информация, которая поможет разобраться и определит ваш торговый день. «Рынки» ежедневно на радио РБК.
8: Бренд — это когда ты в лесу встретил медведя.
5: Так.
8: Мне не нужно бегать супер быстро, в два раза быстрее. Мне достаточно на 2% бежать быстрее вас, чтобы спастись от медведя.

0: «Рекламный щит». Место встречи руководителей бизнеса и маркетинга. По средам в 21.00.
1: «Экономика впечатлений» с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. О людях и механиках, которые движут индустрией развлечений. Пятница, 16.10 на радио РБК.

0: Библиотека РБК.
1: Здесь мы собираем книги первых лиц.
2: Что читает международный гроссмейстер, обладатель Кубка мира ФИДЕ и чемпион мира по быстрым шахматам Сергей Корякин.
3: Целая серия книг у Марка Израильевича Дворецкого. Он несколько лет назад умер. Величайший был тренер, и на его книгах я учился уже, когда стал достаточно квалифицированным шахматистом, и это его книги, во-первых, по эндшпилю, колоссальная просто книга, мне кажется, никто такой масштабной работы не проводил раньше по эндшпилю, и другие его книги по позиционной игре, в частности. Книги Дворецкого я могу рекомендовать именно для квалифицированных шахматистов. Он максимально структурировал все эндшпильные позиции, привел их к какому-то единому знаменателю, разобрал максимально, и в его книгах не встречается или, может быть, практически нет вообще никаких ошибок, потому что проверялось с компьютерами, проверялось с другими гроссмейстерами, никто не может ни к чему придраться, и это означает высочайшее качество его работы.
1: Марк Дворецкий. Учебник эндшпиля. Общение с гроссмейстерами, в том числе и входящими в десятку сильнейших в мире, убедило меня, что почти никто из них не занимался в свое время систематическим изучением теории окончаний. Они не знают или не помнят многих важных эндшпильных позиций и идей, вполне доступных для быстрого освоения даже при сравнительно невысокой шахматной квалификации. Как результат, грубейшие ошибки в элементарных ситуациях. В книге вы встретите немало подобных примеров.
0: Библиотека РБК.
1: Заведующая Элина Тихонова.

0: Время – деньги. И радио РБК ценит ваше время. Каждый день мы ищем важное в инфопотоке. И говорим о том, что имеет значение для вас. Слушайте нас в FM-диапазоне, через умные колонки, в приложении и на сайте rbk.ru. И участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Присылайте вопросы в наш телеграм-бот «Радио РБК». 102.0 в Санкт-Петербурге, 92.8 в Москве. Новости. Инвестиции и рынки. Аналитика. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 9 вечера в российской столице. С новостями Артем Самойлов. Аэропорты Внуково и Домодедово возобновили прием и выпуск самолетов. Как сообщили в Росавиации, временные ограничения сняты. Они вводились для обеспечения безопасности полетов. Европейские устремления Армении не противоречат обязательствам перед Россией и ЕАЭС. Такое заявление сделал премьер Никол Пашинян на встрече с Владимиром Путиным в Бишкеке. По его словам, Ереван проанализировал договорную базу и нарушений не нашел. Ранее Владимир Путин подчеркнул, что решение о начале вступления в ЕС фактически означает выход из ЕАЭС, так как находиться в двух организациях нельзя. Помощник президента Юрий Ушаков не исключил трехстороннюю встречу Путина, Си Цзиньпина и Трампа на саммите АТЭС. По его словам, тема затрагивалась. Если не получится встретиться втроем, возможны отдельные двусторонние контакты. Также Ушаков сообщил, что в конце сентября примет посланника Папы Римского, кардинала Дзуппи, для обсуждения гуманитарных аспектов украинской тематики. Германия сегодня объявила о новых мерах против России. Как заявил глава МИД ФРГ Йохан Вадефуль, генконсульство России в Бонне закроют 18 сентября. Берлин расторгает договор о русском доме и ужесточает контроль при въезде для россиян. Также ФРГ инициирует в ЕС новые санкционные списки. Посла России Сергея Нечаева вызвали в МИД. Повод – инцидент с дроном в аэропорту Лейпцига. Между тем уже последовала реакция нашего МИД. Официальный представитель Мария Захарова заявила, что Берлин пошел на обострение под надуманным предлогом. По ее словам, русский дом и генконсульство в Бонне давно не давали властям Германии покоя. Захарова считает повод притянутым за уши. Москва даст ответ на все антироссийские решения. США наносят масштабные удары по иранским целям у Ормузского пролива, заявил Дональд Трамп. По его словам, это ответ на попытку минирования и ракетные удары по американской базе в Иордании. Трамп предупредил, что если Тегеран ответит, то удар будет еще мощнее. Крупнейшая атака, по его словам,

0: ждет своего часа. Вице-президент Bank of America Эрин Пьяченти погибла при нападении с ножом на Таймс-сквер. Как сообщает Нью-Йорк Пост, неизвестная атаковала прохожих кухонными ножами. Пьяченти получила ранение в живот. Мэр Нью-Йорка подтвердил гибель одной из жертв. Погибшая работала вице-президентом по отбору деловых партнеров. Еще больше новостей, как всегда, читайте на сайте РБК.
1: Океан занимает большую часть поверхности Земли. Он формирует климат, влияет на погоду, влияет на каждого из нас, но при всем при этом знаем о нем мы не так много, как нам бы хотелось знать. С вами Василий Бейнарович, и мы начинаем наше исследование. Сегодня мы погрузимся в пучины океана, мы сегодня будем изучать, узнавать историю, что важно, и, конечно же, поговорим о грядущем, о будущем, затопит ли все города.
2: НИИ Бейнаровича.
1: В гостях сегодня со мной Александр Осачев, океанолог, доктор физико-математических наук. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Василий.
1: Для меня большая честь, что вы к нам пришли. Спасибо большое. Давайте начнем с азов. Когда вот мы можем начинать говорить про вот эту точку, когда говорят про науку, океанология? Вот когда в истории человечества, понятно, что мифы, легенды, все мы их любили и в детстве всегда это погружалось, когда там мореплаватели, исследования, когда математические, то есть расчеты, это все. Вот именно о науке, как говорить, когда мы можем?
3: В случае океанологии есть такой общепризнанный год, когда случилась первая настоящая научная морская экспедиция. Это 1872 год, это начало экспедиции на британском судне «Челленджер». Вообще, надо сказать, что люди морем интересовались давно, и так как люди живут около моря, они зависят в значительной степени от моря, течения морские, рыбы, рыбные запасы, запасы морских моллюсков, приливы, которые как-то осложняют мореплавание или, наоборот, его упрощают. Но широкий спектр проблем, таких прикладных, перед человечеством стоял, естественно, с античных времен. Но вот океан как некое целое, океанические глубины, в первую очередь, стали исследоваться только в конце 19 века. Тут тоже была прикладная значимость. Это начало прокладки телекоммуникационных кабелей, в первую очередь тогда телеграфных кабелей по морскому дну. И людям понадобилось понимать, что же там есть на морском дне, какие там вообще глубины. Потому что, когда судно ходило по поверхности моря, глубины людей интересовали только в контексте, можно ли наскочить на мель или нет. А если глубина там больше, скажем, 10 метров, ну все, это уже совершенно неинтересно. 100, там, 1000, сколько там вообще метров. И вот экспедиция на судне «Челленджер», которая прошла в 1872 году, началась и продолжалась 4 года, это 1876 года. Это была первая экспедиция, когда ученые на борту обычного судна провели специализированные измерения, исследования, ну и охватили глубины практически по всем акваториям Мирового океана.
1: На самом деле всегда интересно вот эта точка отправная. Почему это хорошо, когда мы говорим, что мифологическое представление, целые рыболовические нации, культуры, Испания, Португалия, то есть исследование, как долго выстраивалась карта мира и понимание, то есть вот это раскрытие этих территориальных каких-то элементов. Для государств это было всегда первоначальной задачей?
3: В случае океанологии, как науки, можно сказать, что океанология, именно вот как познание моря, его морских существ, которые живут на бескрайних границах океана, и морского дна, и морских течений, это все, конечно, складывалось во второй половине XIX века. Потому что море как, так скажем, техническая сторона освоения моря, это, конечно, с незапамятных времен, с античных времен, там, треугольный парус, благодаря которому смогли в средние века совершить далекие плавания, и потом это привело к великим географическим открытиям. Это разные усовершенствования судов. Это все-таки не совсем океанология. И вот возможность куда-то направиться далеко, через море, и, в общем-то, выжить, или, там, скажем, это сделать быстрее, это все всегда было. И карты, там, и навигации, и все это всегда людей интересовало, потому что это имело прикладное значение. Известна история изобретения часов, потому что часы были нужны для того, чтобы определять свою координату. Вот широту мы можем хорошо определять по звездам, а долготу, к сожалению, невозможно определить без часов. И вот была такая задача сделать часы, которые бы выдерживали качку, работали бы безотказно в море. И вот эта задача была, в частности, вот тоже решена в европейских странах, там, в Великобритании, в Голландии, во Франции, в разное время. Вот. Но океанология действительно как бы она дорогая. Понимаете, в море находиться сложно, дорого.

0: И нужна какая-то все-таки подоплека экономическая, чтобы государства этим занялись. И это, конечно, вторая половина 19 века, и судоходство сильно развилось, ну и, вот как я говорил, прокладывание телекоммуникационных кабелей.
1: И погрузимся мы в это с вами через несколько минут, потому что это важная тема любого разговора, потому что когда финансы уже встают, и вопросы обеспечения, значит, развитие науки.
2: Реклама. Восточный экономический форум – ключевая международная площадка, где обсуждают развитие экономики Дальнего Востока и расширение международного сотрудничества со странами АТР. С 1 по 4 сентября на радио РБК прямые включения, эксклюзивные интервью, аналитика в реальном времени. РБК. Слушай главное. Партнер трансляции – автомобильный бренд «Волга», ООО «Дистрибьютор легковых автомобилей».
3: Тебе достаточно хотя бы чуть-чуть быть лучше всех остальных, и это гарантирует тебе светлое будущее. Гарантирует тебе, в принципе, будущее, которого у других может не быть. И, скорее всего, в ближайшие годы будущего будет не у всех в нашем бизнесе и во многих других бизнесах.
4: Как сделать коммуникации, инвестиции в рост бизнеса? В программе директора по маркетингу РБК Андрея Сикорского и исполнительного директора АКАР Валентина Смолякова «Рекламный щит». Место встречи руководителей бизнеса и маркетинга. По средам в 21.00.
1: Друзья, сегодня говорим мы про океан, погружаемся в глубины. Помогает нам в этом Александр Осачев, океанолог, доктор физико-математических наук.
5: НИИ Бейнаровича.
1: Когда мы вот говорим про океан, то есть технологически понятно, то есть всякие там ветровики, понимание, когда мы можем или не можем выходить. Мне очень понравилось, как вы сказали о том, что дай бог выжить, доплыть докуда-то, потому что это такая романтика, я помню, подростковая, когда ты читаешь всю эту литературу о том, что то есть и команда пыталась там или застряла во льдах, эти великие исследователи, которые просто понимали, что плывут, возможно, в один конец. Когда вот начинается именно уже... исследовательские, когда вот технику начинают создавать. До спутников мы дойдем. Что было первично как в океанологии вот именно того периода, когда вот времен Челленджера и вот когда мы движемся уже к 20 веку?
0: В конце 19 века возникла необходимость, опять же, прокладки телекоммуникационных кабелей. Нужно было изучить морское дно. И вообще было совершенно непонятно, какое это морское дно. Значит, когда туда укладывали кабели, кабели рвались, дорого было их восстанавливать, нужно было понимать, где их надо проложить, где они, так сказать, максимально, минимально воздействие на себя испытывают. Вторая была история с рыбными запасами. Когда в начале 20 века, да и вообще весь 20 век, стал совершенствоваться орудие лова, методы добычи, появилась гарпунная пушка, например, которая позволяла там как-то эффективно добывать китов, появились сети, появились эхолоты, которые позволяют отслеживать нам рыбные стаи, появилась заморозка, который позволяет нам в огромном количестве добывать рыбу и, собственно, не сразу ее сгружать на сушу, а плавать долго и эту рыбу, в общем, заготавливать в море. В общем, пул этих продвижений технологических и, конечно же, военные. Нельзя забывать военные применения океанологии. Это связано с поиском чужих судов, с постановкой мин.
1: Подводные лодки,
0: да, первые вот эти опыты, которые потом так сильно развились. Вот это все дало какой-то новый пул задач для океанологии. И океанологи, они должны были обеспечивать свои страны данными, пониманием, данными о рыбных запасах, данными о морском дне, пониманием того, как распространяется звук в океане, как распространяется
1: уровень
0: свет
1: давления,
0: в океане.
1: Как влияет это на объекты, опускаемые на это самое дно.
0: Да, и, в общем-то, можно сказать, что расцвет океанологии, такой вот в современном понимании, первый расцвет, это годы после Второй мировой войны. Когда в США, в СССР, в Западной Европе, в Германии развились технические средства, с одной стороны, а с другой стороны, люди поняли, что, в общем-то, океан — это некий и источник энергии, и источник пищи, и источник, так сказать, поле боевых действий, и источник углеводородов довольно скоро. Добывать углеводороды в море, на мелководье, в Каспийском море, в Мексиканском заливе начали еще на рубеже 19-20 веков, но к середине 20 века эта деятельность очень развилась, и сейчас она вообще супертехнологичная в истории, что мы из морского дна бурим его, выкачиваем нефть и газ. В общем, тут, мне кажется, первичные проблемы которые ставятся государством, которые ставятся обществом перед океанологами, и уже океанологи пытаются на них найти ответ.
1: Получается, это битва вооружений в некотором смысле, как какой-то

0: момент у нас в 20 веке. Мы начали в космос стремиться рваться, так же и с океаном. Были какие-то периоды исторические, когда кто-то больше был прогрессивен в этом направлении? Или все-таки был какой-то баланс, обмен знаниями? Или каждый конкурировал на своей территории, в своих областях морей и океанов?
1: Как всегда, самые богатые, самые развитые страны, которые стремились к своему присутствию на мировой арене прочному, они и входили в число основных исследователей океана. И, собственно, в свое время, в конце 19 века, некая монополия была за Великобританией, и монополия в прокладке кабелей, и монополия в морских исследованиях. В 20 веке, конечно, это СССР, это США, это за страны Западной Европы, Великобритания, Франция, Германия. Сейчас Канада, Япония и, конечно же, сейчас Китай выходят на передовые позиции в исследованиях Мирового океана. И тут нужно сказать, что исследование Мирового океана — это дорого. Несколько миллионов рублей в сутки стоит судно научно-исследовательское. Ну, может быть, 10 раз меньше, может быть, 10
0: раз больше. И производится оно не за день, как я понимаю.
1: Да, производится оно не за день. И это большие средства — содержать суда, содержать оборудование в нужном порядке, проводить исследования, особенно геологическое, например, бурение морского дна. Это очень дорогостоящая операция. Ну и сейчас там разные манипуляции биологические, там, связанные с секвенированием, с расшифровкой генома. В общем, множество каких-то действий по изучению океана — это очень дорого. И океан, надо сказать, он отбивается от человека. В определенном смысле океан по-прежнему остается очень труднодоступной территорией для человека. В середине 20 века был такой серьезный технооптимизм, связанный с тем, что человек полетел в космос, человек покорил Эверест, человек там...
0: Что осталось чуть-чуть, и все мы уже поймем.
1: Да, вот я сейчас читаю книги, собственно, Кусто изобрел акваланг в 40-е годы, и дальше я читаю Кусто и других исследователей тех времен, там советские, американские исследователи, думали, что мы построим города под водой, что мы заселим океан, что вот у нас есть морское мелководье, и мы там сможем обосноваться. И даже такие вот я вот вчера прочитал
0: фразы. Когда вот официально можно сказать, что этот оптимизм развеялся?
1: Ну, я думаю, что в 60-е годы он еще существовал, в 70-е, вот уже в 80-е он развеялся. Оказалось, что вот это вот очень высокое давление в океане. В чем проблема в океане-то? Есть две проблемы. Первая — это высокое давление, и вот в космосе у нас давление там около нуля, то есть минус одна атмосфера от того, что мы имеем на поверхности Земли. У нас на Земле одна атмосфера, а вот в космосе ноль. Разница в одну атмосферу. А в океане плюс одна атмосфера давления каждые 10 метров. Соответственно, глубине 100 метров плюс уже 10 атмосфер. И противостоять высокому давлению гораздо сложнее, чем противостоять низкому давлению в космосе. А второе, в космосе есть источник энергии. Это Солнце, и солнечные лучи распространяются в этом пространстве, и мы можем, собственно, подпитывать свою космическую станцию энергией. А в море нет источников энергии таких простых и понятных. То есть там солнечный свет быстро рассеивается и не доходит. Соответственно, энергию воды мы по-прежнему, энергию движения воды мы по-прежнему очень плохо умеем добывать, и в итоге все наши подводные города, которые строило человечество, они пуповиной были связаны с наземными источниками питания, с наземными источниками воздуха. Соответственно, это не автономные города, это нечто такое, как бы, привязанное. Как только у вас авария, у вас оборвался кабель, например, шторм. А в аварии в море вообще нередки, а я бы даже сказал, очень чистые. Море — это такая стихия, которая все разрушает.
0: Что не на своем месте.
1: Вот-вот. Поэтому, так сказать, вот эти планы к 2000 году родить первого человека под водой, организовать настоящие города, они так и остались планами. Хотя есть нефтегазовые станции, нефтегазовые платформы. Это в некотором роде дом посреди океана, но потому что это того стоит. Это жутко дорого. Нефтегазовые платформы, они могут быть высотой в сотни метров. Они тоже колоссальных денег стоят. Это очень технологически сложные объекты. Но вот это место, где человеку удалось все-таки как-то хотя бы на поверхности океана закрепиться.
0: Хорошо. Если у нас до 60-х, 70-х был еще какой-то оптимизм, сейчас у нас какая эра?
1: Сейчас у нас эра понимания того, что сложно в океане и что требуется в океане делать. Сейчас у нас, наверное, эра какого-то движения в сторону более рационального использования биологических ресурсов океана. У нас в какой-то момент возникла у человечества проблема, что перевылов рыбы, благодаря вот там новым техническим средствам ловли рыбы, мы вот рыбные запасы, которые считались бесконечными в океане, оказались вполне себе конечными. И человечество, надо отдать должное, что смогло договориться, найти механизмы, как ограничить, ну, во многом ограничить этот лов.
0: Я помню, в Евросоюзе как-то я попал, когда, то есть, выдается квота определенным там Испании или Португалии на определенный вылов рыбы. То есть,
1: да,
0: это вот к этому относится.
1: Есть проблема, что открытые воды Мирового океана никому не принадлежат. Ага. Воды, которые как-то примыкают к берегу, они чьи-то. И там можно ограничивать, выдавать квоты. А

0: открытые воды Мирового океана, они как бы ничьи, и контроля там никакого нет. Но благодаря усилиям многих стран удалось и этот контроль в какой-то форме сделать и поддерживать. А, кроме того, такая история, которая сейчас активно развивается, это морекультура и аквакультура. И человек постепенно начинает выращивать что-то в море, и, ну, в реках, в озерах и в море тоже. То есть мы по-прежнему в море в основном как охотники и собиратели, как там какие-то люди там тысячи, десятки тысяч лет назад на суше. Но на суше мы перешли уже к сельскому хозяйству, к скотоводству, к выращиванию злаков, к выращиванию растений. И то же самое мы потихонечку делаем в море. Вот сейчас, в эти годы, объем вылавливаемой рыбы и морепродуктов сравняли с объемом выращиваемых. И это огромный шаг вперед, но на суше, понятно...
1: Это хороший экологический защитный механизм, что мы начинаем как бы понимать, что наша планета для нас важна.
0: Да, мы начинаем про это думать, и, конечно, не так все быстро идет, и, конечно, всем правят деньги, к сожалению. Всем правят целесообразность экономическая. Mm-hmm. Если что-то невыгодно, ну, то делается будет либо не будет, либо очень медленно. Ну, mm-hmm. А в океане все очень дорого. Извините, mm-hmm. все тут прям всегда надо думать про экономическую целесообразность.
1: Вот мы начали говорить с вами про батискафы, про погружение, про то, что у нас поднимается атмосфера с определенным периодом. Когда пришла именно вот эта комбинация понимания и физиологии, что нельзя резко подниматься, из исследователей океана, кто были первыми вот этими людьми, которые пострадали от этого? Какие это этапы? Это конец там 18-го, начало 19 века? Или же это...
0: Первые столкновения с так называемой кессонной болезнью произошли в кессонах. Это такие устройства, так сказать, ну, так, условно говоря, колокол, внутри которого есть воздух, и люди, которые занимались строительством мостов или какими-то там простыми гидротехническими сооружениями в прибрежной зоне, может быть, в реках, они первые ощутили на себе кессонную болезнь, потому что оказалось, что не просто нужно дышать под водой, не просто нужно, чтобы воздух поступал, но нужно еще достаточно медленно всплывать, потому что в крови человека растворяются газы, которые при быстром всплытии...
1: Причем дайверов-то и учат очень долго этому, это определенные права.
0: Да, вот кит, например, может нырнуть там на огромную глубину, но он это делает на задержке дыхания. Он один вдох сделал, и много не растворится у него в крови. Соответственно, человек, он постоянно дышит, и у него это насыщается кровь тем, чем... чего не должно быть. Соответственно, первые вот эти истории кессонной болезни, там, ломота в костях, вообще проблемы, которые могут повлечь с собой даже смертельный исход, они появились у рабочих, которые, ну, насколько я помню, там, в 19 веке, когда эти кессоны появились. А вот в случае аквалангистов Кусто изобрел акваланг вместе еще с другими своими коллегами, и уже вот эти 40-е, 50-е годы, они просто это экспериментами проверяли, насколько вообще, насколько глубоко человек может заплыть, какие там были эксперименты с составом смеси, которой человек дышит. Казалось, что можно подобрать такую смесь, что человек сможет дышать и быстро всплывать. Это не получилось. В общем, это все смертями, честно говоря, кровью написаны все эти...
1: Жизнями,
0: да, все эти эксперименты. Но сейчас действительно вот мы поняли, как это делать, и что мы можем делать, что мы не можем делать. Опять же, был определенный оптимизм, что человек сможет как-то адаптироваться, будут какие-то изобретены там аппараты, что человек просто будет как жабрами дышать в воде. Ну, всякие были фантазии.
1: Ну да, на основании того, что у нас у всех жабры есть в утробе матери, как бы, видимо, такая была логика.
0: В общем, к сожалению, было много планов, и там реально человек по-прежнему в океане не присутствует как свободно плавающий человек. Вот. Он может туда погрузиться на какие-то там даже достаточно большие глубины, даже в Марианскую впадину, на глубоководном опитаемом аппарате, но это большая редкость.
1: Вот я и хотел как раз через батискаф и через это погружение. Марианская впадина. Во-первых, когда она была открыта, и почему нас так туда тянет? То есть, что мы хотим получить благодаря погружениям туда?
0: В определенном смысле Марианская впадина — это то же самое достигаторство, что человек хочет оказаться там выше всех или вот глубже всех. И то, что Марианская впадина глубокая, было известно достаточно давно, когда уже люди начали интересоваться вообще морскими глубинами, ну, там, чуть ли не со времен Челленджера. А максимальную глубину Марианской впадины измерили советские океанологи на легендарном судне «Витязь». Первое советское океанологическое судно такое, ну, не первое самое океанологическое, но первое такое специализированное океанологическое судно, которое после войны начало работать на советских ученых. И, насколько я помню, это то ли конец 40-х, то ли начало 50-х годов удалось измерить, ну, вот в районе 11 километров глубину Марианской впадины. И дальше туда люди хотели погрузиться, и были разовые погружения Агюста Пикара в, насколько я помню, опять же, в 60-е годы.

0: И затем очень много десятилетий там не было никого. И тогда погрузился Джеймс Кэмерон. Уже
1: большой масштабный
0: опять
1: проект.
0: Же, на рубеже 20-21 века был большой масштабный проект. Это делалось, надо сказать, втайне от всех. Это была некоторая такая сенсация, что он смог это сделать. И потом, очень долго, там, людей, которые побывали на дне Марианской впадины, было сильно меньше, чем людей, которые ходили по поверхности Луны. И только вот последние вот лет 10 туда стали возить людей почаще,
1: так, построили. Секунду, сейчас я пытаюсь. 12 человек побывали на Луне,
0: да.
1: Это я помню.
0: А там было 3. Ну, потом там стало чуть побольше, и вот больше стало, ну, вот, насколько я помню, лет 10-15 назад, когда, вот, по-моему, китайский аппарат туда стал возить уже туристов, ну, на какой-то относительно постоянной основе.
1: Есть ли пределы погружения на данное время для физиологии человека, или все-таки аппаратная технология, то есть изменение подачи кислорода, она как бы компенсирует, и пока что мы не сталкиваемся с этой проблемой.
0: В аппарате человек сидит в привычных для себя условиях, собственно, он просто изолирован от окружающей водной среды, он может опуститься на любую глубину, но максимальная глубина у нас ограничена морским дном в Марианской впадине. Но эта история тоже, вот был серьезный оптимизм, что будет очень много таких аппаратов подводных, что, казалось бы, в 60-е годы уже погрузились в Марианскую впадину, но почему не делать это в каких-то больших масштабах? Ну, это очень дорого, это очень нужна там высокий уровень безопасности, потому что любое нарушение действия аппарата, там, любая поломка такая, какого-то критического механизма, она, ее невозможно починить. В космосе вы можете выйти в открытый космос и починить ваш сломавшийся космический корабль в какой-то степени. А в океане вы не можете выйти в открытый океан, вас тут же раздавят. Вы, вы можете только всплыть, и тогда вам помогут.
1: Ну, была вот эта самая страшная не так давно история, сколько ей, 5 лет, кажется, назад, когда в батискафе погружались туристы, и их просто раздавило.
0: Да, батискаф «Титан», и там была такая история, что, собственно, было специалистам понятно, что его рано или поздно произойдет в нем авария смертельная. Просто был вопрос, когда она произойдет. И поэтому вот это и осталось не массовой историей, а очень редкой историей. При этом еще другая проблема. Когда вы опускаетесь на большие глубины, вам же ничего не видно особо-то. В космосе вы видите все, значит, вокруг, потому что свет прозрачный, значит, отсутствие атмосферы или даже, ну...
1: И давайте мы погрузимся вот как раз вот в это уже, о современном, о будущем, о том, что представляет из себя глубины, чуть через несколько секунд.
2: На показ. Главные события индустрии моды, тренды и шопинг-маршруты.
3: Если бренды встречаются, значит, это кому-нибудь нужно. Недавно такая встреча произошла у модного бренда BeFree, киностудии «Союз Мультфильм» и дизайнера Никиты Ларуса. Итогом тройной коллаборации стала коллекция по мотивам Простоквашино. Дядя Федор вырос и переехал в студенческий кампус. Теперь он носит толстовки с нашивками и брюки с лампасами. Если дроп BeFree возвращает нас в детство, то бренд Колесман знакомит с миром современного искусства. Все началось с уроков живописи, которые основательница бренда Ольга Колесникова брала у Елены Большаковой. А потом работы художницы решили перенести на юбку и блузку. Что символизирует коллаборация? А главное, почему дизайнеры продолжают объединяться с художниками? Спросила у Ольги Колесниковой.
4: Коллаборация с Еленой Большаковой появилась как-то очень естественно. Мы не садились специально придумывать коммерческий проект. Я увидела эту серию «Чуткий сон». Мне как-то очень близка стала тема картин, потому что это история о внутренней тишине и о возможности спрятаться, закрыться от внешнего шума, но не для того, чтобы именно убежать и спрятаться, а для того, чтобы услышать себя изнутри. И сейчас, именно когда многие женщины переживают какую-то сильную очень нагрузку и внутренние изменения, эта тема трансформации, она как-то очень особенно актуально звучит. И мы хотели выйти за рамки традиционного мерча, поэтому сделали рубашки и юбки.
3: От себя хочу добавить, что такие вещи – это не только возможность познакомиться с тиражным искусством, но еще и способ сделать свой гардероб по-настоящему особенным. Это программа «На показ» и я, ее ведущая, Катя Воробьева. Самое интересное из мира моды. Экономлю ваше время, а временами и деньги.
5: Сумочки Birkin. Это вообще объект для инвестирования или нет?
6: Она в любом случае вырастет в цене, потому что такие сумки на вторичном рынке торгуются всегда дороже, чем в бутике.
2: Инвестиционный час. Разбираем ключевые события и их влияние на рынки вместе с экспертами. Что стоит за движениями котировок? Какие инвест-идеи определяют день? На что обратить внимание? Стратегии, сценарии, аналитика. Главное, что должен знать инвестор

0: сегодня». По будням в 17:10.
1: Тебе достаточно хотя бы чуть-чуть быть лучше всех остальных, и это гарантирует тебе светлое будущее. Гарантирует тебе, в принципе, будущее, которого у других может не быть. И, скорее всего, в ближайшие годы будущего будет не у всех в нашем бизнесе и во многих других бизнесах.
2: Как сделать коммуникации инвестиции в рост бизнеса? В программе директора по маркетингу РБК Андрея Сикорского и исполнительного директора АКАР Валентина Смолякова «Рекламный щит». Место встречи руководителей бизнеса и маркетинга. По средам в 21:00.
3: До последнего момента я был в жесточайшем минусе, но все поменялось, и я заработал плюс 24%.
4: Я немножечко иду в плюс-плюс, а Николай гуляет на всю котлету.
2: В программе «Хэш и кэш» руководитель направления РБК «Крипто» Николай Загвоздкин и трейдер Анатолий Радченко обсуждают ключевые события крипторынка и реальные кейсы из мира цифровых активов. Как работает криптоэкономика, на что обращать внимание инвесторам и что делать, если ваш близкий трейдер. Каждый четверг в 16:10.
0: РБК «Тренды».
2: Цифровой рубль. С 1 сентября начинается новый этап внедрения цифрового рубля. Крупнейшие российские банки должны предоставить клиентам возможность проводить операции с новой формой денег, а часть крупного бизнеса – принимать их при оплате. Цифровой рубль существует наряду с наличными и обычными безналичными деньгами. Выпускает его Банк России. Сами цифровые рубли хранятся на платформе Центробанка, а доступ к ним банки предоставляют через свои приложения. При этом цифровой рубль не заменяет привычные деньги. Открывать специальный счет автоматически никто не будет. Использование новой формы рубля остается добровольным. Масштабирование рассчитано на несколько лет. В 2027 году требования распространятся на более широкий круг банков и компаний. Следующий этап запланирован на 2028. То есть с 1 сентября начинается не переход России на цифровой рубль, а его массовое внедрение.

0: 21.30 в Москве. С новостями Артем Самойлов. Армения фактически отказалась от референдума о выборе между ЕС и ЕАЭС. Как заявил премьер страны Никол Пашинян на встрече с Владимиром Путиным, принятие закона о евроинтеграции означало отказ от голосования. Если бы парламент отклонил гражданскую инициативу, пришлось бы проводить референдум. Теперь этот вопрос закрыт. Одновременно с этим Пашинян назвал встречу с Путиным очень хорошей и заявил о намерении в ближайшее время посетить Москву. Российское воздушное пространство становится небезопасным для гражданской авиации. Такое заявление сделал Зеленский, по словам украинского президента, причина участившееся применение беспилотников. Он подчеркнул, что Украина не целится в гражданские самолеты, но риски сохраняются. МИД Украины, по его словам, проинформирует международные организации, отметив, что гражданской авиации не место среди дронов. США атаковали гражданский аэропорт иранского города Джерофт, сообщает иранская гостелерадиокомпания. Аэропорт используется для внутренних перевозок. Дональд Трамп тем временем пригрозил Ирану уничтожением в случае продолжения ответных ударов. В интервью Fox News он заявил, что если Тегеран снова атакует, их больше не будет. Ранее в Иране пообещали силой заставить США исполнять июньский меморандум. Ростех объяснил приостановку выплат CarPrice с действиями прежнего гендиректора иностранного гражданина. Как сообщили РБК в госкорпорации, после передачи актива государству он уволился и отозвал электронные подписи, от которых зависели бизнес-процессы. Все это время он управлял компанией дистанционно из Европы. Ранее сервис пообещал возобновить платежи в течение недели с компенсацией за задержку. Еще больше новостей читайте в телеграм-канале РБК и в мессенджере Макс.
1: Сегодня, друзья, мы говорим с вами про океаны, погружаемся в глубины. Только что мы обсуждали Марианскую впадину, чего нас туда так тянет. Оказалось, что это снова человеческое достигательство. В гостях у нас сегодня Александр Осадчев, океанолог, доктор физико-математических наук.
2: НИИ Бейнаровича.
1: Я хотел бы поговорить про неожиданное открытие – гидротермальные источники. Что это такое? Жизнь без солнечного света. То есть это вот, ну, одна из самых главных проблем, потому что каждый раз, как я налетаю на эти фантастические видео,

0: выкидывали фотографии обитателей самых глубинных глубин, бывает непросто смириться с существованием. Но, с другой стороны, они формировались эволюционно в других условиях и подстраивались. То есть главное — это адаптация в нашей жизни. Что такое геотермальные источники?
1: На дне океана есть то, что можно сравнить, с вулканами на поверхности суши. Это так называемые геотермальные источники. Это места, где морская вода просачивается в морское дно и очень сильно нагревается до температуры в сотни градусов. Ну, там, естественно, очень высокое давление. И дальше эта морская вода очень горячая и насыщенная разными несвойственными для моря там, в таких высоких концентрациях химическими веществами. Она начинает выбрасываться из, струями такими, флюидами, выбрасывается из отверстий в морском дне. И это называется черный курильщик или белые курильщики, в зависимости от того, какие там химические вещества и какой цвет этой воды. Эта вода, вот этот флюид, очень довольно быстро охлаждается, уже на небольшом расстоянии от места выброса она, значит, уже там, имеет температуру в сотню градусов, потом еще ниже. И этот источник энергии, он образует оазисы жизни на дне океана. У нас, вообще говоря, жизнь на поверхности Земли, жизнь на суше, она зависит от солнечного света. Собственно, у нас происходит фотосинтез, который перерабатывает солнечную энергию в тела, растений.
0: То, что все мы капаем себе витамин D, который, по идее, вырабатывается также от того, что мы находимся с вами на солнышке. Да.
1: В общем, солнышко — главный источник энергии. А оказалось, собственно, что на дне океана есть такие области, где главный источник энергии — это энергия вот этих вот гидротермальных источников, энергии химических реакций, которые происходят в этих гидротермальных источниках. И явление хемосинтеза, то есть явление, когда энергия организмом живым усваивается не солнечной энергией, не фотосинтез, а энергия химических реакций, оно было известно, скажем, и на поверхности суши, там, в каких-то горячих источниках, в каких-то экстремальных местах, в гейзерах. Но вот какие-то обособленные экосистемы, основанные на хемосинтезе, были найдены океанологами, когда стали изучаться черные курильщики, когда люди стали погружаться на морское дно, в том числе в глубоководных обитаемых аппаратах, и они просто увидели, что там разветвленная экосистема, что там есть, значит, некоторые бактерии, которые усваивают эту химическую энергию, потом кто-то их ест, кто-то ест уже того, кто ест эти бактерии и так далее.
0: Всегда найдется рыба побольше.
1: Всегда найдется рыба побольше, а главное, что этот взгляд немножко в вечность, в данном случае в прошлое, потому что ученые любят смотреть в вечность, им нравится там космос или там, например, мельчайшие размеры там атомного ядра или чего-нибудь еще. А тут мы смотрим назад, потому что когда-то на Земле не было кислорода, и хемосинтез — это как одно из таких вот мостиков, что, может быть, на Земле прошлого жизнь была похожа именно на то, что мы видим в черных курильщиках на дне Мирового океана.
0: То есть так называемые такие стартовые точки.
1: Да, которые нам помогают понять, как шла эволюция и развитие жизни на Земле.
0: Это удивительно, когда ты погружаешься именно вот в эти моментики, что даже там, в самой вроде бы пучине ледяной, есть еще своя жизнь в жизни за счет этих вот термоисточников. Хочется сейчас уже перейти к современности. Понятно, что у нас есть специализированные буйки, у нас есть космические, то есть станции, которые зонды все это исследуют. Техническое оснащение и вообще направленность нашего дальнейшего разговора, она будет вот про это. Насколько мы сейчас вот в каком-то вот более высоком уровне по сравнению с 60-ми? Скачок вот как ощущается?
1: Были эпизоды, когда происходил очень серьезный скачок в океанологии, и в первую очередь этот скачок был связан с какими-то более качественными измерениями. И надо сказать, что в определенном смысле океанология, конечно, за те 50 лет вышла на новый уровень, но какие-то прорывы в океанологии, как, например, там, в атомной физике или в искусственном интеллекте, все-таки редки, и это дело будущего.
0: На этой интересной ноте мы как раз сейчас погрузимся в будущее, мы поговорим про Россию и начнем этот разговор, и наше исследование продолжится.
2: Реклама. Весь нефтегаз будет здесь. 14-17 сентября. Тюмень. Промышленно-энергетический форум ТНФ. Подробности на oilgazforum.ru. 18+.
0: Друзья, говорим сегодня про океан. Погрузились мы сегодня очень глубоко. Мы узнаем много подробностей. В гостях у нас Александр Осачев, океанолог, доктор физико-математических наук.
2: НИИ Бейнаровича.
0: Мы говорим про будущее, то есть мы говорим про вот этот технологический скачок. Какие в ближайшие там десятилетия, двадцатилетия, 50, может, лет стоят вот задачи в первую очередь перед наукой?
1: Человек по-прежнему плохо присутствует в океане, и вот, например, морских существ изучать очень

0: Очень сложно, потому что морских существ хорошо бы изучать в среде их обитания. Если вы кого-то вытащили на поверхность на воздух, то, значит, ему там он может умереть или может как-то, не знаю, потерять форму или что-то еще может произойти. И человеку, конечно, хорошо бы в океане присутствовать или чтобы хотя бы его какие-то глаза или другие там элементы познания присутствовали, так сказать, органы, ну не органы чувств, можно сказать, но вот измерительные приборы, так скажем, чтобы в большом количестве присутствовали в океане.
1: Извините, смешной вопрос. Сейчас вот вышел мультик «Прыгуны», где мозг человека переселили в робота, похожего на бобра. Есть ли какие-то роботы-рыбы, которые могли бы не отвлекать? Или все равно, я слышал, помню, есть какой-то робот-краб, который очень хорошо исследует? Или все-таки они замечают присутствие?
0: Да, проблема в том, что какие-то, может быть, роботы и есть, но этих роботов очень не хватает. Их функционала очень не хватает. Надо сказать, что вообще простейшая идея — выпустить в океан большое количество измерителей. Там судосудки стоят
1: как
0: там,
1: спутников
0: дорого.
1: Вокруг.
0: Да, спутники. Когда появились спутники, мы сделали гигантский шаг в нашем понимании океана, потому что у нас появилась картинка, что происходит на поверхности океана. Разные датчики измеряют разные характеристики, но мы, в общем, поверхность океана мы знаем почти по всей площади, кроме тех областей, которые закрыты льдом и куда спутниковые, значит, сигналы не доходят до поверхности воды. А так мы вот поверхность моря 70-х, 80-х годов очень хорошо знаем разные ее характеристики. Дальше хорошо бы в океане засеять его какими-то приборами, которые бы проводили измерения, данные передавали, значит, на приемные станции, мы бы тоже гораздо больше всего узнали про океан. Но выяснилось, что сигналы в океане очень плохо распространяются. И вот радиосвязь такая привычная, недорогая и, так сказать, экономически эффективная, энергетически эффективная, не работает. Значит, радиоволны такого рода распространяются легко в атмосфере, благодаря чему у нас есть, например, спутниковая связь и спутниковая навигация, а в океане вот не распространяются, быстро затухают. Соответственно, чтобы в океане делать измерения и потом их куда-то передавать, нужно всплывать на поверхность. Соответственно, чтобы у вас, значит, всплывать на поверхность, надо вам и какой-то двигатель иметь, который там вниз опускает прибор, потом вверх поднимает, и это уже подороже. И только вот на рубеже 20-21 веков была создана группировка буев, измерительных буев Арго, которые, собственно, вот верхние 2 километра океана измеряют и посылают, значит, собранные данные в приемный центр, который становится дальше доступен всем исследователям. И вот только 20 лет мы проводим хорошо измерения благодаря роботам в верхних 2 километрах. А хочется нам опуститься поглубже, хочется нам проводить измерения какие-то более сложные, хочется вообще в идеале приручить каких-то морских животных, да, которые бы нам помогали проводить измерения. Есть история, что ставятся датчики на разные морские животные, там на тюленей, может быть, на каких-то рыб.
1: Дельфинов.
0: На дельфинов, да. Но это не массовая история. А вот хорошо бы нам обучить дельфина, чтобы он нам помогал. Вот мы ему сказали, нырни туда, там проплыви там, с камерой, может быть, как-то еще. Вот это, к сожалению, тоже люди имели оптимизм определенный, там, какие-то боевые дельфины, там, не знаю, всякие есть, там, сказать, истории, правдивые и неправдивые, но реально можно сказать, что как-то далеко люди в этом не продвинулись.
1: Хорошо, грубо говоря, ну, сейчас все больше ИИ внедряется в различные структуры мировые, там, есть моя любимейшая статья про, когда язык слоненка расшифровали благодаря ИИ, его научились подзывать. Есть ли у нас вероятность, что там с китами мы научимся разговаривать и там вот путем этой эхолокации, потому что там количество звуков, которые издают что дельфины, что киты, они же там разночастотные и так далее. В этом направлении, наверное, тоже ведется какое-то глобальное исследование?
0: Да, безусловно. И киты вообще это некий символ океанологии. И хоть их исследовать сложно, потому что пойди найди этого кита в океане и запиши, что он говорит. Это вообще-то непросто. И главное, он еще от тебя там
1: сбежит
0: куда-нибудь
1: на большие глубины.
0: Вот, и скажет что-нибудь не то. Но, тем не менее, ИИ это переворот в океанологию не внес, но определенные задачи ИИ решает. А задачи, где у нас есть большие данные, это связано со спутниковыми данными, это связано с какими-то измерениями, которые мы проводим в океане. Более ускоренная расшифровка. ИИ в чем-то нам помогает. Но, конечно, хотелось бы как-то нам океан, если уж человек не может в океане находиться, как-то океан заселить, ну, чем-то хотя бы немножко воспроизводящим человека. То есть какие-то приборы, морские дроны, которые бы охватывали там больший спектр глубин, большее количество там данных могло бы собирать. Mm-hmm. Проблема еще в океане связана с обрастанием. Если у вас в океане хоть что-то есть, какое-то двигающаяся часть, да даже не двигающаяся, у вас просто в океане что-то твердое плавает, на нем тут же кто-то прикрепляется и начинает свое тело строить. И если у вас есть какая-то подвижная часть, она зарастает и перестает двигаться. Или если у вас какой-то датчик, если он зарастает и перестает правильно проводить измерения.
1: Наши слушатели и зрители попадали на эти ролики, когда с черепах, с китов и других, даже там с кораблей пытаются содрать какие-то вот эти элементы, которые мешают и разрушают, бывает, зачастую.
0: Да, это, даже это еще не решено. Как сделать такой материал?
1: Какой-нибудь волшебный гель, спрей, да, который отмоет это.
0: Но источники энергии, опять же, если бы смогли из моря энергию добывать, простой пример, у нас идет судно, да, и у нас качка на судне, да, и мы можем, хотелось бы эту энергию качки взять, преобразовать в энергию вращения винта. Да, у вас судно качается, энергия, так сказать, сама собой вырабатывается, и судно идет. Даже этого не придумали, хотя это просто лежит на поверхности.
1: То есть, понимаете? И задаются эти вопросы. Хорошо, мы упомянули вкратце о том, что там вот это мы внедряем, это стало подороже. Финансирование. Это в основном государственные или частные какие-то фирмы? И как это вообще работает? То есть, так же, как физики, там, гранты выделяются там на какие-то определенные, устраиваются, ну, в рамках питчингов каких-то, что представление проектов и направленности. Как это работает вот именно в среде научной?
0: Так как океанология очень дорогая история, то игроки основные — это либо крупный бизнес, который занимается специализированными морскими исследованиями для решения своих задач. И в случае нашей страны это, конечно, в первую очередь нефтегазовая история, это добыча нефти и газа на шельфе. И это в определенном смысле рыбная история, это лов рыбы и морепродуктов. Ну и, конечно же, второй крупнейший игрок, это и даже, наверное, более крупный, чем компании крупные, это государство. И фундаментальная океанология, она, конечно, финансируется в основном государством в рамках госзаданий, которые выделяются в институты, в исследовательские организации. Ну и также есть грантовое финансирование, которое, конечно, сильно меньше, которое конкурсное, которое, в общем... Хорошо, когда оно идет в дополнение к базовому госфинансированию, но, так сказать, отдельно на грантах, конечно, серьезные проекты сделать не получится. Ну, за редким исключением, конечно, бывают специальные там крупные гранты, так называемые мега-гранты. Но надо сказать, что Россия, как страна морская, как страна, у которой очень активно ведется хозяйственная деятельность в наших морях, как страна, ориентированная на широкий спектр использования морских ресурсов, в том числе вот Севморпуть, который у нас сейчас развивается как транспортная артерия, и Россия всегда сохраняла свои передовые позиции в океанологии. И в нашей стране, конечно, не без сложностей, не без проблем, но океанология живет, расцветает, в общем-то, поддерживается и двигается вперед. Наши ученые, в общем, неплохо себя показывают на мировой арене.
1: Это замечательно. Говорим про экологию. Важная проблема, которая сейчас звучит, во-первых, загрязнение океана. И то, о чем сейчас не только говорят и в океанологии, это говорят и в медицине, и здравоохранении, это загрязнение микропластиком. Потому что он уже и в рыбах, он уже и в нас. Насколько это актуальна проблема, и насколько, то есть, океанология пытается найти выходы из этой ситуации?
0: В случае микропластика, микропластиковое загрязнение действительно есть, потому что пластик, так сказать, медленно разлагается. И с точки зрения ученых, вот ученые на эту проблему смотрят немножко по-другому, чем обычные жители, обычные люди. Потому что для ученых появился новый объект в океане, которого раньше не было. И этот объект, он такой довольно вездесущий оказался, довольно живучий, и хочется его изучить, понять, на что же он влияет, как он перемещается, как он тонет, значит, как он обрастает, как он там влияет на рыб, на каких-то других морских обитателей. И в океан же постоянно что-то попадает, ну, там, скажем, земля же попадает туда в океан, или песок, или что-то еще. Ну, вот эти объекты, они там тонут, попадают на дно. Мы их, как там ученые, их изучали. И вот появилась плавающая история с микропластиком. С другой стороны, есть какое-то человеческое опасение, что вот чего-то не было, и микропластик, в принципе, воспринимается как некоторая такая субстанция, такая искусственная, химическая, там какая-то непонятная. Вот, хотя микропластик нейтральный, именно поэтому мы его используем для хранения там пищевых продуктов, в частности, что он с ними не взаимодействует. Ну так вот, значит, масштаб проблемы какой? Вот у нас есть понимание, что есть там пластиковые острова, континенты. Насколько это... континенты, насколько они сплоченные. Значит, ответ такой, что в эпицентре этих пластиковых континентов концентрация на поверхности пластика 1 квадратный сантиметр пластика на квадратный метр поверхности воды. То есть, с одной стороны, концентрация вроде небольшая, сантиметр квадратный на квадратный метр. Это там не острова, это там не некая сплоченная субстанция. И из космоса это не видно, и, в общем, это какая-то, ну, не такая критическая вроде бы история. А с другой стороны, конечно, это, ну, это много мусора, и это видно. А как его убрать оттуда? Очень сложно. Как мы помним, морские измерения очень дорогие.

0: поступать в океан. Вот если вы построите очистные сооружения и даже просто, я бы сказал, систему сбора твердых бытовых отходов в тех странах, которые являются главным источником микропластика, это Африка и Азия, а вот если там мусор бы собирался и захоранивался на полигон твердых бытовых отходов, тогда бы он, его бы не бросали на землю, он не попадал бы потом в реку и потом в море. И это вот действительно решение проблемы микропластикового загрязнения океана.
1: Перейдем к вопросу концов света. Экологических у нас тают ледники, у нас повышается уровень океана. Разумеется, я должен сейчас упомянуть рыбу конца света, рыбу судного дня злосчастную, которую все теперь упоминают, ну, потому что она раньше изображалась всегда в историческом контексте, что она появлялась перед засухами или какими-то трагедиями. Хотя, на мой взгляд, такая специфическая внешняя рыба. А, на мой взгляд, просто у людей появились сейчас смартфоны, и появилась возможность их больше фиксировать на берегах. Но давайте вот объективно. Проблема повышения уровня океана актуальна. Это не иллюзия, это не миф. Всемирное потепление — это тоже не сказка и не миф. Мы будем все жить под водой, нам надо уже дома укомплектовывать, когда мы строим их на земле, чтобы там фундамент уже был готов. И какую часть уже мы можем сказать, сколько у нас есть этого времени, к этому Нью-Йорк, Сочи, Ростов-на-Дону, Владивосток могут оказаться под водой? Или есть уже какие-то понимания, что там вот в Милане ничего не произойдет?
0: Повышение уровня океана действительно происходит, и это некий такой факт, который хорошо измеряется, в том числе со спутников хорошо измеряется. Но происходит это не очень быстро. И в тех местах, где у нас крупные города, такие как Нью-Йорк или, там, я не знаю, Венеция, возможно строительство гидротехнических сооружений, которые бы нивелировали это повышение мирового океана. Потому что если у вас остров застроен небоскребами, построить еще защитную стеночку по периметру этого острова не так дорого, как потерять все эти небоскребы. А вот страны, которые бедные, страны, которые значительные площади которых находятся в низине, у которых нет средств, чтобы построить такие защитные сооружения, которым никто не выделит эти средства, ну, те страны действительно начинают страдать все больше и больше. Но, во всяком случае, речь идет о десятках лет, когда это медленное повышение океана начнет потихонечку затапливать эти страны.
1: Ну, то есть, можем
0: страны.
1: Сказать, спокойно, на наш век с вами этого хватит.
0: На наш век хватит, и богатые страны смогут к этому подготовиться и защититься, а бедные страны, к сожалению, пострадают. Собственно, так происходит при любых катаклизмах.
1: Ну, это знаете, как мне недавно попалась история, как в Японии какой-то маленький мэр городка построил очень высокую дамбу, которая должна была защитить от цунами. Цунами не приходило, его все проклинали, его сняли уже с должности, что он потратил большие бюджеты. И вот случилось то самое злосчастное землетрясение. Все деревни в округе смыло, кроме их. И это вот яркий пример того, что человек размышлял. Это был очень интересный разговор. Спасибо вам за это. Сегодня в гостях у нас был Александр Асанчев, океанолог, доктор физика, математических наук. Это было безумно интересно. Для меня было большое счастье с вами побеседовать.
0: Спасибо
1: большое.
0: Спасибо, Василий.
2: РБК «Отрасли». Восточный экономический форум.
3: Партнер трансляции – российский бренд «Волга». ООО «Дистрибьютор легковых автомобилей».
4: Во Владивостоке сегодня официально стартовал 11-й Восточный экономический форум. Главная тема этого года – Дальний Восток, развитие во благо людей. Центральная тема первого дня – цифровизация городов, жилищная политика и экология. Первый день форума начался с обсуждения технологий. На сессии, посвященной цифровым решениям для городов Дальнего Востока, заместитель министра экономического развития Святослав Сорокин заявил о разработке Минэкономразвития единой цифровой платформы для управления населенными пунктами. По его словам, проблема не в отсутствии данных, а в том, что они разрознены по ведомствам и недоступны для принятия решений. Сорокин подчеркнул, что новая система станет не очередной формой отчетности, а управленческим дашбордом, отражающим реальную картину по населению, экономике и инфраструктуре. Базовые сервисы уже доступны регионам, полный запуск платформы запланирован на 2027 год. Еще одна важная тема – реализация мастер-планов городов Дальнего Востока. Директор Восточного центра государственного планирования Михаил Кузнецов рассказал, что мастер-планирование должно стать непрерывным процессом, а не разовым мероприятием. Для этого разработан интерактивный инструмент с искусственным интеллектом, который позволяет регулярно сверяться с будущим городов, собирая данные из множества источников. Как отметил Кузнецов, на цифровой карте инвестор может виртуально разместить проект и оценить его вклад в развитие территории. Обсуждали на форуме и жилищный вопрос. Ключевая задача не просто создать рабочие места, но и обеспечить людей качественным жильем. Программа «Доступное арендное жилье», курируемое полпредом Юрием Трутневым, уже привлекает на Дальний Восток врачей, учителей и других специалистов. На сессии привели конкретные примеры. В Магадане строится квартал.

0: насчитал на 1000 квартир, на Камчатке возводят микрорайон со школой и детским садом, а на Чукотке к 2030 году планируют сдать 13 арендных домов. Ярким событием дня стало открытие выставки «Улица Дальнего Востока». Свои павильоны представили все 11 регионов. Приморье сделало ставку на технологии и качество жизни, Бурятия построила павильон в форме буддийской мандалы, а Камчатка удивляет гостей конструкцией в виде подводной лодки с симулятором землетрясения внутри. Первый день также стартовал 4-й международный форум «День Сокола». Губернатор Камчатки Владимир Солодов привел тревожную статистику. За последние десятилетия популяция кречетов в регионе сократилась в 2-3 раза из-за браконьерства. Власти усиливают борьбу с незаконным отловом. Министр природных ресурсов Александр Козлов отметил, что сохранение соколиных выходит за рамки охраны отдельных видов. Сегодня создаются условия для восстановления популяций по всей стране. Напомню, форум продлится до 4 сентября. РБК продолжает следить за событиями. Будьте в курсе, слушайте главное. Андрей Семибратов, дневники Восточного экономического форума.
1: РБК отрасли. Восточный экономический форум.
2: Кто есть кто?
3: New ET9 – это седан, в котором заднему пассажиру приготовили столько места и комфорта, будто он едет не на деловую встречу, а собирается провести в машине весь рабочий день. Здесь кресло откидывается на 130 градусов, есть массаж с эффектом горячих камней, столик, холодильник и отдельная зона для работы. В общем, задний диван в любой машине после ET9 выглядит примерно как табуретка на вокзале. Техническая начинка серьезная. Полный привод и 700 электрических лошадей, а до сотни ET9 разгоняется за 4 секунды. Запас хода на одной зарядке 650 километров, но главная фишка – это продвинутая подвеска. Система умеет реагировать на меняющуюся действительность за 1 миллисекунду. В общем, на плохой дороге подвеска пытается сделать то, чего от автомобиля обычно не ждешь. Убедить вас, что асфальт ровный. А еще у ET9 поворачиваются задние колеса. Это особенно удобно на тесной парковке. В результате NIO напоминает очень толстого кота, который каким-то образом пролезает в узкую коробку. Правда, вся эта технологическая роскошь имеет обратную сторону. Чем больше электроники в машине, тем чаще возникает соблазн задать неудобный вопрос. А что будет, если однажды она решит устроить себе выходной? Особенно, когда руль, подвеска и половина автомобиля общаются между собой не железом, а проводами. А еще ET9 настолько ориентирован на заднего пассажира, что водитель рискует почувствовать себя личным шофером собственного автомобиля. Хотя, возможно, именно этого в NIO и добивались. Потому что ET9 не про то, чтобы впечатлять водителя, он про то, чтобы водитель наконец понял, главное место в этой машине находится сзади.
2: Кто есть кто?
3: Так кто есть кто? По размеру, статусу, идеологии NIO ET9 метит в Maybach и BMW i7, но при этом идет своей дорогой. Maybach делает ставку на традиционную роскошь, BMW на динамику, а NIO на все сразу. Это был Роман Фарботко. Любите автомобили. Свои и чужие.

0: Новости, заявления, события. Каждый день новые поводы задать главный вопрос. Что с этим делать и как это влияет на нас? Разбираемся в программе «Что это значит?». Контекст, смыслы, последствия. Подводим итоги дня вместе с экспертами. По будням с 18 до 21.
1: Ошибка на миллион. Краткое руководство «Как испортить все».
0: Ставка на цену. В конце 90-х Walmart вышел на рынки Южной Кореи. Компания привезла с собой модель, которая сделала ее крупнейшим ритейлером мира. Огромные магазины, простой складской интерьер и ставка на низкие цены. Но в Корее оказалось, что дешево еще не значит удобно. Американский Walmart был рассчитан на большую загрузку. Приехать на машине, набрать тележку товаров и уехать домой. Корейские покупатели чаще заходили за продуктами и особенно ценили свежую еду. Овощи, мясо, рыбу. Сам поход в магазин тоже имел значение. Местные сети делали торговые залы более удобными и привлекательными. На этом фоне магазины Walmart с высокими стеллажами и складским оформлением выглядели слишком утилитарно. Исследования рынка показывали, корейские покупатели воспринимали их как дешевые магазины с не самым высоким качеством товаров. А местный конкурент E-Mart предложил и низкие цены, и формат, лучше приспособленный к местным привычкам. За 8 лет Walmart

0: так и не смог набрать необходимый масштаб. В 2016 году компания продала все 16 магазинов в Южной Корее местной компании примерно за 880 миллионов долларов. Ошибка Walmart была в том, что компания считала низкую цену главным конкурентным преимуществом. В Южной Корее выяснилось, покупатель выбирает не только ценник, он выбирает еще и то, как ему удобно покупать.
1: Ошибка на миллион.

0: что Украина не целится в гражданские самолеты, но риски сохраняются. Иран начал ответную атаку на военные базы США на Ближнем Востоке. Как сообщает агентство Фарс, удары наносятся по американским позициям. Это ответ на действия Вашингтона в регионе. Около часа назад США атаковали гражданский аэропорт иранского города Джерофт. Он используется для внутренних перевозок. На этом фоне нефть Brent подорожала до $95 за баррель впервые с 24 июля. В Севастополе завтра продолжат продавать топливо по QR-кодам со сниженной ценой. Как сообщили в правительстве города, И-95 на заправках ТЭС и АТАН будет доступен по цене не выше 100 рублей за литр, лимит 20 литров. Дизели и соты поступят в свободную продажу с лимитом 40 литров. На отдельных АЗС лимит увеличен. Разрешен отпуск в канистры для генераторов. Москва попрощалась с летним теплом. Как сообщил синоптик Евгений Тишковец, плюс 25 сегодня – последний такой показатель в этом году. По статистике, так тепло в День знаний бывает раз в 6-7 лет. Дальше только прохладнее. Больше новостей на сайте РБК.
1: Вы слушаете радио РБК, в студии Александр Ляпин, и в ближайшем часе все главное о ключевых событиях вторника.
2: Радио РБК. Картина дня.
1: Германия ужесточит контроль за въездом россиян. Об этом заявил глава МИДа ФРГ Йохан Вадевуль. Подробностей он не привел. Будет также закрыто российское консульство в Бонне и российский дом науки и культуры в Берлине. Берлин также будет добиваться ужесточения санкций против России и усиления давления на так называемый теневой флот. Это происходит после того, как Берлин обвинил Москву в инциденте с беспилотником в аэропорту Лейпцига 4 августа. По словам министра внутренних дел Германии, инцидент, цитата, укладывается в сложившуюся схему российских гибридных операций в Европе. Реакция Москвы не заставила себя ждать. Вот представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что Россия даст ответ Германии после обвинений. Она добавила, что Берлин снова пошел на обострение двусторонних отношений с Россией, цитата, под абсолютно надуманным и притянутым за уши предлогом. Конец цитаты. По мнению старшего научного сотрудника Института международных исследований МГИМО Артема Соколова, в качестве ответной меры Россия может ужесточить выдачу виз гражданам Германии. Об этом он ранее заявил в нашем эфире.
3: Конечно, все это в совокупности является серьезным ухудшением и с формальной точки зрения российско-германских отношений. И тех очагов конструктива, наверное, которые мы не сохраняли, хотя бы с точки зрения сохранения контактов между нашими странами.
1: Артем, а как вы считаете, вот этот инцидент, он стал просто поводом, да, вот к этому шло?
3: Ну нет, безусловно, история с беспилотником здесь имеет смысл только как повод к тем шагам, которые были предприняты. В конце концов, действительно не было предъявлено никаких доказательств из того, что в этом эпизоде так или иначе замешана российская сторона. Реальные причины, они носят более такой широкий характер, они более определяются внутриполитической ситуацией ФРГ, скверным социально-экономическим положением страны, низкими рейтингами действующей правящей коалиции, самого федерального канцлера и необходимостью что-то в этой ситуации делать. А поскольку положение для Берлина сейчас достаточно такое ограниченное и серьезное, пространство для маневра небольшое, кроме как делать антироссийские шаги по дальнейшему ухудшению российско-германских отношений, чтобы показать вот такую секьюритизированную, да, повестку дня, что мы боремся с якобы с российской угрозой, которой немецкие граждане, судя по опросам, не очень верят. Вот предпринимается единственное громкое такое событие, которое якобы, по замыслам, я полагаю, команды Мерца, должно поднять его рейтинги и, главное, должно как-то повлиять на результаты выборов в Саксонии-Анхальт, которые сейчас в выходные будут, чтобы мобилизовать электорат, напугать их российской угрозой и оттянуть часть голосов у партии «Альтернатива для Германии», которая, напротив, выступает за нормализацию российско-германских отношений.
1: Как Москва может ответить?
3: Прежде всего, речь идет о симметричных шагах. Это закрытие консульства в Санкт-Петербурге, это прекращение деятельности Гёте-института, это, может быть, аналогичные меры по части выдачи виз немецким гражданам, приезжающим в Российскую Федерацию. Ну и, вероятно, какие-то, может быть, будут творческие дополнительные инициативы, но об этом пока рано судить, надо следить за теми шагами, которые точно будут, сходя из заявления МИД.
4: Еще Германия говорит об ужесточении контроля за въездом россиян. А что это может сейчас означать для тех, кто в Германии находится, и тех, кто планирует туда ехать в ближайшее время?
3: Ну, вероятно, это будет означать более долгое рассмотрение заявок на получение визы,

0: процент отказов по самым разнообразным поводам, будет больше ситуаций, когда человеку, который подается на визу, будут возникать у немецкой стороны вопросы. Возможно, для каких-то граждан это будет полный запрет на въезд на территорию ФРГ. Ну, иными словами, меры будут носить вот такой характер.
1: И если говорить о последствиях дальнейших выборов, о которых вы сказали, от их результатов зависит ли, как будет развиваться ситуация и насколько зависит?
0: Да, эти выборы имеют очень большое значение для Германии, поскольку если на этих выборах решительную победу одерживает оппозиционная партия «Альтернатива для Германии», если она по итогам этих выборов сможет сформировать в одиночку правящую коалицию или с кем-то из других потенциальных партнеров, то это будет означать крах политики Брандмауэра Германии, бойкота «Альтернатива для Германии», что в свою очередь может поставить вопрос о досрочной отставке федерального канцлера Фридриха Мерца.
2: Это был научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Артем Соколов. Ранее мы с ним общались в эфире. Обвинение Германии в адрес России в связи с инцидентом вокруг беспилотника в аэропорту Лейпцига свидетельствует о продолжении эскалации со стороны Берлина. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Посольство России в Германии называло инцидент с беспилотником наспех состряпанной провокацией. Дипмиссия указывала, что это выгодно Киеву и европейским политикам, которые выступают за дальнейшую военную поддержку Украины.
3: Реклама. Восточный экономический форум – ключевая международная площадка, где обсуждают развитие экономики Дальнего Востока и расширение международного сотрудничества со странами АТР. С 1 по 4 сентября на радио РБК прямые включения, эксклюзивные интервью, аналитика в реальном времени. РБК. Слушай главное. Партнер трансляции – автомобильный бренд «Волга», ООО «Дистрибьютор легковых автомобилей».
2: В студии Александр Ляпин, и мы продолжаем. Владимир Путин призвал Никола Пашиняна как можно скорее провести референдум по вопросу выбора между Евросоюзом и ЕАЭС. России надо понять, как дальше развивать отношения. Президент России и армянский премьер встретились вечером во вторник на полях саммита ШОС в Бишкеке. Владимир Путин отметил, что Россия с уважением отнесется к любому результату голосования. Также он рассказал, что с начала года товарооборот между странами составил 2,5 миллиарда долларов.
4: Россия – основной торгово-экономический партнер с долей около 30%, инвестор в экономику Армении. За первые полугодия текущего года товарооборот составил 2,5 миллиарда долларов. Реализуются взаимовыгодные проекты в области промышленности, сельского хозяйства, горной добычи, транспорта, цифровой экономики. Отмечу то, что мы с вами уже неоднократно обсуждали вопросы, связанные с заявленным намерением Армении присоединиться к Евросоюзу. Вы хорошо знаете российскую позицию, стремление Армении в ЕС – естественное, законное право страны, народа. Армения – суверенное государство. Но это создает сложности, безусловно, в пребывании в Евразийском экономическом союзе и грозит обнулением преимуществ республики на рынке Евразии.
2: Премьер-министр Армении Никол Пашинян, в свою очередь, отметил, что заявления о выходе Еревана из ЕАЭС пока не было.
5: Очень много обсуждается, насколько принятие этого закона соответствует нашим обязательствам в рамках Евразийского экономического союза. Мы и до, и после этого проанализировали договорную базу, которая существует между Российской Федерации и Армении, и договорную базу, которая существует в Евразийском экономическом союзе. И, честно говоря, мы не нашли никаких нарушений тех обязательств, которые есть у Армении перед Российской Федерацией и перед Евразийским экономическим союзом. В договоре о Евразийском экономическом союзе прямо сказано, как нужно действовать, если страна решает выйти. Между прочим, там нет такого регулирования, что можно члена государства отстранить из организации. Страна решает выйти из Евразийского экономического союза, должен заранее, за 6 месяцев, об этом информировать партнеров. Мы на данный момент не проинформировали наших партнеров, что мы собираемся выйти из Евразийского экономического союза.
2: Но вот с позиции Пашиняна Владимир Путин не согласился. По его словам, принятие закона о начале процедуры вступления в Евросоюз означает заявление о выходе из Евразийского экономического союза. Ну и саммит ШОС, приуроченный к 25-летию организации, завершил свою работу во вторник. По итогам принятого

Декларация бишкекская также подписана еще свыше двух десятков документов. Во вторник на полях саммита ШОС переговорили Владимир Путин и Ильхам Алиев, о чем шла речь в Кремле, не раскрыли. Также с турецким коллегой Раджепом Тайипом Эрдоганом у Владимира Путина была полноценная двусторонняя встреча, посвященная в том числе энергетическому сотрудничеству и развитию туризма. Путин также встретился с президентами Ирана, Киргизии, Таджикистана и Монголии. Российский президент призвал лидеров ШОС сделать все возможное, чтобы не допускать вооруженных конфликтов, а также предложил расширить Совет Безопасности ООН за счет стран глобального юга и востока.

0: массово пишут о том, что компания не выплатила деньги, которые продавцы поставили на вывод. Вот по словам предпринимателя Екатерины Ахметовой, задержки начались еще в начале августа. Деньги приходили либо с опозданием на несколько дней, либо только после личной беседы на очной встрече с представителем Wildberries.
1: Это длится уже достаточно давно, практически месяц. Первая выплата выводила ее 3-го, она должна была прийти через 5 рабочих дней. Крайний срок был 10 августа вечером. А она пришла, получается, 13-го поздно вечером. Задержали на 3 рабочих дня. Потом следующую выплату я делала 10-го, она должна была прийти 19-го. Пришла она 21-го числа, только после моей личной встречи с представителями Wildberries у нас в городе. Поскольку у меня тогда была сумма большая, мне надо было закрывать кредит, я целенаправленно пришла на эту встречу именно, чтобы прояснить вообще ждать ли. Сидела и ругалась на них, что денег нет, давайте деньги. Все они меня сразу отвели к менеджеру, и менеджер там вручную обработку поставила, и деньги мне в итоге пришли в этот же день. Я успела закрыть кредит, не просрочив его. Следующую я выплату нажимала 17-го, должна была прийти 26-го. Сегодня 1 сентября, денег нету до сих пор.
0: В чатах селлеров уточняют, что речь идет о массовых проблемах с выводом выплат от 17 и 24 августа. Продавец Павел Карусенко также подавал заявку на вывод средств в эти даты и в понедельник, 31 августа. Все три платежа с суммой более 1 миллиона рублей, по его словам, находятся в обработке.
2: Проблема повсеместная. Состою примерно в 3-4 чатах селлерских. И везде были опросники по поводу получения денежных средств от ВБ. И там 100% результата была невыплата. И у всех скрины 3 последних транзакций оплата обрабатывается. На основании комментариев официальных представителей Wildberries они выплатили большую часть, и из-за технических проблем и сбоев не дошли деньги точечно до селлеров. Случаи массовые, случаи повсеместные.
0: В самой компании задержки с выплатами объясняют техническими проблемами. Большей части селлеров выплаты уже поступили, а остальным деньги придут в ближайшие 3 дня, пообещал представитель РВБ Дмитрий Борщевский.
3: Большинство селлеров уже получили выплаты за реализованный товар. При этом часть продавцов действительно столкнулась с задержками при обработке операций по выводу средств. И это вызвано мерами безопасности, принятыми в ответ на DDoS-атаки на системы сервиса, который называется «Баланс продавца». При повышенной вредоносной нагрузке защитные механизмы могут временно приостанавливать обработку отдельных операций по отправке денежных средств. И в результате часть заявок на вывод могут обрабатываться дольше стандартного срока. По прогнозам технических специалистов, оставшиеся селлеры получат средства в течение ближайших 3 дней. При этом специалисты компании работают над скорейшей нормализацией работы сервиса и выработка решений по недопущению повторных сценариев атак. А все средства продавцов находятся в сохранности и будут переведены после завершения необходимых технических процедур.
0: Также представитель компании извинился за доставленные неудобства. Ранее Wildberries добавила в личный кабинет продавцов отчеты о товарах, пострадавших от атак БПЛА на склады компании. Об этом сообщала пресс-служба РВБ. С 1 сентября стали обязательными электронные документы для коммерческих перевозок. На такой вид документооборота должны перейти все компании и ИП, участвующие в грузоперевозках. Даже если это просто заказ воды или канцелярии в офис, заказчик выступает грузополучателем и должен подписать определенный раздел в электронной транспортной накладной. Для этого требуется подключиться к оператору ЭПД. По словам эксперта сервиса «Логистика» от «Контур Диадока» Оксаны Леоновой, за август число компании, которые подключились к такому виду документооборота, выросла в 5 раз.
4: Техническая готовность к ЭПД состоит из нескольких вещей. Запас по нагрузке, поддержка всех обязательных видов документов и роуминг между операторами. Со своей стороны, к 1 сентября «Контур» подготовил необходимую инфраструктуру. Мы работаем со всеми обязательными документами, а сервис рассчитан на дальнейший рост нагрузки. Обмен через роуминг тоже настроен. Если другой оператор поддерживает нужный вид документа, обмен уже идет. В августе рынок заметно ускорился. Число компаний, подключившихся к логистике, выросло почти в 5 раз. Завершенных документооборотов по ИТРН стало примерно в 2,5 раза больше, а связей между контрагентами стало больше примерно в 8 раз. Около трети уже приходится на роуминг. То есть компании постепенно переходят от подключения к реальной работе с ЭПД. Очень быстро растет и мобильный сценарий. В приложении уже больше 200 тысяч пользователей, причем около 40 40% – это новые регистрации, которые пришлись на август. В Rustor и Google Play у логистики более 100 тысяч установок в каждом магазине. Среди сопоставимых сервисов КПД приложение лидирует по этому показателю.
0: Напомню, в добровольном порядке эксперимент стартовал в

0: сентябре 2022 года. Переходный период, в который не будут взиматься штрафы за использование бумажного документа, завершится 1 марта 2027 года. А сейчас о том, что зимовка в теплых странах станет менее беспечной. В Таиланде сократились сроки для пребывания россиян без визы. Теперь это уже не 60 дней, а 30. Вместе с тем ужесточились и условия для так называемого визарана. Как это повлияет на планы россиян перезимовать в теплых странах и появятся ли у Таиланда конкуренты за удаленщиков, выясняла Яна Ритунская.
1: Возможно, направление для зимовки не изменится кардинально, с этим согласились все опрошенные мной спикеры, но все же подобное времяпрепровождение станет не таким беспечным, как раньше, потому что если раньше россияне, которые уехали из страны, они могли просто находиться в Таиланде, делать так называемые короткие визараны в соседнюю страну и возвращаться обратно, то теперь им будет делать это сложнее, потому что по наземным границам они могут делать теперь только два раза в год, такие перебежки так называемые. Продлеваться будет их пребывание в стране на 30 дней еще. То есть суммарно это как раз 3 месяца получается пребывание в Таиланде. И все-таки такие ограничения повлияют на решение тех, кто хотел бы перезимовать, просто потому что придется задуматься о том, чтобы оформлять другого рода визы, так считает директор по продажам авиабилетов консьерж-сервиса «Консьерж» Евгений Шестаков.
2: Уже с прошлого года, даже до вот этих изменений, уже тайские власти очень серьезно рассматривали на этих границах

0: питание, которое не включает в себя роскошные вечеринки и в целом какое-либо приятное времяпрепровождение в ресторанах. И, кроме того, это аренда байка. Ну, куда же без него? В Таиланде базовый способ передвижения тоже обойдется примерно в 30 тысяч рублей. Еще раз повторюсь, это все без каких-то излишеств. В этом случае Вьетнам дешевле, примерно в 2 или даже 3 раза, и сейчас еще не настолько облюбован туристами. А вот если говорить, например, про Бали, который широко был известен тоже как место для зимовки обеспеченных, в частности, россиян, и довольно много знаменитостей, блогеров туда уезжали, то сейчас, как вот сказали мои собеседники, там, цитата, не вайбово. Перенаселенный сейчас стал курорт, и вместо этого как раз Вьетнам может выигрывать. Все-таки, несмотря на ограничения, Таиланд не потеряет своей популярности, хотя конкуренцию все же появилась, считает начальник отдела продаж туристической компании «Содис» Ирина Мануильская.
1: Обычно все эти ограничения зимовщики обходили. Мы ждем сейчас подробного разъяснения, какие будут требования по поводу выезда или вылета из страны. И дальше будем рассказывать тем, кто будет надолго оставаться в Таиланде. Безусловно, есть небольшой этап в другие направления. Кто-то выбирает Индонезию, кто-то вдруг выбирает Вьетнам. Кто-то вообще далеко на какие-нибудь неизведанные острова пытается выбрать себе. Но Таиланд – это все-таки максимальный процент зимовщиков.
0: У Таиланда есть еще определенные минусы, не только связанные с юридическими аспектами пребывания там, с оформлением визы, но и, так скажем, с контингентом, который там присутствует. Я сейчас говорю не про местных жителей ни в коем случае. Все мои собеседники сказали, что и в Таиланде, и во Вьетнаме, и в других направлениях для зимовки местные жители очень позитивно относятся к тем, кто приезжает зимовать. Я сейчас говорю о тех, кто может быть не лучшим примером для воспитания детей, если едут туда семьями зимовать. Вот рассказал об этом и более подробно раскрыл этот тезис travel-блогер Игорь Балдин. Он часто выбирает разные страны для зимовки, сравнивает, как там проходит. Вот от Таиланда он решил отказаться.
2: Таиланд с каждым годом становится все дороже и дороже. После того, как там декриминализировали некоторые наркотические вещества, там стало больше различных преступлений. И мы, например, как семья с 2 детьми, мы не остались там как раз-таки по причине того, что вот там много того, что не очень хорошо влияет на воспитание детей. Во Вьетнаме, на наш взгляд, примерно в 2-2,5 раза дешевле, если брать, например, такие курорты, как Ничанг и Дананг. Погода может быть немножечко хуже. Если говорить про отношение к местным, то местные прекрасные, что в Таиланде, что во Вьетнаме, они хорошо относятся к иностранцам, хорошо относятся к удаленщикам. Главное — уважать их культуру, вести себя хорошо, поменьше пить алкоголя, и тогда все будет прекрасно.
0: Ну, а если мы говорим не о тех, кто выбирает поездки в Таиланд и в другие страны на долгий срок, то, скорее всего, с обычными туристическими визитами россиян в Таиланд ничего не изменится, просто потому что они, как правило, составляют срок меньше, чем 30 дней, и туроператоры, как они рассказали ранее в эфире радио РБК, вряд ли ждут каких-то серьезных изменений в оформлении виз.
3: О том, как визовые ограничения в Таиланде повлияют на зимующих там россиян, рассказала Яна Ритунская.
4: В эфире «Фуди» и я, ресторанный критик Александр Пигарев. «Фуди» — это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления. Добро пожаловать! Сегодня я в гостинице «Метрополь» в ресторане «Мото Азабу», а точнее в пространстве «Уе». По-японски это означает «вверх». Всего 8 мест за стойкой. Шеф работает на расстоянии вытянутой руки. Никакого дыма, сложных декораций и гастрономического театра. Главное шоу – нож, рис, рыба и абсолютная точность движений. Бренд-шеф – Вадим Мальков. Его принцип – не адаптировать японскую кухню под европейские ожидания и не мешать продукту лишними деталями. Ужин начинается с сезонных закусок в стиле васёку. Далее 15 подач из рыбы и морепродуктов, которые доставили с японских рынков. Первым появляется трио тунца – аками, постный и строгий, чуторо – более нежный и жирный, оторо – насыщенный, почти сливочный, один тунец – 3 разных характера. Затем темп ускоряется – кальмар, рыба-фугу, мадай. Следом – камчатский краб, морской еж и японское вагю опять. Названия звучат как понятия из словаря, но логика понятна без перевода. От тонкого и свежего к плотному и насыщенному. В Уе чередуют 3 программы. Классический суши-сет, ужин с японской вагю и сезонная амакасе. В последнем случае меню зависит от улова и продуктов, доступных шефу в конкретный день. Гость ничего не выбирает. И в этом часть удовольствия. Итог. 8 человек, одна стойка и мастер напротив. Тебе нужно смотреть, слушать и ждать следующую подачу. И, конечно, наслаждаться вкусом. Это «Фуди». И я, Александр Пигрев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений. Услышимся.
5: А вот тут мы переходим как раз к той части коммуникации, когда мы создаем истории. То есть почему мы в своем проекте создаем истории? Потому что, не имея возможности эту историю рассказать через условно телевизор, мы делаем так, чтобы этой историей захотели поделиться люди.
6: Как сделать коммуникации инвестицией в рост бизнеса? В программе директора по маркетингу РБК Андрея Сикорского и исполнительного директора АКАР Валентина Смолякова «Рекламный щит». Место встречи – руководители бизнеса и маркетинга. По средам в 21.00. Классика денег. Афоризмы великих людей.
7: Дорогая дизайнерская одежда – это абсолютно пустая трата денег. Я стараюсь вести как можно более обычную, приземленную жизнь. Поверьте, вы никогда не избалуетесь и не сойдете с ума от богатства, если продолжаете самостоятельно гладить свои собственные рубашки. Мэрил Стрип.
8: Технологии и тренды. Авторская программа Ивана Звягина и Аркадия Глушенкова об инновациях, которые формируют будущее. Экспертные дискуссии о ключевых трендах в мире инноваций, обсуждение перспектив и рисков, эксклюзивы с научных форумов и технологических выставок. Каждую среду.
6: РБК «Тренды».
9: Киберимпланты. Искусственные клапаны для сердца, слуховые и зрительные аппараты. В середине 20 века все это было началом медицины высоких технологий. В наши дни подобные инновации уже не просто заменяют утраченные человеком функции. Еще в 2016 году Илон Маск запустил проект Neuralink по разработке первого в мире малоинвазивного нейрочипа с беспроводным интерфейсом. Сигнал передается по Bluetooth. Испытания на приматах прошли успешно. В 2024 году компания показала, как человек с вживленным чипом играет в шахматы на компьютере. Благодаря импланту пациент, которого парализовало ниже плеч после аварии, управлял курсором при помощи мысли. Теперь Илон Маск делает ставку на аналогичный продукт для незрячих, чтобы они смогли видеть. Рынок имплантируемых устройств активно растет. Несколько лет назад его объем составлял 113 миллиардов долларов. Прогнозируемый темп роста в следующее десятилетие – около 8% в год. Сегодня сетчаточные импланты улучшают остроту зрения. Бионические протезы адаптируют под конкретного человека. Импульсы кардио и нейростимуляторов блокируют болевые пути и регулируют моторную активность. Тренд на киберимпланты поддерживается развитием биоинженерии, нейротехнологий искусственного интеллекта. Важную роль играет изменение общественного восприятия технологий. То есть от настороженности и страха люди постепенно приходят к принятию и даже запросу на такие решения, понимая, что это естественный шаг эволюции, аналогичный умным часам или смартфону.

22:30 в Москве с новостями Артем Самойлов. Аэропорт Шереметьево работает по согласованию с органами. Как сообщили в Росавиации, в районе авиагавани введены временные ограничения на использование воздушного пространства. Меры приняты для безопасности полетов. Возможны корректировки расписания. Одновременно с этим аэропорт Сочи возобновил прием и выпуск самолетов. Помощник президента Юрий Ушаков не исключил трехстороннюю встречу Путина, Си Цзиньпина и Трампа на саммите АТЭС. По его словам, тема затрагивалась. Если не получится встретиться втроем, возможны отдельные двусторонние контакты. Также Ушаков сообщил, что в конце сентября примет посланника Папы Римского кардинала Дзуппи для обсуждения гуманитарных аспектов украинской тематики. Сотрудникам Генконсульства России в Бонне и Русского дома предписано покинуть Германию. Как сообщили в посольстве, это касается и членов их семей. Ранее Берлин расторг договор о Русском доме и объявил о закрытии консульства к 18 сентября. Сегодня Берлин официально возложил на Москву вину за инцидент с дронами в аэропорту Лейпцига. В Кремле считают обвинение

0: бездоказательными. Затонувший у Кипра катамаран предположительно найден на глубине 550 метров. Как заявил лидер тура киприотов, объект еще предстоит идентифицировать. Изучение находки продолжится как минимум до утра. В район направили второе глубоководное судно. Катамаран затонул в минувшее воскресенье. На борту были 267 человек. Спасены 239, 8 погибли, 20 пропали. Экстремистская запрещенная в России Мета отключила камеры в умных очках у пользователей, которые повредили индикатор съемки. Как сообщают СМИ, компания выпустила обновление, выявляющее вмешательство в работу лампочки. Нарушителей меньше 0,1%, но это 1000 человек. После блокировки очки работают только как Bluetooth-наушники. Мета также запустила кампанию против скрытой съемки. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере Макс.
1: Вы слушаете радио РБК, в студии Александр Ляпин. И в ближайшие полчаса все главное о ключевых событиях вторника.
2: Радио РБК. Картина дня.
1: Президент Украины Владимир Зеленский предупредил авиакомпании, цитата, о небезопасности российского неба. И прежде всего это касается Москвы, Петербурга и других ключевых российских направлений. Об этом он заявил в вечернем видеообращении в своих соцсетях.
3: Сегодня мы хотим предупредить каждую авиакомпанию, использующую российское воздушное пространство, каждого страховщика, всех, кто пользуется ключевыми российскими аэропортами. Российское небо становится полностью опасным. Украина не угрожает гражданской авиации как таковой, ни одному гражданскому самолету. Просто дроны в небе России будут, так что надо с этим считаться. Предупреждаем партнеров. В небе России закончились безопасные места. Важно, чтобы это услышали послы работающих здесь государств и послы, работающие в Москве. Важно, чтобы это услышали соответствующие авиакомпании, летающие сейчас в аэропорты прежде всего Москвы, Петербурга и другие ключевые российские направления. Министерство иностранных дел Украины и соответствующие наши институты дадут полную информацию международным структурам об опасностях в российском небе.
1: Президент Украины хочет сделать ситуацию хуже для простых россиян, лишить их привычного образа жизни, чтобы как-то повлиять на российское руководство. Об этом в эфире телеканала РБК заявил эксперт Российского совета по международным делам Алексей Наумов.
4: Владимир Зеленский хочет, и это началось как раз атак по логистическим центрам, сделать ситуацию хуже для простых россиян, лишить их как бы привычного образа жизни. И это по замыслу украинского руководства должно как-то повлиять на российское руководство. Я думаю, если действительно будет, не дай бог, нанесен какой-то ущерб гражданскому судну, это, конечно, вызовет мощный ответ со стороны правительств других стран, со стороны авиакомпаний, и скорее повредит имиджу Украины, и украинское руководство, и лично Зеленский не могут этого не понимать. Поэтому я полагаю, что основная задача — это добиться того, чтобы эти авиакомпании добровольно остановили полеты в Россию, добровольно прекратили всякое взаимодействие, всякую работу в российском воздушном пространстве, как прямую, так и транзитную. Тема опасная эскалация, понимаете, у нее нет границ, у нее нет какого-то предела, за который она не может выйти. Вдруг завтра будет какая-то ошибка, вдруг этот дрон случайно ударит по гражданскому судну. Пойди потом докажи.
1: На фоне заявления Владимира Зеленского акции Аэрофлота упали более чем на 5%, достигнув минимума в 30 рублей 36 копеек за бумагу. И поступают сообщения, связанные с позицией Германии по инциденту в Лейпциге. Германия 2 сентября вынесет на обсуждение Совета НАТО инцидент с БПЛА, обнаруженным в аэропорту Лейпцига-Галле в начале августа. Об этом сообщает газета Бильд со ссылкой на источники в правительстве ФРГ. По информации из издание, постоянный представитель Германии при НАТО официально поднимет этот вопрос. Агентство DPA уточняет, что Берлин не планирует задействовать статью 4 договора НАТО. Она предусматривает консультации союзников, если одно из государств-членов заявляет об угрозе своей безопасности извне. Ну а в России с 1 сентября цифровой рубль доступен для всех россиян. Все системно значимые банки, а также крупные кредитные организации должны предоставить клиентам возможность открывать цифровые кошельки, переводить цифровые рубли и оплачивать ими товары и услуги. Одновременно с этим обязанность принимать цифровые рубли появится у торговых сетей и компаний, чья годовая выручка превышает 120 миллионов рублей в год. Как провести оплату, где возникают первые сложности и как новый способ бизнесу, разбиралась

0: Ольга Зуева.
1: Цифровой рубль – это уже третья форма российской нацвалюты. Наряду с безналичными и наличными деньгами его можно будет использовать для переводов между людьми, оплаты товаров и услуг, других операций, предусмотренных функционалом платформы. Ну и цифровые рубли эквивалентны наличным и безналичным. Чтобы начать ими пользоваться, нужно открыть специальный счет. Это можно сделать на платформе Банка России через мобильное приложение, подключенного к ней банка. У одного человека может быть только один такой кошелек, но пользоваться им можно через приложение разных банков, клиентам которых человек является. Внедрение нового способа поэтапное. Сейчас закончился экспериментальный период, а вот ровно через год, 1 сентября, цифровой рубль будут обязаны принимать и предприниматели из малого бизнеса с выручкой около 30 миллионов рублей в год. Для граждан использование цифрового рубля останется добровольным. Автоматически открывать кошелек никому не будут, а переводить зарплату, пенсии и другие выплаты в новой форме можно будет только с согласия. Поэтому интерес к такому способу оплаты пока проявляется только у юрлиц, и об этом ранее в нашем эфире рассказывали банкиры. Но уже возникают первые сложности. Перед эфиром я как раз попробовала создать себе счет в цифровых рублях, и так как у меня iPhone, сделать этого не получилось. А у наших корреспондентов, которые пытались оплатить в магазине продукты, деньги списывались не с отдельного счета, а с основного. Кассиры здесь помочь никак не могли. Для них наши коллеги с таким способом расчета стали первыми посетителями, которые пытались оплатить покупки цифровым рублем. Проблему с оплатой при помощи iPhone затронули и руководитель отдела финансов РБК Юлия Кошкину.
2: Приложений большинства крупных банков на iOS, то есть на айфонах, пока нет возможности открыть счет в цифровых рублях, поэтому пришлось временно перейти на Android. Само открытие кошелька тоже занимает время, потому что нужно подключиться к госуслугам, дать согласие на выпуск сертификатов безопасности и выпустить, собственно, эти сертификаты. Мы, честно говоря, пробовали сделать это в приложениях двух банков, ни у одного. Это не получилось с первого раза. Придется клиенту потратить время. Система немножко подвисает, сертификат как будто бы не выпускается, потом приходится отдельно в приложении искать, куда же пропал твой кошелек в цифровых рублях. На самом деле, не самый пока просто клиентский путь. Нужно еще пополнить этот кошелек со своего счета в банке. Но это делается быстро.
1: И вот как указано на сайте ЦБ, клиенты с операционной системой iOS смогут совершать операции с цифровым рублем, если у них установлена актуальная версия мобильного приложения, которая поддерживает функционал цифрового рубля. Это нужно уточнять у каждой кредитной организации отдельно. Но не все участники рынка успели загрузить новые версии к сегодняшнему дню. О запуске оплат в цифровых рублях только на устройствах Android РБК рассказывали специалисты поддержки Сбера, ВТБ, Альфа-банка и Т-банка. При этом депутат Госдумы и глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков считает, что все сложности скоро будут решены. Ну и он также анонсировал оплату цифровым рублем даже в отсутствии интернета.
3: Проблемы никаких нет. Все это отрегулируется, но технические проблемы в телефоне, а не в самой системе перевода денег, использования цифровых рублей. Там на две кнопки нажал, и тут же деньги переходят из одной системы в другую, и пользуешься как обычными рублями, которые находятся на счету у банки. Вопрос привычки. Я думаю, что и с другими приложениями такие моменты возникают. Пока это преждевременно говорить, просто рано. Можно будет пользоваться цифровыми рублями даже тогда, когда нет интернета. То есть оплачивать товары, услуги в отсутствии интернета.
1: Для граждан с цифровым рублем все операции бесплатные, а вот компаниям придется заплатить, правда, только в январе. Комиссия за прием оплаты будет составлять не более 1500 рублей. Для организаций сферы ЖКХ вообще не более 10 рублей. А за перевод между юрлицами комиссия составит 15 рублей. И это все еще меньше, чем комиссия за эквайринг, которая составляет около 2,5%.

0: обращение «цифровой рубль», спрос на традиционный способ оплаты, то есть наличными, растет. За февраль-август их объем в обращении вырос почти на 3 триллиона рублей, а только в августе почти на 0,5 триллиона. Центробанк объясняет это снижением доходности вкладов и желанием держать деньги под рукой на случай перебоев с безналичной оплатой. Цифровой рубль вряд ли сможет заменить наличные, хотя одно из его преимуществ – это возможность использования без интернета, рассказал в нашем эфире гендиректор аналитического центра «Бизнес.Дром» Павел Самиев.
1: Конечно же, две ключевых причины, но есть еще такие факторы, как ужесточение контроля, мониторинга по операциям безналичным, в том числе через СБП. Соответственно, это переводы, это платежи, за которыми стало больше контроля, более жесткий контроль, и, соответственно, многие из-за этого начали, соответственно, меньше пользоваться безналичными транзакциями. Ну и плюс это желание малого, даже скорее микробизнеса в сфере услуг и в торговле также оптимизировать налоги. Это, конечно, мы не приветствуем, но, с другой стороны, мы должны отдавать себе отчет, что этот фактор тоже есть. Но в совокупности все это тоже, конечно же, способствует спросу на наличные, потому что при оплате наличными мы видим, что часто сейчас как раз микробизнес дает скидки, как раз это явно экономия. Ну и эквайринг тоже, конечно же, это экономия на эквайринге в том числе. Но, тем не менее, не только это. Налоговая оптимизация, безусловно, тут тоже есть.
0: 3 триллиона – это много вот за февраль-август?
1: Ну, общий тренд не сломался. В целом, конечно же, затормозился переход в безналичность в качестве основного механизма и платежей, и переводов. Переводов и так далее. То есть, в принципе, действительно, общий тренд у нас остается таким. Просто он притормозился. И много, но, опять же, общая динамика все равно сохраняется, и такой долгосрочный тренд, он все равно на то, что будут использовать больше безналичных. Вот с цифровым рублем здесь, на самом деле, очень интересный такой нюанс, потому что цифровой рубль – это не совсем безналичные, потому что это, можно сказать, такой электронный кошелек, электронные наличные. Это, конечно, звучит немножко парадоксально, но, по сути, это не безналичные деньги. Действительно, в каком-то смысле, это и конкурент наличным платежам, если там не будет тех, в том числе, контрольных механизмов, которые сейчас действуют для безналичных платежей.
0: Может цифровой рубль в итоге, в перспективе, заменить вообще наличные?
1: Полностью заменить наличные все-таки маловероятно, потому что фактор спроса на наличность, их очень много, и в том числе они такие иногда бывают психологические, скажем так. Особенно, когда на стрессе, на каких-то не очень позитивных новостях, люди начинают просто вот как-то запасаться наличностью на всякий случай. Плюс вот эта история с перебоями с интернетом, конечно же, она, может быть, перестанет влиять именно на использование цифрового рубля, если можно будет его использовать офлайн без интернета.

0: Ну и тем временем эскалируется, похоже, ситуация на Ближнем Востоке. Жилой квартал Сирика на юге Ирана подвергся ударам США. Есть пострадавшие, сообщил глава округа города. Также США нанесли кампания. Много изменений с 1 сентября. Также с 1 сентября в России можно установить самозапрет на азартные игры. Как уточнили в Минфине, граждане могут самостоятельно ограничить себя от участия в игре в казино, залах игровых автоматов, а также от ставок в букмекерских конторах и тотализаторах. Подать заявление о включении в перечень таких лиц можно лично в любом МФЦ, либо электронно на портале госуслуг. Срок самозапрета можно определить самостоятельно, однако обязательный минимум 12 месяцев. Проверять наличие самозапрета в казино будут по паспорту, рассказал адвокат Михаил Салкин.
1: Каждый посетитель казино должен быть идентифицирован по паспорту или иному документу. Во-первых, с целью проверки возраста. Во-вторых, с целью как раз проверки отсутствия установленного у него самозапрета вот в этом едином реестре. Если самозапрет установлен, то такого лицо не должны допустить на территорию казино. Нельзя ему выдавать игровые фишки, обменивать ему выигрыш. И даже рекламу ему направлять нельзя. На самом деле, закон очень удивительный. Будет интереснее, если, например, человек пришел с мешком денег, выиграл на этих фишках там 10 мешков денег и в этот момент установил себе самозапрет. Вот выигрыш он уже не получит. Его, по сути, должны будут выгнать из казино. Самозапрет устанавливается, он является безотзывным. То есть, если вы установили, он будет действовать 12 месяцев. Даже если вы передумали, перехотели, нажали по ошибке, технический сбой, все что угодно. При дистанционных букмекерских ставках, тотализаторах, соответственно, там тоже идет идентификация личности, в том числе через систему ЕСА, то есть вот эти госуслуги. Соответственно, там автоматически будет сообщаться, что гражданин установил самозапрет. В физическом казино личность проверяется. С тотализаторами очными, когда вас регистрируют на этой платформе, они должны удостоверить вашу личность.
0: Замминистра финансов Иван Чебесков ранее отмечал, что россияне ежегодно тратят в букмекерских компаниях около 2 триллионов рублей. По оценке Минфина, рынок легальных букмекеров обелен примерно на 90%, тогда как нелегальные казино представляют собой серую зону. Ну а тем временем в России появится диагноз сверхожирение. Речь идет о пациентах, индекс массы тела которых выше 50. Соответствующий проект клинических рекомендаций разработало Российское общество эндокринологов. Минимальный порог индекса массы тела

0: стресса, снижение качества продуктов и быстрый дофамин. То есть сегодня ты не можешь, как раньше, пойти порадовать себя впечатляющей поездкой или каким-то активным хобби. Это стоит гораздо дороже, чем булка из кофейни или тортик из супермаркета, в котором и содержится тот самый дешевый и быстрый дофамин. Таким образом, человек попадает в порочный круг зависимости, из которого достаточно сложно выйти, рассказала врач-диетолог и кандидат медицинских наук Елена Соломатина.
1: Сбивая вот эти все метаболические процессы, получается, что человек, он не может...

0: пятый и выше. Фэшн-ритейлеры вынуждены расширять свои размерные ряды. Но это еще и связано не столько с растущим запросом от клиентов плюс сайз, сколько с количеством потребителей, которых они могут дополнительно к себе привлечь в условиях низкой покупательской способности. Таким мнением поделилась основатель и партнер компании One Story Ольга Сумишевская.
1: Плюс сайз клиентов стало больше. Я бы сказала, что в целом аудитория, ну, крупная, она всегда была недооценена. Ими никто никогда не занимался. Популярные размеры там типа SM, а модели всегда были там, ну, преимущественно на средний размер. Поэтому по факту людям тоже больших размеров хочется иметь не одну вещь там в гардеробе, 5-10 там и так далее. И да, действительно, с учетом того, что сейчас многие ищут новые пути сохранения своей маржинальности, а это уже очень сложно делать, по факту, да, ты это делаешь за счет наращивания спроса в новой аудитории.
2: Ну, я так понимаю, что фармакология тоже успешно зарабатывает на полных людях.
0: Да, и тут складывается достаточно интересный парадокс в отрасли фармакологии. Рост продаж препаратов для похудения по типу популярного Оземпика или других его аналогов растет бешеными темпами уже несколько лет подряд. Но и вместе с этим количество людей с ожирением тоже растет. Что это? Неуспешные попытки похудеть или малоэффективность, может быть, таких препаратов? Ну, как говорят врачи, на все эти вопросы ответы скорее да, чем нет. То есть здесь такая комплексная проблема. Ну, и как подчеркивает эксперты отрасли, препараты для похудения сегодня находятся на первом месте по количеству продаж в аптеках среди всех категорий медикаментов. Об этом рассказал директор по развитию R&T Pharma Николай Беспалов.
3: Рост на эти препараты продолжается. Там, более того, помимо препаратов семаглутида появились в прошлом году еще более, так сказать, современные препараты следующих поколений. Это препараты на основе тирзепатида. Вот они более выраженным терапевтическим эффектом обладают. И сейчас они, в общем-то, вырвались буквально на первые строчки с точки зрения общего объема продаж в денежном выражении. То есть они лидируют буквально среди всех лекарственных препаратов, которые продаются в аптеках. Здесь перспектива есть, и перспектива пока очень и очень серьезный, то есть спрос до сих пор не удовлетворен полностью на эти продукты.
0: Ну и давайте не забывать о том, какую прибыль полные люди приносят ЗОЖ-индустрии. Купить абонемент и не ходить, оплатить тренировки со специалистом и так и не дойти, а еще протеиновые батончики, протеиновое молоко, протеиновая скакалка. Все это идет с наценкой минимум в 10% за волшебное слово «протеин» и, естественно, имеет повышенный спрос.
2: О том, кто и как зарабатывает на людях плюс сайз, рассказывала Лиза Майнгард.
4: Кино с Еленой Фоминой. Обзоры новинок кинопроката и новости индустрии.
5: Есть три повода поговорить о еде в кино. Первый и главный. 3 сентября в наш прокат выходит «Тони» – вольная глава из юности Энтони Бурдена, легендарного гастрономического культуролога. 19-летнего Тони исполнил молодой актер Доминик Сесса, многообещающий голливудский талант. А его наставника, сурового шефа, сыграл сам Антонио Бандерас. Тони – это Майкл в кулинарной среде. В центре внимания суперзвезда на раннем отрезке жизни, перед всемирной славой. Вот и герой этого фильма начнет с мытья посуды и постепенно втянется в хаос профессиональной кухни. Частично картину снимали в Провинстауне, где молодой Бурден когда-то и получил первый ресторанный опыт. Будет не лишним предупредить, что Тони не классический байопик, а скорее солнечная история взросления, и реальные воспоминания там смешаны с вымыслом. В ожидании премьеры для аппетита я буду смотреть сны «Дзиро о суши» Дэвида Гелбан. Кино о совершенстве. Шеф Дзиро Оно десятилетиями готовит суши в крошечном токийском ресторане на 10 мест. Когда-то он был отмечен 3 звездами Мишлен. В кадре блеск рыбной чешуи, теплота риса и движение ножа в руках мастера, как музыкальный номер. Не случайный саундтрек, повторяющийся и усложняющийся мелодический ряд, рифмуется с искусством шефа Дзиро. За его историей постепенно проявляется другая, о сыне великого повара, которому однажды придется занять место отца. Рекомендую вам не упустить эту картину. Более чувственный опыт гастрономии дают «Пряности и страсти» шведа Лассе Хальстрема, мелодрама о столкновении культур Франции и Индии. В фильме блистает англичанка русских кровей Хелен Миррен. Вся еда на экране не бутафорская, настоящая и съедобная. Главный секрет фильма – глобальные гуманистические ценности. Такое кино всегда рассказывает больше, чем о кастрюлях на огне и десертах на тарелках. Это все сюжеты о ремесле, о семье и творческом становлении, обретении смысла жизни. Ведь нет ничего более определяющего, чем способность человека проявить преданность делу всей жизни, как бы оно ни обжигало и не ранило в процессе. До встречи в кино и на радио РБК.
4: Кино с Еленой Фоминой.
6: Уберите детей от радиоприемника.

0: Российский рынок падает.
1: Хотя на утренней сессии на очень небольших объемах рынки старались удержать какое-то позитивное настроение.
2: У меня котировки перемешались в глазах. Что-то изменилось?
3: По будням в 10 утра слушайте специальный эфир программы «Рынки» к старту главной торговой сессии Мосбиржи. Новости, экспертиза и прогнозы. Информация, которая поможет разобраться и определит ваш торговый день. «Рынки» ежедневно на радио РБК. РБК в цифрах.
4: 2,5 километра – максимальная толщина ледяного покрова на Северном полюсе Марса. Для сравнения, максимальная толщина льда на Северном полюсе Земли – около 4 метров.
5: В целом, современное искусство – это то или не то? Во что можно проинвестировать?
6: У нас нет вторичного рынка, вы это никогда не сможете продать. Если мы идем в магазин и покупаем бутылку кефира, мы не думаем, что мы перепродадим через неделю.
7: Инвестиционный час. Разбираем ключевые события и их влияние на рынки вместе с экспертами. Что стоит за движениями котировок? Какие инвестиции определяют день? На что обратить внимание? Стратегии, сценарии, аналитика. Главное, что должен знать инвестор сегодня. По будням в 17:10.
3: Библиотека РБК.
8: Здесь мы собираем книги первых лиц.
3: Что читает предприниматель, основатель компании «Дымов» Вадим Дымов.
9: Замечательная вещь мне попалась. Это Роберт Байрон, но не путать с Байроном. Называется «Сначала Россия, потом Тибет». Фантастика. Просто человек попал в Россию в 20-е годы, в 30-е. Его взгляд на Россию, на нас рекомендую.
8: Роберт Байрон. «Сначала Россия, потом Тибет». В этой книге представлены два путешествия, различия которых символизируют чудовищные противоречия загадочного 20 века, в котором нам выпало жить. Первая часть посвящена России, где моральное влияние промышленной революции достигло мрачного апофеоза. Вторая – Тибету, единственной стране на планете, где это влияние пока неизвестно, где запрещены даже повозки, чтобы пересекать долины, более ровные, чем Дейтона-Бич, и самого Далай-Ламу носят в паланкине. До промышленной революции в каждой стране развивалась уникальная цивилизация со своими традициями. В России традиция пала жертвой вируса машин. Тибет же к нему остался полностью невосприимчивым.
3: Библиотека РБК.
8: Заведующая Элина Тихонова.

0: Время – деньги. И радио РБК ценит ваше время.
1: Каждый день мы ищем важное в инфопотоке.
0: И говорим о том, что имеет значение для вас. Слушайте нас в FM-диапазоне
1: через умные колонки
0: в приложении и на сайте rbk.ru. И участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками.
1: Присылайте вопросы в наш телеграм-бот
0: «Радио РБК». 107.4 в Нижнем Новгороде,
1: 92.8 в Москве.

0: Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках. Про главное.
1: С обзором главных событий дня Артем Самойлов. Владимир Путин призвал Армению быстрее определиться по вопросу ЕС. На встрече с Николом Пашиняном он подчеркнул, что принятие закона о евроинтеграции фактически означает выход из ЕАЭС. Россия остается основным торговым партнером Армении. Товарооборот 2,5 миллиарда долларов. ВВП страны за время членства в Союзе вырос втрое, экспорт в 10 раз. Пашинян заявил, что референдума не будет, закон уже принят. Встречу с Путиным он назвал очень хорошей и анонсировал визит в Москву. Германия официально обвинила Россию в атаке дронов на аэропорт Лейпцига. В ответ Берлин закрывает генконсульство в Бонне и русский дом, ужесточает контроль за въездом россиян. Также сотрудникам ДИП-учреждений и их семьям уже предписано покинуть ФРГ. Посла вызвали в МИД. Москва назвала обвинения бездоказательными. Мария Захарова заявила, что Берлин пошел на обострение под надуманным предлогом. Россия обязательно даст ответ. Владимир Зеленский заявил, что российское небо становится небезопасным для гражданской авиации из-за дронов. По его словам, Украина не целится в самолеты, но риски сохраняются. МИД Украины проинформирует международные организации. В моменте акции Аэрофлота упали более чем на 5%, до 30,36 рубля. Следственный комитет прекратил уголовное преследование всех фигурантов дела Трабера. Как сообщили источники РБК, с них сняли обвинения в убийстве и незаконном хранении оружия, всех освободили. Следствие выявило противоречия в показаниях бывшего военнопленного Игоря Лыкова. Они были непоследовательными. РБК направил запрос в Следственный комитет. В Москве на День города ожидается прохладная и дождливая погода. Как сообщил синоптик Александр Шувалов, москвичей и гостей города ждет температура плюс 15-17 градусов, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Праздник отметят в эти выходные, столице исполнится 879 лет. Больше новостей на сайте РБК.
2: Сентябрь начинается с вопросов. Как не перегрузить ребенка? Нужны ли репетиторы? Что делать с экзаменами? И как сохранить интерес к учебе? Каникулы закончились. Начинается
3: «Час учителя». Вита Лахова и Тимур Чернов врываются в новый учебный год вместе с вами. Понедельник в 15.10 на радио РБК. Ведь все-таки звонок не только для учителя.
0: Повтор программы.
4: Класс, всем встать. Тема урока «Чему нас научил индекс Мосбиржи за это лето?». Достаем двойные листочки, выписываем все свои сделки, после чего я начну проверку портфелей.
0: Инвестиционный час.
4: Я Дмитрий Полянский, сегодня в роли строгого директора, директора редакции РБК «Инвестиций». На календаре 1 сентября самое время поговорить о финансовом образовании детей. Но перед этим нужно соблюсти все формальности. Слушатели уже настраиваются на нашу волну, делают погромче. Настроились? Хорошо. Все в сборе, можно провести торжественную линейку.
5: Вы читаете?

0: Вот теперь лето официально кончилось. Вычитать и умножать начинаем прямо сейчас. А к доске пойдет кто? Не вижу рук.
1: Николай Рясков, директор по инвестициям у КПСБ.
0: Отлично, Коль, ты такой прилежный ученик, даже сам представился, хотя обычно это делаю я. Итак, смотри, дети и деньги. Приступим. Как заложить основы будущего богатства своего ребенка? Друзья, также ждем ваших сообщений. Пишите нам в Telegram, радио РБК, как вы обсуждаете с детьми финансы. Это личные истории, это какие-то сложные разговоры, а может быть, наоборот, легкие. А может быть, наш сегодняшний эфир поможет сделать их легкими, простыми и, что самое главное, эффективными. Итак, Николай, давай по порядку. У тебя есть ребенок?
1: Да, конечно. Иначе что бы я здесь делал.
0: Сколько лет?
1: У меня дочка, ей 11, скоро будет 12.
0: Как ты с ней разговариваешь о финансовой грамотности?
1: Слушай, ну я разговариваю, не разговариваю, на самом деле. Дети вряд ли настроены слушать именно про финансовую грамотность как таковую. Скорее, мы это подаем в какой-то непринужденной форме, либо своим личным примером. Они же учатся от родителей.
0: Скажи, ну примерно со скольки лет начались такие разговоры, такое обучение?
1: Ну, мне кажется, финансы, основа финансов – это математика. Математикой мы занимаемся давно, с самого раннего возраста, с 3 лет. Поэтому, в принципе, можно сказать, что прям практически, ну, не с колыбели, но близко к тому.
0: И как результат?
1: Ну, тьфу-тьфу-тьфу, очень хороший. Мы гордимся дочкой, да, она показывает достойные результаты там, по ряду математических олимпиад и так далее.
0: Но она уже проявляет какой-то интерес к инвестированию, к накоплению, к сбережению средств?
1: Да, на самом деле да, и удивительным образом, это, конечно, такое странное ощущение, когда у тебя есть ребенок, который, вот, у него есть деньги, у меня дочка в свое время смогла

0: Друзья, личные истории. Очень ждем. Коль, подводя некий итог нашему разговору, скажи, пожалуйста, ты профессиональный инвестиционщик, финансист. Со своей высоты какой бы лайфхак, совет ты дал бы родителям для финансового просвещения их детей? Ну, наверное, что такого ты знаешь, что такое ты приобрел по ходу своей карьеры, чем мог бы поделиться и хотел бы с аудиторией радио РБК?
1: Ну, это на самом деле... Да, такой момент достаточно важный. Первый – это критическое мышление, которое позволит ребенку сохранить собственные средства и ощутить, так сказать, подвох. Вот я так сейчас ремарочку сделаю. Есть Буратино, да, вот «Поле чудес в стране дураков». Вот мы, когда эту книжку там в детстве читали, возникал вопрос, да, а вот почему же эти обаятельные два взрослых человека сами не вложили свои деньги под дерево? Почему они отдают такую ценную информацию Буратино? Это первое, наверное, критическое мышление. Второе – это умение считать. Безусловно, это очень важно. И третье – это терпение. Потому что инвестиции, как и все, в принципе, в жизни, требуют времени. Требует сил, затрат, и это не развлечение, это работа.
0: Итак, критическое мышление, умение считать и терпение. Я напоминаю, у нас сегодня очень важный эфир, посвященный теме детских инвестиций и детского финансового образования. Будет очень много экспертов, очень много комментариев, и прямо сейчас мы послушаем три правила о том, как говорить о деньгах с детьми от автора проекта Life and Invest Александры Вальд.
2: Первое правило – это говорить с детьми на тему денег и нормализовать эту тему в семье, чтобы она была открыта и не была табуирована. Второе правило – это начать финансовую грамотность, естественно, с себя и показывать на своем примере то, как вы распоряжаетесь деньгами. И третье – это использовать обычный быт буквально с самого раннего возраста для того, чтобы ребенок видел, что деньги — это просто часть нашей жизни, процессы, которые выстраиваются вокруг, они связаны с темой финансов, и это обычная норма нашей жизни, ничего особенного в этом нет.
0: Обычная норма нашей жизни – действительно обучение инвестициям, финансам, какие-то разговоры между детьми и родителями должны стать обычным делом. Ничего особенного, и это будет правильно. И вот пример прекрасной бытовой ситуации, которая наглядно учит детей не транжирить деньги. Личным опытом поделилась замруководителя редакции РБК «Инвестиций» Ольга Копытина.
3: Первый опыт осознанных товарных денежных отношений был где-то около 3 лет. И мы четко до похода в магазин стали обозначать. У нас это называлось уговор. До сих пор работает, кстати. Что сегодня купим список того, что нужно, без чего нельзя обойтись, и что-то одно по выбору ребенка, что-то эмоциональное. Я не очень верила, что это работает. Сначала она скидывала в корзину абсолютно все, что видела, блестящее, красивое, шоколадное. Но перед кассой неизменно вставал вопрос, что нужно выбрать что-то одно. Не сразу пошел процесс, но мы пришли все-таки к тому, что она научилась это делать.
0: Процесс идет, друзья. Ждем больше ваших комментариев и сообщений в Телеграме. Пишите радио РБК, делитесь своим опытом, как общаетесь с своими детьми о деньгах, об инвестициях, о финансах. Очень важно. Все-таки 1 сентября на календаре. Отличное время, чтобы затронуть такую тему. И у нас в гостях сегодня Николай Рясков, управляющий директор по инвестициям УК ПСБ. Коля, мы поговорили о некой такой финансовой дисциплине для родителей, что они должны делать, как они должны говорить, на что они должны обратить внимание. Ну, давай, собственно, подойдем к теме детского портфеля. Какие-то основные принципы, постулаты, правила, лайфхаки. Чем можешь поделиться?
1: Ну, детский портфель, в принципе, тут надо четко обозначить, да, кто открывает этот портфель, для чего, да. Если говорить с точки зрения накоплений условно родителей, да, для будущего ребенка, ну, понятно, это определенная подушка, потому что от там, проблем у родителей никто не застрахован, а для ребенка это, конечно, самое важное.
0: Ты сам на что копил в детстве? И насколько это соответствует тому, о чем ты нам сегодня рассказываешь?
1: Слушай, в детстве я, на самом деле, много копил, но много тратил. Что там говорить? Наверное, самое мое большое...
0: Тратил по делу или транжирил?
1: Да по-разному. Но в основном тратил, надеюсь, что на дело. Самое большое накопление в детстве – это, наверное, гитара. Акустическая гитара, которую я, к сожалению, в свое время сломал, уронил ее случайно, и мне нужно было купить новую, потому что подарочная была гитара.
0: Слушай, ну купил ты ее сам, верно же?
1: Да.
0: Это здорово.

0: Здорово, это похвально. Я вот о чем беспокоюсь. Когда мы говорим про сборку детского портфеля, это очень сложный разговор и сложная задача в силу того, что очень много индивидуальных особенностей. То есть вариативность стратегии настолько большая, что все случаи мы все равно не охватим. Поэтому, пользуясь служебным положением, я позадаю вопросы, касающиеся моего сына. Еще раз. Даниил, 3,5 года. Как мы шутили до этого, самое время получить квала. К нашему эфиру, друзья, прямо сейчас подключается инвестиционный советник Юлия Кузьмина. Юлия, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Юлия, ну, я уже погрузил вас в свою ситуацию. У меня есть, допустим, стартовый капитал от 500 тысяч рублей до 1 000 000 рублей. Живем мы в Москве со всеми вытекающими финансовыми последствиями. И я хочу, например, к 18 годам, когда мой ребенок станет совершеннолетний, накопить ему на платное образование в МГУ или вышке. Во что мне надо вложиться прямо сейчас, чтобы выполнить эту цель?
1: Очень хорошая цель. Ну, в первую очередь, очень важно, что вы так заранее эту цель предусмотрели. Что бы я здесь сказала? Что в первую очередь нужно учесть, прежде чем вкладывать деньги в какие-либо инвестиционные инструменты, нужно подготовиться. То есть понимать горизонт, он у вас есть, понимать риски. Срок достаточно большой, поэтому на определенную часть портфеля можно добавить со временем какие-то рисковые инструменты. Очень важно здесь понимать, Москва вы озвучили, там, Высшая школа экономики либо МГУ. Ну, предположим, это образование стоит сегодня, например, да, 5 миллионов рублей. Для вашего сына у вас достаточно большой горизонт, там 15 лет. Очень важно учитывать, сколько будут эти деньги оцениваться через 15 лет. То есть если мы с вами возьмем, например, инфляцию, я просчитывала там для одного из клиентов этот вариант, инфляцию этой суммы 6% в год, то через 15 лет реально вам понадобится для того, чтобы отправить ребенка учиться в данные вузы, в районе 12 миллионов рублей. Это вот очень важный как бы момент, который стоит учитывать, его родители часто не учитывают. Дальше, теперь куда вложить эти деньги? Конечно, горизонт большой, он позволяет добавить какие-то более рисковые инструменты, но здесь я бы не увлекалась, да, потому что деньги все-таки фундаментальные, и очень важно, чтобы эта сумма к определенной дате была. Изначально я взяла бы, здесь стоит, конечно, учитывать, какого там уровня вы инвестор, базовые инструменты, сюда подойдут депозиты. Конечно, если мы смотрим там базово, например, там на фондовый рынок, то, конечно, это облигации, возможно, в первую очередь облигации федерального займа. Но здесь стоит упомянуть, что все, о чем я говорю, это не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и, конечно, каждый портфель, он индивидуален.
0: Вот на секунду прерву вас, Юлия. Смотри, Коль, 12 миллионов рублей. Во-первых, меня обрадовали, что я должен буду платить не 5, а 12. Хорошо, я с этим ок. Все-таки есть инфляция годовая, там сколько в районе в среднем за последние годы? 7-8%, да? Получается так, то есть изначальная сумма была синдексирована на это значение. И как ты оцениваешь то, что предлагает Юлия? Акции, как я понял, облигации федерального займа. Может быть, не знаю, я сам по себе довольно-таки рисковый инвестор. Может быть, добавим какую-то перчинку в портфель Даниилу?
2: Ну, на мой взгляд, с учетом того, что это длинный, очень длинный горизонт инвестирования сейчас, наверное, корпоративные облигации, может быть, не самые оптимальные, просто потому что таких длинных облигаций нет. Соответственно, ты становишься заложником динамики изменения ключевой ставки. Да? Наверное, более осмысленно посмотреть на ОФЗ плюс акции, да, в какой-то пропорции. Но я бы отметил, наверное, два еще момента. Первый, конечно, что доля акций, она должна снижаться по мере того, как, собственно, портфель приближается к своей цели.
0: Я напоминаю, что у меня горизонт 15 лет.
2: Да, это очень, очень длинный горизонт, то есть мало что туда попадает, да, с таким замахом. Это первый момент. Второй момент, конечно, надо учитывать налоги. Ну, это безусловно, с точки зрения горизонта инвестирования. И третий, наверное, такой, ну, тонкий, что ли, момент, технический уже, я бы даже сказал. Помимо снижения доли акций, надо увеличивать долю депозита, но также надо учитывать, что вот эта вот сумма, которую вы платите за обучение, она, как правило, не единомоментна, а это по годам раскидана, да, то есть это тоже надо учитывать в своем финансовом плане. Поэтому это такая вещь, которая требует, как правило, просто расчета.
0: Юлия, давайте добьемся точности. Какую вы мне посоветуете разбивку по

0: портфелю прям по процентам?
1: Я не договорила, да, здесь для того, чтобы вам, наверное, более профессионально посоветовать разбивку по портфелям, ну, нужно больше информации. Я бы добавила еще, про акции, кстати, я не упоминала, я сказала именно про облигации какие-то фундаментальные, причем в облигации федерального займа, например. Дальше я добавила бы в портфель золото, и вот здесь я бы конкурировала между золотом и акциями. Совершенно 100% я согласна, что... Кстати, не соглашусь, что большой горизонт – это очень плохо. Это стандартный горизонт, если мы говорим про системный подход к созданию, увеличению и сохранению капитала. 15 лет – это не так много. Вот. Конечно, там, ну, рынки штормят, и это всегда, да, есть волатильность, есть там график эбитинг, где можно это все просмотреть и так далее, как себя вели там рынки последние, там, условно, 100 с чем-то лет. Я бы добавила сюда еще один из инструментов, который считаю тоже фундаментальным, кроме золота, да, конечно же, накопительное страхование жизни. Это инструмент, который, я считаю, очень недооценен у нас в России, потому что он действительно помогает застраховать ребенка и параллельно накапливать. Да, этот инструмент, скорее всего, инфляцию не перебьет, да, те цифры, которые мы имеем, даже там в горизонте 10 лет последних. Но он является фундаментальным с той точки зрения, что помогает защитить капитал ребенка. Следующий важный очень, ну, как бы такой акцент, на котором стоит вообще остановиться, это, конечно, ребалансировка портфеля. То есть мы можем только сейчас с вами обсудить, там, в каком процентном соотношении мы в какие инструменты зайдем.
0: Насколько она должна быть частой? Вот на этом большом горизонте.
1: Да. По клиентам я могу вам сказать так, что хотя бы раз в год нужно пересматривать. Плюс по клиентам еще бывает такая история, она у всех абсолютно у нас бывает, что приходят крупные суммы денег, и семья начинает их распределять. Например, в конце года какие-то дивиденды там по бизнесу, может быть, какие-то премии. И вот отсюда какой-то кусочек тоже обычно инвесторы забирают и вкладывают, например, там двум детям в их как вот эти корзинки, накопительные для там образования.
0: А тем временем мы обсуждаем вот такую задачку. Ребенок 3,5 года пойдет в институт, получается, через 15 лет. Есть стартовый капитал, допустим, от 500 тысяч рублей до миллиона. Живет в Москве. Родители хотят накопить ему на платное образование в МГУ или вышке. Что им надо сделать? У нас на связи, напоминаю, инвестиционный советник Юлия Кузьмина и у нас в студии управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Николай Рясков. Смотрите, Юлия, на чем мы остановились? А есть ли место в таком портфеле валютным инструментам и недвижимости?
1: Великолепный вопрос. Я благодарю вас за то, что вы его задали. Как раз я, к сожалению, время ограничено, да, и всего не расскажешь. Однозначно я бы добавляла диверсификацию валюту. Здесь, конечно, нужно учитывать, что там госслужащие, не госслужащие, да, как люди относятся вообще к валютным инструментам. Но инфляция в валюте, при всем моем уважении к рублю, она всегда меньше. Там по статистике за 100 лет там в среднем около 3% при всех наших турбулентностях и там кризисах, которые были за 100 лет. Поэтому валютную часть я бы добавляла. Вот здесь я бы, возможно, добавила акции. Опять же, горизонт и много что факторов, потому что семьи разные, у всех разные абсолютно отношения, разный опыт к валютным инструментам. Даже валютные депозиты, они сегодня, если мы говорим там про риски, блокировок, потому что очень много мифов в этой сфере, да, существует там. Я работаю с клиентами больше, чем из 10 стран, с русскими паспортами, и могу вам сказать, что при грамотном соблюдении всех комплаенсов этими вещами тоже можно лавировать. Здесь я бы, если валютные инструменты добавляла, вот чтобы риски максимально обходить, я бы обратила внимание на то, чтобы эти инструменты были ликвидные, чтобы вот если понадобилось, или какой-то там внешний форс-мажор, деньги можно было быстро там по возможности забрать.
0: В моей голове почему-то живет такой стереотип, что валютные инструменты для этой ситуации нужны, если родитель копит на образование ребенка за границей. Я прав или нет?
1: Не обязательно. Не обязательно. Здесь зависит от того, как вы к доллару относитесь и насколько вам этот инструмент. Я, например, сама как инвестор валютные инструменты применяла и, скорее всего, буду дальше применять, потому что я вижу по ним результат. Во-первых, очень хорошо ты видишь, когда, например, зарубежные рынки падают, а российские растут, у тебя в голове нет диссонанса, что твои инвестиционные решения неправильные. Это вот с точки зрения инвестиционной психологии, особенно если родители там неопытные инвесторы, да, таких, ну, много, собственно говоря. по мере опыта работы с финансовыми рынками российскими и зарубежными, ты понимаешь, что российский может падать, зарубежный расти, наоборот, а в целом очень важно, чтобы твой портфель был в плюсе. И тогда ты гарантированно к определенному

0: да, ты для своего ребенка реализуешь ту цель, которая у тебя в семье сегодня важна и является очень фундаментальной.
1: Юлия, принято, вы развенчали мой миф, можно сказать, поставили мне двойку, да, раз у нас сегодня школьная тематика. И пара слов про инструменты вложения в недвижимость. Какими они могут быть на горизонте 15 лет? Это недвижимость, собственно, в самом непосредственном физическом выражении или какие-то биржевые инструменты, например, ZPIFы?
0: ZPIFы, кстати, это великолепный инструмент, который я с клиентами применяю. Я вообще считаю, что в России этот рынок последние 3 года просто, ну, открылся для нас. Во-первых, это структура сама по себе, да, интересна, во многом там защищена и так далее. Во-вторых, это инструмент, который позволяет вкладываться в недвижимость с абсолютно небольших сумм, там условно с 1000 рублей. Если, конечно, портфель позволяет, то можно переходить в физическую недвижимость, но здесь это тоже недвижимость, это целый огромный мир, так же, как, например, валютные там инвестиции, да и как любой класс.
1: Согласен, и ликвидность там не такая. Это была Юлия Кузьмина, инвестиционный советник. Коль, очень коротко, как ты копишь на образование ребенку или не на образование, а на какую-то другую большую финансовую цель? У нас буквально 20 секунд.
2: Ну, базовая валюта, мне кажется, очень важна. Если цель в рублях, наверное, имеет смысл копить в рублях. Диверсификация – это, конечно, способ защитить вложения, но также это враг доходности.
1: Я когда говорил про образование за рубежом и накопление в валюте, ты кивал головой. Что это значило?
2: Ну, если у вас цель – заработать определенную сумму в валюте для образования за рубежом, ваша базовая валюта становится иностранной.
1: Уходим на новости, потом вернемся и поговорим про экзамен на статус квалифицированного инвестора.
3: Качество жизни.
4: Привет, это Евгений Тиханович, главный редактор РБК «Стиль». Я изучаю передовые научные исследования и экспертные обзоры, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. Дневной сон. Знаете, бывает в середине рабочего дня прямо вот сил нет, как тянет вздремнуть. Считается, что всему виной слишком плотный обед, недостаток сна или просто плохой тайм-менеджмент. Но дело не обязательно в дисциплине и распорядке дня. Просто мы с вами устроены так, что сонливость может накрывать нас не только ночью, но и посреди дня. Эту, с позволения сказать, слабость некоторые знающие люди превращают в настоящую силу, прерываясь на короткий дневной сон, так называемый power nap. Он может быстро вернуть ясность мысли и фокус. Эффективность метода когда-то проверили в НАСА. В далеком 1994 году ученые исследовали пилотов на дальних рейсах, где требуется предельная концентрация. В середине дежурства им выделили 40 минут на отдых. В среднем пилоты спали около 26 минут. После этого показатели в тестах на внимание и реакцию улучшились вплоть до 34%, а физиологические показатели бодрости примерно на 54% по сравнению с группой без сна. Главное во всем этом – вовремя проснуться. Если дневной сон затягивается, вместо бодрости вы рискуете получить так называемую инерцию сна. Это состояние, когда глаза уже открыты, но мозг еще некоторое время работает на пониженных оборотах. Поэтому для быстрой перезагрузки лучше всего подходят короткие сессии. Примерно от 10 до 20 минут. Лучше по будильнику. Именно из-за продолжительности дневного сна вокруг него сложилась довольно противоречивая репутация. Масштабный обзор научных работ, опубликованный в этом году, показывает, что короткий сон может снижать усталость и поддерживать концентрацию. А вот привычка регулярно спать днем дольше часа связана с более высокими рисками для здоровья. Это не значит, что долгий дневной сон сам по себе вредит, но он может быть сигналом нарушения работы организма. Стоит проверить, достаточно ли вы спите ночью, и обсудить это с врачом. Во всех остальных случаях короткий дневной сон – научно обоснованный способ быстро перезагрузиться, вернуть фокус и силы. Он не заменит полноценный ночной отдых, но поможет дотянуть до вечера без лишнего кофе. С вами был Евгений Тиханович. Уделяйте внимание сну и повышайте качество жизни на РБК.
5: «Аватар 12» — это автомобиль, который выглядит так, будто его создатели очень старались не переборщить. И все равно немного переборщили. «Ньюстар 001» не притворяется революцией. Он честно продолжает линию, и в этом его главное достоинство.
6: Изучаем китайский автопром вместе с Романом Фарботко в программе «Кто есть кто?» Дизайн, технологии, цены и повадки машин из Поднебесной. От электрокаров до рамных монстров, от премиума до брутала. «Кто есть кто?» Каждый день на радио РБК.
3: каждую ночь, пока ваш ребенок спит, в его голове идет грандиозная работа. Вы можете напрямую влиять на ее качество.
6: Программа детского нейрохирурга Бориса Олейникова о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху. Родительский

0: Контроль. Каждый день. В эфире радио РБК.
1: До последнего момента я был в жесточайшем минусе, но все поменялось, и я заработал плюс 24%.
2: Я немножечко иду в плюс-плюс, а Николай гуляет на всю капету.
0: В программе «Хэш и кэш» руководитель направления РБК «Крипто» Николай Загвоздкин и трейдер Анатолий Радченко обсуждают ключевые события крипторынка и реальные кейсы из мира цифровых активов. Как работает криптоэкономика, на что обращать внимание инвесторам и что делать, если ваш близкий – трейдер. Каждый четверг в 16:10.
3: Ошибка на миллион. Краткое руководство «Как испортить все».
0: Лишние детали. В начале 2000-х Lego решила, что обычного конструктора для роста уже недостаточно. Компания годами расширяла ассортимент, запускала новые продукты и вкладывала все больше денег в развитие портфеля. Но новинки не обеспечивали ожидаемого роста. Более того, сама Lego позже признала, некоторые из них начали отбирать продажи у ее же классических наборов. В 2003 году выручка компании упала на 26%, а убыток до налогов достиг 1,4 миллиарда датских крон. В итоге компания сделала довольно редкую для большого бизнеса вещь. Решила не придумывать еще больше нового, а наоборот стать проще. Lego вернула фокус на классический конструктор, начала сокращать расходы, а потом решила продать парки Legoland. Производственные и операционные затраты только за 2004 год сократили на 20%. Ошибка Lego оказалась в самой идее роста. Компания пыталась расширить бизнес настолько активно, что новые продукты начали мешать тому, что уже хорошо работало. Иногда для роста компании нужно не придумать, что еще добавить, а понять, что пора убрать.
3: Ошибка на миллион.

0: Проглавная экономика.
1: С обзором главных экономических событий дня Артем Самойлов. ЦБ продлил ограничения на снятие наличной валюты до 9 марта будущего года. Для граждан со счетами, открытыми до 9 марта 2022, лимит 10 тысяч долларов. Остальные средства выдаются в рублях. Банкам запрещено брать комиссию за выдачу валюты. Юрлица-резиденты могут снимать доллары и евро только на командировочные. Ограничения впервые ввели в марте 2022 и с тех пор продлевают каждые полгода. Спрос на наличные в России за два летних месяца превысил триллион рублей. По расчетам РБК, в августе объем наличных в обращении вырос на 443 миллиарда против 618 в июле. Всего с начала года примерно 2,5 триллиона. ЦБ объясняет рост снижением ставок по депозитам, желанием граждан иметь запас наличных. Регулятор прогнозирует прирост наличных по итогам года в 3,7 триллиона. Российская экономика может замедлиться в третьем квартале, как отмечает в ЦБ. Причина – временное выбытие мощности в производстве и логистике, а не слабый спрос. Во втором квартале ВВП вырос на 1,3%, превысив ожидания. Внутренний спрос продолжает расти, и бизнес улучшает оценки. Потребительский сектор остается ключевым драйвером. Ростех объяснил приостановку выплат CarPrice действиями прежнего гендиректора, иностранного гражданина. Как сообщили РБК в госкорпорации, после передачи актива государству он уволился и отозвал электронные подписи, от которых зависели бизнес-процессы. Все это время он управлял компанией дистанционно из Европы. Ранее сервис пообещал возобновить платежи в течение недели с компенсацией за задержку. Участники Восточного экономического форума сравнили российскую экономику с разными животными. Советник председателя ЦБ выбрал верблюда, профессор российской экономической школы снежного барса, глава Восточной биржи двуглавого орла, президент опоры России белого медведя, основатель ДНС черепаху. Участники отметили устойчивость к шокам, но указали на медленные темпы и проблемы с долгосрочным ростом. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере Макс.

0: Просто мы писали об этом заметку в начале лета. Число таких клиентов составляло в том периоде 250 тысяч. Основным инструментом для подростков...
1: Растут, падают, там, наверное, на этом как-то теоретически можно заработать. Но изначально, наверное, можно предположить, что акции Сбербанка или там другой крупной компании, которую ты знаешь, которая в твоей жизни присутствует там во многих аспектах, да, твоей жизни, наверное, это такой очевидный выбор.
0: Инвестиция по Питеру Линчу. Покупайте то, чем пользуетесь, что вам понятно.
1: Да, но, к сожалению, мир намного сложнее, чем кажется. И даже, наверное, хорошо, что... Вообще, мне кажется, первый опыт вот инвестирования... Важно, какой первый негативный опыт инвестирования. Вот это, наверное, самое такое вот для человека. Вообще, негативный опыт часто недооценивается.

0: накоплениях на будущее их детей. Порассуждает об этом зам руководителя редакции РБК «Инвестиции» Ольга Копытина.
1: Наш выбор нашей семьи – это ПДС, и я и муж открыли по одному счету на себя, на всякий случай, в разных НПФ. Так мы немного диверсифицировали риски. И строго оба следим за пополнением. Не пропускаем, получаем налоговый вычет, получаем максимальное софинансирование. Мы рассчитали, у нас, по идее, должно хватить либо на первый-второй курс университета. Я посчитала вместе с инфляцией средней, там, ну, плюс-минус 7-8%, да, в год. И получилось, что должно хватить либо вот на первые два года обучения, либо, если так повезет нам, что еще на тот момент будут бюджетные места, и государство все еще будет бесплатно кого-то учить, и ребенок тоже будет соответствовать этим требованиям, то тогда на первоначальный взнос на жилье, конечно.
0: Ну, я не знаю по поводу первоначального взноса на жилье. Мне кажется, что при помощи ПДС это же когда ты положил рубль, а государство докладывает тебе еще рубль. Ну, при определенном уровне твоего дохода. Вполне себе можно накопить на собаку. Ну, класс. Коль, ты какие инструменты рекомендуешь нашей аудитории для того, чтобы копить на будущее детей? ИИС, ПДС, может быть, что-то еще? Может быть, вообще вклад в банке? Почему нет?
2: Ну, вклад в банке, безусловно, да. Если у вас краткосрочная цель, там, условно, до года, например, да, или там год с небольшим, почему нет? Конечно, вклад имеет место быть. Это проверенный годами надежный способ, да, заработать в рублях там энную сумму в зависимости от процентной ставки, особенно в ситуации, когда сумма, например, не очень большая, и еще и страхуется, да, агентством по страхованию вкладов.
0: Это первое. Но вклады проигрывают инфляции.
2: Но вопрос же горизонта, да, если у вас горизонт инвестирования условно там или цель покупки собаки или покупки кошки, да,
0: уговорил.
2: Полгода,
0: уговорил.
2: Ну, наверное, в акции это, или даже облигации уже это определенно такой, да, узкий перечень, поэтому тут я бы не говорил, что депозит это прям что-то такое, ну, ненужное. А дальше вопрос, конечно, ну, не стоит забывать, если уж говорить про более длинный горизонт, конечно же, оптимизация налоговая, это очень важно.
0: И в этом плане какой инструмент хороший?
2: Да, на самом деле, они все хорошие в той или иной степени. И ИИС, и ПДС, и фонды. Вопрос горизонта инвестирования, ну и, собственно, выбора. Дальше... А, ну и, конечно, важный момент, там, если говорить про фонды, ИИС, это, собственно, некая дополнительная альфа управляющего по сравнению с расходами на фонд.
0: Прямо сейчас прервемся на рекламу, после этого возвращаемся и... Прямо в эфире радио РБК наш эксперт Николай Рясков из УК ПСБ будет отвечать на реальный вопрос из теста на квал инвестора. Коль, вот мы и проверим твои компетенции.
3: Звезды, планеты и люди. Все находится в движении. Возможно, и вы сейчас тоже куда-то едете.
4: Двери открываются. Программа советника заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Юлии Темниковой. О том, как транспорт меняется сам и меняет нас. Наш досуг, наши привычки и наше общество.
3: Безопасность детей в транспорте. Как подготовить ребенка к самостоятельным поездкам? Какие правила помогают избежать опасных ситуаций? И как современные технологии делают городской транспорт безопаснее.
4: Открываем двери в пятницу в 14:10 на радио РБК.
5: А вот тут мы переходим как раз к той части коммуникации, когда мы создаем истории. То есть почему мы в своем проекте создаем истории? Потому что, не имея возможности эту историю рассказать через условно телевизор, мы делаем так, чтобы этой историей захотели поделиться люди.
4: Как сделать коммуникации инвестиции в рост бизнеса? В программе директора по маркетингу РБК Андрея Сикорского и исполнительного директора АКАР Валентина Смолякова «Рекламный щит». Место встречи – руководители бизнеса и маркетинга. По средам в 21:00.
3: Авторская программа Юрия Таманцева. Интервью со статусными гостями. Острые темы, неудобные вопросы. От экономики и технологий до образования и здравоохранения. В каждом выпуске разбор конкретной проблемы, поиск сути и возможных решений. Таманцев. В итоге. По вторникам и четвергам в 15:10.
4: Повтор программы.
0: Тема школы нас сегодня не отпускает. Обсудим одну историю, которая так или иначе связана с обучением. У российских инвесторов теперь есть возможность получить статус квалифицированного инвестора, пройдя специальный экзамен. Вы знаете, почему это здорово? Я расскажу.
4: Инвестиционный час.
0: а потому что

0: Сейчас статус квал-инвестора – это, по сути, привилегия для людей с крупным капиталом. Нужно иметь либо имущество на 24 миллиона рублей, или годовой доход на 12 миллионов рублей. А теперь получается, что не имея крупных сумм на брокерском счете, любой россиянин может заработать своим умом, своими мозгами такой статус. Ну и наличие сертификата об успешной сдаче тестирования может выступать как самостоятельным критерием получения статуса квала, так и дополнять другие критерии, как бы ослабляя требования к ним. В подробностях этой истории разбирался специальный корреспондент РБК инвестиций Глеб Кухарчук. Сегодня утром у Глеба на сайте РБК вышла соответствующая заметка. Глеб, привет!
1: Дима, привет!
0: Давай для начала вопрос в лоб. А прошел ли ты сам тест на квал-инвестора?
1: Я сам новый тест не проходил, ну, потому что у меня уже есть статус, и в этом потребности нет. Но, честно признаюсь, хотелось попробовать эти демо-тесты, которые сейчас есть на сайте Финуслуг и Национальной финансовой ассоциации, но не успел, честно признаюсь, но очень хотелось.
0: Хорошо, Финуслуги и Национальная финансовая ассоциация – это провайдеры этого теста, я правильно понял?
1: Да, все так.
0: Что нужно сделать, чтобы пройти успешный тест? Ты поговорил с экспертами, какие у них рекомендации?
1: Ну, вообще, тест есть вопрос, чтобы на них ответить, чтобы успешно его пройти, достаточно будет ответить на 35 вопросов, правильно. Инвесторы...
0: Пропадала связь, по-моему, 35 из 50.
1: 35 из 50 нужно ответить, чтобы получить статус квалифицированного инвестора. Эксперты говорят, что в первую очередь нужно обратить внимание на те вопросы конкретные, которые есть вот на сайте НФА, есть на сайте Финуслуг, и, конечно, попробовать пройти этот демо-тест, потому что он максимально приближен к тому, что предлагается на настоящем тестировании.
0: Хорошо, на какие темы или же на какие инструменты нужно обратить внимание инвестору, чтобы успешно его сдать?
1: Ну, представитель Мосбиржи говорит, что нужно разобраться обязательно в сделках репо, в закрытых паевых инвестфондах, структурных облигациях, ЦФА. Ну и, конечно же, важно разобраться в нюансах кол и пут опционов.
0: Смотри, что мы сейчас сделаем с тобой. У нас в студии эксперт. Ты знаешь, что это Николай Рясков, управляющий директор по инвестициям УК ПСБ. Мы ему подготовили каверзную задачу. Эта задача откуда, поясни, из тестового как бы списка вопросов или из реального, который вот уже по-настоящему применяется, про портфель. Когда инвестор вложил часть портфеля в акции одной компании, и они снизились. Это откуда?
1: Это вопрос из тестового перечня, который предлагается. Вот как раз про него и говорят эксперты. Посмотрите эти вопросы и поймите, вот где у вас есть пробелы, что нужно подтянуть.
0: Теперь, внимание, вопрос. Николай Рясков, Коля.
2: Ой-ой.
0: Внимание. Инвестор вложил 50% портфеля в акции одной компании. Акции этой компании снизились на 30%. Остальные активы портфеля не изменились в цене. Какое влияние это окажет на весь портфель?
2: Ну, соответственно, если половина портфеля в акции одной компании, она снизилась на 30%, получается совокупная минус 15%.
0: Минус 15%. Это влияние на весь портфель.
2: Да.
0: Николай Рясков, браво, поздравляем с правильным ответом. Глеб, ты ставишь пятерку?
2: Но я бы хотел уточнить, при самостоятельном инвестировании, наверное, не стоит половину портфеля все-таки в одну акцию инвестировать.
0: Хорошее пояснение. Так что, Глеб, засчитываем Николаю?
1: Ну, я, во-первых, абсолютно согласен с Николаем. Не нужно половину портфеля распределять в один актив. А так, да, у Николая, я думаю, есть все шансы пройти тест, он блестяще справился, поэтому... Думаю, пятерка обеспечена.
0: Очень последний... Да-да-да, Коль, ты хотел сказать?
2: Да нет, вытираю пот со лба.
0: Понимаю, было сложно, да? Пришлось напрячься.
2: Да.
0: Это вам как бы не таргеты по акциям ставить, это видишь ли.
2: Да.
0: Глеб, последний вопрос, максимально коротко. Если вдруг я провалил тест, у меня еще будет второй шанс?
1: Да, можно сдавать тест еще раз, но не менее чем через месяц. Но помните, что за каждую новую попытку придется платить заново.
0: Спасибо. Ну, логично. Облажался, заплати, будь добр. Тест на квалифицированного инвестора мы обсуждаем. У меня такой вопрос по итогу. А что же это нам даст глобально? Вообще, статус квала станет более популярным, более распространенным, его, как я понимаю, будет гораздо легче получить.

0: учить, насколько это правильно, создаст ли это, не знаю, какие-то дополнительные риски для новичков рынка, как думаешь?
1: Ну, мне кажется, и да, и нет. Да, если исходить из того, что для инвестирования требуются навыки и профессиональная какая-то экспертиза, то однозначно да. Но есть, конечно, второй момент, что все-таки навыки с точки зрения мат-аппарата, да, или изучения там, основных принципов инвестирования, теории, к сожалению или к счастью, не заменяют практику. Поэтому это не застраховывает от, так сказать, агрессивного или там какого-то странного поведения на рынке.
0: Принято. Подходит к концу наш большой эфир к 1 сентября, и напоследок пара интересных лайфхаков от экспертов, опрошенных РБК инвестициями. Как пробудить у ребенка интерес к инвестированию и накоплению средств, отвечает на вопрос начальник отдела публичного анализа акций Совкомбанка Вячеслав Берников.
2: Достаточно просто научить ребенка, заинтересовать ребенка инвестициями, сказав то, что деньги могут приносить деньги. И когда ребенок это слышит, ему уже интересно, а как, в принципе, деньгами, которые у него есть, пусть и там карманами, можно получить еще какие-то деньги. Поэтому мне кажется, что с точки зрения инвестиций заинтересовать ребенка просто именно этим.
0: Деньги могут приносить деньги. Как считаешь, сработает такая формула?
1: Ну, делай деньги, как говорится. Книга такая есть хорошая. Но да, наверное, может. Мне кажется, настольные игры очень хорошо помогают в этом смысле. Когда есть игры настольные с некими околофинансовыми элементами.
0: Монополия?
1: Ну, та же Монополия. Но Монополия, на самом деле, достаточно сложная игра.
0: Есть еще такой кэшфлоу, я играл.
1: Эквайр. Шахматы — прекрасная игра.
0: Хорошо, что ты сказал про книги. Какие книги лучше почитать детям для того, чтобы привить финансовую грамотность? Знает автор проекта.

0: пирамида и обещание легких денег и так далее.
1: Ты же с Буратино начинал эфир, по-моему.
2: Ну да, мы как-то с него зашли в эту историю.
1: Вообще, мне понравилось, какие ответы, они, казалось бы, лежат на поверхности, но до них сложно самому догадаться. Буратино и шахматы, да? Совсем же такие, казалось бы, простые вещи, но ты всегда ищешь чего-то сложного. У нас совсем, друзья, мало времени остается до завершения эфира. Обычно я спрашиваю наш коронный вопрос, во что вложить 1 миллион рублей россиянину прямо сейчас, но сегодня немного переформулирую, во что вложить 1 миллион рублей детских денег прямо сейчас, ну, кроме собаки.
2: Да, но я думаю, вложить в образование, на самом деле, это самый правильный ответ будет. Вкладывайте в ребенка, ребенок вернет вам 100 лет, хорошее образование, никакие финансовые инструменты не обгонят по доходности для ребенка в первую очередь.
1: Это очень такой прагматичный совет. Ну, большое спасибо. Есть. Кстати, именно об этом же я и спрашивал, да,
2: да,
1: нашего эксперта применительно к своему собственному ребенку. Я коплю ему на образование. Друзья, программа «Инвестиционный час» на радио РБК. Я надеюсь, мы вам дали максимальный спектр мнение о том, как подготовить ребенка к встрече с деньгами. Я надеюсь, что вы этим воспользуетесь.
3: РБК коллекция.
4: Другим новостям. На российских АЗС теперь официально можно продавать бензин и дизель ниже экологического класса Евро-5. Сегодня вступило в силу постановление правительства, которое разрешает розничную продажу топлива классов Евро-2, 3 и 4. Мера эта временная. Действовать будет она до 30 июня следующего года. В начале августа правительство уже разрешило выпускать и импортировать топливо более низких экологических классов. Однако продавать его на заправках было нельзя. Теперь же это ограничение снято. Как автомобилисту понять, какое топливо ему продают, и что сейчас происходит с поставками Евро-5, об этом рассказал управляющий независимой сетью АЗС в Костромской области Артур Мулюков.
5: Разумеется, Евро-5 не в достатке, но другой момент, стоит ли вообще с этим связываться, потому что ввиду неконкурентной ситуации на рынке мы потеряли вообще какие-либо шансы продавать кто-то больше, там, скажем, 300 литров в сутки, потому что на соседней там АЗС Евро-5 продается по цене 65 рублей. Ну, можно купить его, ну, от 100 рублей за литр, соответственно, ну, к нам никто не едет.
4: Артур, а как вообще сейчас разобраться и понять, что заливают в бензобак?
5: Все очень просто. Есть на каждой АЗС уголок потребителя, и каждый владелец автозаправочной станции обязан располагать информацию в этом уголке, для того, чтобы люди могли точно понимать, что они себе заливают.
4: Ну, раньше было на пистолете всегда написано, да, какой бензин заливают в бензобак. Сейчас этого уже не будет.
5: Будет, просто, вероятно, либо придется поменять наклейку, либо как-то по-другому выходить из ситуации. Но вообще, эта мера, насколько я знаю, не отменялась. То есть, если у вас колонка отпускает там Евро-5, должно быть написано, например, АИ-92К5, что означает класс 5. В данном случае, если поставки будут от случая к случаю, наверное, как-то придется либо поменять формат этих оповещений, возможно, там какие-то сменные магнитные надписи, либо что-то и другое. Евро-4, Евро-3 или Евро-2, здесь уже большая разница, в первую очередь, по содержанию серы. Вот если, например, в Евро-5 бензине там серы допускается примерно там 10 миллиграмм на килограмм, то Евро-2 уже 500 миллиграмм. Соответственно, разница в 50 раз по сере. То есть, соответственно, более сернистое топливо потенциально сильнее нагружает катализаторы и современные системы очистки выхлопа.
4: Дефицит топлива в России власти связывают в том числе с атаками беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы, из-за которых часть мощности временно выходит из строя. В конце июля вице-премьер Александр Новак говорил, что ситуация частично стабилизировалась, однако 19 августа он заявил о начале, процитирую, второго этапа так называемой напряженной ситуации на рынке.
6: Технологии и тренды. В Японии снова продают чистые аудиокассеты. И не как сувенир, а как рабочий носитель. 60 минут магнитной ленты стоят около 1000 йен, это примерно $6. Что интересно, часть покупателей берет их вовсе не ради музыки. Это «Технологии и тренды», меня зовут Иван Звягин. Сегодня о том, почему формат, который похоронили четверть века назад, снова приносит деньги. 21 августа японская сеть музыкальных магазинов Disc Union вместе с брендом Maxell выпустила ограниченную серию кассет UD60U. Дистрибуцией занимается компания Denkyosha. UD — это историческая линейка Maxell. Она появилась в 70-м году 20 века и конкурировала с кассетами TDK и Sony. Внутри лента первого типа на оксиде железа. Для качественной записи музыки она считалась средним вариантом. Зато, как отмечает Tom's Hardware, такая лента идеально подходит домашним компьютерам 80-х. От Z X Spectrum до Commodore, так что часть тиража почти наверняка уйдет владельцам ретро-компьютеров. Сам Disk Union в релизе бьет строго по ностальгии. Он предлагает переписывать на кассету купленные пластинки и собирать сборники для друзей. Но за трогательной историей стоит холодный расчет. Maxell сегодня это прежде всего марка, под которой выпускают все подряд, от

0: батареек до наушников. Компания последовательно достраивает ностальгическую линейку. Еще в апреле она представила кассетный плеер с Bluetooth и зарядкой по USB Type-C. Логика тут простая. Физические носители снова в фаворе. По отчету Американской ассоциации звукозаписывающих компаний, в 2025 году продажи винила в США впервые с 80-х перевалили за $1 миллиард. Это 19-й год роста подряд. Кассеты в такой статистике пока отдельной строкой не идут. Их считают в прочих носителях. Интересно, что и Россия в этом тренде тоже участвует. По подсчетам платформы OFD, за 9 месяцев прошлого года число покупок аудиокассет у нас выросло примерно на 20%, а медианная цена дошла до 570 рублей. Но Максел и другие, конечно, продают не просто магнитную ленту, а ностальгию и анимою, тоску по времени, в котором ты, может, даже и не жил. Одна пустая кассета стоит дороже месяца подписки на стриминг, и люди готовы платить как раз за то, что стриминги отменили, за сам артефакт и возможность прикоснуться к истории.
1: Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
2: Корпорация BIC с 1950-х годов занимает одно из первых мест в мире по производству шариковых ручек. Но безусловный успех в одной категории может стать тормозом в другой. Бренд убедился в этом на примере собственной горькой ошибки. Продукция BIC, ручки, зажигалки, бритвенные станки всегда выпускались под негласным девизом «дешево, надежно, практично». Именно это позиционирование и качество товаров легло в основу идеи расширить линейку. Компания решила выпустить одноразовые колготки, применив к ним тот же принцип – доступно, удобно, на один раз. Идея не сработала. Покупатели не видели связи между привычными канцелярскими товарами и женскими колготками. Выяснилось, что для нового продукта нужны другие технологии производства и совсем иная система дистрибуции. Через полгода крупные магазины переместили колготки на нижние полки, а вскоре проект тихо свернули. Так одноразовые колготки от BIC стали одним из самых известных маркетинговых провалов в истории ритейла.
1: Ошибка на миллион.
3: Что это, Рублевка? Это инструмент сохранения капитала, статусное потребление или все-таки растущий актив для перепродажи?
4: Я не считаю, что это является активом, но при всем при этом это не является пассивом. Это обычный нормальный способ проживания.
2: Недвижимость с Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего. Каждый вторник в 16:10 на радио РБК.
5: Фуди – это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Они ищут впечатления, собираются вместе и создают сообщество вокруг гастрономических открытий. Программа ресторанного критика Александра Пигарева «Фуди». Авторские концепции, семейные рестораны. Места под любое настроение. Точки притяжения, за которыми хочется следить. Для деловых встреч, праздников или яркого досуга. Мы расскажем, куда отправиться. «Фуди». Слушайте на радио РБК.
2: Контекст, смыслы, последствия. Что с этим делать и как это влияет на нас? Подводим итоги дня вместе с экспертами в программе «Что это значит?» по будням с 6 до 9 вечера на радио РБК.
1: РБК в цифрах.
2: 1 472 000 долларов – аукционная цена кроссовок баскетболиста Майкла Джордана. В 1984 году лига запретила ему играть в красно-черной модели Nike Airship из-за отсутствия обязательного белого цвета. Бренд обратил это в рекламу о запрещенной обуви. В итоге за первый год вместо планируемых 3 миллионов заработал на продаже 126 миллионов.

0: Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. 92,8 в Москве. Про главное.
1: С обзором главных событий дня Артем Самойлов. Владимир Путин призвал Армению быстрее определиться по вопросу ЕС. На встрече с Николом Пашиняном он подчеркнул, что принятие закона о евроинтеграции фактически означает выход из ЕАЭС. Россия остается основным торговым партнером Армении. Товарооборот 2,5 миллиарда долларов. ВВП страны за время членства в Союзе вырос втрое, экспорт в 10 раз. Пашинян заявил, что референдума не будет, закон уже принят. Встречу с Путиным он назвал очень хорошей и анонсировал визит в Москву. Германия официально обвинила Россию в атаке дронов на аэропорт Лейпцига. В ответ Берлин закрывает генконсульство в Бонне и русский дом, ужесточает контроль за въездом россиян. Также сотрудникам ДИП-учреждений и их семьям уже предписано покинуть ФРГ. Посла вызвали в МИД. Москва назвала обвинения бездоказательными. Мария Захарова заявила, что Берлин пошел на обострение под надуманным предлогом. Россия обязательно даст ответ. Владимир Зеленский заявил, что российское небо становится небезопасным для гражданской авиации из-за дронов.
0: Новости. Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: Хранение оружия, всех освободили. Следствие выявило противоречие в показаниях бывшего военнопленного Игоря Лыкова. Они были непоследовательными. РБК направил запрос в Следственный комитет. В Москве на День города ожидается прохладная и дождливая погода. Как сообщил синоптик Александр Шувалов, москвичей и гостей города ждет температура плюс 15-17 градусов, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Праздник отметят в эти выходные, столице исполнится 879 лет. Больше новостей на сайте РБК.
2: РБК коллекция.
3: С 1 сентября писатель в России официально профессия. Сегодня вступил в силу новый профессиональный стандарт «Писатель». Теперь автор, который работает по трудовому договору, может получить соответствующую запись в трудовой книжке. Профстандарт также определяет, какие знания и навыки необходимы для этой работы. Правда, на практике большинство авторов книг в штате издательств не работают, поэтому насколько новый статус действительно изменит их положение – отдельный вопрос. Детский писатель и сценарист Валентина Филипенко призналась в нашем эфире о такой записи в трудовой книжке, она даже не мечтала.
4: Я мечтала быть писателем, но о том, чтобы в трудовой книжке мне кто-то написал, я не думала.
5: А зачем это нужно и как вам поможет, Валентина?
4: Мне лично, я думаю, уже не поможет никак, и это хорошо. Я бы немного переформулировала, да простят меня, господа законодатели, этот термин в автора, потому что, судя по стандарту, который вступил сегодня в силу, писатель, которого я бы назвала автором, должен обладать профессиональными качествами копирайтера, не совсем писателя, скорее, а креатора, который создает тексты. Писатель – это вопрос искусства, и писателей, которые пишут книги, в штат не берут. У издательств так строится экономика, что чаще, чем один, ну, два раза в год книгу одного автора ни одно издательство выпустить не может. Если мы говорим, конечно, про бумагу или даже про аудиоверсию, я не говорю про цифровые книги онлайн. В таком ключе брать автора в штат, ну, не будет никто. Есть еще сценаристы, которые, наверное, работают больше и выпускают больше контента, но они тоже условно попадают под стандарты писателей, потому что они создают уникальный контент, они создают тексты, они работают над структурой, они должны хорошо владеть русским языком, но как бы им все-таки пишут прям так в трудовой книжке сценарист, потому что это существующая профессия. Поэтому это мило очень, что со стороны государства столько внимания сейчас к книгам и к писателям, но, на мой взгляд, было бы корректнее назвать тех писателей, которых хотят регламентировать авторами, и действительно позволить им получить записи в трудовые книжки, какие-то рекомендации, стандарты и поддержку со стороны государства, которое бы им помогало.
3: О необходимости официально признать профессию

0: писателя говорили не первый год. В июле 2025-го президент Российского книжного союза Сергей Степашин обращал внимание на то, что такой профессии в России официально нет, и предлагал закрепить ее законодательно.
1: Библиотека РБК.
2: Здесь мы собираем книги первых лиц.
3: Что читает генеральный директор строительно-торгового дома «Петрович» Евгений Мовчан.
4: Сейчас я читаю «Последнее дело майора Чистого» Евгения Водолазкина, автора которого я тоже очень люблю и тоже выделяю за владение языком, за стиль, потому что для меня это очень-очень важно, когда я читаю авторов, именно вот прекрасный язык. Вы знаете, книги, которые содержат глубину, они заставляют тебя думать, мыслить на некоторые темы, о которых ты, может быть, задумывался тоже раньше, и они тебе открываются под какими-то другими углами. Либо эти мысли резонируют с чем-то, что у тебя есть в душе, и тогда получается очень большой и глубокий эмоциональный такой отклик. Ради, может быть, какого-то повышения вибраций, высших чувств себе ты и читаешь такие книги.
2: Евгений Водолазкин. «Последнее дело майора Чистого». Молодая сотрудница межведомственного отряда «Валерия», которой я иногда читаю написанное вслух, спрашивает меня, как это, мол, я могу узнать, что думал майор. «Валерия, Лера, послушай. Человек с молодых ногтей, воспитанный в уважении к субординации, я, тем не менее, убежден, что нет у майора таких мыслей, которых не могло бы быть у лейтенанта. Это во-первых. Во-вторых, есть такое понятие, как художественная условность. Мы условились, что автор знает все.
1: Библиотека РБК.
2: Заведующая Элина Тихонова.
3: Повтор программы.
1: Таманцев в итоге.
5: Здравствуйте. Программа выходит сразу на двух каналах в теле- и радиоэфире РБК. И сегодня у нас в студии Александр Железняков, руководитель сектора монгольских исследований Института Китая и Современной Азии РАН. И Татьяна Кулакова, директор Института экономики, транспорта и транспортной политики НИУ Высшей школы экономики. Господа и дамы, спасибо, что вы здесь сегодня. О чем мы будем говорить? Естественно, о том, что на Дальнем Востоке стартовал уже 11-й Восточно-экономический форум. Сделки в этом году ожидается на рекордные 6,3 триллиона рублей. И что-то уже подписывается, утверждает наш внештатный репортер Георгий Давидович Толарая, профессор Института Китая и Современной Азии Российской Академии Наук, дипломат, специально для программы «В итоге». Пожалуйста, включите.
6: Очень большое количество участников, по статистике 5000. Я на ВЭФ принимаю уже, наверное, 5 или 6 раз участие. По-моему, сейчас народу больше, чем обычно, чем бывало раньше. Достаточно много представителей и Китая, и Монголии, и даже Южной Кореи, которая вроде как недружественная страна, и их делегация не поехала официально на ВЭФ. Но, тем не менее, посол здесь, специалисты здесь. Эксперты и эксперты южнокорейские, если говорить о них, они призывают к тому, чтобы правительство пересмотрело свой чрезмерно осторожный подход к России. В частности, их очень интересует проблематика Северного морского пути. Что касается Китая, то, конечно, китайские и делегации, и тематика доминирует на ВЭФ, это традиционно. Уже я вижу, что подписываются какие-то соглашения, документы вот здесь внизу со мной, и много аспектов обсуждаемого практического сотрудничества и на региональном уровне, и на уровне отраслевом. Не всех это в одинаковой степени удовлетворяет, поскольку есть опасения о чрезмерном доминировании китайского бизнеса, и есть опасения касательно того, что не все возможности других азиатских стран используются.
5: Да, ну, неофициальная делегация Южной Кореи была на ПМФ, поэтому нам вот какой момент сегодня интересен. Президент России Владимир Путин примет участие в ВЭФ 3 сентября, и в тот же день он будет принимать премьер-министра Монголии Ням Асарын Учрала. Характерный момент. Монголии в этом году на ВЭФ предусмотрена отдельная именная сессия. И тут у обывателя, и у меня в том числе, как обывателя, не коррелирует. Я начинаю задавать себе вопрос.

0: вопросы. А что мы, в принципе, знаем о Монголии после того, как она потеряла финансирование Москвы в 1991 году? Вот в представлениях среднего россиянина Монголия, что это? Край света, над которым не властны время и прогресс. Юрта, кумыс, верблюд, степь. А на поверку безлюдная и бедная оказывается сейчас неким таким солнечным сплетением в организме Азии. Не азиатский тигр, но как монголы себя называют, монгольский волк. Почему Монголия вообще не сводится только к размеру ее экономики, Александр Сергеевич?
1: Спасибо за очень интересный вопрос, поскольку он, в общем-то, проходит через последние 2-3 века. То есть это те путешественники, которые оказывались в Монголии, проезжая мимо, они все время смотрели на эту страну, которая абсолютно не освоена культурно и вообще практически не населена. Вообще, и своим хозяйским взглядом, это известнейшие ученые, известнейшие путешественники, они все время говорили, так это же вообще не початый край здесь работает. Такие роскошные пейзажи, такие роскошные ландшафты, и столько всего есть, и ничего не используется. Это очень такой устойчивый и до сих пор почти живучий, можно сказать, стереотип, поскольку, знаете, Монголия, она изначально всегда была освоена, и причем освоена очень аккуратно и очень основательно. Но освоена была не земледельцами, вот эти путешественники, они со стороны земледельцев говорили, что вот это, или промышленников говорили, что тут дел по горло, а она была освоена скотоводами, кочевниками. И вот эти вещи, которые вот есть, они многим до сих пор непонятны. Вот, например, даже монголы, они всегда себя воспринимали как ничем не хуже других. То есть они воспринимали себя так, как будто вот эти есть цивилизации, о которых говорят, там, китайская, русская, западная, да? А чем наша цивилизация хуже? И они совершенно в этом плане правы. Поскольку они отдавали себе отчет, что их цивилизация настолько уникальна, и она не уступает вообще по своим богатствам, своей уникальностью всем другим цивилизациям. Но Монголия даже не надо стремиться быть похожей на других. Она этого и не должна делать, потому что это сейчас просто какая-то мерка есть, да? Вот ты будь похож на кого-то, и тогда мы тебя признаем цивилизованным. Монголии этого не нужно делать, поскольку она своей уникальностью действительно отличается от многих, и этим она и как раз и ценна. Но, с другой стороны, даже в случае похожести Монголия является, скажем так, она является, в общем-то, одной из самых богатых стран по природным ресурсам, по запасам пресной воды, лесам. Лесов столько, сколько в Финляндии и в Монголии. Вот. И в Монголии много,
0: уран,
1: много
0: уголь,
1: других полезных ископаемых. Вы правильно говорите, уголь, медь, золото, редкоземельные металлы и так далее. Ну, тут можно возразить, типа того, что, ну, при чем тут эти запасы, это дары природы всего лишь, это что такое? А вот здесь можно поспорить как раз. Вот возьмем, к примеру, сравнение монгольских пастбищ и английского газона. Это вроде бы и то, и другое дары природы. И в то же время это...
0: Англичане стригут свои газоны 400 лет, монгольские овцы объедают его точно так же.
1: Вы очень точно. Смотрите, я как раз хотел продолжить туда. Вот именно, что 400 лет, я по моим данным 300 лет они. Ну, это ценители разные бывают английского газона. Но вот этот ландшафт прекрасный, который наблюдали путешественники в Монголии, он создается человеком. Это на протяжении тысячелетий. Это умелыми действиями скотоводов. Это не просто так, это автоматически как бы данная первозданная природа. Таких первозданных вещей не бывает. Это все плод человеческого труда.

0: видно, сразу любит Монголию. Вы знаете, что Татьяна Владимировна тоже любит Монголию, потому что она там родилась, в Монголии. Ну, профессор, я почему-то думал, что вы сразу будете говорить о том, что Монголия в связке и в контексте того, что президент принимает премьер-министра Монголии, премьер-министр Монголии на ВЭФ, я думал, что вы сразу начнете с того, что Монголия – это страна, у которой с Россией особые отношения, исторические, культурные, политические. Нам постоянно говорят, вот сосед, по крайней мере, раньше. Хотя я и этого сейчас не слышал уже давно. Сосед, партнер, братская страна. Ну, последний раз в 24-м году, когда Владимир Владимирович после долгого перерыва Монголию. Да. Вот, Татьяна Владимировна, вот теперь вам вопрос как человеку, который не верит вот в метафоры, которые я произносил, пока это не превращается в грузопоток. Как? Монголия действительно может быть неким активом России, логистическим, транспортным, да? Или мы переоцениваем ее положение на карте? И все-таки ответьте мне на вопрос, почему президент сейчас уделяет внимание такое премьер-министру Монголии и на ВЭФ отдельная сессия? Что происходит? Произошло.
1: Ну, все достаточно, с одной стороны, просто объяснить, а с другой стороны, понятно, что в настоящее время сложилась просто масса факторов. Это и геополитика, это и санкции, и это проблемы на стандартных морских путях, которые мы сейчас наблюдаем. И в этих условиях сухопутные маршруты оказались очень сильно востребованы. И Восточный полигон, или даже так, шире гораздо, восточное направление, вот оно стало сейчас приоритетным у нас с точки зрения развития нашей международной торговли. Ну, а это что означает? Это означает, что мы используем абсолютно все возможности для того, чтобы свои грузы экспортировать. А для этого нам нужны и восточный полигон, как железная дорога, и все другие маршруты, которые ведут в Китайскую Народную Республику, и далее, то есть не только, это и Индия через Пакистан, и таким образом мы формируем некий такой каркас из всех возможных маршрутов. И вот монгольское направление, а именно трансмонгольская магистраль, это тоже то самое направление, которое нам позволяет решать вопросы, связанные с перегрузкой нашего восточного полигона и наших восточных морских портов. И того маршрута, который активно используется, это через Казахстан, где тоже перегрузка. И вот этот наш резерв мы, естественно, должны сейчас активно развивать.
0: Расшивать, я бы сказал.
1: Расшивать, развивать, да.
0: Действительно, вот возвращаясь к некой исторической близости, действительно, она есть. Но сегодня мы, давайте, Александр Васильевич, попробуем убрать все сантименты и рассмотреть Монголию в призму экономики и транспортной логистики, но все-таки и геополитику, и политику, не забывая при всем том. Политическая и экономическая база достаточно прочная, говорит замминистра иностранных дел Андрей Руденко, недавно, несмотря на все проблемы. А какие у нас проблемы с Монголией? И, наверное, в первую очередь у нас серьезный дисбаланс. Вот что мы подготовили к сегодняшней программе сами. Пожалуйста.
2: В 1921 году Россия первой официально признала независимость Монголии. Советский Союз оказал стране масштабную поддержку в создании инфраструктуры и экономики. А сегодня Россия занимает второе место во внешнеторговом обороте Монголии после Китая. В 2024 году товарооборот двух стран приблизился к 3 миллиардам долларов. При этом 97% составил российский экспорт. Прежде всего, нефтепродукты. На российские поставки приходится до 96% монгольского бензина и дизеля. Некоторая диверсификация товарооборота возможна в рамках временного соглашения о свободной торговле между Монголией и ЕАЭС, которая вступила в силу 22 июля. По нему были обнулены или снижены пошлины по 367 позициям с каждой стороны. Для России это более

0: Простой и дешевый вход на монгольский рынок – для Монголии возможность нарастить поставки в страны Союза, а также ослабить чрезмерную зависимость от Китая, на который приходится порядка 89% монгольского экспорта. Треугольник Россия-Монголия-Китай призван стать новым экономическим полюсом. 10 лет назад была утверждена программа создания транспортного коридора между странами. Россия таким образом укрепляет позиции в Центральной и Северо-Восточной Азии. Китай получает более короткие и разнообразные сухопутные маршруты и доступ к ресурсам. Монголия делает ставку на транзит между двумя гигантами, благодаря чему рассчитывает значительно повысить свою инвестиционную привлекательность. Ключевое звено – ЖД-сообщение. В прошлом году по Улан-Баторской железной дороге перевезли рекордные 33,7 миллионов тонн грузов. И это не предел. Ожидается появление новой ветки. Она свяжет Красноярский край с Тувой, а затем должна быть продлена в Монголию с выходом в Китай. Железную дорогу в Кызыле начали строить еще в 2011-м, но в итоге был проложен только 1 километр пути. А затем проект заморозили. Теперь к его реализации могут присоединиться монгольские и китайские компании. Главным российским бенефициаром такого сообщения станет Тува. Железная дорога впервые полноценно включит республику в общероссийскую сеть, позволит решить проблему освоения тувинских месторождений и создаст дополнительные рабочие места. В плюсе и другие регионы. У Красноярского края новые перспективы в контексте Ангара-Енисейского кластера, у Хакасии – возможность промышленной, угольной и логистической кооперации. Включиться в новую транспортную сеть смогут Бурятия, Забайкальский край и Республика Алтай. Для этих приграничных регионов связь с Монголией имеет и важное культурное значение, поскольку их уже объединяют общие традиции, религия и родственные языки.
1: Ну, а информацию, которая прозвучала, которую вы услышали и увидели в короткой справке нашего фильма, мы обсудим сразу после рекламы. Оставайтесь. Короткая реклама.
2: Таманцев в итоге. Кинопортфель.
3: Выберем, куда проинвестировать время с пользой. Меня зовут Майя Нелюбина, я финансовый обозреватель РБК «Инвестиции», и каждую неделю я рекомендую фильмы, которые учат принимать взвешенные финансовые решения.
2: Кинопортфель.
3: Сегодня мой выбор – фильм «Air. Большой прыжок». 84-й год. Доходы Nike от продажи обуви стремительно падают, а отставание от лидеров рынка Adidas и Converse растет. Компании нужен прорыв, и Соня Вакаре из отдела баскетбольной обуви предлагает очень рискованную стратегию.
4: Ты спросил, чем я занимаюсь? Вот чем. Я нахожу игроков, и в этот раз я уверен. Да, есть риск. Когда ты торговал кроссовками из кузова, ты рисковал. Так что не изменяй себя.
5: Новичок, да, который еще не начал играть в NBA.
4: В общем, ты чертовски точно его описал, да.
3: Снял и спродюсировал фильм Бен Аффлек, а роль Сони Вакара исполнил Мэтт Дэймон. Картина получила 2 номинации на «Золотой глобус» и не зря. История в фильме рассказана блестяще, поэтому я ее пересказывать не буду. А лучше поделюсь тем, что каждый из нас может из него вынести. Первое. Вакара убеждает Nike отказаться от безопасной стратегии и сделать ставку всего на одного новичка. Причем за ним уже охотятся и Adidas, и Converse. И имя его – Майкл Джордан. Вывод. Риск имеет смысл, когда вы понимаете, ради какой возможности на него идете. Второе. Мать Майкла Джордана требует для сына не просто гонорар, а процент с продаж с каждой будущей пары. Такие контракты еще не заключал ни один спортсмен, но чтобы получить Джордана, Nike соглашается. Вывод. Если вы создаете значительную ценность, не бойтесь претендовать на ее часть. Третье. Nike получает звезду, а Джордан – долю в будущих продажах. Вместе они создают самые известные в мире кроссовки Air Jordan, а их партнерство полностью меняет спортивный рынок. Вывод. Иногда самая большая ценность сделки – не то, что вы получаете сегодня, а то, что создается на годы вперед. Сделайте паузу и посмотрите фильм «Air. Большой прыжок». Добавьте в свой кинопортфель историю о том, как одна смелая ставка может изменить правила игры. Приятного просмотра!
6: Что это, Рублевка? Это инструмент сохранения капитала, статусное потребление или все-таки растущий актив для перепродажи?
7: Я не считаю, что это является активом, но при всем при этом это не является пассивом. Это обычный нормальный способ проживания.
8: Недвижимость. с Игнатом

0: Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего. Каждый вторник в 16:10 на радио РБК.
1: Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
2: Посты Трампа. Похоже, эпоха торговать по твитам Трампа выходит на новый уровень. Компания Trump Media Technology Group запускает сервис, который позволит профессиональным трейдерам получать публикации Дональда Трампа в True Social раньше остальных пользователей. В компании говорят, что это инструмент для передачи данных в реальном времени и часть стратегии по монетизации собственной платформы. Это важно, потому что посты Трампа давно стали полноценным рыночным фактором. Достаточно одного заявления о пошлинах, переговорах, геополитике или регулировании, и алгоритмы мгновенно начинают покупать или продавать активы. Это касается и криптовалют. Фактически, компания передает не просто доступ к социальной сети, а преимущество во времени. Для высокочастотных трейдеров даже несколько миллисекунд могут означать миллионы долларов прибыли. Получается любопытная ситуация. Раньше рынок пытался как можно быстрее прочитать пост Трампа, а теперь скорость доступа к этим публикациям становится отдельным коммерческим продуктом. И вполне возможно, что в ближайшее время именно миллисекунды станут самым дорогим активом на финансовом рынке.
1: Криптомания. По ту сторону цифры.

0: Про. Про главное экономика.
1: С обзором главных экономических событий дня Артем Самойлов. ЦБ продлил ограничения на снятие наличной валюты до 9 марта будущего года. Для граждан со счетами, открытыми до 9 марта 2022, лимит 10 тысяч долларов. Остальные средства выдаются в рублях. Банкам запрещено брать комиссию за выдачу валюты. Юрлица-резиденты могут снимать доллары и евро только на командировочные. Ограничения впервые ввели в марте 2022 и с тех пор продлевают каждые полгода. Спрос на наличные в России за два летних месяца превысил триллион рублей. По расчетам РБК, в августе объем наличных в обращении вырос на 443 миллиарда против 618 в июле. Всего с начала года примерно 2,5 триллиона. ЦБ объясняет рост снижением ставок по депозитам, желанием граждан иметь запас наличных. Регулятор прогнозирует прирост наличных по итогам года в 3,7 триллиона. Российская экономика может замедлиться в третьем квартале, как отмечают в ЦБ. Причина – временное выбытие мощности в производстве и логистике, а не слабый спрос. Во втором квартале ВВП вырос на 1,3%, превысив ожидания. Внутренний спрос продолжает расти, и бизнес улучшает оценки. Потребительский сектор остается ключевым драйвером. Ростех объяснил приостановку выплат CarPrice действиями прежнего гендиректора иностранного гражданина. Как сообщили РБК в госкорпорации, после передачи актива государству он уволился и отозвал электронные подписи, от которых зависели бизнес-процессы. Все это время он управлял компанией дистанционно из Европы. Ранее сервис пообещал возобновить платежи в течение недели с компенсацией за задержку. Участники Восточного экономического форума сравнили российскую экономику с разными животными. Советник председателя ЦБ выбрал верблюда, профессор российской экономической школы снежного барса, глава Восточной биржи двуглавого орла, президент опоры России белого медведя, основатель ДНС черепаху. Участники отметили устойчивость к шокам, но указали на медленные темпы и проблемы с долгосрочным ростом. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере Макс.
0: Программы. Таманцев в итоге.
2: Мы продолжаем наш разговор в контексте стартовавшего в Владивостоке на острове Русский 11-го Восточно-экономического форума. Разговор сводится у нас к треугольнику: Россия, Монголия, Китай. Что, кто, для кого? В центре наблюдения нашего, в центре, в фокусе, это Монголия. Остановились на том, что у нас, да, серьезный дисбаланс в двусторонней торговле. 95% товарооборота приходится на российский экспорт, всего лишь 5 или не менее того на

0: экспорт на Монголию. Интересно, что экспорт притормозился в 90-м году. Не знаю почему, тогда так случилось, но были введены практически запретительные пошлины на монгольский экспорт в Россию. Профессор, а что у нас в принципе с двухсторонними отношениями с тех пор?
1: Да, вот говорят, что у нас такое было некое шарахание в 90-м году в сторону Запада. Сейчас вроде бы идет поворот на восток. Ну, это такие расхожие такие вещи. Вот. И тогда, в 90-м году, да, действительно, страны были предоставлены как бы сами себе. Вот. И Монголия оказалась просто перед экзистенциальной угрозой вообще своему существованию. Ну, выкрутилась, в общем-то. И сейчас... Вот этот вот, и Татьяна Владимировна тоже говорила, что некая такая восточная политика идет, восточное направление. Тут не в Востоке дело, а Россия возвращается, в общем-то, к своим корням, истокам. То есть она находит себя в мироустройстве, в том сегменте, в котором находится. Это центральная Евразия, это три государства: Россия, Китай, Монголия. Вот. И Россия там существует с незапамятных времен, даже тогда, когда ее и не было, но кочевые империи проскакивали по ее территории, которая в будущем стала Россией, да, и там тоже оставляли свой след, и кочевые империи эти рождались в Монголии. И вот Россия возвратилась в это лоно, потому что вот эти кочевые империи, они, в общем-то, захватывали и территории, которые сейчас, на которых сейчас стоит Китай, и захватывали те территории, на которых сейчас стоит Россия. И вот эта общая история, которая возникала на этих территориях, она и привела к тому, что сейчас Россия, в общем-то, нас начинает пересматривать свое местоположение в мире. И, извините за такую скучную тему, но это, в общем-то, в связи с тем, что Россия впервые приобрела официальный такой межгосударственный статус государства цивилизации. То есть это вообще уникальная вещь, поскольку это уже, ну, как бы неотвратимая и существующая в политических отношениях уже вещь. И вот как Россия себя позиционирует уже среди этих цивилизаций, то получается, вы очень... Кстати, Китай тоже цивилизационное государство. И Монголия задолго, за 30 лет до России объявила себя государством цивилизации. Вот они трое вот это образуют, вот это вот пространство.
0: Вот где-то мы читали недавно совсем вот это, об этом в журнале, по-моему, «Государственная политика». Возвращается. Скажите, не поздно ли возвращается? Не ушел ли поезд? Вот давайте попробуем применить вашу красивую цивилизационную конструкцию к очень, возможно, некрасивым вещам, к деньгам. Да? Монголия богата, как мы сказали уже, ураном, медью, углем, другими ресурсами. Но я смотрю, крупнейшие месторождения Ойю-Толгой, если я правильно произношу. Один из крупнейших медных проектов страны, известен во всем мире. Доля монгольского государства 34%. Как вы думаете, кто осуществляет контроль над операционной деятельностью этого замечательного месторождения? Компания «Рио Тинто». Арана развивает урановый бизнес-проект в Монголии. Китай покупает монгольское сырье и строит инфраструктуру к своим границам. Свои ветки сейчас тянут железнодорожные китайцы, из Монголии. Где в этой картине российский крупный бизнес, хочется спросить? И куда нам возвращаться, если все места заняты?
1: Очень хороший вопрос, но он имеет уже и ответ будет просто. Куда нам возвращаться, если все места заняты? А почему они заняты? Да вот потому что я говорю, что произошел, в общем-то, такой вот некий развод, что ли. Ну, не развод, но социалистического лагеря уже нет, но, тем не менее, уже распрощались уже с этим делом. И Россия сейчас либо восстанавливает, как говорится, свои, как говорится, принципы на социалистических основах, ну, что, ничего невозможно уже допустить. Либо вот искать какие-то другие пути для того, чтобы найти

0: диалог с Монголией.
1: Логистические пути, наверное, нужно искать.
2: Вот в данном случае, например, у российских железных дорог 50% собственности Улан-Баторской железной
0: ровно
2: дороги.
0: Ровно по 50, да.
1: 50% разве по-другому бы было?
2: Но я имею в виду, что не все потеряно.
1: Вот еще речь идет сейчас уже о модернизации этой магистрали.
2: Да, разработаны уже программы, мероприятия, и, соответственно, осуществляется поиск финансирования, потому что там надо обновлять подвижной состав. Угу. Это уже начали делать давно еще, вот с 20-го где-то года. Да. То есть выделялись и кредиты со стороны Российской Федерации на обновление подвижного состава. Вот.
1: Насколько дорога вот эта через Монголию, она конкурентоспособна в стоимости перевозки?
2: Это в текущих условиях очень сложный вопрос, потому что стоимость меняется, ну, буквально очень быстро. Но на самом деле перевозки через Монголию, они, конечно, подороже, чем через Казахстан.
1: Тогда давайте я перефразирую. Вот что является на сегодня узким, слабым местом российско-монгольского транспортного маршрута, тот, который есть? Потому что мы все-таки лелеем надежду, что изменится в краткосрочной перспективе что-то с железнодорожным сообщением.
2: Если говорить о железнодорожном сообщении, то основная проблема, может быть, и нет, ее по-разному рассматривают. Это разная ширина колеи. То есть как только идет перегрузка с одного размера колеи на другой, это сразу же удорожает нашу перевозку.
0: И плюс узкоколейная, а еще и одноколейная.
2: Да, еще и одноколейная, да. Ну, естественно, электрификация и все прочее, это все требует уже модернизации.
1: Да, действительно, путейщики говорят, очень легко сказать, сделаем коридор Китай, Монголия, Россия и Европа, да, потом выясняется, что у нас разные колеи, погранпереходы, перегрузка, ограниченная пропускная способность. Но Кызыл-Курагино, новая ветка, которая предстоит войти в строй. Но почему-то никак этого не происходит. В чем проблема?
2: Стандартная история, которая у нас всегда складывается, это несколько факторов. Но самый главный, пожалуй, финансирование. То есть понятно, что строительство железной дороги, ну, вообще любой инфраструктуры, это капиталоемкое мероприятие, которое окупается очень долго. И здесь требуются большие объемы. И ищутся финансирование из разных источников. В том числе, конечно, хотят привлечь и Китайскую Народную Республику, ну, потому что мы как бы создаем дополнительную маршрут для них, по большому счету. То есть мы как бы здесь не только свои задачи решаем, но и их. И мы хотим как-то выйти на это вместе. Вторая история заключается в том, что нужен нам, естественно, грузопоток. То есть просто так построить транспортную инфраструктуру, а потом ее не использовать, такая сложная задачка. Поэтому нам нужен грузопоток. И вот здесь мы понимаем, что нам нужен не только экспорт, нам нужны еще и свои внутренние перевозки для того, чтобы эта дорога приносила вклад в экономический рост Российской Федерации. То есть и вот здесь мы ищем сейчас проекты, развиваем свою внутреннюю базу, для того, чтобы эта дорога была востребована.
1: Мы все время что-то ждем.
2: А, кстати, еще же альтернативы рассматриваются, другие. И вот тут вот тоже очень важный вопрос, а куда в первую очередь вкладывать деньги? Потому что хорошо вот Тувинский, да, коридор, а, например, рассматриваются и другие варианты выхода в минуя Монголию, в Китай.
0: Через Казахстан, да?
2: Через Казахстан. И напрямую через Бийска. То есть тут просто сейчас очень много альтернатив, и нам надо тоже понимать, где отдача будет больше.
1: Если так важна Кызыл-Курагино, почему не можем даже инвестора найти сейчас для того, чтобы оплатить хотя бы ТО? Кому в меньшей степени это нужно, Китаю или Монголии? Я понимаю, сложный вопрос, на который с 2011 года, да, никто не может ответить. Мы все ждем, что нам нужно понять, сколько, какой будет грузопоток. Монголия говорит, что грузопоток

0: готова уже хоть завтра увеличить вдвое, особенно после того, как были пошлины снижены, наконец-то, да, в рамках ЕАЭС. Но, тем не менее, есть как есть. И возникает тут еще такая дилемма. Не являемся ли мы в своем стремлении и в своих амбициях стать азиатским, дальневосточным хабом, да, в плане всего огромного этого региона, конкурентами Монголии, у которой есть точно такие же планы?
1: Я думаю, что здесь вот как раз и мы можем возвратиться к тому, что у нас было такое общее единство, ну, связанное с идеологией, да, и сейчас этого не хватает. И вот, чтобы не было вопросов о том, была ли Монголия конкурентом, скажем, Болгарии или Чехословакии в социалистическое время, там, в каких-то моментах, там все решалось в рамках плановой экономики, в рамках народно-хозяйственных планов и так далее. А вот сейчас вот этот идеологический момент, который просто напрашивается, не то чтобы сам идеологический момент, но напрашивается какое-то возвращение к тому, чтобы можно было с Китаем и с Монголией жить в таком едином, очень серьезном взаимопонимании. А это сейчас проглядывается в том, что и там, и там, и там начинается интерес к Чингисхану, к общей истории, к тому, что было раньше. И вот на этой почве, это же, понимаете, это признание России в том, что Монгольская империя имела какое-то значение для того, чтобы российская государственность становилась все мощнее и мощнее. Это делает, как раз сближает...
0: Мы немножко, наверное, уйдем в сторону, да. Но я как бы ловя вас на слове. Да, да. Именно вот сторонники вот этой теории возрождения империи Чингисхана, да, сейчас очень как бы недолюбливают как раз в этой связи Китай. Является, и тогда вопрос, насколько Улан-Батор вообще боится, что ли, попасть в полную зависимость от Пекина? К этому есть предпосылки сейчас?
1: Разумеется, есть такие предпосылки, они всегда на протяжении этих 30 с лишним лет они всегда были. Китай практически зеркально повторяет вообще положение в монгольской экономике, которое раньше занимал Советский Союз. Вот это по масштабам своего влияния. Но Монголия имеет возможность все-таки свою идентичность отстаивать. Вот это самая удивительная вещь. И именно благодаря тому, что она вросла в тело и китайской цивилизации, и в тело русской цивилизации. И поэтому вот этот феномен того, что Монголия существует как независимое государство, а оно, понимаете, оно было какое вначале? Оно было, там несколько сотен тысяч человек было, население всего, ну, порядка где-то полумиллиона, на 1,5 миллиона квадратных километров. Это вот внешняя Монголия, понимаете? И вот она благодаря этому всегда была самостоятельным субъектом. И вот сейчас, когда ставится вопрос о том, а не попадет ли Монголия в зависимость от Китая, я полностью уверен в том, что у Монголии найдутся, в общем-то, тоже аргументы и рычаги для того, чтобы противостоять вот этому натиску. Но, чтобы не быть голословным, я могу сказать, что вот это вот возрождение идеологии Чингисхана, вот и поклонение Чингисхана, о котором вы говорите, что вот некоторые как раз и обвиняют, что это вот как раз больше всего. Оно идет и в Китае, и в России, и в Монголии. В Монголии это вообще культ стал. Там потрясающие вещи есть. Там буквально есть музей самый крупный в мире. Там есть конная статуя самая крупная в мире. Там есть на купюрах портреты Чингисхана. Там есть портреты Чингисхана на бутылках водки разных сортов. Там есть портреты Чингисхана в любой юрте, в любой квартире. Монголы – это не только государство, это практически...
0: Нужно думать о возрождении любой империи. Я думаю, Монголия как хорошо устроилась, да, вросла в тело.
2: Нет,
0: но... Китая,
2: кстати,
0: и России.
2: Да, а основная
0: осоки,
2: задача.
0: Осоки пьют компании из Франции и...

0: Канады. Ну, здорово,
1: ну,
0: вообще.
1: Ну нет, ну подождите, но основная эта цель все равно экономическая. То есть они пытаются увеличить свои доходы в бюджет. То есть и за счет вот этого транзитного места, по некоторым прогнозам, у них увеличится поступление от транзита и станут вторыми по объемам поступлений в бюджет от добычи полезных ископаемых. То есть основная задача в этом. И получается, что на самом деле, вот как мы уже говорили, все равно они все взаимосвязаны, все эти три страны. Каждый решает свои какие-то задачи. Наша задача, естественно, международная торговля и экспорт, да, наших грузов. У Китая такая же, только им нужна диверсификация маршрутов, как можно больше возможностей. Вот. И Монголия в этом смысле хорошо вписывается в эту парадигму этих стран. И сейчас у них поступления от транзита там какие-то очень маленькие, 1-2%. А, в общем-то, ожидают гораздо больше, там, 10 раз больше. И они заинтересованы. Они, кстати, привлекают финансирование и из России, они привлекают финансирование всех банков и из Китая. То есть они не боятся привлекать финансирование в развитие инфраструктуры, в том числе из Китая. Потому что где брать финансы, как не в тех странах, которые активно развиваются. И поэтому, если мы сейчас посмотрим на статистику, по этому коридору объемы маленькие, да, там всего 5%, скажем, от перевозок, но а темпы-то роста сумасшедшие, то есть там 22% за год в контейнерных поездах, там, а в контейнерах там 15% за год.
0: А мы ждем, грузы. Вот такой момент мы забыли совсем. Санкции. Вот как именно с Монголией происходят взаимные расчеты за транзит, и за грузы, и как это сказывается на вопросах приграничной торговли? Комментарии разные, я вам скажу, на этот счет. Что вам известно?
1: Ну, здесь вообще у нас международная торговля с дружественными странами, то пики, то как бы падения, бывают всякие разные проблемы, и вот на монгольской границе тоже бывают истории, когда они вспоминают о санкциях, и какие-то грузы нам возвращают, непонятно по каким причинам там.
2: И карты бывает... мир не работают.
1: Да, ну, естественно, карты
2: мир. Да, вообще в нашей карте не работает.
1: Да, не работает. И с платежами тоже бывают сложности.
0: Тем не менее, говорят, что вполне себе в ходу история, когда можно перечислить рубли в монгольский банк, а потом уже конвертировать в любую валюту и оттуда расплачивать. Я не знаю, хотя, может быть, не стоит, стоит об этом говорить.
1: Вторичные санкции.
0: Да, есть один момент, один рычаг, скажем так, нашего абсолютного влияния на Монголию в части экономической, как мне представляется, я не знаю. Летом Монголия столкнулась с дефицитом топлива. Как известно, более 95% нефтепродуктов она получала из России. И Россия при собственном дефиците пошла на дополнительные соглашения о поставках нефтепродуктов в Монголию. И в августе Монголия получила 25 тысяч тонн АИ-92 и 5 тысяч тонн авиационного топлива. А теперь скажите, вот это Россия зависит от Монголии в части транзита, или все-таки Монголия зависит от России? И мы можем в какой-то момент пользоваться этим рычагом.
1: Ну вот смотрите, вот через Наушки проходит грузооборот. 6, соответственно, миллионов – это транзит, а 4 миллиона – это грузы в Монголию. То есть мы поставляем, в общем-то, большие объемы наших товаров в Монголию. То есть тут, ну, говорить зависимость…
0: Но в основном это сырьевые товары все-таки.
1: Ну смотрите, на самом деле же уголь, например, Монголия сама поставляет в КНР, и мы в этом смысле...
0: 94% вообще минерального экспорта приходится на Китай.
1: Да, и, кстати, у нас переговоры с Монголией ведутся. Они хотят по вот той железной дороге, которая есть по центральной ветке, да, больше экспортировать угля. А понятно, что и мы хотим экспортировать уголь. То есть вот здесь вот есть такое небольшое...
2: Конфликт интересов.
1: Конфликт интересов, да. Вот, потом такая же проблема у них

0: Другим вопросом у другой.
1: Попробуем конкретику. Вот мы вернемся к тому, что появилась, наконец, история, не история, а совершенно конкретный экономический инструмент, вот всего лишь с 22 июля 26 года. Я еще напомню, это с перерывом с 90-х годов. Вступило в силу временные торговые соглашения ЕАЭС-Монголия. Пошлины были, наконец, обнулены и снижены по охвату на 90% всей взаимной торговли. Вот, Татьяна Владимировна, хочу я понять, и не только я, это может реально изменить всю логистику и всю структуру товарооборота, или просто сделает несколько товаров немного дешевле и немного доступнее?
0: Интересно, что это уже результаты дало, как ни странно. Тут вроде бы совсем мало времени прошло. А, например, Иркутская область резко увеличила свои поставки в Монголию. То есть на самом деле...
1: Иркутская область резко увеличила свои поставки в Монголию. Насколько я считал, на 20% что-то где-то.
0: Сразу торговля активизировалась. То есть на самом деле пошлины – это такой очень экономический, такой глобальный инструмент, который приводит сразу к оживлению в в случае их сокращения, к оживлению международной торговли.
1: Но это опять с нашей стороны туда, а оттуда сюда. О том, что Министерство экономического развития говорит, когда говорит о дисбалансе. Что поставляет Иркутскую область в Монголию? За счет чего увеличение пошло? Опять сырьевой экспорт какой-то? Или лучше... Да, все нужно немножко сейчас оставлять за скобками. Если посмотреть на Россию с востока, получается некая зеркальная картина. Вот как Монголия, зажатая между Россией и Китаем, так и наш Дальний Восток, российский, тоже оказался зажат между огромными рынками Азии. И Монголия для России, на мой взгляд, важна не тем, что там нас мы называем друг друга братьями, ни ураном, ни медью и так далее. Она важна прежде всего, что показывает, как теперь устроена конкуренция в Азии. И как Россия должна себя позиционировать и видеть в перспективе в этой связи. Я надеюсь, что вот как раз и Дальневосточный форум, и переговоры Владимира Путина с премьер-министром Монголии Ням Асарын Учралом дадут какой-то результат и ответ. Я благодарю вас. Спасибо и вам, что были сегодня с нами.
0: Спасибо большое.
2: Спасибо.
3: Таманцев в итоге. Автоньюз.
4: Еще недавно автомобильная коллекция ассоциировалась с дорогими Феррари, редкими Порше и Мерседес, которые стоят как квартира. Но теперь все меняется. Автолюбители по всему миру начинают собирать машины, которые еще недавно считались чуть ли не автохламом. В эфире Алексей Панков, обозреватель Автоньюз. Сегодня о новом необычном увлечении, которое пришло из Соединенных Штатов. Речь прежде всего идет о машинах из 90-х и 2000-х годов. Их чаще всего покупают миллениалы и представители поколения X и Z, которым нравятся обычные автомобили из их детства и юности. Сперва можно подумать, что это просто вынужденный выбор людей, которым не хватает денег на новую машину. Но многие специально оформляют на старые автомобили страховые полисы, как для коллекционных машин. Такие программы пусть и стоят не так дорого, но ограничивают повседневное использование автомобиля. То есть владельцы покупают их именно ради удовольствия, а не для поездок на работу. В США в социальных сетях все чаще обсуждают молодых коллекционеров, которые сознательно покупают не культовые суперкары, а самые обычные машины из своего детства. Например, 19-летний Доминик купил Chevrolet Cavalier 2000-х годов, потратив на него $3000, или около 250 тысяч рублей. Другой 19-летний коллекционер по имени Адам признается, что его Buick 96-го года привлекает на выставках больше внимания, чем легендарный корвет, вышедший десятилетием раньше. Похоже, подобное увлечение выходит далеко за пределы США. В Великобритании нарастает популярность фестиваля не исключительных автомобилей, посвященного как раз самым обычным машинам прошлого. В этом году мероприятие посетили 4500 человек, а число автомобилей достигло рекордных 2500. Среди самых ярких участников оказались Toyota Previa и Ford Focus. Похожий тренд фиксируют и в в России. Но у нас многие тяготеют к вазовской классике и нередко

0: тратят сотни тысяч, а то и больше, чтобы привести 30- или 40-летний автомобиль в заводское состояние. И в этом есть определенная логика. То, что для одного поколения было скучным бюджетным автомобилем, для другого постепенно становится символом детства. А значит, обычная Королла, если за ней как следует ухаживать, вполне может оказаться коллекционным автомобилем.
1: Аватар 12 – это автомобиль, который выглядит так, будто его создатели очень старались не переборщить. И все равно немного переборщили. Ньюстар 001 не притворяется революцией. Он честно продолжает линию, и в этом его главное достоинство.
2: Изучаем китайский автопром вместе с Романом Фарботко в программе «Кто есть кто?». Дизайн, технологии, цены и повадки машин из Поднебесной. От электрокаров до рамных монстров, от премиума до брутала. «Кто есть кто?» Каждый день на радио РБК.
3: До последнего момента я был в жесточайшем минусе, но все поменялось, и я заработал плюс 24%.
4: Я немножечко иду в плюс-плюс, а Николай гуляет на всю капету.
2: В программе «Хэш и кэш» руководитель направления РБК «Крипто» Николай Загвоздкин и трейдер Анатолий Радченко обсуждают ключевые события крипторынка и реальные кейсы из мира цифровых активов. Как работает криптоэкономика, на что обращать внимание инвесторам и что делать, если ваш близкий – трейдер. Каждый четверг в 16:10.
5: РБК «Тренды».
6: Траты богатых.
7: Российские миллионеры пересматривают свои привычки. Меньше тратят на внешнее, больше на качество жизни. По данным аналитиков, за последние годы у людей с доходом от 1 000 000 рублей в месяц резко выросли расходы на рестораны почти на 80%. Почти теми же темпами траты на здоровье. Диагностика, врачи, лаборатории. А вот одежда уходит на второй план. Рост минимальный, а у самых обеспеченных вообще падение почти наполовину. Демонстративное потребление теряет смысл. При этом поведение внутри самой богатой аудитории разное. Так называемые «новые миллионеры» увеличили расходы примерно на треть. Они активно осваивают новый уровень жизни. А сверхбогатые с доходом от 4 до 10 миллионов в месяц, наоборот, сократили траты примерно на 25%. Почему так? Часть расходов просто уходит из поля зрения. За границу, на иностранные карты или в криптовалюты. Плюс, чем богаче человек, тем меньше его повседневные траты вообще фиксируются в банковской статистике. Но есть тренд. Фокус смещается с вещей на опыт и здоровье. Растет интерес к превентивной медицине, комплексным обследованиям, программам долголетия. Увеличиваются траты на рестораны внутри страны, как доступную форму качественного досуга. Даже экстремальные виды спорта становятся частью образа жизни. В итоге богатые все меньше покупают статус через бренды и все больше инвестируют в себя, в здоровье, в ощущения, в продолжительность и качество жизни.

0: День современного человека приходит в движение. И радио РБК всегда вместе с вами. Дома в умных колонках. В дороге в FM-диапазоне. В офисе на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 106 в Тюмени, 92,8 в Москве. Новости. Технологии и тренды. Эксклюзивно. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках. Про главное.
1: С обзором главных событий дня Артем Самойлов. Владимир Путин назвал сообщение о мобилизации чушью собачьей. На пресс-конференции после саммита ШОС он заявил, что это информационная атака на Россию. Ранее Дмитрий Медведев дважды за лето заявлял об отсутствии такой необходимости. По его словам, в стране достаточно контрактников. Частичная мобилизация проводилась в 2022 году и была завершена. Владимир Путин назвал угрозы Украины воздушному пространству России гостерроризмом. На пресс-конференции после саммита ШОС он заявил, что Россия найдет, чем ответить, если Киев попытается закрыть небо. Президент подчеркнул, Россия с террористами переговоров не ведет, а процесс урегулирования фактически заморожен. Ранее Зеленский заявил о небезопасности российского неба. По словам украинского президента, причина – участившееся применение беспилотников. Германия официально обвинила Россию в атаке дронов на аэропорт Лейпцига. В ответ Берлин закрывает генконсульство в Бонне и русский дом, ужесточает контроль за въездом россиян. Сотрудникам ДИП-учреждения и их семьям предписано покинуть ФРГ. Владимир Путин на пресс-конференции после саммита ШОС связал обвинение Берлина с внутриполитическим кризисом в Германии. По его словам, предприятия закрываются, рабочие места теряются и все объясняют противостоянием агрессивной России. Следственный комитет прекратил уголовное преследование всех фигурантов дела Трабера. Как сообщили источники РБК, с них сняли обвинения в убийстве и незаконном хранении оружия. Всех освободили. Следствие выявило противоречия в показаниях бывшего военнопленного Игоря Лыкова. Они были непоследовательными. РБК направил запрос в Следственный комитет. В Москве на День города ожидается прохладная и дождливая погода. Как сообщил синоптик Александр Шувалов, москвичей и гостей города ждет температура плюс 15-17 градусов, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Праздник отметят в эти выходные, столице исполнится 879 лет. Больше новостей на сайте РБК.
2: РБК коллекция.
3: Российским школьникам запретили пользоваться смартфонами. На уроках такой приказ Минпросвещения вступил в силу сегодня. Исключение – это экстренные случаи или ситуации, когда есть угроза жизни и здоровью обучающихся и работников образовательной организации. Глава ведомства Сергей Кравцов также уточнял, что использование гаджетов на переменах каждая школа регулирует отдельно. Еще в 2023 году Владимир Путин подписал закон, который запрещает смартфоны на уроках, а приказ Минпросвещения нужен, чтобы перевести общую норму на уровень конкретно ведомственных требований и правил учебного процесса.
4: При этом спрос на технику к учебному году остается высоким и не перераспределяется в зависимости от новых правил. Об этом рассказал пиар-директор компании МВидео Сергей Коляда.
5: Смартфоны и портативные гаджеты остаются одной из крупнейших категорий в период подготовки к школе. Среди наиболее востребованных моделей оказались Apple iPhone 17 на 256 гигабайт и Samsung Galaxy A57 тоже на 256 гигабайт. При этом мы не фиксируем аномального перераспределения спроса в пользу смарт-часов, которое можно было бы напрямую связать с ограничением на использование смартфонов в школах. Покупатели продолжают приобретать смартфоны как основное устройство для связи ребенка с родителями и повседневного использования за пределами уроков. А смарт-часы скорее остаются дополнительным гаджетом.
4: Ну, а на прошлой неделе академик Российской академии образования Евгений Ямбург в нашем эфире такое мнение высказывал, что вместо запрета гаджетов их следует задействовать в образовательном процессе. Ну, вероятно, как это можно задействовать? Как калькулятор, что ли? Как какой-то поисковик, да, информации оперативной? Вариантов здесь много. Успех, впрочем, такой практики все равно зависит от таланта преподавателя, говорит Ямбург.
0: Повтор программы.
1: Вы слушаете радио РБК, в студии Александр Ляпин, и в ближайшем часе все главное о ключевых событиях вторника.
0: Радио РБК. Картина дня.
6: Германия ужесточит контроль за въездом россиян. Об этом заявил глава МИДа ФРГ Йохан Вадевуль. Подробностей он не привел. Будет также закрыто российское консульство в Бонне и российский дом науки и культуры в Берлине. Берлин также будет добиваться ужесточения санкций против России и усиления давления на так называемый «теневой флот». Это происходит после того, как Берлин обвинил Москву в инциденте с беспилотником в аэропорту Лейпцига 4 августа. По словам министра внутренних дел Германии, инцидент, цитата, «укладывается в сложившуюся схему российских гибридных операций в Европе». Реакция Москвы не заставила себя ждать. Вот представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что Россия даст ответ Германии после обвинений. Она добавила, что Берлин снова пошел на обострение двусторонних отношений с Россией, цитата, «под абсолютно надуманным и притянутым за уши предлогом». Конец цитаты. По мнению старшего научного сотрудника Института международных исследований МГИМО Артема Соколова, в качестве ответной меры Россия может ужесточить выдачу виз гражданам Германии. Об этом он ранее заявил в нашем эфире.
7: Конечно, все это в совокупности является серьезным ухудшением и с формальной точки зрения российско-германских отношений. И тех очагов конструктива, наверное, которые мы не сохраняли, хотя бы с точки зрения сохранения контактов между нашими странами.
6: Артем, а как вы считаете, вот этот инцидент, он стал просто поводом, да, вот к этому шло?
7: Ну нет, безусловно, история с беспилотником здесь имеет смысл только как повод к тем шагам, которые были предприняты. В конце концов, действительно не было предъявлено никаких доказательств из того, что в этом эпизоде так или иначе замешана российская сторона. Реальные причины, они носят более такой широкий характер, они более определяются внутриполитической ситуацией ФРГ, верным социально-экономическим положением страны, низкими рейтингами действующей правящей коалиции, самого федерального канцлера и необходимостью что-то в этой ситуации делать. А поскольку положение для Берлина сейчас достаточно такое ограниченное и серьезное, пространство для маневра небольшое, кроме как делать антироссийские шаги по дальнейшему ухудшению российско-германских отношений, чтобы показать вот такую секьюритизированную, да, повестку дня, что мы боремся с якобы с российской угрозой, которой немецкие граждане, судя по опросам, не очень верят. Вот предпринимается единственное громкое такое событие, которое якобы, по замыслам, я полагаю, команды Мерца, должно поднять его рейтинги и, главное, должно как-то повлиять на результаты выборов в Саксонии-Анхальт, которые сейчас в выходные будут, чтобы мобилизовать электорат, напугать их российской угрозой и оттянуть часть голосов у партии «Альтернатива для Германии», которая, напротив, выступает за нормализацию российско-германских отношений.
6: Как Москва может ответить?
7: Прежде всего, речь идет о симметричных шагах. Это закрытие консульства в Санкт-Петербурге, это прекращение деятельности Гёте-института, это, может быть, аналогичные меры по части выдачи виз немецким гражданам, приезжающим в Российскую Федерацию. Ну и, вероятно, какие-то, может быть, будут творческие дополнительные инициативы, но об этом пока рано судить, надо следить за теми шагами, которые точно будут, сходя из заявления МИД.
3: Еще Германия говорит об ужесточении контроля за въездом россиян. А что это может сейчас означать для тех, кто в Германии находится, и тех, кто планирует туда ехать в ближайшее время?
7: Ну, вероятно, это будет означать более долгое рассмотрение заявок на получение визы, больше процент отказов по самым разнообразным поводам, будет больше ситуаций, когда человеку, который подается на визу, будут возникать у немецкой стороны вопросы. Возможно, для каких-то граждан это будет полный запрет на въезд на территорию ФРГ. Ну, иными словами, меры будут носить вот такой характер.
3: И если говорить о последствиях дальнейших выборов, о которых вы сказали, от их результатов зависит ли, как будет развиваться ситуация и насколько зависит?
7: Да, эти выборы имеют очень большое значение для Германии, поскольку если на этих выборах решительную победу одерживает оппозиционная партия «Альтернатива для Германии», если она по итогам этих выборов сможет сформировать в одиночку правящую коалицию или с кем-то из других потенциальных партнеров, то это будет означать крах политики Брандмауэра Германии, бойкот «Альтернатива для Германии», что в свою очередь может поставить вопрос о досрочной отставке федерального канцлера Фридриха Мерца.
6: Это был научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Артем Соколов. Ранее мы с ним общались в эфире. Обвинение Германии в адрес России в связи с инцидентом вокруг беспилотника в аэропорту Лейпцига свидетельствует о продолжении эскалации со стороны Берлина. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Посольство России в Германии называло инцидент с беспилотником наспех состряпанной провокацией. Дипмиссия указывала, что это выгодно Киеву и европейским политикам, которые выступают за дальнейшую военную поддержку Украины. Владимир Путин призвал Никола Пашиняна как можно скорее провести референдум по вопросу выбора между Евросоюзом и ЕАЭС. России надо понять, как дальше развивать отношения. Президент России и армянский премьер встретились вечером во вторник на полях саммита ШОС в Бишкеке. Владимир Путин отметил, что Россия с уважением отнесется к любому результату голосования. Также он рассказал, что с начала года товарооборот между странами составил 2,5 миллиарда долларов.
8: Россия – основной торгово-экономический партнер с долей около 30% инвестор в экономику Армении. За первые полгодия текущего года товарооборот составил 2,5 миллиарда долларов. Реализуются взаимовыгодные проекты в области промышленности, сельского хозяйства, горной добычи, транспорта, цифровой экономики. Отмечу то, что мы с вами уже неоднократно обсуждали вопросы, связанные с заявленным намерением Армении присоединиться к Евросоюзу. Вы хорошо знаете российскую позицию, стремление Армении в ЕС – естественное, законное право страны, народа. Армения — суверенное государство. Но это создает сложности, безусловно, в пребывании в Евразийском экономическом союзе и грозит обнулением преимуществ республики на рынке Евразии.
6: Премьер-министр Армении Никол Пашинян, в свою очередь, отметил, что заявления о выходе Еревана из ЕАЭС пока не было.
9: Очень много обсуждается, насколько принятие этого закона соответствует нашим обязательствам в рамках Евразийского экономического союза. Мы и до, и после этого проанализировали договорную базу, которая существует между Российской Федерацией,

0: Турции и Армении, и договорную базу, которая существует в Евразийском экономическом союзе. И, честно говоря, мы не нашли никаких нарушений тех обязательств, которые есть у Армении перед Российской Федерацией и перед Евразийским экономическим союзом. В договоре о Евразийском экономическом союзе прямо сказано, как нужно действовать, если страна решает выйти. Между прочим, там нет такого регулирования, что можно члена государства отстранить из организации. Страна решает выйти из Евразийского экономического союза, должен заранее, за 6 месяцев, об этом информировать партнеров. Мы на данный момент не проинформировали наших партнеров, что мы собираемся выйти из Евразийского экономического союза.
1: Но вот с позиции Пашиняна Владимир Путин не согласился. По его словам, принятие закона о начале процедуры вступления в Евросоюз означает заявление о выходе из Евразийского экономического союза. Ну и саммит ШОС, приуроченный к 25-летию организации, завершил свою работу во вторник. По итогам принятой декларации Бишкекская также подписана еще свыше двух десятков документов. Во вторник на полях саммита ШОС переговорили Владимир Путин и Ильхам Алиев. О чем шла речь, в Кремле не раскрыли. Также с турецким коллегой Раджепом Тайипом Эрдоганом у Владимира Путина была полноценная двусторонняя встреча, посвященная в том числе энергетическому сотрудничеству и развитию туризма. Путин также встретился с президентами Ирана, Киргизии, Таджикистана и Монголии. Российский президент призвал лидеров ШОС сделать все возможное, чтобы не допускать вооруженных конфликтов, а также предложил расширить Совет Безопасности ООН за счет стран глобального юга и востока. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Пекин усилит координацию по Украине и другим конфликтам для политического урегулирования кризиса.
2: Многополярность мира, самостоятельный выбор пути развития и демократизация международных отношений – это верный путь для всего человечества. Мы должны неуклонно добиваться равных прав, равного доступа к возможностям для всех стран, независимо от того, большие они или малые, сильные или слабые, богатые или бедные.
1: В первый день форума вопрос об украинском урегулировании во время встречи с Путиным поднял и индийский премьер Нарендра Моди. Он отметил, что Нью-Дели считает важным двигаться к окончанию военных действий. Путин заверил, что именно по этому пути России и идет. При этом в итоговой декларации конфликт на Украине упомянут не был. Следующая точка, где снова могут встретиться лидеры России, Индии и Китая, саммит БРИКС в Нью-Дели, он пройдет 12-13 сентября. Кроме того, помощник Владимира Путина Юрий Ушаков заявил, что главы России, США и КНР могут провести трехстороннюю встречу на предстоящем саммите АТЭС. Он пройдет 18-19 ноября. И к другим темам вторника. Деньги селлеров застряли из-за DDoS-атаки на сервис Wildberries. Сообщения о невыплатах от продавцов поступили в редакцию радио РБК. Селлеры сообщают, что не могут вывести средства. Выплаты находятся в обработке с середины августа. В чатах селлеров также массово пишут о том, что компания не выплатила деньги, которые продавцы поставили на вывод. Вот по словам предпринимателя Екатерины Ахметовой, задержки начались еще в начале августа. Деньги приходили либо с опозданием на несколько дней, либо только после личной беседы на очной встрече с представителем Wildberries.
3: Это длится уже достаточно давно, практически месяц. Первая выплата, выводила ее 3-го, она должна была прийти через 5 рабочих дней. Крайний срок был 10 августа вечером. А она пришла, получается, 13-го поздно вечером. Задержали на 3 рабочих дня. Потом следующую выплату я делала 10-го, она должна была прийти 19-го. Пришла она 21-го числа, только после моей личной встречи с представителями Wildberries у нас в городе. Поскольку у меня тогда была сумма большая, мне надо было закрывать кредит, я целенаправленно пришла на эту встречу, именно чтобы прояснить вообще ждать ли. Сидела и ругалась на них, что денег нет, давайте деньги. Все, они меня сразу отвели к менеджеру, и менеджер там вручную обработку поставила, и деньги мне в итоге пришли в этот же день. Я успела закрыть кредит, не просрочив его. Следующую я выплату нажимала 17-го, должна была прийти 26-го. Сегодня 1 сентября, денег нету до сих пор.
1: В чатах селлеров уточняют, что речь идет о массовых проблемах с выводом выплат от 17 и 24 августа. Продавец Павел Карусенко также подавал заявку на вывод средств в

0: эти даты и в понедельник, 31 августа. Все три платежа с суммой более 1 миллиона рублей, по его словам, находятся в обработке.
1: Проблема повсеместная. Состою примерно в 3-4 чатах селлерских. И везде были опросники по поводу получения денежных средств от ВБ. И там 100% результата была не выплата. И у всех скрины 3 последней транзакции оплата обрабатывается. На основании комментариев официальных представителей Wildberries они выплатили большую часть и из-за технических проблем и сбоев не дошли деньги точечно до селлеров. Случаи массовые, случаи повсеместные.
0: Самой компании задержки с выплатами объясняют техническими проблемами. Большей части селлеров выплаты уже поступили, а остальным деньги придут в ближайшие 3 дня, пообещал представитель РВБ Дмитрий Борщевский.
2: Большинство селлеров уже получили выплаты за реализованный товар. При этом часть продавцов действительно столкнулась с задержками при обработке операций по выводу средств. И это вызвано мерами безопасности, принятыми в ответ на DDoS-атаки на системы сервиса, которая называется «Баланс продавца». При повышенной вредоносной нагрузке защитные механизмы могут временно приостанавливать обработку отдельных операций по отправке денежных средств. И в результате часть заявок на вывод могут обрабатываться дольше стандартного срока. По прогнозам технических специалистов, оставшиеся селлеры получат средства в течение ближайших 3 дней. При этом специалисты компании работают над скорейшей нормализацией работы сервиса и выработкой решений по недопущению повторных сценариев атак. А все средства продавцов находятся в сохранности и будут переведены после завершения необходимых технических процедур.
0: Также представитель компании извинился за доставленные неудобства. Ранее Wildberries добавила в личный кабинет продавцов отчеты о товарах, пострадавших от атак БПЛА на склады компании. Об этом сообщала пресс-служба РВБ. С 1 сентября стали обязательными электронные документы для коммерческих перевозок. На такой вид документооборота должны перейти все компании и ИП, участвующие в грузоперевозках. Даже если это просто заказ воды или канцелярии в офис, заказчик выступает грузополучателем и должен подписать определенный раздел в электронной транспортной накладной. Для этого требуется подключиться к оператору ЭПД. По словам эксперта сервиса «Логистика от Контур Диадока» Оксаны Леоновой, за август число компаний, которые подключились к такому виду документооборота, выросло в 5 раз.
3: Техническая готовность к ЭПД состоит из нескольких вещей. Запас по нагрузке, поддержка всех обязательных видов документов и роуминг между операторами. Со своей стороны, к 1 сентября Контур подготовил необходимую инфраструктуру. Мы работаем со всеми обязательными документами, а сервис рассчитан на дальнейший рост нагрузки. Обмен через роуминг тоже настроен. Если другой оператор поддерживает нужный вид документа, обмен уже идет. В августе рынок заметно ускорился. Число компаний, подключившихся к логистике, выросло почти в 5 раз. Завершенных документооборотов по ИТРН стало примерно в 2,5 раза больше, а связей между контрагентами стало больше примерно в 8 раз. Около трети уже приходится на роуминг. То есть компании постепенно переходят от подключения к реальной работе с ЭПД. Очень быстро растет и мобильный сценарий. В приложении уже больше 200 тысяч пользователей. Причем около 40% это новые регистрации, которые пришлись на август. В Рустор и Google Play у логистики более 100 тысяч установок в каждом магазине. Среди сопоставимых сервисов ЭПД приложение лидирует по этому показателю.
0: Напомню, в добровольном порядке эксперимент стартовал в сентябре 2022 года. Переходный период, в который не будут взиматься штрафы за использование бумажного документа, завершится 1 марта 2027 года. А сейчас о том, что зимовка в теплых странах станет менее беспечной. В Таиланде сократились сроки для пребывания россиян без визы. Теперь это уже не 60 дней, а 30. Вместе с тем ужесточились и условия для так называемого визарана. Как это повлияет на планы россиян перезимовать в теплых странах и появятся ли у Таиланда конкуренты за удаленщиков, выясняла Яна Ритунская.
4: Возможно, направление для зимовки не изменится кардинально, с этим согласились все опрошенные мной спикеры, но все же подобное времяпрепровождение станет не таким беспечным, как раньше, потому что если раньше россияне, которые уехали из страны, они могли просто находиться в Таиланде, делать так называемые короткие визараны в соседнюю страну и возвращаться обратно, то теперь им будет делать это сложнее, потому что по наземным границам они могут делать теперь только 2 раза в год, такие перебежки так называемые. Продлеваться будет их пребывание пребывания в стране на 30 дней еще. То есть суммарно это как раз 3 месяца, получается, пребывания в Таиланде. И все-таки такие ограничения повлияют на решение тех, кто хотел бы перезимовать, просто потому, что придется задуматься о том, чтобы оформлять другого рода визы, так считает директор по продажам авиабилетов консьерж-сервиса «Консьерж» Евгений Шестаков.
5: Уже с прошлого года, даже до вот этих изменений, уже тайские власти очень серьезно рассматривали на этих границах людей, которые возвращаются, и очень много было отказов. То есть этого, наверное, уже больше не будет. Людям придется либо делать эти визы, но такую визу можно сделать только один раз в год. То есть 2 месяца плюс 1 месяц продления. Но в Таиланде заработала на самом деле еще система ДТВ-виза, такая есть так называемая. Она дается на 5 лет. Про нее известно уже где-то 5 лет, но, как часто бывает в Таиланде, сами тайцы не до конца понимают, как их сделать. Сделать их очень сложно. То с прошлого года, насколько мне известно, очень много людей получили вот эти ДТВ-визы, кто хочет там жить легально, по-настоящему.
4: Ну, вообще эти ДТВ-визы, их еще называют Digital Nomad, для тех, кто работает на удаленке, либо вообще планирует релоцироваться и подтверждает свой доход. То есть они должны подтвердить, что это состоятельные граждане, которые готовы вкладываться в экономику страны. Появляются у Таиланда и конкуренты за зимовщиков. В первую очередь мне все собеседники называли Вьетнам. И в этом случае зимовать там комфортнее и дешевле даже, чем в Таиланде. Прям с моими собеседниками посчитали, что примерно 150 тысяч рублей в месяц минимум будет уходить на зимовку в Таиланде. Из них 50 тысяч, ну или 500 евро, это минимальная стоимость аренды виллы или дома. Далее питание, там примерно 2500 рублей в день. Но, опять же, мы говорим про совершенно базовое питание, которое не включает в себя роскошные вечеринки и в целом какое-либо приятное времяпрепровождение в ресторанах. И, кроме того, это аренда байка, ну куда же без него, в Таиланде базовый способ передвижения тоже обойдется примерно в 30 тысяч рублей. Еще раз повторюсь, это все без каких-то излишеств. В этом случае Вьетнам дешевле, примерно в 2 или даже 3 раза, и сейчас еще не настолько облюбован туристами. А вот если говорить, например, про Бали, который широко был известен тоже как место для зимовки, обеспеченных в частности россиян, и довольно много знаменитостей, блогеров туда уезжали, то сейчас, как вот сказали мои собеседники, там, цитата, не вайбово. Перенаселенный сейчас стал курорт, и вместо этого как раз Вьетнам может выигрывать. Все-таки, несмотря на ограничения, Таиланд не потеряет своей популярности, хотя конкуренцию все же появилась, считает начальник отдела продаж туристической компании «Содис» Ирина Мануильская.
6: Обычно все эти ограничения зимовщики обходили. Мы ждем сейчас подробного разъяснения, какие будут требования по поводу выезда или вылета из страны. И дальше будем рассказывать тем, кто будет надолго оставаться в Таиланде. Безусловно, есть небольшой этап в другие направления. Кто-то выбирает Индонезию, кто-то вдруг выбирает Вьетнам. Кто-то вообще далеко на какие-нибудь неизведанные острова пытается выбрать себе. Но Таиланд – это все-таки максимальный процент зимовщиков.
4: У Таиланда есть еще определенные минусы, не только связанные с юридическими аспектами пребывания там, с оформлением визы, но и, так скажем, с контингентом, который там присутствует. Я сейчас говорю не про местных жителей ни в коем случае. Все мои собеседники сказали, что и в Таиланде, и во Вьетнаме, и в других направлениях для зимовки местные жители очень позитивно относятся к тем, кто приезжает зимовать. Я сейчас говорю о тех, кто может быть не лучшим примером для воспитания детей, если едут туда семьями зимовать. Вот рассказал об этом и более подробно раскрыл этот тезис travel-блогер Игорь Балдин. Он часто выбирает разные страны для зимовки, сравнивает, как там проходит. Вот от Таиланда он решил отказаться.
7: Таиланд с каждым годом становится все дороже и дороже. После того, как там декриминализировали некоторые наркотические вещества, там стало больше различных преступлений. И мы, например, как семья с 2 детьми, мы не остались там как раз-таки по причине того, что вот там много того, что не очень хорошо влияет на воспитание детей. Во Вьетнаме, на наш взгляд, примерно в 2-2.5 раза дешевле, если брать, например, такие курорты, как Ничанг и Дананг. Погода может быть немножечко хуже. Если говорить про отношение к местным, то местные прекрасные, что в Таиланде, что во Вьетнаме, они хорошо относятся к иностранцам, хорошо относятся к удаленщикам. Главное — уважать их культуру, вести себя хорошо, поменьше пить алкоголь, и тогда все будет прекрасно.
4: Ну, а если мы говорим не о тех, кто выбирает поездки в Таиланд и в другие страны на долгий срок, то, скорее всего, с обычными туристическими визитами россиян в Таиланд ничего не изменится, просто потому что они, как правило, составляют срок меньше, чем 30 дней, и туроператоры, как они рассказали ранее в эфире радио РБК, вряд ли ждут каких-то серьезных изменений в оформлении виз.
0: О том, как визовые ограничения в Таиланде повлияют на зимующих там россиян, рассказала Яна Ритунская.
8: Напоказ. Главные события индустрии моды, тренды и шопинг-маршруты.
9: Если бренды встречаются, значит, это кому-нибудь нужно. Недавно такая встреча произошла у модного бренда BeFree, киностудии «Союзмультфильм» и дизайнера Никиты Ларуса. Итогом тройной коллаборации стала коллекция по мотивам Простоквашино. Дядя Федор вырос и переехал в студенческий кампус.

0: кампус. Теперь он носит толстовки с нашивками и брюки с лампасами. Если Drop Be Free возвращает нас в детство, то бренд Колесман знакомит с миром современного искусства. Все началось с уроков живописи, которые основательница бренда Ольга Колесникова брала у Елены Большаковой. А потом работы художницы решили перенести на юбку и блузку. Что символизирует коллаборация? А главное, почему дизайнеры продолжают объединяться с художниками? Спросила у Ольги Колесниковой.
1: Коллаборация с Еленой Большаковой появилась как-то очень естественно. Мы не садились специально придумывать коммерческий проект. Я увидела эту серию «Чуткий сон». Мне как-то очень близка стала тема картин, потому что это история о внутренней тишине и о возможности спрятаться, закрыться от внешнего шума, но не для того, чтобы именно убежать и спрятаться, а для того, чтобы услышать себя изнутри. И сейчас, именно когда многие женщины переживают какую-то сильную очень нагрузку и внутренние изменения, эта тема трансформации, она как-то очень особенно актуально звучит. И мы хотели выйти за рамки традиционного мерча, поэтому сделали рубашки и юбки.
0: От себя хочу добавить, что такие вещи – это не только возможность познакомиться с тиражным искусством, но еще и способ сделать свой гардероб по-настоящему особенным. Это программа «На показ» и я, ее ведущая, Катя Воробьева. Самое интересное из мира моды. Экономлю ваше время, а временами и деньги.
2: Налоговое законодательство в России меняется каждый год. Ужесточается контроль, правила игры переписываются буквально на ходу. Налоговая база на радио РБК. Навигатор в лабиринте изменений. От подводных камней подготовки 3 НДФЛ до схем дробления бизнеса и проверок нового поколения. Откровенно, предметно, без воды. Профилактика страха перед налоговой. Каждую пятницу в 15:10 на радио РБК.
3: Искусственный интеллект уже достаточно умный, чтобы работать вместо людей.
4: Но при этом все еще недостаточно надежный.
3: Мы уже видим технологии, которые могут полностью автоматизировать бизнес-процессы, но не можем им полностью доверять.
4: Для бизнеса это уже рабочий инструмент или по-прежнему эксперимент?
5: ИИ в деле. Программа Аркадия Глушенкова и Эльвиры Муравицкой о том, как не дать искусственному интеллекту заменить человека. Все, что нужно знать об алгоритмах, нейросетях и новейших разработках в сфере искусственного интеллекта. По понедельникам в 16:10.
6: Да, я в деле.
2: Библиотека РБК.
7: Здесь мы собираем книги первых лиц.
8: Что читает генеральный директор Ultimatech Павел Растопшин?
9: Поскольку я предприниматель, строю компании, построил уже несколько и думаю построю еще, то я для себя счел очень полезную книжку Рэй Далио «Принципы жизни и работы». У меня не то чтобы там без громких слов, что это прям настольная книга, но вот эта книга, когда ты читаешь и ты хочешь записывать в заметки или там в отдельный файлик тезисы, проживать их, она очень ценностная с точки зрения человеческих вещей, которые правильные, и очень практическая с точки зрения того, как строить компании, как выбирать сотрудников. И самое главное, там есть принцип, называется меритократия идей, то есть как в нашем вот новом мире, в котором уже иерархии меньше, а здравого смысла должно быть больше, как сделать так, чтобы любые люди могли приносить максимум пользы организации.
7: Рэй Далио. Принципы. Жизнь и работа. Будьте реалистом, но не теряйте способности мечтать. Мечты задают вектор вашего развития.
2: Библиотека РБК.
7: Заведующая Элина Тихонова.

0: Радиоканал «Радио РБК».
1: Свидетельство о регистрации ЭЛ-ФС-77-89-464.
0: Выдано 6 мая 2025 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: 16+.
0: Радио РБК. Про главное – экономика.
2: С обзором главных экономических событий дня Артем Самойлов. России осталось отремонтировать 10% НПЗ, поврежденных атаками ВСУ, заявил Владимир Путин на пресс-конференции после саммита ШОС. По его словам, указ о защите критической инфраструктуры направлен на объединение усилий властей, правоохранителей и Минобороны. Президент признал, что не всегда защита срабатывает, но результаты есть. Указ позволяет вводить временное управление на объектах, где не обеспечена безопасность или задерживается восстановление. ЦБ продлил ограничение на снятие наличной валюты до 9 марта будущего года для граждан со счетами, открытыми до 9 марта 2022, лимит 10 тысяч долларов. Остальные средства выдаются в рублях. Банкам запрещено брать комиссию за выдачу валюты. Юрлица, резиденты могут снимать доллары и евро только на командировочные. Ограничение впервые ввели в марте 2022 и с тех пор продлевают каждые полгода. Спрос на наличные в России за 2 летних месяца превысил 1 000 000 000 000 рублей. По расчетам РБК, в августе объем наличных в обращении вырос на 443 миллиарда против 618 в июле. Всего с начала года примерно 2,5 триллиона. ЦБ объясняет рост снижением ставок по депозитам и желанием граждан иметь запас наличных. Регулятор прогнозирует прирост наличных по итогам года в 3,7 триллиона. Ростех объяснил приостановку выплат CarPrice действиями прежнего гендиректора иностранного гражданина. Как сообщили РБК в госкорпорации, после передачи актива государству он уволился и отозвал электронные подписи, от которых зависели бизнес-процессы. Все это время он управлял компанией дистанционно из Европы. Ранее сервис пообещал возобновить платежи в течение недели с компенсацией за задержку. Тройку и карту Москвича теперь можно пополнить цифровыми рублями. Достаточно выбрать этот способ в приложении. Заммэра Максим Лексутов отметил, что сервис запущен с ЦБ и ВТБ. Он безопасен. Всего у пассажиров теперь 14 способов оплаты проезда. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере «Макс».

0: Звезды, планеты и люди. Все находится в движении. Возможно, и вы сейчас тоже куда-то едете.
1: Двери открываются. Программа советника заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Юлии Темниковой. О том, как транспорт меняется сам и меняет нас. Наш досуг, наши привычки и наше общество.
0: Безопасность детей в транспорте. Как подготовить ребенка к самостоятельным поездкам? Какие правила помогают избежать опасных ситуаций? И как современные технологии делают городской транспорт безопаснее?
1: Открываем двери в пятницу в 14:10 на радио РБК. Повтор программы.
2: Вы слушаете радио РБК, в студии Александр Ляпин. И в ближайшие полчаса все главное о ключевых событиях вторника.
1: Радио РБК. Картина дня.
2: Президент Украины Владимир Зеленский предупредил авиакомпании, цитата, о небезопасности российского неба. И прежде всего это касается Москвы, Петербурга и других ключевых российских направлений. Об этом он заявил в вечернем видеообращении в своих соцсетях.
3: Сегодня мы хотим предупредить каждую авиакомпанию, использующую российское воздушное пространство, каждого страховщика, всех, кто пользуется ключевыми российскими аэропортами. Российское небо становится полностью опасным. Украина не угрожает гражданской авиации как таковой, ни одному гражданскому самолету. Просто дроны в небе России будут, так что надо с этим считаться. Предупреждаем партнеров. В небе России закончились безопасные места. Важно, чтобы это услышали послы работающих здесь государств и послы, работающие в Москве. Важно, чтобы это услышали соответствующие авиакомпании, летающие сейчас в аэропорты прежде всего Москвы, Петербурга и другие ключевые российские направления. Министерство иностранных дел Украины и соответствующие наши институты дадут полную информацию международным структурам об опасностях в российском небе.
2: Президент Украины хочет сделать ситуацию хуже для простых россиян, лишить их привычного образа жизни, чтобы как-то повлиять на российское руководство. Об этом в эфире телеканала РБК заявил эксперт Российского совета по международным делам Алексей Наумов.
4: Владимир Зеленский хочет, и это началось как раз с атак по логистическим центрам, сделать ситуацию хуже для простых россиян, лишить их как бы привычного образа жизни. И это по замыслу украинского руководства должно как-то повлиять на российское руководство. Я думаю, если действительно будет, не дай бог, нанесен какой-то ущерб гражданскому судну, это, конечно, вызовет мощный ответ со стороны правительств других стран, со стороны авиакомпаний, и скорее повредит имиджу Украины, и украинское руководство, и лично Зеленский не могут этого не

0: не понимать. Поэтому я полагаю, что основная задача — это добиться того, чтобы эти авиакомпании добровольно остановили полеты в Россию, добровольно прекратили всякое взаимодействие, всякую работу в российском воздушном пространстве, как прямую, так и транзитную. Тема опасная эскалация, понимаете? У нее нет границ, у нее нет какого-то предела, за который она не может выйти. Вдруг завтра будет какая-то ошибка, вдруг этот дрон случайно ударит по гражданскому судну. Пойди потом докажи.
1: На фоне заявления Владимира Зеленского акции Аэрофлота упали более чем на 5%, достигнув минимума в 30 рублей 36 копеек за бумагу. И поступают сообщения, связанные с позицией Германии по инциденту в Лейпциге. Германия 2 сентября вынесет на обсуждение Совета НАТО инцидент с БПЛА, обнаруженным в аэропорту Лейпцига-Галле в начале августа. Об этом сообщает газета Бильд со ссылкой на источники в правительстве ФРГ. По информации из издание, постоянный представитель Германии при НАТО официально поднимет этот вопрос. Агентство DPA уточняет, что Берлин не планирует задействовать статью 4 договора НАТО. Она предусматривает консультации союзников, если одно из государств-членов заявляет об угрозе своей безопасности извне. Ну а в России с 1 сентября цифровой рубль доступен для всех россиян. Все системно значимые банки, а также крупные кредитные организации должны предоставить клиентам возможность открывать цифровые кошельки, переводить цифровые рубли и оплачивать ими товары и услуги. Одновременно с этим обязанность принимать цифровые рубли появится у торговых сетей и компаний, чья годовая выручка превышает 120 миллионов рублей в год. Как провести оплату, где возникают первые сложности и как новый способ бизнесу, разбиралась Ольга Зуева.
2: Цифровой рубль – это уже третья форма российской нацвалюты наряду с безналичными и наличными деньгами. Его можно будет использовать для переводов между людьми, оплаты товаров и услуг, других операций, предусмотренных функционалом платформы. Ну и цифровые рубли эквивалентны наличным и безналичным. Чтобы начать ими пользоваться, нужно открыть специальный счет. Это можно сделать на платформе Банка России через мобильное приложение, подключенного к ней банка. У одного человека может быть только один такой кошелек, но пользоваться им можно через приложение разных банков, клиентам, которых человек является. Внедрение нового способа поэтапное. Сейчас закончился экспериментальный период, а вот ровно через год, 1 сентября, цифровой рубль будут обязаны принимать и предприниматели из малого бизнеса с выручкой около 30 миллионов рублей в год. Для граждан использование цифрового рубля останется добровольным. Автоматически открывать кошелек никому не будут, а переводить зарплату, пенсии и другие выплаты в новой форме можно будет только с согласия. Поэтому интерес к такому способу оплаты пока проявляется только у юрлиц, и об этом ранее в нашем эфире рассказывали банкиры. Но уже возникают первые сложности. Перед эфиром я как раз попробовала создать себе счет в цифровых рублях, и так как у меня iPhone, сделать этого не получилось. А у наших корреспондентов, которые пытались оплатить в магазине продукты, деньги списывались не с отдельного счета, а с основного. Кассиры здесь помочь никак не могли. Для них наши коллеги с таким способом расчета стали первыми посетителями, которые пытались оплатить покупки цифровым рублем. Проблему с оплатой при помощи iPhone затронули и руководители отдела финансов РБК Юлия Кошкину.
3: Приложение большинства крупных банков на iOS, то есть на айфонах, пока нет возможности открыть счет в цифровых рублях, поэтому пришлось временно перейти на Android. Само открытие кошелька тоже занимает время, потому что нужно подключиться к госуслугам, дать согласие на выпуск сертификатов безопасности и выпустить, собственно, эти сертификаты. Мы, честно говоря, пробовали сделать это приложение в двух банках, ни у одного. Это не получилось с первого раза. Придется клиенту потратить время. Система немножко подвисает, сертификат как будто бы не выпускается, потом приходится отдельно в приложении искать, куда же пропал твой кошелек в цифровых рублях. На самом деле, не самый пока просто клиентский путь. Нужно еще пополнить этот кошелек со своего счета в банке. Но это делается быстро.
2: И вот как указано на сайте ЦБ, клиенты с операционной системой iOS смогут совершать операции с цифровым рублем, если у них установлена актуальная версия мобильного приложения, которая поддерживает функционал цифрового рубля. Это нужно уточнять у каждой кредитной организации отдельно. Но не все участники рынка успели загрузить новые версии к сегодняшнему дню. О запуске оплат в цифровых рублях только на устройствах Android РБК рассказывали специалисты поддержки Сбера, ВТБ, Альфа-банка и Т-банка. При этом депутат Госдумы и глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков считает, что все сложности вскоре будут решены. Ну и он также анонсировал оплату цифровым рублем даже в отсутствии интернета.
4: Проблемы никаких нет. Все это отрегулируется, но технические проблемы в телефоне, а не в самой системе перевода денег, использования цифровых рублей. Там на две кнопки нажал, и тут же деньги переходят из одной системы в другую, и пользуешься как обычными рублями, которые находятся на счету у банки. вопрос привычки. Я думаю, что и с другими приложениями такие моменты возникают. Пока это преждевременно говорить, просто рано. Можно будет пользоваться цифровыми рублями даже тогда, когда нет интернета. То есть

0: товары, услуги в отсутствии интернета.
1: Для граждан с цифровым рублем все операции бесплатные, а вот компаниям придется заплатить, правда, только в январе. Комиссия за прием оплаты будет составлять не более 1500 рублей, для организаций сферы ЖКХ вообще не более 10 рублей, а за перевод между юрлицами комиссия составит 15 рублей. И это все еще меньше, чем комиссия за эквайринг, которая составляет около 2,5%. Наиболее заинтересованные в цифровом рубле торговые точки и ритейлеры, считает генеральный директор компании FinHelp Павел Вишаев.
2: Раньше бизнес за то, чтобы получить безналичные деньги, платил за эквайринг 2-3% от своей выручки, что по году составляло миллионы рублей. Экономика одной транзакции могла, например, в автобизнесе, в мебели, в медицине, где крупные покупки, составлять и 20, и 30 тысяч рублей. Сейчас же такой лимит будет только 1500 и 0,3%. Наиболее заинтересованными в цифровом рубле будут торговые бизнесы, которые работают в рознице. Вместо того, чтобы платить несколько процентов с каждого платежа за прием карты, будут давать определенные скидки, чтобы принимать это в цифровом рубле.
1: Банк России отмечал, что все 12 системно значимых банков активно подключают крупные торговые компании и помогают им в донастройке. Чтобы подключить цифровой рубль, компании нужно открыть отдельный счет, так же, как и нам, физлицам, и настроить прием платежей цифровой валютой. Если бизнес уже принимает оплату через систему быстрых платежей, отдельное оборудование вообще не потребуется. Деньги можно принимать через действующие терминалы после настройки, которые помогают делать сами банки. И о начале приема цифровых рублей уже заявили в группе «Лента», «Магнития», «Фикс Прайс», а также в магазинах группы X5.
3: В том, как провести оплату цифровым рублем, разбиралась Ольга Зуева. Ну а пока в России вводится в обращение цифровой рубль, спрос на традиционный способ оплаты, то есть наличными, растет. За февраль-август их объем в обращении вырос почти на 3 триллиона рублей, а только в августе почти на 0,5 триллиона. Центробанк объясняет это снижением доходности вкладов и желанием держать деньги под рукой на случай перебоев с безналичной оплатой. Цифровой рубль вряд ли сможет заменить наличные, хотя одно из его преимуществ – это возможность использования без интернета, рассказал в нашем эфире гендиректор аналитического центра «Бизнес.Дром» Павел Самиев.
4: Конечно же, две ключевых причины, но есть еще такие факторы, как ужесточение контроля, мониторинга по операциям безналичным, в том числе через СБПМ. Соответственно, это переводы, это платежи, за которыми стало больше контроля, более жесткий контроль, и, соответственно, многие из-за этого начали, соответственно, меньше пользоваться безналичными транзакциями. Ну и плюс это желание малого, даже скорее микробизнеса в сфере услуг и в торговле также оптимизировать налоги. Это, конечно, мы не приветствуем, но, с другой стороны, мы должны отдавать себе отчет, что этот фактор тоже есть. Но в совокупности все это тоже, конечно же, способствует спросу на наличные, потому что при оплате наличными мы видим, что часто сейчас как раз микробизнес дает скидки, как раз это явно к экономии. Ну и эквайринг тоже, конечно же, это экономия на эквайринге в том числе, но тем не менее не только это. Налоговая оптимизация, безусловно, тут тоже есть.
3: 3 триллиона – это много вот за февраль-август?
4: Ну, общий тренд не сломался. В целом, конечно же, затормозился переход в безналичность в качестве основного механизма и платежей, и переводов и так далее. То есть, в принципе, действительно, общий тренд у нас остается таким. Просто он притормозился. И много, но, опять же, общая динамика все равно сохраняется, и такой долгосрочный тренд, он все равно на то, что будут использовать больше безналичных. Вот с цифровым рублем здесь, на самом деле, очень интересный такой нюанс, потому что цифровой рубль — это не совсем безналичные, потому что это, можно сказать, такой электронный кошелек, электронные наличные. Это, конечно, звучит немножко парадоксально, но, по сути, это не безналичные деньги. Действительно, в каком-то смысле, это и конкурент наличным платежам, если там не будет тех, в том числе, контрольных механизмов, которые сейчас действуют для безналичных платежей.
3: Может цифровой рубль в итоге, в перспективе, заменить вообще наличные?
4: Полностью заменить наличные все-таки маловероятно, потому что фактор спроса на наличность, их очень много, и в том числе они такие иногда бывают психологические, скажем так. Особенно, когда на стрессе, на каких-то не очень позитивных новостях, люди начинают просто вот как-то запасаться наличностью на всякий случай. Плюс вот эта история с перебоями с интернетом, конечно же, она, может быть, перестанет влиять именно на использование цифрового рубля, если можно будет его использовать офлайн без интернета. Да, это, собственно говоря, одно из преимуществ, которое как раз и предполагается у цифрового рубля по сравнению с безналичными платежами. Но пока этот момент еще не зафиксирован, это пока еще не точно, и когда это будет возможно, мы пока не знаем. Собственно, сейчас поэтому спрос на наличные действительно будет все равно оставаться достаточно высоким.
5: А риски цифрового неравенства какие есть? Ведь не у каждого есть современный смартфон, например, у пожилых людей кнопочные какие-то телефоны, и с банковскими приложениями не все тоже умеют работать.
4: Действительно, этот фактор, может быть, и присутствует, и это, в общем-то, ограничивает для каких-то категорий населения

0: использования инструментов безналичных, то есть если по банковскому приложению нет возможности доступа, хотя это довольно-таки мало распространенная проблема сейчас, все-таки цифровизация и использование смартфонов очень быстро распространились, и, в общем-то, не очень большая доля населения все-таки испытывает с этим трудности, но есть, безусловно, определенная доля. То же самое будет касаться цифрового рубля так же, как и в целом доступа к банковским приложениям и соответствующим формам транзакций. Здесь еще один фактор, который тоже, может, немножко настораживает в начале внедрения цифрового рубля, то есть, вот, наверное, в ближайшие месяцы это будет существенным таким риском. Я надеюсь, что Центральный банк тоже прорабатывает механизмы борьбы с этим, потому что будет, конечно, всплеск попыток мошенничества на этом фоне.
1: Это был Павел Самиев, гендиректор аналитического центра «Бизнес.Дром». Но в базовом прогнозе Банка России объем наличных в обращении по итогам года должен вырасти на 3,7 триллиона рублей. Для сравнения, в 2025 году рост составлял около 1 триллиона. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о своей солидарности с Германией по поводу мер Берлина в ответ на инцидент с БПЛА в аэропорту Лейпцига и сообщила о намерении обсудить 2 сентября этот вопрос с генсеком НАТО Марком Рютте. Одновременно с этим глава МИД Бельгии сообщил о вызове посла России из-за инцидента в Лейпциге. Ну и тем временем эскалируется, похоже, ситуация на Ближнем Востоке. Жилой квартал Сирика на юге Ирана подвергся ударам США. Есть пострадавшие, сообщил глава округа города. Также США нанесли удар по аэропорту в городе Джирофт на юге Ирана, сообщает иранская гостелерадиокомпания. Также с 1 сентября в России можно установить самозапрет на азартные игры. Как уточнили в Минфине, граждане могут самостоятельно ограничить себя от участия в игре в казино, залах игровых автоматов, а также от ставок в букмекерских конторах и тотализаторах. Подать заявление о включении в перечень таких лиц можно лично в любом МФЦ, либо электронно на портале госуслуг. Срок самозапрета можно определить самостоятельно, однако обязательный минимум 12 месяцев. Проверять наличие самозапрета в казино будут по паспорту, рассказал адвокат Михаил Салкин.
2: Каждый посетитель казино должен быть идентифицирован по паспорту или иному документу. Во-первых, с целью проверки возраста. Во-вторых, с целью как раз проверки отсутствия установленного у него самозапрета вот в этом едином реестре. Если самозапрет установлен, то такого лицо не должны допустить на территорию казино. Нельзя ему выдавать игровые фишки, обменивать ему выигрыш. И даже рекламу ему направлять нельзя. На самом деле закон очень удивительный. Будет интереснее, если, например, человек пришел с мешком денег, выиграл на этих фишках там 10 мешков денег и в этот момент установил себе самозапрет. Вот выигрыш он уже не получит. Его, по сути, должны будут выгнать из казино. Самозапрет устанавливается, он является безотзывным. То есть, если вы установили, он будет действовать 12 месяцев. Даже если вы передумали, перехотели, нажали по ошибке, технический сбой, все что угодно. При дистанционных букмекерских ставках, тотализаторах, соответственно, там тоже идет идентификация личности, в том числе через систему ЕСА, то есть вот эти госуслуги. Соответственно, там автоматически будет сообщаться, что гражданин установил самозапрет. Физическим казино личность проверяется. С тотализаторами очными, когда вас регистрируют на этой платформе, они должны вашу личность.
1: Замминистра финансов Иван Чебесков ранее отмечал, что россияне ежегодно тратят в букмекерских компаниях около 2 триллионов рублей. По оценке Минфина, рынок легальных букмекеров обелен примерно на 90%, тогда как нелегальные казино представляют собой серую зону. Ну а тем временем в России появится диагноз сверхожирение. Речь идет о пациентах, индекс массы тела которых выше 50. Соответствующий проект клинических рекомендаций разработало Российское общество эндокринологов. Минимальный порог индекса массы тела, при котором медики ставят диагноз ожирения, установлен на уровне 30 для всех стадий заболевания. И при наличии, и при отсутствии осложнений. По данным Минздрава, в России от ожирения чаще страдают женщины. Так, в 2024 году заболевания диагностировали у 27% женщин и 20% мужчин. Мы же решили разобраться, а кто зарабатывает на людях плюс сайз. Разбиралась Лиза Майнгард, она сейчас со мной в студии. Лиза, неужели вот проблема с количеством полных людей достигла вот таких масштабов, что им нужно прям выделять отдельный диагноз, клинические рекомендации?
3: Как подчеркнули представители медицинского сообщества, с которыми я пообщалась, эндокринологов действительно беспокоит резкий рост числа пациентов с гиперожирением. К сожалению, точной статистики у нас пока нет, но, как подчеркивают специалисты, тенденции складываются довольно опасные. Ну, собственно, в этом виноваты, как обычно, малоподвижный образ жизни, гигантский уровень стресса, снижение качества продуктов и быстрый дофамин. То есть сегодня ты не можешь, как раньше, пойти порадовать себя впечатляющей поездкой или каким-то активным хобби. Это стоит гораздо дороже, чем булка из кофейни или тортик из супермаркета, в котором и содержится тот самый дешевый и быстрый дофамин. Таким образом, человек попадает в порочный круг зависимости, из которого достаточно сложно выйти.

0: Дофамина очень грамотно подхватили маркетологи и успешно помогают тем же ритейлерам на этом зарабатывать.
1: Эпоха готовой еды тому яркий пример того самого быстрого дофамина. Это доступно, это дешево и это быстро. К тому же сам состав и предложение на рынке способствует тому, что ты быстрее к ней привяжешься и войдешь вот в этот круг порочных привычек. Сколько выходило уже расследований и разоблачений, что заявленный колораж или КБЖУ не соответствует тому, что написано на упаковке. Тем более, что вкуснее готовая паста карбонара с Е-добавками из какого-нибудь ресторана или от какого-нибудь ритейлера, или отварной рис дома, который, скорее всего, еще и слипнется, пока ты его готовил.
0: Вопрос риторический.
1: Да. Волну плюс сайза, кстати, также активно поддержали и бренды одежды. Полные люди, во-первых, более лояльны. Они готовы платить за красивые вещи, о которых давно мечтали, но, допустим, не могли найти ничего подходящего, пока рынок был заполнен теми же китайскими перекупщиками с размером максимум до 44-го из-за разницы в размерных сетках. Я напомню, кстати, что по данным Росстата значительная часть женщин в России носит размеры 50 и выше. Фэшн-ритейлеры вынуждены расширять свои размерные ряды. Но это еще и связано не столько с растущим запросом от клиентов плюс сайз, сколько с количеством потребителей, которых они могут дополнительно к себе привлечь в условиях низкой покупательской способности. Таким мнением поделилась основатель и партнер компании One Story Ольга Сумишевская.
2: Плюс сайз клиентов стало больше. Я бы сказала, что в целом аудитория, ну, крупная, она всегда была недооценена. Ими никто никогда не занимался. Популярные размеры там типа SM, а модели всегда были там, ну, преимущественно на средний размер. Поэтому по факту людям тоже больших размеров хочется иметь не одну вещь там в гардеробе, 5-10 там и так далее. И да, действительно, с учетом того, что сейчас многие ищут новые пути сохранения своей маржинальности, а это уже очень сложно делать, по факту, да, ты это делаешь за счет наращивания спроса в новой аудитории.
0: Ну, я так понимаю, что фармакология тоже успешно зарабатывает на полных людях.
1: Да, и тут складывается достаточно интересный парадокс в отрасли фармакологии. Рост продаж препаратов для похудения по типу популярного Оземпика или других его аналогов растет бешеными темпами уже несколько лет подряд. Но и вместе с этим количество людей с ожирением тоже растет. Что это? Неуспешные попытки похудеть или малоэффективность, может быть, таких препаратов? Ну, как говорят врачи, на все эти вопросы ответы скорее да, чем нет. То есть здесь такая комплексная проблема. Ну, и как подчеркивает эксперт отрасли, препараты для похудения сегодня находятся на первом месте по количеству продаж в аптеках среди всех категорий медикаментов. Об этом рассказал директор по развитию R&T Pharma Николай Беспалов.
3: Рост на эти препараты продолжается. Там, более того, помимо препаратов семаглутида появились в прошлом году еще более, так сказать, современные препараты следующих поколений. Это препараты на основе тирзепатида. Вот они более выраженным терапевтическим эффектом обладают. И сейчас они, в общем-то, вырвались буквально на первые строчки с точки зрения общего объема продаж в денежном выражении. То есть они лидируют буквально среди всех лекарственных препаратов, которые продаются в аптеках. Здесь перспектива есть, и перспектива пока очень и очень серьезные, то есть спрос до сих пор не удовлетворен полностью на эти продукты.
1: Ну и давайте не забывать о том, какую прибыль полные люди приносят ЗОЖ-индустрии. Купить абонементы не ходить, оплатить тренировки со специалистом и так и не дойти, а еще протеиновые батончики, протеиновое молоко, протеиновая скакалка. Все это идет с наценкой минимум в 10% за волшебное слово «протеин» и, естественно, имеет повышенный спрос.
0: О том, кто и как зарабатывает на людях плюс сайз, рассказывала Лиза Майнгард.
4: Кино с Еленой Фоминой. Обзоры новинок кинопроката и новости индустрии.
5: А ведь в первый класс пошли дети, родившиеся в 2019 году. Помните, что мы тогда, 7 лет назад, смотрели с вами в прокате и дома на стримингах? «Паразиты» Пона Джун Хо, южнокорейская социальная сатира, триллер, который разошелся на мемы и стал легендарным, отхватил 4 «Оскара» и впервые как лучший фильм, несмотря на то, что иностранный для США. Квентин Тарантино привез в Москву свой 9-й фильм «Сказку однажды в Голливуде» про актрису Шэрон Тейт, которая не становится жертвой семьи Мэнсона благодаря отваге отставной звезды спагетти вестернов. Помните «Джокера» с Хоакином Фениксом? Первый кинокомикс, отмеченный «Оскар» за саундтрек «Лучшую мужскую роль». «Человек-паук» явился во втором своем сольном фильме из новейшей эры. Назывался он «Вдали от дома», и у Питера Паркера был евротур с одноклассниками. Переполнены были залы на «Мстителях» финал. Судьбу любимых супергероев, пригретых на груди за 11 лет франшизы, смотрели сотни тысяч людей. Широко обсуждали «Солнцестояние», хоррор Ари Астера «Под ярким солнцем» с шедевральной актрисой Флоренс Пью. Российское кино двигалось на всех скоростях и в разные стороны. К фантастике. Это «Аванпост» и «Вторжение», оба об инопланетянах на русской земле. В авторском кино случился «Бык» с еще малоизвестным Юрой Борисовичем.

0: Фурцевым и «Верность» с Александром Палем. В спортивных байопиках голы забивал Лев Яшин, вратарь моей мечты. Это название фильма, если что. Комедию осваивал холоп Клима Шипенко. И неплохо ведь освоил, вырос во франшизу. На ТВ обсуждали грандиозный финал «Игры престолов». Разочарованно и очарованно. Тинейджеры из «Очень странных дел» и «Трудных подростков» наращивали фан-базу. Мультсериал «Маша и медведь» показывали в 130 странах мира. Но всех переиграл «Чернобыль» от HBO. Лучший сериал с премиями «Эмми» и «Золотой глобус». Насыщенный год, конечно же, принес свои плоды. У «Однажды в Голливуде» вот-вот появится приквел от Дэвида Финчера. У Юры Борисова «Рассвет карьеры». «Человек-паук» все еще спасает Нью-Йорк. И не только. А дети идут в первый класс. До встречи на радио РБК.
1: Кино с Еленой Фоминой.
2: И что еще может смотивировать преступника выйти в мир и говорить?
3: На первом плане здесь все-таки их эго и их личностная патология, потому что эти люди ничего в жизни своей не достигли, кроме своих преступлений. И они это превращают в плацдарм собственного эгоцентризма.
4: Медиатренды с Женей Стоговой. Интерактивный гид по важным культурным и социальным явлениям. Все, что формирует медиапространство сегодня и определяет его завтра. Каждый понедельник в 21.00. Радио РБК в тренде.
1: Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
4: Карманный Windows. Когда в 2007 году Apple представила iPhone, Microsoft уже много лет выпускала операционную систему для смартфонов. Windows Mobile использовали устройства HTC, Samsung, Motorola и других производителей. Глава Microsoft Стив Балмер тогда заявил, что у iPhone нет шансов получить значительную долю рынка. Он указывал на цену в $500 и отсутствие клавиатуры. Microsoft, по его словам, уже продавала миллионы более дешевых смартфонов. Полностью новую систему Microsoft представила только в 2010 году, спустя 3 года после выхода iPhone и через 2 года после запуска магазина App Store. Даже на пике доля Windows Phone на мировом рынке смартфонов составляла около 3-4%. В 2013 году Microsoft решила ускорить развитие платформы и купила мобильный бизнес Nokia за 5,4 миллиарда евро. Уже через 2 года Microsoft списала около 7,5 миллиардов долларов, связанных с телефонным бизнесом. Microsoft вошла в мобильную эпоху раньше Apple, но так и не поняла, что смартфону нужна не маленькая Windows, а новая логика.
1: Ошибка на миллион.

0: Новости. Инвестиции и рынки. Аналитика. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках. Про главное.
1: С обзором главных событий дня Артем Самойлов. Владимир Путин назвал сообщение о мобилизации чушью собачьей. На пресс-конференции после саммита ШОС он заявил, что это информационная атака на Россию. Ранее Дмитрий Медведев дважды за лето заявлял об отсутствии такой необходимости. По его словам, в стране достаточно контрактников. Частичная мобилизация проводилась в 2022 году и была завершена. Владимир Путин назвал угрозы Украины воздушному пространству России гостерроризмом. На пресс-конференции после саммита ШОС он заявил, что Россия найдет, чем ответить, если Киев попытается закрыть небо. Президент подчеркнул, Россия с террористами переговоров не ведет, а процесс урегулирования фактически заморожен. Ранее Зеленский заявил о небезопасности российского неба. По словам украинского президента, причина – участившееся применение беспилотников. Германия официально обвинила Россию в атаке дронов на аэропорт Лейпцига. В ответ Берлин закрывает генконсульство в Бонне и русский дом, ужесточает контроль за въездом россиян. Сотрудникам ДИП-учреждений и их семьям предписано покинуть ФРГ. Владимир Путин на пресс-конференции после саммита ШОС связал обвинение Берлина с внутриполитическим кризисом в Германии. По его словам, предприятия закрываются, рабочие места теряются и все объясняют противостоянием агрессивной России.

0: Следственный комитет прекратил уголовное преследование всех фигурантов дела Трабера. Как сообщили источники РБК, с них сняли обвинения в убийстве и незаконном хранении оружия. Всех освободили. Следствие выявило противоречия в показаниях бывшего военнопленного Игоря Лыкова. Они были непоследовательными. РБК направил запрос в Следственный комитет. В Москве на День города ожидается прохладная и дождливая погода. Как сообщил синоптик Александр Шувалов, москвичей и гостей города ждет температура плюс 15-17 градусов, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Праздник отметят в эти выходные, столице исполнится 879 лет. Больше новостей на сайте РБК.
1: РБК коллекция.
2: С 1 сентября писатель в России официально профессия. Сегодня вступил в силу новый профессиональный стандарт «Писатель». Теперь автор, который работает по трудовому договору, может получить соответствующую запись в трудовой книжке. Профстандарт также определяет, какие знания и навыки необходимы для этой работы. Правда, на практике большинство авторов книг в штате издательств не работают, поэтому насколько новый статус действительно изменит их положение – отдельный вопрос. Детский писатель и сценарист Валентин Тина Филипенко призналась в нашем эфире, о такой записи в трудовой книжке она даже не мечтала.
3: Я мечтала быть писателем, но о том, чтобы в трудовой книжке мне кто-то написал, я не думала.
4: А зачем это нужно и как вам поможет, Валентина?
3: Мне лично, я думаю, уже не поможет никак, и это хорошо. Я бы немного переформулировала, да простят меня, господа законодатели, этот термин в автора, потому что, судя по стандарту, который вступил сегодня в силу, писатель, которого я бы назвала автором, должен обладать профессиональными качествами копирайтера, не совсем писателя, скорее, а креатора, который создает тексты. Писатель — это вопрос искусства, и писателей, которые пишут книги, в штат не берут. У издательств так строится экономика, что чаще, чем один, ну, два раза в год книгу одного автора ни одно издательство выпустить не может. Если мы говорим, конечно, про бумагу или даже про аудиоверсию, я не говорю про цифровые книги онлайн. В таком ключе брать автора в штат, ну, не будет никто. Есть еще сценаристы, которые, наверное, работают больше и выпускают больше контента, но они тоже условно попадают под стандарты писателей, потому что они создают уникальный контент, они создают тексты, они работают над структурой, они должны хорошо владеть русским языком, но как бы им все-таки пишут прям так в трудовой книжке сценарист, потому что это существующая профессия. Поэтому это мило очень, что со стороны государства столько внимания сейчас к книгам и к писателям, но, на мой взгляд, было бы корректнее назвать тех писателей, которых хотят регламентировать авторами, и действительно позволить им получить записи в трудовые книжки, какие-то рекомендации, стандарты и поддержку со стороны государства, которая бы им помогала.
2: О необходимости официально признать профессию писателя говорили не первый год. В июле 2025-го президент Российского книжного союза Сергей Степашин обращал внимание на то, что такой профессии в России официально нет, и предлагал закрепить ее законодательно.
5: Океан занимает большую часть поверхности Земли. Он формирует климат, влияет на погоду, влияет на каждого из нас, но при всем при этом знаем о нем мы не так много, как нам бы хотелось знать. С вами Василий Бейнарович, и мы начинаем наше исследование. Сегодня мы погрузимся в пучины океана, мы сегодня будем изучать, узнавать историю, что важно, и, конечно же, поговорим о грядущем, о будущем, затопит ли все города.
6: НИИ Бейнаровича.
5: В гостях сегодня со мной Александр Осачев, океанолог, доктор физико-математических наук. Здравствуйте.
7: Здравствуйте, Василий.
5: Для меня большая честь, что вы к нам пришли. Спасибо большое. Давайте начнем с азов. Когда вот мы можем начинать говорить про вот эту точку, когда говорят про науку, океанология? Вот когда в истории человечества, понятно, что мифы, легенды, все мы их любили и в детстве всегда это погружалось, когда там мореплаватели, исследования, когда математические, то есть расчеты, это все. Вот именно о науке, как говорить, когда мы можем.
7: В случае океанологии есть такой общепризнанный год, когда случилась первая настоящая научная морская экспедиция. Это 1872 год, это начало экспедиции на британском судне «Челленджер». Вообще, надо сказать, что люди морем интересовались давно, и так как люди живут около моря,

0: они зависят в значительной степени от моря. Течения морские, рыбы, рыбные запасы, запасы морских моллюсков, приливы, которые как-то осложняют мореплавание или, наоборот, его упрощают. Но широкий спектр проблем, таких прикладных, перед человечеством стоял, естественно, с античных времен. Но вот океан как некое целое, океанические глубины, в первую очередь, стали исследоваться только в конце XIX века. Тут тоже была прикладная значимость. Это начало прокладки телекоммуникационных кабелей, в первую очередь тогда телеграфных кабелей по морскому дну. И людям понадобилось понимать, что же там есть на морском дне, какие там вообще глубины. Потому что когда судно ходило по поверхности моря, глубины людей интересовали только в контексте, можно ли наскочить на мель или нет. А если глубина там больше, скажем, 10 метров, ну все, это уже совершенно неинтересно. 100, там, 1000, сколько там вообще метров. И вот экспедиция на судне «Челленджер», которая прошла в 1872 году, началась и продолжалась 4 года, это 1876 года, это была первая экспедиция, когда ученые на борту обычного судна провели специализированные измерения, исследования, ну и охватили глубины практически по всем акваториям Мирового океана.
1: На самом деле всегда интересна вот эта точка отправная. Почему это хорошо, когда мы говорим, что мифологическое представление, целые рыболовеческие нации, культуры, Испания, Португалия, то есть исследование, как долго выстраивалась карта мира и понимание, то есть вот это раскрытие этих территориальных каких-то элементов. Для государств это было всегда первоначальной задачей?
0: В случае океанологии, как науки, можно сказать, что океанология, именно вот как познание моря, его морских существ, которые живут на бескрайних границах океана, и морского дна, и морских течений, это все, конечно, складывалось во второй половине XIX века. Потому что море как, так скажем, техническая сторона освоения моря, это, конечно, с незапамятных времен, с античных времен, там, треугольный парус, благодаря которому смогли в средние века совершить далекие плавания, и потом это привело к великим географическим открытиям. Это разные усовершенствования судов. Это все-таки не совсем океанология. И вот возможность куда-то направиться далеко, через море, и, в общем-то, выжить, или, там, скажем, это сделать быстрее, это все всегда было. И карты, там, и навигации, все это всегда людей интересовало, потому что это имело прикладное значение. Известна история изобретения часов, потому что часы были нужны для того, чтобы определять свою координату. Вот широту мы можем хорошо определять по звездам, а долготу, к сожалению, невозможно определить без часов. И вот была такая задача сделать часы, которые бы выдерживали качку, работали бы безотказно в море. И вот эта задача была, в частности, вот тоже решена в европейских странах, там, в Великобритании, в Голландии, во Франции, в разное время. Вот. Но океанология действительно как бы она дорогая. Понимаете, в море находиться сложно, дорого, и нужна какая-то все-таки подоплека экономическая, чтобы государства этим занялись. И это, конечно, вторая половина XIX века, и судоходство сильно развилось, ну и, вот как я говорил, прокладывание телекоммуникационных кабелей.
1: Когда мы вот говорим про океан, то есть технологически понятно, то есть всякие там ветровики, понимание, когда мы можем или не можем выходить. Мне очень понравилось, как вы сказали о том, что дай бог выжить, доплыть докуда-то, потому что это такая романтика, я помню, подростковая, когда ты читаешь всю эту литературу о том, что то есть и команда пыталась там или застряла во льдах, эти великие исследователи, которые просто понимали, что плывут, возможно, в один конец. Когда вот начинается именно уже исследовательские, когда вот технику начинают создавать. До спутников мы дойдем. Что было первично как в океанологии вот именно того периода, когда вот времен Челленджера и вот когда мы движемся уже к 20 веку?
0: В конце 19 века возникла необходимость, опять же, прокладки телекоммуникационных кабелей, нужно было изучить морское дно. И вообще было совершенно непонятно, какое это морское дно. Значит, когда туда укладывали кабели рвались, дорого было их восстанавливать, нужно было понимать, где их надо проложить, где они, так сказать, максимально, минимально воздействие на себя испытывают. Вторая была история с рыбными запасами. Когда в начале 20 века, да и вообще весь 20 век, стал совершенствоваться орудие лова, методы добычи, появилась гарпунная пушка, например, которая позволяла там как-то эффективно добывать китов, появились сети, появились эхолоты, которые позволяют отслеживать нам рыбные стаи, появилась заморозка, которая позволяет нам в огромном количестве добывать рыбу и, собственно, не сразу ее сгружать на сушу, а плавать долго и эту рыбу, в общем, заготавливать в море. В общем, пул этих продвижений технологических, и, конечно же, военные. Нельзя забывать военные применения океанологии. Это связано с поиском чужих судов, с постановкой мин.
1: Подводные лодки.
0: Подводные лодки.

0: да, первые вот эти опыты, которые потом так сильно развились, вот это все дало какой-то новый пул задач для океанологии. И океанологи, они должны были обеспечивать свои страны данными, пониманием, данными о рыбных запасах, данными о морском дне, пониманием того, как распространяется звук в океане, как распространяется
1: уровень
0: свет
1: давления,
0: в океане.
1: Как влияет это на объект, опускаемый на это самое дно.
0: Да, и, в общем-то, можно сказать, что расцвет океанологии, такой вот в современном понимании, первый расцвет, это годы после Второй мировой войны. Когда в США, в СССР, в Западной Европе, в Германии развились технические средства, с одной стороны, а с другой стороны, люди поняли, что, в общем-то, океан — это некий и источник энергии, и источник пищи, и источник, так сказать, поля боевых действий, и источник углеводородов. Довольно скоро добывать углеводороды в море, на мелководье, в Каспийском море, в Мексиканском заливе начали еще на рубеже 19-20 веков, но к середине 20 века эта деятельность очень развилась, и сейчас она вообще супертехнологичная в истории, что мы из морского дна бурим его, выкачиваем нефть и газ. В общем, тут, мне кажется, первичные проблемы, которые ставятся государством, которые ставятся обществом перед океанологами, и уже океанологи пытаются на них найти ответ.
1: Получается, это битва вооружений. В некотором смысле, как в какой-то момент у нас в 20 веке мы начали в космос стремиться рваться, так же и с океаном. Были какие-то периоды исторические, когда кто-то больше был прогрессивен в этом направлении? Или все-таки был какой-то баланс, обмен знаниями? Или каждый конкурировал на своей территории, в своих областях морей и океанов?
0: Как всегда, самые богатые, самые развитые страны, которые стремились к своему присутствию на мировой арене прочному, они и входили в число основных исследователей океана. И, собственно, в свое время, в конце 19 века, некая монополия была за Великобританией, и монополия в прокладке кабелей, и монополия в морских исследованиях. В 20 веке, конечно, это СССР, это США, это за страны Западной Европы, Великобритания, Франция, Германия. Сейчас Канада, Япония и, конечно же, сейчас Китай. Китай выходит на передовые позиции в исследованиях Мирового океана. И тут нужно сказать, что исследование Мирового океана — это дорого. Несколько миллионов рублей в сутки стоит судно научно-исследовательское. Ну, может быть, 10 раз меньше, может быть, 10
1: раз больше. И производится оно не за день, как я понимаю.
0: Да, производится оно не за день. И это большие средства — содержать суда, содержать оборудование в нужном порядке, проводить исследования, особенно геологическое, например, бурение морского дна — это очень дорогостоящая операция. Ну и сейчас там разные манипуляции биологические, там, связанные с секвенированием, с расшифровкой генома. В общем, множество каких-то действий по изучению океана — это очень дорого. И океан, надо сказать, он отбивается от человека. В определенном смысле океан по-прежнему остается очень труднодоступной территорией для человека. В середине 20 века был такой серьезный технооптимизм, связанный с тем, что человек полетел в космос, человек покорил Эверест, человек там...
1: Что осталось чуть-чуть, и все мы уже поймем.
0: Да, вот я сейчас читаю книги, собственно, Кусто изобрел акваланг в 40-е годы, и дальше я читаю Кусто и других исследователей тех времен, там советские, американские исследователи думали, что мы построим города под водой, что мы заселим океан, что вот у нас есть морское мелководье, и мы там сможем обосноваться. И даже такие вот я вот вчера прочитал
1: фразы. Когда вот официально можно сказать, что этот оптимизм развеялся?
0: Ну, я думаю, что в 60-е годы он еще существовал, в 70-е, вот уже в 80-е он развеялся. Оказалось, что вот это вот очень высокое давление в океане. В чем проблема в океане-то? Есть две проблемы. Первая — это высокое давление, и вот в космосе у нас давление там около нуля, то есть минус одна атмосфера от того, что мы имеем на поверхности Земли. У нас на Земле одна атмосфера, а вот в космосе ноль. Разница в одну атмосферу. А в океане плюс одна атмосфера давления каждые 10 метров. Соответственно, на глубине 100 метров плюс уже 10 атмосфер. И противостоять высокому давлению гораздо сложнее, чем противостоять низкому давлению в космосе. А второе, в космосе есть источник энергии. Это Солнце, и солнечные лучи распространяются в этом пространстве, и мы можем, собственно, подпитывать свою космическую станцию энергией. А в море нет источников энергии таких простых и понятных. То есть там солнечный свет быстро рассеивается и не доходит. Соответственно, энергию воды мы по-прежнему, энергию движения воды мы по-прежнему очень плохо умеем добывать. И в итоге все наши подводные города, которые строило человечество, они пуповиной были связаны с наземными источниками питания, с наземными источниками воздуха. Соответственно, это не автономные города. Это нечто такое как бы привязанное. И как только у вас авария, у вас оборвался кабель, например, шторм. А в аварии в море вообще нередки, а я бы даже сказал, очень чистые. Море — это такая стихия, которая все разрушает.
1: Что не на своем месте.
0: Вот-вот. Поэтому... так сказать, вот эти планы к 2000 году родить первого человека под водой, организовать настоящие города, они так и остались планами. Хотя Есть нефтегазовые станции, нефтегазовые платформы. Это в некотором роде дом посреди океана, но потому что это того стоит. Это жутко дорого. Нефтегазовые платформы, они могут быть высотой в сотни метров. Они тоже колоссальных денег стоят. Это очень технологически сложные объекты. Но вот это место, где человеку удалось все-таки как-то хотя бы на поверхности океана закрепиться.
1: Хорошо, если у нас до 60-х, 70-х был еще какой-то оптимизм, сейчас у нас какая эра?
0: Сейчас у нас эра понимания того, что сложно в океане и что требуется в океане делать. Сейчас у нас, наверное, эра какого-то движения в сторону более рационального использования биологических ресурсов океана. У нас в какой-то момент возникла у человечества проблема, что перевылов рыбы, благодаря вот там новым техническим средствам ловли рыбы, мы вот рыбные запасы, которые считались бесконечными в океане, оказались вполне себе конечными. И человечество, надо отдать должное, что смогло договориться, найти механизмы, как ограничить, ну, во многом ограничить этот лов.
1: Я помню, в Евросоюзе как-то я попал, когда, то есть, выдается квота определенным, там, Испании или Португалии на определенный вылов рыбы. То есть,
0: да.
1: Это вот к этому относится.
0: Есть проблема, что открытые воды Мирового океана никому не принадлежат. Ага. Воды, которые как-то примыкают к берегу, они чьи-то. И там можно ограничивать, выдавать квоты. А открытые воды Мирового океана, они как бы ничьи, и контроля там никакого нет. Но благодаря усилиям многих стран удалось и этот контроль в какой-то форме сделать и поддерживать. А кроме того, такая история, которая сейчас активно развивается, это морекультура и аквакультура. И человек постепенно начинает выращивать что-то в море, и в реках, в озерах, и в море тоже. То есть мы по-прежнему в море в основном как охотники и собиратели, как там какие-то люди там тысячи, десятки тысяч лет назад на суше. Но на суше мы перешли уже к сельскому хозяйству, к скотоводству, к выращиванию злаков, к выращиванию растений. И то же самое мы потихонечку делаем в море. Вот сейчас, в эти годы, объем вылавливаемой рыбы и морепродуктов сравняли с объемом выращиваемых. И это огромный шаг вперед, но на
1: это
0: суше, понятно.
1: Это хороший экологический защитный механизм, что мы начинаем как бы понимать,
0: да,
1: что наша планета для нас важна. Для
0: да, мы начинаем про это думать, и, конечно, не так все быстро идет, и, конечно, всем правят деньги, к сожалению. Всем правит целесообразность экономическая. Mm-hmm. Если что-то невыгодно, ну, то делается будет либо не будет, либо очень медленно. Ну, mm-hmm. А в океане все очень дорого. Извините, mm-hmm. все тут прям всегда надо думать про экономическую целесообразность.
1: Вот мы начали говорить с вами про батискафы, про погружение, про то, что у нас поднимается атмосфера с определенным периодом. Когда пришло именно вот эта комбинация понимания и физиологии, что нельзя резко подниматься, из исследователей океана, кто были первыми вот этими людьми, которые пострадали от этого? Какие это этапы? Это конец там 18-го, начало 19 века? Или же это...
0: Первые столкновения с так называемой кессонной болезнью произошли в кессонах. Это mm-hmm. такие устройства, так сказать, ну, так условно говоря, колокол, внутри да, которого да. есть воздух, и люди, которые занимались строительством мостов или какими-то там простыми гидротехническими сооружениями в прибрежной зоне, может быть, в реках, они первые ощутили на себе кессонную болезнь, потому что оказалось, что не просто нужно дышать под водой, не просто нужно, чтобы воздух поступал, но нужно еще достаточно медленно всплывать, потому что в крови человека растворяются газы, которые при быстром
1: Почему
0: всплытии...
1: Почему дайверов-то и учат очень долго этому, это определенные права.
0: Да, вот кит, например, может нырнуть там на огромную глубину, но он это делает на задержке дыхания. Он один вдох сделал, и много не растворится у него в крови. Соответственно, человек, он постоянно дышит, и у него это насыщается кровь тем, чем... чего не должно быть. Соответственно, первые вот эти истории кессонной болезни, там, ломота в костях, вообще проблемы, которые могут повлечь с собой даже смертельный исход, они появились у рабочих, которые, ну, насколько я помню, там, в 19 веке, когда эти кессоны появились. А вот в случае аквалангистов Кусто изобрел акваланг вместе еще с другими своими коллегами, и уже вот эти 40-е, 50-е годы, они просто это экспериментами проверяли, насколько вообще, насколько глубоко и человек может заплыть, какие там были эксперименты с составом смеси, которой человек дышит. Казалось, что можно подобрать такую смесь, что человек сможет дышать и быстро всплывать. И это не получилось. В общем, это все смертями, честно говоря, кровью написаны все эти...
1: жизнью.
0: Жизнями, да, все эти эксперименты. Но сейчас действительно вот мы поняли, как это делать, и что мы можем делать, что мы не можем делать. Опять же, был определенный оптимизм, что человек сможет как-то адаптироваться, будут какие-то изобретены там аппараты, что человек просто будет как жабрами дышать в воде. Ну, всякие были фантазии.
1: Ну да, на основании того, что у нас у всех жабры.

0: есть в утробе матери, как бы, видимо, такая была логика.
1: В общем, к сожалению, было много планов, и там реально человек по-прежнему в океане не присутствует как свободно плавающий человек. Вот. Он может туда погрузиться на какие-то там даже достаточно большие глубины, даже в Марианскую впадину, на глубоководном опитаемом аппарате, но это большая редкость.
0: Вот я и хотел как раз через батискаф и через это погружение. Марианская впадина. Во-первых, когда она была открыта, и почему нас так туда тянет? То есть, что мы хотим получить благодаря погружениям туда?
1: В определенном смысле Марианская впадина — это то же самое достигаторство, что человек хочет оказаться там выше всех или вот глубже всех. И то, что Марианская впадина глубокая, было известно достаточно давно, когда уже люди начали интересоваться вообще морскими глубинами, ну, там, чуть ли не со времен Челленджера. А максимальную глубину Марианской впадины измерили советские океанологи на легендарном судне «Витязь». Первое советское океанологическое судно такое, ну, не первое самое океанологическое, но первое такое специализированное океанологическое судно, которое после войны начало работать на советских ученых. И, насколько я помню, это то ли конец 40-х, то ли начало 50-х годов удалось измерить, ну, вот в районе 11 километров глубину Марианской впадины. И дальше туда люди захотели погрузиться, и были разовые погружения Агюста Пикара в, насколько я помню, опять же, в 60-е годы. И затем очень много десятилетий там не было никого. И туда погрузился Джеймс Кэмерон. Уже
0: большой, ну, масштабный
1: опять
0: проект.
1: Же, на рубеже 20-21 века был большой масштабный проект. Это делалось, надо сказать, втайне от всех. Это была некоторая такая сенсация, что он смог это сделать. И потом, очень долго, там, людей, которые побывали на дне Марианской впадины, было сильно меньше, чем людей, которые ходили по поверхности Луны. И только вот последние вот лет 10 туда стали возить людей почаще,
0: так, построили. Секунду, сейчас я пытаюсь. 12 человек побывали на Луне,
1: да.
0: Это я помню.
1: А там было 3. Ну, потом там стало чуть побольше, и вот больше стало, ну, вот, насколько я помню, лет 10-15 назад, когда, вот, по-моему, китайский аппарат туда стал возить уже туристов, ну, на какой-то относительно постоянной основе.
0: Есть ли пределы погружения на данное время для физиологии человека, или все-таки аппаратная технология, то есть изменение подачи кислорода, она как бы компенсирует, и пока что мы не сталкиваемся с этой проблемой?
1: В аппарате человек сидит в привычных для себя условиях, собственно, он просто изолирован от окружающей водной среды, он может опуститься на любую глубину, но максимальная глубина у нас ограничена морским дном в Марианской впадине. Но эта история тоже, вот был серьезный оптимизм, что будет очень много таких аппаратов подводных, что, казалось бы, в 60-е годы уже погрузились в Марианскую впадину. Но почему не делать это в каких-то больших масштабах? Но это очень дорого. Это очень нужна там высокий уровень безопасности, потому что любое нарушение действия аппарата, там, любая поломка такая, какого-то критического механизма, она, ее невозможно починить. В космосе вы можете выйти в открытый космос и починить ваш сломавшийся космический корабль в какой-то степени. А в океане вы не можете выйти в открытый океан, вас тут же раздавят. Вы, то есть, вы можете только всплыть, и тогда вам
0: вот
1: помогут.
0: Это самая страшная не так давно история, сколько ей, 5 лет, кажется, назад, когда в батискафе погружались туристы, и их просто раздавило.
1: Да, батискаф «Титан», и там была такая история, что, собственно, было специалистам понятно, что его рано или поздно произойдет в нем авария смертельная. Просто был вопрос, когда она произойдет. И поэтому вот это и осталось не массовой историей, а очень редкой историей. При этом еще другая проблема. Когда вы опускаетесь на большие глубины, вам же ничего не видно особо-то. В космосе вы видите все, значит, вокруг, потому что свет прозрачный, значит, отсутствие атмосферы или даже, ну...
0: И давайте мы погрузимся вот как раз вот в это уже, о современном, о будущем, о том, что представляет из себя глубины, чуть через несколько секунд.
2: Родительский контроль. Что волнует детей сегодня? Как говорить с ними на одном языке? Программа о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху.
3: Привет, это Борис Олейников, отец и детский нейрохирург. Вместе мы разбираемся, как наладить контакт с детьми, найти точки соприкосновения и создать здоровые отношения. Сегодня о том, почему дети не любят есть овощи и пробовать новое. Каждый прием пищи превращается в войну. Попробуй хоть кусочек, это полезно. Ты же даже не попробовал. Родители в отчаянии, а нейробиология говорит, это нормально. И причина в миндалевидном теле и его связи со стравковой долей. У детей до 3-4 лет амигдала гиперчувствительна ко всему новому. Это эволюционный механизм. Древние люди не могли позволить ребенку есть незнакомые ягоды, вдруг они ядовиты. Одновременно с этим островковая доля, которая обрабатывает сигналы от внутренних органов и отвечает за пищевые предпочтения, еще не научилась различать новое, но безопасное, и новое, но опасное. Поэтому мозг ребенка автоматически маркирует незнакомую еду как угрозу, запуская стресс-реакцию,

выбросом кортизола. Неофобия – страх нового. Это не каприз. Это биохимическая защита, записанная в генах. Что же делать? Первое. Перестаньте давить. Давление включает амигдалу и подавляет работу островковой доли. Ребенок запоминает – эта еда вызывает страх. Вы лишь добьетесь обратного эффекта. Второе. Просто кладите новые овощи на тарелку. Без слов. Без «попробуй». Пусть лежат рядом с привычной едой. Гиппокамп привыкает к виду и запаху, переставая маркировать их как угрозу. Это называется эффект простого контакта. Третье. Ешьте сами с удовольствием. Зеркальные нейроны ребенка считывают ваше состояние. Если вы с аппетитом едите брокколи, его островковая доля получает сигнал: «Это безопасно. Мама не умерла». Четвертое. Давайте ребенку трогать, нюхать, ломать овощи. Тактильный контакт через соматосенсорную кору снижает тревогу быстрее, чем любые уговоры. И помните, неофобия, естественно, снижается к 5 годам, когда созревают связи между амигдалой, гиппокампом и островковой долей. Если вы не давите, она пройдет сама. Сделайте еду нейтральной территорией, и однажды он сам потянется к тому, что лежит на вашей тарелке. С вами был Родительский контроль. Контролируем не детей, а ситуацию.

0: Почему так сложно бывает на переговорах?
1: Нам приходится к человеку, которого мы считаем авторитетом, приходить со своими установками и с желанием отстоять свою позицию. С точки зрения человека как социального примата, ну, это просто нонсенс.
2: Soft Skills. Программа Игоря Тростникова об умениях и навыках, которые в современном мире имеют решающее значение. Каждую среду в 15:10 на радио РБК. Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
3: AI-трейдинг. Искусственный интеллект меняет криптотрейдинг. Если раньше трейдеры в основном ориентировались на графики и новости, то теперь ключевым ресурсом становятся данные блокчейна, так называемые ончейн-данные. Рынок криптовалют генерирует огромный поток информации. Движение средств между кошельками, активность крупных держателей, приток ликвидности в разные проекты. И все это обновляется практически в реальном времени. Анализировать такой объем вручную становится все сложнее даже профессионалам. Поэтому биржи и платформы все активнее внедряют инструменты на базе искусственного интеллекта. Их задача — не предсказывать цену, а быстро находить важные сигналы среди огромного количества данных. Например, современные системы способны отслеживать крупные переводы токенов, активность фондов или изменение ликвидности еще до того, как это отразится на графике. Трейдер получает уведомления практически мгновенно и может быстрее оценить ситуацию на рынке. Фактически меняется сам подход к торговле. Вместо постоянного наблюдения за графиками, участники рынка все чаще работают через автоматические сигналы и аналитику в режиме реального времени. При этом эксперты подчеркивают, искусственный интеллект не гарантирует прибыль и не заменяет понимание рынка, но скорость обработки данных становится новым конкурентным преимуществом в криптоиндустрии.
2: Криптомания. По ту сторону цифры.

0: радиоканал «Радио РБК».
1: Свидетельство о регистрации ЭЛ-ФС-77-89-464.
0: Выдано 6 мая 2025 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: 16+.
0: Радио РБК. Про главное – экономика.
2: С обзором главных экономических событий дня Артем Самойлов. России осталось отремонтировать 10% НПЗ, поврежденных атаками ВСУ, заявил Владимир Путин на пресс-конференции после саммита ШОС. По его словам, указ о защите критической инфраструктуры направлен на объединение усилий властей, правоохранителей и Минобороны. Президент признал, что не всегда защита срабатывает, но результаты есть. Указ позволяет вводить временное управление на объектах, где не обеспечена безопасность или задерживается восстановление. ЦБ продлил ограничение на снятие наличной валюты до 9 марта будущего года для граждан со счетами, открытыми до 9 марта 2022, лимит 10 тысяч долларов. Остальные средства выдаются в рублях. Банкам запрещено брать комиссию за выдачу валюты. Юрлица, резиденты могут снимать доллары и евро только на командировочные. Ограничения впервые ввели в марте 2022 и с тех пор продлевают каждые полгода.

0: спрос на наличные в России за два летних месяца превысил 1 000 000 000 000 рублей. По расчетам РБК, в августе объем наличных в обращении вырос на 443 миллиарда против 618 в июле. Всего с начала года примерно 2,5 триллиона. ЦБ объясняет рост снижением ставок по депозитам и желанием граждан иметь запас наличных. Регулятор прогнозирует прирост наличных по итогам года в 3,7 триллиона. Ростех объяснил приостановку выплат CarPrice действиями прежнего гендиректора иностранного гражданина. Как сообщили РБК в госкорпорации, после передачи актива государству он уволился и отозвал электронные подписи, от которых зависели бизнес-процессы. Все это время он управлял компанией дистанционно из Европы. Ранее сервис пообещал возобновить платежи в течение недели с компенсацией за задержку. Тройку и карту «Москвича» теперь можно пополнить цифровыми рублями. Достаточно выбрать этот способ в приложении. Заммэра Максим Лексутов отметил, что сервис запущен с ЦБ и ВТБ. Он безопасен. Всего у пассажиров теперь 14 способов оплаты проезда. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере «Макс».
1: Сегодня, друзья, мы говорим с вами про океаны, погружаемся в глубины. Только что мы обсуждали Марианскую впадину, чего нас туда так тянет. Оказалось, что это снова человеческое достигательство. В гостях у нас сегодня Александр Осадчев, океанолог, доктор физико-математических наук.
2: НИИ Бейнаровича.
1: Я хотел бы поговорить про неожиданное открытие – гидротермальные источники. Что это такое? Жизнь без солнечного света. То есть это вот, ну, одна из самых главных проблем, потому что каждый раз, как я налетаю на эти фантастические видео или фотографии обитателей самых глубинных глубин, бывает непросто смириться с существованием. Но, с другой стороны, они формировались эволюционно в других условиях и подстраивались. То есть главное – это адаптация в нашей жизни. Что такое гидротермальные источники?
3: На дне океана есть то, что можно сравнить, наверное, с вулканами на поверхности суши. Это так называемые гидротермальные источники. Это места, где морская вода просачивается в морское дно и очень сильно нагревается до температуры в сотни градусов. Ну, там, естественно, очень высокое давление. И дальше эта морская вода очень горячая и насыщенная разными несвойственными для моря там, в таких высоких концентрациях химическими веществами. Она начинает выбрасываться из, ну, струями такими, флюидами, выбрасывается из отверстий в морском дне. И это называется черный курильщик или белые курильщики, в зависимости от того, какие там химические вещества и какой цвет этой воды. Эта вода, вот этот флюид, очень довольно быстро охлаждается, уже на небольшом расстоянии от места выброса она, значит, уже там, имеет температуру в сотню градусов, потом еще ниже. И этот источник энергии, он образует оазисы жизни на дне океана. У нас, вообще говоря, жизнь на поверхности Земли, жизнь на суше, она зависит от солнечного света. Собственно, у нас происходит фотосинтез, который перерабатывает солнечную энергию в тела, растений.
1: То, что все мы капаем себе витамин D, который, по идее, вырабатывается также от того, что мы находимся с вами на солнышке. Да.
3: В общем, солнышко — главный источник энергии. А оказалось, собственно, что на дне океана есть такие области, где главный источник энергии — это энергия вот этих вот гидротермальных источников, энергии химических реакций, которые происходят в этих гидротермальных источниках. И явление хемосинтеза, то есть явление, когда энергия организмом живым усваивается не солнечной энергией, не фотосинтез, а энергия химических реакций, оно было известно, скажем, и на поверхности суши, там, в каких-то горячих источниках, в каких-то экстремальных местах, в гейзерах. Но вот какие-то обособленные экосистемы, основанные на хемосинтезе, были найдены океанологами, когда стали изучаться черные курильщики, когда люди стали погружаться на морское дно, в том числе в глубоководных обитаемых аппаратах, и они просто увидели, что там разветвленная экосистема, что там есть, значит, некоторые бактерии, которые усваивают эту химическую энергию, потом кто-то их ест, кто-то ест уже того, кто ест эти бактерии и так далее.
1: Всегда найдется рыба побольше.
3: Всегда найдется рыба побольше, а главное, что этот взгляд немножко в вечность, ну, в данном случае в прошлое, потому что ученые любят смотреть в вечность, им нравится там космос или там, например, мельчайшие размеры там атомного ядра или чего-нибудь еще. А тут мы смотрим назад, потому что когда-то на Земле не было кислорода, и хемосинтез — это как одно из таких вот мостиков, что, может быть, на, так сказать, на Земле прошлого жизнь была похожа именно на то, что мы видим в черных курильщиках на дне Мирового океана.
1: То есть так называемые такие стартовые точки.
3: Да, которые нам помогают понять, как шла эволюция и развитие жизни на Земле.
1: Это удивительно, когда ты погружаешься именно вот в эти моментики, что даже там самые грозные

0: пучине ледяной, есть еще своя жизнь в жизни за счет этих вот термоисточников. Хочется сейчас уже перейти к современности. Понятно, что у нас есть специализированные буйки, у нас есть космические, то есть станции, которые зонды все это исследуют. Техническое оснащение и вообще направленность нашего дальнейшего разговора, она будет вот про это. Насколько мы сейчас вот в каком-то вот более высоком уровне по сравнению с 60-ми? Скачок вот как ощущается?
1: Были эпизоды, когда происходил очень серьезный скачок в океанологии, и в первую очередь этот скачок был связан с какими-то более качественными измерениями. И надо сказать, что в определенном смысле океанология, конечно, за те 50 лет вышла на новый уровень, но какие-то прорывы в океанологии, как, например, там, в атомной физике или в искусственном интеллекте, все-таки редки, и это дело будущего.
0: Мы говорим про будущее, то есть мы говорим про вот этот технологический скачок. Какие в ближайшие там десятилетия, двадцатилетия, 50, может, лет стоят вот задачи в первую очередь перед наукой?
1: Человек по-прежнему плохо присутствует в океане, и вот, например, морских существ изучать очень сложно, потому что морских существ хорошо бы изучать в среде их обитания. Если вы кого-то вытащили на поверхность на воздух, то, значит, ему там он может умереть или может как-то, не знаю, потерять форму или что-то еще может произойти. И человеку, конечно, хорошо бы в океане присутствовать или чтобы хотя бы его какие-то глаза или другие там, элементы познания присутствовали, так сказать, органы, ну не органы чувств, можно сказать, но вот измерительные приборы, так скажем, чтобы в большом количестве присутствовали в океане.
0: Извините, смешной вопрос. Сейчас вот вышел мультик «Прыгуны», где мозг человека переселили в робота, похожего на бобра. Есть ли какие-то роботы-рыбы, которые могли бы не отвлекать? Или все равно, я слышал, помню, есть какой-то робот-краб, который очень хорошо исследует? Или все-таки они замечают присутствие?
1: Да, проблема в том, что какие-то, может быть, роботы и есть, но этих роботов очень не хватает. Их функционала очень не хватает. Надо сказать, что вообще простейшая идея — выпустить в океан большое количество измерителей. Там судосутки стоят
0: как
1: там,
0: спутников
1: дорого.
0: Вокруг.
1: Да, спутники. Когда появились спутники, мы сделали гигантский шаг в нашем понимании океана, потому что у нас появилась картинка, что происходит на поверхности океана. Разные датчики измеряют разные характеристики, но мы, в общем, поверхность океана мы знаем почти по всей площади, кроме тех областей, которые закрыты льдом, и куда спутниковые, значит, сигналы не доходят до поверхности воды. А так мы вот поверхность моря 70-х, 80-х годов очень хорошо знаем разные ее характеристики. Дальше хорошо бы в океане засеять его какими-то приборами, которые бы проводили измерения и данные передавали, значит, на приемные станции, мы бы тоже гораздо больше всего узнали про океан. Но выяснилось, что сигналы в океане очень плохо распространяются. И вот радиосвязь такая привычная, недорогая, и, так сказать, экономически эффективная, энергетически эффективная, не работает. Значит, радиоволны такого рода распространяются легко в атмосфере, благодаря чему у нас есть, например, спутниковая связь и спутниковая навигация, а в океане вот не распространяются, быстро затухают. Соответственно, чтобы в океане делать измерения и потом их куда-то передавать, нужно всплывать на поверхность. Соответственно, чтобы у вас, значит, всплывать на поверхность, надо вам и какой-то двигатель иметь, который там вниз опускает прибор, потом вверх поднимает, и это уже подороже. И только вот на рубеже 20-21 веков была создана группировка буев, измерительных буев Арго, которые, собственно, вот верхние 2 километра океана измеряют и посылают, значит, собранные данные в приемный центр, который становится дальше доступен всем исследователям. И вот только 20 лет мы проводим хорошо измерения благодаря роботам в верхних 2 километрах. А хочется нам опуститься поглубже, хочется нам проводить измерения какие-то более сложные, хочется вообще в идеале приручить каких-то морских животных, да, которые бы нам помогали проводить измерения. Есть история, что ставятся датчики на разные морские животные, там на тюленей, может быть, на каких-то рыб.
0: Дельфинов.
1: На дельфинов, да. Но это не массовая история. А вот хорошо бы нам обучить дельфина, чтобы он нам помогал. Вот мы ему сказали, нырни туда, там плыви там, с камерой, может быть, как-то еще. Вот это, к сожалению, тоже люди имели оптимизм определенный, там, какие-то боевые дельфины, там, не знаю, ну, всякие есть, там, сказать, истории, правдивые и неправдивые, но реально можно сказать, что как-то далеко люди в этом не продвинулись.
0: Хорошо, грубо говоря, ну, сейчас все больше ИИ внедряется в различные структуры мировые, там, есть моя любимейшая статья про, когда язык слоненка расшифровали благодаря ИИ, его научились подзывать. Есть ли у нас вероятность, что там с китами мы научимся разговаривать, и там вот путем этой эхолокации, потому что там количество звуков, которые издают что дельфины, что киты, они же там разночастотные и так далее. В этом направлении, наверное, тоже ведется какое-то глобальное исследование?
1: Да, безусловно. И киты вообще это некий символ океанологии, и хоть их исследовать сложно, потому что пойди найди этого кита в океане и запиши, что он говорит. Это вообще-то непросто.

0: и Галлон начнет тебя там...
1: Забежит на большие глубины.
0: Вот, и скажет что-нибудь не то. Но тем не менее, и это переворот в океанологию не внес, но определенные задачи и решает. А задачи, где у нас есть большие данные, это связано со спутниковыми данными, это связано с какими-то измерениями, более которые проводим в океане. Более ускоренная расшифровка. И в чем-то нам помогает. Но, конечно, хотелось бы как-то нам океан, если уж человек не может в океане находиться, как-то океан заселить, ну, чем-то хотя бы немножко воспроизводящим человека. То есть какие-то приборы, морские дроны, которые бы охватывали там больший спектр глубин, большее количество там данных могло бы собирать. Mm-hmm. Проблема еще в океане связана с обрастанием. Если у вас в океане хоть что-то есть, какое-то двигающаяся часть, да даже не двигающаяся, у вас просто в океане что-то твердое плавает, на нем тут же кто-то прикрепляется и начинает свое тело строить. И если у вас есть какая-то подвижная часть, она зарастает и перестает двигаться. Или да, если у вас какой-то датчик, если он зарастает и перестает правильно, ну, значит, проводить измерения.
1: Наши слушатели и зрители, да, попадали на эти ролики, когда с черепах, с китов и других, даже там с кораблей пытаются содрать какие-то вот эти элементы, которые мешают и разрушают, бывает, зачастую.
0: Да, это, даже это еще не решено. Как сделать такой материал?
1: Какой-нибудь волшебный гель, спрей, да, который отмоет это.
0: Но источники энергии, опять же, если бы смогли из моря энергию добывать, простой пример, у нас идет судно, да, и у нас качка на судне, да, и мы можем, хотелось бы эту энергию качки взять и преобразовать в энергию вращения винта. Да, у вас судно качается, энергия, так сказать, сама собой вырабатывается, и судно идет. Даже этого не придумали, хотя это просто лежит на поверхности.
1: То есть, понимаете? И задаются эти вопросы. Хорошо, мы упомянули вкратце о том, что там, вот это мы внедряем, это стало подороже. Финансирование. Это в основном государственные или частные какие-то фирмы? И как это вообще работает? То есть, так же, как физики, там, гранты выделяются там на какие-то определенные, устраиваются, ну, в рамках питчингов каких-то, что представление проектов и направленности. Как это работает вот именно в среде научной?
0: Так как океанология очень дорогая история, то игроки основные — это либо крупный бизнес, который занимается специализированными морскими исследованиями для решения своих задач. И в случае нашей страны это, конечно, в первую очередь нефтегазовая история, это добыча нефти и газа на шельфе. И это в определенном смысле рыбная история, это лов рыбы и морепродуктов. Ну и, конечно же, второй крупнейший игрок, это и даже, наверное, более крупный, чем компании крупные, это государство. И фундаментальная океанология, она, конечно, финансируется в основном государством в рамках госзаданий, которые выделяются в институты, в исследовательские организации. Ну и также есть грантовое финансирование, которое, конечно, сильно меньше, которое конкурсное, которое, в общем... Хорошо, когда оно идет в дополнение к базовому госфинансированию, но, так сказать, отдельно на грантах, конечно, серьезные проекты сделать не получится. Ну, за редким исключением, конечно, бывают специальные там крупные гранты, так называемые мега-гранты. Но надо сказать, что Россия, как страна морская, как страна, у которой очень активно ведется хозяйственная деятельность в наших морях, как страна, ориентированная, ну, на все, на широкий спектр использования морских ресурсов, в том числе вот Севморпуть, который у нас сейчас развивается как транспортная артерия. И Россия всегда сохраняла свои передовые позиции в океанологии. И в нашей стране, конечно, не без сложностей, не без проблем, но океанология живет, расцветает, в общем-то, поддерживается и двигается вперед. Наши ученые, в общем, неплохо себя показывают на мировой арене.
1: Это замечательно. Поговорим про экологию. Важная проблема, которая сейчас звучит, во-первых, загрязнение океана, и то, о чем сейчас не только говорят и в океанологии, это говорят и в медицине, и здравоохранении, это загрязнение микропластиком. Потому что он уже и в рыбах, он уже и в нас. Насколько это актуальна проблема, и насколько, то есть, океанология пытается найти выходы из этой ситуации?
0: В случае микропластика, микропластиковое загрязнение действительно есть, потому что пластик, так сказать, медленно разлагается. И с точки зрения ученых, вот ученые на эту проблему смотрят немножко по-другому, чем обычные жители, обычные люди. Потому что для ученых появился новый объект в океане, которого раньше не было. И этот объект, он такой довольно вездесущий оказался, довольно живучий, и хочется его изучить, понять, на что же он влияет, как он перемещается, как он тонет, значит, как он обрастает, как он там влияет на рыб, на каких-то других морских обитателей. И в океан же постоянно что-то попадает, ну, там, скажем, земля же попадает туда в океан, или песок, или что-то еще. Ну, вот эти объекты, они там тонут, попадают на дно. Мы их, как там ученые,

0: мы их изучали. И вот появилась плавающая история с микропластиком. А, с другой стороны, есть какое-то человеческое опасение, что вот чего-то не было, и микропластик, в принципе, воспринимается как некоторая такая субстанция, такая искусственная, химическая, там какая-то непонятная. Вот, хотя микропластик нейтральный, именно поэтому мы его используем для хранения там, пищевых продуктов, в частности, что он с ними не взаимодействует. Ну так вот, значит, масштаб проблемы какой? Вот у нас есть понимание, что есть там пластиковые острова, континенты. А насколько это... континенты, насколько они сплоченные. Значит, ответ такой, что в эпицентре этих пластиковых континентов концентрация на поверхности пластика 1 квадратный сантиметр пластика на квадратный метр поверхности воды. То есть, с одной стороны, концентрация вроде небольшая, сантиметр квадратный на квадратный метр. Это там не острова, это там не некая сплоченная субстанция. И из космоса это не видно, и, в общем, это какая-то, ну, не такая критическая вроде бы история. А с другой стороны, конечно, это, ну, это много мусора, и это видно. А как его убрать оттуда? Очень сложно. Как мы помним, морские измерения очень дорогие, морские, сбор мусора морской фантастически дорогой, и есть какие-то проекты, что там какое-нибудь самоплавающее ведро там в себя набирает пластик, и потом, значит, все получается.
1: Это может быть работать где-то там, где останавливаются корабли.
0: Именно
1: так. На какой-нибудь бухте небольшой.
0: Да, а в открытом океане и самоплавающее ведро это повредится в результате шторма и само станет мусором.
1: Или я так и вижу по мусорку, машину подъезжающую собирать этот самый микропластик.
0: Да, проблема в том, что если бы мы могли, например, перерабатывать микропластик, и из него получать энергию, там, майнить криптовалюту посреди океана, что-нибудь еще делать, там, пищу из него получать, это было бы, да, это
1: вот
0: бы проблему решило.
1: Надо закидывать разработчикам, да. Которые как раз и смотрят это.
0: Люди про это думают немножко, но как бы эффекта не получилось. А так проблему пластика-то решить надо не в океане, надо не давать пластику поступать в океан. Вот если вы построите очистные сооружения, и даже просто, я бы сказал, систему сбора твердых бытовых отходов в тех странах, которые являются главным источником микропластика, это Африка и Азия, а вот если там мусор бы собирался и захоранивался на полигон твердых бытовых отходов, тогда бы его бы не бросали на землю, он не попадал бы потом в реку и потом в море. И это вот действительно решение проблемы микропластикового загрязнения океана.
1: Перейдем к вопросу концов света. Экологических у нас тают ледники, у нас повышается уровень океана. Разумеется, я должен сейчас упомянуть рыбу конца света, рыбу судного дня, злосчастную, которую все теперь упоминают, ну, потому что она раньше изображалась всегда в историческом контексте, что она появлялась перед засухами или какими-то трагедиями. Хотя, на мой взгляд, такая специфическая внешняя рыба. На мой взгляд, просто у людей появились сейчас смартфоны, и появилась возможность их больше фиксировать на берегах. Но давайте вот объективно. Проблема повышения уровня океана актуальна. Это не иллюзия, это не миф. Всемирное потепление — это тоже не сказка и не миф. Мы будем все жить под водой, нам надо уже дома укомплектовывать, когда мы строим их на земле, чтобы там фундамент уже был готов. И какую часть уже мы можем сказать, сколько у нас есть этого времени, когда там Нью-Йорк, Сочи, Ростов-на-Дону, Владивосток могут оказаться под водой? Или есть уже какие-то понимания, что там вот в Милане ничего не произойдет?
0: Повышение уровня океана действительно происходит, и это некий такой факт, который хорошо измеряется, в том числе со спутников хорошо измеряется. Но происходит это не очень быстро. И в тех местах, где у нас крупные города, такие как Нью-Йорк или, там, я не знаю, Венеция, возможно строительство гидротехнических сооружений, которые бы нивелировали это повышение мирового океана. Потому что если у вас остров застроен небоскребами, построить еще защитную стеночку по периметру этого острова не так дорого, как потерять все эти небоскребы. А вот страны, которые бедные, страны, которые значительные площади которых находятся в низине, у которых нет средств, чтобы построить такие защитные сооружения, которым никто не выделит эти средства, но те страны действительно начинают страдать все больше и больше. Но во всяком случае речь идет о десятках лет, когда это медленное повышение океана начнет потихонечку затапливать эти страны.
1: Ну, то есть, можем сказать, спокойно, на наш век с вами этого хватит.
0: На наш век хватит, и богатые страны смогут к этому подготовиться и защититься, а бедные страны, к сожалению, но пострадают. Собственно, так происходит при любых катаклизмах.
1: Ну, это знаете, как мне недавно попалась история, как в Японии какой-то маленький мэр городка построил очень высокую дамбу, которая должна была защитить от цунами. цунами не приходило, его все проклинали, его сняли уже с должности, что он потратил большие бюджеты. И вот случилось то самое злосчастное землетрясение. Все деревни в округе смыло, кроме их. И это вот яркий пример того, что человек размышлял. Это был очень интересный разговор. Спасибо вам за это. Сегодня в гостях у нас был Александр Асанчев, океанолог, доктор физика математических наук.

0: было безумно интересно. Для меня было большое счастье с вами побеседовать. Спасибо,
1: спасибо большое. Спасибо, Василий.
2: РБК «Коллекция».
3: Другим новостям. На российских АЗС теперь официально можно продавать бензин и дизель ниже экологического класса Евро-5. Сегодня вступило в силу постановление правительства, которое разрешает

0: Евро-5 не в достатке, но другой момент, стоит ли вообще с этим связываться, потому что ввиду неконкурентной ситуации на рынке мы потеряли вообще какие-либо шансы продавать что-то больше, там, скажем, 300 литров в сутки, потому что на соседней там АЗС Евро-5 продается по цене 65 рублей. Мы можем купить его, ну, от 100 рублей за литр, соответственно, ну, к нам никто не едет.
1: Артур, а как вообще сейчас разобраться и понять, что заливают в бензобак?
0: Все очень просто. Есть на каждой АЗС уголок потребителя, и каждый владелец автозаправочной станции обязан располагать информацию в этом уголке, для того, чтобы люди могли точно понимать, что они себе заливают.
1: Ну, раньше было на пистолете всегда написано, да, какой бензин заливают в бензобак. Сейчас этого уже не будет.
0: Будет, просто, вероятно, либо придется поменять наклейку, либо как-то по-другому выходить из ситуации. Но вообще, эта мера, насколько я знаю, не отменялась. То есть, если у вас колонка отпускает там Евро-5, должно быть написано, например, АИ-92К5, что означает класс 5. В данном случае, если поставки будут от случая к случаю, наверное, как-то придется либо поменять формат вот этих оповещений, возможно, там какие-то сменные магнитные надписи, либо что-то и другое.
2: Евро-4, Евро-3 или Евро-2, здесь уже большая разница, в первую очередь, по содержанию серы. Вот если, например, в Евро-5 бензине там серы допускается примерно там 10 миллиграмм на килограмм, то Евро-2 уже 500 миллиграмм. Соответственно, разница в 50 раз по серии. То есть, соответственно, более сернистое топливо потенциально сильнее нагружает катализаторы и современные системы очистки выхлопа.
1: Дефицит топлива в России власти связывают в том числе с атаками беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы, из-за которых часть мощности временно выходит из строя. В конце июля вице-премьер Александр Новак говорил, что ситуация частично стабилизировалась, однако 19 августа он заявил о начале, процитирую, второго этапа так называемой напряженной ситуации на рынке.
3: Кто есть кто? New ET9 – это седан, в котором заднему пассажиру приготовили столько места и комфорта, будто он едет не на деловую встречу, а собирается провести в машине весь рабочий день. Здесь кресло откидывается на 130 градусов, есть массаж с эффектом горячих камней, столик, холодильник и отдельная зона для работы. В общем, задний диван в любой машине после ET9 выглядит примерно как табуретка на вокзале. Техническая начинка серьезная. Полный привод и 700 электрических лошадей, а до сотни ET9 разгоняется за 4 секунды. Запас хода на одной зарядке 650 километров, но главная фишка – это продвинутая подвеска. Система умеет реагировать на меняющуюся действительность за 1 миллисекунду. В общем, на плохой дороге подвеска пытается сделать то, чего от автомобиля обычно не ждешь. Убедить вас, что асфальт ровный. А еще у ET9 поворачиваются задние колеса. Это особенно удобно на тесной парковке. В результате NIO напоминает очень толстого кота, который каким-то образом пролезает в узкую коробку. Правда, вся эта технологическая роскошь имеет обратную сторону. Чем больше электроники в машине, тем чаще возникает соблазн задать неудобный вопрос. А что будет, если однажды она решит устроить себе выходной? Особенно, когда руль, подвеска и половина автомобиля общаются между собой не железом, а проводами. А еще ET9 настолько ориентирован на заднего пассажира, что водитель рискует почувствовать себя личным шофером собственного автомобиля. Хотя, возможно, именно этого в NIO и добивались. Потому что ET9 не про то, чтобы впечатлять водителя, он про то, чтобы водитель наконец понял, главное место в этой машине находится сзади.
4: Кто есть кто?
3: Так кто есть кто? По размеру, статусу, идеологии NIO ET9 метит в Maybach и BMW i7, но при этом идет своей дорогой. Maybach делает ставку на традиционную роскошь, BMW на динамику, а NIO на все сразу. Это был Роман Фарботко. Любите автомобили. Свои и чужие.
5: Сумочки Birkin. Это вообще объект для инвестирования или нет?
6: Она в любом случае вырастет в цене, потому что такие сумки на вторичном рынке торгуются всегда дороже, чем в бутике.
7: Инвестиционный час. Разбираем ключевые события и их влияние на рынки вместе с экспертами. Что стоит за движениями котировок? Какие инвест-идеи определяют день? На что обратить внимание? Стратегии, сценарии, аналитика. Главное, что должен знать инвестор сегодня. По будням в 17.10.
8: Что это рублевка? Это инструмент сохранения капитала, статусное потребление или все-таки растущий актив для перепродажи?
9: Я не считаю, что это является активом, но при всем при этом это не является пассивом. Это обычный нормальный способ проживания.
10: Недвижимость с Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья.

0: От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего. Каждый вторник в 16:10 на радио РБК.
1: Что это было?
2: В эфире.
3: Анонимный биткоин?
4: Анонимный биткоин, да. Есть некие проекты, которые хотят сделать Layer 2 на биткоине. То есть это будет сеть, которая будет функционировать, но информация будет записана в сети биткоин.
3: Слушай, ну тут вопрос в том, что анонимные монеты, насколько я понимаю, еще ценят за быстрые транзакции, а если это будет работать на блокчейне биткоина, то это не будет супербыстрым.
4: Ну тебе не обязательно каждую транзакцию верифицировать в тот момент. Ты можешь проводить большое количество транзакций, именно так работают Level 2 сети эфириума, и где происходят тысячи транзакций, они очень дешевые и быстрее работают, чем сам эфир, но информация о всех этих транзакциях помещается в блок эфира. В биткоине может быть сделано то же самое. Здесь есть другой вопрос. У самого биткоина есть достаточно много проблем, потому что многие американские компании, как IBM, говорят о том, что к 2030 году у нас будет квантовая угроза, мы вообще блокчейн этот взломаем.
0: Все о мире криптовалют и цифровых активов в программе Николая Загвоздкина и Анатолия Радченко «Хэш и кэш».
5: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по четвергам в 16:10.

0: День современного человека приходит в движение. И радио РБК всегда вместе с вами. Дома, в умных колонках. В дороге, в FM-диапазоне. В офисе, на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 102.0 в Санкт-Петербурге, 92.8 в Москве. Радио РБК. Сообщество экспертов. Дискуссии. Инсайты и прогнозы. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках. Про главное.
1: С обзором главных событий дня Артем Самойлов. Владимир Путин назвал сообщение о мобилизации чушью собачьей. На пресс-конференции после саммита ШОС он заявил, что это информационная атака на Россию. Ранее Дмитрий Медведев дважды за лето заявлял об отсутствии такой необходимости. По его словам, в стране достаточно контрактников. Частичная мобилизация проводилась в 2022 году и была завершена. Владимир Путин назвал угрозы Украины воздушному пространству России гостерроризмом. На пресс-конференции после саммита ШОС он заявил, что Россия найдет, чем ответить, если Киев попытается закрыть небо. Президент подчеркнул, Россия с террористами переговоров не ведет, а процесс урегулирования фактически заморожен. Ранее Зеленский заявил о небезопасности российского неба. По словам украинского президента, причина – участившееся применение беспилотников. Германия официально обвинила Россию в атаке дронов на аэропорт Лейпцига. В ответ Берлин закрывает генконсульство в Бонне и русский дом, ужесточает контроль за въездом россиян. Сотрудникам ДИП-учреждений и их семьям предписано покинуть ФРГ. Владимир Путин на пресс-конференции после саммита ШОС связал обвинение Берлина с внутриполитическим кризисом в Германии. По его словам, предприятия закрываются, рабочие места теряются, и все объясняют противостоянием агрессивной России. Следственный комитет прекратил уголовное преследование всех фигурантов дела Трабера. Как сообщили источники РБК, с них сняли обвинения в убийстве и незаконном хранении оружия. Всех освободили. Следствие выявило противоречия в показаниях бывшего военнопленного Игоря Лыкова. Они были непоследовательными. РБК направил запрос в Следственный комитет. В Москве на день города ожидается прохладная и дождливая погода. Как сообщил синоптик Александр Шувалов, москвичей и гостей города ждет температура плюс 15-17 градусов, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Праздник отметят в эти выходные, столице исполнится 879 лет. Больше новостей на сайте РБК.
2: Программы. Российским школьникам